0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев, лидер группы «Бонни Нем». И мы слушаем новую пластинку, которая называется, я даже не знаю, как называется, «Монстры».
2: «Монстры попа» — это наше зарубежное название, когда мы будем завоевывать мировой шоу-бизнес. А пластинка называется «Мелодия, ритм, зарубежная эстрада, выпуск 2».
1: Оформлена она действительно очень красиво. Я сперва, честно говоря, когда ты положил ее передо мной, я подумал, что это вот как-то люди начали прикалываться с пластинок, с виниловых печатать, с родных какие-то эти старые вещи. То есть так напоминает, знаешь мне, что это музыкальный, центральный музыкальный магазин города Солнечногорска.
2: Ну, мне, честно говоря, было вот очень интересно в таком виде оформить альбом. И, в частности, я думал, вот приду к Лаэртскому на эфир по радио, как бы стыдно будет с плохим оформлением приходить. Поэтому вот отчасти частичка есть тут как бы твоего авторитета, чтобы я не облажался. Вот мы оформили.
1: Я, кстати, вот тут вижу, что ты ещё тут сам вот этой красочкой дорисовал на обложке. Вот, кистью прям очень красиво.
2: Есть такие маленькие тут дорисовки. Как бы это на каждой пластинке они разные.
1: Если позволишь, я зачту аннотацию к альбому.
2: Да, было бы интересно, поскольку как бы мы давали на рецензии эту пластинку нашим критикам, которые рецензировали наши альбомы вот советские, советского периода, зарубежные пластинки 70-х, вот начало 80-х годов. И вот один из таких критиков, я не могу сейчас называть его имя, но вот он написал такую статью. Мне было бы приятно, если бы ты ее прочел.
1: А, извини, можно я просто попробую угадать фамилию, имя критика? Дело в том, что ведь известно, что под псевдонимом, вот под псевдонимами совершенно разными тех времен писал один человек. Ну, их было трое. Но я попробую его назвать. Рустам Каримович Гмыри. Он?
2: Нет.
1: Нет. Значит, еще два осталось. Значит, все догадались, кто.
2: Да, ну.
1: Все, тогда не будем говорить. Хорошо. Ансамбль «Бонни Нем» — явление на нашей эстраде неординарное. Их яркие самобытные аранжировки популярных мелодий 70-х, 80-х годов сразу же привлекли внимание многомиллионной аудитории любителей хорошей эстрадной песни. Впервые молодой коллектив заставил заговорить о себе после триумфального выступления на фестивале «Мариинское биеннале» 93.
2: «Мариинское биеннале».
1: Извини, пожалуйста.
2: Ничего страшного.
1: Просто мне с итальянским плохо после того случая. Где музыканты получили сразу несколько наград, в том числе престижный диплом Международной ассоциации музыкальных критиков «Золотая струна». Кстати, я вижу на тебе футболку с копией этого диплома.
2: Да, несмотря на то, что вот нас разделяет тут как бы и пульт, и
1: стеклянная перегородка,
2: бронированная. Стеклянная перегородка, тем не менее.
1: Кстати, эту стеклянную перегородку, которую вот сейчас ты видишь перед собой, она так немножко заляпана, я спер из одного банка, где вот обменный пункт был, прям вынес целиком. Вот. Ну, пуля непробиваемая, не потому, что там тут час стреляют, просто она бывает плюются жеванной промокашкой из трубочек в меня.
2: Ну, это да, это бывает.
1: Это, знаешь, люди разные приходят, я так.
2: Но я могу сказать по поводу майки, что маек таких всего где-то порядка 20, насколько я знаю. Вручались они только обладателям как бы премии «Золотой, золотой струны». Да. Вот, поскольку сами «Золотые струны» как таковые...
1: Я вижу, у тебя на шее вот висит здоровая так.
2: Ну, это нет, это немножко
1: по-моему,
2: другое.
1: По-моему, грамм 200 весит.
2: Нет, значительно меньше, значительно меньше. Потом все-таки это как бы это другая струна, потому что та струна, она как бы си. Понимаешь? Ну, то есть не си, она шестая, так можно сказать. И она последние 10 лет вот на этом конкурсе не выдается, поскольку как бы она считает, что это не совсем верно, и в последнее время денежный приз можно получить. И в советские времена можно было получить золотую струну и как бы этим как бы жутко довольным. А сейчас немножко времена изменились, и поэтому денежный приз выдается. Золотые струны, они как бы уже... Как бы отошли, видимо, да, они котируются. И сейчас, вот помимо майки, в которой ты вот, меня видишь, золотая струна, помимо этого, вот, мы получили небольшой денежный приз.
1: А, кстати, я знаю, что на этом же как бы конкурсе «Золотая струна» был приз зрительских симпатий. Это ужин в «Макдональдс» на двоих.
2: Ну, ты знаешь, как бы, поскольку у нас в ансамбле 12 человек, поэтому получить как бы такой ужин очень бедный был, и мы от него отказались.
1: Ну, правильно, потому что...
2: Ну, а что,
1: только ехать на путь туда-обратно
2: потратить
1: больше...
2: Совершенно справедливо.
1: Дальше продолжаю читать. Да. В 1994 году выходит первая долгоиграющая пластинка группы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», ставшая своеобразным итогом творческих поисков музыкантов и разошедшаяся тиражом более 500 тысяч экземпляров. А вслед за успешным дебютом ансамбль отправился в шестимесячное гастрольное турне. Красочные представления «Бонни Нэм» собирают полные аудитории в крупнейших концертных залах Польши, Чехословакии и Румынии. Побывали музыканты и на Кубе. Тут я знаю, что вы сыграли огромную роль в вывозе хрущевских ракет из Кубы. То есть даже мало того, что вы в своем купе вывезли одну... Вот,
2: Мы вывезли ракетку. Ты немножко здесь перепутал. Мы возили ракетки.
1: Ракетки.
2: Да, понял. Поэтому здесь чуть-чуть иначе. Но не страшно, это не страшно.
1: Да, хорошо. Еще более напряженным выдался 1996 год. Ансамбль принимает участие в ежегодных фестивалях Братиславской лиры. Я помню. Ведущая еще была женщина такая на тонких ножках со здоровым бюстом.
2: Совершенно справедливо. Она и сейчас ведет этот фестиваль. Ну,
1: кстати, у нее смешное было имя Марыля Гусли.
2: Да, действительно, как бы по поводу ее имени ходят такие, не то что легенды, но, по крайней мере, каждый раз вот это имя, оно обыгрывается на фестивале, мы тоже очень смеялись.
1: Зелёна Гура.
2: Ну, кстати, тоже здесь Мария Гусля и Зелёна Гура.
1: Зелёна Гура. Ну, это так, сопот. Да. Кстати, сопот по-болгарски это хобот. Ну, в смысле,
2: я знаю.
1: Сопот. Как поживает сопот твоего слонка? Спрашивают друг у друга болгары. Это про женщин, а не так. Где становится дипломантом, а также получает специальный приз за элегантность?
2: Вот это очень интересный приз. И его присудили, ну, как бы за всю историю фестиваля СОПа только один раз. Нам. То есть, как бы это был такой... видимо, я так предполагаю, что наш ансамбль произвел какое-то совершенно неизгладимое впечатление. И было ясно, что нам необходимо присудить как бы приз. Но вот те категории музыкальные премии, которые существовали в условиях конкурса фестиваля Сопотского, они как бы, видимо, мы не попадали вот в эти категории ни в какую. И поэтому нам был учрежден специальный приз за элегантность. Я считаю, что это очень интересный приз. И вот на Сопотском фестивале мы исполняли песню, которая как бы сейчас вот как раз на пластинке у нас идет следующая после композиции из репертуара Демиса Руссоса.
1: Ну, давай ее прослушаем.
2: Да,
1: а
2: безусловно.
1: После этого как раз вот со строчки со слова «параллельный».
2: Да, я хочу вот сказать, что когда песня пройдет, и если вы услышите слово «параллельный», это значит, мы продолжаем читать вот статью «Критика». А песня из репертуара Марыли Радович, она рассказывает нам о разноцветных ярмарках, красках и рассказывает также о деревянных качелях.
1: Что очень важно.
2: Это очень важно.
1: То есть деревянные качели — это, в общем-то, сложные архитектурные, на самом деле.
2: Ну, это...
1: Важно, чтобы не рассыхались они, потому что разные, в общем-то, люди сидят. Бывает, что некоторые как бы не просто сидят.
2: Особенно, особенно на ярмарках разноцветных, где все практически могут сесть на качели,
1: там,
2: но
1: доступ,
2: не каждый...
1: Доступ просто...
2: Не каждый может с них в результате подняться.
1: Слезть, подняться, да.
2: Прослушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. Мы слушаем композиции с новой пластинки группы «Бонни Нем», которая называется «Мелодии ритма зарубежной эстрады», выпуск 2. Вот. И также общаемся с вами по телефону 203-19-22, поскольку сегодня стукнуло 8, они все радуются. Вот. А я хотел спросить тебя вообще о твоем отношении к юбилярству. Ну, вообще к юбилеям, к юбилярству, к круглым датам, к круглым цифрам. Дело в том, что ведь 850 — это просто праздник, не связанный с календарной датой. Так же, как и 8. Вот что значит 8? Это не значит, что ему исполнилось 8 лет, да, или там 1. Не значит, что ему годик. Так же и 850. Оно и через 30 лет будет 850. То есть главное — объявить. Я предлагаю объявить, что вот каждый 7 сентября каждого года это будет 850. А каждый 8 это будет 8.
1: Ну, как бы...
0: По-моему, разумно. Надо же дарить людям праздник.
1: Вот это совершенно верно. Поэтому здесь дело даже не в том, что 850, а дело в том, что необходим праздник. Поэтому это вторично, понимаешь, 850, это почему, а что значит 850, а почему, допустим, 851, что значит, лажа, что ли, фуфло получается?
0: Получается, как бы, как, а чем
1: странно.
0: Он хуже?
1: А чем он хуже, действительно, а чем число 851 хуже, чем число 850?
0: И почему все там считают, что, вот, например, о, там, разменял полтинник?
1: Да, то есть, как бы, а что, да, значит, если 49, значит, фуфло, то есть, как бы, ну,
0: как бы никто это не говорит, совершенно
1: неправильно, поэтому...
0: Да, кстати, тягость к каким-то круглым цифрам, типа 60 лет, 50 лет. Круглая дата. Что значит круглая дата? Оканчивается на ноль, а ноль-то это ничто.
1: Безусловно, ноль-зеро как бы ничто.
0: Вообще там ничто. Ерунда какая-то. То есть нужно отмечать какие-то даты почтенные, потому что 61, 62, 63.
1: 61 это говорит о том, что уже как бы перевалило за 60. Уже 61.
0: Вот. А как раз круглые даты, их нужно как-то стыдливо замалчивать, краснеть, переминаться с ноги на ногу, кусать ногти и сильно краснеть.
1: Привет. Ну, определенная логика в твоих словах есть. А возвращаясь к юбилеям, я считаю, что здесь дело не в юбилее, а дело в том, что необходим праздник как таковой. Просто как необходим, как таковой праздник, понимаешь? И вот он есть, вот все вышли на улицы, все раскидали, разбросали. Вот и как бы вышла эта энергия, которая копилась. И это очень правильно, потому что если сразу все выбросить, понимаешь, все разбить и все выбросить единовременно, то потом, моментально собрав, можно какое-то время вообще ничего не собирать, потому что никто почти ничего выбрасывать не будет, потому что уже единовременный выброс произошел.
0: То есть лимит уже как бы...
1: Да, определенный лимит. Да. То есть чем как бы мощнее устраивать праздники, тем больше их копить, а потом их неожиданно устраивать, тем вот как бы больше будет этот выплеск, и тем в дальнейшем будет столице легче.
0: Это во-первых. Во-вторых, произойдет некоторая разгрузка по количеству человек на метр квадратной площади города. То есть вот сейчас мы вот с Кириллом сидим, честно говоря, на подоконнике, свесив ноги на 14 этаже.
1: Ну, у нас мы не упадем, потому
0: что...
1: Там
0: снизу строительная люлька висит.
1: Ну, вообще,
0: вот.
1: Как бы
0: мы иногда белим еще, то есть... кисточками вот этими. Ну, это как бы открыл маленький... В общем, все, кто вот сейчас находится недалеко от Калининского проспекта, могут наблюдать двух людей, как бы сидящих и накрасящих. Это мы. У нас микрофоны такие тут подвешенные, мы, в общем-то, общаемся, да? Но мы видим огромное количество. Видишь, вот упал человек. Вот, пожалуйста, пьяный.
1: Ну, все-таки упал. Он шел...
0: поднялся, мужественный.
1: Да, но он как бы шел и упал, поэтому да, шел, не дай бог нам с тобой упасть. Совершенно другие ощущения.
0: Нам не нужно этого. Ты держись, кстати, за эту штуку.
1: Ну, завтра у меня вообще ответственный день, поскольку завтра встреча с авторами книги «История СССР», а авторы книги — это я и Николай Семашко, поэтому мне никак нельзя сейчас падать.
0: То есть ты теперь поэт?
1: Нет, я не поэт, не песенник, а я как бы историк и прозаик. То есть мы историк, публицист, поэтому все-таки, если говорить о поэзии, то это сфера, которая будет освоена несколько позже. Сейчас этап жизненный сопряжен с историческими такими исследованиями и сублимированием их, что мы уже сделали в некую книгу, которая имеет реальные совершенно очертания. И вот завтра, а если говорить точнее, то сегодня, я не знаю, многие ли знают, хорошо, как сказал, что существует раз в году некая международная московская книжная ярмарка. Происходит она на ВДНХ, вот, допустим, в павильоне 57-й. И она происходит с 3 по 8 как бы сего месяца. И завтра предпоследний, да, прошу прощения, уже сегодня предпоследний день. Вот сейчас мы
0: поедем туда сейчас,
1: несколько поспим и поедем туда, да. Потому что в 11 часов у нас будет я и мой коллега Николай Семашко вот у стенда А41 издательства «Чаро» будем отвечать на многочисленные вопросы. Но если кто-то сейчас заснет неожиданно или только проснется и завтра не сможет прийти на встречу вот с авторами, то есть с Николаем и со мной, то в принципе мы можем провести некую небольшую пресс-конференцию в эфире «Эхо Москвы». То есть достаточно удобно. Для тех, кто интересуется этой проблемой, потому что книга нами писалась 6 лет. Начало написания книги сопряжено еще с творчеством на радио СНС. Была такая радиостанция в свое время очень популярная. И,
0: пока там не прорвало трубу,
1: да,
0: к сожалению,
1: да,
0: вот
1: да,
0: этот
1: да.
0: трагический
1: это,
0: случай.
1: Это только повод был. Это был только повод, который повлек за собой целую цепь последствий, приведших в результате к полному уничтожению станции как таковой.
0: Да. Ты знаешь, я хотел еще отдельно поговорить о Валентине Карасе, художнике.
1: Да.
0: Оформители, которые, в общем-то, непосредственно занимались не только оформлением книжки замечательно, но также и вручную переплела весь тираж. То есть, когда ей говорили, давай сделаем, Валь, это все, собственно говоря, полиграфически, то есть массовым тиражом, да, там есть станки, и она говорит, нет. И так любовно подошла к каждому экземпляру книги, что вот каждый стежок...
1: Дело в том, что, как бы, настоящее имя Валентины — это Сергей Новиков. Это как бы женщина, которая скрывается под мужским псевдонимом.
0: Да, а настоящее имя Валентина Карась.
1: А настоящее имя Валентина Карась. То есть здесь небольшая происходит путаница. И в этой связи скорее Сергея знают как Валентину. И, соответственно, как бы Валентину как Сергея.
0: То есть они даже иногда вот созваниваются, говорят, ты кто?
1: Да, да, ну типа такой
0: парадоксальные вещи.
1: Парадоксальные вещи, потому что как бы так же, как и Валентина, Сергей — это совершенно реальный человек.
0: Вот, и мы даже сами можем иногда не разобраться.
1: Ну, путаница происходит, но в этом-то и
0: но
1: интерес.
0: Она нас развит, эта путаница даже.
1: Безусловно, происходит интерес, и поэтому вот наш конгломерат Сергей Новиков, Николай Семашко и я, это даже некое такое, некий симбиоз. Вот,
0: и Валентина Карась, все-таки квартет.
1: Ну, безусловно, да. Я как бы ее в данной ситуации использую как Сергея Новикова.
0: Это получается Сергей Новиков в квадрате.
1: Ну, да, или как бы Валентина Карась минус. То есть своеобразный.
0: Минус, да, то есть квадрат минус.
1: Да. И, вот
0: Корень-низ, я помню.
1: Да, Корень-низ. И мы, соответственно, вот около стенда А41 «Чаро», вот через буквально, это будет через 7 часов будем. Эта книга, мне кажется, она, по крайней мере, задумалась нами как хрестоматия по изучению истории, хрестоматия для чтения вслух, и будет рекомендована, мы будем стараться. Министерство просвещения уже как бы дало добро, и мы будем стараться, чтобы она была своеобразным учебным пособием для средних и старших классов. Это интересно,
0: да.
1: И мне кажется, что радиослушателям «Эхо Москвы» это будет интересно как бы в большей мере, чем радиослушателям какого-либо другого радио.
0: Давай послушаем, кстати, мнение наших
1: радиослушателей.
0: Может
1: было
0: быть,
1: интересно.
0: У вас, уважаемые, появились какие-то вопросы к нашему гостю. Напоминаю, что в студии «Эхо Москвы» в гостях у программы «Монмаранси» сегодня Кирилл Немоляев. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему любые вопросы, которые хотите задать нашему гостю. Это такой ужасный каламбур.
1: Ужасный.
0: Но, тем не менее, больше не буду так поступать.
1: Постарайся.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас...
1: Ну
0: так.
1: Вот.
0: Так, судя по всему, это произошло из-за заклина.
1: Да, это произошло из-за заклина. Другое дело, надо постараться, чтобы заклин...
0: Чтобы не было заклина.
1: Да, чтобы не было заклина.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Добрый вечер. Доброй ночи даже.
0: Угу. То есть смысл в том, то есть я позволю себе перевести вопрос, а насколько там часто в этой книжке иллюстрации, и будут ли они вообще переложены папирусной бумагой, как это делалось раньше в книжках нашего с тобой любимого писателя Мичурина?
1: Безусловно, это как бы будет происходить. Более того, бумага будет офсетная. И будет ощущение того, что эта книга написана именно вот в конце 70-х годов, когда уже как бы Мичурина и практически не существовал.
0: Да, и списался. Кстати, нужно сказать, что спонсор — это АО «Финский лес».
1: Ну да, это ты как бы выдал определенную... Издательство «Чаро» вместе с достаточно интересным, на мой взгляд, спонсором, и мы собираемся сделать очень большой тираж. То есть, но мы его собираемся сделать потом, а вначале он будет очень маленький.
0: Ну, естественно, поскольку он весь пойдет как бы в подарок именно финским лесорубам.
1: Безусловно.
0: Изначально, которые как бы... То есть дело в том, что каждый человек, который живет в Финляндии, работает в лесопромышленном хозяйстве, рубя свою елку или кедрач, он знал, что именно вот этот кедр пойдет целиком на эту книжку. И там каждая книжка будет именная. Это Юстасу, это там этому... Коломяки-йо. Первые... Там финская знатная лесорубка Коломяки-йо и памятник установлен в Хельсинки с топорищем, с таким, со здоровым.
1: Дело в том, что как бы мы все зависим от денег. И
0: конечно,
1: когда,
0: безусловно,
1: когда
0: с этим сложно
1: финские,
0: не согласиться.
1: Финские вот наши друзья решили нас спонсировать, то, естественно, пришлось как бы пойти тоже на определенные уступки. И первые 8 именных книг лучшим ледорубом как бы вычленить из тиража, и они будут особыми, поскольку там будет 3 главы переведено на финский.
0: Да, ну еще, а 2 лесорубом, то есть они поделят между собой ледорубы, лесорубы как бы будут как
1: о
0: бы
1: ледорубах
0: разбираться.
1: У нас есть тоже отдельная глава о первых советских ледорубах, и мы приводим в книге уникальный список 18 первых, как бы 18 ледорубов, которые работали, шли перед ледоколом Бонч-Бруевич и кололи лед, как бы.
0: Коловоротами.
1: И... Да.
0: Причем самого главного звали Иван Коловорот, он был по национальности ивенко, я вот насколько я знаю, да?
1: Ну, это вообще интересный человек, поскольку он в свое время проиграл соревнования. Ведь первый ледоруб был Сергей Карпенко. Он работал на ледоколе Липецк, и он находился на носу ледокола и огромным ломом колол лед. И вот тот человек, о котором ты только что говорил, он как раз проиграл это соревнование, и он смог стать только ледорубом на ледоколе Бонч-Бруевич, а он был бригадир бригады из 18 человек, которая бригада на ледокол уже не поднималась, поскольку Карпенко погиб. Он попал...
0: Утянуло просто.
1: Да, его утянуло под лед. Но он был огромный человек совершенно. Он призер был спартакиады 55-го года по тяжелой атлетике. Рост у него был 2,12.
0: Вот. И очень тучный при этом.
1: Он
0: то есть,
1: был
0: ну,
1: очень
0: это
1: тучный.
0: Не смотрелось как жир, а он был крепкий мужчина. Сокращенно КМ. Его звали. Где наш КМ?
1: Да.
0: Дескать, накорми лед, Коля, это говорили они.
1: Что как бы он был спортивным, и в результате он мог поднимать и вот опускать достаточно большой частотой, приблизительно порядка 20 в минуту.
0: Ну,
1: огромный лом.
0: Молоток, считай,
1: да, огромный 5-метровый лом. Но, к сожалению, Карпенко погиб, и тогда было решено уделить приоритетное внимание безопасности профессии ледоруба, вследствие чего бригада из 18 человек уже не поднималась на борт, а шла впереди. А ледокола
0: просто,
1: была
0: да.
1: оснащена всем необходимым, запасы продовольствия и маленькими ломами. Частота ударов, естественно, увеличилась. Порядка 120 ударов в минуту маленьким ломом нужно было нанести, чтобы расчистить лед перед атомным ледоколом Бонч-Бруевич. И эта практика показала, что это единственный выход из создавшейся ситуации, потому что ни для кого не секрет, что ледокол как таковой ничем не отличается от обычного корабля и просто не может... То есть, атомный ледокол — это ледокол, где есть атомный реактор. Но это ничем не отличается от обычного ледокола, а от обычного ледокола ничем не отличается от обычного корабля. И, соответственно, никаким образом не может колоть лед, поскольку это абсурд.
0: Нет, но есть одно только отличие. Дело в том, что как бы из скромности, чтобы вот у людей не возникало лишних вопросов, на атомных ледоколах убрали иллюминаторы просто. Дескать,
1: совершенно точно.
0: Совершенно больше
1: точно.
0: Ничего, все остальное.
1: Что интересно, Саша, ведь у нас написано это в книге, а ты как бы лишний раз подтверждает о том, что ты тот человек, который...
0: Конечно.
1: Интересуется этим вопросом.
0: Судостроение — это мое второе «я».
1: Да, ну...
0: Я бы сказал второе имя. Судостроение. Вот, можете звать меня сегодня Судостроение.
1: Послушать интересно наших радиослушателей, если
0: да,
1: они завтра
0: конечно.
1: Не смогут прийти вот на выставку, где мы будем с Николаем Семашко отвечать на все вопросы.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: А я не понимаю, какой-то есть какой-то элемент иронии. Вот это всегда неприятно, потому что как бы передача, мне кажется, такая достаточно серьезная.
0: Да.
3: Почему? Нет. Да. Иронии абсолютно никакой. Но дело в том, что я когда начинала дозваниваться, просто говорили насчет праздника там.
0: Да-да-да.
3: Угу. Вот. А сейчас ситуация абсолютно переменилась. Я вот думаю, говорить, не говорить.
0: Да лучше говорите, потому что вас сейчас слышат вся Москва, и тетя тоже. Тетя тоже слышит.
3: Ну, дело в том, что просто я вот хотела поделиться, вот...
0: То есть вам назвать наш счет расчетный, куда прислать?
3: Да нет.
0: А, не этим поделиться, понятно,
3: нет,
0: да?
3: Нет, я говорю, поделиться вот праздником нашим и вот тем уже есть, говорю, что мы сегодня вот поимели.
1: Вот, вот оно. Вот это правильно. Давайте, и мы, мне кажется, сконцентрируемся на том, что вы сегодня поимели. И вот исходя из того, что вы поимели, мы уже сочтем необходимым, стоит ли нам это принимать, соответственно, вам стоит ли этим делиться.
0: Да. Вот, расскажите, как вы сегодня провели день? Много. Нет, вот лично вы, как сегодня провели день? Как вас зовут? Давайте начнем.
3: Меня Ольга зовут.
0: Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Саша, вот моего собеседника Кирилл. Кирилл. А, Ольга, как вот, вот вы сегодня во сколько проснулись?
3: Ой, проснулись мы сегодня часов 9. Ага. И довольно-таки долго тюхались. И потом мы потом пошли вот на наш праздник, и мы на нем были целый день.
0: То есть и во сколько вы вернулись домой?
3: Можно сказать, только сейчас.
0: И где же вы сегодня побывали?
3: Ой, в нашем муниципальном округе.
0: Ага, а встречались ли вы с командиром? Вашего, встречались ли вы с командиром вашего муниципального округа, с товарищем Гринько? У вас же Гринько фамилия, да?
3: Нет.
0: А, значит, извините, то есть я перепутал.
3: У нас другой муниципальный округ.
0: А, понятно, понятно. Ага, ну и что он вам сказал? Какую-то речь, наверное, как-то.
3: Ну, конечно.
0: Выступали артисты, наверняка танцевали дети.
3: Артистов много было, и это вообще был такой кайф.
0: А
3: то,
0: скажите,
3: что мы вообще сегодня вот видели, это был такой кайф, конечно, это...
0: А скажите, вот что вы собираетесь делать завтра? Во сколько вы завтра собираетесь проснуться и куда вы собираетесь направиться?
3: У нас завтра продолжение банкета замечается. Но вот мы вот только вот еще не знаем, пойдем мы на него или нет.
0: Ну как же, это же не просто святое, банкет пройдет без вас, а никак. Гринько обидится, во-первых.
3: Быть.
0: То есть нет, стоит обязательно пойти. Вы знаете, спасибо вам. Действительно, мы очень вам признательны за то, что вы с нами поделились. Это действительно бесценная информация. Мы вам очень признательны. Слушайте нас дальше. Ну, а мы слушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Рассказывайте, уважаемый.
4: Алло.
1: Да-да-да. Да, доброй ночи.
4: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Это мы к вам попали?
1: Нет. Ну, это вообще навряд ли.
0: Потому что вы звоните на мобильный телефон, поэтому очень дорого стоит. Мы едем сейчас. Рассказывайте.
4: Вот у меня вопрос к Кириллу Маляеву, да?
0: Да.
4: Это их Москва, насколько я понимаю.
0: Ну, называйте это так.
1: Можете называть, пускай так.
0: Хотя мы сейчас в такси, уже едем домой. Да.
4: Вот есть такая была раньше передачка, очень хорошая такая нержавеечка. Вот, и там просто очень сильно рекламировался такой прибор, как Петурваки на обедце.
1: Да, это интересный прибор, мне приятно, что вы о нем помните. Это очень редкий прибор.
0: Ты чертежи взял?
1: Нет, чертежов сейчас здесь с собой нет, но завтра на выставке, а точнее сегодня, через 7 часов, на выставке будет встреча с Николаем Семашкой, и поскольку этот прибор сконструирован Николаем, то я думаю, что здесь вопрос скорее к нему, и я думаю, что он ответит, поскольку сейчас вот прямой связи с Николаем нет. Он
4: посыпет вообще в серийную продажу как таковой.
1: Нет, этот прибор снят, производство. Там же было всего 2 прибора таких настоящих и 4 его точных копии.
4: Понятно. Вот, ну, завтра куда на выставку?
1: Это выставка на ВДНХ. Павильон 57-й, это если вы идете по прямой от центрального входа и не доходя павильона «Космос», с правой стороны вы увидите павильон номер 57. Если вы вошли в павильон, сразу идете налево, и стенд называется А41, издательство «Черо». И там будем мы с Николаем Семашко, мы ответим на все ваши вопросы, вы сможете нас пощупать, и мы будем слушать... Да, поэтому я приглашаю, а Коля, у него, возможно, будет с собой прибор, и мы сможем сделать соответствующие замеры.
4: А только возьмите его обязательно завтра с собой на выставку, потому что мы придем с товарищем, вот, просто вот сделать надо необходимые замеры.
1: А, ну хорошо. Вот. Хорошо. Еще... Дело в том, что прибор у Николая, я не знаю, в каком он состоянии, я имею в виду прибор.
4: А вот еще вот будет вот по телевидению показываться вот передача, типа нержавеечки там или еще что-нибудь?
2: Ну, я не знаю, я склонен к радийным вещам, потому что мы сейчас с Николаем так выглядим, что нам невозможно выступать по телевидению. Поэтому...
4: Подвиглись, да?
2: Да, случились разные вещи. Мы совершенно не телевизионного вида. Вместе с Сашей тоже.
0: Да,
2: вот
0: мы
2: Саша...
0: как бы все...
4: Это,
0: все...
4: наверное, после праздника. Все.
0: Нет, нет, дело в том, что это связано со случаем, который произошел с нами всеми вот где-то месяца 4 назад. Мы просто не можем о нем говорить, нам очень неприятно.
2: Нет, дело в том, что как бы, слава богу, с нашим здоровьем как бы все нормально.
0: Даже лучше стало
2: и
0: после
2: внешне,
0: этого.
2: Да, и с внешним видом все нормально, но вот выходить в эфир по телевидению
0: мы не можем.
2: Нет никакой возможности.
0: Никакой просто. Вообще, просто как бы никак.
2: Поэтому все будет в радиоверсиях, и вот вы можете слушать радио «Эхо Москвы» или радио «Рокс», в общем...
0: Ну, кстати, еще хочу сказать, что также будут, конечно, видеокассеты выпущены, правда, без видеоряда, просто
2: да,
0: один аудиоряд
2: да, да.
0: на них, но чтобы...
4: Там все это будет, то есть там все будет. Ржавечка, да, вот эти вот все...
0: Да.
2: Все вот эти будут, все вот эти, но это будет, я говорю, аудиовариант на видеокассете.
0: Не, ну, кстати, там если вы и сейчас...
4: Да, там все да. будет продаваться, все будет там.
0: Продаваться будет
2: это...
0: все.
2: Продаваться будет
0: да.
2: все,
0: а... еще я хочу сказать, что вот это действительно вопрос такой злободневный. Если вы сейчас нажмете 4 раза кнопочку 8
4: я
0: на вашем телевизоре,
4: да,
0: в прямом эфире
2: все
0: будет трансляция.
2: Да.
0: Спасибо вам за
2: спасибо
0: звонок.
2: Большое, спасибо большое, очень было приятно.
0: До свидания. Кстати,
2: счастливо.
0: Я хочу еще сказать, что, в принципе, вот существует пятый ведь копия прибора, но маленькая. Я просто наблюдал сегодня очень ответственного человека на празднике 8-го, который проходил сегодня на Пресне. У него висела эта копия на... в таком насморке 8-каратном.
2: Да, но она неправильная. Дело в том, что она как бы фальшивая копия.
0: Не, не функционирует.
2: Нет,
0: просто.
2: Она, во-первых, не функционирует. И вот если говорить о приборе Бутурлакина Беца, мне интересно, что зашел об этом разговор, потому что прибор был анонсирован и показан в эфире, ну, наверное, лет 5 назад. И вот с тех пор люди знают этот прибор, а он же прибор как бы отвечает за то, что он определяет степень воздействия тяжелой музыки на организм подростка. В общем, здесь как бы речь идет об несколько узконаправленном действии прибора, но все-таки вот прошло 5 лет, а человек об этом помнит, и эти вопросы его волнуют.
0: А, скажи, вот я знаю, что к тебе обращался господин Золотой, Сильва Золотой. Это один из администраторов Политехнического музея, который просил вот один из экземпляров туда, но ты почему-то отказал. Вот в чем причина отказа? То есть вроде бы почетно стоял бы он себе, и люди бы смотрели.
2: Ну, дело в том, что количество приборов, оно неумолимо сокращалось. Если изначально у нас существовало 2 прибора и 4 его точных копии, то к моменту требования Золотого у нас было всего 2 точных копии без оригинального прибора. А показывать прибор в копии, это как бы, мне кажется, что просто...
0: Ну, обман,
2: ну,
0: а это
2: обман,
0: фикция,
2: и
0: получается.
2: Поэтому просто неуважение к посетителям.
0: Понятно. Ну, давай послушаем композицию.
2: Да, безусловно. Она как раз рассказывает о полярниках. Мы несколько минут назад говорили о полюсе и о том, как работают ледорубы. Здесь немножко другая тематика, полярная тематика. Песня «Огонек в ночи» из репертуара ансамбля «Secret Service».

0: напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев, и мы принимаем ваши телефонные звонки. Вы набираете номер 203-19-22, мы с радостью выслушаем ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Приветствую, уважаемых.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Аналогично.
1: Дело в том, что можно я вкратце выскажусь о празднике сегодняшнем?
0: Конечно.
1: Потом вопрос будет. Вот, да. Дело в том, что праздник мне не очень понравился, в силу того, что элементы американизма присутствовали. Вот в шествии на Тверской очень было похоже вот на то, что по телевизору показывают, как вот Микки Маус и всевозможные лазают вот по Диснейленду. И все это как бы сделано было с целью обогащения ларьков, в которых цена на стакан пива достигала 18 тысяч рублей. Угу. Как-то все искусственно получилось слишком. Вот. И вопрос Кириллу стоит в том, что о чем, собственно, книжка и какой контингент читателей будет привлечен.
0: И какого она объема еще, я от вашего имени дополню? Сколько страниц, дескать?
1: И еще к Александру. Да. Дело в том, что с моими сокурсниками разгорелся у меня спор относительно того, что песня Владимира Семеновича Высоцкого «Канатоходец» и «Канат» не имеет ничего общего. Подтвердите это, пожалуйста, на всю страну.
0: Да, спасибо.
1: Вот, собственно, и все. До свидания.
0: Спасибо. Ну, я, если позволишь, сперва вот насчет...
2: Да, конечно.
0: Да, дело в том, что действительно эта песня ничего не имеет общего со словом «канат». Со словом «канат» имеет общая вывесочка, которая висит в самолетах гражданской авиации, спасательный канат. Мы спросили, дескать, что это такое, и нам стало смешно, а стюардесса очень серьезно нам сказала, что от этого каната зависит ваша жизнь.
2: Спасибо, Александр. На самом деле... Вот, правильно, что такие вопросы задаются.
0: Правильно, иначе, правильно. Потому что нужно, всегда быть откровенным. Все правильно. Спрашивать то, что интересует.
2: Если просто такой вопрос не был бы задан, соответственно, мы многие не узнали о таком ответе, о том, что как есть что на самом деле.
0: Да, как есть на самом деле.
2: А если как бы продолжая тему возвращаться о нашей книге, хорошо я сказал, продолжая тему возвращаться о нашей книге, то вот так, меняя местами слова, можно добиться полнейшего абсурда, что, мне кажется, нам подчас удавалось. За 6 лет, которые были посвящены написанию книги, 200 с лишним страниц были написаны. Почему такая низкая продуктивность? Дело в том, что как бы вся книга основана на документальных материалах, и были проведены большие исследования, был получен доступ к неким серьезным скрытым ранее запрещенным архивам, который нам удалось раскопать, если так можно выразиться. А книжка себя представляет вот именно хрестоматию по истории СССР. То есть она и так называется, как бы, книга «История СССР», «Хрестоматия для чтения вслух», и включает в себя 20 глав, в которых рассказано о таких событиях в нашей жизни, как, допустим, если говорить с первого события, то это падение Тунгусского метеорита. Мы высказываем истинную версию о том, как же, собственно, это говоря, происходило. Мы рассказываем об истории субботника, о том, что субботник изначально должен был происходить в понедельник. Но поскольку в понедельник не может происходить понедельник, и была бы путаница. Но это очень сложная тема отдельная. Далее мы идем и рассказываем о метрополитене, о строительстве первого метрополитена, о Валерии Чкалове, первом метростроевце.
0: Да, да, да, да.
2: Далее мы рассказываем...
0: Известный, кстати, человек.
2: Далее мы рассказываем...
0: Незаслуженно забытый.
2: Ну, в какой-то степени, да. Чкаловская, единственное, что Чкаловская станция метро, это, может быть, единственное напоминание о том, что...
0: Даже без профилей, без барельефа.
2: Далее мы списываем события космические, самая темная сторона жизни, истории нашей страны. И здесь речь идет практически о всех этапах, как о первых шагах, о Королеве-конструкторе и также о неизвестном конструкторе Вадиме Алексееве, который разрабатывал идею внешней тяги. И, соответственно, не хотелось бы сейчас подробно рассказывать, но это сложный материал.
0: С иллюстрациями, с нормальными все.
2: Да, иллюстрации подобраны
0: Документы
2: в Центральном архиве, да, фотодокументы. И мы рассказываем, если продолжать космическую тему, о стыковке и расстыковке, о питании космонавтов, называем имена стыковщиков. Как бы впервые в официальной печати приводятся эти имена. Мы говорим о том, как космонавты питались, что существовали два скафандра модели Потапова, Гурзо и Грушина. и как зависела продолжительность, из-за чего зависела продолжительность полетов. Мы рассказываем о том, как Алексей Неволин вышел в открытый космос, чтобы выбросить контейнер с отходами. Это интересные темы, мы рассказываем.
3: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Ну и вот, собственно, мы остановились. Я его выправдал, ты видел, что как бы он принес в фартуке это, и я ему сказал, это нам сегодня не нужно.
2: Все правильно.
0: Ну зачем, действительно?
2: Все правильно, абсолютно верно.
0: Плодить такие вещи не стоит, потому что мы можем скомпрометировать себя в лице общественности.
2: Но это, наверное...
0: В глазах, в смысле.
2: Да, наверное, ну не самое плохое, но это и не самое хорошее.
0: Не самое хорошее, то есть лучше не экспериментировать. Да. Но только что касается космического брудершафта.
2: Космический брудершафт — это интересная тема, и дело в том, что она войдет во вторую часть, даже не во вторую часть, а во второе издание нашего учебника.
0: Во второй том, видимо.
2: Нет. Это первое издание, выходит издание первое сокращенное. А полное издание будет вторым. И вот в это второе издание войдет тема космического брудершафта, туда войдет тема рыбного дня, история рыбного дня, история картошки, как бы, как обряда, соцобряд, вот рыбный день и картошка. И туда войдет идея очень интересная, это параллельного, даже не параллельного, а горизонтального вылета космических кораблей,
0: вот
2: который
0: это,
2: существовал.
0: Да, да,
2: используя
0: да.
2: эффект Потемкина, корабль космический рано или поздно в любом случае улетит в атмосферу. Что такое эффект Потемкина? Это как бы эффект, подтверждающий то, что Земля круглая. И поэтому, если космический корабль запустить, особенно в Байконуре, в степи, как бы как самолет, то он будет медленно очень нестись, как бы по степи, но рано или поздно он все равно оторвется
0: будет,
2: и улетит
0: конечно.
2: В космос. И это значительно более экономично, чем вертикальный взлет, который требует огромных энергетических затрат.
0: Плюс несколько тонн практически керосина на прогрев
2: да.
0: двигателя
2: Безусловно.
0: Уходит.
2: Безусловно, вот эти несколько тем войдут во второе, более полное издание книги. А первое издание сокращенных, я уже сказал, также включает в себя интересную тему о повороте рек. Дело в том, что сначала было же решено повернуть озеро Байкал на 360 градусов в качестве эксперимента.
0: Просто развернуть его, не меняя
2: да.
0: геометрической формы.
2: Да. И как бы вот профессор Климук, о котором у нас идет речь в книге, он как бы выдал такую историческую фразу, он говорил, что получится это, получится и все остальное.
0: Ну, совершенно правильно.
2: Вот. То есть. В нашей книге рассказывается о Московской Олимпиаде и о том, что происходило под
0: за
2: землей.
0: Кулисами.
2: Да, за кулисами.
0: За кулисами.
2: А точнее говоря, под землей. И рассказывается о самая такая печальная история. Это глава, которая носит название «Big Toy Story», то есть «История большой игрушки». О падении олимпийского мишки недалеко от пансионата «Вымпел».
0: Да, это было. Причем засекреченная была информация.
2: Безусловно.
0: Одна маленькая газетка областная, вот, к округу которой принадлежал пансионат «Вымпел», опубликовала опрометчивую фотографию места вот этой катастрофы. После этого вся редакция была уволена, и газета, собственно,
2: да.
0: закрытая. Да.
2: Добавлю лишь только то, что как бы вот этот пансионат «Вымпел», и то, что происходило рядом с ним вот этим летом 80-го года...
0: Ужас.
2: Этот
0: ужас.
2: Как бы трагический случай, он был отражен в программе НЛО «Необъявленный визит».
0: Ну, как-то он был, знаешь, несерьезно,
2: да,
0: то есть иронично.
2: Это было
0: как
2: иронично,
0: бы,
2: хотя да. Есть свидетели, как бы вот у нас воспоминания некого Евгения Матвеева, который говорит, что пролетело тело, некое тело, единственное, что он мог понять, что это тело было коричневое. То есть вот... Шары уже к тому моменту были спущены. И вообще такая
0: еще
2: тема...
0: значки Audi там мелькали вот эти.
2: Это неприятная тема.
0: Неприятная
2: и, тема. Как бы о ней легче почитать. То есть легче, наверное, прочесть, чем просто так вот в прямом эфире рассказать. То есть книга объемная, книга больше 200 страниц. Мне кажется, что она рассчитана, вот если отвечаю на вопрос, на самых разных пользователей, начиная от учащихся средних и старших классов, заканчивая историками и людьми, которые интересуются просто историей, а это могут быть и люди даже пожилого возраста. Поэтому она достаточно охватывает широкий спектр вот пользователей
0: читать. Я знаю, что ты являлся одним из авторов методического пособия для учащихся высших медицинских учебных заведений по практическому применению медицинских резиновых перчаток. Вот,
2: ну, да. Я как бы, когда прихожу к тебе в эфир, иногда ну, намеренно не говорю о каких-то вещах и даже не знаю, что ты о них знаешь. А вот ты, поскольку у нас прямой эфир, и мы ни о чем заранее не говорим до момента выхода в этот прямой эфир, то всегда ты меня застаешь иногда врасплох, и, соответственно, я как бы вынужден подтвердить твою теорию о некоем моем участии в разработке и вот в пользовании этих резиновых перчаток. Ну, все-таки тема отдельная, можно подключить наших радиослушателей вообще.
0: Если кому-то это интересно.
2: Если кому-то интересно вообще то, что, о чем мы сейчас говорим, то можно не выключать приемник, а наоборот позвонить по телефону.
0: Да, 203-19-22, звоните, мы вас с радостью выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания просто.
4: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Здравствуйте. У меня три вопроса к вам обоим.
2: Но во-первых, здесь нас двое, поэтому тут как-то вопрос непонятно.
4: Нет, три вопроса и умножить на два, это будет, значит, шесть вопросов.
2: Ага.
4: Угу. Во-первых, ну, недавно поднялся скандал вокруг уплаты налогов эстрадными артистами.
2: Угу,
4: вот
2: да.
4: Вы оба весьма популярны, я бы сказал, исполнители. Своевременно ли вы подали декларацию о доходах?
2: Декларация.
4: И нету ли к вам, значит, претензий в налоговой инспекции?
2: Да. Угу.
4: Второе. Во-вторых, будете ли вы участвовать в съемках фильма «Старые песни о главном» номер три, о песнях 70-х годов? Если да, то что вы будете петь? А если нет, то какие песни той поры вы хотели бы исполнить? И третий вопрос. Как вы относитесь к деноминации российского рубля?
0: А к чему, простите?
4: К деноминации.
0: К деноминации.
4: Уменьшение его в тысячу раз.
0: Понятно.
4: Как это на нас всех отразится?
0: Убирание нулей.
2: Да, спасибо.
0: Спасибо вам за ваши интересные вопросы.
2: Я бы хотел ответить на первый вопрос, потому что об уплате налогов у меня есть претензии некой к Саше, поскольку я не совсем знаю о том, как вот этот вопрос он решил. И я знаю, что практически больше ни у кого нет никаких претензий к Александру по этому вопросу. То есть здесь можем в прямом эфире просто буквально выяснить, расставить точки над «и».
0: Ну, в общем, дело в том, что я и программа «Монморанси», в частности, была организована, то есть эта идея была общая коллективу программы «Монморанси» как некой благотворительной организации. Вот, а как вам известно, в общем-то, организации, занимающиеся в какой-то степени благотворительной деятельностью, они, в общем-то, платят гораздо меньше налогов. Вот, ежели умножить благотворительность на 2, вот, и заполнить 4 документа, то практически налоги снижаются до нуля. Вот, это первый момент. Второй момент, что как бы огромное количество работников налогового управления, налоговой полиции, в общем-то, во многом нам обязаны своим вообще созданием и своей вообще своей работой, тем, что они существуют. Поэтому, честно говоря, мы как раз та инстанция, которой платят налоги сотрудники налоговой полиции. Я понимаю, что вам это покажется странным, но тем не менее вот та очередь людей, которые сейчас сюда вот в наш офис, это как раз сотрудники налоговой полиции, которые принесли свои декларации, заполненные нам.
2: Ну, ответ на самом деле интересный. Ответ принят, мне кажется, он принят не только мной, но и нашими радиослушателями. А если говорить обо мне лично, о группе, об ансамбле Бонни Нем, то мы напрямую связаны с благотворительностью, так как просто в определенной степени дарим наши кавер-версии радиослушателям. И более того, мы не будем умножать благотворительность на 2, поскольку...
0: Она и так велика уже.
2: Да, она так велика. Мы ее разделим. То есть мы будем делить благотворительность. И, соответственно, когда ты делишься с чем-то, это добавляет тебе определенных как бы положительных знаков. И как бы ты становишься еще более открытым в глазах общественности.
0: Это ионизация общества.
2: Да, происходит своеобразно. И, соответственно, здесь уже ни о каких налогах и речи быть не может, поскольку мы и так уже делимся.
0: Делимся, да. Что касается сборника «Старые песни о главном» номер 3, то я, наверное, открою наш общий секрет, что мы сразу, минуя его, уже, в общем-то, забили весь репертуар сборника 4. То есть там будет только я вот и Кирилл. Вот. Ну, а третий будет... сборник мы поэтому туда не полезли из скромности просто.
2: Ну, дело в том, что это будет такой локальный сборник.
0: Да, да, да, да. Да.
2: Вот. И, что... соответственно, как бы его будет непросто, его можно будет только получить наложенным платежом.
0: Мы, то есть, кстати, в конце нашей программы скажем сегодня, какие, куда адрес, в общем-то, куда вы должны направлять заказы.
2: Да, но это нужно будет направлять как бы через полтора года,
0: поскольку не раньше,
2: сейчас,
0: не
2: сейчас
0: раньше.
2: Работа только началась, соответственно, чтобы мы не показались как бы голословными и не собрали с вас деньги и не прислали вам этот сборник.
0: Ну, что касается вопроса о деноминации рубля, то я могу сказать одно, что лоханулся тот, кто выкинул все металлические деньги или раздарил их, потому что маленький секрет, который мне рассказал мой товарищ, который, в общем-то, является министром финансов России. Вот, он мне сказал, что, говорит,
2: неплохой
0: Санек...
2: Неплохой у тебя товарищ.
0: Да, он позвонил, говорит, Санек, а это как бы папа моего школьного товарища, которого я часто бил в туалете за то, что он играл в трясучку. Да. Ну так вот, он мне сказал, Санек, типа, говорит, металлические деньги, вот старые вот эти рубли, да, они будут котироваться как рубли. То есть, если, например, 100-рублевая бумажка превратится в рубль, то металлический рублик так и останется рубликом. 10 рубликов так останутся 10 рубликом, понимаете? Поэтому я советую срочно к бабушке в сумму.
2: Нет, да. Ну это как бы было, в общем, мне кажется, естественно, но все-таки предположить это было очень сложно. Поэтому, да. Я думаю, интересен вопрос тем, что сейчас мы, может быть, помогли многим в какой-то степени
0: подняться,
2: спохватиться.
0: Просто, подняться, да, просто, да. Просто подняли людей, называется.
2: Мы слушаем любые, отвечаем на звонки.
0: На любые вопросы отвечаем.
2: Практически любые вопросы, как связанные с нами, так и не связанные с нами никак.
0: Мы постараемся вам помочь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Александр и Кирилл.
2: Точно так.
5: Это наш постоянный радиослушатель Александр, хоккеист.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Владимир.
0: Приветствую вас.
5: У меня вот технический вопрос такой к Кириллу. Может, он уже дал мне ответ, но я просто тут вернулся недавно домой с этих базедовых событий. И поэтому...
2: Ну что ж, давайте послушаем.
5: Вопрос
2: что?
5: Следующий. Ну вот я приобрел кассету, выпуск второй вашего, значит, альбома.
2: А это ложная кассета. Я честно вам скажу, что необходимо ее выбросить, поскольку она как бы своеобразная псевдокассета. Я рекомендую купить компакт-диск, потому что на кассете совершенно...
5: Не хватает двух песен.
2: Не хватает двух песен. Более того, там первая песня сыграна не нами, а другим ансамблем. И в оформлении не хватает порядка 5-6 страниц. То есть это ложная, так называемая ложная кассета.
0: ЛК.
2: Да, сокращенно ЛК. И таких кассет как бы порядка 10 тысяч. Вот. Поэтому я просто рекомендую вам и вашим друзьям срочно ее выбросить в помойную яму. И, соответственно, постараться все-таки купить компакт, потому что, ну, во-первых, он долгосрочный, несмотря на 10 эфиров, мы говорили, что его можно прокрутить будет только 10 раз. Но вы его сможете переписать на кассету, и у вас будет хорошего качества фонограмма, качественная.
0: Или можете записать на эту кассету молодого сейчас таджикского певца Вагифа Хикметовича.
2: Можете записать Вагифа.

0: в этой связи нужно поступить именно так, а запись его можно купить практически в любом магазине. Да.
1: Это хорошо.
2: То есть просто смотрите, ВХ. Где видите ВХ? То есть Александр, не ХВ, что значит Христос воскрес, а ВХ наоборот.
1: Александр, да. А я вот вас хотел спросить, а что у вас с альбомом происходит?
2: Значит, альбом закончен, сейчас уже ведутся переговоры с фирмами, которые, видимо, будут его издавать. Альбом называется «Вымя», в него включено 18 пьес, и я обещаю, что как только... в общем-то, будут подписаны соответствующие бумаги радиослушатели «Эхо Москвы» и программа «Монморанси» самыми первыми услышат этот альбом целиком в нон-стопе. Прямо такой будет подарок. Я надеюсь, он вам понравится.
1: Замечательно. А вот вы как провели сегодняшний день? Не могли бы рассказать?
2: Во-первых...
0: Раздельно.
2: В принципе, да, мы с Кириллом увиделись только вот недавно.
1: Сегодня, извините, что перебью, видел сегодня Сиамского.
2: А, то есть он на сцене, вот, по-моему, около Кремля, вот на этой сцене выплясывал.
1: Да нет, знаете.
2: По разнарядке у него там было, на самом деле, выступление. А я, вы знаете, я на самом деле открою секрет, что я был под колоколом. Вот вы, наверное, видели колокол, около него были народные танцы.
1: Да.
2: Вот, я был под колоколом, я изображал язык колокола, и меня никто не видел, но я звенел при этом мощно.
1: Я Кирилла видел стоящего в одной из станций метро, он изображал рабочих.
0: Ну, да. Это было в течение где-то 3-4 минут всего лишь навсего.
2: Да
0: потом,
2: ладно.
0: Как бы, это известный факт, ты замираешь на какое-то время за границей, такое очень распространено. Стоишь, кого-то изображаешь, потом тебе дают денежку, и ты уходишь.
2: Или шевелишься.
0: Да. И начинаешь шевелиться. Да, то есть, как бы, но в условиях нашей страны я рекомендую, когда тебе дают денежку, сразу с ней уходить. Это более как бы экономично.
2: Экономично и безопасно.
0: Да, и ты можешь перейти на другое место, там замереть, и получив денежку, потом вернуться на исходное.
2: То есть миграция называется. Да. ДМ, денежная миграция.
1: Угу.
2: Ну так.
1: Ну, успехов вам всяких.
0: Спасибо за звонок.
2: Спасибо, удачи вам. До свидания.
1: Спокойно.
2: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нам, мы с радостью на них будем отвечать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вопрос к Кириллу.
0: Это неожиданно.
3: Дело в том, что я уже понял, так же, как и у Александра, и у вас, очень недосягаемая, по-моему, высота мышления. И, может быть, мой вопрос будет не в попад. Вот вы говорили о книге своей, да?
0: Ну, было дело, да.
3: И столько много, в общем-то, не совсем значительных тем вы поднимали в этой книге. А вот такую значительную, всеохватывающую тему «Вымя» и, кстати, одноименный альбом Саши, который выходит скоро, да, с этим именем. Вот почему-то это мы как-то не обсудили это.
2: Нет, извините, пожалуйста, просто в самом начале программы мы обсуждали CD Changer, «Вымя» и еще такое понятие, как «Титя».
0: Дело в том,
2: мы начали с этого программы.
0: Это действительно верно. А если говорить о нашем учебнике, то мы как бы были зажаты в определенные рамки, поскольку это же учебник истории, и мы, как бы следуя поступательным движениям, отображали моменты истории, которые были отображены в учебниках истории. Поэтому мы просто не могли настолько как бы удалиться и поднять аграрную тему.
2: Это во-первых. Во-вторых, просто попросту говоря, нельзя же законспектировать Коран.
3: Нет, я как раз хотел сказать, что тема-то достаточно незначительна по сравнению с темой «Вымя».
0: Просто но это вопрос спорный ведь.
3: Я хотел бы развернуть вот само понятие «вымени».
2: Да,
3: потому что у меня такое ощущение, что вы несколько не понимаете всю социальную значимость этого слова.
0: Ну давайте развернем.
2: Во всяком случае,
3: такой значимости, так как ее воспринимали наши предки, наши прадеды, прапрадеды, в общем, может быть, даже те, кто жил до основания Москвы. Понимаете, это же слово тогда еще существовало.
2: Ну, я немножко поясню, что как бы вымя в данном случае является органом, от которого человек зависит достаточно сильно, но при этом идет, то есть парадоксальная ситуация, есть такая зависимость пассивная, и в то же время вымя, оно агрессивно своей пассивностью, понимаете? То есть вот эта зависимость от вымени в данном

0: дальнейшем сильно сказывается на психике субъекта, им вскормленного. Ведь доказано, что при ближайшем таком микроскопическом рассмотрении анализа крови, взятой у грудного ребенка, эта кровь состоит из микровыми буквально. То есть происходит накачивание, то есть в данном случае продукт, вот молоко матери, оно несет в себе не только питательную функцию, но и как бы определенный генетический код уже порядком подпорченный общением матери с внешним миром. Вот о чем я хотел сказать. То есть таким образом это своего рода вымя, это как бы шприц, который дает определенную инъекцию, прививка такая. А вот тут уже вопрос в том, идет ли эта прививка на пользу грудничку или нет.
1: Александр, я хотел сказать, что чрезмерное познание, биологические познания, вот как раз немножко снизили вот эту рамку, обычно которую вы перепрыгиваете, эту высоту, это орлиность, вот такую вашу героическую орлиность, когда вы охватываете, скажем, ну, слишком широко охватываете вещи. Ведь дело в том, что вымя – это сложное слово. Это сложное слово. Оно состоит из местоимений «вы» и «меня». Дело в том, что наши предки просто сокращали местоимения. То есть это глубокое соотношение общества и личности. «Вы», «меня». Понимаете?
0: Согласен. Но в данном случае, если мы берем вымя как орган отдельный, то вот ребенок – это он, а вы – это и есть это то самое вымя, понимаете? То есть это индивидуальный подход к тому, о чем вы сейчас говорите. Вот ребенок может смело вымя не сказать «вы меня». Вот в чем дело. То есть ведь, как сказал один замечательный человек, что спасение мира нужно начинать со спасения одного единственного человека. Также для того, чтобы погубить мир, нужно погубить одного единственного человека. Вот, или засунуть ему вымя, понимаете, чтобы он сказал «вы меня».
1: Да, это один из аспектов вот отношения. Это ребенок относится к матери. Ну, к матери, к отцу он относится уважительно.
0: Ну, а вот почему вот вы сказали уважительно? Вы не задумывались о том, правильно это или нет? То есть он же вынужден от них зависеть. Вот поймите, то есть вот они же уверены в том, что они ему необходимы. А так ли это? Ведь ребенок в момент, когда он только что родился, он знает и, в общем-то, чувствует гораздо больше, чем чувствуют и знают они. И вот эти знания, которые в нем есть, они их пугают. Поэтому постоянно ему говорят «нельзя» и суют в имя. Вот в чем фишка. Потому что мама подумала, даже не успела подумать, а ребенок уже знает то, что она сейчас сделает. Вот что вещь.
1: Да, ну, скажем, вот вы идете по улице, и вам надо спросить у прохожего, сколько времени, вы обращаетесь, вы же вежливый человек, я знаю, Александр, вы говорите ему «вы».
0: Да,
1: но,
0: да.
1: Скажем, прохожего вы уважаете формально, да? Просто у нас так принято говорить. Ну, это уже второй аспект вот, взаимоотношений общества и личности. Только это же не обязательно к матери относиться. То есть прохожий какое-то отношение имеет тоже к вам, правильно? Потом, вы – это целая общность, может быть. Вот никто не рассмотрел отношения, скажем, просто какого-то соседа, которого вы называете на «ты», правильно? Вы же соседа не всегда на «вы» называете. Ну, такой сосед, с которым вы иногда выпиваете, иногда...
0: Да, вот, с которым мы часто вместе вяжем на балконе.
1: Да-да.
2: Здесь еще идея «тымени», то есть это...
1: Да-да, вот я как раз хотел продолжить. «Тымени», почему нет этого слова? Есть «темя». То есть... У наших предков не было, скажем, такого пристрастного отношения к одиночным таким соседям, с которыми можно вязать, что вы сказали?
0: А, ну, мы часто вяжем там вот перчатки связали
1: перчатки,
0: с одним пальцем, да.
1: Вяжете, да?
0: Да,
1: то
0: что
1: есть,
0: такое?
1: Это совершенно не волновало наших предков, а волновало общность соседей. То есть, если бы их было трое, с которыми вы вязали, ну, скажем, три пары перчаток, да?
0: Да, да.
1: То эти отношения уже волновали бы. И поэтому здесь очень сложно затронуть вопрос темени, вот этого слова, этимологии его поднять и обсудить. Понимаете?
0: Знаете,
1: хорошо, Кирилл, это он, в принципе, верно сказал, что темени нет, но есть темя, понимаете?
2: Это а темя это другое. Мне кажется, просто нет слова... как бы тымя по причине того, что в древности люди очень уважительно к относились друг к другу и как бы практически не употребляли слово «ты».
0: Или боялись.
2: Или боялись, да. И в этом, как бы в этой связи.
0: Не, ну с другой стороны, он же все там говорил: ты, о, великий царь, на ты, как государь.
2: Это было условно.
0: Условно. А то есть тут же важно, что человек генерирует. Он говорил ты, а думал вы. Поэтому все-таки вот в имя пугающее.
2: Подсознание, оно подсознание же первично в любом случае.
0: Вот, ну вы знаете, нам просто необходимо сейчас ненадолго прерваться. Спасибо вам за звонок. Я думаю, что мы эту тему еще поднимем. Вот.
1: Спасибо.
0: Да, и сейчас мы после небольшой паузы продолжим разговор с Кириллом Немоляевым. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. По телефону 203-19-22 вы можете пообщаться с ним в прямом эфире. Я поднимаю телефонную дудочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Кирилл.
0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый.
3: Вот, у меня такой музыкальный несколько вопрос, Кирилл. Вот группа «Бонни Нем», так же, как и бывшая его группа «Кардан и Вал», играл довольно-таки, ну, можно сказать, агрессивную металлическую музыку. Вот мне интересно узнать, а какие вкусы в металлической музыке именно у Кирилла.
2: Ну, спасибо. Я бы хотел начать, наверное, с первой части. Даже это не вопрос, было некое утверждение, потому что, в общем-то, по большому счету, если говорить о нашей новой пластинке, то здесь она вообще эстрадная по своей сути, и это как бы практически неоспоримо. Просто приемы металлической игры в ней присутствуют, но суть самой пластинки совершенно эстрадная, и поэтому, если говорить о металлических моих пристрастиях, то они с ансамблем Бонни Нем, они, то есть, имеются, но они с ансамблем Бонни Нем никак не связаны. Но я люблю много разной музыки. Мне нравятся классические произведения Deep Purple, мне нравится Uriah Heep, Black Sabbath. Я очень люблю произведения прогрессивные, арт-роковые, утяжеленные группы типа Dream Theater, Fates Warning и Queensryche. Ну, тяжелая музыка, она в моем понятии должна быть прежде всего музыкой, поскольку во многом для многих ансамблей это просто выплеск энергетики, чаще всего отрицательный, а мы не затем живем на этом мире, чтобы выплескивать на слушателей отрицательную энергию. Поэтому я сторонник, по большому счету, просто всего положительной, прежде всего положительной энергии. И в тяжелой музыке она присутствует, но не в той степени, в которой хотелось бы. И поэтому новые какие-то металлические произведения, они мне скорее чужды, чем близки.
0: Хорошо сказал. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте, вот, пожалуйста.
4: А?
0: Рассказывайте.
4: Вот. У меня вот первый такой встречный вопрос. А Распай Сил Железных, он еще живой, да?
2: В общем, да. Распай Сил Железных образ собирательный, поэтому он как бы не подлежит уничтожению ни в коем виде.
4: А вот, то есть у меня вот просто предложение такое возникло сегодня. Просто взять и Распай Сил возникнуть там в мэра Москвы. А нашего сегодняшнего просто мэра взять ему морду набить. Просто за то, что он сделал сегодня в метро, просто я считаю, что это ни в какие рамки просто не лезет.
2: Но мы вот обсуждали с Александром о том, что как бы здесь дело не в, даже в мэре, а просто дело в том, что существует вот некое празднество для нашего народа, которое совершенно не важно, с чем сопряжено, да, Александр?
0: То есть, как бы таким же праздником был путч, как ни странно, вот, то есть как бы любой повод потусоваться.
2: Да, для... то есть повод выйти потусоваться. Другое дело, что сегодня это приобрело какие-то чудовищные размеры. Я думаю, что большее количество людей получило, как бы, выражаясь так как бы поприличнее, ну что ли, приличный такой геморрой.
4: Нет, сегодня из-за этого геморрой просто взяли, перекрыли, например, метро Университет, проспект Вернадского и так далее. Просто взяли наглым образом, все перекрыли.
0: Ну правильно, потому вот, что как бы рельсы не железные, правильно?
2: Безусловно.
4: Вот просто мало того, что они стояли там 3 часа, непонятно зачем, вот еще пешком там, короче, шли. Там.
0: Нет, простите, а вот другой вопрос. Да. Как бы люди, которые вот пошли на этот праздник, да, вот на Воробьеву гору смотреть Дидье Маруани. Вот, а они же как бы знали, что они идут там туда, вот, да, смотреть вот эту Марадону. и знали, что, в общем-то, как бы возвращаться оттуда будет затруднительно. Поэтому, как бы, в основном люди взрослые, они знали, на что идут. Безусловно. Поэтому это сложно винить мэра и еще кого-то.
4: Сегодня, походу, то, что звучало просто из толпы, вот, то есть крики по поводу нашей мэрии, я считаю, что просто об этом никто не догадывался, что будет вот такой, извиняюсь еще раз, геморрой по поводу транспорта.
2: Нет, ну а как бы вы же давно живете в нашей стране, вы должны были догадываться. Вот мы лично с Александром догадывались об этом. И прежде всего, единственный вопрос, какой нас волновал, по поводу сегодняшнего эфира, выйдем ли мы в этот эфир по причине того, что добраться до этого эфира.
0: То есть мы выехали за 4 часа раньше, на самом деле, а вы хотели как бы и рыбку съесть, и это.
2: Поэтому, вы знаете, это вопрос сложный. Поэтому, на мой взгляд, это самые трагические дни, самые такие дни, когда не нужно выходить на улицу. Вот я лично единственный раз вышел на улицу сегодня, чтобы доехать в эфир к Александру.
4: Нет, просто вот как вот вы поддержите мой такой план, что просто взять Распаев Силыч железных
2: натронов? Вы знаете, Распаев Силыч, он все-таки человек локального характера. И поэтому мы не найдем того понимания о широких народных масс. Поэтому это очень, как бы, его можно выдвинуть в душе. И это, я считаю, более достойно. И обратиться с этим лозунгом к многим поклонникам тяжелой музыки, да и вообще просто к хорошим людям, выдвинуть Распаев Силыча в душе мэром и жить с этой мыслью.
4: То есть, это, понимаете, это будет мысленно. Вот, а нужно прямое действие.
2: А прямое действие...
4: Мысленно это вот выпил водки и все, и живешь мысленно. А здесь нужно, так сказать, прямое действие.
2: Нет, вы немножко неправы. Совершенно неправы, потому что выпил водки, мне кажется, и живешь действенно, а мысли, они как бы...
0: А мысли, они делают действием. Тут вы неправы. То есть, все зависит от мыслей.
2: Вот, мысли, они просто первичны.
4: Да. Я думаю, что мы каждый останемся вот на своем мнении. Так, ну, предложение
0: это
4: мое
0: правильно,
4: выдвинуть, Распаев Силыч остается в силе.
2: Хорошо, спасибо.
4: Просто набить морду.
0: Спасибо вам за звонок. До свидания. Ну, нет, насчет набития морды, это пусть занимается, как бы, вот тот, кто предложил. Мы совершенно не агрессивные, мы добрые, милые люди. Вот, и будем тут. Мы лучше будем цветы разводить.
2: Совершенно
0: здравствуйте.
2: Трудно.
0: Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Здравствуйте,
0: уважаемый.
5: Кирилл, я бы хотел коснуться вашей как бы не музыкальной ипостаси.
2: Ну, по радио коснуться чего бы то ни было, это непросто. Единственное, что могу вам порекомендовать, это каким-то образом коснуться радиоприемника, но и то эффект будет порядка 5-7%, этого недостаточно.
5: Ну, может быть, я его могу вообще выключить, если это мешает как-то.
2: Это как бы возможно сделать, и подчас это очень интересно, потому что потом, когда вы его неожиданно включаете, это новые ощущения, новые впечатления, новая радость.
0: То есть вы входите в контакт с миром, да.
5: Моя тирада, она посвящена непосредственно радиоприемнику, то есть я как бы хотел бы поговорить о вашей работе на радио.
2: Вот,
5: у вас была замечательная передача, вот, которая называлась «Отзовитесь в гарниры».
2: Да,
5: очень, на радио СНС.
2: Очень неприятно, потому что это, да, действительно, это было самое, наверное, интересное в творческом плане время. Такое непрофессиональное, такое безумное.
5: Ну,
2: вот сегодня присутствовал здесь в условиях «Эхо Москвы» радиостанции, но он находился в непосредственной близости от эфира, а в эфир не выходил Сергей Новиков, который участвовал в нескольких передачах «Отзовитесь в гарниры». Завтра мы вместе будем с Николаем Семашко на международной книжной ярмарке в 57-м павильоне, у 41-го стенда. И вот один из результатов нашей программы «Отзовитесь в гарниры» — это вот та книга, о которой я сегодня говорил.
5: Нет, а как бы я хотел бы немножко продолжить эту тематику. Вот, вы не собираетесь немножко вот эту свою журналистскую как бы карьеру несколько продолжить?
2: Вы имеете в виду радийную?
5: Радийную, да, и чисто радийную.
2: Ну, дело все в том, что очень сильно изменились времена, и как бы я думаю, что станции, радиостанции, где бы могли существовать программы типа «Отзовитесь гарниры», их практически просто нету. И в этих условиях мы можем говорить просто о каком-то наличии вот моей персоны на радио, и это будет иметь место, я надеюсь. Но пока я не хочу говорить на каких волнах и где. Все дело в том, что мы сейчас разрабатываем концепцию информацию. Александр, я хочу вот тебя подключить к разговору.
0: Да, конечно, нет, я просто я разглядываю вот эти фотографии, смотрю, что вот на самом деле вот эти люди, вот ветераны Мозамбикской войны, вот смотри, какие у них просветленные глаза.
2: Я согласен с тобой.
0: Я не понимаю, откуда взялся тот этот фотоальбом. Видимо, до нас тут была какая-то передача, посвященная ветеранам Мозамбикской войны.
2: Видите, вы даже
0: все готово, да. А пошли, пошла. Так что насчет
2: мы
0: радио?
2: Мы говорим
0: какие
2: о том, что сейчас мы вплотную подошли к созданию радиосолидности, некой радиостанции для элиты московской.
0: Радиосолидность, да.
2: Да, своеобразная радиосолидность, которая. А я как бы не вижу никакого юмора, поскольку это,
0: серьезно,
2: это будет элитарная станция, слушать которую смогут единицы буквально людей. Поскольку прямого доступа она как бы не имеет.
0: Она будет по проводам.
2: Ее можно будет,
0: кабельного телевидения.
2: Ее можно будет ловить с помощью специальной приставки.
0: Да.
2: И ради. Нет, а. Нет, как бы дело в том, что многие люди, которым мы рассказываем этот проект, они как бы вот так же реагируют. А на самом деле все приобретает реальные черты, и эта приставка, она уже готова. Это специальный маленький блок, который необходимо будет с помощью специальных штырей вставить в пазы радиоприемника. И тогда автоматически радиоприемник настраивается вот на шкалу радиосолидность. И здесь еще речь можно вести о том, что радио будет передавать исключительно солидную музыку.
0: Солидную.
2: И диджеи...
0: Почтенную музыку.
2: Вот, совершенно правильно. И диджеи апеллируют несколькими понятиями. Одно из основных понятий...
0: Маркетинг.
2: Это диджея-маркетинг, и фраза «это солидно».
0: Это солидно, да.
2: Или та музыка, которая нежелательна для эфира, она отвергается при помощи фразы «нет, это не солидно».
0: Это не солидно. Кстати, еще хотел сказать, что по плану вот радио «Солидность» будет полным антиподом, но это коммерческая такая фишка наша, радийная, вот, полным антиподом РБЖ, то есть радио беременных женщин, которое вещает сейчас на средних волнах. Я не могу вам сказать частоты, поскольку это будет рекламой, но как бы я являюсь его учредителем, там работают только беременные.
2: Да, это действительно будет совершенно иным своеобразным антиподом, и радиосолидность, оно будет единственное, где ловится, это бизнес-класс, допустим, бизнес-класс самолетов.
0: Да.
2: И чтобы купить эту приставку, с помощью которой можно будет поймать радиосолидность, а даже не надо было ловить, просто приклеил приставку, и самоконтролируемые частоты радиосолидности, они как бы сразу выходят в эфир. И чтобы купить эту приставку, необходимо иметь высшее образование, поскольку радиосолидность — это радио элитарных людей. Существует у нас специальный лозунг, который как бы будет воплощен в виде плаката и будет распространяться. А суть его такая: радиосолидность — защита от постороннего.
0: Да, да, то есть то же самое. Кстати, еще тут такой момент, что каждому абоненту радиосолидность, так же, как, кстати, и каждому абоненту или абонентше РБЖ, будет выдаваться доверенность, даже не доверенность, а документ, как на автомобиль, так и паспорт.
2: Вот абсолютно верно, абсолютно верно.
0: При этом как бы можно будет выписывать лицу, обладающему этим талоном, генеральную доверенность на прослушивание этой станции.
2: Здесь еще вопрос интересен в том, что лицо, имеющее вот эту лицензию, специальную доверенность, оно может как бы передоверить его исключительно близким родственникам. Ну, здесь и идут...
0: В РБЖ, конечно, слабинка есть, там можно подружки, у которой уже родила, там
2: она собирается. В РБЖ это все-таки отдельная станция, а радиосолидность, здесь же смысл в очень эксклюзивности большой, поэтому можно будет передать только ближайшим родственникам. И радиостанция будет иметь очень высокий рейтинг.
0: Естественно. Потому что опрос рейтинговый будет производиться, естественно, только среди слушателей этой радиостанции.
2: Безусловно.
0: И печататься. То есть,
2: А ведь сейчас известно, что все опросы, они происходят, как бы каждая станция проводит опрос, находит людей, которые слушают ее, и дает свои социальные исследования. Поэтому радиосолидность — это как раз к вопросу о будущем, о том, чем мы будем в дальнейшем заниматься. И, Александр, я вот хотел бы даже тебя привлечь к работе на этой радиостанции.
0: Единственное, я не буду это самое заниматься уборкой и мытьем окон, потому что первое предложение было такое от тебя.
2: Я тот момент, когда я предлагал тебе такую работу, во-первых, не шла речь о радиосолидности, поскольку, исходя из того, из концепции радиостанции, просто не солидный это.
0: Нет, кстати, кажется. Вот, наверное, многие... Да, спасибо вам за звонок, до свидания, уважаемые. Я что-то забыл, я выключить нашего абонента, а я слышу, там уже сипит. Он, ну, уснул. Человек, видимо, в позднее время все-таки... Да.
2: Не солидно.
0: Не солидно, не солидно. Так вот, как бы наверняка многие интересуются, какие взаимоотношения вообще между радиостанциями, да, ведь столько радиостанций в Москве, ФМовских и там прочих. Вот, на самом деле, как бы, существует негласная договоренность, как бы, ДЧ, то есть дело чести, что сотрудники одной радиостанции обязательно моют и чистят помещение другой. Вот, таким самым оказывается взаимовыручка, взаимопомощь, сближение коллективов, то есть все друг друга знают. На самом деле, даже существует, так сказать, ДР, это дети радиостанций, смешанные ДР, это СДР, значит, СДР это смешанные дети радиостанций. Ну, например, диджей одной радиостанции переспал с диджейкой другой, получился вот СДР. Вот, а почему он, спрашивается, переспал? Потому что она убирала помещение этой другой радиостанции, или он приходил мыть окна этой. Поэтому всегда, постоянно, то есть это все радиостанции подчинены, на самом деле, одному лицу, это не секрет, мы не будем называть его имени, вот, все это как бы его щупальца. И щупальца должны взаимодействовать.
2: Особняком, да, я должен сказать, что стоит радиостанция, которая не находится в здании на Пятницкой, где все радиостанции.
0: Конечно,
2: поэтому, потому что помыть соседнее окно, это не так как бы сложно, как приехать, вот, допустим, на Арбат в условиях радио «Эхо Москвы» и помыть здесь окна.
0: Вот, поэтому... А сейчас вот, видишь, люди с эмблемой одного известного радио занимаются как раз помывкой вот в данный момент.
2: Но в этом плане в какой-то степени можно назвать элитарным радио «Эхо Москвы», на котором мы сейчас находимся.
0: И а это так оно называется. Я просто, честно говоря, путаюсь всегда.
2: Ну, безусловно, я как бы тоже, поскольку...
0: А я вижу, вот сзади тебя висит.
2: Да, плакат своеобразный.
0: Да, такой. Это, конечно... Дартс. Для игры в дартс я обычно играю в дартс. Всегда попадаю в кольцо.
2: Сколько выбиваешь?
0: А видишь, там в середине ничего нет уже. Это все мои дротики.
2: Радиослушатели мы можем послушать.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, доброй ночи, или скорее начало утра.
0: Рассказывайте, уважаемый.
6: Я вам звоню, я никак не могу дозвониться, потому что...
2: Это неправда, потому что вы в прямом эфире, значит, вы уже дозвонились.
6: Да, я послушал здесь одного философа, который вы мне практически не отличил.
0: Да-да.
6: Это меня очень так передернуло. И второго, который так он вот там дернул, не мог доехать. Я вот хочу что сказать. Я просто-напросто, я говорю, поехал за грибами. Да. И в электричке там, ну, как говорится, два мужика сели. Вмазали, стали и людей поздравили в электричке. Ну, там немножко возмутились. Говорят, дайте нам спать. Идите вы нахрен со своим праздником. Просто-напросто. И обратно то же самое было.
0: Ну.
6: Домой приезжаю, у меня сын ездил на Манежную площадь. Говорит, я отлично провел время. Правда, добираться, говорит, трудно было. Вот и кого слушать. Ну, там в электричке, понимаете, бабушки-старушки и большинство такие, ну, пожилого возраста.
0: Да, да.
6: Они, говорит, лучше бы какое-нибудь пособие дали, чем там эти открытки поздравительные от Ельцина.
0: Не, ну это понятно. Кстати, было же, да, спасибо вам за ваш звонок. Мы получили, безусловно, ценнейшую информацию. Мы изначально предлагали вообще, что каждому москвичу с пропиской вот выдавать в специальных пунктах передвижных курицу. Ну, как бы, да, вот, в подарок курицу, на которой стоять будет татуировка такая, бляха-муха, цветной, 850. Причем лет не будет написано, просто 850 цифра.
2: А там могут подумать, что 850 лет это и курица.
0: Да, мало ли что.
2: Поэтому...
0: Вот, но отвергли это. Дело в том, что Останкинская птицефабрика выразила протест. Дело в том, что они перебирали уже лимит мясных кур, и нужно было для того, чтобы всех москвичей снабдить курами 850, нужно было уже перейти на яичный запас, то есть на куриц не сушек, сокращенно КНов. Вот, а КН это как НЗ. КННЗ это такой, ну, спросите у любого коровода, он просто вам скажет, что это святое, как бы, то есть для него. Вот, и этот проект, к сожалению, провалился, но мы обещаем, что на 8 мы всем, кто женщина, вот, старушка или грудник женского пола, по курице выдадим. Вот, с надписью 8.
2: Ну, вообще, это как бы более логично, когда люди получают материальные блага, как бы, в какие-то праздники.
0: Да,
2: а не просто
0: да.
2: какие-то мифические гуляния, когда люди не могут никуда доехать, выехать, приехать не могут.
0: И да, там, покупают и там пиво за 15 тысяч рублей.
2: Да, и там находиться тоже никакой возможности нет. Поэтому это неправильно, необходимо, мне кажется, просто какие-то материальные поощрения, люди более благодарны будут.
0: А вообще, кстати, даже вот в таких массовых празднествах, то есть, ну, когда вот огромное количество людей выходит на улицу, да, ведь выгодно, что вот там, например, торгануть пивом по 15 тысяч, да, но вот не гибкая в данном случае была политика, то есть нужно было целиком прекратить трансляцию телевидения и радиовещания, чтобы людям нечего было делать дома, чтобы на улице вышло в 5 раз больше народу, вот, и тогда им некуда деваться уже, кроме как покупать пиво.
2: Есть некая такая данность, которую вот ты сейчас расшифровал, я бы сюда добавил только то, что может быть, это покажется перебором, но я бы не то, что не отключал бы свет, а не включал. То есть, как бы подача электроэнергии в домах в вечернее
0: не
2: время...
0: Не была бы ее, не было бы, да?
2: Ее не было.
0: Нормально, хорошая,
2: да,
0: тоже тема.
2: Была бы сведена к минимуму. Тогда в любом случае люди уже выходят из своих квартир и спрашивают,
0: а
2: что случилось.
0: Да, тут уже ларек. Как типа, бы, да. Уже они вышли, уже повод для праздника. Отключили,
2: да,
0: свет во всем доме.
2: Да,
0: уже праздник,
2: уже можно
0: тусовка,
2: сплотить,
0: уже надо,
2: тусовка.
0: Значит, выпить, уже ларек,
2: да,
0: окупится.
2: Уже ларек. То есть здесь как, да, бы можно идти, совершенствоваться, и бизнес может быть блестящий.
0: Конечно. Ну, просто, к сожалению, наш отечественный бизнес еще вот не настолько развит, чтобы сделать такой серьезный маркетинг, вот просчитать все это и понять.
2: Я хочу, да, в этой связи вот предоставить в пользование радиослушателям одну из композиций нашей пластинки. Она называется «Life is Life». Она не немножко за другим номером, Александр, она за номером 9. Я думаю, что не так сложно поменять немножко кнопочки.
0: Да.
2: Вот. И за номером 9 эта композиция, она как бы своей энергетикой говорит о том, что жизнь — это жизнь, и не нужно ничего принимать серьезно.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Мы слушаем новую пластинку группы «Бонни Нем», которая называется «Мелодии ритма зарубежной эстрады», выпуск 2. И общаемся с вами по телефону 203-19-22. Звоните нам, мы вас выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте. Вам аналогично.
1: Погромче постарайтесь, пожалуйста.
2: Вот так нормально?
1: Да, вот так лучше.
0: Отлично.
2: Меня зовут Андрей.
0: Угу.
2: Так, я хотел бы спросить. Я сейчас подумаю даже, что я хотел бы спросить.
1: Вот это, кстати, хорошо.
0: Да, да, это очень впечатляет.
2: Я могу сказать, что я очень рад, что не пошел на торжество.
0: Давайте сделаем так, подождите, давайте сделаем по-другому. Вот, просто нам с Кириллом будет интересно. Сейчас я выведу в эфир второго радиослушателя, а вы зададите ему вопрос, который вас интересует. Хотите? Давайте.
2: Да,
0: здравствуйте, пожалуйста. Вы тоже в прямом эфире, алло.
3: День добрый, очень приятно.
0: Вот, пожалуйста, мы с Кириллом сейчас уходим отсюда, а вы общаетесь, пожалуйста. Вот вдвоем знакомьтесь, давайте, разговаривайте. Давайте.
3: Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Как тебя зовут-то?
3: Меня зовут Лев Натанович.
2: Ух ты, как интересно. Ну, Андрей меня зовут.
3: Очень приятно.
2: Вы знаете что-нибудь о Кирилле Немоляеве, вот когда-нибудь, который сейчас в эфире?
3: Который в эфире? Да вот знаю, вот слушаю его. Вот, вот это и знаю.
2: В студенческие годы мы слушали SMC, и там было очень весело, когда мы слушали все эти...
3: Нет, замечательно. Вот я еще очень хочу сказать, правильно совершенно поступил, Андрей, что не пошел вот на этот праздник. Там, знаешь, тут такие вот разные козни строили.
2: Я вот сам... бывает праздник.
3: Да, вот я знаю, я работаю в УВД по охране московского метрополитена, и знаю, почему все метро было закрыто. Это мы его закрыли. Мэр тут ни при чем, тут звонили, говорили мэру морду набить. Ну зачем? Мы вот так просто постояли чуть-чуть, думаем, ну что, мы не люди, что ли? Надо тоже устроить праздник для души. Взяли, закрыли, к черту, это метро.
2: А у нас с вами тоже праздник для души. Нам в прямом эфире дали пообщаться.
3: Ну вот именно.
2: Мы, наверное, никогда друг друга не увидим.
3: Чудеса электроники.
2: Но я запомню этот случай.
3: Я тоже, пожалуй, запомню.
0: Ну что, договорились?
1: Мне кажется, что интересная практика общения, и можно строить на этом целые программы.
0: Ну вот еще, тогда нужно, чтобы это самое, как бы сделать ноу-хау, или как это называется?
1: Хау-хау.
0: А, хау-хау, это чау-чау, такое животное, из которого у меня воротник. Кстати, как тебе нравится моя шубка?
1: Ну, честно говоря, как бы не очень по сезону, но с перспективой это...
0: Только сегодня взял, я же должен, чтобы все видели.
1: С перспективой.
0: С перспективой, то есть, как бы... Ну что, следующий телефонный звонок, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я бы хотел затронуть вопрос севера.
0: Вот это хорошо.
1: Это...
4: Вы
1: я...
4: говорили там, как вот корабли плавают.
0: Да, да.
4: Я предлагаю еще вперед, ну, вот смотрящих. Который должен идти и смотреть, а за ним должна идти бригада, которая должна расчищать снег.
1: Но вы знаете, дело в том, что тема интересная. Но если мы представим себе ситуацию, когда есть вперед смотрящий, есть бригада, которая расчищает снег, и есть бригада ледорубов, которые как бы рубят уже лед, то как бы чисто с экономической точки зрения это раздувание штата элементарное. И ни один ледокол атомный не мог себе позволить такого количества людей.
0: Тут даже задержать. Дело немножко в другом-то, извини, что я тебя перебил, дело в кормежке. Ведь доказано, что 1/3 груза любого атомного ледокола — это корм для моряков, так? Раз, два. Плюс общество защиты Арктики от загрязнения категорически возражает, когда, извиняюсь, на белый девственно чистый снег откладывают канаты люди, то есть гадят, попросту говоря. И чем больше канатов, тем больше общество возмущается. Это тоже один из элементов вынужденной экономии.
1: Понимаете? Видишь, Саша, получается даже, что ты более полно, чем я, ответил на вопрос. Хотя
4: а
1: я
4: можно
1: думаю...
4: перебить?
0: Да, конечно.
1: Пожалуйста.
4: Там плавают всякие подводники типа Кусто.
0: Так.
4: Ведь может корабль задеть... как-нибудь.
1: Ну, Арктика же большая.
4: Мы не увидим подводных одиссей.
0: Нет, дело в том, что как бы подо льдом оно не плавает ничего. Дело в том, что там толща большая, там нечто другое. Кстати, вы знаете про такое явление, как антарктические черви? которые прогрызают толщу. И действительно, это реально живые существа, которые ползают. И, кстати, едят лед и гадят льдом. Вот. Они-то буравят все. Вот, кстати, мы наладили тут в нашем магазинчике внизу выпуск. Даже не выпуск, а продажу таких червячков. Дело в том, что домашние хозяйки огромное количество времени тратят на разморозку своих морозильников. Просто они приходят к нам сейчас, покупают коробок этих червей антарктических, закидывают, а те буравят. И все. И сразу рухлить из-за льда получается. То есть, кстати, можно класть в коктейль их. Вот, то есть достаточно их сразу запустить в морозилку, отловить, пока они погадить не успели, и кинуть в коктейль.
1: В коктейле.
0: Наполнитель, Александр, такой, да.
1: Я считаю, что это может служить как бы несколько по-другому. Допустим, вот заказываешь ты себе какой-то коктейль без льда, а неожиданно как бы тебе дают со льдом. И ты просто запускаешь туда червя, он моментально...
0: Из коробочки, принесенной с собой просто.
1: Ну, а как бы она может быть всегда с собой. Запускаешь туда антарктического червя, и как бы в течение нескольких секунд...
2: Можно еще раз перебить?
0: Да, конечно.
2: У меня вопрос к Александру.
0: Да.
2: Я его страстный поклонник такой. Вот хотел бы спросить, кто такой И. Заховатский?
0: Кто-кто?
2: И. Заховатский.
0: Заховатский?
2: Да, Заховатский.
0: А простите, откуда вы знаете это словосочетание? Просто я сейчас посмотрел сразу на свое тело, у меня такой татуировки нет. У меня вся информация, мне близкая в виде татуировок, расплескана по моей тощей тушке. Заховатского тут нет. Сейчас еще в одном месте.
2: И
0: нет, здесь
2: тоже. Кто такая Беатриче?
0: А, вот Беатриче. Беатриче это была такая, ну, одна из первых проституток еще в советские времена. Вот, она самая первая, она занималась этим у гостиницы «Космос», где я имел счастье в свое время работать оперуполномоченным вот этого участка. Вот, мы ее несколько раз забирали. Она первая, в общем-то, одела действительно кожаную юбку. Вот, сейчас она живет в Финляндии, вышла замуж за финского коммерсанта, в то время уехала в Финляндию и опубликовала книжку спецслужбы Финляндии против России. То есть дело в том, что в Финляндии, не знаю как сейчас, но в то время проводилась очень серьезная пропаганда спецслужб против русских вообще России. То есть на самом деле самый страшный национализм — это финский национализм.
1: Круто. Спасибо.
0: Да, спасибо. Ну что же, следующий звонок, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания просто.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел бы вас спросить. Вы не в курсе, вот как Нефертити, вы помните такую царицу? Естественно, египетскую.
0: Безусловно.
5: Ну да. А вот ее девичье имя, вот я вот спорю с друзьями, я как не могу понять. Девичье...
0: Елизавета.
5: А?
0: Елизавета.
5: Нет, неправильно. Видимо, неправильно. Потому что ее продали там за золото, там, не знаю.
1: Ну, это не аргумент в пользу того, что она не Елизавета.
0: Да, то есть, как бы, если ее продали, то Елизавету продать можно легко.
5: Нет, она не Елизавета.
0: Ну, сейчас она Нефертити. А была Елизавета.
5: Нефертити, это нет, уже она... потом ее супруг.
0: Нет, дело в том, что на самом деле Елизавета, Лиза и Люси — это одно и то же. Поэтому что Люся, что Лиза, что Елизавета, да, я полностью...
5: Это входящее солнцем. Там, Нефертити, это входящее солнцем.
0: Да.
5: А вот ее вот, я вот не помню, вот честно говоря, если вы... То есть ее девичье имя, когда ее продавали, принцессу.
0: А, понятно, понятно. То есть вы бы тогда и с ней спрашивали, понятно. Сейчас, спасибо, сейчас вот я обратил, спасибо вам за вопрос. Дело в том, что девичье имя матери Нефертити была Зия Ульхака. Вот, соответственно...
1: Я не просто не знаю, Александр, извините, насколько вот имя, именно эта информация может помочь в определении девичьего имени Нефертити.
0: Нет, а дело в том, что по египетским обрядам нужно убирать последнее слово, поэтому если ее маму звали Зия Ульхака, то Нефертити девичье имя было Зия Уль. Вот дочку, соответственно, Нефертити бы девичье имя было просто Зия. Вот, а, соответственно, уже дочку дочки звали бы просто никак, то есть без имени. Вот, и просто Нефертити, то есть после трех поколений она становится тоже Нефертити. Ну, просто говорит, Нефертити. Это, дескать, поди сюда, и все. Ну, я думаю, исчерпывающе.
1: Я думаю, что да, в определенной степени, да.
0: Вполне. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Вы знаете, очень интересные передачи и очень веселые.
1: Спасибо большое. Спасибо. Вот нам мало женщин звонит.
6: Но, знаете, вот мне как-то очень удивительно, что Кирилл Немоляев, который автор альбома «Бонни Нем», да, и предыдущего, занимается такой серьезной темой, как история СССР. Вот, ну, конечно, эта тема очень нужная, неоспорима. Вот, но для меня, например, конечно, такой вопрос, как сила тяги или питание космонавтов, это, конечно, не мой вопрос. И я, к сожалению, конечно, не буду, вероятно, читательницей. Но вот музыка, которую он сегодня заводил, мне очень понравилась. И вот у меня большая просьба к Александру.
0: Да.
6: У меня позвонила моя подруга, и которая придет ко мне в гости завтра.
0: Да, вот, да, я знаю, я виделся. Да,
6: да, вот, в прошлый раз был в гостях Марио Корти.
0: Корти, да, Марио Корти.
6: Как?
0: Корти.
6: Корти?
0: Да.
6: Да, ну вот, Марио Корти. И он совершенно неожиданно дал в конце, вероятно, это он притащил, арию из итальянской оперы, совершенно редкостную запись.
0: Это, по-моему, была как бы... это было, по-моему, одно из произведений господина Сальери.
6: Нет. Упаси Боже. Александр, это уж я точно знаю. Я знаю слова перевода на русском языке этой оперы.
0: Вы знаете...
6: Рахиль, ты мне дана. Но на итальянском не знаю. Угу. Дело в том, что эти люди, которые придут ко мне завтра, представляете, Александр и Кирилл, что сказала мне моя подруга со своей маленькой девочкой? Она говорит, я приду, и мы хотим душевно обогатиться. Вы понимаете?
7: Да,
6: вот
7: да,
6: как раз эта ария, она и явится, как бы, если бы мне удалось ее сегодня записать, душевным обогащением этого ребенка.
0: Вы знаете, ну, честно говоря, так сразу в лед, это же мы же приносим эти пластинки снизу, из амбара нашего.
6: Ну, это естественно. Если Александр нельзя, так нельзя. Закину удочку. Может быть, можно, потому что душевно обогатить ребенка, конечно, очень бы хотелось.
0: Вообще, вы знаете, обычно, чтобы ребенок духовно обогатился, вот его раньше ставили на горох в угол на коленке.
6: Ну, нет, Александр. Это как раз противоположная мера. Нет, это не то.
0: Понятно. Вы знаете, давайте сделаем так. Сейчас просто у нас совсем немножечко остается времени.
6: Спасибо вам большое, Александр.
0: Вам спасибо.
6: Запишу.
0: Разлука обязательно. Сегодня разлука обязательно прозвучит.
6: Я разлуку запишу, и пускай откатывается. Обогащается русской.
0: Это хорошее слово. Пускай откатывается, это хорошо. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, вот что касается классической музыки, я как бы с радостью, я знаю, что ты закончил Гнесинское училище по классу гусли. Нам в оркестр, камерный оркестр канонического импрессионизма «Голоса родных» просто необходимо сейчас какой-то внести элемент народности.
1: Ну, Александр, ты же действительно хорошо осведомлен о моем творческом пути. Все-таки мы уже как бы не мальчишки, а многое то, что делалось, оно было как бы в глубокой юности. Поэтому факт окончания факультета в Гнесинском
0: имени
1: училище.
0: Геннадия Гнесина.
1: Да, имени Геннадия Гнесина. Он действительно был, но если сейчас ты меня попросишь играть в прямом эфире на гуслях, которые я как бы захватил.
0: А зачем ты их там носишь?
1: Ну, это как бы часть имиджа, как у любого человека. Я сейчас не смогу тебе как-то
0: вразумить. Лучше ты их не распаковывай.
1: Нет, они как бы будут здесь, я это чисто хотел тебе просто...
0: ты их оставить хочешь вообще?
1: Нет, я могу их оставить здесь, но...
0: Поиграть дай тогда.
1: Ну, вообще, домой я... В такой ситуации-то я тебе как бы просто их могу подарить.
0: Нет, спасибо. Я их, пожалуй,
1: ну, они-то, как ты видишь, они такие уже большие. Это же мини-гусли.
0: Ну, представляю, когда так, как выглядят нормальные гусли. Да. Давай следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы все внимание.
8: Здравствуйте еще раз, Александр.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте еще раз. Это уже вы опять?
8: Да.
7: я задавал вопрос о музыкальных пристрастиях Кирилла.
8: Ага.
7: Вот, мне бы хотелось у Кирилла такой еще вопрос спросить. Как получается тот вокал, который я могу услышать и на кассетах или компакт-дисках?
1: Ну, дело в том, что здесь сразу вопрос, несколько спасибо. Человек записывается, как бы не связанных со мной никоим образом. Они просто извлекают определенные частоты, вот эти низкие, одновременно. И при слиянии этих голосов...
0: Ну, элементарный такой, как бы серьезный, правда, монтаж. Элементарный, ну, общем, серьезный, да, монтаж.
1: То есть, как и многие вокалисты, реального такого прямого отношения к вокалу я не имею практически.
0: Ну, естественно, есть, а это и не нужно.
1: Нет, это, ну, это и не нужно, просто не все знают об этом, что, да, как бы многие известные певцы и вокалисты, они, по сути своей, никогда и не пели. Вот, поэтому здесь такая вообще тема сложная. И вот так в двух словах как-то об этом рассказать, это все непросто, и приходится подчас даже вуалировать собственное имя, поскольку, если говорить серьезно, то к ансамблю Бонни Нем я могу как бы чисто относиться как вот как художественный руководитель относится к ансамблю, которого он как бы является вот руководителем Куэлла. То есть, ну, здесь не более чем какое-то руководство происходит, а вокал — это такой вопрос коллективный, и достигается он, как я уже говорил, усилиями нескольких людей, имена которых я просто не имею права называть.
0: Ну, тут еще действительно хотел сказать, что вот ваш вопрос вполне такой понятен, он носит в себе определенный смысл, естественно, насчет вокала, да, но это то же самое, что спросить у дирижера, например, симфонического оркестра, скажите, как вы добиваетесь такого звучания струнной группы?
1: Вот, кстати, Саш, очень хорошее как бы сравнение. Я надеюсь, что мы не обидели нашего радиослушателя, а может быть, его слегка заинтриговали. Но правда есть правда, и как бы умалчивать об этом я просто...
9: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: И под эту замечательную музыку простого русского паренька Шумана мы начинаем нашу беседу с двумя гостями нашей программы. Это Софья Бах, обманутая женщина, и Андрей Орлов, социолог, психолог и, конечно же, бозитолог. Но сегодня вот эта третья ипостась, она, в общем-то, поставлена в дальнюю комнату в силу того, что, в общем-то, все, что сказано выше, не что иное, как рога того, что поставлено в эту самую комнату. Я думаю, вы все прекрасно поняли мою аллегорию. Здравствуйте, дорогие гости, я рад видеть вас сегодня в студии. Будь здоровы, я болею сегодня, да, но тем не менее, вот их постоянно обманывают, их постоянно обижают, но тем не менее счастье выписано.
1: А у меня включен микрофон?
0: Да, сейчас.
1: Вы тоже хотите меня обмануть?
0: Нет, мы уже все включили вам, да. Но, тем не менее, счастье нарисовано кружевами на их лицах. Что это, по-вашему, вот такая жизненная сила, что вот можно даже лупить? Мы, к примеру, одну лупили стиральной доской, но не сильно. Так вот бережно достаточно, но долго. И, вы знаете, счастье не убавилось. То есть все так же это было розовощеко, радостно, и, в общем-то, готовность к родам практически стопроцентная. С другой стороны, вот он зашел тоже к мухам туда, дабы сварить компот. Его даже и не трогал никто, а просто взяли и по носу так щелкнули пальцем. Его даже вот не больно, а обидно. И вы знаете, он подал прошение об отставке, сказал, что больше я на эту радиостанцию не приду в качестве интервьюера. Буду, говорит, жаловаться самому Примакову. Вот, но это он. Мы, значит, обнаружили пол посредством анализа и мазка. Он мужчина, оказался у нас.
2: А какому из двух?
0: Ну, вот, который маленький, мы его, естественно, не трогали, потому что вы сами знаете, что это же истерик.
2: Угу. Он обычно прячется и подсказывает тому, что побольше. И какие из них там? Они разбегаются, как тараканы.
0: Ну, так они мечутся вообще тут повсюду. На всех же внимания не обратишь. Мы взяли двух ближних.
2: Ага.
0: Ну, и вот на них и исследовали.
2: Так ты говорил вот про аллергию с рогами,
0: да,
2: и
0: да,
2: стиральную доску с протяжным механизмом, который можно, в общем-то, использовать для воспитательных целей.
0: Ну,
2: то есть побоев и мелких таких, не наносящих и не оставляющих каких-то особых следов.
0: Ну, также можно для сушки ее использовать, в принципе. Вот,
2: для, для натира щек.
0: Ну, для этого же необходимо что-то намочить. Мы постоянно, то есть, нанимаем людей, чтобы они мочили, потому что мы же должны каким-то образом отдавать отчет, во-первых, себе, и, во-вторых, другим, что мы вот приобрели, значит, потратили деньги на роды, а вроде не используем. Поэтому мы как бы обеспечиваем занятость определенной частью населения, которые мочат. Вот, другая сушит. И получается, что вот у всех на виду это, что, значит, он куплен, он стоит, он в работе. И те, кто, значит, приходит и говорит, он вам не нужен, он у вас не используется, мы сейчас заберем, мы говорим, да подойдите сюда. Они, значит, берут все вот свои предметы, документы, подходят уже раз, а там вот они висят, сохнут. Они, а, ну тогда извините, пожалуйста, все, но мы еще через недельку зайдем. Как правило, не приходит больше.
2: Ты знаешь, вот чтобы избежать каких-то там кривотолков, вот ты говорил по поводу отчетов.
0: Да.
2: Дело в том, что проводятся некоторые интервенции оборудования, и сейчас поступили очень серьезные такие приборы, которые не нуждаются, в общем-то, в анализе, в интеллектуальном осмыслении как бы этих отчетов, которые написаны от руки и непонятно откуда взяты. То есть сейчас с помощью техники можно проводить анализы непосредственно вот биологической субстанции, которая принадлежала тому, кто сдает отчет. То есть берется, попросту говоря, не биопсия, а вот то, что, собственно, каждый день отдает человек природе, оно забирается и в чашках Петри сдается и подписывается. Единственное, где теперь могут обмануть, это перепутав лейбла на этом. Но...
1: Ну, и да нет уж этого, подождите.
0: Вы так не волнуйтесь, Софья, не волнуйтесь. Здесь вас не обидят.
1: Я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем вы говорите. Но
2: мы водную образуем.
1: Когда зашла речь об обмане, это уж я с вами не согласна.
0: Ну, да. В принципе, когда даже речь смешно. Об обмане, то никто не согласен, потому что обманутым считают себя, как правило, меньшинство. Вот за редким случаем, когда вот большинство, ну, тогда оно начинает буйствовать, ломиться и кричать: «Отдайте нам все наше». Хотя, в общем-то, как правило, если обмануло меньшинство, то сыскать это меньшинство, что ветра в поле. Ну, я люблю эту нашу древнюю таджикскую пословицу. У нас очень много у киргизов пословиц, например, найти ветер в поле, да, там потом, значит, баба навоз, кобыли легче, рыба об лед баха наглухо молчит, ну и так далее. Кстати, Андрей, вот я знаю, что вы напечатали в газете «Радости фашизма», Тамбовской областной газете, замечательную статью о том, что, дескать, стоит запретить в детских садах и учреждениях вот такой обряд, как топтание борщевых тряпок. Мы до этого момента активно его очень, так сказать, пропагандировали, и дети все приходили, активно топтали. Вот, и вдруг, знаете, такая разносная статья. Мы, понимаете ли, в недоумении находимся, и Софья в обиде.
2: Но мы пошли еще дальше, объединив и запретив вообще сады. Не то, что топтание тряпок борщевых и тряпок картофельных. Мы объединили эти сады и, в общем-то, их даже сублимировали с зоологическими садами. И таким образом дети развиваются, наблюдая за законами природы, не начитавшись газет или насмотревшись на своих там неудачников родителей, а уже как бы срисовывая это с законов

0: взглядом, но они одичали и, в общем, не узнают своих
1: уже. Даже черты лица для них воспринимаются как перевернутые. Мы смотрели, брали родителей, переворачивали перед, значит, вот чадом за ноги держали. Тогда он узнавал. А как ставили назад, он сразу не узнавал и пугался. То есть происходит какой-то переворот в сознании полный. Да, вот здесь Валентин очень интересовался. Я специально часть писем оставил, отложил для вас, зная, что вы сегодня придете. А как пересилить природную тупость, дебильность, деградацию, алкоголизм и клаустрофобию?
0: А что из этого надо пересилить? Дело в том, что вот все перечислено, оно взаимоисключаемое. Ведь человек, видимо, собрал все привычки своих, вернее, особенности своих родственников и объединил в одном вопросе. Да. Надо бы как конкретизировать. То есть дебильную сестру нужно как бы отдельно ей заняться, там, клаустрофобом братцем, отдельно наркоманом, там, соседом и так далее.
1: Ну, думаю, о деградации-то имеет смысл поговорить. Потому что это свойственно всем членам семьи в какой-то
0: но
1: степени.
0: Это большей частью социальная оценка. На самом деле деградация — это некоторая форма лукавства.
2: Вот, кстати, я предлагаю вам преломить свой угол зрения, потому что это в канун восьмого, как правило, все...
0: У нас не угол, у нас точка.
2: Все же еще лучше. Все женщины говорят о деградации русского мужчины. Вот вы можете...
0: Все абсолютно?
2: Я сегодня просмотрела все телепередачи, посвященные канону восьмого. И везде говорят о том, что он все хуже.
1: А почему он все хуже, но однако это вполне понятно, потому что он, значит, как ассоциируется с шаблей, с, значит, вот этой шапкой такой, в которой есть чехол для фофана, то опрятать фофан, потому что они играют все время в сикун и щелбаны. Вот, конь и, собственно, 23-я, то есть впереди долгая зима. А она, значит, вот та, о которой вы говорите, такая толстая в оранжевой кофте, да, вот
2: а
1: она.
2: А их трое там.
1: Ага, ну я вот одну.
2: А
1: она,
2: вы об одной, да?
1: Об одной, да, именно ее я цитирую.
2: Она как раз наиболее лояльна, вот, а две другие, они прям совсем были недовольны.
1: Она же уже была в венке, во-первых. Во-вторых, она прямо и заявила, говорит, я сама весна. То есть, и, в общем-то, все, что связано со мной, то цветет. Хотя, в принципе, судя по мощным таким...
0: И подбирающий подол побежала вдоль забора.
1: Да, поскакала очень ловко, вот. Причем мощный пятна вот эти образовывались под мышками у нее, то есть это цветение, оно было странно, но тем не менее, то есть это же какой-то своеобразный шантаж, что, дескать, я женщина, у меня вот восьмой, поэтому все цветет, а вы, дескать, в Буденновке с шаблей, и на коне, значит, с Буденновской едете все.
2: А вот я знаю еще, доктору очень понравились вот колонны с цветками в последний укороченный рабочий день, которые в метро заходили, вот.
0: Да, кстати, как тебе цветки, которые мы подарили сегодня?
1: Хорошие, хорошие.
0: Несмотря на то, что они были отобраны только.
1: Ну, я заметил, там кое-где на них болтались пальцы, в общем-то, у того, у кого отобрали. Видимо, он был цепок.
2: Я, кстати, очень рада, что внизу у нас сегодня не возникло при проходе сюда сложностей никаких. То есть у нас никто вообще не потребовал документов.
1: Ну, все объясняется потоком гостей и женщин, идущих за подарками, они же знают, что подарки
2: там,
1: дают уже на дыхе.
2: А там, по-моему, женщины на своих подарках спят, вот, которые
1: вот,
2: должны проверять документы.
1: А другие, которые приходят за подарками, они попросту вышибают все двери, мы уже устали их ставить. То есть некое такое агрессивное желание получить подарок, оно приводит к вышибанию просто всего. Даже как ополоумевшие, они бегут, протаривают тропинки. Если раньше, например, наблюдали вот с крыши, да, там, ну-ка, сидишь, пострелять хочется там, вот с оптикой там, то как-то была ясна схема их передвижения. Вот, значит, от ворот к калитке, от калитки, значит, к подземке. То сейчас вот получаются какие-то странные витые линии, что твой клубок попросту. И мы в недоумении находимся. Выяснилось, что все бегают, в общем-то, за подарком, смотрят друг на друга подозрительно, но не в глаза. Вот. Хотя, если бы они смотрели в глаза, то ни в чем бы никто их и не заподозрил. А так вроде, когда искоса, ну, вы заметили тоже, они вот как тут, они же искоса на вас посмотрели.
2: Так вот зачем я, собственно говоря, сюда пришла?
1: Вот этого никто не знает.
2: Я и сама этого не знала до последнего мгновения, но вы опять говорите о подарках, и я все-таки вынуждена сформулировать причину. Вот в канун 8

0: очень много ходит людей по улицам, которые предлагают что-то в подарок женщинам. Вот, вы знаете, я пару раз вот согласилась принять подарки. Вот, и, ну, разве вы бы нашли в себе силы сказать «нет, мне ничего не надо», да? Вот, я не нашла. И, значит, один раз мне вручили целый пакет этих подарков, потом, правда, отобрали, когда я не захотела ничего заплатить, у меня отобрали тут же все сразу. Вот. Просто я должна была меньше заплатить, и в этом был подарок. А второй раз мне предложили за моим же подарком приехать вот в одну организацию. И, знаете, тоже я не нашла в себе сил отказаться, потому что очень был такой выразительный подарок. Мне предложили гибкую систему скидок. Но я об этом расскажу позже. Вот как уберечься, скажите. Дело все в том, что я думаю, вы сделаете самый лучший подарок всем женщинам, если расскажете им, как уберечься вот от тех, кто буквально навязывает свои подарки на улицах, особенно в канун.
1: Ну, вы знаете, я вот...
2: Я думаю, что самая гибкая система скидок, она существует при прыжках с парашютом. Более гибкой не придумаешь. Особую ловкость имеет тот человек, который управляет с этими женщинами обманутыми. И зрелище, конечно, когда эти парашюты и летят на тебя толпы женщин с гибкими скидками, это... конечно, производит впечатление. И вот она попала недавно. Надеюсь, что поделится.
0: А, да, вы знаете, и не одна ведь я попала. Я прихожу туда за своим подарком в надежде на то, что будем мы втроем. Я, мой подарок и тот, кто мне его вручит. А там буквально толпы страждущих подарка женщин.
3: То есть уже нету чувства эксклюзивности вот этого,
0: да,
3: знаете ли.
0: И причем многие, да, живут со мной в одном доме.
3: То есть встретились.
0: Я их, да, узнала.
3: А вы знаете, вот, уважаемые гости, философ, известный писатель Максим Сладкий, он в свое время в одной книге, которая называется «Эх, мамашка», он описал следующее вот предложение, как дарить женщинам подарки ежедневно, кроме определенного дня в году. Ну, видимо, он подразумевал как раз кренделек, то есть день кренделька. Любой мужчина может один раз очень лупануть женщине, куда ни попадя, чем попало. Вот. А 8 числа ни в коем случае ее трогать нельзя. Вот. И вы знаете...
2: А ты знаешь, на самом деле, я вернусь, в общем-то, к проблемам научным.
3: Да, да.
2: Поскольку мы бытовые вопросы уже обсудили в достаточном количестве. Вот почему ты уже многократно со своей аллергией с рогами объяснял, что женщину бить надо или не надо, или приходится. Это, в общем-то, имеется свое эволюционное объяснение. Дело в том, что когда общество развивалось, находилось в корнях, в общем-то, мы не можем определить точно, когда, но без учета вот этих вот эволюционных теорий известных, существовала некая инверсия половая. То есть, как мы уже объясняли, что баба была в почете, она была огромного размера. То есть гигантская баба, она, в общем-то, за счет наличия, в общем-то, питательных желез, она, в общем, обеспечивала всех автономным питанием, хотя сама могла есть все, что угодно, что под рукой буквально всю вегетатику подметала, вообще все подряд.
3: Она снегом питалась.
2: Да,
3: даже
2: иной раз она там брала какие-то почвы, съедала там. Но это все, в общем-то, перерабатывалось и в питательную, в общем-то, среду переходило все. Такую двоичную. От этого, собственно, шизофрения пошла, поскольку не знали, к какой метнуться. К левой или к правой. Одним словом, это баба, которая вокруг себя сплачивала вот этот коллектив вот этого слабого мужика, который, что твой муравей, собирались вокруг этой самой бабища. И, конечно, всем доставалось на орехи. То есть кто-то там вперед лезет, кому-то там кто-то переел, там рвет его. Одним словом, происходило все, что обычно при раздаче бесплатной водки происходит. И же там бесплатного борща.
1: Но все в движении было... в этот момент все равно они прибывают.
2: Да, то есть баба со временем, она как бы сосредотачивала вокруг себя вот этот вот огромный коллектив. И мужик, он, в общем-то, на фоне того, что он безропотную как бы ощущал радость по поводу такой гигантской бабы, он, конечно, испытывал сакраментальную зависть, чувство зависти. В какой-то период, когда вот это произошло, Атлантида, когда это погибло или куда-то уплыла от нас, превратилась в Антарктиду, и все превратились в пингвинов, вот эти все оставшиеся бабы, а остальная баба вся помельчала неожиданно. Это все произошло за счет движения сланцев туда-сюда. Мы, ученые, называем это движение камня взад-вперед. Одним словом, после прочистки вот этих самых труб камнями, мы, когда вернулись на круги своя, баба, конечно, помельчала и значительно. Мужик, чувствуя эволюционную инверсию свою и тайную злобу, в общем, где-то даже классовую, объединяться стал и почем зря, в общем, прикладываться уже сначала туда-сюда, к левому, к правому, а потом уже и рукоприкладством заниматься. Вот, собственно, история какова.
1: Ну, то есть все-таки это связано с измельчанием бабы-матки.
2: Ну, больше это с почвой. Потому что почву, которую баба поедала, она была насыщена очень сильно ядовитыми спорами и грибами. Грибов нажравшись, баба, конечно, не могла отвечать адекватно на свои действия. И многого мужика просто закатывал и подметал. Потому как она гигантская была по своему размеру. Что твоя секвойя? То. Она огромная была. И иной раз ходила словно этот Голиаф.
1: Ну вот тогда я не пойму, почему они прекратили финансировать вот альтернативные питомники, бабы-питомники, чтобы каким-то образом вернуть это хотя бы в нормальное русло.
2: А им не надо было уже возвращать, потому как баб мелкой стала, и его классовая вражда, конечно, победила в этом случае. То есть элементарное вот это вот обезьянье чувство, что он отыграется на ней, вот до сих пор отыгрывается. Хотя неизвестно, сколько он с этой бабой морочился, вот с этой огромной. Конечно, баба тоже не была это, так скажем, паинькой или как-то.
1: Но безусловно, что с течением времени она начала чувствовать свое какое-то превосходство, исключительное положение, кстати. И вполне возможно, что если раньше баба была вынуждена как-то порой добывать себе пропитание посредством там выковыра ногтевого каких-то почв, грунтов там или обрыва, то есть сгибания древ и обрыва каких-то почек, там надпочечников, прочих деревянных потрохов, то потом, когда они стали проявлять заботу, какую-то глобальную уже социальную, естественно, она расслабилась, она обнаглела.
2: Ты знаешь, самое интересное, что деликатесом для той самой бабищи были содержание дупел. Да. То есть вот летающий мужик, он был совсем маленький.
1: Мало кто, кстати, знает вообще о том, что он существовал. Потому что его как только не называли. Там и сова-двуножка.
0: Что-то тут такое происходит, я не понимаю.
1: Софья, мы просто сейчас немножко углубляемся.
0: Дело все в том, что сейчас уже пошел новый виток спирали, и примерно то же самое, что было тогда, происходит и сейчас. Вот если говорить более конкретно, то вот здесь именно, вот в этой стране, где мы сейчас с вами проводим ночь, вот я скажу больше. Мужчина, он на самом деле измельчал сейчас в силу вот этого последнего кризиса особенно. Но вы ведь не будете отрицать, что вот это государство превратилось в страну третьего мира. То есть, собственно, специалисты здесь не нужны. Здесь нет никакой тяжелой, никакой легкой промышленности, соответственно, нет никаких мозгов, инженеров там. Соответственно, чем занимается нынешний теперешний мужик? Он или ворует, вот, или работает на ресепшене в гостинице. Таким образом, профессия его тоже измельчало. И вот в государстве он уже не может найти, собственно, ни признания, ничего. И вынужден опять вернуться вернуться к этой же самой бабе, которая как раз в период надкризисья, она адаптировалась намного лучше. И, может быть, даже вот эти и левые, и правые у нее расцвели и поднялись. Нет, как
2: я вынужден вот прервать суфражистские бредни.
1: Я тоже совершенно не согласен. По-моему, это как раз и есть вот агрессивная фашистская форма эмансипации.
2: Да, и она имела в виду вот этот кризис, это полиалит.
0: В общем, я сейчас приду.
1: Вы там только осторожней, потому что там женщины собрались, вы как-то между ними.
2: А мы озвучим сейчас это.
1: Ну, я вот еще хотел что сказать, что, конечно же, измельчание вот так называемой ПБ, первичной бабы, оно было также еще связано с желанием выжить, потому что поглощаемая ей солнечная энергия была велика к тому моменту, потому что развелось вокруг нее много всего, много, скажем так, вторичной бабы, третичной бабы, даже появились четвертичные бабы, которые облепляли ее повсюду. И все это требовало, конечно, огромного притока энергии, которой не хватало. Поэтому она пошла другим путем, будучи существом хитрым и, ну, скажем таким, одаренным от природы, одаренным мощным иммунитетом. Она автоматически включила режим уменьшения собственных габаритов попросту. Вот. Но, конечно же, в надежде, что потом, когда все эти отпадут, первичные, третичные и вторичные, две сойдутся, она опять будет той же самой вот гигабабой, которую мы и привыкли увидеть. Тут-то она и просчиталась.
2: Изнабище она называлась, изначальное бабище.
1: Да, безусловно.
2: Гигантская вот эта.
1: Гигантская баба.
2: Так что, ну вернемся
1: к музыкальному... Софью будем искать?
2: А она ушедшая.
1: Ну ладно.

0: тем не менее, все больше и больше сходимся мы, так сказать, что приток твоей реки и сам воевал.
1: Что вы говорите?
0: Ладно, ничего, да. Так вот, сходимся к теме подарков. Вот Волкогонов очень интересуется, почему не принято дарить туристические путевки в Монголию и Эмираты. И спрашивает Софья, ездили вы в Эмираты в одиночку? Прям такой вопрос такой к вам. Обычно женщинам у нас вопросы не задают.
1: И извините, я не выездная.
0: Да, и это, кстати, тоже, видимо, обижает достаточно сильно, ведь...
1: Нет, меня нисколько не обижает, потому что работа моя намного серьезнее всяких выездов. Я с гордостью могу сказать, что нашла себе применение здесь, вот, и мне незачем рваться туда. Мне тут хватает еды, одежды, у меня, в общем, нормально вот с притоками денежных средств, и мне не обязательно вот рваться за ними. Нет, все у меня, в общем, по большому счету. А что там насчет Монголии сказали?
0: Ну, уже все, уже вы про Монголию тоже ответили. Вот гораздо интереснее насчет Гербалайфа вопрос. То есть, если я, например, захочу подарить всем женщинам Гербалайф, ну, скажем так, по умеренной цене, естественно, подарить. Вот. Будет ли с моей стороны это поступком джентльменским или все-таки коммерческим?
1: Я думаю, это будет джентльменским поступком, да. По отношению к тем женщинам, которые работают в фирме по продаже Гербалайфа, вот им вы точно сделаете подарок. Они уйдут домой обрадованные, вот, и даже как-то скажут своим мужьям или вот с кем они там делит кровь, что сегодня день не прошел зря. Вот не то, что 10 предыдущих.
0: Ну, вы знаете, в самом начале нашей программы я вынес такое предложение на обсуждение. Как-то его игнорировали все. Вообще, я, исходя из того, что это предложение все игнорировали, могу прийти к выводу, что нашу программу слушают в основном женщины все-таки. А предложение было следующим. Поскольку женщины, они как говорят, что значит 8 марта, первый день весны. Вот. Я же дико возмущен этим, поскольку, высунув сегодня в окно, что ни попади, я увидел вот белые перхоти, и, в общем, весны никакой нет, завтра ее тоже не предвидится. Поэтому я сделал такое предложение, что никаких веников им подарочных и ничего такого, а просто пусть они все 8-го выходят, в общем-то, встают на что попало и расчищают улицы нашего города.
1: Ну, у меня есть к вам встречное предложение, да. Чтобы вот присутствующие здесь мужчины так не нервничали, надо просто сделать мужской праздник тоже. Вот 23 февраля он как-то выбыл из разряда праздников. Конечно, не все солдаты. Да. Уже больше никто не хочет воевать, уже не почетно совсем. Поэтому надо сделать просто день работающих мужчин.
0: Ну, кстати, вот, извините, Софья, тут даже есть еще такой момент, потому что я обратил внимание, что, например, вот 23-го все женщины у нас в сервисы ходят пьяные. 8-го, то есть в преддверии 8-го тоже все женщины пьяные. Вот, потому что, значит, не обязательно, 23-й это что, день защитника Отечества. Вот, а они тоже защищают Отечество, порой окопы роют, и каски там, броневички всякие подносят. То есть им все, что нужно, делают.
1: Ну, это получилось, вот, видите, да, день солдат. Вот, да, 1 война, июня, да. День защиты детей, солдатки. У нас есть. 8-е у нас есть тоже, это день женщины. А вот дня мужчины как-то и нет совсем.
0: Нету. Я, может быть, предложил бы вот это за неделю до посевной устроить день мужчины.
1: Или там вот, или когда католики празднуют Хэллоуин, мы могли с успехом отметить день мужчин, например, в пичку им, католикам.
0: Я тоже с трудом уловил связь.
1: Нет как, никакой связи.
0: А то есть просто...
1: No relation, да. Нет.
0: Ага. Но все-таки я думаю, что до недели, до посевной...
2: Покол льда ее надо.
0: Ну, на покол и расчистку, то есть если...
2: Да, причем, ты знаешь, сейчас новая технология, поскольку, в общем, с эксгибиционизмом и прочим женскими проявлениями бороться стало уже совсем бесполезно, поскольку часть, в общем-то, половых меньшинств, оно вообще... как ренегаты обслуживают уже их. И таким образом, окончательно заморочив голову, в общем-то, снабжают их всяческими изделиями, как там верхние, нижние одежды всякие, и внутренние.
1: У меня
2: даже
1: тоже есть точка зрения.
2: Секундочку. Вот, значит, на покол льда как отпускают. Одевают туфли на каблуках, и они нам ходят и колят лед ими сами.
0: То есть топчутся?
2: Да. Ну вот здесь вот было сегодня такое, ну, происходило.
0: Так же можно одевать им щиты все-таки, потому что они,
2: правда,
0: должны колоть, другие
2: с фонарями
0: слетают.
2: Немножко вышли из этого, из батона, из милицейского. Ну, правда, все на каблуках.
0: И все топчут.
2: Им выдали там.
0: Не, ну это тоже хороший метод. А вот по наступлению лета что тогда с ними будет? То есть вы хотите оставить их без работы?
2: Они асфальт
0: без...
2: портят, а потом кладут его опять весной.
0: Ну, класть другие должны. Не может класть тот, кто портит.
2: Ну, не
0: потому
2: буквально, они же.
0: А тогда каждый какой день... смысл в них-то?
2: Пьяная баба, она каждый день ловится.
0: Ну, тогда
2: я... Бывает так, я иногда спущусь и вижу.
1: Вот зря вы так, я вам хочу сказать, в праздник тем более зря. Вот вместо того, чтобы как-то приукрашать, возвышать образ, и так уж вот мы телевизор включаем, что мы видим? Это же ужас. Вот. А вместо этого вы могли бы рассказать чего-нибудь о женщине хорошее. Вот вы говорите, меньшинство обслуживают. Меньшинство слушают ваши передачи и потом идут шить унисексовую гомосексуальную одежду для женщин, которая не вызывает, в общем-то, ничего, кроме желания отправить ее поколоть лед или добыть денег вот куда-нибудь в то время, как мужчина может себе позволить расслабиться.
0: Я вот могу рассказать вот историю про женщину-героя. Вообще,
1: да, иначе как-то смотреть на образ женщины.
0: Вот
1: сегодня.
0: Я вот другой образ.
1: Сделайте его женственным.
0: Вот.
1: И вы спасете часть человечества. Иначе,
0: Софьюшка,
1: Александр, у вас не будет внуков.
0: Софьюшка, вот.
1: Потому что ваши дети станут гомосексуалистами.
0: Помните ли вы женщину-героя, мать-одиночку, которая вот в 43-м году прикрыла собой аж два дзота, такая Юлия Ноготь.
1: Да.
0: Сразу подряд два дзота. Справа на один прыгнул, а потом на
1: они,
0: другой.
1: Они, кстати, были разнояйцевыми близнецами с Александром Матросовым. И совершили примерно один и тот же подвиг, только в разных частях страны.
0: Ну, кстати, вот говорит о том, что насколько в то время эмансипация была обезглавлена, обезнамлена. То есть про него как-то всем известно, а про Юлию Ноготь ничего не известно. Потому что, ну как это так, женщина-герой. Женщина должна лить снаряды, класть шпалы. Но ни в коем случае ничего такого. А что ты там увидел? Ты какие чертежи ты там разглядываешь?
2: Я древний манускрипт с описанием как раз вот прогнозов на нынешнюю эпоху. И здесь, конечно, некоторые ошибки содержатся, но, в общем, все правильно.
0: Вот знаешь, кстати, тут такое пришло сообщение. Большинство вас слушают и не вникают. Но это говорит о некоторой неподготовленности, неначитанности. Вот. И, ну, о том, что у большинства отсутствует просто... образование.
1: Одежда.
0: Ну, конечно, все же слушают нас голые, безусловно, сейчас на дворе ночь. Кстати, вот ты сказал об эксгибиционизме, ты же с намеком, ты же не просто так. Если, например, сейчас вот ты вырастешь, у тебя глаз в приемнике, в любом, который стоит где-то дома, ты увидишь перед собой очень много голых людей, которые вот сидят тупо и смотрят на этот приемник, откуда льется твой голос. Эксгибиционизм.
2: На самом деле, вот эти вопросы приходят из тех точек, в общем, отдаленных уголков, где вот эти скрэмблеры, они уже поднаторели, знаешь, как искажать действительность. То есть вот то, что мы уже говорим, это ни в какие ворота не лезет.
0: А есть вообще день спортсмена у нас?
2: Да, день космонавта, это и есть день спортсмена. Ну, просто... Это раньше был день прыгуна в высоту.
0: День... Послушай, я вот день... Я хотел сказать вот еще что, что вот эти женщины, которые занимаются толканием ядер, кегель там, и других тяжелых предметов, mm-hmm. куда ни попадя, на дистанцию, да, вот, они же выступали с демонстрацией, что, дескать, мы требуем вот, отмену вообще всяческих женских дней, то есть они были основными.
2: Вот ты знаешь, чем больше они об этом говорят, тем как-то mm-hmm. они больше акцентируют на внимание на том, что дали им вот это равноправие.
0: Безусловно, безусловно.
2: Им вот как бы даже больше, чем равноправие. Дали даже больше.
1: Да, по-моему, это же вчера все было. Сегодня уже все домой хотят.
0: Ну, так вот вы посмотрите
2: вот
0: сами.
2: Теперь домой хотят.
0: Все правильно. Но вот. Они же находятся в безвыездном положении. Вот ты сказал, да, что она прыгает, она выше всех, да? Там выше всех прыгнула, к примеру. Ага. Но все равно ее перед этим и после этого накормят слаще всех. Вот в чем дело. То есть она вроде прыгнула выше всех, она, считай, Гагарин, да, она, считай, победитель, с большой буквы победитель. Но даже после этого ей все равно положат...
2: большая буква.
0: Да, да. Даже после этого ей положат большую ногу в миску эту, и похлебки дадут больше. А все почему? Потому что она женщина, то есть беспроигрышное положение. То есть хорошо, вот она уже готова. Уже как все сидят, ждут, сейчас поедет. Вот, ну а как же...
2: В некоторых местах бывает так вот, что... Насчет прыжков этих вот в высоту, ты прав.
0: Ну, я предлагаю, что им нужно прыгать в высоту с положения стоя хотя бы, чтобы как-то удивлять действительно. По той причине, что... Почему, например, если вот он прыгнет в высоту, да, вот он стоит, сейчас он прыгнет в высоту, и она прыгнет в высоту. Предположим, они прыгнут одинаково. Так кто-то давай замерь. То есть у него ляжки худее, чем у нее. Почему, почему бы ему прыгать выше? Естественно, он должен прыгнуть ниже по всем вообще, вот по всем параметрам. Но все равно она будет Гагарин, а он, извиняюсь...
2: На самом деле это не зависит совершенно от их способностей, от их веса.
0: От пола, ляжек тоже. От
2: нет,
0: пола,
2: а нет? Зависит от того, как относятся к ним люди, которые их запускают туда. В общем-то, два этих стартера, которые придают ускорение начальное, насколько они относятся к ним хорошо или плохо, настолько
0: ну,
2: они...
0: Ну, а тут опять, понимаешь, это я не случайно сказал. Естественно, что они, поскольку они обладают мужскими половыми гормонами, они относятся к ней более предвзято. С одной стороны, они ее и боятся ушибить, как-то кинуть так никуда-то не туда. С другой стороны, кидают ее сильнее. Они воле-поневоле подыгрывают к ней. Ты сам же знаешь, как в грузовике ты едешь, на уборочную, рядом девка сидит. Ты же как? Ты же ее двигаешь бережно попой, так, чтобы сексуально. А по ней рядом меня посади. Ты же меня забодаешь бедром своим. У тебя же на бедрах рога. Растут, чтобы бодать.
2: По поводу прыжков и поездок в грузовике. Ты знаешь, что это объединяет их? В общем-то, одна этиология. Человечество, как известно, в общем-то, имеет некоторую относительность,
0: с
2: фауной. То есть, вот, например, существуют люди пернатые, так скажем, да? Потом существуют там рыбы-люди. Так вот, как ты думаешь, вот там млекопитающие, в общем, там рогатый скот, там и так далее.
0: Да.
2: Вот скажи, вот по твоему мнению такому, по обывательскому, по дебильному, по простому, вот эти вот прыгуны, это кто?
0: Скоты.
2: По этиологии.
0: Да скоты.
2: Нет, это рыбы. И запуск их осуществляют вот эти вот люди, которые, в общем-то... Ну, ты представляешь, как рыбу бросает вообще. Будь здоров. Она летит, у нее совершенно обтекаемость, у нее там совершенно другая геометрия. Она пока летит, высыхает.
0: Кстати,
2: и падает. Пошло.
0: Ты очень не тактично сейчас сказал, потому что, например, с точки зрения рыбы геометрия у тебя другая. А она-то считает, что у нее нормально. Ты подумай, если она прыгает...
2: Но если она пасть не будет развивать...
0: Ну, шура, да она-то обветрится вся.
2: Ей нужно жабры тоже открыть. Тогда все, будет
0: надо
2: определенный
0: свист.
1: Можно я вас верну?
2: Он срисовал и запустил.
0: Сейчас, подожди, сейчас. Году. Так послушай, ну хорошо, это же зависит опять же от того, с какого момента она вылетает. Потому что бывает как, что они затаятся и вылетают уже с поднятого какого-то. Mm-hmm. То есть, когда он разглядывает. Это не те, это дура.
2: Да.
0: А вот те, которые вот так вот сами по себе, сами, то есть это их влечет. А их влечет, значит, они подходят с определенным вкусом к этому, понимаешь? То есть я, например, пробовал так же, да, я думаю, я вот это вот как выпрыгнут, не выходит. Угу. Вроде я-то царь.
2: Угу.
0: А не выходит.
2: Царь-птица.
0: Да. А не выходит, понимаешь? Угу. Ну, мало того, тут еще какая ситуация. Эти сразу пикируют, вот те, кого-то назвал, их хватает. То есть их прыжки вот эти показательные, глупые с точки зрения природы. Ну, там, популяции не помогают.
2: Это ничего. Только когти на ногах отпускает.
0: Да, только когти, и все.
2: Не следит за этим.
0: С другой стороны, они таким образом корректируют вот развитие другого вида, который их хватает.
2: А крупных можно угадать по помету, сам понимаешь.
0: Да,
2: они
0: да.
2: оставляют за собой.
1: И что же, вот то каждые выходные в этом ключе?
2: Нет, это все, опять же, вводное к тому, что...
0: К основной теме,
2: что вы сегодня написали нам в заявке этой.
1: А то я же вот слушала уже 10 минут.
0: Ну я ладно, я, если позволить, все-таки вернусь к основной теме нашей беседы. Хорошо, вот мы едем, да, на посевную. Хорошо, представь себе, что она слезает, ты же ей руку подашь.
1: Да вроде зима сейчас.
0: Но все равно мы о посевной. Вот, ты же руку ей подашь.
2: Мы говорим, они же зимой сеют.
0: Да, а что ты ему скажешь? Ну что-то застрял, что-то застрял там, ну слезай, что-то там.
2: Так они из машины прямо засевают.
0: Они сыпятся просто оттуда. Вот видишь, как это называется соседство, понимаешь?
1: Я думала, вы что-то на злобу дня хотите.
0: Слушай, я вот что помню, еду я однажды, да, а там народу битком в метро, ну вообще не протолкнуться, ну очень много. И одна раз ко мне так, и вот сиськами-то ко мне прям приперлась такая, и стоит. Знаешь, поди ко мне мужик с сиськами приплись. Я бы сказал, ну-ка ты, козлина, отодвинься. Вот, а она-то стоит, понимаешь, так, извините, я вас не прижала, понимаешь, я тут так возьми, да и брякни. Говорю, да что вы, разве такой груз может быть неприятен? Ну, я тогда был не женат, вот, вернее, как раз промеж расперды, меж тремя. Вот, ты понимаешь, о чем речь? То есть в данном случае это и помеха, не помеха. Ага. Да, ну, а я вот что хочу сказать, а наоборот, представьте, что она стоит, и я тут к ней-то раз и прижмусь. Она что будет? Мерзавец туда-сюда. Сюда. Что, ей неприятно, что ли? Ей не менее приятно. Теперь, опять же, две их возьмем. Вот если две их, прижим такой произойдет, да? Они ведут себя лояльно. То есть они, видите ли, подружки-понебратки. Они, видите ли, понимают, о чем разговор.
1: Ну, да.
0: Что?
1: Ну. Но больных людей тоже много в метро.
0: Очень много. Да, очень много.
1: Знаете, иной раз даже не поймешь, с какой целью прижимается. Вот к вам хорошо с понятной целью вот прижалась, а бывают же, знаете, разные люди самые.
0: Угу. Ну вот что-то Андрей, я вижу, хочет сказать. Да, мы слушаем. Видимо, по поводу все-таки вот
1: высоты и соседства.
0: Можно
1: я все-таки вопрос задам?
0: Не, а почему так? Да. Коммунальное соседство. Вот есть понятие соседства промежуточное, да? Ну, скажем так, соседство косвенное. Например, они находились в одной комнате, они коснулись. Да, mm-hmm. их как так обстукнуло, да? Вот, а бывают коммунальные соседства. Они живут бок о бок рядом. Они бьют током, а?
2: Не бьет.
1: Ой, это же, вы знаете, вот не знаешь, где этот кризис отразится вообще. А это я хотела все-таки насчет подарков спросить.
0: Да.
1: Вот, ну, может быть, вы что-то все-таки предложите, потому что завтра и послезавтра наверняка будет много людей предлагать. Навязывать свои подарки. Вот, может быть, в качестве защитных что-то вы сможете предложить, раз уж мы
2: я
1: все
2: думаю,
1: сюда
2: что
1: пришли.
2: Землю для засадки цветков надо дать.
0: Даже это не цветки помог. Называются, а это как ее называется? Не цветки, а это по-другому она называется рассада.
2: Ну, одним словом, землю нужно землю. Всем дать.
0: Землю.
2: А требовали-то.
0: Каждой женщине
2: давно
0: надо
2: уже.
0: По земле. Ну, вообще, вот давайте так посмотрим. У кого больше чувство собственности развито? У женщины или у мужчин? Это все лажа, что кулаки, там, Будённый, там, это самое, этот Феликс Эдмундович.
2: Заводы, да.
0: Ну, что, бабы, они собственники. Вот, например, что у нас было, да, едем мы. Павлов Посад. Самосвал застрял, здоровый. Ему хоть бы хны, он ушел, и все, он пьяный ушел, самосвал пропадает, там бензопила лежит, планшет, все лежит. А баба вернулась, сама вытолкала, увезла. Кто после этого скажет, что она не собственница?
2: Ну, к нему доехали.
0: Доехали, потом подожгли там все, что могли. Ну, уже поздно было. Речь-то идет о другом.
1: Она радеет.
0: Что вот откуда проблема кулачества?
1: Просто, да,
0: ну, а это и называется кулачество, собственничество, гипертрофированное. с позволения сказать, собственничество.
1: Но это вам хорошее, домовитое попалось.
0: А бывают какие?
1: А бывают, знаете,
0: ну, Саша, скажите, Софья, что все раздаст. Все до последнего яичка из дома вынесу, да?
1: Нет, муж пьяный, ага. И текать по своим делам, знаете, вот те, о которых вы тут в предваряющей части говорили, ведь они же именно такие.
0: Не, ну это, скорее всего...
1: Муж спит, а она побежала.
0: Это творческих концепций. Ну, или этих.
1: Кто?
0: Ну, тетки, кто вот эти. То есть, девушка, он же меня не понимает, он напился. То есть, мой-то опять запил, она говорит, по телефону. А ты как? Она говорит, да сегодня спектакль удачный был. Вот, а у тебя что? А я и выйти не могла, потому что мой напился. Я уж не знаю, что с ним будет. Там плохо ему сейчас будет или что там с ним. Ну, ты бы, говорит, там бабушке позвонил. Да мне уж, говорит, стыдно перед бабушкой. Стыдно уже. Бабушка думает, что все, сейчас уже. Куда там это бабушка? Бабушка терпеть у него. Да он проснется, бабушку убьет. Да и бабушку кормить надо. Бабушка под себя уже ходит он вторую неделю. Ну, куда деваться ей? А? Спектакль сорван, этот пьяный.
1: Ведь обычная, правда же, картина?
0: Обычная картина.
1: Обычная. Вот я вам и говорю, вы женский образ своего как-то украшаете и возвышаете, потому что иначе ж забежит.
2: Мы его возвысили. Вот я, например, дал историческую справку. Куда уж выше? Какая она, какова она была?
1: Но вы справку-то дали, а далее вы что предлагаете? Пусть идет в свой собственный день, там, каблуками лед раскалывает, чтобы мужчина к 10 пошел уже на работу по чистой тропе. Это куда же годится-то?
2: Я говорю, считаю, чтобы вот каждой бабе по цветку досталось или по несколько, нужно, в общем-то, возродить эту традицию, по крайней мере, какой-то организовать женский не то, что день, а вот женский год, чтобы вокруг там, например, одной бабищи, там, например, собралось сколько надо, как доисторические времена было, и вот они, чтобы колобродили там вокруг нее и цветки ей дарили, и всякую ну, все,
0: да,
2: что надо.
0: Все, да,
2: что
0: не попадя. Да.
2: Одним словом, я думаю, таким образом так вырастим таких баб.
1: Ну, вот ты все с иронией, я полагаю. А ведь если действительно это не проводить в жизнь, вот как вы, вот чем занимаетесь, вот сидите, понимаете, и в женский день обсмеиваете эту самую вот женщину. Да?
2: А я вот полагаю, что нужно все-таки помимо округления там восьмерочного такого существует день женщин, а это неправильно. На самом деле должен быть день там теток, день девушек,
0: да,
2: день...
0: Да. Да,
2: день,
0: да.
2: Там жены день, да. Второй жены.
0: А то что
2: день,
0: это такое?
1: День любовницы.
0: Да. Женский день. Что это такое?
2: День девочек, день там
0: полудевочек.
1: День старушки.
2: Да, день старушки. День бабки, день тетки там и так далее.
0: Собрались все там, сидят.
2: Короче, все дни.
0: Пусть по очереди.
2: Надо уже все давно упорядочить, чтобы они все с цветами
0: ходили. Бред просто, конечно. Ну, приходят тут, понимаешь, да, с клипсами, морда накрашенная, а, говорит, царица-лебедь, я говорю, ты, говорю, лебедь, ты, говорю, ты посмотри на себя-то, чучело, какая же ты, говорю, лебедь-то, ведь она ж пришла, она ж уверена, что она лебедь, я говорю, цыганская-то баронесса, ты, говорю.
1: Похоже, не сдвинуть.
0: А ненависть-то какая у них друг к другу. Ой, ну ты помнишь, да, вот это что было?
2: Да.
0: Только что если ж битва, так битва. Это же потом в грязи типа стали. Давай в грязи, этот самый реслинг, кикбоксинг баби, там то все, подъем грудями тяжести. И все это уже потом оккультурено. Да там же бьются, это же звери.
2: На самом деле это нисколько не унижение, а возврат вот к этому прототипу.
0: Безусловно, безусловно.
2: Некоторый мужик, он как бы зафиксировал себе и не хочет отделаться.
1: А куда именно возврат? Я вот вам могу напомнить.
2: Великой бабе.
1: Эпоху
0: к первой бабе, к первой бабе.
1: Греческую, когда...
2: Да, там знаешь, какую лепили бабу огромную.
1: Лепили.
0: Но она там была, там другой менталитет был.
1: А за удовольствиями ходили друг к другу.
0: Софья,
1: и рухнула ваша Римская империя.
0: Ты правильно.
2: Нет, вот, кстати, они... одна окаменелая баба вообще сформировала своим туловом, своим телесным болваном материк. Об этом никто не упоминает.
0: А то, что они там облепили его и создали там, дескать, какую-то цивилизацию. Да какая
1: это
0: цивилизация?
1: Единицы, единицы.
0: Ну, это мощные единицы. Это то же самое, что птички, которые вот выклевывают из зубов крокодила, что-то могут сказать. Да мы цивилизацию, угрожать ядерным оружием другой какой-то. То же самое. А вот пример, гигантская баба. Это даже зубья гигантская баба, а более
2: гигантская. Великая.
0: А они-то где? Они в голове больше бабы, понимаешь?
1: Правильно. Вот это хороший пример.
0: Хороший
1: да,
0: пример.
1: Это вы правильно сказали, вот иначе же. Вот это же, вы понимаете, что, что такое средство массовой информации? Вот вы, видимо, Александр, даже отчеты себе не отдаете. Вот вас слушают 15-летние мальчики, 16, которые учатся.
0: Причем, заметьте, голые.
1: Сегодня, да, голые ночь, потому что 2:32 вот на наших часах. Вот они слушают, далее у них путь какой? Они пойдут учиться в текстильный институт. Ну, например, там какой-то небольшой процент, да? И далее они будут пошивать одежду. Вот. А образ женщины из ваших радиопередач у них сформировался какой жуткий совершенно. Вот представьте себе, что они лишены других средств информации массовой. Они не читали ничего, они только смотрят телевизор вот с этими тремя женскими передачами, где вот совершенно необыкновенные женщины выступают и слушают вас. Как...
0: Это ж повтор. Вот ты мне объясни, Софья.
1: Единственный
0: вот
1: источник.
0: Вот скажите.
1: И для кого они пойдут пошивать платье?
0: Сама-то смотришь?
1: Я все смотрю.
0: Вот скажи.
1: Я на ставке.
0: Вот,
1: я
0: слушай,
1: вынужден
0: да, вот
1: смотреть все.
0: Софья, подожди. Вот хорошо, вот эти три, которые сидят, они одни и те же. Вот я как-то не включу, одни и те же героини. Что у нас, баб, что ли, умных не хватает или красивых? Они уж там состарились. У них уж наверное, выносят вместе с этими стульями, потому что они оторваться не могут, прилипли там. Это что ж такая за узколобость? Ну не можешь одна и та же, вот это я все сама там с одной и той же героиней 3 года. Ну ладно, это которая все воспрашивает, дурочкой прикидывается, ладно, работа. Но эти-то две одни и те же.
1: Она не дурочка. Она журналист.
0: Ну извините.
2: Что, вам этот текст кто писал?
1: Да. Вот. Ну что ж.
0: Ну что? Может быть, послушаем, кто что-нибудь спросить хочет?
1: Пойдемте, может быть, в
0: давай
1: холл,
0: послушаем,
1: там, по-моему, может. Танцы начались.
0: Нет. Подъем
2: команде.
0: Да? На танцы все-таки? Или нет?
1: Ну, это, конечно, ваше дело. Я бы сходила.
2: С пляшем.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня обиженная женщина Софья Бах, баситолог Андрей Орлов. И я показываю, что те послания, которые вы присылаете к нам сюда, их очень много, сейчас по очереди начнем. Постоянно перебивают. Постоянно перебивают. Да. Я думаю, что ваша передача должна стать более длинной, идти каждую ночь для того, чтобы те люди, которые ее слушают, отдыхали. Такие же прекрасные люди должны доминировать, во всяком случае, в ночном эфире. Ночью позволено более чем без политики отдаваться чувству. Хотелось бы, чтобы эти чувства присутствовали в вашей передаче. Я знаю, что для меня они присутствуют. Расширьте сферу этой деятельности. Без подписи письмо от Сергея Есенина. Сообщение, такая подпись и есть. Вся моя душа — это вы. Вся моя жизнь — это вы. Спасибо вам, дорогие. Спасибо вам, Сергей. Только что сообщение от Андрея Васильевича. Саша, спасибо. Я старенький, но я знаю, что это очень нужно. Еще раз спасибо. Спасибо вам, Андрей Васильевич, за ваше послание. И мы продолжаем предновогоднюю нашу беседу праздничную о 8-м и прочих крендельках с нашими гостями. Но тем не менее, ведь многие из них пытаются каким-то образом, уже когда все кончилось, все съедено, значит, часть уснула, часть разошлась, они так шуршат очень пакетами, показывают, что, дескать, смотрите, сколько мы напекли. Это в наш-то праздник. Смотрите, еще у меня осталось, я еще и Марии Петровне с собой дала, она говорит. А если не дала, не дай бог, то Мария Петровна хрена с два уйдет, не прихватив. Даже порой как градусник пузырь запихнет дорогого виски под мышку и только тогда уйдет. А ведь, между прочим, сестры родные, ну или в лучшем случае жены родных братьев.
1: Да кто сейчас кому чего дает, знаете?
0: Вот в том-то дело.
1: Вот я помню раньше, какие хорошие были отношения с соседями по лестничной клетке. Вот когда начинаются какие-нибудь...
0: Да чего все-таки у них язык неуклюжий?
1: Про праздники у кого?
0: Нет, это мы освоил.
1: Что, про кого он говорит, не знаю. Вот когда начинаются какие-то праздники, мы всегда, значит, что-то пекли и несли соседям. Сейчас все пекут, я по запаху чувствую, иду домой, когда... Но никто никого не угощает, никто.
2: Это вы да, к чему-то? Вот в последнее время, кстати, вот это злоупотребление выпечкой, оно приводит к тому, что люди стали какие-то эндорфины получать из этого дела. Они, в общем-то, с путем каких-то особых химических, биохимических процессов, разлагая вот эти вот сахара, которые там образуются, они научились уже сублимировать их и синтезировать даже в какие-то вот определенные эффективные средства химические. Ну, поэтому да. Они-то с такой интенсивностью обмениваются этими выпечками.
0: А, Софья, вот можно я у Софьи поинтересуюсь? Вы, будучи, значит, находясь в таком состоянии дебильном, как-то школа, вот, и до нее еще...
1: В смысле,
0: вот,
1: раньше?
0: Сад, да.
1: Или что, раньше. Имейте в виду, а то я сейчас опять
0: тогда
1: уйду.
0: Вот еще, да.
1: Там очень в холле интересно у вас.
0: Нет, ну там раньше. Имеется в виду, в детско-садовском таком состоянии приходилось ли вам танцевать танец буратинки и стучать друг об друга деревянными флажками с надписью «1 мая».
1: А никогда меня не ставили на танцы, потому что я вот была полная в детстве всегда. Вот поэтому...
0: Отсутствие, в смысле, у вас было координации движений, вот, то есть была полностью дискредитация.
1: Зато речь была у меня хорошая, и я всегда стихи читала.
0: А давали ли вам пить рыбий жир? Или, потому что я помню, у нас девочка мне ни в коем случае, когда в бытность мою работу воспитателем детского сада, нам говорили, ни-ни, девочкам рыбий жир не давай, а то они могут сблевнуть.
1: А я же вот в детский сад-то не ходила. Меня освободили.
0: А вот так
1: в школе уже не кормили
0: никого. А в окна хоть смотреть, если... Ну, вы же не ходите мимо окон просто так. Вы же наверняка смотрите, подтягиваетесь. Ведь женщины, они от природы любопытны. Я сколько видел, идешь, бывало, ночью висят. Понимаешь, подтянулись, висят.
1: Много есть окон. Я не страдаю педофилией. Много есть окон, где мужчины тоже что-то едят.
0: Висят.
1: Это
0: тоже.
1: Это более интересно.
0: Хороший ответ на вопрос. Андрей, ну что у вас, какие есть соображения по всему мной высказанному? И Софью, конечно, тоже.
2: Ну, вы как затронули вопрос, связанный...
1: Еды.
2: Да,
1: вот
2: едой.
1: Вы здесь такими научными выражаетесь предложениями, я бы сказала. Вот, ну, вот создается впечатление, что вы, в общем-то, не дураки далеко.
2: Вот вам и...
0: Благодарность.
2: Да. Так вот, возвращаясь к этому заключению, интересное дело, вот как женщина, она находит быстро очень на основе гастрономического общения, обмениваясь выпечкой, она быстро вступает в эмоциональный контакт и таким образом налаживаются паутинные связи, которые плетутся все интенсивнее и интенсивнее. Вот. У мужика, в общем-то, таким образом, как в качестве, опять же, протеста, присасывание к бутылковым происходит и поедание фаллических агентов внутрь себя, оно как бы тоже объединяет, но на время. Потом оно вызывает дебош и умопомрачение временное. Но сейчас, в общем, существует некоторая программа, называется она... Вы, наверное, слышали, врачи без таможни и без границ. То есть он на самом деле... Это связано с тем, что молодые кадры, они недостаточно навыков имеют. И чтобы развязать руки подрастающей медицине вот этой поросли, организовали такую андерграундную акцию, как «Врачи без таможни, без мозгов и без границ». То есть он, наколовший себе на пальцах там Миши или Васи, он уже в состоянии как бы оперировать, находясь только что на приемных экзаменах. Он приходит и тут же, поймавший кого-нибудь, кто послабее, может уже оперировать и приступать. И это поощряется, потому как лозунг «Врачи без границ, без мозгов, и без костей, и без таможни, и без всего». Они могут уже приступать, вот заявивши только, а назвался этим самым врачом, можно приступать.
0: Угу.
2: Вот. И это достижение как раз, если говорить о половых каких-то дифференциациях, то это как раз достижение вот мужской части, потому что хирургия, суть есть мужское занятие, потому как не всяк возьмется, присосавшись к бутылкам, приступать сразу к полостным операциям или же к вскрытию черепа или же лица.
0: А вот,
2: обычно лицо вскрывают, пытаются, по крайней мере. Даже он не имеет никаких навыков, но он потенциально участвует в этом проекте «Врачи без мозгов», потому как он хочет лишить оппонента и себя тоже. Себя бутылками, а его, значит, путем нехитрого хирургического вмешательства кулачковым или кулаковым, в зависимости от антропологических данных.
0: Вот ты заметь, я знаю, что ты отслеживал динамику развития клеточных заемов. Вот, то есть, если у мужчин клеточный заем происходит в каком смысле, то есть он выходит, значит, в трусниках порой, ну или там накинет халат, звонит, так, Макарыч, слушай, есть там, типа, тянуть что-то, да, Беломор, ну давай, сойдет, берет. Или там, слушай, есть там что-нибудь, остограмится, есть, ну давай, да. У женщин это было так, слушай, маслица под солнышко, ну, есть, то ли собралась, мой сейчас придет блинков попечь, а вот это нету, давай. Вот, то сейчас очень часто мы вот посредством камер скрытого наблюдения и, в общем-то, с помощью агентов видим, что вот этот клеточный заем бабий, он тоже принимает формы и мужского. То есть и покурить они также просят, и попить также просят водочки. Ну, плюс у них остались маслица, сальцо, лучок, то есть то, чего мужской клеточный заем, в общем-то, исключает. Да, попросту говоря. То есть здесь практически их сфера деятельности...
2: Ты какие-то продукты перечисляешь, омерзительные.
0: А по просьбе женщин, вот тут к нам женщин очень много пишут, вот, например, Маргарита Ивановна Спиридонова говорит: дорогие мои ребята, я уже пожилая женщина, слушаю вашу программу с восторгом, но не могли бы вы обсудить тему клеточного заема? Но я так понял, что она об этом.
2: Ну, это одна из пирамид очередных.
0: Ну,
2: вот,
0: да, но тем не менее, согласись,
2: что
0: сфера... Ты
2: лучше научи отбивные из
0: сала
2: делать. Сфера-то
0: больше. Вот ты подумай сам, еще, например, в 70-х годах, да, там даже бывало, они впятером одни трусы носили. Типа, ты что там, это, я сегодня в Лискиных трусах, там, а ты что? А я там, ну, колготки у Машки заняла. Вот.
2: Ой, гадость.
0: То сейчас получается, что вот все, что делаем мы, делают и они, плюс намного больше. Ты вот не понимаешь, это опасность. Ты легко к этому относишься.
1: А зато я знаю, что сейчас вот чаще всего мужчин друг у друга просят вот в качестве клеточного заема.
0: Чего?
1: Таблетки. Вот разные таблетки, да, да. Вот если ко мне заходит мужчина, обязательно за таблетками. Я уже дверь, когда... Я в глазок сначала смотрю, ну, думаю, что вы тоже, да? Вот смотрю в глазок, я вижу мужчина. Я уже точно знаю, зачем он пришел. Потому что женщина может взять яйца, у меня берут масло.
0: А вот, возвращают потом, еще? Мне интересно, или нет, или с концами.
1: А вы знаете, вот разные бывают женщины. Одни никогда не возвращают. Кстати,
0: да,
1: вот
0: продуктами.
1: Никогда
0: тоже
1: ничего не возвращают.
0: А если там напекут, вот несет,
1: это
0: несет.
1: Как правило, вот те, которые к среднему классу относятся и ниже. Угу. А вот те, которые к более обеспеченному слою населения, да, они вот даже, например, небольшой стаканчик сальцы возьмут, угу, и все равно стараются на следующий день вернуть.
2: А я вот заметил, ко мне тоже не заходило, но все время, угу, я эти все яйца пометил, потому как мои они были все. Я их пометил, проштамповал невидимыми чернилами, а когда мне их вернули, они оказались те же самые. Это как понимать?
0: Я объясню то же самое, что с деньгами. Я одной
2: нет,
0: дал...
2: Нет, я у нее хочу
0: у нее
2: спросить.
0: Да.
1: А может быть, это кто брал у вас? Женщина или мужчина?
2: Женщина.
1: Она
2: брала,
1: наверное, просто хотела вступить в контакт с вами.
2: А у нее, по-моему, не контактное состояние было.
1: Ну, тогда зачем же она взяла, интересно?
2: Вот не
0: потом мы хотим у вас узнать.
1: Не покатать же. Да нет, я думаю, что она взяла как раз.

0: Говорит, дай, пожалуйста, 15 рублей, вот нужно. Я дал, не вернула. Приходит еще через неделю, мне, говорит, пяток яиц. Я дал, не вернула. И я понял, почему она вернула тебе яйца. Угу. Чтобы показать свою платеж и кредитоспособность. Понимаешь? Она у тебя берет, ничем не рискуя, не тратя, это возвращает. Ты, естественно, садишься на измену, что человек платит по своим долгам. И в дальнейшем ворота твоей души открыты для ее алчной костлявой ручонки с грязными когтями.
1: Да ты что? Я вот, например, стольник тоже ей отдал, как по твоему примеру. Ты меня научил. Она мне через неделю заявляется и говорит, что она на автобусе проездила эти все деньги. $100.
0: Да?
1: Да. Вот.
0: Ну что, пойдем?
1: Пошли.

0: продолжаем нашу предпраздничную, посвященную победе, программу. Принимает тут участие в ней, соответственно, обиженная женщина Софья Бах, Андрей Орлов, бузитолог. Ну, соответственно, в какой-то степени я тоже тут присутствую. И, если позволите, я зачитаю ряд писем, которые пришли на адрес нашей программы. Сашенька, сам не спишь и не даешь уснуть другим. Спасибо, Андрей. Спасибо тебе, Андрей, что ты слушаешь нашу программу. Далее. Письмо от Зинаиды Георгиевны Ветовь. Я уже 5 лет как на пенсии. Только вы являетесь моей отдушиной и позволяете жить неполноценной, интересной жизнью. Спасибо, спасибо вам, Зинаида Георгиевна. К сожалению, все просят, чтобы наша программа расширила рамки своего вещания и вещала и днем, и ночью.
1: А ты знаешь, вот, кстати, вот этот проект, который сейчас уже воплощается частично, как вот во времена на Второй мировой войны ездили эти камуфляжные броневики, и там вещало из такого громкоговорителя. Да, да. Мы сейчас это, в общем-то, это несложно. И я полагаю, что по многочисленным просьбам можно, в общем-то, как раз начиная с часа, с 2 часов ночи
0: ездить, особенно по отдаленным районам, куда... Да.
2: Вот смех смехом, а ведь действительно много же регионов не охваченных.
1: Смех смехом, что это такое?
2: Ну, я так полагаю, вы
0: странно.
2: Тут...
0: Видимо, танец
2: в основном
0: женский.
2: Да, шутите. Смех,
0: да? Что мы шутим?
2: Что?
0: Софья,
2: серьезной
0: дальше.
2: Информации мало в вашей
0: радиопередаче. Оказывается, ваш разговор имеет некое экстрасенсорное воздействие. У меня прошла голова, которая болела аж с утра. Спасибо вам, Блумберг. А мы очень рады. Саша, добрый вечер, удачи. Привет твоим радиослушателям. Скажи что-нибудь доброе. Ну, уже вы сказали нам столько доброго, наш веселый, разудалый, праздничный военный сказочник, что мы даже не рискуем с вами соперничать. Да. Ну что же, значит, тема нашей беседы продолжается. И про яйца мы проговорили, про денежные купюры проговорили. Отдельный момент, касающийся ремонтов и полового созревания детей. Вот ваша последняя статья, Софья, в «Огоньке», касающаяся вот именно...
2: полового созревания.
0: Безусловно, не ремонта же, ну как...
2: А я, да, пишу.
1: То есть это с ее слов написано одним журналистом, который совершенно неправильно интерпретировал в своем ключе. Дело в том, что речь шла о совершенно прозаичной вещи. То, чем занимается любая женщина, то есть циклевка и покрытие лаком полов. Вот. И как бы привлечением для этих целей...

0: детей от 3 до 18 лет. Вот. Малолетние балбесы в это время кружат хороводы и помогают тем самым женщине ощутить хозяйкой положения себя, и она может, так сказать, сгребая циклы и все необходимое к себе в уголок, в общем-то...
1: Еще я часто надиктовываю о причинах детской мастурбации. Но если вас что-то конкретно интересует, то вы тоже спрашиваете.
0: Это тоже связано с полом, кстати. Вот когда заменяют паркет, это называется у них это вот как раз вот этим словом.
2: Да, действительно, сегодня вас ругать не за что, к сожалению. А тогда, да, хотелось бы, тогда получайте стандартную фразу. Спасибо, спасибо вам, дорогие. Только вы наша отдушина в бессонные майские ночи. Аня, привет жене и детям.
1: Александр, а вот да. Я никогда раньше не слушала вашу передачу. А вы вообще-то по телефону со слушателями общаетесь? Или у вас все звонки в записи?
2: Безусловно,
1: или как
2: давайте,
1: вы
2: давайте
1: разбираетесь
2: послушаем. С этим? Я только прежде, чем мы сейчас поднимем телефонную трубку, хотел бы вот еще сказать, что она ведь, когда они рядом, вот тут копошатся, циклю, или что-то. Да. Она же может сказать, например, бабушке, когда та звонит, говорит, а где Даша, к примеру? Она говорит, Даша здесь, понимаешь? То есть вот они, дети, здесь, на виду. Угу. Все они тут под крышей.
1: А, то есть, другими словами, вы хотите сказать, что вы в прямом эфире не принимаете звонков?
2: Да нет, ради вас. Так, сейчас.
1: Нет, я не настаиваю. Я ни в коем случае. Я просто выяснить хотела.
0: Что такое ради вас? Вот радио просто понятно, а ради
1: это
0: вас...
1: Это имя и фамилия. Тут
2: передайте Софье. Софья, если вы созрели, вы уже не ребенок. Почти ребенок. Не отчаивайтесь. У вас еще все впереди. Федор.
1: Федор, доброе письмо. Спасибо тебе. Ты, кстати, вот можешь и позвонить тоже.
2: Да. Ну что же, поднимаем телефонную трубку. Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Софья Бах обиженная, псевдоним ее литературный.
1: Обманутая. Почему вы меня сегодня весь день обиженной называете? На обиженных сами знаете что, а меня обманули.
2: Извините, пожалуйста. И, конечно же, Андрей Орлов, бозитолог, с шикарными буденовскими усами, которые тебе идут. На самом деле, я был удивлен смене имиджа. Особо ты как-то не...
1: Вот видите, весь прямой эфир, они, собственно, делают друг другу комплименты. Вот и то, что я пришла с синими ногтями и высокой прической, ни один из них никак не откомментировал. А вот друг от друга, они там у одного лысина, у другого усы буденовские, вот, понимаете, наводит на размышления. И праздник нашим не нравится.
2: Вот
1: тоже.
2: Ты заметь, кстати, насколько вот нас сейчас уже прибило на сон, насколько она бодрая. Она чувствует нашу эмоциональную слабость. Давай наезжать, что фашистский танк, который затоптал, да, всех.
1: А если вы так со мной будете, я пойду в холл танцевать. Там много мужчин, которые чтят праздник и дарят цветки.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
2: Да.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогой.
3: У меня, значит, вопрос, во-первых, к Софье Бабах, а также вот к специалисту, женоведу, эксперту. Вот, правда ли, что праздник 8 марта, он благостно сказывается на так называемых женских болезнях? В частности, кариесу промежности и бешенству правды матки. Спасибо.
2: До свидания. Спасибо.
1: Что, ну, он
2: что
1: такое
2: вы на меня так смотрите?
1: Наговорил.
2: Что вы на меня так смотрите? То есть, ну, человек как-то решил вот поиграть словами, там, да, кариус промежности, там, это...
0: Ну, Софья, как бесконечно потерпевшая, может сказать, ответить, что таких болезней, может быть, и не бывает.
1: Я думаю, что здесь никакой нет связи с праздником, вот.
2: Ну, авитаминоз, это же вот как-то странно устраивать праздники в разгар амплитуды авитаминоза. Вот, по идее, это наоборот, любой праздник, это как посевная кончилась, корову подоили, все там уже у них, типа, венок сплели, босые кречки, ноги в сенокос. А тут получается, что вроде вот ни туда, ни сюда, еще, например, выгони их всех раздетых в лесное поле и в чищобу, они и помёрзнут, все попадают. Почему принято праздники устраивать в трудное для тушки время? Вот, ну, вот, например,
1: Ты, я вам больше скажу, и пост
2: сейчас... Я солнышко
1: сейчас...
2: уже не кручу, Софья, солнышко не кручу на
1: я
2: турнике.
1: Я понимаю, это значит, да. что, да. В общем-то, мозг твой должен возрадоваться, а не желудок.
2: Праздник. Ну, следующий звонок, я понял. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
4: Я послушал вот эти лестные письма.
2: Да.
4: Неужели кто-то еще способен писать?
2: Вы знаете, я понял. Действительно, ваша тема, я понимаю, что вы хотите спросить. Действительно, культура письма, она утеряна. И вот ваши письма, Альфред Исаакович, мы постоянно получаем, но они написаны чересчур витиеватым языком. Мы, если вы их прошли, то наши слушатели подумали, что мы выдумываем их сами. Вот. Хотя вот это гусиное перо каждое, которое вы прилагаете в конверте в качестве доказательства, что вы, так сказать, соблюдаете традиции пушкинизма, лермонтовизма и достоевщины, в общем-то, говорят нам о том, что вы есть. Вы можете ткнуть себя сейчас в грудь и сказать «я изм». Изм я, тут я. Действительно, теряются традиции письма. Ну что, сейчас звонит он, например, по сопле. Слышь, ты, Ишак, ну ты где? Да я за перекрестком здесь. Ты бабки подвез, да не подвез я бабки. Или в звонок, в дверь. Сам техник! Ему там, кто там? Сам техник! Ну что такое? Что, или телеграмма? Сожалею, дедушка умер, ТЧК, приезжай копать. Ну, ТЧК, ну что такое? Ну где культура письма, Андрей?
1: А почему вы прервали милого дедушку?
2: Ну что, он все сказал.
5: Не дедушку, во-первых, а мужчина. Он, в общем-то...
1: Может быть, он мне звонил.
5: Нет, он с благодарностью опять в очередной раз.
2: Безусловно, человек не спит в это время. Слушает. Мы единственный штурвал, за который он может держаться во время жизненной бури и непогоды, и неурядица. Да что говорить, мы единственный штурмал, перископ, через который он якорь. Может взирать. И якорь, и перископ. Нет, а, так слушай, настрой. Ты перископ, я якорь, а вот наша обиженная, она пусть штурвал будет.
5: Да мы все держимся за якорь, за этот спущенный.
2: Да. Ну что, следующий звонок.
5: Ага.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Это звонит толпа.
5: Снизу, кстати.
2: По-моему, толпа гневается. Софья, может быть, вы сходите на разведку? Все-таки сегодня... Грядет.
1: 8 марта, вы говорите. Да. То есть вы не боитесь меня отпускать?
2: Да. Если что, вы крикните, чтобы мы успели убежать.
1: Нет, я-то не боюсь. Ну, хорошо, я тогда сейчас приду.
2: Ну что, следующий звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
6: Хорошо, алло.
2: Да. А чего хорошего-то?
6: Как вы относитесь к тому следующему мнению, что 8 марта не случайно выбрано, вот именно 8? Почему? Потому что ежели восьмерку положить, получается бесконечность. И, в общем-то, этот рунический символ может означать следующее, что если, в общем-то, положить женщину, то можно получить бесконечное удовольствие. Да, вопрос вот заключается в следующем. Есть ли какой-нибудь особенности национальной похмелки после праздника 8 марта? Или так же, в общем-то, как после других праздников?
5: А вы как раз, не осознавая того, подвели нас
2: к основной теме нашей беседы.
5: Да, основной теме. Женский алкоголизм, его последствия и его как бы особенности. Вот, пожалуйста, Софья, вам слово.
2: И чем у вас занимаются женщины в отрезвителе в новом?
1: А это кто спрашивает?
2: Я спросил, чем занимаются женщины в отрезвителе.
1: Там, знаете ли, две категории есть, как минимум, женщин. Одни, те, что поступают туда в бессознательном состоянии, а другие, те, что принимают поступивших в бессознательном или полусознательном состоянии, вот женщин.
2: Ну, просто извините, Софья, я просто подумал, что вы скажете и про отступавших, потому что некоторые, бывало, прут и говорят, а ну, поди сюда, попробуй раздень меня, а другие отступают. Зажимаются в угол, как хомячки садятся, и так говорят: уйди, уйди, уйди, не тронь, уйди. Вот мы же видели съемки разные, скрытые камеры наружного наблюдения, они разные, то есть тоже.
1: Ну вот, насколько не хотят туда попадать,
2: да.
1: настолько как бы с легкостью раздеваются. Почему-то. Может быть, душно, я не знаю. Может быть,
2: от борьбы и от всего, безусловно.
1: Да. Вот почему-то, не знаю. Ну, еще что? Еще хотелось бы, конечно, сказать спасибо тем женщинам,
5: которые одевают,
1: да, и берут на себя нелегкий труд принимать. Потому что, вот, вы знаете, состояния-то бывают разные. Некоторые ведь и дерутся, и ругаются матом, и же не хотят отдавать все, что с собой принесли. Не хотят. Да. Раздеваются с легкостью, а вот другие предметы... найти не отберешь.
2: А вот скажите, Софья, вот, например, у нас вот тут вот, во втором отделении, в женском, все докторы, они мужчины, а вот в третьем, которое мужское, все докторы женщины. А почему вот в этих, в отрезвителях, например, не взять вместо персонала в мужские отрезвители женщин, а в женские мужчины? Во-первых, тучная женщина всегда справится с сильно пьющим мужчиной, и он с ней будет все-таки более обходительным, нежели...
1: Да это вот глупые пережитки предыдущей эпохи. Конечно, да, так и должно быть, конечно. Да. Вот как в обычных больницах. Сейчас же уже пришли к выводу, что алкоголизм – это болезнь, а не социальный нарост, там, в общем, не хулиганство. Вот. И так, а как в обыкновенных больницах? В обычных больницах, в мужском отделении все сестры и врачи – женщины, в женском отделении все сестры и врачи – мужчины. Правильно?
2: А в детском должны быть дети.
1: А в детском – там, ну ладно, это оставим эту тему пока. Вот в отрезвитель там никак вот не перестроиться на новую волну, а должно-то быть так же, конечно.
2: Ну, в принципе, мы же пытались закрывать их на летний период.
1: Сколько мужчин можно было бы спасти, если бы принимающие в мужских отрезвителях были бы женщинами? Им бы не хотелось драться, вот я думаю, их не понадобилось бы связывать.
2: Может быть, семьи. Новое,
5: что
2: да,
5: там особенного вот от вытрезвления вне этого вытрезвителя? Я так понимаю, там особые какие-то делают, может быть, прививки или припарки, или же, может быть, и то и вместе сразу.
1: Да, вот когда вы получаете квитанцию, там написано, например, штраф за что? Там сумма оговорена, написана за оказание медицинских услуг. Мы вот тоже пытались с подругами вспомнить, что это были за услуги нам оказанные. Так никто не вспомнил ничего. Ну, видимо, можно было, если вот вам хочется, можно принять душ, поспать.
5: Ну вот все это можно как бы делать и в домашних условиях. Вы упорно что-то от нас скрываете.
2: Да, меня тоже
5: что-то
2: не покидает
5: это ощущение. Такое, что выделяет из группы просто общественно полезных учреждений вот это вот заведение.
2: Безусловно.
5: Оно же, в общем-то, очень разграничено по половому признаку. Не бросает же, кого попало туда,
1: ну,
5: и как
1: правильно,
5: попало.
1: Просто не всяк хочет в пьяном виде сидеть дома.
5: Я вот видел только вход туда, там огромный восьмой был нарисован, и цветами все заброшено.
1: А вы не заметили,
5: цветками.
1: Там еще вот мусорный бак стоит, и он полон пленки проявленной.
5: Нет, проявлен. Я туда не прошел.
1: Нет, уже. Это не туда, это во дворе. Ну как же, если вы видели восьмой, вы должны были и пленку увидеть. Да. Мы когда с подругами вышли оттуда, мы думаем, неужели фотографируют?
2: Ага. А если бы фотографировали, зачем им пленку выкидывать? Они бы хранили, нарезали и клали.
1: Ну, в общем, мы тоже ушли успокоенно.
2: А потом не приходили никакие бандероли, письма там на восьмое, там на очередное, дескать, вот получили.
1: А если сразу привозить штраф?
5: А вот эти постеры, которые по Москве расклеены, это там все сделано.
2: Например, «Я тебя люблю» постер.
5: Неважно, какой. Там даже вот эти вот бутылковые, они тоже, в общем-то, это некоторый морфинг такой из женщины формирует некоторые такую фляйшу, бутылочку такую.
2: Вот интересное письмо прислал Андрей. Уважаемая, дорогая, добрейшая Софья, именно благодаря вам я сегодня первый день обошелся без аминозина. Спасибо вам большое, вы доктор моей души. Вот такие замечательные, теплые послания приходят на адрес нашей передачи.
1: А кто это аминозин?
2: А это не важно. Главное, что теплое послание.
5: Это тебе половые меньшинства присылают такие.
2: Ну, давайте послушаем телефонный звонок.
1: Пожалуйста.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте,
2: Ольга. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Как у вас дела?
2: У нас отлично дела. Мы в преддверии, в предвкушении порога кануна.
7: Ну, это замечательно. Да. Собственно говоря, тоже. Саш, у меня к вам такой вопрос. Вот относительно вселенской идеи ваших рисунков, которые размещены у вас в интернете.
2: Да.
7: Ну, что ж вы так этих несчастных уродцев, Самоделкина, Мурзилку и прочих не менее отвратительных и гнусных персонажей, уж как-то вы их все, так сказать, поубивали. Это же, так скажем, культовые фигуры семантического пространства вот этой вот октябрятско-пионерской молодости. Мне их даже жалко немножко стало, когда я посмотрел, как вы с ними обошлись в ваших творческих произведениях, именуемых акварелями.
2: Я понял ваш вопрос. Спасибо, спасибо. Просто дело в том, что я как художник с большой буквы, поэт и композитор с большой буквы.
1: Ну, причем, а можно я тоже вам свои картины пришлю?
2: Присылайте, конечно. Причем у меня все, вот слово пишется с большой буквы. Я считаю, что мы, художники, поэты и композиторы, должны показывать любое явление, так сказать, вывернув его наизнанку. Никто не исключает, что, например, если вывернуть Самоделкина наизнанку, то там будет болтаться и почки, и селезни, и прочие потроха. Просто все это скрыто за его вот таким внешне политизированным обликом. Поэтому я, так как истинный соцреалист, показываю все стороны. Что твои положительные? Сама-то рисуешь?
1: Я, да, пишу.
2: Ну, да. Сам-то пишешь?
5: А вот вы посмотрите, вообще, наделение живыми свойствами каких-то, да, Самоделкиных, это что? Это не... Как это называется?
2: Это называется искусство, потому что то, что, в общем-то, изображено и не наделено живыми...
5: Это говорится... Здесь вопрос стоял, если ты забыл.
2: Ой, Андрей, ну хватит комплиментов уже. Ну, вы правы, так много. Да, конечно, я знаю, что я великий, но куда еще больше? Ну что вы?
5: Так я и хотел преувеличить твое величие до безобразия.
1: Ну что вы так размерничались?
2: Да что такое?
5: Бракованную игрушку и Самоделкина.
2: Ну и что, вот тебя так волнует Самоделкина-то?
5: А вот там патология скрытая.
2: Конечно, скрытая.
5: Два болта, это ходит на ногах.
2: Ужас. Ходит на ногах два болта. Вот, но это вовсе не означает, что он не может попасть на какой-то чисто человеческий расклад. То есть, например... Это, получить по морде где-нибудь у ларька, там, или же там родить неожиданно двойню или пятерню.
5: Но почему тогда нет там ходячих каких-то стульев там и прочих предметов обихода?
2: О, я объясню тебе, это уже связано с
5: уникальностью, эксклюзивностью.
2: Нет, это уже, да, использование. На стуле сидит задница.
5: Угу.
2: Вот, и стул, он не может быть романтическим героем. Вот это очень важно. Так же, как и штаны.
5: Брюки.
2: И брюки.
5: Я имел в виду.
2: Может, уйдем пока?

0: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» обманутая Софья Бах, Андрей Орлов, позитолог и психолог. Мы периодически беседуем с вами посредством телефона 203-19-22 и обсуждаем вот эти майские праздничные солнечные дни, которые вот-вот, как говорится, начнутся. Но прежде всего несколько сообщений я хотел бы позволить себе зачитать. Александр, ваша программа доставляет мне величайшее удовольствие. Если бы не было вашей программы, я не знаю, как бы я существовал. Она скрашивает серые будничные дни нашей жизни. Спасибо вам за все, Лаврентий. Лаврентий, очень приятно получать такие добрые, искренние послания. Они греют нас, вы греете всех, и мы греем друг друга. Это очень прекрасно. Да, ну, сейчас, к сожалению, Андрей Орлов вышел. Он сейчас вернется. Сами понимаете, просидеть без движения в течение 4 часов – это очень сложно для буденовца, настоящего буденовца. Но у нас осталась Софья. И вот...
1: Подождите-ка, я тоже пока пересяду.
0: Да, давайте.
1: Да, вот здесь мне будет удобнее.
0: Ага. Вот скажите, пожалуйста, 8 марта планируете ли вы вводить какие-то льготы для женщин, попавших в отрезвители?
1: Да нет, вряд ли. Вы знаете, причины-то они одни и те же. В будни и в праздники. Просто в праздники вот как-то же уже вот сложилась такая традиция не сидеть дома одному. В данном случае одной.
0: Да.
1: Вот как-то же все-таки объединяются. Если в будни это состояние одиночества дома переносится легко и спокойно, то есть можно заняться обычными делами, то в праздники все-таки чувствуешь какую-то свою ущербность, что ли, неполноценность от состояния одиночества. Поэтому, в общем, если кому-то неуютно дома в одиноком состоянии, он ищет разных предлогов выйти оттуда и как-то вот влиться в поток празднующих. И иногда оказывается там, в отрезвителе. Это, собственно, апофеоз праздника. Вот как бы они же выпивают все, да? Не все достигают желаемой кондиции. А вот в отрезвителе это как раз то место, куда попали женщины, которые хотели бы слиться с себе подобными и в то же самое время вот достигли пика веселья. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Затем выпали из обоймы, но не куда-нибудь в лужу, а вот в теплые, заботливые, приветливые руки.
1: Верно, верно. И они, собственно, всех достигли целей своих. Какие же тут льготы?
0: Да, согласен. Погорячилась с неправильной формулировкой. Это я зачитываю письмо. Забираю свои слова обратно. Ненавижу, когда мне приписывают чужие слова. А во-вторых, вы мне теперь еще больше нравитесь. Я дарю вам воздушный поцелуй. Неля Матвеевна. Спасибо, спасибо вам, Неля Матвеевна, за ваше такое доброе письмо. Мы надеемся, что и впредь наша программа будет помогать вам в трудные, тяжкие восьмые и прочие цифры. Числа. Александр, я договорился с мэром города Юрием Лужковым. В следующую субботу с полуночи часов ваша программа будет транслироваться на всех улицах города Москвы. Из громкоговорителей. Вы довольны? Спрашивает Матвей Игнатьевич. Матвей Игнатьевич, большое вам спасибо за такую заботу. Мы вообще...
1: А этот Матвей Игнатьевич, он вообще это что, он с воображаемыми друзьями разговаривает? Или он в самом деле...
0: В самом деле, конечно. А у нас... Вот, ну, проверите, Софья, проверите. Ну, сейчас я предлагаю обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Но прежде, сейчас, извините, я вас выключил из эфира, да. Прежде еще хотел, значит, пришло письмо от Зинаиды Георгиевны Ветвь. Я уже 5 лет как на пенсии, и все эти 5 лет только мысли о вашей программе согревают мою жизнь. Спасибо вам, ребятки, за то, что вы есть. Успехов и здоровья вам. Спасибо вам, дорогая Ветвь, за такие замечательные послания. Ну а сейчас вы в прямом эфире. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло?
0: Что же вы так орете?
2: Да мы не орем, мы разговариваем.
0: Здравствуйте.
2: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Саш, я хотел бы передать вам привет. Привет вам. Очень большое спасибо вам большое за вашу передачу как таковую. Потому что это самая замечательная передача на «Эхо Москвы». Вот. Ну, хотел бы передать привет моим замечательным друзьям, просто замечательным, самым замечательным, просто изумительным друзьям. Ну, а, конечно, они тушки, вот, такие совершенно замечательные тушки. Кирилл, такая тушка, вот, потом тушка Саша, вот. Это, в общем, привет от истинного друида. Я, в общем, совсем недавно передавал вам привет. Это был Федор.
0: Да, я помню вас, Федор, да.
2: Нет, то есть я вам просто звонил на пейджер.
0: Извините, Алексей, да.
2: Вот.
0: Спасибо, спасибо. Я понял, что вас переполняет волнение. Спасибо. Вы просто теплее, ничего нет, чем вы. Спасибо. Вот, кстати, и тут приходит, прям очень много тут приходит.
1: А что такое вот он сказал?
0: А, что Антон сказал сейчас?
1: Др там было.
0: Вот Рабинович прислал следующее сообщение. Саша, спасибо вам за то, что вы превратили ваш эфир в цветущее растение. Привели таких замечательных людей, которые говорят прекрасные вещи. Вообще, вся эта программа... Это сейчас, секунду, тут немножечко сменилось. Да, вся эта программа — это совокупность радости, изящного позерства, хитросплетения, ума и всего такого прочего. Требую немедленно увеличить время программы в 2 раза, пишет Рабинович. Ну, Рабинович, ну, пишет. Ну, да. Сейчас я еще тут, да. Софочка, поздравляю вас с Международным женским днем.
1: Спасибо.
0: Дальше. Ага. Ну все, тут больше пока никаких сообщений нет. Но, Андрей, я бы хотел вернуться к порывам к маме.
3: А я вот сейчас интересную картину в форточку наблюдал. Тут оживленная социальная прослойка производит как бы обмен своими трениями между собой. Таким одним словом, вопрос в том, что женщина тут туловищем торгует. И вот как раз вопрос по этому поводу к женщинам планеты. Они, в общем, это делают как бы из любопытства или же из других побуждений?
0: Или из я думаю, к Софье вопрос, да, или ко
1: вы
0: мне?
1: Вы у меня хотите спросить?
3: Да, и почему вот, собственно, туловище и лицо как-то дифференцируется, вот, и можно ли там туловище, ноги, и как-то у них там по-странному вроде, насколько я знаю, там происходит все это.
0: Может быть, это просто вы забрали в зал спортивной гимнастики, у нас женщины занимаются?
3: Нет, там прям какие-то осуществляли прям перемещение.
0: Ну, это приезжие из Киевского вокзала. Мы собираем, сдаем им комнату. Они постоянно собираются. Вы знаете, эти приезжие, их куда ни посели, они собираются. Казалось, что взяли их собранными, поставили, значит, сюда, дали комнату, дали жилье. Они и тут собираются.
3: Да, ну, люди может быть, всегда... в связи с этим ее в маты заворачивали,
0: да.
3: А потом как бы прикладывали там... Да, наверное, я пропустил что-то.
0: Вот, я хотел...
3: Ну, я чуть не простудился, фортку высунулся прям по пояс.
0: Ну, вы бы хоть бы оделись. Или, ну, как... Вот скажите, Андрей, хотелось бы вернуться к такой...
3: Надуло щеку.
0: Ну, щеку надуло, еще бы, потому что ветер как раз с той стороны, откуда вот и вы пытались взглянуть к нам в окно еще, видимо.
1: А
0: вот.
1: Вы можете, кстати, сказать, что если вы еще пойдете, может быть... предупредить.
0: Нет, не нужно больше. Пусть здесь как раз сидит. Вот, скажем так, старческая суетливость, сокращенная СС. Вот, на ваш взгляд, это можно ли избежать этого явления? Ведь,
3: возвращаясь к моим бесконечным этим
0: поискам,
3: повторениям и одной, в общем-то, концепции вот этой регресса, инверсивный регресс, это значит, что человек развивается по некоторой синусоиде, то есть у него там происходит развитие, а потом регресс, который адекватен, в общем-то, каким-то периодом. То есть,
0: ну, это отдых даже своего рода.
3: Да.
0: Не можем все время идти.
3: Да. И его кутать необходимо, иначе он может ходить самостоятельно куда хочешь. Поэтому его, конечно, лучше подбирать, своевременно кутать и обходиться с ним как следует. То тогда и не придется, в общем-то, переживать по поводу того, что они ушедшие.
1: У них там еще есть такой термин, может быть, не всяк понял, что такое кутать, еще есть аналогичный термин свивать.
3: Свивать, да. Пеленальные столы для этого существуют, немного увеличенного размера. Вот. И если попадаются 1-2, в общем, не надо, чтобы они бродили и создавали какую-то социальную напряженность. Надо брать просто и кутать.
0: А у нас вот у медиков это обычно называется межсовой. Бывало так, к концу
3: закут
0: дня трудового
3: небольшой,
0: уже...
3: Малый закут, уже и большой
0: сил
3: закут.
0: Нет, уже такой, уже к концу дня рабочего никакой. Укандохаешься.
3: Руки такие,
0: и типа спрашиваешь, ну что, Серег, ты-то сколько сегодня это самое...
1: Свил.
0: Нет, они по-другому это самое... Вот эти, уличинил. Ну, личинок сколько понаделал. Ага. Типа, да я сегодня 8. Вот один бодренький попался, сбег все-таки. Надо идти искать. И вот идешь по колено в снегу, по этим рельсам там где-то, по вокзалам, найдешь его. Начинаешь объяснять, а он же ведь, зараза, не вылезает. Ты на палку насаживаешь что-нибудь, давай...
3: А манок используете?
0: Вот, пытаемся. Ну, манок сейчас денег стоит.
3: Да.
0: Он у нас один на 3 бригады.
3: У нас вот 3 муляжа используются. Один колбасный, сырный.
0: Они-то сейчас уже поумнели. Уже на муляжа они даже могут и не пойти. То есть тут важно даже лучше как бы собственным духаном его вытравить, нежели вот муляжом. Мы, бывало, сытого-то берем кого-нибудь из ресторации, приводим. Ставим и говорим, ты давай дыши туда активнее. Он туда дышит. Мы обычно спрашиваем, что ел. Там, если, например, холодец с чесноком ел, то этот на запах тогда, глядишь, появился. Тут вовремя и нужен. Цоп его хватать, уже не выпускать. Он вертится, крутится, но не кусается. Знаешь, ошибка новичков-то в тем, что он сейчас укусит. Ничего подобного. Он просто агрессия у него такая. Потом быстренько раз, спеленал, личинка готова. Полежал неделю. Через неделю у него опять пошла амплитуда.
1: Ну что, это много, да,
3: вечером? Я полагаю, что этот последний закон, он, конечно, вам как кость в горле.
0: Вот
3: раньше
0: жуткий,
3: же вам
0: жуткий.
3: Позволяли отстреливать и производить как бы снопвязание. То есть по отстрельному количеству вам и зарплату начисляли. Но сейчас, видимо, обстоятельства совершенно по-другому складываются, поэтому приходится, наверное, горбатиться, там, пеленать, да?
0: Кудрить, ну, во-первых, кадры не идут никто. Дело в том, что
3: потом старуха, она более проницательна, у нее
0: конечно
3: инстинкты до последнего сохраняются, она, конечно, более ловко в этом смысле, в плане того, что вернуться где-нибудь там.
1: А что, у нас эфирное время к концу подходит?
0: Нет,
1: старушках.
0: Нет, я если позволите от Тихона сообщение прочитаю. Александр, все сообщения вы придумываете сами, потому как мы его ни одного не прочитали, а их было уже 3. Тихон, вот сейчас прочитал, поэтому 2 осталось. Вот сейчас такой вопрос, касающийся... Да, но я про куколки не договорил, про личинки. Дело в том, что хищение началось. Вот почему? То есть персонал не сам разбежался. Персонал, он готов быть работать. Он непокусанный персонал, он сытый. Значит, родственники личинок приносят, постоянно чем-то подкармливают. а просто началось хищение. Ну, пытались, конечно, мы как-то в том смысле, что говорит, что там сама укатилась, да вы поищите, да мы пеленали.
3: А ты, кстати, расскажи про некоторые вот эти сообщения. Они интересуются, как собственных кутать. Дело
0: лучше,
3: в том, что
0: лучше
3: вот,
0: специалистам.
3: Эту ссылку на академика Тутова. Тутов Щелкопряд, он, в принципе, тогда и придумал вот эту систему пеленания и кутания, когда он развешивал их своих, в общем-то, вот этих закутанных на своем же дереве.
0: На расстоянии половины личинки должно быть друг от друга, от борта,
3: да.
0: Естественно. Наш вдруг чтобы ветер, еще что-то.
3: Да. Далее,
0: но
3: чтобы...
0: тут дело в том, что Тутов, он же... Люди же, они склонны к тому, склонны к фантазиям. Понимаешь, он там говорит, например, двойным подмышечным узлом, потом складку отдираешь подмышечную, зажимаешь снова, и снова еще один виток, да?
3: Да.
0: А он думает, нет, думает, да, я буду крепче.
3: И он отказался от подгузников, самое главное.
0: Так правильно.
3: И собирал
0: все. А сейчас наводнили, а как ты хочешь? Знаешь, что приходит? Их же за валюту покупают. Сейчас пойдет, сейчас проведи пропаганду, что не нужны подгузники, а там заткни поддорожник.
3: Да.
0: Да, или там головой более старшего можешь заткнуть. Ему все равно с чем на голове бегать. Вот тут все сходится. Ни в коем случае. Все, пропаганда чисто, сухо и свежо.
3: Там вот на этом дереве, названном в честь этого же академика Тутова, росли и плоды в виде таких шишкообразных, собственно, которые применялись.
0: Не, ну,
3: чтобы обеспечить как бы... безотходное производство, чтобы никаких подгузников не использовали.
0: Да, безусловно. И вообще это все какое-то, я считаю, империалистические какие-то вещи. То есть это не свойственно нашим русским.
3: Интервенция.
0: Ну, что было раньше? Ну, ты помнишь женщин, да, вот, которые вот мы брали два кожаных ремня на пузо и подушку шелковую. Все. Какой подгузник? И сидеть мягко, и не дует. И вроде
3: главное,
0: ароматизирует.
3: Главное, уборы, чтобы были свои.
0: И уборы, все. Сейчас нет, что-то выдумывают эту синтетику. Или чай в пакетах. Mm-hmm. Что это за чай в пакетах? Курили раньше от общего стога. Когда это было, что были индивидуальные сигареты. Значит, ты куришь и бумагу, они ссыпали табачок в скирду, садились вокруг него и дышали постями, как ни попадя, алчная. Да, ну ладно, не будем. А грустно, давайте сейчас я обращусь к нашим тут письмам, которых приходит огромное количество. Спасибо вам, вы прекрасные творения природы. Мы наслаждаемся вашей программой. Сейчас тут какие-то...
3: А вот, кстати, прочитает сообщение женщины, которая
0: красоту.
3: Обрела счастье.
0: А, женщина, которая обрела... Да-да-да. Сейчас я найду. Угу. Уважаемый Александр, я являюсь действительной почетной переводчицей Пушкина на русский язык. Я обрела счастье, слушая вашу программу, долгими бессонными ночами переводя. Все.
1: Спасибо вам,
0: спасибо вам,
1: это письмо, потому что женщины, которые так заняты, они не всегда отвлекаются на письма, зная
0: вот
1: по
0: очень
1: себе.
0: Много. Вот, например, Александр, внучек.
3: Тщеславный какой он.
0: Александр, внучек. Каждую субботнюю ночь мы с моей женой Светланой Борисовной Рабиншмойц заслушаемся вашей программы. Побольше таких добрых, удивительно гуманных ведущих должно быть на радио. Подпись Изи. Спасибо. Спасибо, Изи. Мы... Да, все, что вы там говорите, это просто-таки ведро мудрости, так и написано. И меня это сильно... Извините, я болею. Меня это сильно прикалывает, пишет прыщавый юнец. Кстати, мы вам можем мух подвести. Он говорит, мухи очень помогают от прыщей. Да, ну ладно, я предлагаю послушать телефонный
3: звонок.
0: И что
3: он еще говорит?
0: Хвалит.
3: А и же с ними. Там же их несколько собралось.
0: Всему коллективу Монмаранси большой привет от всей молодежи. Федор.
3: Прямо коллективу Монмаранси.
0: Всему коллективу Монмаранси. Ну, ты проще, я читаю. Так, далее. Ну, про... Так. Академик Арцимович еще вот прислал сообщение. Говорит, я тоже Тутовый.
3: Он действительно не член?
0: Ну, тут про это не сказано. Так, сейчас. Ну, чего вы меня отвлекаете-то? Угу, вот. Спасибо вам. Вы прекрасный... творение природы. Мы наслаждаемся вашей красотой. Да? Да. Тогда новое прочитаю. Уже 5 лет, как я на пенсии.
1: Это тоже ты читал уже 2 раза.
0: Там звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте. Это передача, да?
1: Нет.
0: Это квартира.
4: Саш.
0: Да.
4: Слушай, я тут купил пол-литровку с твоим портретом на этикетке.
0: Да.
4: Но там не нашел ни ГОСТа там.
3: Должна быть большая пол-литровка. Портрет-то какой должен
4: быть. Ни градусов, ничего не нашел. Там какая-то мутная жидкость. Что-то там плавало.
0: Слушай, ты нашел около 31-й больницы ее, что ли?
4: Наверное.
0: Я там лежал. Ты отнеси назад.
4: Бегаю всю ночь.
0: Анализы это мои. У нас там нововведение.
3: Поскольку он писать не умеет, он свой портрет последний.
0: Ну а как? Это везде принято.
3: Да, да, собственно, вот эти вот выходят остальные водки. Это то же самое, анализы. Так что можете покупать их, смело употреблять. Таким образом познаете суть наших политиков и прочих экономических деятелей.
0: Да и вообще, в принципе, я считаю, что фотографии вот, и роспись — разные вещи. Например,
1: да
0: вот
1: не ты... то фотографии. Тут знаете, как вот раньше было так вот.
0: Соф, это я смотрю, как у нас опорозовело.
1: И, чтобы стать храбрыми, да. Ага. А вот теперь вы выпили водки Жириновские, думаю, что... А, нет.
3: Жирные
1: это,
3: все станут.
1: Эту не, нельзя будто... рекламировать. А какую можно рекламировать у вас продукцию в радиопередаче?
3: Никакой нам не надо. Зачем?
0: Зачем нам это нужно участвовать? Ты еще Севильский цирюльник или Гамлета давай тут рекламируй.
1: Ну,
0: пирожное Гамлет.
1: Ну и не буду.
0: Да, ну вот, еще такое. Александр. Вы остроумны, как никогда. Только не засыпайте. С праздником, вашу Софью. Саша пишет. Спасибо, Сашочек. Ты наш голубчик в капустном листочке. Спасибо, что устроил Софочку на работу. Пожелай ей счастья и никогда не работать в литейных цехах, как мы всю жизнь. Краснохарьков, Герман Абрамович. Спасибо вам, Герман Абрамович, за теплые слова. Ну, сейчас мы тут выйдем на 2 секунды к толпе и вернемся.
5: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Андрей Орлов, бозитолог и психолог, и обиженная Софья Бах. Между тем продолжают приходить письма на наш адрес, на почтовый, и на другой тоже. Сейчас я буду их вам зачитывать. А мне ваша программа, по сравнению с теми людьми, которые оставляли свои письма и сообщения с благодарностью и признательностью, не так нравится. Она, мне кажется, слишком сложной и специализированной для нас. Ее надо немножечко приостановить, и пусть время от времени в вашем эфире по субботам звучат болгарские народные песни. Это тоже будет интересно, чем слушать вас замечательный тихий голос. Железновод Александр Петрович. Спасибо, спасибо вам, Александр Петрович. Мы вашего, кстати, летают утки уже. Мы ваше мнение, безусловно.
1: Может быть, вы оденетесь оба?
0: Да, ну так что, я хотел все-таки перейти к суетливости. К суетливости, которая возникает перманентно по мере, в общем-то, начала течки березового сока. Вот березовый сок – это начало чёса, начало чёса природы, начало всеобщего чёса. Значит, у одних течёт, значит, одни выделяют, другие текут,
1: а
0: третьи собирают берёзы. Третьи собирают, четвертые пьют, и затем тоже выделяют. Начинается активный обмен влагой, что говорит о том, что размёрзлось. То есть раньше всё было замёрзшее, сейчас оно всё размёрзлось. И вот это вот деятельность, скажем так, на поприще, потому что есть такое слово «деятельность на Ниве». Что значит Нива? Что Нива? Да, полноприводной автомобиль, не более того. А деятельность на почве, понимаете, это ближе к слову, она и несет под собой некоторый такой нездоровый оттенок. То есть мне кажется, что все это топтание вот по иглам, усыпавшим там и сям хвойное, а на самом деле есть не что иное, как неосознанный поиск гигасиськи от гигабабы, от бабы-прародительницы, которая давно потеряна, и видеть ее мы уже не сможем. Но в генетической памяти, где-то там в глубях, она, в общем-то, сидит и заставляет действовать. А тут уже непонятно, стоит ли действовать или не стоит. Может быть, стоит как-то методом терапии какой-то вот эту память о гигабабе, гигасиськи, каким-то образом удалить, с тем, чтобы жили они спокойнее, потому что это же, по идее, нормального человека должно навести на грустные мысли и насторожить. Если дерево сочится, то есть это вовсе не значит, что настал праздник. Скорее всего, это тревожный сигнал.
1: Вот ведь вы договорились, Александр, до чего? Вот к утру поближе. Удалите, значит, образ. Между прочим, о вас и так уже все журналисты пишут, что вот феминистки могут выключить свои радиоприемники, когда начинается ваша радиопередача. А теперь уж вы и образ решили удалить, знаете ли. Это же и чем дальше, тем больше. Вы знаете, на чью мельницу вы льете воду?
2: Я знаю. Вот могу сказать вот свое мнение. Образ удалить, это значит из всех как бы тюрем и дачных туалетов ободрать изображение женщин японских с календарей. Вот это значит удалить образ. А уже дальше потом приниматься за все остальное. То есть удалить там как бы расчистить вот дорогу, там убрать здесь все вокруг, увесить гирляндами и раздать им цветки.
1: Но ведь даже в тех, если уж вы заговорили о тюрьмах, вот этот самый образ, это, пожалуй, единственное, что помогает. Вот,
2: а как?
1: Как бы вы здесь вот не глумились, там не так много помощников. Вот образ из их числа. А если вы его уберете, так, собственно, это... Вот знаете, я думаю, Сократ, он ошибался, когда говорил, что достаточно собрать армию из гомосексуалистов, и она победит всех, потому что солдаты будут любить друг друга. Это не так.
2: Ага.
0: Да. Так вот, мы пытались, в общем-то, ставить фальш-березы в этот период и делать фальш-почву, значит, чтобы проверить, каковы будут их действия в случае, если они, ну, не увидят ощутимых результатов.
2: То есть, ну, все... другими словами, ты хочешь сказать, береза — это суть фаллический символ, а почва — это суть нечто такое пространственное и вагинальное, да?
0: Нет, я просто хочу сказать, что и то является раздражающим, скорее всего, фактором, потому
2: да,
0: что
2: они,
0: даже не то, что оно вот является раздражающим фактором в совокупности, вот, а скорее всего сам результат, полученный вот, в результате освоения вот, данных факторов, вот он как раз раздражает, то есть они находятся как в предвкушении оргазма. Вот если бы они знали, что оргазм никогда не наступит, вот мы на это и направили.
1: Кто знал?
0: Кто ходит туда, что
2: здесь... Мы возвратимся давай к образности.
0: Ну вот я туда и вернулся.
2: Ты уходишь как бы свои
0: научные мысли. Заткнули мы все, заткнули все. Садил, ты знаешь, вот...
2: Если все-таки да. На той же самой фаллической березе будет висеть скворечник, как ты его проинтерпретируешь?
0: Ну, я думаю, что она подвергнется первейшему вот освоению, вот именно эта береза, нежели другие. Потому что, ну, даже не думаю, а знаю. Потому что раз, значит, тут пробито, значит, кто-то пометил, значит, неспроста это здесь висит. То есть, значит, сюда протоптана народная тропа, чем нежели там, где ничего не висит. Вообще все, что есть там следы человека, мы даже кучи пытались класть, и то туда больше ходит. Казалось, вот куча, обойди, где чисто. Нет, лезут туда, где куча, понимаешь? Ты говоришь уже о скворечнике.
1: Нет, хорошо. О скворечнике он говорит не случайно. Вы знаете, ведь он даже, ты же, насколько я читала в прессе, это же его изобретение. По-моему, вот сборные скворечники. Нет?
2: Ну, это, да, древнее сооружение, которое, в общем-то, являлось жилищем совершенно невообразимым вот, и сложным, но оно упрощено для вот этих вот особой категории, как бы сказать, вот этих вот людей, которые все-таки имеют некую ассоциативную связь или же какую-то эволюционную связь вот с этой ветвью пернатых. Пернатых и которые ногти не стригут на ногах, одним словом.
0: Так из них многие уже и не улетают. Как мы можем по ним ориентироваться, вот. Если они вот тут постоянно ходят уже? Если раньше там глядь, их нет, значит, что-то не так. Угу. Вот. И уже начинаешь...
2: А как ты считаешь, вот да. Эту самую березу следует трясти?
0: Конечно, конечно.
2: А в каком количестве?
0: Ты имеешь в виду с амплитудой и так далее?
2: Ну, или ну как? Да, какая должна быть бригада, из кого состоять, чтобы потрясти?
0: Главное, тут, понимаешь, тут главное бесперемена этот потряс должен быть бесперебойный. То есть, если, например, потряс прекратится хоть на там, пару минут, то смысла в этом нет. Пусть трясут, но слабые. Предлагаю проверить всех
1: расселян.
0: Видите,
1: вот уважаемые, все. Что да. Тут произошло.
2: Совершенно ненормальную, совершенно интерпретацию вот этой самой образа.
0: Вот да. Тут, кстати, тебе, знаешь, обвиняют тебя.
1: Весь эфир, значит, кричали про вот женщин, что им там надо куда-то отправиться.
0: Нет, сейчас вот на А тут Андрей тут прислал сообщение, говорит, что вот Андрей Орлов, дескать, сравнил египетскую пирамиду со скворечником. Хотя суть-то одна.
1: В общем, да. По большому счету, да. Но вот удивительно мне представляется мужской мозг. Вот если они видят березу, у них неотъемлемо сразу же за этим образом следует мысль потрясти ее. Вот что это? Вот мне кажется, все-таки женщине не
0: всяко.
1: Не придет.
0: Не всяко. При наличнике скворечника. Да.
2: Определенного заноса яйца туда.
0: Это во-первых. А во-вторых, кстати, тут нужно делать четкое различие между двумя словами. Первый — скворечник, и второй — скворечня. Это же разные вещи.
2: Скворечня совершенно другая вещь.
0: Да, скворечня,
2: их
0: она...
2: Их градили, в общем-то, в свое время, и были гигантские совершенно скворечники.
0: Да, да, и такие...
2: В которых жили древние люди.
1: Вот.
0: Вот. Да. А там поди, что так
1: потряси. Я чувствую, вы вот хотите вот подвести все-таки главные мысли нашей сегодняшней передачи.
0: Цветы мы сегодня вам не подарим.
1: Почему же все-таки мужчина не работает? Вероятно, но он так сильно занят, что ему просто некогда, потому что вот представьте себе, он идет утром на работу, и на пути его березы со скворечником, да мало ли что еще ему может встретиться по пути на работу. И вот березы он потряс, а ведь сколько предметов на пути его следования, которые так и отвлекают.
2: А каких предметов?
0: Например, на ваш взгляд.
1: На мой взгляд, но вот кроме березы еще же есть люки. Вот знаете, березы...
2: Это совершенно другой. Суть по себе это другой символ, и его не притягивают эти люки. Люк может притянуть как бы женщину в себя. Как объект, в общем-то, она...
0: Ну, детей, еще детей, вот они любят пещеры, то есть, на самом деле, спелеологические такие вот аномалии развиты, прежде всего, у детей и вот у женщин пожилых возрастов. Ну, то есть, прет их просто, эти люки прут, их всякие дыры прут со страшной силой, когда нормальный человек пройдет или обойдет. Ну, а что вы знаете, оркестровая болезнь, да, болезнь оркестровой ямы, сколько их побилось. То есть, машет, бах. Извините, Софья.
1: Я не согласилась бы с вот с бенетологом.
0: То есть люк это что? Люк это дырка, прикрытая. Значит, любопытно, что там.
1: Всем, не только женщинам.
0: Ну, женщина в первую очередь.
1: Человек всю свою жизнь куда стремится?
2: Нет, женщины попадают туда, по методу симпатии. Женщины туда попадают, а мужчины стремятся туда по методу антипатии. Поэтому среди, например, газоразведчиков или же там, например, водопроводчиков такое маленькое число женщин, которые только прошли особые...
1: Они, может быть, менее решительны просто.
2: Ну нет, кому мозг пересадили, в общем-то, от мужчин, те, собственно, удачно лазят до сих пор. Они лазают туда-сюда, я видел сам.
1: Ну вот я говорю, что отвлекает множество предметов.
2: Так как он все-таки проинтерпретировал вот этот скворечник с гнездом наверху?
1: Кто?
2: Александра.
1: А там еще гнездо было?
2: Да, гнездо, кроны и еще облака над ним проплывали.
1: А, ну это, вероятно, такое соседство искусственное с натуральным. То есть птички на выбор предложили два домика.
0: Не, ну как так? Во-первых, она всегда в тот домик входит, в который задом проще влезть. Вот ведь мало людей догадываются о том, как вот вороны и другие обитатели скворечен туда входят. А они думают, что они туда пятятся задом, да, чтобы потом передом выйти. Ни хрена подобного, боком. Они всегда боком входят и боком выходят.
2: Интересно, вот предусмотрительно соблюли при изготовлении этих самих дупел и скворечников не делали сквозное отверстие, потому да, как да. Вот эти граждане, которые относятся к пернатым, они не отличаются особой сообразительностью, они насквозь бы пролетали, поэтому это бесконечно продолжалось, пока он не иссякли силы бы, и он не упал, и его кошка не съела.
0: Ну, кошка, она тоже туда ведь не подходит в этот момент.
2: Ну, кошка, она не подходит по причине совершенно другой, потому как...
0: У нее самое время. Тут вот у нее, она же очень расчетлива, то есть и в тот момент, когда у нее самое время, ее активность, как ни странно, снижена. То есть вот полная противоположность другим живым существам. То есть, казалось бы, вот береги себя, вот оно, твое время. Нет, она прет куда-то, то там с подругами, понимаешь, хлопок убирает, то ты ее уже видишь с двумя ведрами бежит, то мебель собирает, вот, то там боком в скворечню, понимаешь, прется. А кошка такого не сделает. Кошка, она тихо, мирно, то что. Прошло ее время, говорит, когда раз ночью, да, с когтями, она повсюду уже, куда ни глядь, кошка. Чего вы примолкли-то?
1: Хорошо еще, если не гадит. Вот. А так, знаете, бывают какие. Так вот, я хочу сказать, что в то время, когда гнезда, кошки тоже заняты вот, созданием.

0: Саша, сколько стоит билет на презентацию альбома, спрашивает нас Михаил Горбачев. Я вот что хочу сказать, что дело в том, что я не владею действительно такой информацией. Видимо, билет будет стоить столько же, как на все концерты в клубе «Не бей копытом». Единственное, что могу посоветовать, я слышал разговор там, что когда это все предварительно происходит, то что-то там, в общем-то, дешевле. Вот. Но так я не думаю, что это будет дороже, чем обычно. И мы начинаем прослушивание альбома группы S, но, правда, сейчас не нового, а послушаем старенькую композицию, дабы вспомнить, понимаете ли, те времена, когда вот люди носили еще расклешенные штаны.
1: Здесь иностранные дяденьки просят не кидаться бутылками на сцену. Будьте хорошими мальчиками и девочками. Не такими, какой была одна наша печально известная подружка. Ее звали, если мне еще не отшибла память,

0: группы «Эст», старая запись. У нас в гостях Жан Сагадеев и Данила Захарников. Здравствуйте, уважаемые, я рад видеть вас. Вот вы скажите, вы правда такие румяные или перед входом вот в студию сюда вы натирали друг другу вот этим шерстяным шарфом, который у нас специально повешен для гостей?
1: Нет, я этой как свеклой
2: и морковкой.
0: А, ну понятно. Ну, я думаю, что нужно каким-то образом прокомментировать новый альбом ваш. Поскольку мы сейчас начнем его слушать, то нужно дать какую-то вводную, то есть разослать факс всем, вот, отбить телеграмму и написать какое-нибудь письмо. Вот. Ну, я предлагаю все-таки Жану, как руководителю коллектива, вот все это сейчас произвести прям.
1: Ну, альбом будет называться «Терапия для души». На обложке будет изображен такой странный треугольник из арабской такой вязи.
2: Из Корана.
1: Из Корана, да, цитата.
2: Которую не могут прочесть даже арабы.
0: И даже... То есть она выдумана, ну, в смысле, ее не существует.
2: Она настоящая, но не все арабы знают, как это читается.
1: В частности, немецкий переводчик с арабского, который заблокировал поставки этого альбома в Россию сейчас на таможне немецкой.
2: Арестован весь тираж альбома в Германии.
1: Поэтому не можем очень долго дождаться. Нас обвиняют в фундаментализме.
0: Я немножко наслышан, кстати, вот об этом человеке. То есть существует легенда о реальном немца, который работает на таможне. Вот. И известно, что его заставали в туалете. Вот он, когда снимает эту одежду, да. У него прям там все тело в татуировках фашистской формы.
1: Ну, да, то есть, это известный вот, человек.
0: Повязка, ордена фашистские все. И даже когда он снимает
1: долгое
0: парик,
1: время...
0: там каска.
1: Долгое время он скрывался в Аргентине. И звали его Карлос Мучачус.
0: Кстати, по-моему, он даже снимался в одном из аргентинских фильмов.
1: Сериалов.
0: Про баллон.
1: Ну, это
0: какую-то.
1: Чисто для партии свои деньги, чтобы нарыть. Ну, а до этого он работал в гестапо в Вильнюсе, и звали его...
2: Ну, доктор Мучкевич.
1: Доктор Мучкевич.
0: Да, но он врач был тогда садист. Маленький еще. То есть он был врач, садист, но мальчик совсем.
1: Да.
0: Вот, сейчас он подрос, работает на таможне. Ну что, прослушаем пьесу. А объявлять как-то вы будете?
1: Первая композиция на альбоме называется «Кайф». По-моему, комментировать здесь нечего.

0: номер нашего пейджера 956-32-32, абонент 109-279. Посредством этого устройства вы можете задавать ваши вопросы нам постоянно, независимо от телефонной линии, а телефон в студии 203-19-22. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы группе «Эст» в лице Жанны Сагадеева и Данилы Захаренкова. А мы слушаем новый альбом группы «Эст», который называется «Терапия для души». Следующий, я так понял, пьеса посвящена вот тем загадочным людям, которые, в общем-то, дирижируют постоянно перед лобовым стеклом.
1: Да.
0: И какие-то загадочные фразы. Вот сегодня мне было сказано дважды, значит, сперва «права», потом «почему грязный номер?». Вот вместо того, чтобы сказать «извините, у вас грязный номер, давайте я помою».
2: Да.
0: Нет, ну, сам должен, по идее, предложить. Вот, они говорят какие-то масса загадочных фраз, машут этой палочкой. И я несколько раз обращался, пожалуйста, не надо выбегать на дорогу, вот свистеть свисток, приветствуй меня, и махать палочкой. Я прекрасно вижу. Можете осторожно писать, пострелять в воздух, к примеру.
2: Или отдать честь.
0: Отдать честь, да. Я вполне пойму.
1: Использовать палочку по назначению.
0: Да, тоже. После того, как я проеду. Вот. А так какие-то действия, то есть берегите себя. Ну, на самом деле, что же вы так неосторожно-то выражаете свой восторг? Не могу же я останавливаться около каждого из вас, правильно? Тоже логично. Кстати, как вы сегодня добрались? Я вижу, вот эти снежные бабы, которые вы принесли сюда, уже подтаяли порядком. Значит, каким-то образом, наверное, сожаление есть от того, все-таки гигантский труд был произведен по лепке.
1: Ну, поставили здесь зато фигуры изо льда красивые.
2: И надпись «Филлипс».
0: Да, я, кстати, цаплю вот слепил, что левее, это цаплю я лепил.
1: Да?
0: Между прочим, да, то есть я хотел туда добавить сперва краситель какой-то и сахар или что-то там, перец,
1: чтобы дети лизали.
0: Дети и лоси. Ну вот.
1: Ну да.
0: Вот, но потом
1: это
0: мне...
1: Рассольно, ты что?
0: Да, потом мне был вынесен запрет на это, поскольку сказали, что выстроится просто очередь. Ну, из жаждущих полиза.
1: И некоторые будут подставлять какие-то органы вместо... скульптуры.
0: Ну, это скорее...
1: Маньяки.
0: Маньяки, да. Пьеса?
1: Пьеса следующая должна, по идее, называться «ЗЛО». «За все легавым отомщу».

0: И напоминаю, что в студии у нас гость. Вернее, как у нас, у них, у сиамских близнецов Энджелса и Торшина, ибо они привели в студию замечательного человека, ихтиолога Вагифа Хикметовича Мамудова. И, как я уже говорил, помогать сегодня в нашей беседе с ним нам будет пионер сурбоперевода, сурбопереводчица в отставке Людмила Тимофеевна Фляга. Поскольку наш гость человек очень почтенного возраста, но об этом, я думаю, он расскажет нам сам. И, соответственно, предоставляю слово моим хорошим друзьям Энджелсу и Торшину.
1: Добрый вечер, всем ночь доброй. Вот, дорогие радиослушатели, с вами опять я, несчастный сиамский близнец Энджелс и Торшин. И плюс компания, нас двое, плюс еще мы. Вот, значит, сегодня мы будем общаться с известнейшим ихтиологом, но об этом позже. Сейчас небольшие сиамские новости будут. Вот на этой неделе мировую общественность, а в частности ассоциацию сиамских близнецов, потряс поступок прибалтийских мясников, которые разделали родившихся сиамских девочек. Вот, они их разделили надвое. Ну, хотели как бы сделать из нормальных людей дебилов. Вот, и в итоге получилось то, что девочки умерли скоропостижно. Одна через день, другая через два. Вот, ну, то есть они сразу умерли, вот, на другие дни. Вот, и, как всегда, подали в суд. Вот, там уже скоро на деньги всех поставят. Вот, это ладно. Вот, еще сегодня, ну, в силу того, что я-то рассказов не пишу, но иногда попадаются некоторые смешные штучки. Вот, я прочитаю вам рассказ под названием «Дембель Заколупов и все». То есть тут нет сверху точек, а я вообще не знаю, когда ставить их нету. То есть надо или не надо. Тут вот все-все-все написано, но все-таки и все-все-все. Ну ладно, в общем, начнем. Музыкальное сопровождение у нас вместе с Миком Харрисоном. Нет, не Харрисоном. Харрис фамилия у него, из группы Scorn. Вот, он там когда-то с Napalm Death там очень здорово дружил, играл у них на барабанах. Но потом он решил сделать еще один свой проект электронно-наркотической музыки. У кого, если крыша не отъезжает сама по себе, то, слушая такую музыку, она будет там плавать где-то в стороне. Значит, рассказ. Называется он «Творчество наших читателей». Дембель Заколупов и все-все-все. Однажды приснилась Дембелю Заколупову жена. Он потом целый день ходил и удивлялся, ведь жены-то у Заколупова никогда не было. Да и свадьбы тоже не было, говорил себе Дембель. Кошмар, наверное. Вообще, когда такое приснится, вот неженатому человеку жена, а жена для неженатых людей, это что-то такое, не со скалкой, а вот чем тесто укатывает, а в руке, значит, волосы дыбом, халатик такой, и, главное, девка такая пышная, здоровенная, то есть, как говорится, кровь с молоком и блинами. Вот, ну, если такое во сне приснится, угрожающе, я бы вот лично не выдержал. Как-то раз к рядовому Косточкину приехала на свидание жена. Дембель Заколупов потом каждый день пугал Косточкина. Я у тебя ее уведу. Видно, понравилась жена-то. Наверное, не такая, как во сне была. Косточкин нервничал, бледнел и в конце концов умер. Так Заколупов увел чужую жену. Когда Заколупов был маленьким, он, как и все, ходил в школу и был пионером. Когда все нормальные пионеры мечтали стать космонавтами, Заколупов мечтал стать дембелем. Вот стану дембелем, думал он, и все космонавты мне будут пофигу. Это сленговое выражение для тех, кто первый раз это слово слышит. То есть ему будет все равно на космонавтов. Когда Солобон Фофанов был маленьким, он, как и всякий нормальный пионер, мечтал стать космонавтом. Но стал Но стал он, к сожалению, всего лишь навсего Солобоном. «Эй, космонавт!» — смеялся над ним Дембель Заколупов, пиная его сапогом в живот. «Ты мне пофигу!» Ну, то есть это опять сленг, то есть ему все равно. Солобон Фофанов мечтал стать дембелем. Тем временем жена Заколупова мстила ему за смерть своего бывшего супруга Косточкина, изменяя с Солобоном Фофановым. Фофанов очень боялся Заколупова, но отказать бедной женщине не мог. Она била гораздо больней, чем Заколупов. Такие рассказы пишут, наверное, исключительно в городе Санкт-Петербурге. Некто ОО. Вот. В общем, ну, достаточно интересный рассказ. Мне он понравился. Вот. Ну, это на сегодня все. Вот. И еще я вот вспомнил, что я хотел сказать. Я надеюсь, мы не зря даем вот эту вот отбивочку с зарядкой. Вы ее обязательно делайте, иначе заработаете очень распространенную болезнь среди радиослушателей под названием сидянка. Вот, от нее немеют ноги и стынут руки. То есть вы практически можете уже к 33 годам не двигаться, особенно мужчины. То есть в этом возрасте у них наступает критический момент, и все минусовые их черты всплывают на поверхность, которые были где-то в тайниках их души там, или конечностях. Так что занимайтесь обязательно, все это не просто так. Вот. Ну а теперь, я думаю, мы либо музыку послушаем, да, либо начнем общаться с нашим древним другом.
0: Ну, я предлагаю все-таки, наверное, музыку, чтобы сделать какой-то перерыв логический между вот литературной частью и последующей ихтиологической. Насколько я знаю, этот коллектив, он из токийского города.
1: Который... Ну, даже нет, он не из этого города. Они живут где-то в 5 километрах от него, в деревушке небольшой, но она без названия. Так что очень интересный коллектив.

0: мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Эхо Москвы.
2: Ну и, я думаю, пришло время представлять все-таки конкретно уже нашего гостя, который скромно сидит в сторонке. Еще раз назову его имя. Это Вагиф Хикметович Мамудов. Замечательный наш российский ихтиолог. И с ним пионер сурбоперевода, сурбопереводчик Людмила Тимофеевна Фляга. Мы все ее помним по многочисленным телевизионным эфирам. И даже сейчас, чтобы как-то создать нам видимость такую, ну, в принципе, это у нее уже профессиональные привычки, я думаю, вы ее поймете, поскольку человек все время проработал на телевизоре, и все время он сидел в левом нижнем углу, специально отведенном маленьком экранчике для него, то и сейчас. Вот она присела на коврик, специально принесенный ей с собой, в ногах слева от Вагифа Хикметовича, чтобы как бы вот более профессионально, так скажем, работать сегодня и помогать вам и нам общаться с Вагифом. Ну и, собственно, вот здравствуйте, Вагиф Хикметович, вот уже поздоровались. Насколько я понял, переводить будет нам сиамский близнец. Почему? Почему, спросите вы, сиамский близнец? Да потому что за долгие годы работы сурбопереводчиком на телевидении Людмила Тимофеевна утратила привычку разговаривать ртом. Даже детей своих, которые вот вполне нормально слышат, все, она воспитала очень молчаливыми. Если они что-то и говорят, то это только, ну, слова, которые все мы часто употребляем, очень короткие, эмоциональные. А так они даже между собой общаются знаками. Вот. Ну, в общем, вот, наверное, я как бы вводную часть сделал и уже предоставляю слово Энджелсу и Торшину.
3: Еще Саша забыл сказать, что, как обычно, на 8-м канале телевидения, если нажать кнопку 2 раза, вы можете смотреть нашу передачу, но еще самое главное то, что вот для глухонемых там будет тоже вот сидеть сурдопереводчица. Их будет даже 2. Одна наша, которая будет там знаки подавать, а другая ихняя в экранчике. То есть будет как бы общий обзор и плюс еще маленький экранчик с сурдопереводчицей.
2: Да, то есть надо только 2 раза нажать вот кнопку номер 6 на вашем телевизоре.
3: Да, и вы можете уже просто смотреть нас. Не только слушать, но и смотреть. Правда, звучание там не стерео, но перейдем к делу. Небольшой обзор жизни Вагифа. Он закончил биофак МГУ. Вот. Возраст его сейчас насчитывает 104 года. Ну, конечно, не от Рождества Христова. Вот, а биологический возраст его 104 года. Вот, он издал книгу в Америке, которая печаталась на 15 языках. Самая большая особенность того, что все-таки на русском она не вышла, так как у нас этого не поняли. Это еще было в застойные времена. Может быть, сейчас какие-нибудь бизнесмены или просто коммерсанты захотят вложить в это дело деньги. И она у нас издастся в России.
2: Вообще, тут, наверное, нужно сказать, почему вот не удалось Вагифу Хикметовичу выпустить книжку. В то время уже книжка посвящена, собственно, рыбам.
3: Да.
2: А в то время все рыбное хозяйство, ну, как и сейчас, направлено на 2 вещи. Это а. добыча икры и б. изготовление воблы, собственно. И как бы что там за душой у рыб никого не интересовало, правильно?
3: То есть душевный мир рыб, это... То есть этого не было для тех людей. Но сегодняшняя передача и сам Вагиф откроет вам мир вообще очень удивительный. Настолько, что я сам удивился. Хотя я человек вообще, который никогда не удивлялся ничему. А тут я просто удивился. Вот. И если кто-то ездит за границей, то он может найти эту книгу под названием «Еще один способ долголетия». То есть вообще Вагиф не просто так живет 104 года. Этому есть объяснение, которое он доказал на недавнем конгрессе ихтиологов и тех, кто долго живет. То есть это был совместный конгресс, ну, потому что надо было и тем доказать. Там были и представители горных долголетчиков, и те, кто вообще просто сам по себе долго живет, от того, что ему повезло или не повезло в жизни. Ну, то есть жить долго я еще пока не понял, это хорошо или плохо. Когда я вижу бабушку, которая с трудом переходит дорогу, вот, мне становится ее жалко, и себя в то же время, в такие года, мне становится жалко, что вот я тоже так же... Я и сейчас с трудом-то передвигаюсь, а в таком-то возрасте я, наверное, вообще там носить меня на руках будут. Ну, может быть, и в лучах славы, а может быть, и просто носить будут, то, что сам не смогу ходить. Вот, и на чем я остановился? Ну да. В общем, про бабушку это не то, это неинтересно. Вот, и что же привело нашего ихтиолога уважаемого глубоко? Потому что глубоко уважаемого, потому что он любит глубинных рыб еще. Вот. Пришел он к тому, что все-таки рыбы могут помочь людям в том, чтобы продлить их жизнь. Очень многих людей, занимающихся какой-нибудь очень полезной деятельностью, не хватает в жизни времени, чтобы создать что-то очень хорошее либо плохое. Ну, там, атомную бомбу какую-нибудь. Вот. А рыбы могут им помочь продлить жизнь. Вот. И в своих трудах Вагиф очень хорошо и подробно описывает. Вообще, себя он называет ихтиофилом. Во, ихтиофилом. Ну, то есть есть зоофилы там. Такая у меня направленность. Ну что, Саш, я думаю, ты, как всегда, задашь вопрос какой-нибудь.
2: Ну да, в принципе, я хочу, конечно, опять же сказать, что Вагиф Хикметович пришел нам не, к нам не просто так, а вот, собственно, так сказать, по многочисленным просьбам наших радиослушателей, которые просто пишут нам очень много и пытаются, так сказать, проявить любознательность в ряде областей, так мало освещаемых нашей, собственно, прессой. Вот конкретно, ну, может быть, ты помнишь, Инесса Туйчиевна Тигран, которая дочка нашего космонавта Туичи Мамукевича Пёра. Вот. Она в частном разговоре хотела задать Вагифу Хикметовичу вопрос, касающийся вообще, ну, не долголетия, а вообще его отношения к рыбам как к существам разумным. Ну, в частности, она пыталась, хочет узнать, вот каким образом можно посмотреть на мир глазами рыб. Вот я где-то так сформулировал. Ну, даже по-другому, скажем. Если, вот, например, взять вот мозг человека и запихнуть его в голову к рыбе, то что будет воспринимать этот мозг? Вот, пожалуйста, задайте Вагифу Хикметовичу этот вопрос.
3: Ну, сейчас небольшая будет пауза. Вот. Ну, пока я это говорю, идет вот эта пауза, когда наша Людмила Тимофеевна руками показывает все, что ты сказал, Саш. Вообще она может читать по губам, и она все поняла, что ты сказал. И сейчас они там разбираются между собой. Вот. Вагиф нас не слышит, но... А Людмила Тимофеевна из-за профессиональных своих качеств не может слышать нашего разговора, чтобы не отвлекаться. Вот, ну, значит, мне уже передали ответ. Пожалуйста, еще раз повтори вопрос для тех, кто все-таки прослушал этот вопрос, потому что, я думаю, многие радиослушатели расстроятся, когда очень много полезной информации пройдет, они не поймут, по какому поводу.
2: Вопрос это не мой вопрос, как ты понял, а вопрос вот да, дочки, да. Дочки Туичи Мамукевича.
3: Ну, это радиослушателям объясняй, а не мне.
2: Инесса Туйчиевна Тигран. Она спрашивает, если взять мозги человека и поместить их в голову к рыбе, то каким предстанет мир для этого мозга вокруг рыбы? Ну, посмотреть на мир глазами рыбы.
3: Был очень секретный проект Вагифа. Был он еще в 1969 году. Он у одной зазевавшейся мамаши украл грудничка. Вот, произвел пластическую операцию и пересадил мозг молодому дельфину. Вот, подсоединил к нему кучу датчиков всяких, которые подавали сидящему Вагифу в лодке всякую информацию о том, что все-таки там происходит. Вот, и на самом деле картина была не самая радостная, потому что человеческий мозг не может воспринять всю ту картину, которую создает подводный мир. Вот, и подводный мир создает ее для рыб, а не для людей, потому что, ну, вот все вот эти ныряльщики, там, люди в аквалангах, которые спускаются, они видят там все совсем другое. Дело в том, что из-за плотности воды, то есть вода и воздух по плотности разные, насколько я знаю физику, правильно? Вот, и у рыб зрение гораздо лучше, чем у людей. То есть они в толще воды видят там далеко, а человек недалеко. Вот. Также рыбы, так как у них вот идет ноздри, а глаза по бокам, они видят вбок, а люди вперед. Вот. И как бы если мы, передвигаясь, смотрим вперед, а чтобы нам посмотреть вправо или влево, мы поворачиваем в голову или косяка даем, то есть глазки отводим в уголки своих вот глазниц, то рыбы, они, так как у них нету уголков глазниц, они поворачиваются боком и смотрят вперед. То есть если вы видели, как плавают рыбы, они плывут-плывут, останавливаются, поворачиваются боком, смотрят и плывут дальше. И правый глаз у них видит лучше. То есть левый глаз – это для глубинных подводных вот этих смотрин, а левый для таких обыкновенных. И еще одна примечательность, что если рыбу вытащить на поверхность воды, ну или не воды, а вообще на сушу, то она видит вообще лучше, чем орел там всякие птицы. То есть лучше, чем птицы видят всякие дальнозорки. И они даже видят движение воздуха. То есть, ну, ты вот никогда, наверное, не видел такое. Вот как ветер дует, ты видел только по деревьям. Или там по волнам на море, или как там крыши срывает. Они это видят без этого. То есть, если они смотрят в небо, и там нет облаков, то они все равно видят движение воздуха. Вот, и был изобретен вот сам Вагиф Хитметович изобрел аппарат определения направления ветра и силы его за счет мозга и зрения рыбы.
2: А можно ли задать Вагифу Хитметовичу вопрос такого плана? Это опять же вопрос нашей радиослушательницы Екатерины Прохоровны Булки. Она спрашивает, слышала, в своем письме она пишет, прям так вот и пишет, я слышала о новом типе контактных линз, которые сделаны на основе глаз рыб. Так вроде бы они называются, рыбий глаз. Вот, и когда они поступят в продажу, эти линзы, она слышала, что это, в общем-то, тоже изобретение Вагифа Хикметовича Мамудова. И вообще, вот давайте узнаем у нашего гостя насчет этого, по-моему, действительно великого изобретения. Во-первых, какая красота.
3: Да, сейчас идет опять же сурдоперевод реверсный. Ну, то есть это когда туда-сюда. Чтобы и я понял, и дедушки все рассказали. Ну вот, все, закончился сурдоперевод. Слава богу, все, кто смотрит нас на 8-м канале, всем привет. Вот. Значит, дело в том, что контактные линзы можно сделать только из очень редкого вида глубинных рыб. Вот. И они настолько редки, что сейчас в аквариумах Москвы существует только самец. А самку поймать не могут, чтобы создать семью. Вот, и то у них там рождаемость очень низкая, они там могут в месяц одного малька как-нибудь создать так потихонечку. Вот, и я думаю, что нашей старой радиослушательнице будет не по карману приобрести такие контактные линзы, потому что и рыба редко размножается, и нет ее, а в-третьих, делают ее из вот это вот оболочки глаз. То есть глаза вынимают из глазницы, обрабатывают специальными там. Вот я этих тонкостей не знаю, мне так на руках показали, но я так толком сам не понял, что. Ну там, как говорится, научные термины идут. Я же сурдопереводом занимаюсь всего 3 года, поэтому я этих слов еще не знаю. Вот. И, в общем, я думаю, что мир увидит такие линзы лет через 50 только. Так что я думаю, нам не поносить их.
2: Ну что же, я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу, небольшую, поскольку тут кинооператор просит, у него кончается пленка в рулоне, он просит сейчас сбегать, а так как музыку он сам не запишет, сегодня у нас в студии живых музыкантов нет.
3: Да, вот. Ну будет просто идти клип, заставка.
2: Да. Композиция.
3: Да.

0: палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: Многие радиослушатели спрашивают о своих звонках, которые мы сейчас принимали во время музыкальной паузы. Все-таки хотелось бы услышать о том, что же там с долголетием-то. Вот. Некоторые отрывки там из книги. Ну, конечно, мы не сможем прочитать, так как томик я забыл дома по своей растерянности. Вообще, Вагиф рассказывал, что все это началось с того, что его как-то пригласили работать на каком-то судне, название которого он давно забыл, так как это было давно. Вот, и однажды он стоял около борта и смотрел вдаль, в морскую, и засмотрелся так, что упал в море. Всех это произвело в дикий восторг, все смеялись, думали, что он сделал это специально, чтобы как-то развлечь всех тех, кто плыл, потому что плыли уже 20 дней, было очень грустно. Вот. Тогда же не было ни видеомагнитофонов, и, как сейчас принято, артисты не плавали на пароходах. Вот, и в футбол не играет, в теннис, там бассейна не было. Ну, такое маленькое суднышко. Потому что если бывало он с большого, с какого-нибудь, он разбился бы о воду.
2: Даже, кстати, там не было никаких удобств. И приходилось там вот специально, вот он рассказывал, Вагиф Хикметович, он поделился с нами как бы воспоминаниями. Ну, это не для эфира, но тем не менее я расскажу. Вот, скажем, туалет на том корабле как был сделан. Просто к заднику корабля, вот где мотор сам, была такая приделана будочка выделяющаяся, да, вот, и, ну, когда то, ну, короче, наподобие деревенского клозета, только дырка была прям в море, прям вот он, например, зайдет, канат метнет, да, туда свой, и канат прям сразу винтом перерубался сходу, то есть, вот, и бани не было, вот сейчас-то на всех там есть баня, сауна, вот мы с тобой плавали, да, вот да. Когда в этом, вот, в круизе,
1: но
2: да.
1: Тут морской водой они раньше мылись.
2: Да, и мылились ракушками.
1: Ну, там специально, вот Пемза там еще вот такая штучка
2: была. Нет, понимаете, Пемза это
1: корал
2: город,
1: такие.
2: Это город.
1: Это Пемза город, а Пема...
2: Нет, ты все
1: Пемза.
2: Путаешь, ты путаешь. Во-первых, это из вулкана.
1: Пемза?
2: Обе они.
1: Это корал такой. Но им еще старушки торгуют на улице. Ну, правда, они речным кораллом торгуют. Ну, ладно, это не важно. Важно то, что парень-то упал все-таки с корабля в море. Все смеялись, но смеялись недолго. Вот, так как вблизи с кораблем плавали не дельфины, а акулы. Вот, и все думали, парня сейчас съедят. А тогда ему было всего-то 35 лет. Знаешь, помереть таким молодым, зная, и да, то есть не зная, что еще проживешь целых лет 70. То есть вообще обидно. Я обиделся на это все дело. Но акулы не тронули его. А вот что об этом пишет сам Вагиф, наш друг. Все время забываю его имя, хотя знакомы с ним уже 15 лет. А значит, где же у нас эта выдержка? Я ее переписал из книжки на тот случай, если забуду ее дома. Да-да-да. Вот. Все закричали, забегали по палубе. Да я и сам страшно испугался. Но когда одна из акул, проплывая мимо меня, задела мою грудь, то я получил такое удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. А к тому времени у меня их было много. Вот. Свидетели мне рассказывали, что действительно тогда у Вагифа было очень много женщин. Вот. И говорят, что он был неплохим мужчиной, ну, женщиной. Вот. Невозможно описать, это было такое блаженство. Люди на палубе кричали, но я ничего не слышал. Мне хотелось прикоснуться к акуле еще и еще раз. И так до бесконечности. Да, ведь у акул грубая жесткая кожа. Можно пораниться до крови. А кровь, как известно, приводит их в ярость. Вот, но Вагиф в тот момент об этом не думал. Он был в состоянии, так говорится, полного блаженства. И, может быть, как-то...
2: Даже, может быть, эрекции какой-то.
1: Но это само собой. Если вот тут прям так и написано. Удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. То есть, а любое удовольствие, оно... Женщины, оно с этими делами связано. Вот. И еще Вагиф хотел взять одну из акул с собой на судно, но вся команда, а также пассажиры были очень против. Ну, может быть, ему и приятно, а остальным нет. И все решили, что у Вагифа шок, и решили не брать, успокоили его как-то. То есть... поплыли дальше. Но вот этот случай, он, так сказать, дал путевку в жизнь нашему уважаемому ихтиологу. И он начал жить с рыбами. Вот. И самой страшной проблемой для него это было, где взять воду, в которой рыбы могут спокойно общаться. У него жили вот, то прям так и написано.
2: Нужно сказать, что это уже в Москве у него жили, то есть как бы уже...
1: Да, уже в Москве,
2: уже
1: на квартире.
2: В поздние годы, да.
1: Да. Вот, он так и пишет. Я сам не рыбак, но у меня есть друзья, которые привозят мне карасей, плотву и сазанов. А так...
2: Даже фазан — это, собственно, птица. Ты опять попутался.
1: Нет, тут впереди буква идет «С» — Сергей.
2: Какой Сергей?
1: Сазан.
2: А, ну, Сергей, это с Трифоновки.
1: Ну, это...
2: А, ну все.
1: Бобл ел, это не о нем.
2: Понял.
1: Тут... Вот, значит... А, вот, потом я долго работал на Каспии и Волге. А сетры мне тоже показались прелестными.
2: А нужно
1: вообще
2: тут,
1: за многими рыбами жил.
2: Нужно описать нашим радиослушателям осетр, потому что до сего момента большинство из них видели его только в нарезанном виде, в копченом из фасонов. Да. Опиши, пожалуйста, все-таки рыбы.
1: Осетр очень красивая рыба. Недаром Вагиф Хикметович выбрал, так сказать, спутники жизни именно эту рыбу. Значит,
2: спутница.
1: Да.
2: Спутница.
1: Вот вы когда-нибудь видели мультфильм про щуку Ивана Дурачка? А, Емеля, какой Иван? Там Емеля был. Вот. И там у него нос такой длинный и острый. Вот у осетров точно такие же. Носы длинные. Глаза, которые смотрят не как у всех рыб, а в бок, а чуть-чуть вот как бы угол. Вот если взять, провести ось и перпендикулярно еще одну черту и направить... ось 45 градусов, только глаза расположены именно так.
2: То есть гораздо вот, приятнее
1: чуть-чуть
2: смотреть...
1: Чуть-чуть вперед на... и в бок, да, вот так вот, то есть под углом 45 градусов.
2: Приятнее смотреть гораздо на них, чем на глаза других рыб. Например,
1: но она рыбы. Вообще внешне там у нее такие вот... Ну, это даже, можно сказать, многогорбный подводный верблюд. Ну вот в науке еще так его обзывают, потому что если смотреть на осетра, то идет тельце его, а сверху горбинки такие. Вот. Но это, конечно, кстати, не в нарезанном виде на него, если смотреть.
2: Да, кстати, вот Вагиф Хикметович, он в своем дневнике, который тоже собирается к публикации, он нам дал вот ксерокс, мы их просматривал, страничек из этого дневника, он называл вообще вот эту рыбу и ее глаза, там мне понравилось, как он сравнил, как у горной узбекской лани.
1: Ну, вообще, о ланях мы будем говорить позже, но мы можем сейчас затронуть вопрос. Дело в том, что вот именно горная жизнь способствовала тому, что у горных ланей тоже глаза расположены на 45 градусов. Но, допустим, вы стоите перед горой, перед вами гора, она вам мешает смотреть вперед. Вот, помните, мы еще обсуждали хряка-храпуна, который видел по...
2: Нет, ну у него было
1: полуосям,
2: у него был такой здоровый пятак ворончатообразный, да, что он закрывал зрение.
1: Да, который обходил. А тут такая картина, что стоит гора, ну вообще как появилось такое зрение. Стоит гора, вот эта горная лань смотрит на нее, и она упирается прям в камни. Но со временем, ну, мать природа-то все-таки не совсем уж издевается над людьми и животными. Она сделала так, чтобы эта горная лань могла смотреть по бокам горы.
2: То есть в обход.
1: Не в обход.
2: В смысле, огибающее зрение. Так.
1: Не огибающее, оно идет строго под 45 градусов. То есть, как бы, ну вот она видит края, а уже что за краями она не может видеть. Ну, как бы это уже не обводное зрение. Это именно 45-градусное зрение там.
2: Ну, а поскольку, скажем, прямо вот треска, о которой мы говорили, тоже плавает там, и камней-то много, то есть, в принципе, вот рельеф морского дна очень напоминает рельеф гор. Вот помнишь, мы с тобой на Айпетре были, с парашюта прыгали оттуда, да, еще там, ну, за деньги.
1: Парашютисты, нам деньги платили, что ли? Нет, вот это не помню.
2: Ты помнишь Саида, парашютист? Ну, не помню, ладно, это суть.
1: Я не помню.
2: Ну, который напился тогда.
1: Да там, по-моему, все напились.
2: Да, прыгали. Ну, не в этом дело. Собственно, смысл в том, что вот Айпетри, да, вот сама эта гора Айпетри, это точь-в-точь, в принципе, напоминает рельеф Марокканской впадины. Вот если внутри, короче, Марокканской. Ну, это, короче, Фагиф Хикметович тоже рассказывал.
1: Мы, кстати, ты помнишь, с тобой ходили вот в этих тяжелых водолазных костюмах по дну?
2: Ну, это не в тот раз. Это было вот...
1: Не, я вообще говорю, помнишь ли ты?
2: Да, конечно. Собственно, вот о треске давай дальше.
1: А, треска, да. У нее... Дело в том, что треска питается подводными жучками. Вот. Они очень любят прятаться от трески под подводными камнями. Вот. И поэтому у трески, как и у хряка-храпуна, есть обводное зрение, которое позволяет ей, смотря на камень, видеть, что творится за ним. То есть она смотрит. И если, конечно, камень вот в виде... Вот мяч, если взять, то примерно такой же формы идет камень. То есть он не плоский, а круглый. То видно же, что там под ним творится, но не нам, людям, а рыбам. Вот в частности, трески, она когда смотрит на него, вот она плывет чуть-чуть над дном. Вот, и смотрит вниз. И у нее самое примечательное, что глаза находятся. Вот если у человека находится вот нос и вот глаза тут вот рядом, то вот правильно сформулировать будет так, то у трески глаза находятся вот под скулами.

0: жучков.
1: А кого, кстати, тогда поедают жучки? Вот это хотел узнать.
0: А жучки, они, в общем, есть всякие... Ну, как вот их по ботанике-то у нас называли, я уже забыл, в школе-то. Одномолекульные, что ли, или как это вот? А, простейших, вот они простейших поедают. Помнишь, такой был заголовок в учебнике биологии «Простейшие»? Это амёба, вот, или как её называют? Ну, вот так вот как-то, я уже не помню. Ну, вспомни ты-то хоть. Ну ладно, это не... Нет,
1: общем... судя по всему, Фагиф Хикметович тоже запамятовал. Вот,
0: кстати,
1: ну давай.
0: Он сейчас уснул чуть-чуть.
1: Ну, старенький уже.
0: Ну, сейчас его разбудит, ничего страшного.
1: Вот, ну давай тогда дальше пройдемся по его воспоминаниям, а потом нужно будет, я думаю, нашим радиослушателям рассказать о том, как он спит сейчас. То есть, вот, ну, прямо скажем, что спит он в ванной, но без воды, а вот ванна вся забита селедкой. Он прям...
0: Ну да, сейчас я об этом расскажу. Да. Вот, у него очень большая про. А, мы самое главное же упустили. В чем же принцип долголетия? Вот. Дело в том, что то есть долго жить могут все.
1: Ну как, кстати, тут еще один момент такой, что те, у кого меньше всего внутренних органов. Вот, ну, скажем, вот человек набит кишками, печенками, да?
0: Там,
1: селезенками, прочими, там, почками, нервами. Вот, естественно, они там изнашиваются быстрее, и он, естественно, меньше живет, чем, скажем, взять какого-нибудь рака, у которого панцирь внутри одна кишка длинная. Ну, это как бы всем научно известный
0: факт. Ну, да, мозг не так сильно задействован, и поэтому он может...
1: А у него мозг заканчивается вместе с глазами, то есть уже под панцирем ничего же нет. То есть, на самом деле, ну, как бы, вот, рак, он вообще так устроен, что он вот там, где принято считать, что у него мозг...
0: Ну, у него, в принципе, мозг только в глазах.
1: Да.
0: Который все и остальное действие производит.
1: Да.
0: Вот, то есть, он настолько мал, ну и зачем раку?
1: Потому что мозг...
0: Мы в прошлой передаче обсуждали ракообразных, и там из моего рассказа было ясно, что из себя представляют раки. Вот. Да, я что-то заблудился в мыслях. Ну ладно, все-таки о главном. Злой пришел, мне опять не по себе стал. Вот. Дело в том, что... Сколько у нас времени? 2 минуты? Ладно. Злой подождет. В общем, когда наш дорогой Вагиф купается в ванной, он имеет соприкосновение с рыбами. Вот, а на слизистой оболочке рыб, вот чешуя у них, некоторые вот налим, например, он скользкий весь. Вот эта слизь, она попадает на кожу к нашему Вагифу. Вот. А тот через поры получает это в кровь. А получает он не что иное, как эликсир молодости.
1: Кстати, еще нужно сказать другое, вот что на самом деле принято считать, что массаж, он полезный. Ну, когда у тебя другой человек мнет там, что на самом деле, естественно, это вредно. Во-первых, грязь с пальцев этого человека к тебе вся идет туда, внутрь тушки, так? Причем часто переломы случаются, обрыв кожицы. Вот был один...
0: Мнут там... кожу, она от этого тоже портится. Если яблоко взять, помять, тоже, оно сгниет.
1: Да. Вот, а Вагиф Хикметович Мамудов, он пошел дальше в деле массажа, поскольку вот после там, того, как он поспит с налимами, он весь в этой слизи, у него еще вводит ценное количество кошек, которым потом он вылезает голый из ванны и дает им слизывать со своего тела. Да.
0: Массаж,
1: но
0: да.
1: Дело в том, что у кошек язык, он гораздо приятнее, чем пальцы костолома.
0: Ну да. Вот опять же язык кошки, он немного шершавый, что... Через кожу посылает крови импульсы нужные, которые не дают ей... Ведь старение происходит из-за крови. Так как течение крови по венам создает трение небольшое, из-за чего молекулы крови нагреваются. Вот, и... приводят к старению.
1: Это как когда мясо варят, там пена всплывает.
0: Да,
1: вот такая же. Вот, ну ты знаешь, после новостей мы продолжим.
0: Да, злой.

0: Сегодня у нашей программы, ну и в частности у сиамского близнеца Фагиф Хикметович Мамудов, чей голос мы не можем слышать в силу того, что он уже дряхленький, старенький старичишка, ихтиолог. Это я с любовью говорю, а не с пренебрежением. Ему 104 года, и, в общем-то, он, как это говорится, блудит с рыбами. И что помогает ему? Помогло дожить до таких лет. И также помогает ему сурбопереводчик и пионер сурбоперевода Людмила Тимофеевна Фляга. И вот речь у нас сегодня идет о том, как
1: голос и слух Мамудов потерял из-за того лишь только что все это состарилось дело. То есть вышел срок говорить и слышать. Поэтому вот зрение тоже скоро подойдет к этому делу. Говорят, что в возрасте где-то 109 лет начинают люди терять зрение, ну, потому что ресурс выходит из себя. И что же вы с ними делаете? Общество защиты животных может спать спокойно. Мне достаточно только одного прикосновения рыбьего хвоста, и я получаю неописуемое наслаждение. К сожалению, рыбы умирают часто. Для меня это большая трагедия, когда умирает моя любимая рыба. Я плачу и хороню ее в большом цветочном горшке. Дело в том, что дом Вагифа Хикметовича напоминает небольшое кладбище, где он захоронил множество своих любимых рыб. От золотого петушка до хорошего возраста осетра.
0: Можно тут, я думаю, еще сказать, то есть действительно Вагиф Хикметович, хотя, как говорится, блудит с рыбами, но любит их, как вот детей некоторые любят. И вот общество защиты животных даже не напрягается на него. Мало того, вот этим своим рыбам, которые там дохнут от старости, естественно, потому что, кстати, рыба живет в зависимости от возраста. Большая рыба живет, вот, скажем, нужно ее длину измерить, поделить на 10, и вы получите, собственно, ну, вот ее возраст в годах.
1: Да.
0: Вот, то есть
1: если есть у вас в доме сантиметр либо линейка, то купив рыбу, вы можете определить ее возраст.
0: Да. Так вот, мы навели справки, узнали, что в одной известной гранитной мастерской московской Вагиф Хикметович является постоянным заказчиком. Мы узнали, что он типа делает. Оказывается, вот на всех захоронениях вот этих рыб в цветочных горшках, как бы на их могилках, он устанавливает надгробие. Вот, кстати, расскажи, вот несколько уформит. Я знаю, ты был у Хикметовича дома и видел наверняка вот это как бы рыбье кладбище. Расскажи немножко о форме этих надгробий. Я думаю, нашим радиослушателям будет интересно это узнать.
1: Ну, я думаю, многие были на ВДНХ. Многие. И ярким примером выглядят фонтаны, в которых вот сами фонтаны изображены в виде рыб, из которых идет струя воды. Вот, вообще,
0: а
1: это
0: у него
1: очень...
0: же не идет струя?
1: А?
0: У него-то струя наверняка не идет, поскольку...
1: Нет, дома-то нет. Я говорю, ты слушай, сейчас дальше речь пойдет. Дело в том, что это символизирует. То есть от рыбы истекает жизнь, вечная жизнь. То есть пока течет вода... Прибывайте
0: такая.
1: Что?
0: Ну, не важно.
1: Да. Вот. И дело в том, что вот именно там, на ВДНХ, захоронены самые любимые рыбы. Да. Вот мне сам Вагиф признался, что еще когда строили ВДНХ, он их захоронил, и он был этим вот архитектором этого фонтана. Вот он кем был. Который создал весь этот вот фонтан из рыб.
0: То есть, в принципе, получается, что вот люди приходят туда, там вот около этого фонтана тусуются и даже не знают,
1: нет,
0: не подозревают,
1: не
0: что...
1: Там даже нет никакой информации, только в музее ВДНХ есть.
0: Что это, дескать, такое, да, вот захоронение. А вот как звали эту самую рыбу, которой памятник? Это, наверное, какая-то самая первая любовь Мамудова.
1: Ну вот, самая первая любовь, ее звали Эсмеральда.
0: А она какой была породы, типа там треска?
1: Это был осетр. С Волги его поймали, еще совсем маленькая. Она была там сантиметров 10.
0: Угу.
1: И он приручил ее даже. То есть, как говорится, у людей есть свои какие-то сексуальные моменты, вот там позы, там определенное поведение. И он ее тоже приручил, что она там делала определенные вещи.
0: А расскажи еще тогда, знаешь, пожалуйста, вот о том, как молодой еще фронтоватый Фагиф Хикметович гулял со своими рыбами. Я знаю, что у него были такие аквариумы, на которые он одевал женскую одежду. Такая рука была стеклянная, вот он брал за эту руку и катал этот аквариум, а внутри его вроде была рыба. Вот как это вообще выглядело поподробнее?
1: Дело в том, что, как и все великие, Вагиф был немного с головой в ссоре, и поэтому он любил пройтись со своей любимой рыбой по улице. Ну, руки там, конечно, никакой не было, просто он заказал на заводе сосудов специальный сосуд, вот, в котором была такая удлиненная часть, куда рыба засовывала свою мордочку. Вот, а на конце этой части была обрублена колбочка вот эта. И рыба вытаскивала нос свой наружу, и он ее поглаживал по носику. Вот это, ну, это у них такой обряд, как бы означает, что все в порядке, все нормально. Ну, и, то есть это его внимание он так проявляет к рыбе. И вот он держал не за поводок, конечно, а вот как колясочку с грудничками возят. Он также вез, и рыба там, когда ей становилось, ну, как бы скучно, она высовывала мордочку, он поглаживал, рыба успокаивалась. В общем, и он очень любил тусоваться с молодыми мамашами, у которых в колясочках был грудничок. Их всегда удивляло появление вот этого мужчины восточной внешности, у которого была рыба вместо ребеночка. Ну и коляска была стеклянная вся, такая прозрачная. Вот, и потом у него же, ну, как бы переносной аквариум был. И это забавляло мамаш, они очень много беседовали. Но они никогда не подозревали, что это вот будет долгожитель. Он будет жить только долго из-за того, что рыбы на него так воздействовали. Вот, и тут вот еще выдержка одна. Как после рыбы наш уважаемый ихтиолог, или как он себя называет, ихтиофилом. Вот как он относится к женщинам. У вас есть семья? Нет. Было несколько женщин. Интересно? А, извиняюсь. Нет. Было несколько женщин. Неинтересно это. И противно. Ты же представляешь? То есть вот он вот этой фразой он опустил все человечество. Просто. То есть это противно. То есть мы вот все там занимаемся этим либо каждый день, либо через день. А для него это противно уже. Вот насколько человек влился в природу. Что вот эти вот всякие мелочи бытовой жизни, они глушат в нас общение с природой. Нет, чтобы пойти в лес.
0: А скажи, пожалуйста, вот именно поэтому такая маленькая папаха у Вагифа. Просто я знаю, что вот у него вообще принят вот размер папахи, то есть 2 сантиметра ребенок. Ну, то есть вот у кого самая большая папаха, можно посчитать, разделить на 2, и получится количество детей там у этого, значит, человека. Вот самая большая папаха, ну, собственно, не
1: ну,
0: будем
1: да,
0: называть.
1: Ну, у него не то, что вот, папаха, у него тибетеечка такая. Но она сделана да, то есть из бараньей кожи, ну, шерсть.
0: Ну, я уже пощупал, да, пока он спит, вот я
1: да
0: вижу.
1: И, кстати, на ней видно то, что когда-то там была пришита красная полоса, как вот у Чапаева. Но она отпорота, но нитки остались торчать. И долгий след, вот 70 лет же все это длилось, остался след просто от этой красной полосы. Вот. Это говорит о том, что все-таки наш уважаемый друг участвовал в революции. Это свидетельство о его долгом возрасте. Ведь тогда ему было, ну, сейчас наши радиослушатели посчитают на своих калькуляторах, и нам перезвонят и скажут, что там получилось. Да, я так и не продолжил про семью. У вас есть семья? Нет, было несколько женщин. неинтересно это и противно. Не, ну ты представляешь, вот насколько он всех опустил, а? Но самое ужасное, они любили есть рыбу. Это же кощунство. Ну, то есть, вот если на нашей следующей передаче не появится человек, который прелюбодействовал со свиньями, вот, то он может сказать, что и свинину есть тоже. Ужасно и противно. Ты представляешь, вот я боюсь, что вот такой знакомый уже ждет около входа, который расскажет нам о том, насколько все-таки свиньи тоже могут омолодить.
0: А, слушай, а скажи, пожалуйста, вот пока вот так толкни немножко Фагифа и Людмилу Тимофеевну. Кстати, мы не
1: сказали... Подожди минуточку, дай мне определение слова Фагифа, я так и не понял его.
0: Ну, нашего гостя я имею в виду.
1: А, Вагиф, а я... А, мне послышишь, Фагифа.
0: Нет, ну просто это я оговорился, но он спит, ну да. То есть я еще... И Люду, толкни Людмилу Тимофеевну флягу. Дело в том, что они ровесники, собственно. Ну, вот с сурбопереводом появился же в то время. Ну, вот вы видели наверняка, помню, вот да. Откуда он появился, вы видели наверняка, вот корабль плывет, да? Да. И капитан снизу орет, там дяденьки, который стоит на палке в бочке, он ему орет, типа там, ну, например, передай, что фарватер слева по курсу от кряка какого-нибудь, а тот махает палками, и другой дяденька
1: флажками,
0: такой,
1: да, да,
0: то есть где-нибудь на горе тоже махает. Вот это были первые, собственно.
1: Но сурдоперевод идет еще с древних племен, когда...
0: Только не сурда, а сурба. Сурба. Сурдинка — это тоже рыба такая.
1: Ну ладно, сурбоперевод, ладно. Да.
0: Вот, ты спроси, почему подожди, сегодня Вагиф Яковлевич без рыбы.
1: Подожди. Да. Ну, а сурбоперевод пошел еще с древних времен, когда древние племена общались посредством дыма. Все-таки оттуда прослеживается нить.
0: Ты что-то хотел? Тогда никто не знал, как это называется.
1: Собственно. Ну, конечно, тогда люди-то разговаривали с трудом.
0: Они хвостами общались. Кстати, вот скажи, вот почему все-таки Фагиф Хикметович Мамадов...
1: Фагиф, не оскорбляй нашего почтенного гостя.
0: Извините, уважаемый Микметович.
1: Фагиф в переводе с азербайджанского — осел.
2: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
3: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у нашей программы замечательный совершенно человек, ихтиолог Фагиф Хикметович Мамудов. И речь у нас идет, собственно, о ихтиологии как науке и как о средстве помолодеть. Что еще? Мы остановились на том, почему все-таки Фагиф сегодня... Извините, Вагиф сегодня пожаловал к нам без своей любимой рыбы. Что, старушка приболела? Или как? Или все-таки он решил связать свою жизнь теперь с Людмилой Тимофеевной Фляга, которая вот является сурбопереводчиком и ровесником одновременно. А напомню, что Вагифу Махмудовичу 104 года.
1: Дело в том, что Людмила Тимофеевна ему не женщина, она ему соратница в делах его. Вот. А с рыбой там все очень просто. Дело в том, что наша передача идет поздно. Старичок-то еще как-то выдержит позднее время. И то он тут сидит, посапывает. А рыбе и вообще будет не очень-то хорошо. Потому что дело в том, что когда на море наступает ночь, все рыбы ложатся на дно. Ну, то есть ночь у них наступает тогда же, когда и у нас.
0: То есть тут нужно сказать, что есть такая замечательная пословица русская: «залег на дно». Ну, типа там магазин взял и залег на дно.
1: Да, лечь на дно там.
0: То есть, в принципе, это как бы имеет достаточно серьезные обоснования. То есть дело в том, что испуганная рыба, ну, если она дура, она вообще выпрыгивает наружу. Так. А вот рыбы, которые помельче и поумней, нет, в смысле, покрупней и поумнее, я хотел сказать, они сразу в случае опасности залегают на дно. Даже бывало, вот рыбаки рассказывали бывалые, что, например, придешь на озеро, из ружья вверх стрельнешь, потом лезешь в это в озеро в сапогах и прям рыбу давишь, подавил ее всю, потом прикладом копнул, она вся и всплывает.
1: Ну, сапогом там пнул.
0: А что-то мы, конечно, сейчас кощунствуем, потому что Фагиф, наверное...
1: Ну, он посапывает, так что... А, ну, Людмила Тимофеевна тоже не блюдет за нами, поэтому она ему не передает вовремя
0: так,
1: знаки.
0: Кстати, смотри, она вот завалилась немножко на бок. Старенькая, подними ее. Ну, прислони, прислони.
1: Я не буду этим заниматься, а, ну, потому что сейчас я сам с кресла упаду.
0: Прохор придет, да. Ага.
1: А, дело в том, что... Почему рыбы залегают на дно? Так как, когда рыбы спят, они теряют контроль над ситуацией. То есть они не фокусируют вокруг себя опасности. Вот, а когда рыба легла на дно, ее практически не видно, так как спина у нее под рельеф моря сделана. Ну как, не то, что под рельеф, рисунок, я имею в виду, в традициях морского дна исполнен. И даже вот бывали такие случаи, что любители полакомиться крабовым мясом или раком опускались ночью на дно морское, так как раков или крабов можно в норах своих достать только ночью, потому что днем они ходят по дну, там ищут всяких моллюсков или жучков, опять же, каких-нибудь подводных. Вот. И были такие случаи, что, ну, это, конечно, только с крупными рыбами, что вот эти ныряльщики опускались на дно и пытались просунуть руку в нору, а натыкались на рыбу. Ну, вот настолько все реально было нарисовано у них на спинке, что казалось, что это действительно нора, и кораллы там всякие растут, там моллюски прилеплены. Но это только кажется. Там... Чешуя рыб, она обладает таким свойством, что она, женский род, создает впечатление трехмерного пространства. Вот за счет отсветки вот этих всех...
0: Ну, кишочков там вот этих всех.
1: Не, кишочки не видно.
0: Кстати, я хотел спросить, опять же, вопрос задать, который, по идее, задавал целый ряд наших радиослушателей. Вот сейчас
1: вот момент. Первый или второй?
0: Вот второй вопрос.
1: Второй ряд или?
0: Да, да. Насчет вот того, что, впрочем, Фагиф Хикметович Вагиф. Мамудов, он, собственно, был самым первым идеологом и самым первым реализатором давнишней такой идеи открыть больницу для рыб. Ну, известно, что вот зообольница есть, там собак можно принести.
1: Ветеринарная там помощь,
0: да,
1: вот
0: да,
1: ездит.
0: Да, правильно. Вот, собственно, а рыбу, ну вот придите вы там с рыбой, например, в больницу зоологическую, вам скажут, да и поди купи себе новую, что кощунственно, да. Потому что все-таки я думаю, что раз Вагиф Хикметович блудит с рыбами, то не он один такой в нашем городе наверняка. Вот среди нас, может быть, даже тот, с кем вы сейчас рядом сидите и слушаете нашу программу, он тоже может с рыбами блудить. Вот посмотрите на него в глаза, понюхайте ему руки. Если пахнут рыбой, то точно. Совершенно.
1: Кстати, наверное, после нашей передачи много откроется таких людей, так как если об этом заговорило уже общественное радио, то это можно и простым людям говорить об этом. Я думаю, это сейчас будет модно, так как многие мечтают продлить свою несчастную жизнь.
0: Но тут просто сложность в том, что, в общем-то, чтобы продлить жизнь, необходимо, конечно, во-первых, с рыбами, во-вторых, нужно иметь и котов, которые должны потом да. заниматься слизью.
1: И опять же, нужно прочитать все-таки научный труд.
0: Да, или пообщаться с Вагифом. Да, ну так вот насчет все-таки больницы. Вот я знаю, что она такая больница для рыб открыта. И какие в основном заболевания, собственно, наиболее часто распространенные у рыбы? Кто приносит этих рыбок и вообще каким образом устанавливается диагноз? То есть есть ли у рыб аппендицит?
1: Вообще рыба болеет в основном хандрой. Вот. И проявляется это в том, что рыба перестает плавать. Ну вот стоит у вас аквариум квадратный, круглый, либо просто как прямоугольный, вот еще бывает. Рыба просто замирает. Вот в одном положении. Вот плыла рыба и остановилась. Все. И как бы у него...
0: А, так, я прошу прощения, что перебиваю вас. Может быть, это
1: ну,
0: вот
1: ладно,
0: это
1: первый раз я прощу.
0: Вот эта рыба, вот рыба-стояк, о которой мы говорили, у которой чешуя-то наоборот. Вот вы, кстати, о ней расскажите.
1: Ну да, сейчас я расскажу о ней. Дело в том, что при хандре у рыб происходит это вот Блин, слово уже забыл из-за тебя.
4: Мигрень.
1: Не мигрень, а парализует рыбу всю. Все ее опорно-двигательные системы парализуют. Она замирает в воздухе. Упасть она не может, так как вода ее поддерживает. И плыть вперед-назад. Но если, конечно, вы будете раскачивать аквариум, то она может там куда-нибудь волнами ее отбросить. Но это только создастся впечатление, что рыба здорова. А на самом деле она будет больна. Вот, а ты меня спросил о рыбе стояк? Дело в том, что...
0: Да, ее по-второму называют, то есть сразу для наших радиослушателей нужно сказать. То есть это в простонародье ее называют стояк, шершавчик, а так ее вообще называют чешуя-наоборотчатая рыба.
1: Ну да, реверсная ее еще называют на самом деле. Дело в том, что это рыба речная. Вот, и насколько вы знаете, что в реках вода не стоит на месте, а все время куда-нибудь течет. Вот, и... Есть рыба, которая борется с этим течением всю свою жизнь. То есть вся ее жизнь — это борьба.
0: Ну, то типа есть... как вот у спортсменов-прыгунов тоже, они, которые побеждают сами себя.
1: Да. Вот. И у этих рыб чешуя идет наоборот. То есть если взять обыкновенного карася или окуня и погладить его от мордочки к хвосту, то вы не заметите никаких изменений на своих ладонях. То есть они не будут ни поцарапаны, ничего. То есть кожа будет цела. Вот. А если же вы сделаете это в обратную сторону, то вы, если у вас ручка еще в грудничковом периоде, то есть кожа нежная, то вы можете поцарапаться. Вот. Ну а если вы уже взрослый мужчина...
0: Или дойер.
1: Да, который простоял там около сталеварного станка или просидел... всю жизнь с коровой, вот, то у вас все будет в порядке. Но вот у реверсной рыбы у нее совсем все по-другому. Дело в том, что у нее чешуя направлена в другую сторону. То есть, если вы возьмете рыбу и положите ее перед собой на столе, ну, конечно, лучше ей сначала ударить по голове чем-нибудь увесистым, чтобы она не прыгала по столу, иначе вы ее не удержите. Берете ладонь свою и проводите от мордочки к хвосту. Не как...
0: Нет, наоборот. А, да. Да. То есть, то... если можно и наоборот, если ничего не меняется, то вот это да. Как раз это самый реверс.
1: Вот. Почему? Почему так природа распорядилась с этой рыбой? Ну, это вообще древняя быль, которую мне рассказали старожилы. Вот. То есть не мне, а нашему уважаемому гостю рассказали. Я уж совсем запутался. Ночь на дворе, а это очень влияет на мозговую деятельность не только сиамских близнецов, но и просто людей. Вот. На них-то она вообще плохо влияет. Мы-то как-то адаптировались, потому что мы в основном все время живем ночью.
0: Потому что, да, днем все-таки зрелище несколько шокирующее. Я знаю, что у вас даже есть специальный пропуск теперь, что посты ГАИ ночью вот вас вообще даже не трогают. Они даже, им запрещено даже смотреть на вас. То есть они прям прячутся, и вы... То есть у вас зеленый светофор.
1: Мне делают зеленый коридор, как вот для правительственных машин. Перегораживают движение. Днем я не езжу, чтобы не создавать пробок по Москве. Ну, если я захочу покататься, то есть вечный зеленый коридор по Москве, это же что будет? Остановится жизнедеятельность Москвы, так как все знают, что молоко возят в машинах, хлеб доставляют тоже в машинах. Ну, конечно, сначала поездом, но так как я на электричках не езжу, все-таки затруднений не бывает. Да, я немножко отвлекся. Я хотел рассказать быль о том, как... Одна рыба хотела побороться с морской стихией, то есть с речной. Рыба-то речная.
0: Кстати, еще нужно сказать, что вот, в принципе, есть такое понятие, как бы, ну, река, да, просто вот река, ну, например, Волга, да, и есть понятие горная река. То есть, значит, горная, значит, в горах, и, значит, очень стремительная, то есть ее...
1: Да. Потом... Есть такое понятие, да.
0: Да. Вот на самом деле в то время, когда Вагиф еще был молод, все реки были такими же быстрыми, как горные, как раз.
1: Ну, он, в принципе, хоть и пишет, что родился в Москве, на самом деле он очень долгое время прожил в Азербайджане.
0: Да, да, неподалеку вот от Баку.
1: Да, совсем неподалеку. Вот. И быль. как обычно, меня перебил. Это уже вошло в привычку, в мою. Вот. И была одна рыба, которая решила, что она не такая рыба, как все. И она решила бороться с рекой. И она решила против течения доплыть. Ну, всех рыб же, они вот как, вот, допустим, родилась рыба где-то в устье. Нет. Устье — это начало реки или нет? Ну ладно, пусть будет устье начало реки. То есть в начале реки рыба родилась. Ее течением снесло в самый низ. И унесло в море. Вот. А в море речная рыба гибнет. Там же много соли. Но вот вы, если соли наедитесь, за один раз очень много.
0: Мы вот. Один раз соли наелись, раков. Вообще такое количество, что потом клешня что-то там свисает.
1: Ну, кстати, нашим радиослушателям это не важно. Вот. Дело в том, что когда речная рыба попадает в морскую воду, то на ее зубах начинает оседать соль. Это приводит к кариесу. Ну а беззубая рыба — это что кошка без когтей. То есть ни мышь не поймать, ни ворону загубить. Вот, но одна рыба все-таки решила переплюнуть и мать природу, и горную реку. Вот, река называлась Шагни. Вот, а рыбу звали Эсмеральда. Вот, в честь которой и назвал Мамудов свою любимую рыбу. Вот, она решила бороться. Она решила, вот ее, она родилась. И весь тот путь, который она проделала от начала реки до конца, ее гложила мысль чуть ли не до костей о том, что она сейчас приплывет в море, и ее там съест соль. Ну, это у них такое выражение было. Вот, и под конец, вот, когда река заканчивает свое течение, когда он впадает в море, там тоже это место как-то называется, я не помню.
0: Дупло.
1: Дупло. Не, как-то по-другому. Вы, Александр, путаете. Дупло — это где дятлы живут.
0: А еще в зубах бывает дупло.
1: Ну да. Ну это, кстати, тоже от соли.
0: Кстати, нужно потом рассказать, кто живет в зубных дуплах, потому что вот принято, что в деревенных дуплах живут птицы там разные, да? А в зубных дуплах тоже должны водиться какие-то.
1: В каждой среде есть своя микрожизнь. И там могут быть и птицы, и подводные животные, даже в зубном дупле. Но это на другой передаче, в другом радио. Это потом. Вот. А так, кстати, все знают, что мы каждую пятницу работаем на Чукотке, на их радиостанции «Чукотская пустынь». Вот. На FM-стерео. Да, я про то, что рыба все-таки ее унесло. Унесло вниз по течению. И в самом конце она решила бороться. И она поплыла вверх. И эволюция природы, пока она плыла вверх, создала ей, ну, как бы нехорошо, что рыба нарушает эволюцию. То есть она может вообще нарушить полностью весь мир, если она что-то изменит. И природа ей сделала преграду. Потихоньку чешуйки старые опали, вот, как лепесточки у розы завядшей. Вот, и наросли новые чешуйки, но они наросли в обратную сторону. И,
0: ну, дабы тормозить.
1: Да, чтобы не могла против течения рыба плыть. А так как рыба была очень сильная, то получилось впечатление стояка. То есть рыба в бурно бегущей реке стояла. Вот, но при этом виляла хвостом и плавниками гребла вовсю. Ну, вот как на байдарках люди сидят, когда они под этими лепестками с палками, они машут вовсю, чтобы в воду опустить.
0: Их даже тренируют таким образом. То есть...
1: Кого, рыб или вот этих мужиков?
0: Ну, и тех, и других.
1: А. Ну да, так-то и возник. Вот возникла... Нет, возник вид спорта. Вид спорта... плавание на байдарках по течению и против течения. Сначала, то есть... Все забираются на самый верх реки, а оттуда
4: как горнолыжники спускаются вниз, а потом поднимаются опять наверх.
0: А еще есть, вот сейчас мы обсуждаем в Госдуме вопрос о создании нового олимпийского вида спорта. Это так называемая акваланго-байдарочная гребля. Ну, то есть одна группа спортсменов в аквалангов цепляет байдарку снизу за специальные штырьки и плывет в одну сторону, а те, которые сидят в байдарке, другая группа спортсменов, плывут совершенно в противоположную сторону. Проводится краской черта, вот кто переплывет, ну, как перетягивание каната, одни под водой, другие там потом меняются. Вот. Причем это чисто женский очков? Вид спорта,
4: да.
0: Потому что там больше очков.
4: Да, ведь все женщины, они тяжелые. Вот, а это очень важно вот в этой игре. Вот, ну а в последнем разделе Мамудова очень много места отводится космонавтике. Дело в том, что сейчас стоит проблема у наших космонавтов, чтобы улететь далеко, надо долго жить. Я думаю, рыбы смогут разрешить эту проблему. Если взять с собой 50 осетров, которые будут плодиться, размножаться, и космонавты будут постоянно... Ну, это так наш уважаемый спящий друг рассуждает в своих творениях. Вот, что если они будут постоянно принимать ванны, ну, и, соответственно, туда надо кошарник будет брать с собой, чтобы слизывали слизь, вот, то они смогут прожить и не 100 лет, и не 200. Ведь в космосе там другая обстановка. Там все-таки невесомости. Рыбы и люди могут жить в одной среде обитания. То есть, если взять невесомость человека, осетра и воду, и поместить это все в одну комнату. Ну, ведь у них же там... А, нет, у них это отсеками называется. Отсек номер 2, номер 3. Вот обычно в номере 3 помещают такие комнатки на современных шаттлах там. Есть такой корабль американцев, шаттл.
0: Да, там на Ту-154, вот если вы совершаете международный рейс, то там комнатка, где написано «посторонним вход запрещен», вы можете туда тайком заглянуть, как-нибудь тайком от стюардессы, стюарда и главного летчика. И вот вы там тоже можете увидеть вот как раз то, о чем мы сейчас говорим.
4: И осетр подмигнет вам левым глазом.
0: Потому что правый у него глубоководный, он им вниз всегда.
4: Да. Ну, правда, все равно в ванне дна-то нету красивого. Там все время белое дно. Да, я остановился на том, что если поместить одного космонавта, одного осетра и 100 литров воды в комнату с невесомостью, то вода разобьется на огромные капли. Шары такие, висящие в воздухе. Человек болтается в воздухе, рыба. То есть осетр.
0: И шары отдельно.
4: Вот подводные...
0: Три субстанции получаются.
4: Да, вот. И осетр, он может жить за счет того, что свою мордочку он помещает в один из этих шаров. А если комната очень...
0: То есть
4: очень
0: такой получается у него водяной скафандр. Ну.
4: Да. Угу. Вот. А человек в это время эти скафандры водяные как-нибудь пытается обойти. Но если он и занырнет в один из них, то он все-таки...
0: Ну, типа душек будет такой.
4: Да. То есть он умоется заодно.
0: Да.
4: Все-таки ванну примет. Вот. Ну, конечно, в комнате могут летать там мыло, мочалка, на всякий случай, если там парень решит помыться. Вот. Но это как бы комната отдыха у них называется. То есть общение с миром. Но кошки там не могут находиться, потому что они начинают покусывать осетра. А осетр это не выдерживает и бьет по наглой кошачьей морде хвостом. Вот, но это если что касается космонавтики, но ведь у Мамудова есть еще раздел про шахтеров. Это, кстати, тоже очень интересная тема. Вот, но если радиослушатели захотят, я расскажу об этом.
0: Ну, сперва, вот, то есть, многочисленные просьбы наших радиослушателей, я хочу, чтобы вы выполнили. Расскажите, пожалуйста, о загорелой рыбе. То есть, это, конечно, парадокс, но вот о рыбе, которая загорела однажды и которая вот до сих пор как бы...
4: Ну, от нее
0: так
4: и пошел
0: ходит,
4: рот.
0: Да, то есть, так и ходит там пакс, там здесь.
4: Как ходит? Ну, ладно, это не важно. Дело в том, что... Любая природная особь, будь это животный мир, будь это подводный мир, либо это просто какие-нибудь птицы, они во всем повторяют людей. Есть белый аист, есть черный аист, есть белый лебедь, есть розовый фламинго там, о котором поют девчонки. Вот. Но и у рыб есть черные рыбы, есть белые рыбы. Если взять карася, то он цвета металлик. Вот видели Мерседес там 200-й какой-нибудь, 600-й, вот цвета металлик. Вот караси точно такого же цвета. То есть они блестят. Вот. А есть еще чернокожие рыбы. Вот они, у них тоже такие припухлые губы. Вот. И правда, они не кудрявые. То есть так как у рыб не волос, то они не могут быть кудрявыми, соответственно. А так они внешне напоминают негров. Вот, и они черные все.
0: Ну, кстати, вот я предлагаю...
4: А глаза белые.
0: Предлагаю послушать следующую еще композицию, потому что там поется о другом виде еще рыб.
4: Вот это вот печальная история о рыбаке, да. И рыбе.
0: Да.
4: Кстати, вот еще золотая рыбка есть. Ее слизь наиболее высокого качества. Ну ладно, давай песню.

0: В чем дело? Показал своими руками наш достопочтенный друг с Востока. А дело в том, что передача подошла к концу, и я задал ему вопрос: какие же творческие планы на будущее у нашего друга? А дело в том, что наш друг мечтает о том, что когда-нибудь рыбы вытеснят всех домашних животных, типа попугаев, канареек, кошек, мышек, хомячков, морских свинок, собак. Вот собак я сам ненавижу. Лает без конца что-то. Вот. И на их место придут только рыбы. И не те вот эти вот декоративные рыбешки, которые только портят морскую пучину. Вот, типа вот морской петушок. Там,
1: да, потом всякие вот левретки, рыбешки, баллонки. Все, да.
0: Это не рыбы. Это, так, мясо. Их можно есть. Вот. А их место займут настоящие помощники. Вот. Если мы сможем долго жить, то наша мысль будет порождать идеи, которые ускорят эволюцию. То есть мы движемся по какому-то пути. Ну, как та рыба против течения. Мы же движемся против времени. Но нам надо добиться того, чтобы чешуя у нас не выросла, которая будет тормозить нас. На самом деле сейчас она у нас появляется из-за того, что останавливается прогресс мировой.
1: И вот это, в принципе, слова, которыми заканчивается книжка Вагифа Хикметовича Мамудова. И я думаю, это хорошая нота, на которой мы закончим нашу с ним встречу. Если вас заинтересовала, так сказать, тема нашей сегодняшней передачи и наш гость, вы нам пишите адрес, вы все знаете. Это Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси», индекс 121-803. И, соответственно, спасибо вам, что вы сегодня пришли. И просьбу
0: вам
1: выполняем.
0: Спасибо.
1: Нам тоже спасибо. И мы выполняем
0: и
1: просьбу.
0: Еще, Саш, пусть люди присылают свои письма с тем, чтобы кого они хотели бы еще
1: увидеть
0: и услышать наших
1: из известных людей.
0: Да.
1: Ну и напоследок Вагиф Хикметович просил поставить песню своего большого друга давнего. Ну, я не буду называть даже его имени, вы сами все поймете. Спасибо Людмиле Тимофеевне Фляга и нашему гостю. До свидания.
0: Особая благодарность им обоим.

0: нет хода никому.
1: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: Браво!
1: И, наконец-то, прибыл долгожданный гость, именно его мы ждали. Дело в том, что это весьма почтенный человек уже в возрасте, и должность его обязывает. Я хочу сказать, что в гостях у нас, опять же, по вашим многочисленным просьбам, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город-92». Этот конкурс проходил в городе Гамбурге в 1992 году, в июле, летом. И также стипендиат Берлинской академии искусств, генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
2: Добрый вечер.
1: И также нашего дорогого гостя сегодня сопровождают уже известные вам Екатерина Израилевна Половинкина и Андрей Орлов, наш бюзетолог, которые тоже будут принимать участие в нашей беседе. Но прежде всего хотелось бы обратиться к академику Александру Евгеньевичу Пожарскому, вернее, сделал такой экскурс в вашу молодость. Я знаю, что в молодости вы специализировались на строительстве мостов. И всех наших радиослушателей очень волнует эта тема. Дело в том, что падают, они как бы рушатся, кривятся. И, в общем-то, проблема мостов, она всегда стояла очень остро. Ну, начиная там от влюбленных, кончая трамваями. Вот, что бы вы могли добавить, что бы вы могли вспомнить, и какие сейчас проблемы в мостостроительстве существуют, на ваш взгляд?
3: А я хотел бы еще разбавить твой вопрос более детальным, да, да, как бы дополнением. Вот, например, метромост в данном случае, он рассыпается. И да, предположительно, из-за содержания в этом строительном материале органических веществ, типа вот,
1: соль,
3: короче, там птицы были дохлые, кости. И все это пришло как бы в ветхое состояние и дало повод вот разрушениям новым. Так это была плановая операция, то есть вот как бы такая дальним прицелом, чтобы, дескать, в каком-то году там опять получить подряд на обстройку вокруг моста там и так далее.
1: Дескать, реконструировать,
3: хоть вы,
1: да.
3: Да, хоть вы занимаетесь в основном там Подмосковьем и все, что связано с ним, то бишь там участки дачные, нужники и прочие мелкие постройки. Вот ваше детство и юность прошли, так сказать, таким, в общем-то, фундаментальным, в общем-то, занятием мостостроительством, да, мостогородством, то вот хотелось бы знать, насколько верна информация по поводу содержания органических веществ в этом строительном материале и каковы они по природе, если вы изучали этот вопрос.
1: Да, и, конечно, как продолжение этого вопроса, хотелось бы знать вероятность попадания этих органических веществ вот в современные мосты, поскольку вот мы строим, а они там все попадают, к примеру, тогда вот получается замкнутый круг, а мы платим, а они строят, а эти попадают.
2: Ну, началось все с того, что детство мое, в общем-то, прошло под мостом, как раз и находясь под ним, наблюдал за теми людьми, которые приносили какие-то органические вещества для того, чтобы подмешивать в материалы, из которых эти мосты возводились. Наверное, поэтому таким образом сейчас обстоят дела с вновь построенными мостами, хотя в основном тенденции к подземным строительству мостов сейчас наблюдаются. И в Подмосковье, например, вы, ну, не найдете мостов уже как таковых, потому что там они смешаны с этими органическими соединениями, о которых вы спрашивали, и их уже не видно под землей. Они существуют, есть, да, они строятся есть постоянно, но, как правило, они недоступны глазу простых обывателей, тех людей, в общем, которые хотят пользоваться этими мостами, несмотря на наличие этих веществ.
3: А да, вот влюбленные, они просто стремятся, вот, мечутся иной раз в поиск моста, их тянет на какие-то такие рискованные сооружения. И вот вы все-таки более детально, я понимаю, конечно, что это профессиональный, может быть, какой-то секрет, связан с курьезом разрушения мостов, но вот природа органического вещества, я знаю, вот в Подмосковье интенсивно используется помет, значит, за счет наличия птицефабрик такого несоразмерного, то есть по плотности населения приходится до 9 куриц на одного жителя Подмосковья, и помета они дают больше, чем человеческого помета. Так вот, насколько пропорционально содержание человеческого, гусиного и куриного помета в одном замесе, знаете, цемента? Да.
2: Знаете, это как раз зависит от количества людей, которые приходят к этим мостам для того, чтобы наблюдать влюбленных.
3: Вы имеете в виду...
2: Которые стоят на этих мостах, ага. Да. Потому что те трюки, которые, как вы изволили заметить, влюбленные вытворяют на мостах, как раз и провоцируют выделение этого вещества у наблюдающих.
3: Ну, особые трюки, я заметил, в районе виадуков происходят.
1: Да, да.
3: А, собственно, мосты, они являются как бы... Вот как вы говорите, в Подмосковье они, в общем-то, являются скрытым даже, чуть ли не военным объектом. Вы, конечно, об этом по привычке, по своей, по ящичной. То есть ящичные ваши мозги, ящичные вообще конструкции головы и всего вашего бытия.
1: Кстати, простите,
3: бытия.
1: Я как бы не осмелился об этом сказать вслух, но меня тоже поразила внешность академика.
3: Да, он, в общем-то, работая в таких организациях, приобретает ящичнообразный вид. И таким образом он просто, вот видите, не может он изложить. Но сейчас время другое настало. Мы вас, собственно, разгрузили, вам преподнесли, так сказать, вот, налили.
1: Выпечку вот тут
3: этим,
1: у вас,
3: да,
1: стоит
3: у нас
1: перед ящиком,
3: всегда,
1: выпечку.
3: Которая,
1: надо...
3: как правило, дает возможность разгрузить, так сказать, кору головного мозга и изложить все как есть, как было.
1: Да,
3: то есть.
1: Да. И, кстати, объясните, почему сейчас пусты будочки?
3: Да.
1: Потому что, ну, я объясню, раньше вот на всех мостах, ну, вот стоял часовой, вот когда на мост ходишь, там будочки, вот, поскольку все мосты
3: и
1: были объекты...
3: И часовой был под мостом обязательно.
1: Ну, скрытый.
3: Но это его
1: скрытый.
3: Детство, опять же, видите, да, здесь да. Намек чувствуется.
1: Вот. Сейчас почему-то мы не видим часовых.
3: Здесь... Может быть, тенденция прослеживается наследственность. Что-нибудь такое от дедушки.
1: Ну, есть который... градостроители, мостостроители.
3: Да, там это... первый, второй часовой и третий, который вообще никому не понятен был. И прятался под мостом иногда на плотиках, иногда, так сказать, находясь на буях просто раскачивался.
1: На буях или на подвеске. Специальная ременная подвеска вот под... То есть было раскач ветровой, поскольку
3: да. Дело в том, что... Доплачивали им серьезно там, потому как баржа иногда будет,
1: цепляли,
3: она не
1: цепляли.
3: Может обойти, и цепляла иногда.
1: А
3: зацепленных,
1: в принципе,
3: много было среди... Вот,
1: диагностика состояния мостов — это дело очень важное, и практически по своему вот искусству, по технике, это может сравниться разве только с людьми, вот, вскрывающими сейфы, но не с грубыми медвежатниками, а вот по щелчкам, подбирающими комбинацию, да? Также вот эти подвесные, так называемые мостовики, они как бы по колебанию моста, по комбинации ветра и вот этих колебаний резонансных частот воспринимали своим телом степень разрушения или предстоящего разрушения моста и уже проводили диагностику. Я знаю, что вы были одним из таких людей, может, этим квадратность объясняется. Вот. И сейчас их осталось совсем мало. Вот последний, например, Эмма Тильда Забельская, она умерла, по-моему, в прошлом году. Это, кстати, первая женщина-диагностик, вообще мостовая в мире.
2: Она упала с самолета, по-моему. Как раз в связи с тем, что мосты уходят под землю, эти люди переквалифицировались в такую авиационную профессию. Они стали летать на маленьких самолетах и орошать землю органическими веществами. Как mm-hmm. раз это объясняет наличие в конструкции мостов этих самых веществ.
3: Вы, вот, да, вы, пожалуйста, вот, возникли да, сложности. Как
2: угловатость
3: бы,
2: моей головы и круглый да, микрофон вы... не очень хорошо сочетаются, поэтому...
1: Да,
2: да. Да, сложности возникли у авиадиспетчера в связи с тем, что эти люди, как вы уже заметили, из поколения в поколение, занимавшиеся осмотром мостов, вдруг ни с того ни с сего пересели на самолеты и... Как бы такая смена профессии.
3: Да, я, кстати, могу сказать даже, что вот он упускает из виду, что это не самолет, а некие летающие модули, которые, в общем-то, и не были доступны человеческому взору. Потому как вот в Тушино оно всегда было заметно. Летали и отвлекали взор от этих вот органических распылителей на летающих модулях.
1: Ну, да, вот я хотел, я вижу, как бы, что наша
3: процентин
1: академия...
3: Процентин замеса он так, в общем-то, и не сказал.
1: Ну, видимо, это, видимо, запрещает подписка или что-то такое. Я как-то вижу, что наш академик не очень хочет обсуждать эту тему. Хорошо, мы перейдем к следующему вопросу, который просили вам задать наши радиослушатели. Одно время вы были автором такой идеи, которую, в общем-то, выдвигали на обсуждение в Думе. Это как бы по подобию Тайорского моста сделать полированные перила на всех мостах отечественного производства. Вот. При этом лесопилка нормально вроде вот работает, и как бы вот полируют они хорошо, я наблюдал. Вот. Но почему-то Дума отклонила этот проект. Немножко непонятно. Было бы красиво, я считаю.
2: Да, да, но дело в том, что многоуважаемым депутатам известно, что в нашем государстве все происходит само, потому что перил мостов становится, как, в общем, и все перила в подъездах, становятся полированными от времени, от того, что люди, которые пользуются этими мостами, просто трут их своими пиджаками, от чего, в общем, и те старятся, и нужно покупать новые, так же, как нужно строить новые мосты. Это выгодно, когда перил не полированный, и как бы...
1: Уклончивый.
2: Легкая промышленность то есть, тоже получает от этого свою выгоду.
1: А скажите, Александр Евгеньевич...
3: Можно так да. вообще объединить. Затирают мосты одним словом.
1: Затирают.
2: Затерли уже под самую землю.
1: Что касается вот такого вопроса, как-то перильные черви, так называемые, как бы, это необычная порода, вот там древесные черви, да, там, которые подвергаются там периодическому налету дятлообразных, как бы, птиц и так далее. А это перильные, как бы, черви, выведенные в результате вот такого сложного синтеза, значит, древесины, меди, к которой они крепятся, обдувалого ветра и протира пиджачными полами граждан. Вот, как бы, какие у вас взаимоотношения с биологами на эту тему?
3: А именно с козявочниками.
1: Да, именно с ними, естественно.
2: Они ждут, все с нетерпением ждут выхода мостов наружу из-под земли, как второго пришествия мостов, да, как раз...
3: Представляете, все Подмосковье вспучится, как бы, и поднимется, как вот это, навозные и пометные кучи, когда начнут вздыматься.
1: Когда-то охлорки досыпали, мы, я помню.
3: Но это досыпают наоборот, чтобы угнетать вспучивание.
1: Это смотря сколько, Андрею, досыпать. Вот бывало, чего досыпешь, чуть-чуть не рассчитаешь, уже и вспучило. Один раз вот даже свиньи через трубы полезли. Там внутри так вспучило,
3: они
1: что
3: протол... Через, они по трубам лазили, до сих пор закупорки ощущаются.
1: Ощущаются,
3: кстати. Не подаются газы и воды, источные воды не поступают из-за свиного запора.
1: Кстати, селяне из-за этого вот очень недовольны, и упало, кстати,
3: они
1: количество...
3: по-прежнему пользуются

0: поскольку вот самоокупаемость, и практически они просто плюнули, то есть свиньи там эти, значит, торчат, когда там они сами прочищают как-то в складчину по очереди, у них же очередность, то сразу же, значит, происходит спучивание, затыр следующий, то есть и все это практически такое, ну, идет по кругу затыра, то есть...
1: Я еще вспомнил. Помнишь, на какой-то передаче Дмитрий Валуй, занимающийся пищевой промышленностью, они как раз свели производство колбасных свиных изделий к тому, что просто использовали эти закупорками свиньями вот этих вот труб, трубопроводов. Таким образом создавались автоматически колбасные изделия. То есть их просто нужно было своевременно извлекать, поперчить и пускать в распродажу.
0: Практически запеченка уже была, да. Ну,
1: да, ты знаешь, трехдюймовые, кстати, что... трубы тоже поросят. Забиты были, и поступала колбаса почти что регулярно. Сколько на ней жили? Выросли, считай, на этой колбасе.
0: Ну вот Валуй-то сейчас, кстати, эту технологию уже осваивает в Лос-Анджелес. Вот тут недавно приезжал человек.
1: Утечка мозга произошла.
0: Да, да, целиком. Кстати, скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, какова ситуация в архитектуре с утечкой мозга? Собственно, эта проблема интересует очень многих наших радиослушателей. Вот, в частности... Татьяна
1: вот вообще,
0: Буланова,
1: кстати,
0: пишет.
1: Утечка, да. Однажды раз в день нормально считается или трижды раз в день? Вот до сих пор не определились. Утечка и спуск мозга должно сколько раз в день происходить?
0: Чтобы это было нормально
1: и
0: не травмирующе.
1: Вы как научный деятель, наверное, заинтересованный так сказать, самостоятельной утечки, наверное, как-то уже готовите себя к этому и разработали какой-то, в общем, уже такой наиболее подходящий способ утечки.
0: И сами вы не собираетесь ли это?
1: Да.
0: Это очень важно.
1: Вместе вот с тем, что утекает, как бы утечь от нас.
0: В потоке, в общем, как бы устремиться туда.
1: Ну, судя по званиям, вряд ли.
0: Да, судя по глазам, тоже как-то
1: да.
0: Вопрос твой вызвал недоумение. В общем, давай перейдем к более такой теме, близкой нашему академику. Хотелось бы поподробнее узнать вот о самом конкурсе архитекторов «Город 92» и о вашем проекте «Башенки». Вот, потому что как бы «Башенка» была уникальна. Вот не могли бы вы немножко поподробнее от ней рассказать? К тому же я знаю, что она была как бы в мостах тоже.
2: «Башенка», да, она находилась между мостов. Между всех мостов, как только они были построены, была построена и башенка рядом с ними. Стоит она там до сих пор, но мостов уже нету рядом. Некоторые недоумевают, как и вы, где же мосты? Были и мосты, и башенка, а сейчас стоит только башенка. И все вспоминают о моих званиях. Все говорят, что это башенка в них виновата.
1: Интересно.
2: И мосты тоже.
1: Мнение специалиста.
2: Но теперь мостов нету. И осталась только башенка. И вы вспомнили о ней, она прекрасна. Я тоже ее очень люблю.
1: Вы знаете, а при застройке, при закладке исполнялась колыбельная «Спи, башенка, бай-бай». Потому и долгострой с ней был связан. Однако подгон к
2: ней... Но она невелика же, эта башенка.
1: Она и...
2: И рано петь ей колыбельную.
1: Да. И она не высокая и не низка, она ж с такого подходящего размера.
0: Самую меру, то есть как бы...
1: Видать ее отовсюду.
0: А вот Иосиф Кегль, португальский архитектор, я знаю, занял второе место на этом конкурсе. Вот немножко поподробнее о его проекте. И, кстати, я знаю, что у вас с Кеглей произошел неприятный инцидент прямо в конференц-зале вот гостиницы «Хилтон».
2: Он просто немного не понял концепции моей башенки, построив Кеглю. Может быть, как русские полководцы начали называться донским после донского сражения, этот самый ваш Иосиф носит это имя после того, как вместо нормальной башенки поставил кеглю. Но ее сбили, как сбивают всякие кегли, и не осталось этого творения ничего просто. А моя башенка стоит, мостов нет рядом с ней.
1: А, собственно,
2: но
1: игра в
2: башенка стоит там, где стояла. А вот этот архитектор, он, недоумевая, ходит вокруг, смотрит на нее, оглядывается и не видит своего творения. Может быть, поэтому?
0: Ну, я думаю, что из всего выше вами сказано, не имеет смысла говорить о человеке, занявшем третье место на этом конкурсе. А вот скажите, пожалуйста...
1: Ну, вообще не пойми, что было выстроено.
0: А, то есть ты видел, ты как бы... А, ну да, у тебя же открытка
1: он,
0: есть, я видел. Открытка.
1: Была прислана, причем непонятно. Я ее крутил долго вверх ногами, не мог понять, это горизонтальное или вертикальное вообще расположение.

0: длину и в ширину. То есть что-то невероятное.
1: Это просто, наверное, была закрытка.
0: Это интересно. Я же вообще не получал таких.
2: А я даже с трудом представляю, о чем ты сейчас.
0: Ну вот он, видишь, ездит по весям и городам, знает, что помимо открыток еще и закрытки приходят.
2: Ага. А скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, вот вы ездите по весям, городам, как правило, в Подмосковье. Вот сейчас в средствах массовой информации активно как бы поднимается тема вот чугунных изделий, которые по всему Подмосковью принято выставлять на каждом углу.
1: Они доминируют.
2: То есть вот какие сейчас вот скульптурки наиболее популярны? Я помню, в прошлом году это был муравей. Вот, что вот сейчас как бы вроде бы селяне спорят. Там, значит, одна часть выступает за яйцо, другая за гребешок.
1: Они еще вспоминают стрекозу, часто поглядывая в небо. Вот, но видят там только немалочисленные самолеты, в кабинах которых сидят те самые люди, которые когда-то охраняли исчезнувшие мосты. Они нажимают на кнопки, распыляя органические вещества, которыми, наверное, каждый успел полакомиться в том самом Подмосковье, в котором, я думаю, в следующем сезоне там будет доминировать скульптура маленькой птички. Uh-huh. Маленькой птички, которая никогда не сможет догнать самолет, в котором сидит вот улизнувший прапорщик мостостроения.
2: А скажите, не повредит ли вот урожай, вот возможное вспучивание этих мостов, вот как бы...
1: Так, оно же и должно быть этим урожаем.
0: Романтичность вот этих селян, как раз смотревшихся на стрекозоподобные вот эти вот летательные объекты, она, в общем-то, как раз и оправдывает это состояние нынешнего сельского хозяйства и всего прочего. Воздвигают памятники вместо того, чтобы колбасить там с граблями по своим делам. Ну, так ли это? Но это мы затрагиваем другую тему. Ее, в общем-то, надо специалистов.
2: Нет, но она целиком тоже близкая тема.
1: Тема памятников.
0: Ага. А вы можете объяснить вообще специфику застройки наших угодий, вот приусадебных, именно специфичными такими застройками? То есть, например, планирование там как бы избы, пятистенка там и вот отхожего места, оно имеет какую-то вот настойчивую тенденцию именно вот к такому исполнению. С чем это связано? Связано ли это как-то с национальной традицией? Может быть, это как-то связано с другими какими-то вещами? Вам, как специалисту, наверное, проще ответить на этот вопрос. Почему, собственно, застройки типовые такие? Вот? Не является ли это каким-то, ну, как бы, протекционизмом, что
3: помогите
0: ли.
3: Помогите мне, пожалуйста, выйти отсюда. Я потерялся.
2: Это чье?
0: Это проходите.
2: Выйдите. Тут прямой эфир, да. Извините, да, это как бы... Да. Продолжайте, да. Так вот, был вопрос о граблях, я так понял.
1: На которые наступают обычно.
0: По много раз.
1: Да, и тем вся наша промышленность это грабли, как... которые наступают...
0: И вот, кстати, интересно, чаще. Сельское хозяйство, это что? Это человек, наступивший на грабли, или это грабли сами? Вот что, наверное, себе представляет?
1: Ударивший этого человека?
0: Ну, судя по всему, да. Личик это стал, ого-го.
2: Нет, но он тоже может наступить. Тут важно, что взаимно, и получается у них неприязнь.
1: То есть они никак не сочетаются. Сельское хозяйство — это то, что подставило эти грабли под человека.
0: Вообще, кстати, в архитектуре это не последнюю роль этот инструмент играет. Как у масонов мастерок с этим, с кувалдой, так и у нынешних советских андерграундных архитекторов рашпиль и вот это вот самое грабли, ну, на гербе-то.
2: Кстати, ведь хотелось бы узнать у нашего академика, поскольку ведь архитектура — это все, это не обязательно строение зданий, да, но это как бы и модернизация каких-то сельскохозяйственных инструментов. Ведь тот человек, который удлинил обычную тяпку и превратил ее в дальнейшем в грабли, вот он же тоже был своего рода великим архитектором.
0: А насколько он удлинил ее? Метров на 6, пожалуй, тяпку, представляешь?
2: Ну, да, то есть вот от тяпки-то ничего не осталось.
0: Он мог уже у соседей тяпать что-то там через забор.
2: Элементарно. Причем, как правило, это было белье, потому что ведь крестьяне, они не стирали, они только сушили в те времена. Ну, потому что стирать не было смысла. А вот сушить...
0: Это во время суховея.
2: Конечно, конечно.
0: Когда сухом веет, то они подсушивали, и тогда тяпали как раз этими тяпками шестиметровыми.
2: Тоже ведь было по кругу, все знали это, и, в общем-то, рано или поздно приходило свое же к своему. То есть он вроде и тяпнул, да, вроде и рад, завтра у него тяпнули, послезавтра он тяпнул, у этого, смотрит, это уже его, то есть то, что у него тяпнули неделю назад.
1: Да, вот, вот вы говорили, сухо началось с того, что один себе ухо оттяпал.
0: Да.
1: Звался.
0: Ага.
1: Ван Гогом. Был первый. Потом был второй, третий.
2: Это грабли. Уже, судя по всему, связано с семьей императора.
0: Да, многие вообще неправильно понимают слово «натяпать». Тяпнуть — это не значит, что потом на следующее утро не встать. Так натяпаются. А другие вообще работают «тяп-ляп». То есть вообще этот глагол или существительное, оно переходит из формы в форму и постепенно становится как бы рулевым.
2: Что, кстати, нельзя допускать.
0: Да. Ну что же. Вообще изъять при архитектурных каких-то решениях слово, связанное с этим...
2: С тяпом, да.
0: Да.
2: Ну давайте ненадолго прервемся, а после перерывчика продолжим наш разговор с академиком Александром Евгеньевичем Пожарским.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город-92», стипендиат Берлинской академии искусств и генеральный архитектор Подмосковья академик Александр Евгеньевич Пожарский, а также базитолог Андрей Орлов и Екатерина Половинкина, хорошо вам уже известная. И вот вопрос нашему гостю от Кати.
5: Да, я думала тоже, зачем меня пригласили сюда. Но, как выяснилось, как девушке мне дали очень серьезное задание найти несколько цитат об архитектуре и как-нибудь вплести их в беседу. Ну вот одна из цитат, которую я нашла у Карла Маркса в «Капитале», по-моему, в первом томе. Он писал так: «Самый хороший архитектор, нет, самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы тем, что прежде чем что-то построить, он имеет в голове приблизительный план или проект». Вот скажите, а вам случалось когда-нибудь начинать строить хотя бы тот же самый мост или башню без проекта?
1: Нет, вы знаете, никогда, никогда не получалось так, чтобы... Не было в моих руках проекта. Часто, не скрою, мне давали его, и я вообще не видел проект до того, как начинали по нему строить. Но всегда, всегда в моих руках был проект.
5: А вот тогда такой вопрос. А вы сами-то тоже наверняка часто делали проекты?
1: Не сказал бы. Видел я их часто, но чтобы делать, нет.
5: Вот просто, вы знаете, у меня сосед архитектор, так вот он, например, ни одного здания не построил никогда, но он делает проекты, и просто вот изо дня в день, вы знаете, вот он сидит, и он так зациклился на этих своих проектах, что ему уже, собственно, архитектура не интересна. Ему интересны проекты, макеты, вот.
2: Это, кстати,
5: а зданий нет.
2: Кать, как раз я помню, мы ходили к нему на экскурсию смотреть «Сову», и вот его поделки из спичек архитектурный. Просто дело в том, что у Катиного соседа, вот как раз о котором идет речь, у него сова прям настоящая, живая, здоровая, даже филин, я бы сказал, да? Вот. И огромное количество, целые города, сделанные из спичек, самоличные.
5: Вот скажите, вообще, ну, нужны архитектуре творческие люди? Или же интересно этой науке иметь просто тех, кто сделал, построил, сделал, построил? Ведь к нему же так никто и не пришел. Вот нет бы пришел кто-нибудь, сказал, дайте мне вот, вот это вот, то, что вы здесь наклеили. Он бы сказал, нате.
2: На его нему... звонке дверном нет ни одного отпечатка пальцев, другими словами.
5: Да.
1: Ну, может быть, к нему не пришли, потому что не было... Вы знаете ведь, как говорят, архитектура должна вести человека. Человек, попадая внутрь архитектуры, должен быть ведом этой архитектурой. Наверное, на пути его не встретилось ничего, чтобы указало ему путь, сказало бы ему, иди в ту сторону, и ты придешь.
5: То есть вы считаете, что это еще может произойти?
1: Конечно, может. Пусть он придет в нашу академию, и там... Я думаю, его проектом найдется применение.
2: А скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, а что вот вам послужило от таким толчком отправным, вот как бы калиской в архитектуру, я бы сказал, даже в искусство архитектуры?
5: И вообще, есть ли что-нибудь такое, что многим послужило этой калиткой?
1: Вы знаете, в моем случае, как ни парадоксально, это был мост. Я шел по полю, и вдруг он начался... По обе стороны. Я смотрю, как земля уходит вниз. Я понимаю, я стою на мосту. Наверное, тогда я понял, что когда этот мост кончится, с другой стороны его как раз начнется архитектура. И так оно и получилось.
0: Я помню, даже в областной газете статья была маленькая такая, какой-то репортер тренировался в эпистолярии. «Внезапный мост» она называлась.
2: Я тоже припоминаю.
0: Хотя там писалось, в общем-то, о осеменении коров, в общем-то. Но называлась она так, я помню. Заголовки обычно читаю. Смысл достаточно в этом. Вот. А здесь меня как-то побудило вникнуть в статью. Там связано было, что вместо осеменения им вводили какие-то абсолютно другие препараты.
2: Снотворные вводили, снотворные, я помню.
0: Количество навоза там резко возросло. Ну, видимо, это с вашим мостом тоже имеет какую-то связь, а может и нет.
1: Что-то я припоминаю. Я же смотрел вниз, как все попавшие на мост. И там как раз видел тех коров и вот этого человека, который тренировал свой пистолет. Он метался между ними и не знал, что делать ему, потому что все они впадали в сон. Он думал, что...
2: Что, дескать, всегда... он причина. То есть, а причиной да, быть неприятно вот такого явления,
1: конечно,
2: естественно, кому
1: может
2: понравится.
1: Может быть, он думал об этом.
0: Но... Большинство статей, видите, рождаются от испуга, собственно.
2: Конечно, причем неплохих статей. Даже вот эта заметка, ведь она же носит исторический характер. Ты сказал, да, она маленькая, но в каких количествах она была отсеяна, передавалась из рук в руки. То есть внезапный мост — это уже как бы как третья пирамида.
0: Но на самом деле вот начало большого пути, оно, как всегда, не остается незамеченным.
2: Безусловно, безусловно. Главное осознать это внутри и преисполниться чувством вот, вот этим охватившим такого приятного волнения, что, дескать, вот она, калитка открыта.
0: Да, это как Иван Куча, метатель диска, запустил на этой Олимпиаде. Отравленный диск, представляешь, специально решил покончить со всем одним махом. То есть взял, нашинковал его какими-то таблетками и забросил это все вместо того, что в дистанцию пути, там, куда им надо забрасывать, он все это метнул в публику. У нас как, при старом режиме все это умолчали, его, конечно, там...
2: Ну, кстати, его не деклассифицировали почему-то.
0: Да то я, он... в общем, и не слышал про него больше ничего. Что он там, где метал дальше, непонятно.
2: Но он, по-моему, ушел на тренерскую работу. Ну, вот сейчас его воспитанники занимают места там неплохие. как бы по метанию. Ведь метание диска это тоже, кстати, я так понял, так вот незаметно ты подошел к такой теме, к спортивным достижениям нашего гостя. Александр Евгеньевич в свое время занимался разработкой как раз метательных дисков. То есть дело в том, что конструирование и изготовление физкультурных снарядов это тоже своего рода ведь серьезная индустрия.
0: Малая архитектура.
2: Да, малая архитектура. Вот нельзя ли поподробнее об этом периоде вашей жизни? Я знаю, что вы один из изобретателей гантели.
1: Да, да, да. Вы знаете, началось все это с того, что у скульптур, коими были насыщена местность, стали пропадать те самые снаряды. И правительство и партия поручили мне восполнить этот недостаток и каким-то образом разнообразить, потому что представьте себе скульптура, девушку с веслом, но вот она уже без весла, или юноша с гантелей. Тогда она, правда, так еще и не называлась.
2: Да. Кстати, мало ведь кто знал тогда вообще назначение этого предмета. Просто казалось, что это он восхваляет 8 марта. Ну, два круглых предмета, и все скульптуры назывались тогда. То есть слава 8 марта. Вот. Потом уже почему-то это превратили в гимнастический снаряд, видимо, вот с вашей как раз легкой руки.
0: Да он, по-моему, нашел в кустах образ этот. В смысле, около забора.
2: Нашел академик?
0: Да. На гантели. Такая она, в общем-то.
1: Ассоциации дело, конечно, сугубо личное, но я в этом предмете, кое потом с моей легкой руки стал называться гантелей, как раз нашел образ моста, понимаете? С двух сторон два этих шара — это те области...
5: Как два берега.
1: Да, из которой и в которую нужно... пойти, а вот эта крепкая рука, сжимающая палочку между ними, это как раз тот самый замечательный образ, который, в общем, положил начало моей серьезной работе над проблемой путепровода, соединения, как бы путешествия людей от главной проблемы архитектуры, которая должна вести, как я уже замечал.
2: А скажите, а вот вам лично какие больше симпатизируют гантели? Вот маленькие или большие, или вот совсем маленькие?
1: Ну, мне вообще больше симпатично отсутствие этих гантелей, потому что как бы на голом месте и рождается, собственно, что-то гениальное. А когда гантели уже есть в руке, то... или просто она лежит где-то, может быть, в кустах, как вот Андрей заметил, то это уже неинтересно, уже есть что-то.
0: А как вы относитесь вот попросту говоря, ну, не плагиату, а здесь, скорее всего, именно плагиат, то есть вот имитация этой самой гантели в производстве, там, можно сказать, начиная от конфет, заканчивая колбасными продуктами.
2: Еще шарниры тоже, вот шаровые также.
0: Да, это же, по идее, просто у вас отняли вашу вот эту идею. И как,
2: конструктивную идею, вернее, вот ее как бы художественный образ даже.
0: Да.
1: Ну что ж поделаешь, в наше время отнимаются не только образы, но и колбаса, например, бывает вырвана из рук.
2: Вот я, кстати, вижу, что вы как-то пришли погрустневшись сегодня на программу. Какая-то была внизу тут беготня и по коридорам постоянно, я догадываюсь.
1: Дело в том, что я нес вам показать, мне даже грустно говорить об этом, но не смог, видите, я пришел с пустыми руками.
2: Слава богу. А скажите, пожалуйста, вот как бы я знаю, что вам было предложено крупнейшими московскими мясокомбинатами разработать архитектуру колбасных изделий. Вот, то есть и вроде бы вот как раз вот то, что и несли, это вот ваш продукт вот был. Вот, и был вырван, видимо, как-то он был привлекателен, может...
1: Он был съеден на ходу вот двумя собачками.
2: Угу.
1: И что характерно, они ели его с двух сторон. Как бы направляясь к центру.
2: Угу.
1: А центр был зажат в моей руке. Но я не стал вам показывать то, что осталось от того, что было вознаграждением за нелегкую работу на мясоперерабатывающую промышленность, которую как раз в последнее время я занимался. Вот сегодня была закончена эта работа, произошло вручение гонорара, но не судьба вам его.
0: Я думаю, хозяйка там дожидается этой третьей части. Этих собачек-то.
2: Ну, скорее всего, то есть, как бы, потому что посыл был явно оттуда.
0: Угу.
2: При этом хорошо, что вы видите, все-таки гуманин, поскольку если бы не ваша рука, то произошло бы столкновение носиками, что для собачек вообще весьма болезненно. Вот, а неоднократно происходило там подыхание. Вот сейчас москвичи часто видят на улице парно валяются дохлые собачки, бывало, что они бегут и не видят друг друга, происходит лобовой удар практически, а они дохнут сразу. То есть, вот это вовсе не вина. Если они две лежат нос к носу, да, вот так, то это вовсе не чехословацкий герб там изображенный так вот, как бы, да, не львы никакие, а вот именно прямое столкновение результата.
0: Они даже докатились до того, что передирают название, если у него, он, находясь в Кракове, придумал краковской гантели, краковская колбаса пошла. Пока башенку строили, им навеяло, Останкинская тоже пошла.
2: Да,
0: тоже.
2: Да.
0: Молодежные были задействованы люди очень сильно, там, интенсивно, когда создавали, в общем-то, вот эти вот центры всякие и строили станцию, вот эту метро Молодежное.
2: Угу.
0: Так это все же изначально, это же были гантели.
2: Практически, да, да.
0: Да. Но зато быстро всех оснастили, все эти скульптурные группы, которые обнищали и были, в общем-то, без, как сказать, без орудий, без инструментов, без своих спортивных. Они быстро все вооружились гантелями. Был период такой.
2: Потом хотелось бы узнать отношение нашего академика к такому конкурирующему, в общем-то, явлению, как гиря.
0: Угу.
2: То есть вот дело в том, что ведь гиря по своей конструкции несколько все-таки посложнее, чем гантели, ну, в архитектурном смысле. Я знаю, что как раз один финский ученый, по-моему, Коломякио, вот он как раз... что такое? Андрей, с тобой?
0: Нет, прямой эфир.
2: Молодой человек, это прямой эфир у нас сейчас, да, извините. Прямой эфир. Пожалуйста, выйдите. Да. Да. Извините, да. Так, ну, возвращаясь к гире.
0: Да, ну, вообще, кстати, по самому посылу, вот если, например, это зависит от, я понимаю, навеян продуктом, увиденным, так сказать, и расшифрованным в кустах или около забора, зависит ли это от количества принятой пищи, вот, прототип вашего изделия, то есть гири, это, соответственно, это же огромное количество принятой пищи заранее.
2: Практически гири.
0: Если это гантели как... это, в общем-то, средний такой, в общем-то, легкий завтрак и обед, то здесь какое-то переедание возможно.
2: То есть гири явно такой прототип, да, пресыщенного желудочного мешка. То есть все-таки удав такой. То есть гантели, конечно, изящнее. Гантели это женщина. Ну, да, не берите в голову. Да, ну так что.
1: О гире не могу вам сказать ничего положительного. Равно как отрицательного, она меня просто...
0: Ну уж о штанге мы не спрашиваем.
1: Не удушевляет. Да. Мне, помню, понравился момент, когда в одном из фильмов, я не помню его название, эту самую, как вы ее называете, гирю, распилили на две части.
0: Угу.
1: Я не помню, что побудило людей.
0: По-моему, это гастрит характеризует.
2: А вот фильм, по-моему, назывался вот «Иван Грозный» как раз.
0: Да.
2: Там часто пилили
0: Иван
2: они.
0: Грозный и все его 12 дочерей, они пасли коров, и Грозный при этом как бы прятался в кустах, а дочери бегали за ним и ловили как бы
2: его. То есть, ну, игра
0: из кустов
2: была,
0: выпрыгивали и, в общем, довели старика до полного умопомрачения.
2: При этом он
0: стал называть себя Грозный 4, потому что он характеризовал себя вот как квадрофения, то есть уже серьезное осложнение было. Он боялся пауков, прятался.
2: Жутко боялся. Ну, кстати, вот у всех царственных особ, что вот у Петра Первого, да,
0: глаз выволок такой слегка наблюдается.
2: Это из-за кровосмешения, во-первых, серьезного.
0: Да.
2: У Павел, вот император конкретно, очень серьезный симптомы.
0: Серьезный.
2: Да, Катенька.
5: Я еще одну цитату тут хотела привести. Вот я слышала такое выражение: архитектура — это застывшая музыка, а ваши мосты и вот эти гантели, их с каким направлением музыки можно сравнить?
1: Любое направление музыки, будучи застывшим, в общем, похоже на то, чем мы занимаемся.
5: Спасибо. Ну, что ж,
2: такой достойный ответ. А скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, я в свое время тоже баловался архитектурой, то есть заканчивал архитектурный Московский институт, и у нас были такие типовые курсовые дипломные работы, то есть я вот помню, в нашем потоке у пятерых, значит, было задание дипломного проекта, это конструкция лифта Останкинской башни, у двоих это конструкция вот самой вот этой приемной антенки ее, то есть все было, часть там по монументу было людей. Вот как вам кажется, в принципе, ведь Останкинская башня — это то же самое, что Эйфелева башня или Эвкалипт вот на Чукотке. То есть это же... Вот, и такой вдруг типовой подход к такому нетиповому проекту, являющемуся достоянием культуры, не убивает ли это, понимаете ли, ауру вот этого здания?
1: Вы имеете в виду Останкинскую башню?
2: Да.
1: Ну, как вам сказать? Аура — это обычно то, что... Вокруг, насколько я понимаю, вокруг Эйфелевой башни, так же, как вокруг Останкинской башни, воздух, а лифт внутри ее. И как они могут убивать ту ауру, которая вокруг них?
2: Угу. Спасибо. Ну, давайте ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу.
4: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
2: У нас в гостях заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город-92», стипендиат Берлинской академии искусств, генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский, и также Екатерина Половинкина и Андрей Орлов, наш базитолог. Речь у нас идет о архитектуре и не столько. Вообще, я так понял, что вы, Александр Евгеньевич, человек, в общем-то, незаурядный достаточно. Вот, хотел бы узнать о ваших взаимоотношениях с общественным транспортом, поскольку это неотъемлемый...
5: С кем? И с женщинами.
2: Да, безусловно, поскольку это очень напрямую связанные, собственно говоря, вещи. Вот и то это часть архитектуры, да. Ну, представьте себе, вот там, например, красивая площадь, а тут она идет и катит такую коляску сзади, на ручке. А и там, например, помидоры, какие-то тряпки набитые. То есть это уже как бы одна часть архитектуры. А другое дело, значит, она идет такая, она там в блесках, там всякие ноги там торчат такая. Вот это другая часть архитектуры. И также с транспортом. То есть одно дело, знаешь, тут он на коне едет, это экзотика. Другое дело, там на москвиче едет желтого цвета, да? Другая экзотика. Вот ваше отношение вообще к этому? И каким образом сейчас современная вот архитекторская, я бы сказал, мысль работает в направлении вот компенсации архитектуры зданий с архитектурой населения, транспорта, животных, тоже важно.
1: Как раз городской транспорт компенсирует архитектуру во многих случаях. Проезжая мимо, создает ту самую ауру, о которой говорили. Женщины бывают разные, действительно. Кто с колясочкой, кто в блестках. Но все это, понимаете, настолько неважно рядом с великими произведениями зодчих уже почивших. Может быть, это оказывает свое влияние на творение современных архитекторов, что наблюдается в декоре. Вот часто мы видим какие-то элементы уже ушедших, прошедших здесь когда-то женщин. Вот, спортивных снарядов. Много, правда, уже не видно. Неизвестно
2: это
1: почему.
2: Это правильно, потому что как бы время откладывает свой отпечаток. Ну, в смысле, накладывает.
1: Да, но получается наоборот. Время, в общем, что-то накладывает, но чего-то мы не досчитываемся после
2: этого. В результате, да, получается, как бы вроде и насыпает, вроде прибывает, с другой стороны, ничего там уже и не видно, как бы. А вот что касается животного, собственно говоря, вот как бы там вот городские птицы, да, всякие, вот их, ну, скажем, вот печально известные по своим вот два дня назад происшедшим событиям Трафаргарская площадь, где, значит, стаи голубей ходят, это неотъемлемая часть, собственно, архитектуры, да, тут вот лебеди у Новодевичьего монастыря, тоже неотъемлемая часть, вот, а вот, вот эти птицы, которые в данный момент, вот вы видите тут за окном, собственно, вышагивают постоянно, вот как бы не является ли это излишеством, потому что мы пытались как бы уже и говорить об отстреле, о каких-то таких достаточно мерах жестких, но вот, вот нам запретили, потому что как бы...
1: Я думаю, потому что кто-то уже занимается этим отстрелом, отловом, и не хотелось говорить об этом, но приближенные люди рассказывали мне о своих трофеях птичьих. Как раз мы, вы знаете, делаем то, чем вам показалось нужным заниматься, отловом этих самых птиц. Вы не беспокойтесь, их станет меньше скоро. И на фасадах домов, и в воздухе просто, потому что те застывшие птицы, они никому уже не понадобятся, которые на домах сидят. А вот те, что пролетают, те, что за окном, они нужны, да, ими интересуются. И поверьте, вы не первый, кто спрашивает меня о пролетающих птицах, но, увы, к своему сожалению, вам... Как и многим до этого, мне приходится говорить о том, что, похоже, ваш улов не будет большим.
0: А к этому вообще вот сказано, а колготками за язык не громкий, пресловутый без конца, все, что высохло само у кромки, не найдет теперь лица.
2: Это Хорхе какое... Гомес, замечательный испанский поэт, да?
0: Да, какое может отношение иметь вот градостроительству и, собственно, подобию вот каких-то прототипов взять и гуманитарных или животного мира, в воплощении их, так сказать, в дереве и камне, или как у вас там называется?
2: В чугунных решетках, да. Тоже это весьма важно. Чугунные решетки.
1: Чугунные решетки.
0: Чугунные болвани.
2: Да, обрамление. Вот. Зеленое кольцо.
1: Как вы сказали, это Гомес написал?
2: Да, Хорхе Гомес.
1: Хорхе Гомес. Я не знаю, о чем он думал, когда писал это. Мало смысла в этих строчках. Смысла понятного и доступного всем, который можно изложить языком архитектуры.
2: Тут дело в том, что Хорхе Гомес, он вообще всю жизнь выдавал весла на лодочной станции.
5: Можно я включусь в беседу? Дело, конечно, в том, что вот уважаемый Александр Евгеньевич все время подчеркивает какую-то свою элитарность, что ли, как... какую-то причисленность к каким-то узким, может быть, богемным кругам.
2: И еще но... Подожди, я закончу.
5: Да.
2: Я просто тоже по теме. Что ты заметил, что у него сквозит какая-то вот антисионистская все-таки направленность?
5: Ну, этого я не заметила. Я заметила вот какую-то все-таки подчеркнутую, да, вот приближенные мы и непонятно простому. Да все там понятно. И не только вам все понятно, и простому тоже. И вот я хотела узнать, вот стиль вашей одежды и особенно ваша прическа, это тоже результат какого-то элитарного искусства?
2: Или это хирург так старался?
1: Да, вы имеете в виду какого хирурга, который...
2: Ну вот с вами пришел, тут в белом халате, это что за человек?
1: Это сопровождение.
2: А, ну извините, да.
1: Это он был когда-то хирургом, он оперировал птиц перед тем, как их отвердевали и ими украшали постройки.
2: Фасады.
1: Да, но делать ему это запретили, и с некоторых пор он просто ходит в надежде опять получить такую вот легкую работенку.
2: Легкую, но там же встречаются яйца, там, об которые тупицы и скальпели, и все это постоянно происходит в Ватикане, то есть я бы не сказал...
1: В Ватикане? Конечно. Не только в Ватикане это происходит, и в Риме, и в других городах. Почему вам показалось, что католическая столица именно то место, в котором это происходит чаще всего? Я и в Москве это видал.
0: Ага, а вот да. Я полагаю, что еще изображения птиц были запрещены по ряду причин, что, во-первых, художников сподвигало создавать такие тонкие прототипы, то есть далеко торчащими клювами, что, собственно, искажал вид здания, создавал какой-то ненормальный интерес, как похвататься как бы за что-то, за
2: опирающую часть. Повесить что-то такое, да.
0: В качестве альтернативы предложили создавать дупло рядом с птицами, то есть и здание уже вообще было похоже на какой-то, фасад здания был похож, черт знает на что, то есть на какие-то там барельефы, которыми разукрашено там сталинский метрополитен. Да, я полагаю, что все-таки, ну, как бы нужно меру иметь вот воплощение этих идей. И когда ты там изображаешь какое-то животное, то нужно предполагать, чем это может, в общем-то, обернуться в дальнейшем. Вот эти скульптурные группы, они же, в принципе, создавались натурально, прям с этих вот, которые там прятались в метро.
2: С утесов тоже,
0: их, кстати, отлавливали, делали, да. И заставляли, в общем-то, одно время выкрашенными стоять. А-а-а. Пока сдавали первую очередь. Это же все архитектурские происки. Они, в общем-то, заканчиваются плачевно для простого народа. Сколько тогда было извлечено-то из-под этого дела-то?
2: Ну, кстати, какой был энтузиазм, вот, вспомни. Сейчас никто не просто так не будет стоять там накрашенный. Во-первых, как бы, дескать, и денег ему подавать, да и вообще сквозняки усилились. Если раньше было как поспокойнее, то сейчас и все подряд там, и, в общем-то, и воспаление легких можно, и там и насморк, жуть, то есть все они требуют и подогрева сразу им со всех сторон, и чтобы там и налили, и выпечки. То есть...
0: Излишний вот, да, этот, да. Вернее, недостаток вакансности.
2: Что там такое?
0: Опять кто-то ходит.
6: Hi, lads, it's me again. The directions you gave me last time didn't really help. I need to know where the toilet is. I'm, like, about to burst. Does any of you speak English?
2: Борщ в холодильнике там. В холодильнике борщ. Андрей, покажи, пожалуйста, где борщ. Сейчас. Вот там. Ага. Нет борща.
0: Вот, ну, и те тоже просили. Видишь? То есть вакантность создала как бы...
2: Черт-те что, а происходит? Как
0: излишние,
2: эфир,
0: в общем-то, да. Излишние какие-то группы людей стали появляться в метрополитене, которым, на которых, в общем-то, не хватает ни бронзы, ни серебра, и они, в общем-то, перестали уже стоять как-то вымерзкими такими, в общем-то, онемевшими, а прям... требуют, чуть ли не хватают за полы пиджака и требуют вот как бы подаяния.
2: Ну, кстати, первый вот как раз Дутый такой был, Сергей Львович Дутый, может быть, ты помнишь его, который вообще изобрел первый метод подаяния, не просто как бы требовал, а он стоял не шевелясь как раз на Кропоткинской.
0: Угу.
2: Вот. И каждый, кто проходил мимо, если ему давал монетку, то вот Дутый как бы производил какое-то телодвижение. То есть и опять замирал в такой же позе, как до того.
0: Причем, если недодача была, то он неприличный создавал телодвижение,
2: да, да, да,
0: оскорбительное для дающего.
2: Вот, целиком, полностью. И поэтому люди как бы избегали. Вот одно время ведь был даже перекрыт этот выход, ну, ты помнишь, там,
0: да,
2: который к бассейну. Потом с этого все и началось, что дальше вообще сейчас не пройти и никак вообще не проехать. Вот, скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, вот проблема, как мы так о пернатых говорим, большой урон кал пернатых наносит, в общем-то, памятникам архитектуры. Вот там и Александру Сергеевичу, да, Михаилу Валерьевичу тоже, кстати, вот практически Михаила Валерьевича придется сейчас полностью реставрировать. Вот уже его спилили, увезли, сейчас происходит реставрация, напыление. А в дальнейшем будут снова ставить, варить. Вот какие-то методы. Может быть, стоит как бы городских птиц откармливать особыми продуктами для того, чтобы вот как-то нейтрализовать вот эту едкость кала.
0: Меня, как всегда, да, интересует гуманитарная часть этого вопроса. То есть вот этот Это субъект, который заменяет Валерия сейчас, пока этот вот долгострой опять будет с очищением.
2: Это его естественное положение, это не причиняет ему никакого труда. Мы специально подбирали, чтобы физически...
0: Выплату им задерживают по-прежнему или как?
2: Ну, тут даже не зависит.
0: Кормление в ночное время только осуществляется.
2: Но поскольку эта поза для него, в общем-то, одна из единственно возможных, вот другое вида изменений, это когда, в общем-то, такое сидячее более-менее положение. Вот, то есть эти две позы, они никак не могут, в общем-то, варьироваться вне зависимости от того, дают ему или не дают.
0: А вот, я слышал, антигуманность простерлась до того, что вот наряду с противостолбнячными сыворотками разработки продолжаются, в общем-то, параллельно и разрабатываются столбнячные. И, соответственно, выводят столбнячные, но как бы лимитированные. То есть, чтобы он некоторое время находился в нужном положении. И даже подкорм можно избежать в это время.
2: Нет, мне кажется,
0: зондирование это... осуществляются. Так, в общем, через постамент подводят, подводку делают незаметную и ректально, в общем, подкармливают их, конечно, чтобы они...
2: Ну, естественно, поскольку...
0: Ты
2: сам представь себе, вот если будет производиться как бы открытое такое кормление, то это же тоже целиком нарушает эстетический вид вот этого места. Вот, где Валерьевич стоит, ты знаешь, это достаточно там и иногда проезжают очень важные люди, и как бы переговоры периодически проводятся, митинги, опять же, поэтому приходится, в общем-то, вот именно вот этим способом, о котором ты сказал, подкормку
0: там производить. Там очень много. Вообще, фактически все встречи, там не бывает такого, чтобы людей не было.
2: Кстати, заметьте.
0: Знакомый художник Иван Гармонь рассказывал, всяк художник начинает с обрисовки этого постамента.
2: И а пока ты заметил,
0: его увезли, сейчас, в общем-то, все студенты, в общем-то, пошли с ума все. Посходили.
2: Потому что они не понимают, что
0: они
2: произошло.
0: Они рисуют, а поза меняется.
2: Во-первых, поза меняется. Во-вторых, поскольку у них у всех вот студентов и студенток гуманитарных, особенно художественных вузов, как бы даже не приобретенные рефлексы вот эти, а уже как бы они вообще всю жизнь у них, как вот у голубей. Вот заметили, да, что вот голуби современные, если раньше они меняли место, ну, например, тут им кидало, а на хлеб, да, вот, а потом ее под часы положили. Вот, и типа хлеб никто не кидает. Они туалет летают изо дня в день и потом дохнут. Вот мы так наблюдали, прям вот он идет, дворник, и типа сметает метлой тушки, они такие уже истощенные, типа, ну, как пух такой, только там клювы и ноги торчат. Вот, а раньше этого не было, раньше у них хватало как-то вот, разума, не разума, именно вот сменить место кормежки. А вот, вот эти студенты, они же все равно, то есть, хотя им объясняли, проводили работу, вот сотрудники, что детство.
0: Слушай, я вспомнил в связи с этим же все часы раньше, это сейчас электронные доперли уже, табло стали, а раньше же стрелки, эти птицы наглые, они настолько уже как бы освоились, они стали к себе привлекать внимание, на минутную стрелку сядут, если одна не тянет, то вторая подлетает и прыгает, пока
2: скачет,
0: она не начнет на полшестого, пока она не свалится.
2: Да,
0: и стали застеклять.
2: Стали из-за этого застеклять.
0: Застеклять стали.
2: А, кстати, вот очень многие пишут нам письма и спрашивают,
0: по какому принципу... Вообще электронные часы с этого пошли, потому что и на руки бросались уже.
2: Туда.
0: Одичали и полностью озверели, короче. В общем, урбанизация с нами творит не знамо что.
2: Излучение всякие, опять же. Так вот, спрашивают нас, по какому...
0: Связь? Часы и птицы.
2: А вот она тут прямая. Да. Так вот еще вопрос, по какому принципу работают кремлевские куранты, то есть наивные москвичи думают, что как бы специальный человек их заводит. Тоже ничего подобного, они целиком на электрическом приводе обслуживают его курсанты. Вот. Причем как бы курсанты все из элитных таких семей вот часовщиков потомственных, их можно определить по особому прищуру одного из глаз и по такому следу от этой такой прибамбасы, которую вставляют в глаза, даже вот им разрешается, это же у них фамильный у часовщиков, вот эта хреновина, которая в глаз вставляется. И вот у воинов, которые обслуживают эти часы, у кого всегда она при себе в глазу торчит. Вот бывало, идешь по Красной площади, идет, значит, очевидно, часовщик. Вот, либо при наружном осмотре на шее висит вместо медальона такая, мы проводили кого-то. обыски, то в казармах, то там часовщиков штук 15 мы набрали, они как раз вот обеспечивают электрический привод. Вот, им выдаются перчатки, специальные коврики, электромонтеры. То есть питание достаточно серьезное происходит, поэтому наивное утверждение о гире, которые мы все наблюдаем под кремлевскими часами, это исключительно... Ну, для внешнего вида, потому что представь себе часы кремлевские вдруг без гири. Кстати, одно время ты помнишь, да, что вместо гирь тоже болтались военнослужащие срочного призыва, потому что гири были в реставрации, в покраске. Вот, да, мало
0: там
2: кто
0: вообще
2: знает.
0: Творилось не весь что. Вот эта дедовщина, которая, она там, в общем, оттуда и получила, в общем-то, ход дала. Как они там, в общем-то, поднагрузят часы, как бешеные, начинают вперед идти, и эти, значит, оттуда командуют, чтобы давай назад, там, значит, на другую гирю перевешивают, там творилось немыслимое что-то.
2: Да, и потом все удивлялись, почему такие были странные сбои в маршрутах.
0: Ну, с глазами с этим, это я не знаю, это на всю жизнь вообще потом ходить.
2: Конечно, профессиональные практически. Но они же этим гордятся, понимаешь? А это то же самое, что у некоторых народностей есть пейсики, тоже ведь смешно. Вот, однако они как бы ходят, а для них это предмет гордости.
0: Да, ну это совсем не смешно. А вот это, я не знаю, он приезжает в свое село, там вот уже совершенно, так сказать, по-другому. Они же не были на площади, не видели их в таком виде, с этой моноклей-то.
2: Не, ну, с другой стороны, издержки профессии, но...
0: Так давай лучше нашего академика спросим. Давай. Спросим вообще, откуда мнение, звон-то там,
2: да,
0: вообще?
2: Не могли бы прояснить ситуацию? Вы все-таки по башенкам, по мостам?
0: Да.
1: Звон внутри?
0: Ну, вообще, или это общий психоз, вот там...
2: То есть вообще что происходит? Как бы по полочкам бы нам вот выбор сложили всем, да.
0: Как стрелки сойдутся в одном месте, так всем мерещится, что чего-то звенит.
1: Да, время как
2: не крутите в эту корзиночку, поставьте ее в угол. Вот да, вот туда. Это фрукты не для вас, академик. Да, продолжайте.
1: Вы про звон спрашивали?
2: Да-да-да.
1: Звонить начинают, когда стрелки, как вы уже сказали, вместе.
2: Угу.
1: Значит, птицам садиться не на что. Так их ловить принимаются.
0: Ну, вы
2: как-то ушли, по-моему, от
0: ведете,
2: ответа. Да.
0: Да. В общем, это, я так понимаю, это останется загадкой для будущего поколения.
2: Ну, давайте, может быть, все-таки узнаем вот у нашего академика вопрос, касающийся рациона для городских птиц. Потому что вот Валерьевич там вся плешь там в пенициллине, можно прям соскребать и прям расфасовывать.
0: Угу.
2: Результат, то есть там можно напылять даже нескромно, его всего надо шкуркой чистить, потому что иначе получится тут блестит такая как бы шапка. Вот что вообще, какой у вас с микробиологами какой-то есть контакт? Ведь вот эти микробиоэлементы разные в отходах, в экскрементах птиц, они же должны исследоваться,
1: да,
2: контролироваться.
1: Да, конечно, конечно. Это замкнутый круг. Как бы биологи, они исследуют тот самый нарост, который покрывает памятники, и пытаются приспособить его для корма следующих птиц, вновь выросших. Таким образом снизить количество этого вещества вредного в их помете. И у них уже успехи налицо. Скоро вообще не будет помета. И мосты начнут рушиться, потому что не будет хватать органических веществ для смешивания с цементом в момент строительства. Я вообще не знаю, куда придет все это.
2: То есть вы как бы считаете, что архитектура отечественной в опасности?
1: Да, она напрямую зависит от количества птиц, летающих над городом,
2: угу,
1: от того, чем они питаются. В последнее время птицам не осталось ничего, как питаться собственным пометом.
2: А скажите, вот тот
1: они
2: печальный случай...
1: Они сидят и клюют памятники.
2: Вот тот печальный случай, который как бы тоже средства массовой информации очень так аккуратно обходили стороной, это полное вытекало вот Новодевичьих прудов в результате разъедания вот этих бетонных плит, вододержащих от специфического такого помета вот этих лебедей. То есть там исчезли одно время все лебеди, и был полный вытек.
1: Да, конечно. Но тут дело вовсе не в птицах, тут дело в рыбах. Рыбы... Под водой раньше питались чем-то, но потом, видимо, кончился их корм, рыбы, как птицы, не додумались питаться собственным пометом и начали выпрыгивать из воды, чтобы хватать их самых птиц, которых стало меньше сейчас.
2: И мушкару. Вот,
0: вот вообще мушкару интересно, первый, рыбы да, под водой, ты заметил? Не в воде, а под водой.
2: Под водой, кстати.
0: Да.
2: А
0: конечно,
2: почему вы так сказали?
1: Что, да, потому что, много оказываясь они кроется над водой, угу, так сразу...
2: Нет, нет, простите, подлетают давайте подождите, уважаемый академик, давайте по порядку. Почему вот вы сказали не в воде, а под водой?
1: Ну, я же объясняю вам, потому что да-да, иная ситуация с рыбами, это когда рыбы над водой.
2: То есть вы хотите сказать, что у них три положения: в воде, под водой и над водой.
1: Ну, а вот вы так поняли, что под водой это значит в земле. Рыбы в земле, конечно, могут оставаться достаточно долго, но только если в этом самом месте не происходит вспучивание моста, потому что этот мост рыбы выносит на свет Божий. Все удивляются, ах, рыбы.
0: Я так полагаю, что даже смысл традиции выкапывания червей, он, в общем, коренится в этом рыболовстве, вот этом диком абсолютно, когда их под землей искали-то.
2: Вот, кстати, Андрей, вот как да, ты думаешь, смотри, ведь это же парадоксальные ситуации, да? Значит, червь, вот сам, вот этот дождевой, да, он, mm-hmm, в принципе, находится в земле.
0: Да, а тут он сказал, что червь. Червь — это, собственно, мутированные вот эти вот самые породы вот этих подводных рыб, не водных, так а подводных, нет, которые мутировались и в земле. То, тем не менее, истоки рыболовства заложены на самом деле в земледельчестве.
2: Да, да, но время-то сколько прошло. Так почему сейчас вот эти чисто сухопутного рода животные, я имею в виду черви, являются великим лакомством для рыб? Это то же самое, что, например...
0: Потому что чешуи у них нет защитной.
2: А, я, кстати, так и думал, но как-то боялся высказать. То есть ты тоже так считаешь, да?
0: Я однозначно. Ага. Чешуя, она же, знаешь, как горя на солнце, mm-hmm, она, в общем-то, вызывает отторжение у хищников, которые пытаются поглотить вот это вот, даже вот это.
2: Ну да, естественно, там это происходит. А вот как вы относитесь, это у меня вопрос вот ко всем, ну и, наверное, их Кате Половинкин, вот к новому такому веянию среди вот современных подрастающих молодых девушек, там 16-17 лет, которые ходят на дискотеку. Дело в том, что накладные ногти являются сейчас большим дефицитом и стоят дорого, и они как бы используют с этой целью, как ни парадоксально, как раз вот эту чешую.
0: Ты, кстати, уточни, что ногти-то на ноги, педикюрные.
2: Да, естественно, я забыл это. Да-да-да,
0: потому что на руки уже давно это уже не модно.
2: Даже. Да, на ногах вот, то есть если посмотреть на ноги сейчас летом в босоножках, то сразу видно. Ну и по запаху они... иногда ощущается.
0: Нет, и по следу видно, в общем-то. Туфельный след в моем вот этом поэтическом эссе, туфельный след, когда, в общем-то, он бежал
2: замечательно,
0: за ней, замечательно, да, и по запаху определил, что она прячется в кустах. В общем-то, след-то был ого-го какой. Он коготь постепенно, сначала это просто как бы такие проделки моды, там, в общем, приклеивают, а потом они врастают и начинают так расти, что ого-го.
2: То есть сращивание происходит,
0: они
2: действительно.
0: Они по вертикальным стенам, как тараканы, могут лазить эти девушки-то.
2: Причем это происходит, какие-то экстремальные моменты, когда либо опасность, либо сильное воодушевление. Вот да, мы наблюдали таких.
0: А и говорят, что обувь-то не так расходится, как там вся остальная одежда.
2: Она, естественно, да, естественно. Там, ну, у нее просто нужна необходимости нет уже. Зачем?
0: Зато босоножки улетают, будь здоров.
2: Да, да, да.
5: А
2: да,
5: вы хотели вот с точки зрения девушек спросить, да?
2: Да, с любой точки зрения.
5: Да, почему эти длинные ногти, да? Угу. Ну, с одной стороны, действительно так модно, соответственно, поэтому дорого. Вот ты пришел с длинными ногтями на ногах, видят, что деньги, соответственно, у тебя есть. Вот, угу. Потому что не будь их, ты не смог бы себе позволить...
0: Взобраться туда,
5: вот, взобраться, к ним. Конечно. Да. А это с одной стороны...
2: Штрафы гигантские платят,
5: а с другой стороны, вот вы высказываете здесь, я бы сказал, такие сексистские точки зрения целиком. Но я хотела за девушек вступиться, потому что мужчины стали достаточно инфантильными в последнее время. а наличие ногтей где бы то ни было, оно говорит о том, что девушке мало приходится работать.
7: Кстати, инфантильность присуща мужчинам выпуска 73-74 годов.
5: Правильно, да. И вот, значит, и да и 71-го тоже.
0: И запуска 92-го.
5: Да, да. Он вот видит эти
7: поколение, поколение
5: маникюр
7: Нэкс, да.
5: И педикюр, он о чем думает? Что девушке этой работать не приходится. Значит, что она или дочь богатого человека, или откуда-то деньги у нее есть.
7: Или хорошо чистят морковь, что сейчас очень немаловажно, потому что все они претерпевают длительные перелеты, вот, и вот эти изменения, перепады, в общем, давления постоянные могут компенсироваться только активным потреблением именно вот морковного сока. Поэтому сейчас это серьезный дефицит, морковный сок. Вот все ринулись как раз туда к селянам.
5: Ну да, они некоторые любят и массаж.
0: Массаж, но они на самом деле таких девиц парочку на поле, они тебе все там перелопатят. Они ж чешутся когти. Вместо того, чтобы бросаться по ночам на людей, на одиноких, и создавать какие-то там фантастические предположения, то говорят крысы, то еще что-то. На самом деле эти девицы озверевшие.
7: Причем они же, видишь, не могут почесать нога об ногу, потому что А травмируется, Б сдирается вот как бы с соседней ноги, это дорогостоящий очень предмет. Поэтому приходится, конечно, рыхлить землю.
0: Да.
7: Грубо говоря. Кстати, с этим они вот очень напоминают по симптоматике поведения вот куриных.
0: Да.
7: По большому счету. То есть те ведь тоже могут рыхлить только одним клювом. Но происходит активное рыхление вот ногами. Мы как бы провели исследование. Просто у них, у обычных куриц, просто постоянно чешутся ноги. Это доказано. Если вот ей... Она умирает просто от того, что не может почесаться. Постоянно чешутся.
0: Вот это вот, кстати, иллюзия. Вот эти вот толбеточки, которые как-то называются там от всего. На самом деле это просто элементарный гравий, который необходим всем куриным.
7: Конечно,
0: то есть постепенная мутация происходит.

0: А вот не пробовал ли ты как бы составить прогноз на следующие какие-то года? То есть, может быть, не стоит вот зачинать тогда как-то выпускать что-то там, как-то воздержаться, там перенести на год, повременить с покупкой, в общем-то, вот квартиры там.
1: Ну, это похоже, знаешь, как на нарезка такая болтовая, там, гаечная. Это отголоски вот этого нашего 16-го, 13-го. Они продолжатся 8-го и 9-го. То есть прогноз, в общем-то, неутешительный, но надо встречать реальность, так сказать, стоя, с открытым забралом.
0: Да.
1: Вот. Забрало откроем, и этих куриц, в общем-то, надо как-то постепенно либо изолировать, либо как-то с ними бороться, иначе вот эти вот методы дикие абсолютно, там отлов и насильное как бы подравнивание вот этих вот нижних конечностей и доведение их до норматив, до каких-то базитических, оно уже не работает, потому что прячется вообще,
0: привыкли, что важно,
1: там
0: развиваются,
1: там какие-то совершенно ненормальные особи уже совсем и вышедшие из-под контроля, если раньше идет, так в общем-то в меру как-то это незаметно. Ну, так ласты оденешь, чтобы не видно было. Что...
0: Дескать, как бы курорт.
1: Да,
0: как будто.
1: Как будто бы. Вот, как будто на работу спешит.
0: Да.
1: Ну, так как бы боком, потому как вперед трудно идти.
0: Ага, поэтому... боком, потому что, дескать, осторожный.
1: Да,
0: как бы,
1: ну, да, вот. А уже в транспорте позволят себе там и наступить кому-нибудь, и продавить. Это вообще кошмарное дело. А по вечерам выходит и давай, если земли не нароют, там...
0: Да орать вот, благим матом. Вот она слышно сейчас там вот просто стоит и орет. Даже не песню, а просто орет. И даже не орет там «помогите мне», а просто орет. Ну давайте сейчас ненадолго прервемся, а потом продолжим нашу беседу, которая целиком сегодня построена на ваших письмах, уважаемые радиослушатели.
2: Особенно, когда эта жизнь происходит внутри произведения архитектуры, то есть нужно в данном случае рассматривать как творение людей, непосредственных персоналей, которые воплотили свои мысли. И, видимо, мысли их были такими, что теперь нам приходится расплачиваться за тех, кто эти мысли породил, кто явился причиной их возникновения, вот таким банальным способом терять время в сортирах попросту.
0: Ну, в принципе, как бы вот какие-то... Вы знаете, вы же постоянно вращаетесь в мире архитектуры и так далее. Вот, может быть, какой-то пример. Известно, что, например... Гёте писал большую часть своих как бы стихов, сидя попросту в крапиве. То есть ему доставляло какое-то удовольствие именно вот заседать в крапиве. Вот, и вот эти ожоги доставляли ему какую-то радость. Вот кто из великих архитекторов и в каких экстремальных ситуациях создал что-то великое? Например, типа вашей башенки, лауреата вот, конкурса «Город-92». То есть немножко хотелось бы сделать такой экскурс по истории архитектуры и великих архитекторов.
2: Вы знаете, скорее всего, наверное, это первые мостовики и те люди, которые проектировали акведуки, виадуки и прочие.
0: А, вот это, да.
2: Да, наверное, они были теми людьми, кто вдохновился. Да, они, наверное. Наверное, эти люди, потому что, ну, как по творению можно судить их, что мы видим, то мы видим, как говорится.
1: Я так понимаю, что здесь какой-то есть цеховой принцип заложен.
2: Да, конечно, конечно.
1: То есть вы пропагандируете все-таки мостостроение и виадуковедение. Вот. Несмотря на то, что отрасли архитектуры существует, в общем-то, намного больше.
0: Например, вот лепка из пластилина и из гипса. Вот
1: да.
0: Это отдельный разговор. Как вы относитесь к введению, вернее, к проекту введения сейчас во всех школах?
2: Как обязательная дисциплина.
0: Как обязательная дисциплина. Лепки из пластилина, в общем-то, вот портретов своих ближних, так называемых художественных, в общем-то. Дело в том, что ведь в чем причина вообще этого нововведения и как вы ее расцениваете? Значит, была высказана такая мысль, самым главным по культуре, что как бы просто кружок рисования, да, или урок рисования не развивает у ребенка объемного мышления. Обязательно должна быть еще как бы лепка. Вот.

0: потому что бывали случаи, что вот он, например, даже идет и никак не вписывается. Вот он уже вырос и не вписывается в силу отсутствия вот этого, как бы, такого, ну, хотя бы как минимум там трехмерного ощущения пространства, да? Вот, поэтому...
1: Да, конечно, ковырять что-то пальцами всегда было гораздо нагляднее для окружающих, нежели двухмерное воспроизведение. Ну, как-то рисунок всегда лепящий вызывал больше интереса у публики, которая каким-то образом оказывалась рядом с ним, чем рисующий. Неизвестно почему.
2: А я со своей стороны могу заметить, что вот интересно, девушки, они как бы учатся в школе на хорошо и отлично, и их способности проявляются вот исключительно как бы в запоминании материала и в дальнейшем его изложении. То есть они,
0: а понимание вот как бы, да, тут или вот отсутствует все-таки?
2: У нас институт всеведения, в общем-то, как раз и занят проблемой как бы обучение человека, достижение знаний. То есть, на самом деле, не информационная какая-то нагрузка просто, вот, что, собственно, чем отличаются девушки в школах. А почему я затронул эту тему? Потому что, например, такие вещи, где существует, там, например, абстрактное мышление или образное восприятие, такие как стереометрия, они вообще не могут понять. То есть,
0: как из серии, почему, например, влетает в видеомагнитофон кассеты, или как считает калькулятор. Вот недавно тут мне очаровательный ребенок женского пола лет 17 спрашивает: скажите, дядя Саша, как считает калькулятор? Я сказал, что я объясню, и когда она подрастет. Да, ну что-то я все о себе. А как вы относитесь вообще, это вот вопрос и к Андрею Орлову, конечно же, ну и прежде всего к вам, к Александру Евгеньевичу Пожарскому, как вы относитесь к процессу вообще о механизировании вот самого процесса дойки? Вот сейчас ведь все больше и больше какие-то происходят ухищрения, какие-то разрабатываются все более новые устройства. И вот такая, значит, состыковка механизаторского искусства, достаточно изысканного, с сельским хозяйством, она ведь, по идее, как все новаторское, должна как бы на первых порах отторгаться консервативными селянами и селянками.
1: Да, все консервативно отторгается консервативными селянками и селянами, как-то механическая дойка или просто какие-то механические приспособления для наблюдения за скотом, для оплодотворения, опять же, что немаловажно, ведь дойка, как правило, это уже механизированные с точки зрения самого скота, это стимуляция кормления, кормление нового поколения этим скотом. И забирая молоко, обычно, как всякий архитектор, забирает мысли, вдохновение вокруг себя. Таким образом, доильщик провоцирует корову как бы к следующему шагу осознания надобности воспроизводства этого самого молока. И таким образом, получая все больше и больше стимулов, корова все меньше задумывается над тем, что такое самое молоко и для чего это молоко нужно. Так же, как люди перестают задумываться, что такое архитектура и для чего она нужна вокруг них.
0: А скажите, не придет ли таким вот образом наше общество к такому резкому кризису вообще в молокопроизводстве, потому что вот уже сейчас, скажем, сухое молоко на практически 1/3 состоит из соды, из каких-то химических добавок. Вот, удои очень резко падают, это тоже ни для кого не секрет. При этом как бы огромные средства все-таки тратятся на вот эти механизмы удойные, а не на какую-то вот релаксацию коров, да?
1: Не на самих коров.
0: Да-да-да. Вот как вы считаете, вот вообще ваш прогноз вот на ближайшее время вот по этой проблеме, да?
1: Мне кажется, что в ближайшее время эта проблема сама себя исчерпает. Мне кажется, что чем больше доильных приспособлений появится вокруг коров, тем их число станет меньше и постепенно сойдет на нет. Таким образом...
0: После коров?
1: Да, количество коров. Так же, как и мосты, они ушли под землю, и они есть, но их никто не видит. Так же и коровы, они перестанут быть доступными глазу.
0: То есть можно будет как бы определять их по рогам, в основном выпирающим там и сям, вот типа и знать, что вот здесь вот как бы...
1: Ну, да,
0: как,
1: и сейчас как... уже многое вокруг нас — это коровы, но мы просто не понимаем, что это они, потому что те части их тела, которые остались на виду, они не ассоциируются с самими коровами должным образом, как у детей в школе, например. Вот он видит... Абрис и понимает, да, это корова. Также теперь очень многое вокруг способно давать молоко сейчас вокруг нас.
0: Но... То есть ваши существа имеете в виду, да?
1: Да, конечно.
0: Живых существ,
1: конечно,
0: способных заменить вот как бы этот ценный продукт.
1: Ну да, образно говоря, молоко как бы... Молоко и корова — это очень хороший образ. Похожий, кстати говоря, на гантелю и совсем не похожий на гирю.
0: А вот скажите, вот ваше отношение к моде 70-х годов, когда был, так скажем, всемирный культ вообще сельского хозяйства, фермерства, да, и вот этот культ, он каким-то образом отразился и на архитектурных изысках. В общем-то, вот я помню, в Калифорнии был целый поселок, где дома состояли из таких как бы... ну, в общем-то, строения сами вообще все были по форме, как бы изображали органы животных. Там дом во имя, да, там дом копытца, я вот помню, замечательный дом копытца. А клуб вот был изображен, как ни странно, вот в виде поросячьего хвоста. То есть такой зигзаг, то есть с высоты птичьего полета это был четкий поросячий хвост. Но внутри было очень просторно и так далее.
1: Да, вот опять вы вспомнили про птичий полет, про птиц. Как-то склевали птицы в нашем родном государстве все это, потому что за рубежом были животные, а у нас архитектура придерживалась больше овощной стилистики в силу каких-то политических веяний. Она распадалась так же, как сухие початки того вот желтого.
0: Я понимаю, желтого... о чем вы говорите. Этот... Ну, давайте не будем называть это, не будем об этом.
1: Да. Вот, и птицам было нечего есть тогда уже. Рыбы тоже уже начинались становиться подводными. И как бы так все медленно-медленно и затухло.
2: Я вот в свою очередь могу заметить, что эпоха вот этих желтых початков, она отображена вот в моей работе, связанной с базитологией, то есть наличие, как бы, вернее, внедрение фаллических агентов в базитирующие массы, они происходили, в общем-то, регулярно. Это, может быть, отклонение от беседы, но она, возможно, наткнет, наведет вас на некоторый прообраз, так сказать, вот некоторых тенденций в архитектуре и как в дальнейшем сложилась наша беседа в сельском хозяйстве. То есть там намного проще, в общем, дело обстоит с внедрением фаллических агентов. То есть повсеместно, значит, используются вот корнеплоды, которые символизируют собой своим, так сказать, физическим...
0: Планету,
2: да,
0: вот некоторые.
2: Они,
0: да,
2: символизируют, нет, не планету, а именно как бы фаллические агенты.
0: Нет, которые... я имею в виду, например, там какие-то там вот плоды там круглого там производства. Например, та же тыква, вот она по утверждению как бы селян олицетворяет планету.
2: Ну, в общем, все селяне могут там придерживаться каких-то взглядов, можно сказать, традиционных для себя, там, основанных на каких-то суевериях. Ну, научная точка зрения имеет, в общем-то, однозначную оценку вот для глобулярных и фаллических предметов. То есть глобулярии, соответственно, это инь медицинские продукты, яйцеклеточноподобные, а фаллические агенты являются вот продолговатые бутылкообразные формы. То есть вот сейчас бутылковые, например, предостаточно как бы представлены в этих вот в сотах, то есть вот повсеместно существуют эти коммерческие палатки, которые являются сотами и носителями, так сказать, вот этих агентов. То есть там представлены, если так приглядеться слегка, то на витрине можно увидеть массу как бы таких прям до безобразия разнузданных фаллических форм, вот этих вот бутылковых, так сказать. Они трехлитровые достигаются.
0: Ну, да, то есть, ну, получилось то, что как бы что хотели, то и получили, собственно.
2: Ну, можно назвать и так. Хотя, ну, что же, не на всякий, да, хочет вот получить именно вот такой вот результат.
0: Ненадолго прервемся, просто нам нужно пойти посмотреть, где Катя. И в гостях у программы «Монморанси» заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город-92», стипендиат Берлинской академии искусств, генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский. Снова были некоторые проблемы у вас, видимо, с пищеводом. Опять вот длительное отсутствие. Вот. И как-то пропала Екатерина. Вы не встречали ее там?
2: Она фасует.
0: А, все, я понял, значит, в другом зале. Да, ну вот Андрей Орлов тоже присутствует здесь. Какой-то был у тебя вопрос к нашему архитектору. Я вижу, ты длительное время конспектировал его речь, вот, и как бы ходил,
2: да,
0: с фотоаппаратом.
2: Мне не давали возможность, в общем-то, сформулировать его. Но я считаю, что мысль хороша, когда она, в общем-то, зреет некоторое время.
0: Будь здоров.
2: Да, суть вопроса, в общем-то, сводится к тому, что я, в общем-то, около как бы слышал где-то, что слухами, в общем-то, пользоваться некорректно, но позволим себе такое отступление, что, дескать, старорежимная советская архитектура, она имеет специфическую тенденцию как бы развития в под андерграундную. То есть пока там, значит, весь остальной мир как бы вырастал ввысь, по-глупому так. Ну, что можно умнее придумать, чем если тебе площади не хватает, выше и выше и выше строить дом, да?
0: Ну, как бы экономия земли, видимо.
2: Ну, экономия, да. Здесь тоже вопрос экономии возник, но параллельно, видимо, какие-то еще вопросы возникли. Но, одним словом, слышал я, будто архитектура старорежимная, она как бы имела тенденцию развития не ввысь, а под землю, но экспансию как тенденцию сохранял, то есть рост продолжался, то есть вот глубинные как бы закопки и, ну, то есть вот развитие само меня интересует, то есть если, например, здание само, например, высотное здание, его можно надстроить, то как поступает в случае, когда наоборот здание копают вглубь, и понятие крыши, оно, собственно, не последнее. Собственно, существует много разнообразных как бы видов крыш. Вообще крыша над головой, крыша является пословицей, даже вошло в сленг людей, активно так вошло, символизирует, в общем-то, так сказать, чуть ли не основу всего.
0: Кровля там, да.
2: Ну, крышу, вот говорят, крыша там, крыша как бы связана с головой там и все остальное, а голова там всему хлеб и тому, да, подобное.
0: Да. И, кстати, можно я дополню твой вопрос, если пожалуйста, позволишь, тоже к вам, Александр Евгеньевич, хотелось бы узнать, и как в таком случае, вот случай, который описал Андрей Орлов, поступает вообще с черепицей, потому что я знаю, что сейчас серьезные проблемы с черепицей в мире. То есть, ну, впрочем, как и вообще с асбестом.
1: И вообще с крышами.
0: Да-да-да.
1: Черепица, есть... череп — это все из одной оперы. По первой части вопроса, вот по поводу того, что, дескать, когда западная архитектура росла ввысь, то наша росла под землю. Давно ли вы слышали об этом, Андрей?
2: Я слышал, в общем-то, лет эдак 10 назад.
1: Да, 10 лет назад, может быть, уже это было, но совсем не тогда, не в те времена, о которых вы говорите, потому что тогда вот эта архитектура, она как бы развивалась внутрь себя, то есть не ввысь, не вниз, не по сторонам, а как бы внутри там происходило какое-то такое развитие.
0: То есть давление перегородок, я слышал об этом, переустройство внутренних помещений.
1: Окна тогда начали делать из квартиры в квартиру,
2: и уплотнение там, видимо, улицу. Такая наиболее очевидная тенденция от коммунальной, да, собственно, нигде в мире не существует, кроме как в России.
1: Да, но
2: вот
1: я хочу заметить, что это следствие коммунальной квартиры, следствие этого развития, а совсем не причины, как многие думают ошибочно.
2: А может, какие-нибудь курьезы расскажете? Вот,
0: с этим связанный было бы интересно.
2: Да. Сами проекты, они, наверное, очень сложные, я так понимаю. Это же
0: изобилуют техническими терминами.
2: Да, создание напряжения внутреннего, конденсирования.
1: Вот как вы думаете, можно проверить, хорош ли дом, еще его не построив?
2: Ну, видимо, сделать на этом месте оставить след свой органический.
0: Как-то пометить, естественно.
2: И ежели этот след, как бы он на следующий день никто его не возьмет по причине ненадобности, и он укоренится там, то это место является благоприятным и не будет являться геопатогенной зоной. То есть в данном случае строительство...
0: Да, усваиваемость почвы, вот этого следа ведь тоже тут важна, как бы степень проникновения в глубину. Может, он просто лежит и
2: Разумеется, неделю спустя нужно прийти с инструментарием, то есть с лопатой там. И с кирками, и в случае отсутствия, так, конечно, взять пробу почвы, то есть глянуть, как там оно, может быть, оно уже действительно, земля его приняла, так здесь вообще симпатия налицо, то есть ассимилировать почвы, так сказать, органический знак.
0: А простите, но вот тут такая сразу приходит в голову мысль, поскольку вот эта метка ставится только в одном месте, как бы очень кучная такая происходит. Правильно? Mm-hmm. Вот. Тут, может быть момент, ведь здание, оно, как правило, из четырех состоит углов-то, ну, в основном, да? Вот если оно не круглое. Поэтому вполне возможно, что, может быть, пометить по, так скажем, вот этим углам.
2: По периметру.
0: Да, чтобы, потому что может получиться так, что в этой точке усваиваемость нормальная, а там нет, и фундамент осядет попросту. Могут как бы...
2: Ну, я думаю, это чисто физиологически может быть затруднительно. То есть перебежки, они... как бы могут и создать, в общем-то, периметр, но можно недочетом каким-нибудь как бы...
0: А, то есть ты считаешь, отразить. Что должна быть равная масса вот, меток?
2: Да, то есть сбалансированная. Иначе там, например, неправильный замер, он тоже может показать как бы осадку фундамента и наклонения. Типа вот когда при закладке Пизанской башни архитекторы воспользовались подобной методикой и просто ассимиляцией почвы, в общем-то, происходило однородное, но распределение фекалий, оно как бы было неоднородным. То есть напряжение, так сказать, сфинктера, оно, в общем-то, не было таким, в общем-то, контролируемым.
0: Не отражало действительность.
2: Да, и потому выложено все это было как бы с таким, ну, как бы с угасанием. И это отразилось в дальнейшем так сказать, вот этом курьезе архитектурном.
0: Вот, ты знаешь, вот эта мысль о том, что, конечно, как бы вот метить с помощью перебежек каких-то действительно неудобно, и плюс меняется, конечно, органическое состояние, в общем-то, вот этой массы само, поскольку, во-первых, движение, во-вторых, как бы идет сперва-то пробка, затем то все, потом последуешь. Вот последуешь самое слабое, в общем-то, место для... так сказать, метки. Вот. Поэтому, как бы, я помню, мы рекомендовали делать это поэтапно. То есть, ну, скажем, если вот у него стул там один раз в день, к примеру, то можно сделать в 4 дня это. Вот. При этом, как бы, делается каким образом. То есть попросту откладывается это в пакеты, в обычные целлофаны, а потом на пятый день метится по углам.
2: Ну, я здесь уже надо дать вообще возможность высказаться всем, кто, ну, может принять квалифицированное участие в подобных акциях, потому что, ну, ничто так не важно, там, например, как закладка фундамента, но вот этот вопрос, например, органолептической такой симпатии, это еще более важный вопрос. И поэтому здесь специалисты, конечно, нужны как физиологи, потом проктологи, любители и проктологи практики, они, в общем, тоже принимают участие. Также, в общем, различного рода работники пищеблоков для различных и пищевой, ну, промышленности.
0: Кстати, вот работники пищеблоков, вернее, их представители, насколько я помню, они выделялись для разметки в дальнейшем участков, пригодных в биологическом смысле или менее пригодных под разбивку от приусадебных участков. Ведь архитектура современная должна учитывать вот это тоже, потому что бывает так, что фундамент, значит, как бы показатель на фундамент, анализ вот после измерения там почвы у всех, как он пометил, вроде бы положительный, то есть можно строить, да, вот, а приусадебный участок потом вот они метят, а там совершенно не впитывает, как будто все это вот на брезенте.
2: Ну, эта гипотеза, она вообще чужда мне, потому как речь идет исключительно о приусадебных участках, а усадьбы, собственно, как таковой я ни разу и не видел. Поэтому это относится к нашим вот этим аномалиям, недостройкам, то есть вот там что-то такое наделать и не до конца, как бы, незавершенность вот эта, она характерна, в общем-то, исторически сложившимся путем, когда, в общем-то, региональные предки наши жили в землянках, полагая, что все равно, находясь на перекрестии, так сказать, бесконечных войн и захвата, и, в общем-то, халявы сплошные, они будут подвергаться, в общем-то, уничтожению, сметению с лица земли, сожжением дома, изнасилованию там ближайшей родственницы, убиение стариков и прочим
0: злодеяниями.
2: Да. Так вот, значит, чтобы облегчить себе жизнь, значит, копали как бы землю. Вот эта тенденция, видимо, отложилась и в дальнейшем дала ход событий, ну, ход как бы вот этой разновидности архитектурного такого архитектурного решения, как бы развития внутрь, то есть конденсирование, как бы.
0: Я, кстати, вот вижу по глазам Александра Евгеньевича полное согласие вот с тем, что ты сейчас сказал. А вот я слышал о существовании такого замечательного человека, как бы самого влиятельного, наверное, в плеяде современных архитекторов, это профессор Георгий Яковлевич Лопарь, который как бы был универсальным разметчиком. Дело в том, что вот именно его подходило как бы под строение любых зданий. Практически любой архитектор мог, воспользовавшись услугами Георгия Яковлевича, потом строить. То есть не, как бы самому не нужно было размечать. Вот верите ли вы этот вопрос к Александру Евгеньевичу в такую возможность? Или все-таки как бы вот видна такая биологическая и психологическая связь между вот человеком, да, и зданием, которое в дальнейшем этот человек будет строить, конструировать?
1: Вы знаете, я пробовал в свое время воспользоваться разметкой упомянутого вами Лопаря, вот, но мне показалось, как не выглядит странным, что на месте этом до меня вообще никого еще не было. Я не знаю, чем это вызвано. Может быть, полным несоответствием биотоков, оставленным Лопарем разметкой на этом месте и моей возможностью эти биотоки считывать, но я не знаю. По-моему, это миф. Вот это вот. Вы сами ведь наверняка никогда не видели этого человека.
0: Лопаря.
1: Да, лопаря.
0: Ну, я видел только на портрете.
1: Читали, да.
0: И читал, конечно.
1: Читали о нем что-то, но живым его никто не видел.
0: Вот в журнале «Юный натуралист» он часто печатался, я помню, вот со статьями о взаимоотношениях между лиственницами и вот гусеницами, которые по ним как бы как раз ползают. Дело в том, что он тоже был очень увлекающийся человек, но такие фотографии любительские. То есть он в костюмчике бойскаут такой, с очком.
1: Вот он лето в этом костюмчике с очком. Все фотографии разные. Гусеницы и лиственницы, о которых писал этот журнал, «Птицы и рыбы», о которых писал другой, и там тоже присутствовал со своей разметкой этот самый лопарь, но кто мог придумать этот миф и ради чего, я понять не могу. Действительно, кто-то говорил, что пользовался успешно, и многие люди действительно, но мне кажется, что это было сделано ради того, чтобы скрыть свою причастность к уже к содеянному, как бы, к этой разметке. То есть имя лопаря сделать таким инструментом, ну, и такой ширмой, которую прикрывали, может быть, из-за того, что на самом деле одна от другой немногим отличается. Может, каким-то другим причинам, но мне кажется, что это чистой воды фальсификация, что не было такого человека, да и быть не может, потому что каждый из нас может быть...
0: Отразмечать.
1: Да, конечно. Каждый рождается разметчиком.
0: А вот какие-нибудь особенности разметки территорий под строительство зданий вот в сейсмологическом смысле таких в опасных районах? Вот есть ли? Потому что ведь бывает, что то он идет размечать, и постоянные вот вибрации почвы, да, и так далее. То есть даже сложно попасть вот на это самое место. То есть бывало, что там все уже усеяно, а все никак у них там не ладится. Постоянные встряски, ведь почва колеблется, то есть вроде бы она уже впитала, да, получается. Уже они пришли, смотрят, все, результат положительный. На завтра раз тряхнуло, все опять это самое вылетело. Вот. Тем не менее, строить надо. Людям нужно где-то как-то жить. Вот. Каким образом поступают в таких случаях?
1: Я думаю, как раз пользуются мифом о лопаре, который здесь... уже побывал якобы. Этим, в общем, и объясняется количество жертв от землетрясений, потому что если бы над этой проблемой задумывались серьезно, то, я думаю, не стали бы строить на месте, в котором настолько сильный разброс между оставленным при разметке. Мне кажется, так.
2: Я могу дополнить со своей стороны. Наш, в общем-то, научный сотрудник Алексей Жабов-Капец, он разрабатывал такую гипотезу, как защитное и эфирное состояние вот этих органических останков или органических знаков, которые, в общем-то, сопровождают человека всю его жизнь. В древнем состоянии, в общем-то, житие наших предков, оно было окружено со всех сторон, в общем-то, подобного рода размечено. И причем изощренные бывали методы, так как бы имели геометрическую такую особенность, вот, например, там треугольную или округлую. И все это как бы несло в себе, помимо как бы чисто функционального назначения, то есть мало ли, в общем, как туристы обычно там тоже, в общем-то, окружают себя этим. Но это же имеет в виду санитарно-гигиеническое какое-то назначение. А наш, в общем-то, ученый нашел в этом, в общем-то, какой-то промысел более, как бы, так сказать, экстраординарный. Дело в том, что это вот эти вот останки, они, в общем-то, несли в себе некоторую энзимную основу, которая создавала, генерировала определенный симпатический забор. То есть он создавал, как бы, забор для ну, там, представители иного племени. Они, в общем-то, не могли прорваться, и если этот забор был слабый, то требовалось его укреплять.
0: Попросту.
2: Да. То есть приходилось, в общем-то, принимать много на себя и, соответственно, усиливать эти органическую защиту и эфирную защиту. То есть уплотнение. Приходилось уплотнять до такой степени, что дышать было нечем, но, с другой стороны, это вызвано было необходимостью.
0: Коэффициент прочности был просто гораздо выше от этого в дальнейшем пропорционального.
2: Да, и бывало, что пробоины образовывались. То есть, например...
0: Будьте здоровы.
2: В некоторых местах можно было подскользнуться, и немногие решали туда ходить. Вот.
0: Но в основном, и там образовывались, как бы обязанность, когда их посылали.
2: Образовывались это... пробоины. Для того, чтобы эту брешь залатать, приходилось нашим предкам так ущеряться. Вы говорили об отношениях лиственниц и гусениц. На самом деле отношения довольно-таки сложные были между самими лиственницами. И между лиственницей и пихтой еще сложнее отношения. В решение этих отношений вмешивались эти люди, которые, пытаясь все-таки восстановить вот свой статус и не дать в этих скользких местах врагу проникнуть, так сказать, за забор, они путем перелазывания с сучка на задоринку через эти пихты в подвижном состоянии восстанавливали вот эту вот энергетическую защиту. То есть они уже не боялись подскользнуться, они как бы по дереву вот так прыг-скок до нужного места и прям с дерева восстанавливали. То есть, невзирая на то, что, в общем, определенного рода паразиты и насекомые, они всегда сопровождают вот эти вот органолептические вот эти вот заборы. Да-да-да. То есть создавалась такая плотная атмосфера из насекомых, которые, в общем-то, с утра до вечера создавали такой гул, что, в общем-то, там только вооружившись специальными орудиями, которые представляли из себя, в общем-то, примитивные такие...
0: Фанерный щит, типа,
2: нет,
0: вот из этой серии.
2: Нет, совершенно не то. Это представляли примитивные орудия метательные. И наступательные, в общем, агрессивные, как бы, племена, они носили всегда с собой подобное орудие органическое и имели его уже в качестве наступательного оружия. И в рацион еды вносили такие вещи, которые бы там определенным образом окрашивали, придавали специфический оттенок и колорит этому продукту. И при наступательных операциях они использовали метательное орудие, забрасывали, значит, у, значит, оседлых племен вот эти их труды, в общем-то, своими наступательными органическими веществами так, чтобы, значит, сравнять, в общем-то, баланс, как бы, то есть, помимо всего прочего, те же своих мух тоже с собой тащили.
0: Естественно.
2: Поэтому при метании происходила война миров, то есть, мало того, что летало, значит, эти органические соединения, так сказать, туда-сюда.
0: Но там даже
2: не щадили ни деревья, ни какие-то под руку попавшиеся, заплутавшиеся кроты и суслики.
0: Да, там
2: все было подвержено...
0: Вся вот мелкая живность была, как бы, да, была сплошной мишенью, собственно говоря. А, кстати, вот вы знаете, последняя экспедиция итальянского археолога Марио Залупки показала, что в раскопах Помпеи в фундаменте как раз найден очень интересный органик. Почему Помпея так долго стояла, пока вот ее, в общем-то, не смело? Кстати, и смело тоже по той же причине, по причине того, что были бреши в этом заборе, как выяснилось. Но если бы не эти бреши, это всего лишь оплошность одного, то вот эти органические соединения, открытые вот этой экспедицией Марио, как бы настолько были цементными, высокоцементными, что вот если бы их удалось сейчас внедрить, как-то восстановить, да, вот это биологическое равновесие внутри, которое было у них тогда, кроме вот этого одного, то сейчас бы практически все бы, что воздвигалось, оно было бы вечно в плане вот архитектуры и... Вот, но это оказывается очень дорогостоящий, по утверждению господина Залупки, в общем-то, дорогостоящий процесс сам по себе. Вот, то есть они экономят, получается, на себе, то есть и получается и скользят, и, в общем-то, и брешь это вместо того, чтобы сразу инвестировать вот это все дело, да? Угу. И, пожалуйста, тебе вот оно уже стоит.
2: Да, а сейчас ситуация, в общем-то, как-то с этим пришла в какое-то запутанное состояние. Да. То есть, в общем-то, большинство служб, которые призваны по своей, в общем-то, по своему статусу наиболее ответственные, там, например, Мосводоканалстрой, например, в городе Москве, он обеспечивает как раз биологический синтез органического вещества, которое поступает, в общем, из каждого дома. И, в общем-то, отметили некоторое время очень сильное падение. Вот. И за счет того, что, например, население разъезжается по своим, так сказать, загородным резиденциям и попусту тратит там, то есть на своих там где-то вне города оставляет все это и...
0: Причем складирует в одну точку, что-то.
2: Да, да, да. Но это все происходит, в общем-то, неумышленно, там по каким-то совершенно неразумным предрассудкам.
0: Скорее такого общественного плана, дескать, как украшение.
2: Да, мегаполис в это время страдает из-за недостатка. И вот они эту катастрофу пополняют за счет ввоза, так сказать, из других регионов. Mm-hmm. Уже существуют огромные, в общем-то, залежи где-то существующие там вот этих соединений, которые...
0: Это под Хабаровском замечательное хранилище.
2: Вот, да, там заморожено все это. И пока... Оно едет, оно размораживается и привозит в цистернах специальных, потому что сильное давление создается.
0: Да, там же бродит, конечно. Кстати, был еще один метод, да,
2: до того. Огне опасно. Вот вы будете ехать, обратите внимание, цистерны огнеопасны, коричневого и белого цвета, это вот подвозят, особенно интенсивность возрастает летом. Хотя тянули, в общем-то, застройка вот этого БАМа, газопровод. Почему сейчас такой сильный, в общем-то, шум вокруг этих компаний, которые связаны с водородом и...
0: С пахучим газами вообще, да, любыми. То есть добавляют эти специальные добавки.
2: Для того, чтобы как бы катализировать процесс, потому что много, в общем-то, выдохшегося органического вещества находится.
0: А это уже практически неэффективно его действие.
2: Да, то есть оно... поэтому необходим катализатор или же обогащение вот газом, который поступает...
0: Ароматизатором, попросту говоря. Он в данном случае как бы играет роль ароматизатора какого-то. Вот. Ну, это одна из функций, а так в целом, естественно, он дает и химически определенные...
2: Ну, все это сводится к тому, что, в общем-то, мегаполис, в общем-то, страдает. Хотя система, в общем-то, как бы, в общем-то, депонирование вот этих вот органических веществ, она была задумана еще давненько, когда существовала, в общем, река Яуза, и ее целенаправленно стали использовать вот как депонент для органических веществ.
0: Помните, кстати, была такая кампания рекламная по внедрению в рацион населения мегаполиса бобовых и соевых?
2: Да.
0: Это тоже делалось с целью повышения, как бы, во-первых, качества, во-вторых, количества.
2: Ну, и здесь они, конечно, кое-что не доучли, потому как бизонья дыра, образованная в результате...
0: Это прям был удар ниже пояса. Это... Я помню, ошеломляющее действие произвело.
2: То есть, да, кошмарные выхлопы эти, они ж собирались в конце концов, и образовалась какая-то, в общем-то, охрененная дырища над этим мегаполисом за счет вот того, что брожение происходило уже внутри.
0: Как не мытьем, а катанием.
2: Да, каждой сущности. И выхлопы были, в общем-то, кошмарные. Образовывались пробоины. И все это, конечно, называли там бизоньими дырами. На самом деле это вот действительно дыры, но они совершенно другой идеологии имеют.
0: А все это, кстати, было как бы причиной такой достаточно серьезной депортации вспученных. Вот ты помнишь, это как раз год 93-94. Да. То есть как бы когда везли не из Хабаровска сюда, в цистернах, а отсюда в Хабаровск. Причем как бы по пути-то не замороешь. Это оттуда, когда они сюда шлют, оно как бы как раз размораживается и уже так приходит под давлением. А туда ты везли жидкий, то есть в пути не замораживается. Поэтому туда уже приходило выдохшееся, собственно говоря. Угу. Вот. И приходилось каким-то образом это куда-то сливать, утилизировать. В общем-то, были задействованы большие силы. И потом, в общем-то, вот этот котлован, он так и остался, ведь мертвым пятном. Там сейчас вот первый, по-моему, в Хабаровске вот этот клуб, да, для игры в гольф. То есть люди даже не подозревают, как бы на чем они играют.
2: Ну, на самом деле, еще здесь ты затронул проблему перемещения вспученных и так далее. Я хотел бы добавить, что вообще почему отказались от скотных вагонов для перемещения вспученных? Совершенно не из-за повышения комфортабельности, как принято говорить,
0: из-за того, что
2: новые модели... вагонов, они предусматривают внутри сложную систему конденсирования. То есть, пока вспученные везут, они, в общем-то, все, что они оставляют так как бы по пути следования, оно все это конденсируется, преобразуется и в определенные контейнеры складывается. То есть, эти вагоны предназначены исключительно для того, чтобы иметь приток, вот как бы возможность обработки и дальнейшей конденсации и хранения продуктов, которые везут с собой.
0: Но ты же помнишь, что как бы был период, это как раз тоже лето, по-моему, 94-го был скандал крупный, когда они, в общем-то, ходили и сновали туда-сюда несколько чаще, чем было запланировано вообще возможностями вот этих вагонов, да?
2: Угу.
0: И в результате был как такой активный выброс на рельсы, вот все эти последыши тоже как раз привели к
2: многочисленным... Но это на самом деле расточительность за это поплатились, многие головушки полетели. То есть, я понимаю, там, прос и зерно там терять и так далее, все это не пропадет, оно найдет, так сказать, своего потребителя. А продукт, который претерпел такую сложнейшую обработку и как бы разбрасываться подобными вещами по пути следования, ну, там, в общем-то, путевые обходчики, они для чего? Что они, рельсы, что ли, рассматривают? Да они считают количество потерь.
0: Ну, то есть, да, то есть, как бы просто это, на самом деле, инспекция своего рода проводится.
2: Да.
0: И отдельная, кстати, ведь история, я помню, была достаточно грустная, это с авиационными перевозками продукта, то есть, и распыление большого количества. То есть, были ведь даже, как бы, одно время такие идеи, как бы, внутри бортовой утилизации вот этого дела и какой-то такой временной экстренной заморозки для того, чтобы потом каким-то образом это перегружать и уже дальше отправлять по месту назначения. Вот. Но, в общем-то, менялись технические характеристики самолета, хотя были серьезные такие расчеты, которые, в общем-то, расход топлива, да, он компенсировал накопление вот как бы продукта. Но, опять же, ведь они сновали гораздо чаще, и в результате получалось какое-то утяжеление парадоксально, но это, видимо, было из-за, опять же, вот вспучивания, набухания, то есть сильная загазованность, попросту говоря. Поэтому от этой идеи тоже пришлось им отказаться.
2: Все это прототипы, вот, опять же, начали начала века, это дирижабли и там подобные вещи. Попытки, значит, такие вялые, хилые попытки перевести в неконцентрированном виде все это. Подводные лодки. Опять же, вот все, в общем-то, целевые такие, в общем-то, механизмы, которые предназначены исключительно для транспортировки субпродуктов и продуктов, в общем-то, туда-сюда. Перевозка их, в общем-то, начало Первой мировой войны связано, опять же, с неравномерным распределением в Сараево, то есть, когда в общем-то, город остался, в общем-то, обреченным. Многие выехали за город, и ресурсов, в общем-то, не хватило для того, чтобы энзимную защиту поставить. Таким образом, просто разгорелась Первая мировая война. Но Вторая мировая война имела еще более, ну, приблизительно такую же этиологию. Все
0: а
2: это начиналось,
0: да,
2: спучные гамбургские какие-то там гамбургеры были, и в результате вот тоже разразилось. Опять.
0: Помнишь вот несправедливо репрессированного Матвея Яблоню, который как раз в обострении вот этих проблем, когда происходило вот это все несоответствие, на пороге Второй мировой войны, он же предложил метод простой, это как бы все это дело как бы перевозить, вообще транспортировать в сухом виде, попросту говоря. Uh-huh. Вот. Но тогдашний нарком, в общем-то, сельского хозяйства, он сказал, что, дескать, это вредительство, поскольку улетучивается огромная часть как раз вот этих, во-первых, витаминов, во-вторых, как бы тех самых составляющих химических частей, которые позволяют метить, попросту говоря. То есть как бы терял смысл. Вот. И ему не приходило в голову, что, в принципе, Матвей Яблоня в данном случае выступал как бы в роли миротворца в основном. То есть нужно было просто немножко попридержать вот этот процесс.
2: Угу.
0: Вот. Но в результате как бы не получилось, и в общем-то, Матвей был репрессирован, а мы получили почти что длиннющую пятилетнюю такую войну, попросту говоря.
2: Насчет репрессий, это, в общем, тоже попытка как-то выкарабкаться из этих безнадежных ситуаций. То есть людей просто собирали, чтобы не будут же доносить до каждого, там, что будь там народ, он зол как бы по своей природе, и если его попросить, так сказать, вот собирать все это и приносить куда-нибудь, они наоборот начнут это все разбрасывать,
0: да,
2: и транжирить почем зря. Поэтому не объяснишь, в общем-то, так. Поэтому приходилось принимать меры, насильно собирать, в общем-то, в отдаленных уголках, это чтобы быстрее, ну, все это придавать криогену, то есть замораживать и в дальнейшем обеспечить. Зато мы имеем сейчас как бы светлое будущее. У нас, в общем, там такие запасы.
0: Но ведь был, а ты помнишь, еще был такой момент, как бы организовать добровольную сдачу, но не просто так, а как-то материально заинтересовать. То есть именно в сельской местности выдавались какие-то там те же тяпки, да?
2: Да.
0: Те же там всякие инструменты, так и там вот самым, я помню, рекордсмену был теленок, в общем-то, выделен. Вот. Потом выяснилось, что он там домешивал, в общем, тоже его убрали. Вот. Здесь у нас, в нашей местности, за дополнительные жилые, в общем-то, метры все это делалось. То есть был четкий такой учет, и за, по-моему, там что-то, какое-то количество, в общем, на первый взгляд оно казалось большим, но потом при расчетах получалось, что вполне реально, то есть это, по-моему, за тонну добавляли полметра, то есть когда набегало там где-то, ну, там, десяточек метров, можно было уже как-то расширяться более-менее. Вот. Но тоже это, опять же, долго не продиралось, потому что ринулись все и подмешивали всякое. То есть даже я помню, по-моему, в Тульской как раз губернии был такой казус, когда пытались каким-то образом заморозить для вот перевозки там потом по регионам и так далее. Вот, а не получилось, потому что как-то что-то они мухлевали, то ли они добавляли как раз туда какие-то там от животных, может быть, тут была раскрыта такая большая вредительская сеть. То есть добровольной сдачи тоже не пошло у них.
2: Я вот хотел в этой связи задать нашему гостю вопрос. У него интересный очень проект. протестовал по поводу создания, ну, это чисто коммерческий проект, разработка домов вот для так называемых новых русских со спецификой вот канализационной сети. Можете его что-нибудь сказать?
1: Да, сейчас, может, вы помните, раньше лифт пристраивали к домам снаружи, и вот отделение от земли происходило вне архитектурной постройки, как бы вне здания. А потом, поднявшись уже, люди заходили снова внутрь. И сейчас, видно, это навеяло какие-то желания на вот новых русских. Может быть, что-то другое, но такая тенденция существует в их желаниях. Они просят делать таким же образом вот те самые места, в которых происходит как раз получение того самого продукта, посредством которого потом происходит разметка, угу. В общем-то, забытая вами в вашем разговоре. Вы так долго, угу. Так долго беседовали.
0: Ну, в историю, немножко ушли.
1: Да, но все это происходит ради чего-то. Об этом тоже не стоит забывать.
2: Да. Система ценностей у новых русских она проявилась именно буквально. То есть какие-то древние, в общем-то, побудительные мотивы, как, например, страсть к золоту и к драгоценностям, здесь она вылилась как бы в таком специфичном заказе.
0: Этакий вот синдром производителя, как бы, причем такой эксгибиционизм, но эксгибиционизм производителя, это напоминает как бы плотника, который уже очень много вот настрогал, у всех уже все новое, а он строгает еще, чтобы, главное, все видели его как бы за работой. То есть, в принципе, это похвально, согласитесь, это похвально. Я приношу пользу. Вот в данном случае я произвожу, а вы размечайте, что да. Вам не хватает. Правильно ведь?
2: Да, разумеется. Это как... в общем-то, с другой стороны, имеет некоторые такие, в общем-то, чисто, как бы сказать, эксгибиционистские наклонности. Это же, представляете себе, вот это вот вынесено все как бы за пределы дома, и все абсолютно прозрачное. То есть там пол, стены, потолок. Ну, вот как мне академик уважаемый представил этот проект.
1: Да, но как раз все происходит именно там, где стоит обычно мотор, который поднимает или опускает лифты. Угу. Вот угу. В этих скафандрах стеклянных. Наверху обычно находится мотор. Как раз таким образом новые русские хотят видеть спроектированными эти вот интимные места своих квартир и домов наружу. И обязательно географическая ориентация, что...
0: Местоположение, да?
1: Вот да, что наводит на мысли о связи с религией. Это обязательно должно быть... ориентировано у какой-то из сторон. У некоторых на восток, у некоторых на запад, угу. У некоторых на юг. Это все должно...
0: Это персонально, уже по индивидуальному проекту, я так понимаю, да?
1: Да, конечно, конечно. Все это под крышей, и вот так, угу. Чтобы... Все могли видеть результат.
0: А вот, кстати, вот тут такая немножечко тема, да, вот все должны видеть результат, это действительно, вот что в этом, как бы, может быть, это такая игра в демократию, дескать, вот посмотрите на мой результат, вот и вы имеете с ним, как бы, визуальный, собственно говоря, контакт, да, и можете даже вот визуально оценить качество этого продукта. Вот, то есть я не прячу его никуда. Вот, пожалуйста, вот я произвожу при вас. Вот вы видите, какой я, дескать, производитель.
1: То да, есть, может конечно, быть, это, конечно.
0: Может быть,
1: это
0: как бы гарантия качества продукта.
1: Да, это гарантия качества продукта, но кто даст гарантию качества разметки?
0: Да, вот это вечный вопрос. Ну что же, я хочу вам сказать, что у нас в гостях сегодня заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город 92», стипендиат Берлинской академии искусств, генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский. И еще хотелось добавить, да, конечно, Андрей Орлов тоже находится здесь, но... Александр Евгеньевич Пожарский длительное время в юности увлекался классической музыкой и, собственно, даже баловался тем, что, в общем-то, попросту говоря, пел в опере. Вот, и к нам он пришел, приготовив такой небольшой сюрприз. Ну, представьте себе, то есть, вот что как бы генеральный архитектор нашего с вами родного Подмосковья еще вдобавок и исполняет произведение собственного сочинения в таком классическом стиле. Вот, ну что же, просим.
1: Городская больница с птичьего полета очень маленькая, а если с самолета посмотреть, совсем ее не видно, ни пилотам, ни пассажирам стыдно должно быть маленьким больным, если мертвыми кажутся люди живым.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномашенцев. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Я рад приветствовать вас в данной студии. Хотя, в общем, тема нашей сегодняшней беседы будет относительно невеселая. Я хотел бы изначально попросить вас прокомментировать композицию музыкальную, которая вот выше прозвучала, чтобы как-то наши радиослушатели ассоциировали ее с теми действиями, которые совершаются недалеко, собственно, от нас. Ну, согласитесь, что недалеко, но тем не менее далеко, потому что даже если в соседнем доме сейчас кто-то вывалится из окна, это далеко, а с другой стороны и близко. Но это я что-то запутался, извините.
1: Но на самом деле это был гимн Третьей мировой войны, потому что Первая мировая война началась там же, на Балканах. Это был гимн борьбы сербского народа, славянского, более того, русского народа против НАТО.
0: Скажите, пожалуйста, Александр, а с какого времени и сколь долго вы находились в Югославии? Потому что МК, миротворческий контингент, да, который введен, это, в принципе, относительно недавно. И с его вводом как-то вроде бы вы оттуда и ушли. Но вы были одним из первых.
1: Единственных.
0: Не могли бы вы немножко поподробнее рассказать о том, как это началось вообще, что сподвигло вас поехать? А, кстати, как это получилось? То есть, ну, как туристическая поездка, каким образом вам это удалось просто туда попасть и занять там то положение, которое вы там действительно занимаете и занимали?
1: Ну, история вкратце такова. История начала моих отношений, моего попадания туда, на ту местность, далекую, как вы говорите. Но я считаю, она не очень далеко находится и очень близка по духу для нас, для русских людей. История такова, что в начале апреля я завершил свою очередную незапланированную творческую командировку в один из регионов горячих и жестоких. И после этого до меня дошли вести, что какие-то регулярные войска НАТО бомбят братский народ сербов. Я участвовал активно во всех движениях, которые происходили в Москве. Митинги, пресс-конференции, демонстрации против НАТО. Также, так сказать, в разбомблении посольства НАТО, где мы нанесли ущерб на 102 тысячи долларов. Я и мои друзья. Просто русские люди все. Даже я видел одного попа, который с рогатки стрелял по окнам. Не знаю, кто такой. Но просто был поп, который вытащил из одного кармана рогатку, из другого кармана вытаскивал шарики от подшипников и стрелял по окнам посольства американского. Ну, вот такой мы мощной русской шайкой одолели посольство. И после этого, к середине апреля, меня уже не было здесь.
0: Я помню, да, вот ваше сообщение, когда вы сказали, дескать, Александр, я уезжаю в Югославию. Я как-то, ну, не то чтобы не поверил в это, но отнесся к этому как-то более чем, видимо, легкомысленно, потому что для меня все-таки было, ну, как-то загадка. Вот, к примеру, я, да, приеду в Югославию в тот момент. Куда мне первым делом нужно было бы там пойти? Ну, как это все вообще происходило? Вы же не просто поехали туда как турист или вульгарный журналист, который, там, прячась с камерой по окопам, снимает горячие всякие приблуды. Вы же непосредственно участник. То есть, более того, вы руководитель.
1: Абсолютно верно. Как я туда попал? Это более чем загадочная история. Во-первых, я там был уже. Вот. В 1994 году.
0: Там тоже были какие-то события в то время, да?
1: Да, да, да, да. И в то время у меня была незапланированная творческая командировка в район Краины, Боснии, Сараево. Тот регион, Тогда были другие события. Разделительная полоса НАТО. Также были наши десантники и так далее. Ну вот. Но в этот раз я поехал туда, не представившись, не объявившись никем никак. Просто поехал человеком, который открыл себе визу. Потому что я знал, что на начало войны наше правительство, наши люди не помогли никому ничем. Ни одной ракеткой, ни одной таблеткой. Я поехал туда, так сказать, на свой страх и риск. Потому что я знал, что к русским людям именно в этой войне будет не очень хорошее отношение. Потому что мы участвовали в переговорах в лице Черномырдина и прочих, так сказать, лидеров демократического толка. Но ничем мы им не помогли. Даже больше того, потом получилось так, что при продаже Косово мы еще были в доле. То, что отняли у сербов, мы на самом деле были в доле. Потому что мы им больше того, чем ничем не помогли, так мы еще вошли в какой-то контингент и так далее и тому подобное. Страшная ситуация для наших братьев-сербов. Очень страшная. Они потеряли святое.
0: Хотелось бы немножко поговорить вообще о албанцах, об Албании. Когда я первый раз увидел репортаж, если вы помните, у них начались все эти путчи-бутчи из-за того, что лопнули их коммерческие банки. Ну, в общем, достаточно такая банальная ситуация. И началось какое-то внутри этой Албании восстание. Меня удивило вот это огромное количество взрослых людей, которых показывали по телевидению, которые из доставшегося на халяву оружия просто с горя там лупили в воздух куда ни попадя. Кстати, так же они стреляют и не с горя, а от радости. То есть недавно показывали тоже какие-то кадры, у них какая-то там радость, они тоже стреляют вверх из этих автоматов, что дети малые. Мне так кажется, что в России, ну не то, что там неправильное представление об Албании и об албанцах, но и просто вообще такого представления не существует. Не могли бы вы вкратце поведать все-таки, кто главный противник или соперник сербов в данной ситуации? И немножечко вообще о истории Албании, вообще об албанцах. Что это за люди? Что их так вдруг это вспучило резко? И что им вообще нужно? Сейчас, секунду.
1: Но на самом деле их пучит регулярно. На самом деле.
0: Последний, ну, причина, да. То есть.
1: Последний факт, о котором я вам могу поведать, Александр, а также нашим радиослушателям. Вы помните такую фирму Mobitex, которая ограбила все наши коммерческие предприятия и украла несколько миллионов, десятки, а может быть сотни миллионов долларов на строительстве Белого дома, который был реставрирован после расстрела демократами, когда был там главнокомандующий Альберт Михайлович Макашов, мой старый друг, брат и соратник. Помните эту историю?
0: Да.
1: Хозяин этой фирмы, Mobitex, оказался албанец.
0: Да.
1: Вы знаете,
0: ну, это же и было известно в тот момент, когда подписывались договора. И...
1: Все было известно. Но это, опять же, удар в сторону наших братьев-сербов. Но это... Неважно, как скажут наши братья-сербы, небытно. Так вот, на самом деле ситуация такова, что много-много лет назад был такой царь Душан. Душан Силан, который отвоевал эту территорию турков. Вот, это была Косово и Косово поле. Это была святая территория братьев-сербов. После этого... На соседней территории, уже, так сказать, в Албании, жили некие албанцы. История этого народа мутная. Они не похожи, они с Европой, у них нет никаких родственников и так далее. Вот. Это, так сказать, какие-то мусульманины и цыгане, что ли. Не знаю. Но в Европе у них точно родственников нет. Хотя у них язык мусульманский, но я думаю, они его... приняли, так сказать, туркские какие-то начала из каких-то... Потому что я общался с ними. Я думаю, из каких-то, наверное, тактических соображений. Ничего более. И их, в принципе, вселили на территорию Косово поле по их просьбе. У них не было никогда ни в каких-то скупчинах, то есть думах и так далее, никаких голосов. Они просто жили на уровне каких-то цыган.
0: Ну, то есть им разрешили, дескать, поживить.
1: Да, да. Их пустили в гости. И позднее, что из этих гостей получилось, вы прекрасно видите. Вы прекрасно видите. Вот. А, так сказать, если углубимся на 50-летнюю историю назад, то я вам поведаю немножко об этом. Вот. Скратим, так сказать, наш абзац истории до 50 лет. Во время Второй мировой войны Эмир Ходжа, это бывший руководитель коммунистической Албании, он попал под влияние Ми-6. Это английской контрразведки. В дальнейшем, это была Вторая мировая война, это примерно конец, 44-45 год. И к 46-48 году, примерно так, под влияние Ми-6 попала Сигуриме. Это державная безбедность, это, так сказать, государственная безопасность Албании. И они стали распространять свое влияние уже на Косово поле, то есть на Косово и Метохию. В основном сначала на Метохию. Вот. Даже физически это ощущалось тем, что именно в то время началось строительство туннелей. Вот. И в течение порядка 25-30 лет рылись туннели с территории Албании в район города Призрань. Вот. Эти туннели были величиной в 17-18 километров. Человек почти в пол, вот я, во мне рост примерно 175, но я немножко согнув голову, могу ходить по этим туннелям. С воздухоотводами и так далее, как все положено. Вот. И я мог свободно пересечь, не, так сказать, минуя границу, не пересекая, так сказать, формальные посты и так далее, я мог перейти на территорию Метохии. Два туннеля во время боевых действий сербы нашли, заминировали. Один туннель до сих пор не нашли. Но это уже не важно, потому что территорию уже отдали. Не важно, но факт есть факт.
0: Ну, а вот если найдут и как-то... Ну, в дальнейшем, ведь этот туннель, он имеет определенное стратегическое значение. То есть нельзя же отдавать землю со стратегическим объектом в руки, скажем, неприятеля или там потенциального даже противника.
1: Но уже эта территория пригодна для сербов только для экскурсий. К сожалению, Александр. Только для экскурсий.
0: А вот чья это в основном заслуга? Ну, вот что вот для экскурсий?
1: Ну, я же говорил вам, это Ми-6. Mm-hmm. Это Англия, которая виновата во всех бедах. Тогда они заплатили Эмир Ходже. И, в принципе, распределение... Я продолжу историю, можно, да?
0: Да, конечно. Извини, что я перебил вас.
1: Вот. И тогда они заплатили первую цену за эту землю. И, в принципе, соотношение сил, состояний и так далее было таково, что именно в этот момент, на конец Второй мировой войны, они заплатили ту цену, за которую албанцы поплатились тем, что находится под землей. Все, что выше от земли, кукуруза, горы, все, что на горах растет, извините, не горы, внутри горы тоже было чужое. Все это было ихнее. Вот. За это они их пустили в другие области влияния, над которыми они имели, так сказать, свои владения. А все, что ниже, это уже принадлежало им, принадлежало Англии. Вот. А что они им предоставили взамен? Они им предоставили рабочие места хорошие в Европе. От 5000 марок и выше, то есть от 3000 долларов и выше, рабочие места в Европе. Потом они разработали им абсолютно адаптированную под мусульманство программу с развитием детей и так далее. Вот. И вот именно вот это и явилось ключом к тому, что явилось глобальным бедствием. Они их пустили в свой бизнес. Никому не секрет, что Англия контролирует 90% наркобизнеса во всем мире через свою структуру Ми-6. Вот, они их пустили в основном на транспортировку наркотиков по всей Европе, а также они участвовали в транспортировке наркотиков в Латинской Америке и в Африке. Это лица албанской национальности. Благодаря своей замкнутой, вот, национал-генеративной какой-то там структуре, дегенеративной. Вот так.
0: А, извините, что я вас перебиваю. Как-то в приватной беседе вы рассказали мне весьма такую интересную историю. То есть я спросил насчет... Ну, у меня был вопрос касаемо, собственно, половой жизни на войне, особенно с представительницами вот, вражеской стороны. Вы сказали, что не просто неинтересно, а даже нельзя. И рассказали вот историю о, скажем так, жизни албанских семей. Вот, может быть, вы сейчас расскажете ее тоже, чтобы как-то вот слова о некой такой дегенеративности подтвердить обычаями попросту.
1: Ну, вкратце это примерно выглядит так, Александр. Мы не будем, так сказать, расходиться в чувствах и эмоциях. Все примерно выглядит так, что албанцы живут кланово. И ихние половые ритуальные услуги, которые они друг другу предлагают, они примитивны. То есть примерно выглядит так. Когда женится молодой парень в возрасте до 20 лет, который еще не знает жизни, естественно, у него нет никаких денег и так далее. А у мусульман принято выкупать своих жен. За него папа платит порядка там 20 тысяч долларов и выше. То есть 20 тысяч долларов – это порядка 30 тысяч марок. Вот 30 тысяч марок и выше, потому что на этих территориях больше дойчмарки проходит. И, кстати, в Европе единственная страна, которая пользуется долларами – это Россия. И мы молимся этим долларом. Я не понимаю ничего, но такова жизнь. Вот. Неважно. Ну, вот это вот 30-50 тысяч марок стоит хорошая девушка.
0: Естественно, папа эти деньги заработал тоже на наркоторговле в молодости. Ну, откуда вот человеку, живущему, по сути, в горах, взять 20 тысяч долларов, в принципе?
1: Об этом история умалчивает. Понятно. Мы же разговариваем о половых отношениях.
0: Прошу меня извинить.
1: Вот. И дальше ситуация происходит таким образом. Он сыну говорит: женился, все хорошо. Но ты же мне деньги должен. И отправляет его в иностранство. В Германию, в Швейцарию, в Данию, в Бельгию. Куда есть дорога? И откуда идет дорога? Кстати, наркотики в Европе называются дорогой. Драгой. Неважно. Вот. И дальше ситуация такова. Человек уезжает на заработок денег. И остается у него жена. И вот он приезжает. Счастливый. Через 4 года человек возвращается, привозит папе и говорит: папа, на тебе долг 50 тысяч марок. А смотрит, а у него уже 3 детей. А ему папа и говорит: сынок, но ведь время-то идет. Честное слово, Александр, а время-то идет, сынок. Вот на таком уровне продолжаются отношения.
0: Мало того, опять же, существует ведь такая, ну, версия, может, это реальность, что в случае гибели мужа женой могут пользоваться братья онного погибшего.
1: Абсолютно верно.
0: С практически дикое кровосмешение. И то же самое, что вот с портретом Павла, который висит тут у нас. То есть их должно пучить глаза и какое-то быть... Ну, то, что, в принципе, называют голубая кровь, это же...
1: Гемофилия.
0: Да, да. Это один из признаков такого вырождения, связанного с кровосмешанием родственников. Но скажите, Александр, а как же тогда получается, что люди, которые вот живут такой странной, ну, жизнью, да, все-таки достаточно организованно вдруг начали какие-то действительно военные действия против другого народа. Ну, понятно, что их там на это воодушевляли вот эти самые МИ и так далее, но тем не менее. Значит, среди них есть тоже какие-то люди, так сказать, с выдающимися способностями организаторов. Вот приходилось ли вам общаться с такими людьми? Ну, выделять из целого такого народа, вот из албанцев, каких-то личностей, есть ли там такие?
1: Ну, вернемся к портрету Павла.
0: Да.
1: Я не верю, что в царской семье были какие-то такие же проблемы. Я в это просто не верю. Очень много наговаривали на царевича Алексея, и я в это не верю.
0: Да я не про царей, я про нашего Павла, который этажом ниже. Это их...
1: Ага. Я понял. Но этот может быть. Он современный, молодой, энергичный. Да. И семья его тоже прожила.
0: Неплохо.
1: Возле жизнь. Большого театра.
0: Да.
1: Вот. Ну, неважно. Извиняюсь, Александр. Все-таки мы, и ты, и я, мы не оскорбили
0: никого, слушай,
1: монарших особ.
0: Да.
1: А что касается этих людей, ну, я могу сказать так, что у всех малых народов, будь то там чеченцы, дагестанцы, там, и какие сейчас проблемы, вот мы вести с тобой слушали и так далее, у всех малых народов существует комплекс мелконациональный. Если мы возьмем терминологию, которая относится к терминологии, так сказать, ведущих психологов мира, там таких как Карнеги и так далее, вот, это гомосексуальный комплекс. Это когда малые народы трутся возле друг друга, малые люди сгущаются, вот, и друг за друга готовы сделать все, невзирая на нормы общественной морали. Ну, было что. Они на это не смотрят. Это проблема. Это та проблема, над которой бьются многие ученые, но ничего сделать не могут. А все заключается в том, что даже если их количество превышает, они все равно живут кланово. И дальше на самом деле они не чувствуют связь между временем и людьми. Они видят своих родственников, а дальше они ничего не видят. Потому что им приятно. Они же знают, что кто-то умрет, кому-то кто-то достанется после смерти. Как ты об этом раньше сказал. Так они и живут в замкнутом цикле, в замкнутом пространстве.
0: Ну, такие местечковые дела, собственно. Вот. Но есть все-таки какие-то наверняка и продвинутые все-таки представители вот, албанцев.
1: Есть.
0: Ну, какие-то люди, совершенно живущие в цивилизации, в городе, там, которые знают там, ну, какие-то большие ценности, нежели эта местечковость.
1: Есть, конечно. Вот, например. Ну вот, например, возьмем общеизвестного американского политика, конгрессмена, которого зовут Боб Дол. Это на прошлых выборах, которые были пред Того, это были выборы в президенты Америки. И Боб Дол был все-таки противник Клинтона. Вот. Реальный противник. Он по национальности албанец. Как ни странно. И все, что было связано с ним, было очень неприятно на Косово и Метохии. Вот, если хотите, я вам об этом поведаю. Вот. Значит, вы не против, Александр?
0: Нет, безусловно, я с интересом слушаю.
1: Боб Дол снабжал... Англия снабжала рабочими местами, а также обеспечивала, так сказать, всю медикаментозную и другую помощь экстренную, которая помогала. И, кстати, во время боевых действий, когда мы разбивали больницы подземные и так далее, из-за организации, которая полностью находится под влиянием Центрального разведывательного управления Америки, находили книжицы, которые писались на английском и албанском языке, которые объясняли. Вот. У меня, кстати, эти все материалы есть в наличии. Я могу их предъявить следствию в Международном суде в Гааге. Если только меня, конечно, судить не будут за это. Вот. Где написано на английском и на албанском языке. Но я уверен, что их-то судить не будут за это, потому что это их не суд, а меня могут. Поэтому, Александр, я не в суде. Я с вами разговариваю. И с нашими благородными и чистыми слушателями. Потому что это Россия. Это моя страна. Ну, далее. Боб Дол снабжал этих людей полностью всей гуманитарной помощью. Он эти деньги крал у американцев, у честных граждан, и сейчас продолжает красть. И все Косово не покупало. Косово и Метохи, все албанские люди, а также на территории самой Албании никто не покупал такие вещи, как сахар, стиральный порошок, мука, мыло, шампунь. Все, что необходимо человеку в обиходе, все это доставлялось в виде гуманитарной помощи из Америки с логотипами американскими. Масло и так далее. Вплоть до общепринятых продуктов питания. Даже крупы, они доставлялись в виде гуманитарной помощи. Вот, например, 2 месяца назад Ангола и Заир подписали совместный контракт от безвыходности. Кстати, меня туда приглашали. Вот. Но я только вышел из госпиталя и так далее. Вот. У меня еще не было здоровья. Да тут еще жена собиралась ко мне приехать. Вот туда. Я поэтому не поехал в Африку. Там, с одной стороны, была международная, так сказать, такая организация «Дикие гуси», все ее знают. А с другой стороны, «Легия Странс» была. Это французский легион. И те звонили, приглашали меня. Меня, так сказать, моих боевиков. Но я отказался от этого. Но неважно. Они подписали контракт на ведение боевых действий на 4 месяца. Что им это дает? Что им это дает? Они 4 месяца воюют. А за это получают на ближайшие 5-8 лет все продукты питания от ООН. Ну вот воюют, давайте им поможем. У них же ничего нет, кроме пустыни, песка и, так сказать, маймунов, которые бродят там по пустыне. Вот. Иногда еще воруют продукты питания у людей. Вот. И злых зулусов, как их называют в передаче «Каламбур», зусулов. Вот. А здесь ничего не нужно было это делать. Ничего. Боб Дол снабжал всех бесплатно. Как только мог.
0: Полная халява практически.
1: Полная халява. Их не была задача плодиться и размножаться. Арифметика проста. Имеешь 5 сыновей, 3 в Европу, зарабатывают деньги. Вот. Соответственно, пользуешься, так сказать, благами и женами, все, что осталось. А женили их, как правило, до того как. А не после того как. Вот. А... Значит, если имеешь там, вот, 1-5, значит, 3 отправляют в Европу, 1 отправляют в армию местную воевать, вот, 1 оставляют дома охранять. Он помогает папаше, потому что папаша, ну, ты представляешь, там 3 жены осталось молодых.
0: Угу. У него уже то время... есть приходится как-то еще и этих тщерей тоже обслуживать,
1: собственно. Да, конечно. Надо же как-то общаться с ними, успокаивать их.
0: Александр, ну скажите все-таки, неужели вот вы за время вот ведения вами также боевых действий на территории Югославии, там, Албании, вообще не встретили ни одного вот албанца, который, скажем так, вызывал бы хоть какую-то симпатию? Вот я вот не поверю в это просто. Ну, даже, ну, я не знаю, какую можно взять национальность, которая, ну, не хотелось бы так плотно затрагивать геополитику, но, тем не менее, по-моему, нет такой национальности, в которой нет какого-то достойного представителя, деяния которого могут извинить попросту вот какую-то отсталость, дикость всей остальной, скажем, его нации. Вот вы же там были, вы, как сами сказали, уже выше, вы общались, разговаривали с албанцами. Вообще там наглухо, я так понимаю.
1: Вы представляете, я не встретил ни одного. Я не скажу, что я человек необразованный, не разбираюсь в людях, психологии и так далее. Я этого не могу сказать вам, потому что, так сказать, и по долгу службы, и так при личном интересе приходилось интересоваться всем этим. Но при всем при этом я не встретил ни одного албанца, с которым можно было бы просто пообщаться о чем-то хорошем. И просто каких-то культурных людей, писателей, поэтов. Не знаю, никого не встретил.
0: Александр, и вот я думаю, уже нам нужно перейти непосредственно, так сказать, к событиям внутри, скажем так, данных боевых действий. Все-таки у большинства нашего населения, наших радиослушателей, представление о такой локальной войне, оно ограничивается, ну, просмотром кинофильмов, в частности, там, «Азори здесь тихий» и так далее. Каким все-таки образом реальная современная война с реальными современными технологиями, там, не включая то ядерные, да, отличается от того, что мы видели вот по телевизору и в многочисленных фильмах о Второй мировой войне, ну, и так далее. Как все это проходит? Какое-то это хаотичное движение, то есть, например, вы командовали большим количеством людей, и было ли над вами тоже какое-то начальство, или вы принимали единоличное решение, дескать, пойду в том направлении, в Албанию, и там что-нибудь такое им там, да. Вот. Либо все-таки был единый командный пункт, единый стратегический план, как все это было?
1: Безусловно, это была централизованная команда. Я воспринимал только централизованные команды. Иногда, конечно, сам хулиганил. Вот, но мне простительно, потому что я был все-таки гражданин России. Вот, хотя и был, так сказать, подполковником.
0: А вот самостоятельность в данных случаях, она как-то не вызывала нареканий именно со стороны равных вам по званию югославских военных? Ну, дескать, вот ему-то все можно, а вот нам нельзя. Ну, какой-то, может быть, нехорошей зависти. Там, например, вы куда-то ушли, так сказать, самостоятельно, там необходима помощь, к примеру, вас окружили, еще что-то. Они говорят, ага, вот, дескать, человек выскочил, вот, ну, на тебе, не будем помогать. Вот такие моменты не внушали опасения?
1: Я согласен с вами, это было на самом деле. И мои югославские товарищи много раз на это сетовали. Вот. Но из всех ситуаций, фактически, буквально спустя несколько часов я выкручивался сам. Вот. И все, что касалось, так сказать, моей личной безопасности моего, ну, безопасности какой-то моего личного состава, тех людей, которые воевали со мной. А у меня все-таки воевали все, 99%, 99,9%, все-таки я один был русский, вот, и у меня не было ни одного русского. Вот. Были какие-то нарекания, соответственно, были. Но все это прощалось, все это пропускалось только потому, что все акции и операции военные, которые я производил на территории Косово и Метохии, они все увенчались успехом. Ни одна операция не прошла даром. Ни одна.
0: Ну и, может быть, вы как-то расскажете нам хотя бы вкратце о ряде этих операций, чтобы люди как-то представили себе реальную картинку происходящих сражений, а не просто как через кинокамеру этого, ну, который снимает для телевизора. Забыл, как он называется, извините.
1: Ну, я тоже не знаю. Я видел нескольких журналистов.
0: Вот точно. А, вспомнил. Тележурналисты. Еще.
1: Тележурналисты, да. Такой, да. Но часть из них погибли, которых я видел. Ну, вообще, наверное, хорошие были люди, но они, по-моему, разговаривали на каких-то иностранных языках. А я вообще, когда слышу какие-то неславянские языки, я нервничаю, Александр. Вы знаете, я нервничаю, честно вам говорю. Вот. Это так же, как я выпью в Смирновке. Вот, и встречу человека армянской национальности или чеченской, например, и нервничаю. Потому что армяне косят под этих наших братьев, так сказать, по вере. Вот. А чеченцы явные антагонисты.
0: Не, ну все-таки известно, что, например, армяне — это такие, в общем, достаточно старые православные люди с огромной культурой. То есть народ сам по себе исторически очень... неплохой, на мой взгляд. Я, конечно... То есть я встречал очень замечательных армян. Насчет чеченцев, не знаю, знакомых не было, к сожалению. Хотя есть у них, согласитесь, одна положительная черта — это их отношение к смерти. Кстати, вы сказали, что у албанцев, несмотря на ту же самую, в общем-то, веру, отношение несколько другое. Меня это удивило. Вот...
1: Ну, вероисповедание тут не имеет значения. Имеет, так сказать, их социальная и другая принадлежность к смерти. Вот. А что касается армян, Александр, я лично сам, а я верю себе, я хороших армян не встречал. еще в жизни. А их было очень много. Вот. Даже посмотрите, какая ситуация в стране происходит, в нашем городе. Смотрите, что здесь делают армяне. Даже если их сравнить с азербайджанцами, то азербайджанцы, хоть их и много, они ведут себя скромно. Они ведут себя просто скромно, по-мусульмански. А армяне, они не признают никаких ни политических, ни других, так сказать, организаций. Они безголовно верят кепке. У нас человек есть такой, в кепке ходит в городе, один такой. Они ему верят, вот, и, так сказать, не признают других больше инстанций никаких. Они говорят, мы любим и работаем с кепкой.
0: Ну, если так сложилась ситуация, то, как говорится, сидишь у кормушки, кушай ложкой. То есть это сложно обвинить людей, которые оказались в такой ситуации. Например, если бы мы с вами были в Ереване и дружили с тамошней кепкой, я думаю, что наши действия были бы аналогичными, согласитесь. Я не то, что там заступаюсь за кого-то, я просто пытаюсь эту проблему, она действительно реально существует, как-то, так сказать, рассмотреть гибко. Ну,
1: я верю в это. Я в это верю. Но вы, так же, как и я, мы являемся, так сказать, интеллигентами.
0: Да.
1: Безусловно. И мы бы все-таки смотрели по сторонам. И когда бы мы увидели,
0: безусловно.
1: И мы когда бы увидели, что все люди находятся без денег и влачат свое соцсуществование от зарплаты к зарплате, которая приходит в течение полугода. Вот. Мы бы все-таки разочаровались бы в кепке. Но эти люди не разочаровываются.
0: Но здесь есть еще другой момент, что ну, я, может, так как-то скажу по-другому. То есть, например, если бы я находился там в Ереване или где-то, да где бы я ни находился, в другом месте, в гостях, да, я не буду вызывающе класть там нога на ногу в общественном транспорте, громко как-то орать что-то на своем языке. То есть я все-таки буду чувствовать себя гостем. Это основное правило. Поэтому, конечно, элемент, может быть, какой-то правды в ваших словах есть. Что касается кепки, я думаю, что мы же не знаем, какие там отношения. Вполне возможно, что это и предусмотрено. Но мы-то сейчас все-таки разговариваем о Албании. Может быть, туда вернемся непосредственно к действиям каким-то. Что вообще... И вообще, вот ваша поездка туда, ваша командировка, она каким-то образом, на ваш взгляд, повлияла на... Ну, не люблю это слово, это стабилизация отношений, на, скажем так, улучшение благосостояния именно вот сербов.
1: Да, конечно. Да, конечно, повлияло. Вот. Во время моего присутствия там все сербы жили очень хорошо. А также албанцы, которые не смотрели косо, не делали никаких резких выпадов в адрес моей разведдиверсионной специальной единицы, а также в сторону военной полиции и других структур, которые там контролировали ситуацию. Они все жили очень хорошо.
0: И албанцы тоже.
1: Албанцы жили очень хорошо, да. Я про них и говорю.
0: Ну, я понял, я просто мне показалось, что я немножко ослышался, потому что, судя по вот вашему к ним отношению, как-то вообще получается такой какой-то тройной даже, ну, треугольник попросту. Вот сербы, вы и вот албанцы. Как-то вот я не могу себе, исходя из выше вами сказанного, представить себе вообще мирное существование вот этих трех вот единиц данного треугольника. Даже если он рядом ходит и не смотрит, мне кажется, все равно может попасть под горячую руку как-то и, в общем, получить по загривку, попросту говоря, даже до летального исхода. Или были случаи, когда прям вот вместе ходят, там, беседуют?
1: Было дело. Было. Было дело и под Призренью, и под Приштиной, и возле границы. Везде были такие ситуации. Но те албанцы, которые хотели быть лояльными, они до сих пор, и они остались живы, которые уважали сербов. Они остались живы и до сих пор проживают в Албании. Вот. Но, понимаете, ситуация такова, что это тот вид народа, Тот вид народа, который, когда им было нужно, они выкидывали 3 перста раскрытых. Отец, Сын и Святой Дух. А когда вошли НАТО и пошли уже войска из Албании, ихние, освободительная армия Косово, они выкидывали 2 только. Виктория, победа. Вот, поэтому это проституствующая нация, по большому счету. Но все-таки мы к ним относились лояльно. Когда они этого хотели, когда они это показывали явно, мы делали вид, что мы им верим. Мы их не трогали. Только в основном трогали тех, которые оказывали нам какое-то сопротивление.
0: Вот, кстати, в связи с сопротивлением мы и разовьем тему в следующем часе. Сейчас мы ненадолго прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномаженцев.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномашенцев. Мы только что, ну и вообще слушаем сегодня не только русскую музыку и русскоязычную музыку, но и музыку, которую Александр привез с собой из Югославии. Собственно говоря, из чего я делаю такое заключение, что война войной, но все-таки вы и не забывали про какие-то, скажем так, моменты, связанные с искусством.
1: Да, конечно. Я еще не забыл о том, что я член Национал-демократической партии России. И также я большой почитатель и друг, личный друг Вука Драшковича. Это реальный оппонент Слободана Милошевича. Я верю в то, что он придет скоро к власти.
0: А вот, кстати, немножечко так, если углубиться в политику, мне, может, этого бы и не хотелось особо, но тем не менее, вот что это за странная такая сейчас неразбериха у них происходит именно вот со Слободаном Милошевичем? С одной стороны, вроде бы в момент, когда начались эти вот фашистско-натовские бомбардировки, все говорили, вот там наш президент, и мы там и с ним, и вроде бы пока он стоит, мы там, дескать, все как один, куда ни попадя. А сейчас какие-то начались разброты и шатания. Вот, может быть, вы как-то в этом смысле тоже нам сделаете небольшой такой политический экскурс. У албанцев тоже какой-то свой там человек. Вот тоже все в шарфике, по-моему, да, такой?
1: Ну, какой-то поэт.
0: Да, он по книжке. Нет, он, по-моему, брат-поэт.
1: Писатель.
0: Да, что-то в этом духе.
1: Ну, не верю я ему.
0: А что вот у Слободана Милошевича за...
1: Ну, на самом деле...
0: То есть, а что он хочет сам?
1: Ну, на самом деле, вы смотрите все новости и те вести, которые вам показывают.
0: Я нет.
1: Ну, мы будем говорить про всех.
0: А, ну да, извините.
1: Да, Александр, тебя не имею в виду. Вот, потому что ты сам даешь новости, и поэтому ты их не смотришь.
0: Да, я сам сочиняю иногда даже. Извиняюсь.
1: Все люди, которые смотрят вести и новости, они смотрят про Слободана Милошевича, а других людей им просто не показывают. А Вук Драшкович – это реальный кандидат на пост президента Югославии. Вот. И тот человек, который просто дает клич на митинги. Вот. Если в городе, учите, у них города небольшие, по соотношению с нашими городами, если там в их городах присутствует 100 тысяч человек, то даже без его участия выходит на митинги по его кличу порядка 30-40 тысяч человек. Это вместе с младенцами и так далее, если брать город. В общем, вся боеспособная живность.
0: А кто же остался? А кто же остался у Милошевича?
1: Бабушки, дедушки, ага, младенцы.
0: А скажите, Александр, а вот получается, что появляется какая-то третья сила. То есть, значит, с одной стороны, вот судя по недавним сообщениям всяческих этих журналистов, опять же, там албанцы чуть было не сошлись в кулачном бою с представителями сербов. А тут еще получается, что внутри сербов тоже произошел какой-то раскол. Ну, не получится ли, что внутри сербов, во-первых, гражданская война, плюс еще на них напирает вот албанское вот это вот движение, о котором сейчас все говорят.
1: То есть, так и есть.
0: Но это же вообще-то получается, как вот наша Рашка, когда, вот помните это, Ленин был там, когда...
1: Так и есть.
0: Ну, для маленького государства это же труба вообще. Ну,
1: понимаете, с этой трубы началась Первая мировая война. А там стартанула Третья мировая война.
0: Мало кто, кстати, вот опять же в это верит.
1: Ну, поэтому я туда уехал. Я туда ездил не за деньгами. Денег я там не получал, как таковых. Вот. А я туда поехал для того, чтобы поддержать братьев сербов, учитывая их исторический момент. Я же к вам не приходил, когда я приехал из Боснии, из Африки, из Мексики и так далее. Я же к вам не приходил?
0: Нет.
1: Ну вот. А я пришел после того, как я приехал непосредственно из албанского конфликта.
0: Вот, возвращаясь к конфликту и непосредственно к действиям, существует такое ну, расхожее понятие, как-то мирное население, да? Тем не менее, ведь известно, что ну, и в Афганистане так было, что это мирное население, а днем-то вроде как мирное, а ночью, в общем-то, они снимают эти свои, ну, паранжу, или как у них называется, берут калашников и, в общем-то, выбегают в спортивных штанах там в горы обстреливать позиции. А вот каким-то образом у вас там было разделение вот на мирное население и не на мирное?
1: Ну, вообще-то было у всех. Но что касается меня лично, я не очень разделял, потому что я не верил в то, что
0: вот
1: те,
0: я
1: люди, которых мы...
0: да,
1: те люди, которых мы отсеивали днем, и что они будут делать ночью, я в это не верил. Поэтому, когда я входил в село, после меня оставались только, так сказать, если кто-то не убежал, значит, тому, кто остался, тому что-то надо там. Вот. В основном оставались могилки. Могилки, до сих пор их откапывают, показывают по CNN и по другим средствам массовой информации. Вот. Это те люди, это в основном оставалась боеспособная часть населения.
0: А как же это происходило? То есть происходил попросту захват этих сел? Я просто прошу прощения, я не имею воинской какой-то специальности стратегической. Вот стоит деревня, к примеру, да? Она же со всех сторон, это же не крепость. Как же, ну, въехал на машине, да вроде бы и разогнал всех с одной стороны. С другой стороны тоже. Как ты в нее въедешь, если там, как вы сказали, осталась боеспособная часть населения? Они же не дадут ей въехать. Они могут заминировать подходы туда, ну, сделать какие-то другие коварные штуки. То есть каким образом тактически происходит захват вот этого села? Ну, как это?
1: Несколько есть видов захвата этого села. Ну, вот есть такой город Араховец. Есть такой город Араховец. Вот. Я вам просто... Это общеизвестный, который крутится на CNN. Очень модный город, где великие могилки по 300 человек откапывают и по 100 минимум.
0: Но это не очень, извиняюсь за какое-то кощунство, много 100 человек. То, в принципе,
1: да мне тоже так кажется.
0: Потому что известный там Чингисхан, по-моему, нет. В общем, какой-то там он по 3 миллиона вроде.
1: Ну, как происходило зачищение этого города? Вот. Во-первых, это была, так сказать, это была внутренняя часть наркобизнеса многих регионов. Вот. Первым туда я въехал, пьяный. Ну, частично пьян был, да. Вот. Я был туда, там был частично пьян. Вот. И я ворвался в этот город на автомобиле, ну, таком традиционном сербском, он называется «Юга», который выпускает автозавод «Застава».
0: А он типа легкового? Или?
1: Ну да, это легковой автомобиль, мелкий такой, с четырьмя дверьми, вот, типа наших «Жигулей». Вот, я ворвался в этот город, вот,

0: Да, там не было уже бронетехники, вот. Были какие-то танки, но они были уже на территории Албании. И уже оттуда иногда периодически выезжали. Но у нас были мощнейшие гранатометы, которые назывались «Золи», которые били на 450 метров. Кумулятивный заряд был гораздо сильнее, чем у наших «Мух». У нас есть «Муха», которая бьет на 600 метров. Вот. Ну, в общем, если ты бацаешь в танк в какой-либо, в любой, вот, башню отрывает полностью, Александр. Со всем боекомплектом и так далее. Ее поднимает воздух от 15 до 25 метров.
1: Вот саму тушку танка просто?
0: Нет, башню.
1: То есть башню туда?
0: Да. Да. Вот. А от тушки танка там и гусеницы разваливаются на разные стороны. Ну, и так, ну, неважно.
1: Угу.
0: Ну, в общем, первый раз я посетил город Араховец. Вот. В частично нетрезвом состоянии. Вот. Потому что у меня погибло очень много людей. Вот. Из моей единицы специальной.
1: Это было до вот посещения данного
0: были,
1: города, да?
0: Мне были нужны спиртные напитки для продолжения поминок. Вот. Я ворвался в город, я вообще не врубался в это, в картежные дела. Вот. Вот. Не врубался в карты и так далее. В другую там, в географическую принадлежность местности. Да и вообще, честно сказать, я читать не хотел. Я въехал, проехал по этому, так сказать, городу. Метров это 500, 600, 700, 800, не знаю сколько. Остановился. Со мной было два человека. Я вошел в дом и сказал...
1: Извините, а...
0: На сербском языке.
1: Какие-то многоэтажки там, ну, или там пяти?
0: Да уже были, да.
1: Или частные такие?
0: Пяти были уже. Я уже доехал до пяти, вошел в одну квартиру и сказал это, алло, мне нужны продукты питания, модные, не армейские. Нетрадиционные, такие как фрукты, овощи, вот, для поддержания боеспособности единицы. А также мне нужен алкоголь для продолжения поминок, в конце
1: Извините,
0: концов.
1: Александр, а магазины там существовали попросту?
0: Нет, уже не было.
1: То есть все вывезли все-таки они?
0: Да, магазинов уже не было, ничего уже не было, Александр, к сожалению. Поэтому приходилось так ездить по домам иногда. Вот. Они врубились, что я не только не серб по-русски, так как они, албанцы и сербы в свое время учили русский язык до 5 класса.
1: Да, так же, как чехи.
0: Да, да, абсолютно верно. Вот. И они говорят, ну все, мы все понятно, кто вы такие, мы отказываемся с вами разговаривать на албанском языке, мы только будем на албанском. Я говорю, ну я все, я понял, куда я попал. Ну вообще-то вы мои клиенты, господа. Вот. Я стал сам собирать продукты питания на стол, на скатерку.
1: То есть у них стал там они коробчили уже... все-таки, их прятали, да? Как?
0: Да, конечно. Вот. Ну, я уже завязал один узелок и сказал, передернул автомат, сказал, говорю, так, зимогоры, отдайте алкоголь. Или я сейчас это, нервничать буду. Ну, дали алкоголь, конечно, туда-сюда. Ну, я, в общем, завязал второй узелок. Получился, так сказать, солидный узелок, да. Я его через плечо сам потом передал. Да, так и было. Вот, передал своему, значит, одному из своих помощников, младшему офицеру, вот, поручнику, вот, Дэну. Передал это все. На улице нас ждал мой, значит, так сказать, Дёша, водитель возле Юги. Мы вышли, а я смотрю, едет Opel Калибра.
1: С я вашей стороны или откуда-то?
0: Не-не-не.
1: Случайный?
0: Ну, случайный.
1: Это опасно.
0: А что делать, Александр? Это же война. Я останавливаю, выходит албанец молодой. И вытаскивает ключи. Ну, сначала, прежде чем выходить, вытаскивает ключи. Я говорю, стоп. Ключи на месте оставь.
1: То есть из зажигания?
0: Да.
1: О, как...
0: Я говорю, оставь на месте. Это поставь, где взял.
1: Положь на родину.
0: Да, на сербском. Вот. Ну, в общем, все кончилось тем, что я ему подарил свою Югу, забрал у него Opel Калибра, и мы уехали. Вот. А потом мне сказали, что это старшие офицеры, вот, кстати, вопрос был предыдущий, что обо мне думают офицеры. Александр, мы тут 2 месяца разрабатываем операции, как лучше, чтобы люди не погибли туда-сюда. Я говорю, делов не знаю, за бухлом съездил. Что это такое было-то? Они говорят, ты знаешь, какой-то город, там наркодельцы, бизнес там и так далее. Я говорю, это делов не знаю, съездил туда. Вот. А все кончилось потом тем, что когда все началось, ко мне обратились офицеры, опять же, те же, говорят, Александр, мы собираемся чистить этот город, что делать будем? Вот. Ну, я

0: Загрузил, в общем, в автомобиль застава. Тоже застава, только грузовичок. Уже загрузил 30 человек.
1: Извините, Александр,
0: пулеметик я немножко поставил сверху.
1: Немножко хочу перебить. Я немножко не понимаю вот такой щедрости. То есть, как-то зачем было меняться машинами? У вас был помощник, вы могли просто, ну, как позаимствовать, у него Opel одного из ваших людей оставить вот в вашем автомобиле, а самому перемещаться на Opel. Чем больше техники, тем лучше. А вы как-то так поменялись с ним.
0: Ну, так сказать, и в офицерском, и в блатном мире есть такие понятия, как благородный. В блатном мире это фраер. Вот, нужно было, так сказать, давать благородный. Я же русский человек.
1: Понятно.
0: Я был благородный. Кстати, к тому времени мне мою заставу уже прострелили во многих местах. И везде были подтеки. Масло там и так далее, тормозной жидкости. Уже полностью простреленный автомобиль был. Клянусь, я даже не знаю, как я ездил на нем живой, частично раненый, кстати. Ну, неважно. И люди, кстати, уже два погибли в этом автомобиле. Ну, неважно. Неважно, Александр. Это же все-таки война, сами понимаете. А вот. Я же ему оставил этот автомобиль албанцу.
1: Да.
0: Мы же благородные люди.
1: Ну, вот вы,
0: мы же русские, Александр. Мы же просто русские люди.
1: Вот возвращаясь к грузовику, вот уже
0: ну, в общем, ощущение. Ситуация была такая, что я влетел в этот город на грузовике. Вот. Ну и, значит, это была стрельба в разные стороны и так далее и тому подобное. Я ворвался, я доехал до середины почти города. Вот. И дальше это было. А потом говорят, что чистили этот город русские. Сейчас там новости идут на Deutsche Welle, на CNN и так далее, чистили. Не было русских там, я был там один, Александр.
1: Так, а может быть, вы просто много общались с ними, там, ну, какие-то задавали вопросы? Или
0: задавал.
1: Что-то. Вот они, видимо, из этого сделали.
0: Да вот видите, я же был милосердный.
1: То есть вы все-таки оставили себе какое-то гуманное впечатление у тех,
0: конечно,
1: кто там остался. Ну,
0: конечно.
1: Мы не берем в расчет тех, кто не может ничего
0: поведать.
1: Я же
0: им лекарства давал в последний путь. Я же, Александр, я же добрый человек-то. Да, я такой.
1: А вот интересная была, на мой взгляд, история, ну, проявление заботы, ведь любой военный начальник, он должен прежде всего проявлять заботу, и не просто проявлять, а именно и заботиться о своих подчиненных. Это как вы, в общем, достаточно силовым методом внутри собственного подразделения добывали попросту мясо, потому что вот эта фасоль адская, я тоже, честно говоря, не любитель всяких этих бобовых дел. Вот. Но, тем не менее, может быть, вы рассказали бы немножко, вот это, мне кажется, так сказать, нарисовало бы реальную картинку внутренних отношений ваших с вашими сослуживцами, которые все были сербы.
0: Ну, во-первых, я бы хотел сообщить всем радиослушателям, друзья мои, все-таки я, Александр Черномашинцев, подполковник. Я бы вам хотел сообщить, что буквально через 10-15 минут в прямом эфире прозвучат телефоны и пейджер, по которому можете мне дозвониться. Я с нетерпением жду ваших звонков, друзья мои, потому что я знаю, что очень многие ждут моего появления на этом радио, вот, выпуска моей книги. А еще люди многие ждут того, что будет пресс-конференция. Она действительно будет, но немного позже. А сейчас я вернусь к фасоли. Александр, ну, к твоему вопросу, я бы хотел вернуться таким образом, что однажды я со своей специальной разведиверсионной специальной единицей прибыл в расположение 3-й роты 3-го батальона 549-й бригады моторизованной Приштинского корпуса 3-й армии Югославии, к которой я и был приписан и так далее и тому подобное. Получал, так сказать, всякие поручения, команды. Вот. Вот. Ситуация была такая. Я приехал туда, к ним. Ну, начал, у них были проблемы какие-то геморроидальные и так далее. Какие-то террористы вокруг бродили, партизаны. Но я их частично стал уничтожать. И однажды, в обед, я обнаружил. Сантьяго, честное слово, поверь мне, я обнаружил на обед фасоль, которая была сдобрена всего лишь навсего консервами. Клянусь тебе, Саня.
1: КСПшные такие вот прям еда.
0: Консервы, Сантьяго, консервы. Ну и все, Александр. Но мне этого хватило. Я пришел на кухню и сказал: «Итак, друзья мои, что за дела?» «Господин подполковник, вы знаете, у нас нет мяса». Я говорю: «Как у вас нет мяса?»
1: Да, непонятно, как это целая армия, вроде и природа там такая красивая.
0: Да, и местного селения нет, в могилках все.
1: Вообще ничего нет.
0: Ничего нет, бродячие стада и мяса нет. И мне
1: вот
0: это было...
1: Вот и непонятно.
0: Да и мне это было чудно.
1: Чудно.
0: Я у повара взял автомат и говорю: «Ну-ка, иди сюда». Выходим из кухни, а мимо проходит конь. Двумя выстрелами в голову конь был поражен. Он просто был поражен. И упал. Я сказал: «Вот мясо». Ну, тут начались разные истории о том, что мы мясо не едим, конячье, потому как кислое и так далее и тому подобное. Оно только идет на колбасу. Я сказал: «Друзья мои, военное время. Вы будете жрать то, что есть. Если вам что-то не нравится, найдите других». Они говорят: «Ну, мы в горы сейчас не можем идти, потому что там...»
1: Террористы.
0: Террористы, да.
1: Кстати, интересно, наркоманы, как они не могут идти в горы, если они вооружены, вроде воинское подразделение, ну вот, по идее...
0: Но речь-то идет о поварах.
1: А, понятно.
0: И тогда они... был уже следующий виток истории. В общем, все, что касается с этим конем, да, о нем позже немножко. И тогда они врубились, что им уже деваться некуда. И они тогда уже, не знаю, на каких условиях они говорили, с цыганами. С цыганами вообще трудно договариваться. В Сербии много цыгане, они были тоже в армии, были призваны как резервисты и так далее.
1: Но вот. Они хорошие, кстати, воины, так отвлекаясь от
0: цыгане?
1: Темы. Да, бьются как удавы или все-таки они...
0: Не может быть.
1: Понятно.
0: Такого не может быть. Они могут сходить только за мясом. За мясом, а потом я их видел однажды на первой линии обороны, цыган. Вы представляете, ров. Ров и окоп солдата. Они обложились камнями и так далее, чтобы в них не попали снайперы. И тут же днем я прохожу в полный рост, они тут же в 15 сантиметров свешивают попу и гадят.
1: То есть и вообще... как?
0: Днем. А вы представляете, что они делали ночью, Александру?
1: Это дико, в общем, я с ужасом. Я представляю и даже не хочу дальше в своем мозгу это прокручивать.
0: Да, абсолютно верно. Ну вот, цыгане ушли в горы за коровами и так далее и тому подобное. Может быть, овец нашли, не знаю.
1: Вот. Извините, а вот в горах коровы как-то там... Ну, откуда?
0: Дикие.
1: Понятно.
0: Это почти дикие, потому что местное население было, значит, на какой-то процент было... убегло местное население, а частично было захоронено в виде сопротивляемости боевым единицам армии. Но с армией они когда сопротивлялись, их еще в живых оставляли. Ну, извините, Александр, там, где я проходил, там уже одни только кузнечики оставались. Ну, не быть на то, неважно. Вот. А дальше была ситуация такая, что был один там человек, которого звали Баня. Он был грабарь по профессии гражданской. Вот. И все-таки, так сказать, в связи с инцидентом, а мы располагали все-таки, в это время жили в расположении 3-й роты, 3-го батальона 549-й моторизованной бригады Пристинского корпуса 3-й армии Югославии. А там был такой подпоручник Иванович. А Иванович сказал: «Так, поручаю закоп коня, мина, басачьему взводу». Мина басачья — это минометный взвод. Минометному взводу. Ровное количество этих людей было 22. Но они скинулись по 10 динар, подошли... товарищу Бане, говорит: «Баня, закопай коня». Он говорит: базаров нет. За 220 динаров, это почти, так сказать, наши 220 рублей, он им закопал коня. Да, в Бане был очень интересный человек, он был ратный профитер. Вот. Его война мало интересовала, он в основном исполнял всякую работу за деньги. Эта работа заключалась в том, что он чистил оружие за 10 динаров и так далее. К концу войны цены выросли, потому что
1: Инфляция,
0: положение тяжелое, стреляют часто. 15 динаров. Но люди ходили к нему. А люди тянулись к нему. Тянулись, Александр, да. Вот. И он закопал коня. И когда он его закапывал, я подошел к нему и говорю: «Баня, мой юный друг».
1: А он молодой был?
0: Баня? Нет, ему было уже за 50. Но безголовый, потому что был грабарь. Вот, и я его попросил, он сделал мою просьбу. Он закопал коня, и порядка 25-30 сантиметров ног, которые это были у коня, так сказать, это вместе с копытом, он их оставил над землей. И поэтому была такая кучка небольшая, разрыта-зарытая земли. И тут торчали копытца. Очень-очень интересное явление. Мы так любовались, все любовались этим, все воинские подразделения, которые проходили мимо.
1: Да, несколько позже мы начнем прием ваших телефонных звонков. Телефон студии 203-19-22. Я, кстати, напоминаю, что в гостях у нас подполковник Александр Черномашенцев. Ну и все-таки вот вы, так сказать, при вашей такой тяге, ну, к определенной самостоятельности, в хорошем смысле этого слова, безусловно, наверняка ведь как-то что-то делали и в полном одиночестве. Ведь бывает такое, когда, ну, устаешь даже от того, что кто-то рядом с тобой, если этот кто-то, он надежный, и думаешь, да как-то вот что-то не в кайф, и взял, да и пошел попросту. Вот вы вроде бы тоже как вот, выходили и уходили. Не могли бы вы рассказать ваш путь вот с момента, как вы вышли и как вы вернулись?
0: На самом деле это очень интересный путь, но прежде всего я хотел бы, так сказать, объявить благодарность своим, своим личным, личным друзьям и вам. Вот, вы меня терпите уже который час, Александр, лично. А мои личные друзья, которые не знали телефона, но которые могут сейчас дозвониться в радио, вот, и, так сказать, на пейджер. Кстати, какой пейджер?
1: Ну, это мы потом отдельно скажем.
0: Вот. И...
1: Кстати, вот вы, извините, напомнили сейчас, прежде чем о вашем, так сказать, индивидуальном походе вот на территорию Албании, тут такое сообщение, я не знаю, может, это кто-то и придумал, может, нет. Александр, это ко мне, спросите у вашего гостя, это значит, у вас не был ли он, то бишь, значит, вы знакомы или хотя бы наслышаны о командире добровольческого корпуса под названием «Тигры». Это был корпус сербских вооруженных сил, прославившийся в боснийской войне. И что вы думаете... сейчас, извиняюсь, что вы думаете по поводу высказываний этого человека в адрес России? Его имя Зелька Разанатович по прозвищу Аркан. Ну, вот такое сообщение. Я не знаю, правда это, нет, это уже...
0: Ну, абсолютно верно. Абсолютно верно. Аркан является моим личным другом, приятелем. Еще по истории боснийской войны. Зелька действительно мой кент. Вот. Но на сегодняшний день он является бизнесменом. Он торговал наркотиками после уже той войны. И он их действительно потреблял, так же, как и сын Слободана Милошевича. Он их, эти наркотики, подчерпывал из албанских территорий, которые находятся на территории Метохии. Вот. Поэтому он очень хороший парень, но он очень погряз. И во время боснийской войны он был очень хороший человек. Во-первых, он, история этого человека такова, он был бандит. Грабил банки, магазины и так далее. В Европе прославился, его, так сказать, хотели получить все интерпольские конторы мира. Но у него папа работал в структуре генштаба. Он был полковник, но который его прикрывал. Ввиду своих кумовских отношений со всеми другими военачальниками державной безбедности, то есть государственной. И так далее. Но все кончилось тем, что этот человек, он очень яркая личность, по большому счету, как бандит, авантюрист. И он рванул на боснийскую войну. Но у него не было другого выхода. И он стал там частичным героем. Тигры там. Ну, все это вы сами понимаете, для чего это было сделано. А в этой войне он не проявился.
1: Вот скажите, Александр, вот ваше мнение на такую вот странную привязку каких-то там, ну, элитных или там претендующих на элитарность воинских подразделений, вот такие там названия, как там всякие тигры там, или всякие там, там черные пантеры, всякие морские котики. Вот откуда идет такая вот любовь к животному миру у воинских подразделений? Ну вот, вроде, ну, морской котик, он же достаточно безобидный сам по себе. А у этих считается, что он там серьезный вроде какой-то. Ну, нельзя ли там назвать там молния или там рожок? Ну, в смысле, от автомата. Ну, как-то так. Хорошее было название Дельвейс. Ну, все-таки с такого, из мира цветов. А здесь тигры какие-то. Почему это так?
0: Я с вами полностью согласен. По поводу тигров и так далее я ничего не знаю. Но мое спецподразделение... Вот, у меня есть воинское имя мое, который мне еще остался со времен Боснийской войны. Оно называется «Медведь». Меня все звали «Медведем». Все абсолютно. Я вам больше того скажу, что... что такое «Медведь»? Это русский человек. Просто русский. Среди славян, среди славянофилов и так далее, слово «Медведь» — это слово просто русский. Вот, поэтому меня звали «Медведь». Также у меня на микроавтобусах, на которых меня возили, на всех автомобилях было написано «Медведь». И когда меня видели албанцы, а также военная полиция, меня не останавливали, ничего не делали. Вот. Не задавали дурацких вопросов, потому что знали, что я еду по делу.
1: А вот извините, что я перебиваю. Вот такое, как бы, ну, что написано. Если вы же прославились, понятно, у сербов, так сказать, с положительной стороны, наверняка вот на албанской стороне к вам испытывают некоторые, скажем так, антипатии.
0: Абсолютно верно.
1: И вот то, что вот написано на машине, дескать, ваше имя, ну, то есть это как-то могло бы спровоцировать лишний раз кинуть у вас лимонку или минометом.
0: Больше того скажу вам. Вот, и вам, кстати, это известно, Александр, так же, как и мне, что албанцы мне за мою голову дают 2 миллиона долларов.
1: Ну, вы зря об этом говорите сейчас, потому что очень много охотников.
0: Но мы с вами об этом знаем.
1: Да.
0: Но пусть об этом знают и наши друзья. Мы же беседуем с своими настоящими друзьями.
1: Безусловно, да.
0: А враги об этом знают уже до того, как. А после того, как, знают уже наши друзья. Ну, это не бытно. Вы понимаете, Александр, дело в том, что та ситуация, которая происходит на самом деле не только в эфире, но и во всем мире. В этом мире отменили правила. В этом мире просто отменили правила. Украли Аджалана у курда. Его просто украли. Вот. А чеченцы, те, которые являются большими преступниками государственного масштаба Российской Федерации, живут спокойно. А чего мне бояться? Чего бояться мне? Я даже уже и не знаю. Это не первая моя война. Я просто... Это первая война, о которой я открыто говорю. А знаете почему? Потому что эта война была против НАТО. А НАТО — это та организация международная, преступная, национальная организация, которая воюет против Сербии и всех славян, и против русских. А удар против Сербии — это был просто против русских удар.
1: Безусловно, безусловно. Это... Кстати, вот скажите, опять же, мы немножечко в политику перейдем. Сегодня я наблюдал по диапроектору, человек показали, сказали, что он, дескать, какой-то дикий миллионер и занимается проведением мощных террористических актов на территории там, США и где ни попадя, и, в общем-то, вообще всячески... ну, скажем так, выражает свои антипатии и бесится по поводу, в общем, Соединенных Штатов. Вот в связи с этим, ведь заметьте, как происходит хитро. Вот, как вы сказали выше, англичане, да, они использовали для своих целей, стратегически использовали, ну, в принципе, можем так сказать, албанцев, да. А почему же, вот, скажем, русские не могут для своих целей, то есть в глобальной борьбе с НАТО использовать вот этого дяденьку арабского, да, там, использовать тех же курдов, к примеру, которые, в общем-то, по сути, являются союзниками России, как ни крути, хотя они и другого вероисповедания. То есть, что, на ваш взгляд, мешает ну, не то, что открыто использовать, дескать, мы за дяденьку, естественно, что не афишируя это.
0: Ну, прежде всего, Александр, я с вами полностью, так сказать, это, я с вами вместе, заедно, как скажут братья сербы. А больше того, я вам скажу, что мусульмане это могут использовать, но мы это использовать не можем. Ну, посмотрите, так сказать, на дегенеративные лица наших государств. Посмотрите на дегенеративные лица наших государственных деятелей. Обратите внимание на них. Единственный в Генштабе здравый человек, который выступает от лица нации русской, это начальник Квашнин. Это же его была инициатива. Ни Ельцин, ни Сергеев, никто не знал, как захватить Слатину и кто это сделает. Я же был в этот момент в Сербии. Я был, не был ранен еще. И, кстати, я был еще в городе Призрань. Призрань. Буквально 18 километров от албанской границы. Они вошли в Приштину. Вот. И Квашнин это сделал. Квашнин. Никто другой. Его ругали сначала, хотели там ему тумаков надавать и так далее. А потом поняли, что он сделал. Поэтому, Александр, ну это не важно. Я вам просто скажу, что Квашнин, во-первых, ломовой человек. Просто ломовой человек. Это человек, который не предал честь русских офицеров, честь русского офицерского корпуса, членом которого я являюсь. А где я раньше служил, об этом история умалчивает. Потому что от меня все отказались. Просто отказались.
1: А вот и если вернуться к неприятному такому эпизоду вашего пребывания вот на территории Югославии, это непосредственно вот ранение, вот это каким образом оно было получено, все равно об этом спросят, лучше заранее рассказать.
0: Ну, ситуация была такова, что я вам расскажу как бы историю конца войны. Я был на границе Албании и, так сказать, и Косово. Я был на пограничном карауле гора Жук. 10 числа, и вы, Александр, видели эту фотографию, где я сижу красиво. Подо мной река Белый Дрим. Красивая фотография. И многие из этих фотографий я подарил своим друзьям, генералам, военачальникам. Вот. И это, так сказать, та ситуация была, когда 10 числа перестали летать утром ранним самолеты. Хотя были дни, когда в воздухе над Югославией висело по 1300 самолетов. Да.
1: Это очень неприятно.
0: Очень неприятно. Представьте себе, надо Владимирской областью какой-нибудь или над другой мелкой областью летает столько самолетов.
1: Что грачи просто.
0: Да. Ну, вы
1: ну
0: просто,
1: я понимаю, да.
0: Вы просто поднимаете голову.
1: Они там.
0: И не смотрите направо-налево и видите 25, 12, 18 самолетов. Просто голову подняли.
1: А тут вдруг раз и исчезли.
0: А тут исчезли, да. Ну, неважно. И вот тут происходила другая ситуация. Она историческая была. Вот. Я получил приказ передать границу миротворческим силам НАТО. Какие они миротворческие, я сомневаюсь.
1: Ну, а откуда этот приказ-то исходил? Он какой-то...
0: С третьей армии.
1: О, как.
0: Его дал непосредственно Небойша Павкович. Командир третьей. После него дал этот приказ. Его этот приказ подтвердил Владимир Лазарович, командир Приштинского корпуса, и непосредственно мой командир. Вот. Его звали, моего командира, Делич. Вот. Это был полковник Делич. Вы представляете, мне было очень обидно. Но я ждал еще два дня. И 12 числа вечером начали вторгаться на территорию. так сказать, Косово и Метохии, начали вторгаться люди, которых называли НАТО. Они были в селе Кукс, сидели. Начали вторгаться к вечеру. Это было часов 7 вечера. А в обед вошли на Слатину наши десантники. Наши десантники, я им очень благодарен, потому что они обшапурили всех. Они вошли вперед всех. Вот. И вы можете себе представить это, Александр. Какая это была моя радость. Потому что я был на прямой оперативной связи. И так далее, и тому подобное. Ну, в этот период, конечно, в эти два дня я уничтожил несколько сел на территории Албании. Потому что другого я потерпеть не мог. Я знал, что отдают и так далее. Тут включился Черномырдин в переговоры. Ездил в разные города. За один день несколько городов посещал. Но я не верю в то, что наибогатейший человек Европы ездит бесплатно. Я понял, что идет продажа. Прямая продажа. Вот. Виктор Степанович, конечно, ломовой человек. Я в него врубаюсь. Как в политика. Как в политика. Но не верю ему. Он просто продал Косово. Вот, и сделал минус албанцам. Не, минус сербам, а плюс албанцам. Вот, а дальше была другая ситуация. 12 числа к нам, 12 ночью, начали внедряться эти люди. И утром пришли... Извините, Александр, я смирновочки выпью. Можно?
1: Да, конечно.
0: Спасибо. Вот, и, так сказать, утром ранним, 13 числа, вошли к нам ранним утром немцы и французы на караул Гуражук для передачи. Они были натовцы, но у них были почему-то голубые шлемы. Так сказать, миротворческие. Ну, понты колотили. Ну, чтобы их не перепутали ни с кем и не убивали. Они шли пешком, потому что это были горные тропы и так далее. Мы были в неприступных районах. Я был, кстати, на горе Паштрик, караул Гуражук, чуть вправо от меня была Врапче, потом Паштрик, непосредственно самая горная вершина, а чуть лево от меня был Белый Дрим, река. Ну, неважно, все был Гуражук. Вот. И я грузил своих боевиков, значит, тоже в самосвалы. Вот.
1: Чтобы не скучать. Грузовики,
0: да. И так далее. Передали границу. И тут последовало нападение албанцев. После этого, когда я увидел, что многие люди из французского и немецкого, так сказать, легиона, назовем так своими профессиональными именами, из их легионов были люди ранены. Вот. Я своим боевикам сказал: друзья мои, кто бы они ни были, они немцы, французы и так далее, НАТО, они просто солдаты. А в них стреляют наши враги, которые стреляли, блядь, 2 часа назад против нас. И мы... Я сгрузил, так сказать, один грузовичок, там был человек 30 народу, вот, и... Вот, мы вступили в бой. Уничтожили 56 албанцев, непосредственно уже на границе. Вот, и албанцы отступили, потому что по радио, по рации, по Мотороле стали говорить: о, русский вступил в бой, там, медведь туда-сюда, вот, давайте отступаем, потому что это кранты-винты и так далее, там, подобное, он раненый, там, контуженный, вот, не уходил с позиции, а тут такая ситуация. В общем, они отступили, вот, узнав о том, что, и увидев, вот. Потому что позиции наши были близки, мы могли буквально докидывать гранаты друг до друга. Они отступили, убежали в лес, мы их еще накрыли там минометами мелкими. Вот. И мы их накрыли еще гранатометами, также тяжелыми пулеметными очередями. А также я их еще накрывал своей снайперской стрелы. Вот, снайперская винтовка «Черная стрела». Кстати, ее сделали сербы. Вот, она очень нужна. Это
1: Александр,
0: ПТР-42.
1: Извините, что я вас перебиваю. Сейчас мы...

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас Александр Черномашенцев, подполковник, член офицерского корпуса России, участвовавший в боевых действиях в Югославии, естественно, на стороне сербов, безусловно. Скажите, вот, Александр, да, еще хочу сказать, что в течение этого часа мы будем также беседовать с вами по телефону 203-19-22. Можете задавать Александру ваши вопросы. А с вас, Александр, еще вот рассказ о, в общем-то, ваших собственных похоронах.
1: Да.
0: Может быть, сперва с него начнем, а потом уже звонок примем.
1: Конечно. Ну, во-первых, я бы хотел, так сказать, отправить благодарность Илье, который мне позвонил. Также Александру Берии. Александр, ты клевый парень, скинхед. Я тебя знаю. Илья, и я тебя знаю. Илья, ты тоже скинхед. Вот, но учитывая ваше пролетарское происхождение, а также, так сказать, национал-социалистическую привязанность, я просто благодарен. А похороны мои проходили следующим образом. Вы знаете, я изначально, когда прибыл в Югославию, у меня не признавали офицерского звания моего. Вот. И учитывая мое, так сказать, российское происхождение и так далее, даже боснийские дела, мне дали солдата. И однажды я ушел в дом, где были гранатометы, патроны, рожки и так далее. Я затарился всем этим делом и ушел дальше. А так я, как я человек неординарный, я вышел через окно и ушел. Оказывается, когда я спустился уже, так сказать, это с горы, и все было нормально. Вот. В этот дом попала мина. Ну, мины часто падают куда угодно. В общем, что-то разнесло, там какие-то куски мяса и так далее. Я ушел. А когда я через 4 дня вернулся, Александр, клянусь вам, вот, со мной никто не здоровался, была тяжкая ситуация и так далее. Потом мне один из моих друзей, я вам показывал его фотографию, Слава Дия из Гордолицы, где мы фотографировались на фоне кассетной его бомбы, он говорит: пойдем выпьем. И когда мы выпили, он говорит: слышь, ты нормальный парень, в натуре живой, выпиваешь, все дела. Я говорю: слышу, а что это эти дела-то какие-то? Никто не здоровается, все нормально. Говорит: Сань, ну тебя похоронили. Я говорю: что такое? Ой. Он говорит: пойдем. И мы пошли. Представляешь? И мы пошли. Я прихожу на могилку, а там написано: Черномашенцев Александр, подполковник российской армии, член офицерского корпуса. Я говорю: что такое, Александр? И знаешь, что это было? Это мои были собственные похороны. А это было то, что я ушел. У меня 4 дня не было.
0: Они не видели, как ты вышел через дверь, собственно.
1: Окно.
0: Ну да, то есть ты вышел через окно, вроде как. А вот куда ты пошел-то, смысл этого твоего такого?
1: В Албанию. Я уничтожил базу террористов.
0: То есть вот совершенно в одиночку, собственно.
1: Да, я такой. Я же русский. я же специалист по боевым действиям и так далее. А потом же это не моя, не первая незапланированная творческая командировка. Я уничтожил их, Александр. Я такой.
0: Ну и, соответственно, если у вас вдруг появились какие-то вопросы к Александру Черномашенцеву, вы можете позвонить по телефону 203-19-22 и, в общем-то, побеседовать с ним в прямом эфире. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите,
2: Олег.
0: Пожалуйста. Да, доброй ночи.
2: Здравствуйте. Я вот по поводу Александра Черномашенцева звоню.
0: Да,
2: это правда, что за вашу голову давали 2 миллиона?
0: Спасибо.
1: Да, абсолютно верно. Это было озвучено 30 мая 1999 года. Вестник Албания. В 7 или полседьмого вечера. Это по-нашему, так сказать, это на 2 часа разница. Ну, неважно. Действительно объявляли. Ну, в основном это из-за родного брата Хасима Тачи, которого я убил. Вот. И, так сказать, у меня есть все документы его и так далее. Вот. Это действительно так было.
0: Ну, как говорит, опять у них местечковые дела. Они как бы не отчизна ради, а ради вот кровной такой этой самой.
1: Не знаю, Александр.
0: Ну, похоже на то.
1: И мне похоже на то. Но.
0: Сдается мне вот так вот.
1: Да и мне сдается это. Но. Но. Есть одно только но. Знаете что? Александр. Мы русские. И мы приехали воевать за сербов. Я и моя, так сказать, бригада боевиков, она все-таки была 1200. А под конец боевых действий у нас осталось только 7%. И албанские боевики – это не самые лучшие были люди в этой жизни. Смелые, которыми руководили чеченцы, таджики, пакистанцы, итальянцы – Лиги Странс. Французский легион.
0: Итальянцы. Вот как-то мне немножко странно слышать их в данном контексте, поскольку о них все-таки словет такое мнение, как там, ну, Пупа там этот, как его этот, и другие певцы. Ну, как-то, что они, дескать, такие бывают.
1: Я поймал одного итальянца.
0: Может, он прикидывался
1: абсолютно
0: все-таки?
1: Абсолютно живого. Со снайперской винтовкой Сингсауэр. Абсолютно живого. И передал командованию живого.
0: Нормального итальянца. А вот, кстати, извините, мы как-то закончили тему. Вы рассказывали о вашей снайперской винтовочке. Вот стрела, которая называется.
1: Черная стрела.
0: Да, черная стрела.
1: Ну, это ПТР-42. Противотанковое, так сказать, это ружье. Противотанковое ружье 42. Которая использовалась во время Второй мировой войны.
0: Ну, такая длинная байда с набалдашником.
1: Да, абсолютно верно. Вы видели эти фотографии.
0: Да.
1: Это, так сказать, это черная стрела, которая использовалась. Вот, это не только байда. Это еще то средство, которое использовалось сербами против борьбы с террористами. Я сам имел эту винтовку. Вот, эта винтовка... умеет убивать людей на 2000 метров, на 2 километра.
0: А скажите, пожалуйста, Александр, такой вопрос, ну, технократического, что ли, плана. Вот если она времен Второй мировой войны, она сохранилась с тех пор или их до сих пор производят? Вот,
1: как... Оптический прицел.
0: Современный, естественно.
1: Современный оптический прицел дал великую силу русской ПТР-42, противотанковому ружью 42-го года выпуска. Хотя, ну, хотя в других конфликтах, в Чечне и в других в Таджикистане этого очень не хватало. Это БТР проносит насквозь, а танк сбоку пробивает. Убивает водителя, командира экипажа, кого хотите. Только кроме башни.
0: Башня остается.
1: Если вы попадете, конечно.
0: А скажите, Александр, вот, ну, так меня как человека не военного все-таки заинтересовало. Вот это насколько, разве это выгодно, чтобы, например, там пробивал какое-то средство транспортное насквозь? Не лучше ли, чтобы она пролетала и внутри взрывалась? Потому что может пролететь насквозь, ну, дырка будет, и никого, и она едет себе дальше.
1: Вы извините, Александр, вы дилетант.
0: Безусловно, я, да, согласен.
1: Я вам скажу так, что дело в том, что мелкие калибры, их невозможно сделать так, чтобы они влетали, взрывались и так далее. Может быть, это очень сложно. Не будем нагружать наших конструкторов такими проблемами.
0: Но все-таки было бы неплохо, если бы они изобрели что-нибудь.
1: Я бы очень хотел, чтобы с пистолета выстрелил с человека, а чтобы этого человека, попав ему в ноготь, его бы разносило пополам этого человека. Но реальность такова, что мы воюем с теми средствами, которые мы имеем. Других средств мы не имеем, поэтому.
0: Да. Приходится обходиться минимумом.
1: Минимум, да.
0: Но я предлагаю перейти еще к отслушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, ваш гость тоже Александр.
0: Приветствую вас.
3: Вот. У меня к вам водка есть. Это Димон из Марины, я вам очень давно не звонил. Мне понравилась сегодняшняя тема ваша. Алло.
0: Да-да-да, говорите.
3: Вот. И, кстати, по поводу, вы говорите, что насквозь простреливать, просто у меня, не знаю, кто он для меня, вот моей родной сестры муж, он сам в Чечне воевал. Дело в том, когда пуля...
1: Зять!
0: Да.
1: Зять. Это я, Александр Черномашин, говорю вам, что он вам зять.
3: Ну вот. Вот, спасибо. Он говорит, что когда пуль попадает в танк, дело в том, что там такой нагрев, там люди все равно свариваются, поэтому разницы нет, вылетел она, не вылетел, все равно там все люди не успеют просто сразу же выйти из танка.
0: Понятно.
3: Ну, он мне объяснил, я сам в оркестре служил, я музыкант, поэтому...
0: Понятно, но тем не менее, спасибо вам за
3: нет,
0: такое.
3: Нет, я хотел сказать, вот, дело в том, что сербы, они православные. Я сам наполовину грек, наполовину рус.
1: Как вас зовут?
3: Дима.
1: Вот. Очень приятно, Дима.
3: Вот, я этот... Дело в том, что я наполовину грек, наполовину русский. Вот, короче, я тоже православный.
1: Ты мечешься?
3: Чё?
1: Ты мечешься?
0: Сорвалось. Твой вопрос застал врасплох Димона Измайлова.
1: Да он мечется, да. Но это естественно. Дима, он мечется. Кто он такой, грек или русский? Но я тебе скажу так, что у него зять. Муж его брата, он даже не знал, кто он такой.
0: Муж сестры брат.
1: Ну, неважно. Я ему объяснил, что он муж его сестры. Зять все-таки, да. Дима Измайлова. Я тебе объясняю так, что снаряды бывают разные, пули. Бывают, значит, кумулятивные. Бывают, так сказать, которые разрывные внутри. Вот, после первого поражения. После первого поражения бывает на 2,5 грамма. Бывает, когда они разрываются на 2,5 килограмма и так далее, и тому подобное. Вот. Бывают, так сказать, термитные.
0: Какие-то вот дела. Что интересно, такой термит.
1: Термитные? Вот. А это термические.
0: Не, ну в смысле.
1: А это, так сказать, светлящие патроны. Вот, это, так сказать, те патроны, которые светятся.
0: А, то есть...
1: Понимаете, трассирующие?
0: Да.
1: Это трассирующие. А есть бронебойные.
0: А смысл, чтобы они светились? Какой?
1: Это чтобы видеть, куда вы стреляете.
0: Ну, их обычно... Ну, только видно, откуда стреляют, это вообще не... Ну, логично.
1: Ну...
0: Хотя, может, и не видно.
1: Не, видно.
0: Можно не успеть.
1: Видно, откуда стрелять, но вы же меняете положение.
0: То есть, постоянно...
1: Но обычно по ночной стрельбе вставляют два обыкновенных патрона, один, так сказать... термостатический. Вот. Это когда вы, чтобы вы сами, Александр, видели, куда вы стреляете.
0: Угу.
1: Вот. По определенной мишени. Два таких, один такой. Два таких, один такой. Короткую очередь предполагается, потом калашнику три патрона. Ну, неважно. Опять же, к Диме из Марьино. Дима, не забывайте, кто есть ваши родственники. Вот. И все-таки муж вашей сестры, это ваш зять. Не забывайте про родственные чувства, уважайте их, вот. Не забывайте о том, что вы наполовину туда-сюда, вы определились, кто вы, русский или грек.
0: Да.
1: До свидания, Дмитрий.
0: Скажите, Александр, основные боевые действия все-таки там происходили в дневное время или в ночное? Вот.
1: Круглосуточно.
0: А вот вам лично, ну, конечно, вопрос такой несколько неправильный, может, поставлен как-то приятнее, да, было, вот в какое время суток действовать?
1: Ну
0: легче, может быть, тебе
1: ну,
0: там...
1: на самом деле, Александр, мне приходилось воевать в разное время суток, да. Я вам скажу только так, что за 3 месяца боевых действий, которые я там провел, я не провел одного, не, так сказать, не отдыхал ни одного дня, не отдыхал одного дня, вот, и все это время я воевал. Вот. Во-первых, я представитель русского офицерского корпуса. Во-вторых, так сказать, я подполковник. И я не мог ничего сделать такого, что могло бы осрамить русского человека. Русский офицерский корпус, русскую человечность. Да и вообще просто любого нашего человека взять, даже Степашина, Ельцина, кого угодно, чтобы не сказать, вот Александр ваш был, выпил, изнасиловал. Все что угодно.
0: Вот, дескать, формата.
1: Он был шарлатан, он был русский. Ничего этого не было, Александр.
0: Александр, еще, извините, еще один вот такой вопрос, касаемый все-таки положения женщин на фронте. Так вот, много ли женщин воевало с той и с другой стороны? И как они были, как воины?
1: Ну, с той стороны были женщины.
0: Вот, кстати, показывали.
1: Да. И, кстати, когда захватывались, так сказать, боевики, раненые и живые, вот, многие из них были уничтожены. Женщины, кстати,
0: груздем, полезай в кузов.
1: Не. Женщины, извините, были отправлены, так сказать, в генштаб и так далее. Да.
0: А вот извините, а почему? Простите. Я несколько удивлен. То есть, А чем вызвано в таком случае? Вот они же всегда говорят, эмансипация. Потом они идут в армию, действуют наравне с мужчинами, там причиняя, в общем-то, ущерб там, в качестве снайперов, еще кого-то. А когда согласен их ловят, то почему-то к ним такое снисхождение. Вот я что-то тут не согласный.
1: Я с этим не согласен, с вами как человек, но мы с вами женатые люди и все понимаем.
0: Понял.
1: А вы знаете, что...
0: Понял, Александр, мне уже стыдно.
1: Женщины,
0: за то, что я, да, простите.
1: Они оставляют, а остаются женщины. Когда я только закончил военное училище и прибыл в первую воинскую часть, в которой я был курсантом, лейтенантом и так далее и тому подобное, это было спецподразделение Главного разведывательного управления армии ГРУ. Вот. И когда у меня подполковник, начальник, так сказать, политотдела, так сказать, моего управления, спросил: «Александр, а что вы будете делать туда-сюда?» Я ему сказал так, что с одним клинком, хоть против семерых противников, но перед женщиной заплачу. А женщина — это тот супостат, как бы вы его ни называли, так сказать, эмансипация, потом феминизм. Я все это понимаю, но женщина остается женщиной. Кем бы она себя не хотела представить, но я всегда ей оставлю шанс, чтобы она родила детей.
0: Кстати, насчет детей. Вот, дети участвовали в боевых действиях с той или другой стороны?
1: Абсолютно верно. С нашей стороны, так сказать, с нашей стороны, это сербы. Вот, потому что я полностью был на стороне сербов. Они не участвовали. Вот. Но дальше, если мы возьмем, вот, так сказать, в разрез албанцев, они участвовали. И однажды наши четыре солдата, среди них два подофицера, вот, в преклонном возрасте за 30, я считаю, это уже преклонный возраст для мужчин, они отправились за сбором черешни. Ну, просто, знаете, как, Александр, ну, я же рассказывал про коня и так далее.
0: Ну, да, кормиться
1: надо. Нету, не было, честно сказать, никаких витаминов и так далее. Вот. И эти люди отправились за сбором черешни, чтобы какие-то витамины получить. И сидел мальчик один, вроде как вот сарайщик. Они на него даже не обратили внимания и собирали черешню. Он тащил пистолет, уже перезаряженный, которым оставили боевики, и все. И он выстрелил несколько раз. Там было 8 патронов. Он из них выстрелил 6 или 7.
0: То есть автоматически был пистолет?
1: Ну так просто. Не автоматически. А для того, чтобы перезаряженный был пистолет, там просто нужно на курок нажимать периодически. И он уничтожил 4 человека.
0: А
1: из
0: это
1: них
0: вот
1: 3
0: него
1: было мертвых, было? Один в госпитале. Я не знаю, скончался он живой или нет. Этот серб, я все-таки думаю, скончался, по сути, так сказать, тяжелым, так сказать, его. Вот, это сделал 6-летний мальчик.
0: Албанец. Он это сделал неосознанно, это... или как-то, может, он игрался?
1: Не знаю, Александр.
0: А что с мальчиком, если не секрет? Вот,
1: Александр, прошу внимания.
0: Извините.
1: Таких неосознанных поступков со стороны сербов за всю войну не было. Только со стороны албанцев. И не один случай. Я вам просто рассказал один.
0: А вот, Александр, многие ведь наши радиослушатели, они могут в данном случае как-то насторожиться, потому что сказать, например, привести пример, как ведь существует понятие справедливая война, несправедливая война. На стороне справедливой войны участвует все население, на стороне несправедливой только регулярные воинские части. Например, пример, в общем-то, Германия, дескать, Россия, ну, масса примеров, такая, дети у станка и с оружием. Вот, и могут сейчас как-то понять так, что целиком ведь население Албании, дескать, воюет за свою независимость, даже дети малые. Вот, может быть, это как раз такой симптом особого такого национального подъема у них?
1: Вранье. Я вам скажу так, это вранье. Те преступные группы, которые торговали наркотиками и занимались другими какими-то ассортиментами жизнедеятельности, я вам скажу точно, что, Александр, они так и продолжали этим заниматься. Нормальные люди остались, так сказать, во власти сербов.
0: То есть не уходили. Вот.
1: Не уходили. И мы их щадили. Больше того, мы их защищали от тех албанцев, которые ходили в лесах и которые хотели на них напасть. Они считали предателями. Мы их защищали. И я их защищал. Лично сам тех албанцев которые скрывались от тех албанцев, которые были там. И многие, когда пришел КФОР, НАТО и так далее, были зарезаны, Александр. Честное слово. Они были просто
0: зарезаны. Своими же, собственно.
1: Собственно, своими, как овцы, были зарезаны. А вы знаете почему? Потому что они не хотели ни в чем участвовать.
0: То есть, дескать, кто не с нами, тот, дескать, против нас. Такая вот у них.
1: Абсолютно верно. Среди православных эта традиция не преследуется.
0: А следующий телефонный звонок. Одевайте наушники.
1: Я слушаю.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, это опять Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
4: Рвалось.
1: Здорово, Димон.
4: Здравствуйте.
1: Димон, не занимай долго эфир,
0: да,
1: давай.
0: Спрашивай.
4: Я просто хочу сказать, что вот у православных есть такая вещь, у нас есть терпимость к другим религиям, а вот они, у них все время надо мстить, понимаете? И вот в этом плане вот почему я поддерживаю сербов, то что вот они не смотрели никак на национальность, понимаете? Если человек хороший, вот вы говорите, вот албанцы были,

0: мужчины в плане рук. А и как бы в силу простоты организма там все это дело концентрировалось в основном на этом. А здесь с самого детства ребенку внушали, обучали его именно другому.
1: Ага.
0: Вот. И даже там была даже такая формула, она к нынешним временам оказалась утерянной, так сказать. Увеличивали размер полового члена для нужных. Вот. И как бы в публичном доме таком были все размеровые стандартные категории.
1: То есть вот она могла прийти. И, кстати, ведь тут еще так нужно сказать, что в силу примитивности организма они не различали, так сказать, лица друг друга. Ну, у них понятие красоты было. Это если, значит, гребень выше и блестящий, и меч там короче, ну, шире. Вот так же и здесь, как бы, вот она приходила в этот публичный, значит, дом, и там, в общем-то, были выставлены не целиком работники, значит, вот, а только их вот эти части, так сказать, да.
0: Вот, и, кстати, вот это вот объясняет то, что вот особенно ранние греческие художники рисовали так называемых инопланетян, как мы сейчас думаем, вот эти размытые лица, как бы глаза,
1: да,
0: рот.
1: Да.
0: На самом деле они рисовали портреты, даже автопортреты.
1: Просто не было в силу примитивности восприятия.
0: Они не видели другого.
1: Черты лица не воспринимались. Тут дело в том, что, видимо, природа просто немножко поторопилась и дала, значит, человечеству черты лица, которые то еще не могло воспринимать.
0: Да.
1: Вот. И, ну, и как бы, и, кстати, вот сейчас вот есть некоторые такие ученые, которые, вот, в частности, в Институт базитологии приходят с проектами, то есть, что вот даже те черты лица, которые мы сейчас видим друг в друге, они вовсе не соответствуют нашему истинному виду.
0: То
1: вот.
0: Есть наш интеллект еще не дошел до того, чтобы
1: оценить,
0: видеть.
1: Оцените, видите.
0: На самом деле, если, так сказать, как говорят, мы созданы так богоподобны, ну, неужели Бог такой урод? Вот.
1: Действительно, ни в коем случае этого быть не может.
0: При том, при всем, что, как говорят ученые, вот, наши братья, что у кошек и собак рот чище, чем у человека. Вот как бы доказали это.
1: Какая гадость.
0: Это вообще, это, как говорится, там только что мухи не летают.
1: А вот, собственно, кстати, вот такая оценка, например, вот как бы женщины, они способны, как им опять же кажется, оценить красоту мужчин, а мужчины как бы способны оценить красоту женщин, да, вот, но как бы красоту друг друга они вот как бы, ну, не могут там как бы полностью оценить, видимо, в силу того, что если, так сказать, половая ориентация совершенно нормальная, то как бы отсутствует какое-то еще чувство вот оценки в данном случае. Вот приблизительно исходя из этого, вот наши коллеги-ученые и выстроили свою теорию, что если, например, мы не можем, там, люди одного пола не могут оценить адекватно друг друга, то как бы это является одной только пятой частью причин, по которой сам человек не может оценить свой облик или вообще облик.
0: Ну да.
1: Да.
0: То есть вот если, допустим, я встаю перед зеркалом, говорю, фу, какой я урод, а все эти дамы говорят, ты просто симпатичный, очаровательный. Вот. А мне так не кажется. Но еще, так сказать, наши коллеги-ученые выдвинули, доказали такую версию, что как бы женщины, между женщиной и женщиной, они не могут видеть красоты женщины, а мужчины не могут видеть красоты мужчины.
1: Да, да.
0: Ну, вот они только могут видеть вот красоту противоположного пола.
1: И то, как бы, как мы уже сказали, не совсем до конца. Дело в том, что, как бы, скажем, визуальная оценка архитектурных каких-то, значит, красот. Ну, скажем, вот мы идем и говорим, вот там какое красивое здание там в готическом стиле и какие красивые башенки, да. То вот как бы с этой же позиции, по мнению наших, значит, нашей профессуры знакомой, вот, нужно оценивать человеческое лицо чисто с архитектурной точки зрения. Вот, ну, представьте себе, что вот, например, этот замок, он, значит, как бы резиновый, оживает и тоже может строить гримасы. Вот, как бы человеческое лицо и тушка вообще, она с точки зрения этой профессуры должна рассматриваться как вот, значит, движущийся вот этот замок.

0: Вот, просто как бы ведь замки, они тоже не оценивают друг друга.
1: Да, вот если исходить из этой теории, то, конечно, можно прийти к очень серьезным выводам. И я думаю, что если это в ближайшее время докажут, это очень повлияет на будущее нашей планеты. То есть, если сейчас вопрос стоит ребром, что к 2000 году будет так называемый Армагеддон, то если все-таки доказывают эту идею, то, наверное, все-таки Армагеддон отодвинут еще на столетие.
0: Вот, а вообще, конечно, вот, ну, например, там вот созваниваются там, да, во имя Шоу, типа, как вот там тебе та там рыженькая, да ну какая там Шнобель такой.
1: Ну, и, да, и, еще есть противоположность вкусов. Это да. Дело в том, что...
0: Нет, я просто сейчас о другом немножко не предупреждаю. Или там типа, а, там у него там компостер там такой кривой весь, да, ну, или там, или они там мешаются, а этот тебе как этот, да, ну, у него там, типа, щеки здоровые какой-то там, ну, или там другое что-то там, или там, значит, глазовые узкие, к примеру, то здесь будет по-другому, как бы, ну, а как вот, типа, тебе, ну, вот у него бойницы немножко там узковаты и кирпич, типа, в амху, вот такой.
1: И неровно лежит еще, кладка неровная.
0: Да, то есть плохо построен, то есть нельзя говорить, типа, красивый или некрасивый, так плохо построен, как бы, и дело в том, что такое вот осознание и такой подход к визуальному, так сказать, восприятию друг друга, он поможет развиться новому виду хирургии. Не той вот пластической хирургии примитивной. Это то же самое, что вот, например, в первобытное время, например, аппендицит просто вырывали, там, значит, сучком отрезали пузо, там, вынимали рукой аппендицит, выкидывали, а потом палками же зашивали. Да, то же самое, в принципе, и современной пластической хирургии. Это совершенно не то. То есть будет целиком перестройка зданий производиться на уровне, так скажем, уже такой серьезной генетики.
1: Ну, по-моему, да. Сейчас уже начинают это делать.
0: Это очень мало.
1: Ну, это, конечно, грудничковые посылы такие.
0: Совершенно.
1: Да. Вот, но я вот еще читал в научно-популярном журнале «Мир», значит, ученые доказали, провели эксперименты, доказали, что на самом деле вот в этом случае, когда тебе нравится эта девочка, а да. мне не нравится, это не разность вкуса. Дело в том, что, допустим, есть нормы красоты какие-то, да, и если тебе вот эта норма уже не нравится, значит, в тебе, как в мужчине, присутствует очень большое количество гормонов, и ты, соответственно, уже не можешь воспринимать красоту женщин.
0: Я знаком с теорией, этого ученого зовут Саврас Евгеньевич Дуга. Вот. Дело в том, что хотел сразу сказать, что Саврас Евгеньевич, он, ну, как бы это правильнее выразиться, он вот так заостряется на избытке гормонов или их недостатки в силу своего врожденного гермафродитизма. Вот всем известно, что Саврас Евгеньевич, он как бы полумужчина, полуженщина, причем как бы неисправимый.
1: Ну да, встречаются сейчас такие люди. Это, конечно, печальный факт нашей истории, но...
0: Послушаем композицию.

0: Вообще альфанизм в жизни человека сделал некоторый, так сказать, прогресс. Он приблизил людей ближе к Богу намного вперед, чем весь остальной млекопитающий мир. Вот. И как бы, то есть они, так сказать, заслужили это. Вот именно, то есть как бы это в копилку всех вот этих интеллектуальных человеческих проблем собралось, и Бог посмотрел и понял, что, допустим, надо не обезьян высшую расу выбирать, а людей, или не свиней. Хотя говорят, что свиньи, у них самый приближенный организм к человеку, хотя это такая неправда, такая хинея.
1: Нет, ну почему? Вот последнее вскрытие, оно показало, что вот похоже. То есть...
0: Не, ну похоже действительно человек, который ведет свинячий образ жизни.
1: Да нет, ну как бы кишочки те же. Вот мы проверяли, значит, состояние.
0: Не, ну я-то имею в виду внешне.
1: Внешне, ну, как бы поскольку мы уже
0: у
1: договорились,
0: тебя же,
1: что мы
0: нету копыт.
1: Да, но мы же не договорились, что мы вроде не можем оценивать адекватно внешность, так сказать, друг друга. Ну, вот человек человека.
0: Нет, не человек человека, а по половым признакам это надо различать.
1: Нет, по половым как раз отличие.
0: Нет, мужчина-мужчина, женщина-женщина.
1: Нет, почему? Как бы это самая примитивная форма осознания того, что люди не могут различать внешность друг друга. А на самом деле мы же вроде как бы пришли к такому выводу, что вообще люди не могут адекватно оценить внешность друг друга, и что как бы ну, с позиции архитектурной исключительно. Вот. А это и есть самое главное.
0: Не,
1: ну а так, как иначе? Вот, например, какая разница? Вот, например, ты можешь сказать, вот, вот оно, дескать, красивое, да, а вот откуда ты знаешь, что оно красивое? Если у тебя...
0: Не, ну, взять каталог, нормы красоты.
1: Линзы, как бы, вот у тебя, они все равно не передают мозгу. Вот, то есть мозг способен воспринять и оценить информацию визуально гораздо больше, нежели пропускают линзы. Но это как бы вот как сложная видеокамера какая-то. Она зависит от, так сказать,
0: от
1: того стекла. Нет, нет, совершенно нет. От стекла, из которого сделан объектив. И, как бы, микросхемы способны там уже на многое.
0: А, ну,
1: а
0: да,
1: вот частота изображение, поэтому как бы, а вот у любого человека как бы все эти хрусталики, они значительно мутнее, нежели способен воспринять мозг. То есть, если, например,
0: даже они зернисты, скажем так.
1: Да.
0: Как вот телевизор зерна. Вот,
1: вот, вот. Почему, например, животные редко воспринимают телевизор? Потому что их глаза, они устроены совершенно по-другому. И тут
0: они,
1: тоже
0: по-моему, сложность. Вообще даже вот это свечение не видят, животные.
1: Ну, они вообще не видят. Но они как бы вот способны как бы оценить какие-то вещи, которые не способны оценить люди. Вот, например, с точки зрения вот твоего подсвинка, который на ВДНХ, вот ты красивый или нет? Вот. Вот, я думаю, что он видит в тебе некоторые черты, которые вот теперь никто из окружающих тебя не видит.
0: Не, но он мне лижет руку при встрече, наверное, это о чем-то говорить уже.
1: Ну, скорее всего, это подобострастие просто, потому что ты, наверное, его бьешь.
0: Не, ну, пинчище-то я ему всегда вот как ухожу, ну, чтобы не расслаблялся.
1: Это такой вибромассаж, я знаю, ты говоришь в обществе защиты животных, что это вибромассаж, потому что, когда даешь ему, значит, пинчину под полуягодицу, он потряхивается весь до пятака.
0: Ну, правда, как бы жир разгоняется широкий, немножко, да. Да, а то он зажирел.
1: Да, вот. Ну, так, собственно, вот...
0: А, я начал-то с того, что да, как бы альфанизм... Дело в том, что животным альфанизм не присущ. Он как таковой просто отсутствует, потому что у них как бы этот биологический возраст, он не считается.
1: Ну, это
0: вот,
1: как,
0: вот у меня кошка есть дома, да?
1: Да.
0: И она вот что... 10 лет назад была, что сейчас одинаково.
1: Ну,
0: то есть
1: как
0: у
1: бы...
0: нее не выпадают зубы.
1: Ну, во-первых, она... морщин не видно.
0: Морщин не видно. Потом...
1: Вымя обвисает.
0: Вымя обвисает только после беременности. Но это ясное дело.
1: Это как бы да. Потому вот. Что происходит оттяг губными, значит.
0: Да.
1: А вот другой тут момент, что как бы, значит, вот взять биологический возраст, например, кошки, да, вот там, значит, котенок, ему, скажем, ну, сколько там, вот половозрелый, там, не знаю, там, я в кошках не разбираюсь, но, к
0: ну,
1: примеру...
0: в каком смысле? Ну, с человеческим возрастом.
1: Ну, с человеческим, сравним, что котенку, скажем, там, 15 лет, а кошке, скажем, скажем, 70 лет. И это вовсе не значит, что вот этот котенок не взгромоздится, значит, на эту 70-летнюю кошку.
0: Взгромоздится и с таким же удовольствием. И,
1: да, безо всяких каких-то комплексов.
0: Тем более, в основном, если вот взять человека, то к старости уже становится вся дряблая.
1: Ну, я не думаю, что здесь...
0: такая. Нет, не кошка, а
1: да, я не думаю, что, так сказать, здесь, опять же, ты несколько неправильно подходишь. Ты оцениваешь визуальный какой-то вот признак, мне кажется.
0: Ну, по архитектуре все,
1: ну, по архитектуре, да, но плюс как бы к этому, то есть визуальное восприятие вот этой архитектуры, значит, оно, в общем-то, играет всего где-то на 10% вот эту роль.
0: Вы забыли еще про эротическое восприятие. Это очень важно для человека.
1: Да, тут еще 10%, а вот 80% это все-таки прежде всего моральный какой-то устой, внушенный обществом, что вот, дескать, там, ну ведь случаются примеры, как молодой, здоровый, так сказать, лохматый парень, скок на старушку, вот, и так, вот, как бы тут уже сложно.
0: А у нее в устоях уже денег на тумбочку ему положить?
1: Ну, во-первых, ну, как бы, это с точки зрения, значит, морали как бы плохо, а у животных этой морали попросту нет.
0: Ну, у них и денег даже нет.
1: И денег нет.
0: Как-то вот. Странно, да? Как-то живут все без денег. Нормально. Вот. И в отличие от проституции, альфанизм, он настолько развит, что как бы даже мужчин покупают настолько глубоко, что они даже живут с этими женщинами.
1: Прям долгие годы там.
0: Да.
1: Вот. А бывали случаи, когда, значит, она обещает оставить ему в наследство такой маленький Боинг для перевозки не менее чем 500 килограммов груза. Вот там. И, значит, золотой брошку своей бабушке, хотя сама уже бабушка...
0: На величиной щит вот этот греческий.
1: На котором блины жарили, да. Вот. И, в общем-то, а потом неожиданно с утра помирает, а обнаруживается, что, в общем-то, заявление, то есть это завещание написано на там ее пуделя там.
0: Не, но более продвинутые альфонсы, они с самого начала заключают контракт вот, на какую-нибудь долю состояния и живут припеваючи, ездят на Порше там. Все нормально. И ага. Никакие эти вкладыши не меняют.
1: Да, ну да. Ну и, кстати, не вставляют дополнительно бортовые компьютеры, которые должны быть изначально в конструкции. Вот, собственно, о животных, так сказать, об альфанизме у животных. Ведь уже существует...
0: А
1: вот...
0: что о нем говорить, если он там не существует?
1: Вот сейчас я тебе докажу, что существует.
0: По, в так некоторых сказать, позициях.
1: Сводкам, да? Просто вот некоторых там... По сводкам некоторых источников, да, доказано, что некоторые, значит, престарелые особи женского пола, человеческие, они, значит, используют в качестве любовников молодых животных.
0: Мог бы сказать не только молодых, но и я смотрел некоторые порнофильмы с участием таких животных, как собаки. Кстати, съемки проводились в России, и прям русский разговор шел, вот, с лошадьми.
1: Так.
0: И с какими-то другими животными.
1: Вот я знаю, вот со змеями.
0: А, со змеями это вообще, это, ну, конечно, ядовитые эти, ужиков берут.
1: Ужиков. Вот. Ну, таких уже взрослых.
0: Либо удава, то есть это вообще вверх блаженства. Там, то есть...
1: Ну, это и стоит дорого, я так знаю.
0: Это очень дорого.
1: По сводкам дорого.
0: Такие змеи, их дрессируют специально, чтобы не уползла куда не надо. Вот, а то уползет, там потом ищи. Вот, и как бы... Очень дорогое удовольствие. Так что, женщина, если у кого есть очень крутые деньги, я вам советую просто попробовать.
1: Нет, ну зачем ты советуешь такие страшные вещи? Мы же выступаем против применения животных.
0: Нет, мы против, ну так как мы участники Гринписа, но я для тех, кто очень любит секс.
1: А, советую, то есть просто... любя относится к этому животному.
0: Да.
1: Хорошо его кормит.
0: Да. Ага. Вот, потому что, когда вы получаете этого ужика, вам дают инструкцию, как правильное питание. Одно питание.
1: Куда блюдечко ставит с молоком.
0: Вот. И потом они же питаются вот этими французскими лапками от лягушек.
1: это дорого.
0: То есть надо водить в ресторан этого ужика, чтобы там отведать этих лапах. Вот. Даже я сейчас часто очень вижу, вот сидит дама с сумочкой.
1: Бальзаковского возраста.
0: Да, из сумочки выползает ужик.
1: Причем как бы даже с бабочкой, со всеми приблудами.
0: Ну да, в смокинге, в таком, сделан в такой, из полиэтилена причем.
1: Потому что он склизкий. Ну так, нет, вообще на самом деле нормальный ужик сухой, конечно. Ну, если он, так сказать, готовится уже к бурной ночи, он склизок.
0: Да, у него вот это вот выделение, смазочка такая небольшая.
1: Ну, пот, такой пот ужиный. Ведь змеи, они тоже потеют. Кстати, вот индусское такое племя тафов, оно для них это высшее наслаждение. Вот, значит, облиз потного ужа по кругу. То есть специально сажают, значит, змея в целлофановый пакет, вот, или в бычий пузырь. Ну, в что-то герметическое достаточно и кладут недалеко, значит, от костра. Значит, животное там сидит и, кстати, млеет. И вот пот прям стекает с него. И как бы сперва, значит, пьет самый главный воздух, вождь в перьях, затем, например, его, значит, жена, там, дети, потом первый шаман, второй шаман, третий, ля-ля. Ну и понеслась. И уже, а самый, значит, последний, значит, воин, которого вот индейцы между собой называют там засранец. Ну, потому что там есть там пять перьев,
0: засранец,
1: три
0: перья. Белое перо.
1: Нет, он без перьев.
0: Ну или бесперый.
1: Бесперый, да, то же самое. Вот. И он просто уже облизывает ужа. Вот. И, кстати, тут доказано, что вот можно удава довести до размера ужа путем вот такого пропотевания.
0: Зализа и пропотевания.
1: Да, именно оттуда, вот, кстати, и взяли, так сказать, на вооружение многие, значит, толстушки, это обматывать тушку целлофановыми пакетами и бегать по утрам.
0: Да.
1: Вот, так сказать, это пототерапия.
0: Особенно в дождь они почему-то бегают в этих
1: пакетах. А это чтобы не было видно, так сказать, мокрых пятен, вот, выступающих на тушке, значит, естественного происхождения.
0: Да, да, да.
1: Вот, да.
0: А еще вот я читал в научно-популярном журнале «Животные и мы», вот, что как бы вот уж средних размеров выделяет пота, они вообще уже очень потливые.
1: Очень.
0: Да, в год 100 литров.
1: Причем высококачественного.
0: Да, вот. Пота, а не то, что мы выделяем.
1: А вообще, вот совершенно недавно состоялся, так сказать, форум участников защиты животных, общества защиты животных, где, значит, рассматривался вопрос о, так сказать, запрете перевозки животных авиатранспортом, значит, в силу того, что кроме как клюва, значит, все остальные зверьки, они очень плохо реагируют на такие резкие перепады давления. Так, например, змеи, которых перевозили, собственно, вот, буквально после двухчасового полета, значит, уже становились импотентами, не могли размножаться. То есть, значит, змеиные яичники разрушались под воздействием вот этой вот перепада давления.
0: Ну, атмосферные вот эти все дела, они очень влияют.
1: А вот, кстати, я просто, мне нужно было выйти в момент, так сказать, когда делался доклад о влиянии, значит, авиатранспорта на вот подсвинков, вот их вот, я, по-моему, вы не выкатывались в этот момент, может быть, вы ознакомите вот, как бы.
0: Да, дело в том, что с 1985 года провоз животных в самолетах запрещен строго-настрого. И вот эта вот навязчивая идея о том, что Лайка и белка, да?
1: Нет, ну Лайка, это уже доказано, что ты эстонский правозащитник, сосланный просто.
0: Ну да, то есть я и
1: взамен
0: хотел
1: вышки, сказать, его, дескать, да, туда.
0: Вот, что в космос летали собаки, и до сих пор это все бред. Потому что в космос собака, она не пролетит и километра вверх, она просто произойдет молекулярный распад.
1: А вот, кстати, недавно прилетели обезьяны, дескать, и одна, дескать, умерла. Так никому не секрет, что их никуда и не посылали, потому что, во-первых, стало целиком очевидно, так сказать, полная бесполезность этого полета, поскольку, ну, это какая-то шаловливая затея. Все равно, что дети, например, занимаются тем, что подсоединяют к хомякам электрический ток, и просто какое-то любопытство
0: объясню,
1: дебильное. Да. Ну, да.
0: Дело в том, что в конце года, так сказать, начинается обсуждение бюджета на следующий год.
1: У НАСА.
0: Да, и они уже ухитряются вот выделывать эти штуки, запускать немыслимые корабли там ни с чем вообще, просто пустые. Главное, чтобы им выделили больше денег на следующий год.
1: Главное, чтобы их было видно, эти корабли, на радарах, потому что какое-то должно быть доказательство, что спутники...
0: А обезьяны, они даже рулить кораблем не умеют, поэтому не имеет смысла... Да, что они там будут стоять привязаны, глазами хлопать в монитор, это ни к чему не нужно.
1: Никакого. Хотя я знаю,
0: сейчас ломают что-нибудь.
1: Да, я знаю, что вот замечательный человек Осип Валерьевич Жингл, это один из, так сказать, сильно разбогатевших людей здесь, наш соотечественник, он, значит, предлагал большие деньги вот самому главному там в комитете по космическим исследованиям, чтобы, значит, те послали в космос вот его жену с любимой баллонкой. Ну, как бы дело в том, что жена, значит, она кокаин много принимает, и у нее, значит, вся ботва отъехала наглухо, она вот с любимой собачкой хочет, так сказать, объять вселенную и, значит, там испытать оргазм во вселенную, вот как бы.
0: Но и для вот... этого, наверное, берет собачку.
1: Нет, просто как бы для этого она берет массу других приобретений, купленных вот в нашей лавочке снизу, там, в частности, поросячьи хвосты, ну и так далее. Ну, это тебе известно все. Вот. Но, как бы, вот такой добровольный полет поощряется. Плюс, если, так сказать, Осип Валерьевич Жингл еще денег, как бы, дает на это дело там целиком на свой...
0: Ну, по-моему, вот этот бюджет годовой весь и проплатил
1: практически
0: за этот эксперимент.
1: Практически, да. Вот. А вот что касается засыла, значит, в космическое пространство, как бы, животных против их воли, то вот тут мы немножко, конечно, против, бьем там всякую тревогу, и так бьем, что уже их и не посылают. Вот. Но тем не менее, вот вернемся к эксперименту с, значит, свинками, посланными со свиньями, то есть, которых посылали на самолете перелет, вот там докладчик в момент, когда я выходил, что он там рассказывал. Мне просто интересно, поскольку, как мы сегодня говорили неоднократно о близости, значит, кишечниках и лопастей, значит, внутренних органов человека и свиньи.
0: А дело в том, это, что...
1: Мы сейчас, извиняюсь, мы просто таким образом приблизительно представим себе картинку, насколько, значит, меняется внутри у человеческой тушки баланс, на примере свиньи.
0: Ну, как бы для человека это, конечно, не те высоты. Человеку нужны более высокие высоты. А вот дело в том, что все, что про космонавтов нам рассказывают, это, конечно, ну, по-моему, просто бред. На самом деле человек дальше вот черной атмосферы не улетал. Потому что, ну, он там просто не может жить, безвоздушное пространство, несмотря на то, что, как бы, он в скафандре. Дело в том, что безвоздушное пространство создает настолько сильное давление, что когда корабль летит, идет некоторое даже потрескивание корпуса.
1: Да, да,
0: вот,
1: да.
0: И он прилетает на землю, он просто весь растрескавшись.
1: Прямо типа как вот автомобиль первой модели «Жигулей», который вот стоял все время на морозе. Вот, такой
0: на обочине еще.
1: На обочине. Он там весь такой в побрызгах, и его можно шилом, говорят, проткнуть, или даже
0: пальцем.
1: Пальцем даже, да, вот из этой серии. Поэтому, конечно, живое там существо вряд ли, видимо, уцелеет. Хотя уголь, там же есть уголь.
0: Не, ну посылали же вот Гагарина того же, куда он пропался, интересовались.
1: Не хотел совершенно человек лететь.
0: Да, и послали, и, пожалуйста, получили результат. Просто приехал корабль на землю пустой.
1: Вообще, да.
0: Вот, и вот на примере свиньи я вам сейчас покажу, насколько происходит эта ситуация.
1: Ну, правда, том... слайды не все увидят, но я буду, так сказать, по мере рассказывать о том, что я вот вижу на изображении, а вы, соответственно, комментируйте.
0: Ну, вы ручку диафильма крутите так, помедленнее, чтобы текстовочку было видно.
1: Вот. Первый кадр.
0: Свиньи, они, в принципе, похожи на человека по организму, но...
1: Ну да, вот я сейчас прокомментирую.
0: Менее вынослив.
1: Да, вот здесь как раз на этом кадре, который мы видим, значит, стоит свинья и на карачках человек. И внешность их действительно, лица очень похожи. Я не знаю, откуда вы взяли. Похож, кстати, на одного политического деятеля. Ну нет, это у меня померещилось.
0: Да, вот. И, значит... При достижении определенной высоты тушка свиньи или человека начинает молекулярно распадаться. Вот. И если,
1: Это вот уже съемка происходила, я так вижу, в этом батискафчике, да?
0: Ну да, то есть вот...
1: Здесь что-то вот непонятное.
0: Батискаф был помещен в самолет.
1: Так, так.
0: Вот, и создалось некоторое ощущение невесомости.
1: То есть как бы вот батискаф это с целью, если произойдет разрыв тушки, я так понял, чтобы не забрызгать трюм арендуемого самолета.
0: Да, да, потому что фирма...
1: Но здесь поэтому как бы и не видно.
0: Airplanes да. очень запретила.
1: Здесь на кадре просто, значит, вот трюм самолета и круглый предмет, в котором, значит, даже пока свиньи не видно.
0: Да, и вот этот батискаф находится в бизнес-классе. Да, этим вот мотивируется, видно, что батискаф, потому что этот да, батискаф да. ни в какой другой от всех самолета не помещал.
1: Видно, что там да. сидят люди в лисьих шубах, в бриллиантах и пьют коньяк какой-то вот прям. Вот так вдалеке, видите? Так
0: ну да, на первых рядах там сидели действительно ученые люди.
1: Так, следующий. Ой, а это, по-моему,
0: вот
1: что-то
0: уже
1: неприличное.
0: Нет, это уже начинает происходиться первый, так сказать, распад. Дело в том, что в этом эксперименте произошла такая очень удачная маленькая экспериментюшка, что как бы достигли нужной высоты и резко пошли на более низкую высоту.
1: То есть это
0: и
1: сделано как бы... с целью, как бы вот, чтобы был более резкий перепад давления, видимо.
0: Ну да, чтобы
1: или это случайность была?
0: Ну как бы да, это была случайность. Это
1: но на самом
0: так,
1: деле
0: что...
1: закономерность.
0: Ну потом вывели в закономерность это. Потому что получилось так, что как бы молекулы начали распадаться, и две свиньи находились рядом. Вот представьте, вот сейчас мою голову и свою.
1: Да.
0: Они начали распадаться, и все молекулы перемешались. А потом все пошло вниз.
1: Осыпалось.
0: Нет, самолет пошел вниз, пришло в норму давление, и все как бы встало на свои места, но перемешано.
1: Ну-ка, вот что.
0: То есть вот срастание головами. Вот, эти...
1: вот следующий, видите,
0: да.
1: кадр. А, кстати, вот там видно, что даму в лисьей шубе, у нее вот воротник поднялся, и, значит, как бы так вот морда, извиняюсь, лицо ну, еще красное такое стало.
0: Ей потом еле отстригли этот лисий воротник, потому что как бы молекулярно воротник начал распадаться. И как бы уже начала подходить та высота, когда у человека начали молекулы слегка немного отслаиваться. Вот. И,
1: то есть как бы вот воротник получился, да, сроднился с холкой как
0: да,
1: бы.
0: Да, то есть ей отстригли, и у нее теперь шея вся в рыжих волосах.
1: То есть такая щетинка как
0: да,
1: бы.
0: Да, она теперь бреется даже.
1: А вот мужчина там, вот я вижу мужчина, как бы вот он вообще голый почему-то сидит такой. Ну только вот цепь эта здоровая, золотая весь...
0: А нет, да. это мы забрали с Иордании одного мужчину.
1: А,
0: мы
1: то есть не имеет
0: его отношения. Ограбили, да, это наш, ну, так сказать, новый русский.
1: То есть
0: там летит, да.
1: со всякими
0: классфелинами,
1: видать.
0: А вот видите, мужчина сидит с такой шикарной шевелюрой.
1: Да, кстати, да, я вижу. Я почему-то думал, что это женщина сперва.
0: Это, так сказать, айсберг. Нет, я имею в виду фамилию, профессор Айсберг.
1: А, так
0: Варфоломей
1: вот как он выглядит.
0: Айсберг, да.
1: А,
0: вот. Ну, вы его, я понял, почему не узнали, потому что он раньше был лысым.
1: Вообще лысый был,
0: да,
1: как
0: а
1: коленка.
0: Него,
1: вот.
0: Да, это у него шапка из кролика.
1: О.
0: Вот, она вот тоже молекулярно распалась и, так сказать, врослась. И на этой основе сейчас институт прически разрабатывает новые, так сказать, вживляемые парики от животных.
1: То есть можно как бы на большой высоте посадить лысого,
0: да.
1: и с ним любое животное. И...
0: Нет, не то, что животное, а даже шкурку. Ну, прикинь, там, леопарда какого-нибудь посадишь, он его загрызет. Там,
1: то лысину. Есть чисто шкурку?
0: Да.
1: А для этого нужно как постелить шкурку на лысину?
0: Да, ну, естественно, чтобы так. произошел распад, отслоение. От,
1: а он это туда-сюда?
0: Скальпа молекул, и чтобы все это врослось. Потому что, так сказать, как бы врастает шкурка, и происходит, так сказать, фрагмент червя. Когда червя разрубаешь пополам, то у него в месте разрыва или отруба произрастает голова либо попа.
1: Ага. А вот как бы вот со свиньями что произошло? Давайте
0: они срослись пятаками.
2: Вот, посмотрите. Вот, вижу. И, кстати, они прям точно... Потому что они когда обалдели, они стояли, не понимая, морде, да. Да, не понимая, смотрели глазами друг на друга, хлопая ресницами.
1: Так вот, кстати, вот здесь видно, что они уже мертвые, видимо, они задохнулись, поскольку...
2: Не, ну в итоге, да, они прожили 3 минуты 43 секунды.
1: Вот видно в таймер, да, тут как бы стоит. Вот, и синие лежат все.
2: И все.
1: И прям, ну, кстати, думаю, тут даже будем... можно сказать, что вот они срослись так, что вот даже как бы у них... два глаза на двоих, то есть, а вот передние части морды срослись, то есть уши, 4 уха на 2 глаза, то есть прям так, настолько плотное сращение.
2: Да.
1: А вот скажите, вот как бы при осмотре тушек там не видно ли было каких-то еще дисфункций там, например, там, я не знаю, внутренних органов, то есть там, значит, хвосты, я вот вижу сейчас, что вроде они нормальные совершенно.
2: Ну вот покрутите немного, сейчас, так сказать, линзу, наведите резкость.
1: Так.
2: Вот мы отчетливо видим, что как бы произошло расслоение ушных раковин.
1: А, то есть они как-то
2: видите,
1: принялись...
2: получается, что как бы одна прослойка вверх смотрит, другая вертикально... Ой, вниз, а другая вертикально вверх, а третья назад.
1: То есть вообще какая-то свастика прям даже ушная.
2: Да, вот как бы так получается.
1: А вот это как бы случайность или так это просто такой расперды чисто физическое? Или
2: это
1: нахилить?
2: Молекулярные расперды.
1: А, ушной молекулярный расперды. Сейчас, а что за следующий кадр? А, так это вы, я вижу уже, как
2: да,
1: бы, на
2: это
1: отдыхе.
2: Вот
1: это
2: мы на этом эксперименте попытались молекулярно отщепить торшина, но почему-то из этого ничего не получилось.
1: Зачем же такое вам это понадобилось?
2: Ну, как бы торшин вещал, а... суеверности своего тельца.
1: А, суверенности, вот он, суверенитет,
2: да,
1: дескать,
2: не требует. Не суеверенности, а суверенитет.
1: Да, вот, да.
2: Но насмотрится этих телевизионных программ.
1: И давай суверенитет требует. Вот. Хотя сам дурак не понимает, что прожить-то в одного не сможет, засохнет.
2: Ну, как бы да, все-таки. Вот. Ну, ему дали автономию пока.
1: Ну да, выключим, да, этот диапроектор.
2: Да, все, уже можно выключать.
1: Угу. Да, ну что же, достаточно такой...
2: Давайте музыкальную паузу, наверное, сделаем. Или...
1: Давайте.
2: У нас еще не позволяет.
1: Нет.
2: Регламент.
1: Нет, можно и сейчас. Можно и сейчас.
2: Да, слушать.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И я думаю, если вы позволите, конечно, вот пообщаться с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22, вы можете, так сказать, задавать вопросы Энджелсу и Торшину. Мне, собственно, тоже. Мы как бы с радостью расскажем вам то, что мы знаем. И если это вам будет интересно, я поднимаю первую телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Дмитрий, я один из постоянных слушателей вашей программы. Случайно сейчас попал на вас, потому что как бы смотрел телевизор.
0: Понятно, что не на деньги попали, да.
2: Да, это приятно тоже. Кстати, было такое. Вот в свое время, слушая вашу передачу, зная как бы заранее, что она как бы веселые, там есть такие хохмы, есть такие смешные люди, которые дозваниваются до вас, спрашивают какую-то глупость, когда они вот не очень понимают, о чем вообще идет речь.
0: Ага. Ну, например, вот, например, заказывают песню какую-нибудь.
2: Ну да, да, вот «Машину времени», я помню. Вот,
0: да, да.
2: Это, конечно, людям, которые слушают эту передачу настойчиво, они, им, конечно, становится смешнее еще больше. Но в свое время как-то была какая-то передача с каким-то, кажется, то ли поэтом, то ли нет, что на протяжении около, ну, долгого времени, то есть она стала принимать какой-то серьезный характер, потому что затрагивались темы какие-то серьезные. А, не знаю, почему, как бы в моей там дурацкой голове такая информация, ну не информация, а мысль залеглась. Я полный нормальный человек, я как бы не такой, не сякой. Но сегодня опять же вот смотрел по дурацкому нашему телевидению какие-то там вот. Ну, в общем, тема Чикатило и вот всех этих убийц и так далее. Когда вот как раз было раскрытие всех этих вот ужасных его преступлений, в то время выступал психиатр, который как бы занимался этим делом, и в котором у него, значит, вырывалась, ну, можно сказать, мольба такая к людям, то, что те люди, у которых есть проблемы. Звоните, вот. И, то есть, этих людей, которые могут совершать такие-то ужасные преступления, безусловно, ужасные, их можно как-то от этого оградить. То есть, ну, просто им помочь.
0: То есть, вы нам помощь предлагаете?
2: Нет, я просто хочу, чтобы эта тема тоже, как бы, хоть она и... Ну, она, конечно, серьезная. Да.
1: Я думаю, наш редактор сейчас слушает этот звонок, да, и, наверное, примет к сведению и это, подготовит нам материал.
2: Да, это, кстати, достаточно глобальный материал, но я понимаю,
0: да,
2: что...
0: Да, к нему нельзя подходить.
1: Кстати, а ваша фамилия, имя, чтобы мы указали, так что в соответствии с законом об интеллектуальной собственности, чтобы вы на нас потом в суд не подали.
0: Да, за тему.
2: Фамилия с удовольствием, моя фамилия Козлов.
0: Записали. Так вот, собственно, да, ну как бы... В общем-то, как это ни странно, первопричина, в общем-то, вот всех этих явлений неприятных, о которых вы вот сейчас, так сказать, нам поведали, она, в общем-то, кроется как раз...
1: Про щекотки, да, было, по-моему? Щекотили там кого-то.
0: Она как раз как бы сводится к, так сказать, выступлению подобного рода психиатров по этому ящику. Вот вообще к этому ящику, как ни странно. Понимаете, да?
2: Я немножко не уловил.
0: Ну, да, я дам вам время на, так сказать, обдумывание, да. Вот. А вам, тем не менее, спасибо за звонок. Вот. И
1: спасибо за идею, конечно.
0: И за идею. Спасибо, до свидания. Okay. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, эх, Москва.
0: Здравствуйте.
3: Сразу, так скажу, о законе об авторских правах, твоя фамилия, Гусь, звонит, вот такие звериные фамилии. И хочу сказать, вот затрагивалась тема...
1: Недаром мы в обществе Greenpeace состоим.
3: Да, вот затрагивалась тема беременности, там всяких разных зверей, там...
1: Кошек.
3: И о продолжительности жизни человека. Вот что хочу сказать. Вот, читал давно, что период половозрелости надо умножать на 15. То есть, если человек, так сказать, в среднем 15-16 лет половозрелый, вот на 15 умножить, это почти 230 лет получается. Это же устанешь жить. Вот. А второе, что хочу сказать, вот был у вас на концерте, в смысле не на концерте, а на вечере, вот их в Москве,
0: да,
3: в концертном зале Чайковского. И меня вот обломали.
0: Что сказали?
3: А сказали, вот выиграл я музыкальный центр Samsung.
0: Так.
3: пятый ряд, пятое место у меня было. И там мне на пульте так рукой помахал хорошо. Да. Я уже встал, с матерью был там. Мать там вся радостная была. А оказалось, там партер.
0: Указан.
3: Ну, там типа указан не был, но там много всяких рядов было. Там партер, там...
1: А вы где, на галерке
3: театр,
1: сидели?
3: Второй театр, там много чего было.
0: Ну, так правильно. А как бы даже есть такая вот игра, ну, когда пишут...
3: Угадай мелодию или раздолбай?
0: Нет, мелодию, это да. Я, честно говоря, смутно понимаю. Вот вы, наверное, по телевизору что-то видели, вот в смысле...
3: Да-да-да,
0: вот,
3: бывает.
0: Вот, нет,
3: включаю.
0: Я как бы не понимаю этого. А другая игра, когда один человек, значит, пишет какую-то фразу на маленьком листочке бумаги, и говорит...
3: А
0: и,
3: для умных?
0: Нет, ну просто там бывает. Что-то, там слово из там трех букв, да, там из четырех. Вот. А другой рисует клеточки такие пронумерованные, берет этот листик и начинает класть на цифры, которые
3: да,
0: говорят...
3: Да-да-да, вот, это да, вот, и там несколько... каналы появились, типа там РЕН-ТВ, что ли? Там...
0: В этом сложно, я тоже понимаю. Это старая такая игра, старая, типа.
3: Да, там...
0: И там вот как бы эти номера, они повторяются иногда. И когда, значит, он говорит, ну, например, номер 5, да, вот, и кладет эту бумажку на пятый номер. В это время тот, кто, так сказать, разводящий, он говорит, нет, не на этот 5. Берет бумажку, перекладывает на 5 в другом углу. А за это время ловким движением пальцев подкладывает свою бумажечку.
3: Вот разводящий в армии называли мы половник.
0: Ну, это как бы не важно. Тот, кто, так сказать, игру ведет в данный момент, да. Вот. И так далее. Потом говорит: ну теперь иди эту бумажку, не разворачивай, сожги и принеси мне пепел. Пока, значит, тот ходит лохушка, значит, сжигать бумажку. Этот разворачивает подмененную, читает слово, уже его знает, потом растирает, значит, этот пепелок и с мудрым видом рассказывает, значит, поет песню о том, какое слово там написано. Поэтому вам нужно было сразу изначально
3: бежать,
0: вот прям ломиться и с улыбкой.
3: Ломиться было некуда. Там, понимаете, там вот с амфитеатра надо было выходить там через фойе, там туда-сюда, надо было через голову бежать.
1: А я и говорю, в театр а надо вчера, с пистолетами ходить.
3: А вот вчера, да, с оптическим прицелом обязательно. Потому что там бинокль выдают, это лишнее. А вчера...
1: А бинокль шел, можно к пистолету приделать.
3: Я шел мимо вашей радиостанции. Так. 5 часов... 9 был вечер, наверное.
0: Угу.
3: И перекурил у Черкизова. Так случайно так получилось. Я шел, у меня зажигалка. Вот, запропастилась.
0: Угу.
3: Черкизов вышел. Я так к ним подхожу, говорю, ба. Он говорит, я не ба. Я говорю, ну в смысле, вы Черкизов? Он говорит, да, я Черкизов. Говорю, ну ладно, с праздником. Он говорит, с каким праздником? Я говорю, как с каким? С Новым годом. Он говорит, ну народ у нас. Говорит, до сих пор Новый год празднует.
0: Угу.
3: А сегодня здесь пошел к приятелю. А меня тоже с праздником поздравили.
0: Во как.
3: Да,
0: ну, правильно,
3: оказывается, да. Сегодня-то вот 19-е.
1: Ну, да. Сегодня же праздник.
3: Сегодня праздник.
0: Сегодня праздник. И вообще вся страна, так сказать, на преддверии порога кануна праздника постоянного.
3: И вот хочу вас тоже поздравить с праздником.
0: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, уважаемый
3: спокойно,
0: товарищ Гусев. Спасибо. А я, собственно, ну, нужно же порадовать, что как бы центр этот, он был совсем маленький, тем не менее мы его поделили. Он был нераздельный. Ну, там,
1: да.
0: Целиком одним блоком, но мы распилили его. Значит, одному досталось, так сказать, тюнер, другому компакт-диск, третьему усилитель и колонки. Вот, поэтому как бы даром он не пропал. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь.
1: А, по-моему, даже это место оказалось пустое.
0: Вообще.
1: 5,5.
0: Потому что именно на это место билет как бы...
1: И не продали. Вот, чтобы зажать его на радиостанции.
0: Правильно. Так как, а как хотели все совершать?
1: Спонсоры денег мало выделяют. И вот эти все дела, которые идут на подарки, они зажимаются.
0: И делится.
1: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Да. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Так это вы еще Бритни сейчас, да?
0: Простите, вы...
4: Я впервые вас слушала.
0: Так, так.
4: Вы извините меня. Это все бред, да? То, что вы говорите.
0: Простите.
4: Игры, да?
0: Вы как бы, собственно, те темы, которые вас интересуют, видимо, в корне расходятся с теми темами,
4: нет,
0: которые затрагиваем.
4: Нет, вы говорили о полете, а я как это самое... приняла это всерьез. Это неправда ведь?
0: Почему? Совершенно правда. Вот. Просто как бы мы только когда передача зарождалась, мы вели рассказ о там, скажем, о том, как правильно вот жарить сосиски, чтобы они не лопались. Это тоже тема очень важная.
4: Нет,
0: вот.
4: Нет. Я поняла, что вы это самое занимаетесь сатанизмом.
0: А что, простите?
4: Натурально занимаетесь сатанизмом.
0: О,
4: путаете людям сатанин. Сознание. Этого делать нельзя. Кто-то за игры, я не пойму никак.
1: Сатанизм – это та же культура, что и богопоклонение.
4: Нет, ну нельзя это делать, милые мальчики. Ну, поговорили бы о чем-нибудь хорошем.
0: Простите. Простите, вот, собственно, эти темы мы тоже периодически затрагиваем.
4: Послушайте себя со стороны, это же волосы дыбом встают. Не то, что там шапка вырастает.
0: Так это же очень хорошо.
4: Извините меня, Бога ради.
0: Так нет, ну что вы, это спасибо. Это очень хорошо. Как видите, женщина не осталась равнодушным. Во-первых, как бы нет необходимости производить накрутку, значит, бигудей, потому что волосы дыбом на женщине, это как бы она приблизилась к...
1: Их уже и не накрутить.
0: Она к высокой моде вполне приблизилась. И самое главное, что ее качнуло, понимаете, ее качнуло. Она не верит в прогресс. А все почему? Вот как нам звонил Дмитрий Козлов и сказал там такую вот тему. Я ведь неспроста сказал, что телевизор, он несет в себе серьезную нагрузку. Как раз то слово, которое имела в виду наша замечательная Серафима Ремарковна Ноздрей, она, в общем-то, оно скорее применимо к телевизионным эфирам, где, так сказать, несутся, в общем-то, как сказать, на уровне какой-то догмы какие-то вещи. Вот мы как бы рассказываем о том, что есть, что может быть, и, в общем-то, никому не запрещаем думать. Если как бы вот у вас, Серафима Ревмарковна, как-то с трудом этот процесс происходит, то прежде всего нужно прекратить смотреть телевизионные программы, слушать, так сказать, радио для тех, кому за 40 и так далее.
1: Наши передачи надо слушать подготовленным людям. Просто так вот с ничего прийти и включить, вот как вы сказали, включить это самое, я включил приемник первый раз. И
0: конечно.
1: Надо подготовиться. Мы каждый вечер советуем в конце передач своих читать литературу нужную для будущих, чтобы слушатель уже нас понимал, чтобы мы говорили на одном языке, а с вами мы разговаривали просто на разных.
0: Да, и что касается, опять же, вот споре о разных видах, так сказать, культур, о разных совершенно вероисповеданиях, тут тоже споры совершенно неуместны. Существует и то, и другое, и как бы заниматься оспариванием и заострением каких-то углов на этом, это
1: ну,
0: как
1: вот
0: бы...
1: Женщина выглядела так же, как ну, смешно, те гречки, да, которые и даже размытость лица не определили.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, Саша. Доброй ночи, Энджелс. Это говорит Саша Токарь. Я хочу прежде всего извиниться, ну, за предыдущий звонок. Это звонила моя бабушка Вероника Пупуина Зюля.
0: А, я перепутал вот Серафим и Ревмарк.
5: Нет, ну они одногодки просто.
0: А, понятно.
5: Вот. Но дело не в этом. Я вот хотел задать такой вопрос. Саш, почему вот и ты, и Энджелс, умалчиваете о первом вообще опыте, ну, эксперименте относительно космоса? Это туда же ведь черепашек заслали на самом деле.
0: Было такое дело.
5: Вот. И еще такой момент. Я не знаю, то ли у вас перевод несколько не тот был, то ли еще в чем-то дело. Относительно вот промыва лад в Греции. Вот ты говорил, что их раскручивают там... как на мельнице, да?
0: Нет, мельница, она дает вращательное движение и переводит вращательное движение в поступательное. Вот их как бы, я же привел пример с бабой строительной.
5: Я понял, но есть такой момент, центробежная сила.
0: Да, естественно, на колесе этом.
5: Вода, на самом деле, была нужна для охлаждения тушки этого грека.
0: То есть вы думаете, что кожа, значит, древних греков, вы думаете, была столь пупырчатой, что трение о воздух приводило к ожогам, что ли? Нет, вы совершенно не правы. Нет. Именно был водяной омыв тушки.
5: Происходило иногда даже вскип грека внутри лап его.
0: Нет, ну бывало, конечно, то есть вода после окунания там половины войска, она была теплая уже.
5: Ну, конечно.
0: Понятно. И ее, кстати, потом применяли для стирки, потому что подогрев уже не было необходимо делать подогрев.
5: Ну там, то есть, эта стирка, это было перманентное состояние, потому что там сначала замачивание, когда только начинали этих...
0: Да, уже бельишко уже там, да. Так что, как бы, ни о каком, так сказать, трении о воздухе не было речи. Совершенно правильный перевод.
5: И еще такой момент. Ведь раньше в Греции, в общем-то, то есть ежи, вот обычные ежи,
0: да,
5: земляные, откуда пошли? Из Греции. То есть там ученые каким-то образом вывели ежа. И вот относительно всяческих перепадов давления, я бы хотел сказать, есть такие, значит, морские ежи. Ну, то есть это обычного ежа, там, в экспериментальных целях, туда, значит, в глубину.
0: Ну, а происходило же вшивание жаберных, естественно.
5: Ну, да, или мутации. Ну, в общем, неважно. Вот. А также, собственно говоря, откуда черепашки-то пошли? Это, в общем, несколько деформированные ежи после всяких испытаний в воздухе.
0: Да, да.
5: Вот, то есть происходил слип их иголочек.
0: Нет, вообще, да, спасибо вам. А вообще, насчет, так сказать, происхождения черепах, существует, так сказать, теория, что, как правило, какое-то существо доходит до определенной стадии своего развития и потом зависает в достаточно таком статичном состоянии и уже никак там дальше не изменяется. Вот черепахи существуют достаточно много лет в том виде, в каком они существуют. Значит, до того, как они приняли этот вид, просто на это существо много раз наступали. Ну вот, предположим, почему одевают на себя золотые слитки, там, некоторые сограждане наши и так далее. Это все от недостатка вот этих золотых слитков в их далекой юности. То есть они как бы компенсируют вот тот недостаток этим. Значит, черепахи были какими-то животными. Вполне возможно, что это просто какая-то микропорода кошек, которые постоянно путались под ногами и подвергались, значит, наступу со стороны, да, значит, домохозяек. Да. И в результате...
1: Природа совершенствовала их. И... Да. Да. Делала панцирь.
0: Вот, ну что же, прервемся на небольшую музыкальную паузу.
1: Да, совсем небольшую.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: Хотелось бы затронуть еще такую проблему. Вот очень многие нам звонят, спрашивают, присылают письма. Это проблема, так сказать, сухопутных животных, воле-поневоле оказавшихся в водной стихии. Ну, так, например, многие подводники берут с собой как бы на службу, значит, на подводные лодки кошечку, собачку, то есть как корабельные животные. Вот одно дело, если как бы собака палубная, ну, так и есть, палубная собака, она, значит...
1: Ну, вот как фильм был снят «Соленый пес» по реальным событиям.
0: «Соленый пес»?
1: «Соленый пес», фильм такой был. Там палубный пес был.
0: Я понял. Ну да, вот типа такого, да. Это как бы, в принципе, можно понять. Ну, плывет все, значит, но все равно под его почвой, значит, твердый, там, под ногами твердая почва. Вот, другое дело, когда, значит, в подводное плавание берут с собой животных. Вот так, например, долгое время с командой известнейшего Кусто плавал попугай. Вот кокоду такой, ну, поменьше размером.
1: И он, по-моему, разучился говорить в итоге вот под влиянием морского давления.
0: Да, там, во-первых, давление, во-вторых, как бы вот сам вот иллюминаторный вид, он чушь, так сказать, птицы, потому что, скажем, вот представьте себе, что чувствует рыба, которую извлекли, значит, из морских глубин на сушу. Во-первых, ее внутренне...
1: И поставили на подоконник.
0: Да, во-первых, изнутри у нее такое давление, которое на морской глубине компенсируется давлением, значит, морских этих вод там внешним, что когда ее вынимают, ее начинает просто пучить, и у нее там происходит...
1: Расперды, по-моему.
0: Да, там вылезают все кишки и прочее. Плюс, как бы, ее глаза, они предусмотрены все-таки к созерцанию, так сказать, вот каких-то объектов, преломленных струями, понимаешь, вот. А, значит, когда ее вынимает, это сушняк такой сразу глазовой, и она вот прям...
1: Там выжигает, по-моему,
0: сетчатку. Со страшной силой, да. То же самое для птиц, окунутой в море, там, как бы, совершенно другая. Но, тем не менее, люди не спрашивают у животных разрешений, берут...
1: Значит, но это вот не досматривает Greenpeace.
0: Да, вот я знаю, что вы тоже проводили на кафедре вот, подводных исследований при Институте базитологии и всеведения эксперименты, связанные с посылом животных домашних, собственно, в морские пучины. И в частности, вы посылали бычка туда. Сегодня вот, вроде год быка объявили всем. И вот как бы в связи с этим хотелось бы узнать поподробнее об этом эксперименте. И я вот опять вставляю очередные диафильмы.
1: Дело в том, что сначала мы поставили туда кошку, подводную лодку.
0: Не в смысле, быка, поставили, а... то есть как бы ей нельзя бегать, что ли, там как-то фиксируется, я так понял.
1: Ну, действительно, да, потому что у нее происходит такое же всеобщее расперды, только из нее ничего не прет, а у нее сокращение мышц очень часто. И она начинает носиться по всей. Мы ее просто прям в бетон опустили лапки и заморозили это все дело. Она, да, она в лапками, ну, она лежит там, конечно, в бетоне в этом.
0: Ну, только на пузике, видимо.
1: Не, ну, как-то вот лапки в бетоне, она ложится на пузике, на бочок, как там кочевряжется. Вот, ее все время носит, она еще при этом носится. Вот, ну,
0: а
1: все...
0: то есть, как бы, это такая плита, видимо, бетонная, ее как переставляют, кому неудобно.
1: Ну, да, как бы.
0: Чтобы под ногами не путалось. Там можно на подоконник поставить.
1: Даже вот один раз было настолько сильное извержение мышечного движения, что она вместе с плитой как бы начала двигаться. И мы ее уже прибили гвоздями там, ну, эту, ну,
0: скобы,
1: плиту.
0: Скобы, видимо, такие проделали, да.
1: Да, чтобы уже к полу.
0: Через прям дыры, значит, на винторезах прям посадили.
1: Вот, и очень такая еще особенность была, у нее было шерстяное расперды.
0: Так вот, интересно.
1: Вот, происходила очень сильная ионизация тушки.
0: А вот это интересно вызвано, так сказать, внутренними движениями электронов по проводке лодки, или все-таки это чисто, значит, соприкосновение с водной стихией, как бы моральное вот это?
1: Я думаю, что электропроводка не дает никакого влияния на тушку, потому что они, то есть проводка очень изолирована в подводной лодке, не дай бог. Вот. Может быть, может, то есть профессор Сечкин допускал такую возможность. профессор Сечкин допускал такую возможность в силу того, что лодка была атомная, и как бы вот это расперды получилось из-за присутствия атома.
0: Ну, так как, вот. А вот скажите, собственно, ведь как бы кошка, она должна питаться и, собственно, отбрасывать канат, значит, это каким-то образом, значит, после отброса каната у нее есть такой инстинкт, значит...
1: Подлиз делать и закапывать.
0: Закап, значит, задними лопастями, активное шерушение вот у собак, у кошек. А здесь, как бы, поскольку она в цементе, вот, как бы, эта функция у нее, мне просто, это отвлеченная тема совершенно,
1: да,
0: значит, по поднятии наверх и разбетонирование, значит, животного, эта функция у него пропала? Или я вообще рано затронул эту тему, может быть, оно и не вернулось?
1: Нет, ну почему? Не то, что рано, не поздно. Эту тему можно затронуть в любом вообще разговоре. Вот. Дело в том, что эти инстинкты у кошек настолько врождены,
0: ага,
1: до мозга корней.
0: Угу.
1: Нет, до корней мозга. Вот. И, то есть, ну вот это то же самое, что человека отучить дышать.
0: То есть,
1: невозможно,
0: да.
1: А по пришествии, то есть мы эту кошку, она все-таки дожила, странным образом дожила.
0: Правда.
1: Мы ее кормили, убирали за ней все вот это.
0: Канат этот смотрели, да.
1: Вот. И как мы ее наверх думали, как же это самое, освободить ее от бетона-то, ну, ножом же.
0: Этой вот, дын-дын-дышкой.
1: Нет, решили просто простым способом.
0: Да.
1: Вспомнили старые фильмы, когда там у мещан стояли на полочках вот эти кошечки с прорезем для копилочки. И просто один там матрос, средний механик,
0: в смысле, средний по умственным способностям?
1: Нет. Там просто есть старший механик, средний механик и механик.
0: И еще есть поммех.
1: Поммех, это да, это уже вообще...
0: Это он даже в трюме и не вылезает.
1: Это который сразу... уголь кидает,
0: да,
1: в шахту.
0: Его сразу начинают это самое, в шахту реактора.
1: Это как
0: надо.
1: Грибной вот на тех греческих
0: даже
1: лодках.
0: Под грибной.
1: Да, потому что подводная лодка.
0: Запасной пригребля, вот. Как
1: и бы. И он прям, вспомнил.

0: беспокойство их хозяевам. Ну, то есть бегают, вот кошки там царапают, значит, занавески, собаки,
1: ой,
0: значит...
1: ужасно, кресло, да, дорогую
0: да,
1: мебель.
0: Да, птицы, значит, постоянно летают, поэтому я знаю,
1: на лысину что... какают.
0: Вообще, да. И я знаю, что вроде бы сейчас вот этот метод научный, вот, взят на вооружение, то есть вы можете спокойно, так сказать, в зоомагазине или где-то даже у частных лиц по спецзаказу заказать себе животное, у которого лапа, так сказать, уже в бетонную, в бетонную плиту заперта. То есть живое животное, вы его кормите.
1: Ну
0: также.
1: Да, это плита, она имеет такой газончик. Да,
0: то есть
1: травочка,
0: ну, выглядит
1: так,
0: с точки
1: да.
0: зрения эстетической очень красиво. Да. Вот. И как бы вам остается только канат, значит, подметать и давать, значит, корм. А так вы даже можете это животное поставить в любое место, где вам хочется. То есть если вы захотите, значит, если это, так сказать, кошечка, и вы захотите, чтобы она легла у вас в ногах, вы, значит, одеваете на бетонную плиту специальный такой ворсистый чехол, сделанный из шкуры натуральной тоже кошки, но задранной собаками, там, погибшей в результате какого-то катаклизма. И таким образом всю эту конструкцию кладете к себе, значит, свою живую мурлыку, эту вот мандулу здоровую. Вот,
1: она
0: так...
1: мурлыкает, а эта кожа-то согревает.
0: Да, плюс, что касается птиц, это вообще идеально, например, чем иметь чучело, гораздо лучше иметь живую птицу,
1: да,
0: которая
1: и
0: стоит...
1: кормить ее.
0: Да, и она будет, кстати, канат выкидывать прям четко в мишень, то есть ведь недостаток птиц в том, что она летает и всюду, значит, гадит.
1: Да-да-да, а тут она уже летать не сможет, она да. только поклюв может непроизвольно сделать, если вы мимо проходите.
0: Ну, ее можно отставить подальше.
1: Но на клюв, опять же, можно надеть колпачок от ручки.
0: Кстати, да, если это птица, вот, да, колпачок от ручки, вообще какую-то любую штуку там. Да. Вот.
1: В зависимости от клюва.
0: Да, от там диаметра. Ну, вот, а как вы относитесь к этому методу? Ведь как бы именно вот ваш зав лаборатории, к сожалению, нынче уже покойная Марина Михайловна Сыпь, это был вот ее, собственно, метод, я знаю, вот для эксперимента с кошкой на борту подводной лодки.
1: Да, и чего? Я не понял вопрос.
0: Ну, а вдруг это используется коммерчески?
1: А, ну, в законе об интеллектуальной собственности есть такая статья, что если автор мертв,
0: так.
1: то это можно уже как бы в на халяву делать.
0: Ага.
1: Если он не написал завещание на кого-нибудь.
0: Ну, давайте посмотрим все-таки вот фрагмент диафильма про кошку или про бычка уже как
1: нет,
0: бы сейчас.
1: Нет, вот давайте сейчас вот столкнемся с такой проблемой, что если все-таки хозяева не хотят делать искусственную бетонировку тушки.
0: А, то есть, а как бы хотят успокоить так?
1: Нет, то есть, если им животное доставляет неудобства только в смысле сброса каната.
0: А, так.
1: Вот,
0: а.
1: Как с этим бороться?
0: Угу.
1: Я бы посоветовал вам либо просто презерватив, либо
0: так перчатку сказать, резиновую можно натянуть.
1: Можно резиновую перчатку. Но в силу того, что памперсы это очень неудобно.
0: И дорого.
1: Да, а презервативы можно вот
0: себе позволить
1: успехом,
0: вполне, да.
1: да.
0: Ну что же, диафильм включаем?
1: Да, диафильм.
0: Вот первый кадр. Я вижу. Здесь, извиняюсь, только филейную часть какого-то животного, но совершенно нельзя понять пока что.
1: Это бок свиной. Вот, значит, свиной бок рослой свиньи уже. Ее вес 72 килограмма. Вот, возраст 3 года. Вот, это как бы боров. Вот, то есть филейная часть
0: странный,
1: применяется
0: кстати,
1: для изготовления
0: такой.
1: Шейки для изготовления карбоната. Очень вкусно и питательно.
0: Так, следующий кадр. Вот здесь я вижу как бы копытца почему-то.
1: Копытца, да, очень-очень хороший продукт. Применяется для холодца. Очень вкусный холодец получается. Как варится холодец сейчас?
0: А скажите, вот, кстати, качество холодца зависит ли от возраста? Вот,
1: да, естественно. Чем моложе свинья, тем холодец
0: хуже, видимо.
1: Нет, лучше, он упругости. То есть, если вы подаете гостям холодец, и он такой весь размазанный, слизлый, то это уже свинья, которая почти умерла естественным путем.
0: А скажите, вот поскольку как бы организм человека все-таки напрямую похож с организмом, значит, свиньи, то почему бы вот вместо силикона, значит, в имени загонять холодец?
1: Ну, дело в том, что... боятся самопожирания.

0: А, организм будет питаться, подпитываться. Да, да, да. Кстати, это хороший метод для подразделений, которые воюют в пустыне. Солдатам можно как бы промеж лопаток впендюривать такой холодцовый ком подкожный.
1: А как он верблюд. Растает, и жары. Истечет в пятке. Вот самое.
0: И будут так они передвигать, хлюпать.
1: Да, значит, идете по пустыне и хлюпаете.
0: Совершенно, то есть нельзя.
1: Ужасная картина, она очень травмирует. Мы проводили такие эксперименты.
0: Ну, то есть вы как бы вот, как вы видите, все предусмотрели.
1: И потом холодец, он выпаривается, он выходит вместе с потом.
0: Фу, какая вонища, наверное. Да, ну что, следующий кадр. А, вот здесь я вижу именно хвостик. Ну, хвостик, мы знаем, это применяется в секс-шопах в основном. Да. Поросячий хвост, об этом мы неоднократно. Так, это вот я что-то не пойму, что это что-то такое вообще странное, но ворсистое.
1: Да, это пятачок. О, он сделан во весь это... кадр.
0: Страшная вещь. Я думал, что вот это какой-то тоннель это как бы, для паровоза.
1: Сказать, шутка создателей этого диафильма.
0: Да, хороший шутник.
1: Это как бы просто шутка. Она не объясняется, это просто шутка.
0: Ну, а, собственно, вот приготовление какое-то или...
1: А, приготовление пятачка. Из пятачка получаются очень прекрасные двухстворчатые, двухотверстные котлеты отбивные.
0: А смысл?
1: Ну, смысл. Берется пятачок и обрезается. Примерно обрез делается в сантиметр. То есть у вас в ладошке такая лепешка.
0: А пятачковая. Скажите, вы не проверяли ли так способности, вот, собственно, к восстановлению пятачка? То есть, так сказать, к...
1: А, вживлению или...
0: Нет,
1: а,
0: ну, имеется в виду...
1: Самопроизвольного.
0: Да, произвольного.
1: Нет, но
0: сказать.
1: Как бы пятачок восстанавливается, но вот ноздревых отверстий уже нету.
0: А, то есть приходится, значит, ей дышать ртом?
1: Да, ртом.
0: Гадость.
1: Да, но мы, правда, искусственным путем пытались... так сказать, сделать две дырки, но у нас ничего не получилось.
0: Потому что очень сложно, видимо, попасть вот в...
1: Да, надо рассчитать вот этот, так сказать, соплевой канал, чтобы попасть именно в него. И мы вставляли две трубки, но мы не знали о том, что нужно рассчитывать. Нам потом из Нью-Йорка очень известный профессор попросил не называть его имени. Вот, подсказал, что нужно делать расчеты.
0: Ага, вот ведь,
1: кстати... А это свинья теперь с этими двумя трубками ходит вот так вот.
0: Ведь я просто сейчас подумал о том, что это может быть даже практично, значит, отрезается родной пятак, как бы, значит, происходит нарастание другого, правильно?
1: Да, вот. Его можно опять отрезать.
0: Да, но, ведь он наверняка начинает расти внутрь и в сопельные каналы, то есть вы достаточно его надрезать и вынуть, это получится такой пятак и два корня, как морковки для... Это же практически тот же пятак, просто он будет гораздо больше и вкуснее. То есть практически две кишки размером с сопельные каналы на халяву. То есть, как, дескать, плюс две бесплатные или там плюс 10 и за ту же цену.
1: Да.
0: Да, 200%
1: нет,
0: годовых.
1: Нет, там, кстати, уже не за ту же цену, по граммам считают. Это для того, кто производит, это для того халява.
0: Ну понятно.
1: Кто как бы нет, тот...
0: Не, ну что, следующий кадр.
1: Да, пожалуйста.
0: Так, здесь я что-то вижу.
1: А это группа ученых. Это группа ученых. Они просто
0: странный
1: сидят...
0: Странный какой-то ракурс, это как-то даже неприлично.
1: Мы с вами разговаривали о греческом застолье. Ага. Здесь тоже показано застолье. То есть репродукция повторена полностью только сотрудниками нашего НИИ.
0: Вот я вижу Павлов, академик там.
1: Да, да, все они.
0: Все сидят.
1: Куяц вот сидит, видите, да, слева?
0: Да.
1: Матрёна Евстигнеевна Рубец вот тоже тут.
0: Я вижу, кстати, и Генриетта Тихомировна СПИ. Ну, кстати, она всего лишь лаборанткой тогда была в то время замечательная черно-белая. Да.
1: Не, но это, так сказать, заслуженная лаборантка. Кроме нее, то есть неправильно, ее затмить никто не смог.
0: Из лаборантов, типа.
1: Да,
0: а, кстати, вот ведь редкие случаи, когда вот из обычной лаборантки человек вырастает до уже зав. Кафедры, да, вот Генриетта Тихомировна СПИ, она как бы прям вот буквально умерла на следующий день после того, как ей дали должность.
1: А дело в том, что это очень просто объясняется, как бы человек выполнил свою миссию на этой земле, он добился того, чего хотел, то, что ему было предначертано. Вот, и как бы она сама сказала, я еще помню, еще в 77-м году она сказала, я не умру, пока не стану кандидатом наук.
0: И как бы даже в том анекдоте, типа, все у нее спрашивали, и как здоровье, Генрет Тихомирова, она и не дождетесь, я помню. Да. Шутила все старушка так. Ну что, следующий, я думаю, кадр. А здесь почему-то вообще какие-то только надписи и графики. Это совершенно непонятно. Это техническое...
1: Я сейчас объясню. Вот тут вот как раз мы производим расчеты попадания в сопельные каналы. Вот. Но я не буду рассказывать эти формулы. Это очень достаточно сложно. Я не думаю, что среди радиослушателей сидят математики, и если я начну загибать что-то в стиле синуса косинусов, то вряд ли что можно понять.
0: Да, но тем не менее, я так вижу, вот пласты вырисованы вполне грамотно. Я думаю, кстати, именно отсюда стали вот запекать целого порося с двумя маклами в сопельных каналах.
1: Ну, как бы там. Да. Но это при нашем институте уже есть кулинарный отдел.
0: Это как бы даже, я знаю, не кулинарный отдел, а отдел изучения кулинарных пристрастий слоев населения по социальным признакам.
1: Отдел, да.
0: А другой отдел?
1: Да, это другой отдел этим занимается.
0: А кстати, вот мне интересно, вот этот отдел изучения кулинарных, так сказать, пристрастий.
1: Он занимался разработкой книги о вкусной и здоровой пище.
0: То есть для среднего класса населения?
1: Ну, там есть как, для малоимущего, да, класса, да, для среднего и для богатых.
0: Ага, то есть три как бы основных категории. Ну, правильно. А вот по возрастному цензу как-то кулинарные пристрастия сильно ли вот
1: различают? В основном разделение идет на грудничковый период и негрудничковый.
0: А, ну ведь грудничковый период может продлиться и до 40 лет. Вот как
1: может.
0: Бы это учитывается тоже.
1: Да,
0: то есть анализы
1: есть
0: нужно сдавать.
1: Есть отклонения эти, все. Без проблем. Если вы хотите поменять свое питание на грудничковое,
0: приходите, брат.
1: Да, приходите в наш кабинет.
0: Анализы приносите.
1: Подростковой переориентации, и вам все сделают.
0: Ну что же, я предлагаю послушать вопросы наших уважаемых радиослушателей по телефону 203-19-22. К сожалению, конечно, вы не могли видеть этот замечательный видео, извиняюсь.
1: Да, диафильм, потому что сегодня 8-й канал не работает.
0: Почему? Но я как бы думаю, что мы растиражируем это и будем в таких...
1: Не, но мы достаточно так подробно
0: ярко описали.
1: Все.
0: Ну, мало ли, может быть, кто-то как бы захочет.
1: Не, ну вот эти, конечно, там три в квадрате не видно, но ничего страшного. Да.
0: Ну что, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А вот вы знаете, вы как раз ошиблись, я наблюдал в подзорную трубу. А
0: неправда, вы нас это самое обманываете,
2: как
0: потому что
2: неправда.
0: У нас шторки, да.
2: Признайтесь, почему вот, например, Генриетта Тихомирова изображена черно-бело, а все остальные в цвете?
0: Ну вы где-то видели просто эту фотографию, и все, до того.
1: И при том эта фотография, это просто удачно смонтированная фотография, потому что Генриетта, она никогда не фотографировалась в последнее время.
0: Это было почетное, ей как бы почетное.
1: То есть а последняя же, фотография только черно-белая не была.
0: Пришлось как бы вот ее вмонтировать почетно на почетное место среди Павлова. Там.
2: Хорошо, а скажите, пожалуйста, да. Вот вы тут... Значит, заявляете, что являетесь активистами Гринписа, так что же вы сейчас делаете на радиостанции, когда все активисты разгребают мазут у японских берегов?
0: А мы, так сказать,
2: чем вы занимаетесь?
0: Мы активисты у каждого мысли.
1: Нет,
0: у каждого свое место у станка.
1: Вот, да.
0: Вот.
1: Мы в Гринписе делаем свою работу. И вы нас не можете упрекнуть.
0: И к тому же тут дело в том, что, как бы смотря, что вы подразумеваете под Гринписом. То есть вот у нас Тимофей Гринпис главный. И совершенно не имеет отношения он к мазуту. Он ничего совершенно не разливал, чтобы мы собирали.
2: То есть это подпольная организация, как бы?
0: Вот, видимо, та, другая, да.
2: Понятно.
0: Потому что мы о ней что-то слышали, там даже видели, там по диапроектору показывали
1: я
0: что-то.
1: Я думаю, настолько человек сомневается, что ему, наверное, стоит подъехать, чтобы мы показали документы.
0: Нет, подумайте сами, какое общество, так сказать, охраны животных будет показывать по диапроектору для, в общем-то, населения, среди которого прям практически 40% грудничков, да, там про как убивают китов и прочих. Это полный абсурд.
2: Понятно. Да.
0: Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Это опять господин Гусев.
0: Здравствуйте, господин Гусев.
1: Здравствуйте.
2: Вот знаете, что хотел сказать? Вот сейчас, конечно, про свиней еще интересно было, там про Гринпис, там все. Но вот хожу в бассейн так изредка, в Олимпийский, и там вот Макаревич организовал секцию такую подводного плавания. Там вот рыба стоит, у нее типичный растопыр. Растопыр такой, то есть...
1: Расперды.
2: Расперды, да.
0: Да-да-да.
2: Ее вот подняли с большой глубины, видно.
0: Ее выпучило.
2: Выпучило страшно. Слово. Вот надо заняться этим.
1: Что да, вы, будет? Пожалуй, не ходите в этот
2: бассейн. Я вот там боюсь. Мне, как мне такой расперды не вышел.
1: Кстати, то есть... очень возможно.
2: Да, вот да. Фамилия Гусев, да?
0: Нет, да, просто если, да, если как вот, ну, вам нужно срочно, так сказать, замерить давление.
2: Вот мерю постоянно теперь. Так. Боюсь даже в бассейн ходить. Справка даже кончилась.
0: Да, ну
2: не
0: что же.
2: Теперь.
0: Спасибо, спасибо вам за серьезную проблему, понял господин как бы Гусев. В принципе, самая лучшая проверка вот давления на прочность, это как бы не те вот шланги, которые вокруг там, значит, ручной обматывают, прикладывают какую-то, значит, плюшку сюда, слушают там что-то. Вот, на самом деле, не подумайте, как бы не поймите превратно, лучшее измерение давления это как бы автомобильным насосом. Вставляется посредством клизмы туда же, куда и клизма, и делается несколько качковых движений. И если держит 50 атмосфер, то вы можете смело плавать. Нет, я что-то не то сказал.
1: Нет, все нормально.
0: Нет, вы как-то так... Нет, может быть, я атмосферой как-то?
1: Я про другое. Я вот хотел добавить, что на примере, так сказать, гражданина Гусева мы видим, что аномальные явления животного мира очень плохо психологически влияют на человека.
0: Конечно, конечно.
1: Вот, и поэтому я вам, так сказать, дорогие радиослушатели, рекомендую не заводить дома чучельных животных.
0: Лучше вот залитых в цемент.
1: Да, лучше, потому что, когда вы видите чучельного животного, вы как бы начинаете дисгармонировать. Вот, вы видите перед собой смерть постоянно. И вот как показал социологический опрос, в таких домах люди умирают чаще.
0: Да, да.
1: Вот, кончают жизнь самоубийством гораздо чаще. Так что у кого есть... Вот даже сейчас такой кризис по Москве. Куда-то повымирали все преподаватели зоологии. Потому что огромное количество фаршированных непонятно чем тушек.
0: Опилками.
1: Да. Просто повлияло.
0: Травмирует очень... вообще. Кстати, да. Вот мумификация это как бы не самое гуманное средство. Вот.
1: Вот. Да. И сейчас даже институт зоологии педагогический, он просто набирает очень большие конкурсы, так как это огромная вакансия такая,
0: да,
1: в силу вот... того, что работы сейчас нету.
0: Ну и вообще как бы общение...
1: И за вредность сейчас доплачивают там.
0: Общение вот с какими-то визуальными собственно образами, оно напрямую воздействует на человека. То есть вот доказано, что как бы люди, а как правило это женщины, так сказать, которые прилипают прям к диапроектору в момент, когда там проходит мексиканский, именно мексиканский сериалы, где играют люди с более темным цветом кожи, и у них как бы свои, так скажем, особенности в отношениях там между друг другом, вот, совершенно не свойственные европейскому человеку. Вот эти женщины, как правило, в общем, тоже постепенно у них кожа темнеет, как бы, вот, появляются обязательно родинки на губах, потому что там все, как правило, значит, и когда они с соседками выносят мусорное ведро, они встают не друг с другом, а встают, как бы поворачиваясь к окну, то есть лицом к окну, ну, как это во всех мексиканских сериалах, и общаются друг с другом, не колечком стоя, как вот когда соображают трое на трое, фу, просто на троих их мужья после завода, они как бы стоят лицом к окну все втроем и что-то говорят, вот. Поэтому что уж тут говорить о действительно чучелках.
1: Да, вот еще был в нашем НИИ такой случай. Профессор Евстигний Петрович Минута
0: хороший шел... весельчак такой. Он сейчас шел, военную шел, кафедру вел. Да.
1: Он шел по улице и видел разлагающуюся кошку. И в итоге через месяц он сам весь полностью разложил. Тоже сгнил весь изнутри.
0: Поэтому нужно, когда такие картинки неприятные видишь, проходить чур-меня-чур.
1: Их надо психологически задвигать. То есть я вас сейчас научу это как делать. Вы идете и видите дохлую кошку, которая гниет, да? Вы, так сказать, у себя в сознании проецируете картинку, что на самом деле эта кошка не гниет, она просто лежит и устала. Да. Вы ее пугаете, она встает и убегает. И как бы вот этим вы запираете вот это вот страшное осознавание того, что животное погибло.
0: Даже можно похлопать в ладоши и сказать «кыш-кыш».
1: Ну, да, ну чтобы как бы...
0: Подкрепить, так сказать, делом свою
1: мысль. Ветер мысли подобрал.
0: И принес как бы к ней туда. Ну, да. Да. Вот, собственно, еще я хотел рассказать такую достаточно, может быть, грустную историю, которая случилась вот с уборщицей, который вот работал в лаборатории. Его звали Снегирь Викторович Гиря. Вот, человек достаточно здоровый, и он убирался как раз на кафедре зоологии, где были все эти чучелки. И потом да, вот там он... есть опилки, которыми вот посыпают пол в метрополитене повсюду.
1: Да, я помню этот случай.
0: Поедание опилок. То есть опилкомания происходит, то есть набив желудочного мешочка опилками.
1: Не... Вот, кстати, его сейчас тоже, ну, в силу того, что он сам по себе превратился в чучело, его поставили в музей. Но
0: он сам совершенно, и даже вот постепенно еще моргал, я помню, что-то там помыкивал. А сейчас все вообще чучело.
1: У него даже, то есть пульс прощупывается там.
0: Ну, еле-еле. А вот, кстати, ведь это происходит от того, что люди делятся на несколько категорий, но самые две главные, это первые...
1: Дворники и не дворники, да? Нет.
0: Первая категория, это которые при виде животного хотят его съесть, а вторая, которые как бы видят в нем какую-то гармонию с природой, да, ну, да, просто красоту. Вот, ты как бы... Гирю он видел именно съесть. То есть, когда, например, он видел, там у вас стоит чучело свиньи, да, там, ну, масса там чучел разных. Вот он, прежде всего, видел в них продукт питания. Ну, и, соответственно, как бы, когда этот продукт питания уже, он же щупал его, там, тыкал, обнюхивал, постепенно ассоциации в его мозгу возникали с этими самыми опилками. Вот в результате он вот именно наелся до состояния полного, так сказать, произошло самобальзамирование.
1: Да, вот самонабивание.
0: Самонабивание.
1: А вот я хотел добавить то, что даже один раз он хотел пожарить тушку, набитую опилками птицы. Но, видно, как мы потом подумали, решили, что настолько мозг был распылен тем, что организм требовал еды. И вот как недаром он был дворником, и как у древних греков, у него отключились все остальные посылы. Он на последнем там содрогании мышц смог отрубить голову этой птицы, и... распотрошить ее, и в итоге чуть не сгорел.
0: Да. Ну что же, музыкальная пауза.
1: Да.
0: И, собственно, вот возвращаясь к теме вот сериалов, существует такое мнение, что огромное их количество, которое появилось в последнее время, несмотря на все наши предупреждения, несмотря на диагностику, все-таки их количество только увеличивается. И, как вы правильно сказали, затрагиваются там уже самые любые темы. Если раньше только страдания определенного органа каких-то мексиканских ужасных самочек, то сейчас это и полицейские сериалы, и сериалы там...
1: А выдуманных каких-то бессмертных.
0: Да. В общем-то, и как бы бытует мнение определенное, достаточно авторитетное, что все они, так сказать, несут в себе энергию, которая действует разрушительно на мозг, собственно, населения этой страны.
1: Домохозяек.
0: Это же как губки, у которых они впитывают только ту информацию, которая, в общем-то, несет в себе то, что нужно людям сильным, способным эту информацию втолкнуть, а если информация подается в каком-то более-менее гуманном виде, так сказать, каким-то демократическим способом, дескать, возьми, почитай книжку, да, там все сказано, вот, или на каких-то примерах, которые для губки не вполне понятны, то она уже эту, как бы, не впитывает информацию, получается перекосопырь, значит, весов в одну сторону.
1: А, по-моему, да, вообще кинематограф, он заглушает фантазию человека. Если человек как бы сидит, читает книгу, то там описывается, допустим, красота ближайшей рощи около поместья Толстых.
0: Или пень, на котором да, сидела
1: вот,
0: Генриетта.
1: Человек
0: да,
1: сидит, читает и фантазирует. Он
0: воображение
1: представляет,
0: да.
1: А в кино ему просто показали, он тупо пропустил эту картинку.
0: Совершенно.
1: До следующего там автоноэта, такого очень атомного действия какого-нибудь, где
0: мечом
1: бьют,
0: срубили ботву да, кому-нибудь,
1: да,
0: к примеру.
1: Машины там перевертываются. Вот. А вот эти вот моменты яркие, прекрасные, так сказать,
0: которые создают всю атмосферу,
1: да, я бы сказал. Которые в нас сталкивали такие великие писатели, как Толстой, Тютчев.
0: Ну,
1: они,
0: многие.
1: Да, многие. Они просто...
0: Промимо, дескать, да, намимо. Но вместо
1: на
0: этого...
1: На быстрой скорости проходит. Да,
0: вместо этого, как мы видим, какие-то совершенно ужасные мексиканские рожи каких-то тамошних, как вы говорите,
1: да,
0: клав...
1: можно подумать, мы не можем на наших смотреть.
0: Да, плюс, как бы, все эти рожи еще стоят на фоне каких-то совершенно декоративных на уровне китча пейзажей и разговаривают какими-то, естественно, несуразными голосами. И спрашивается, значит, вы сами поймите, что все это, естественно, закупается не просто так. То есть это не
1: это
0: за
1: мафия,
0: добрые глаза,
1: мафия,
0: не за добрые глаза дают в прокат. Естественно, за это платятся деньги, которые берутся у налогоплательщиков. То есть, если вы хотите платить деньги за то, что вам показывали мексиканских, значит, обезьян по телевизору с их страданиями половых органов, то, собственно, вы вправе это делать. Но почему бы каким-то образом тогда уж не субсидировать производство сериалов отечественного? Понятно, что это тоже зло, но оно, по крайней мере, немножко меньше.
1: Да,
0: оно,
1: и потом зарабатывают деньги наши актеры, а не чужие.
0: Какие-то засранцы, да. Вот эта тема серьезная достаточно. Вот. Плюс, как я думаю, что те проблемы, которые затрагиваются вот у этих ужасных, в общем-то, некрасивых людей, они как бы все-таки чужды в основном проблемам.
1: Чужды.
0: Да, чужды. Вот. Ну, хотя бы потому, что, например, для всех автолюбителей важно что? Чтобы резину купить шипованную.
1: Да, вовремя.
0: Да, а жена говорит, да ты че, ты лучше купи нашему Тимошке, а Тимошка это баллонка такая, купи ему там мясо, к примеру. Вот эти проблемы, они более свойственный человеку, который имеет глупость жить там, где температура имеет тенденцию опускаться до минус 20 градусов. А что можно ждать от каких-то непонятных...
1: Теплолюбивых вот
0: каких-то растений каких-то, да. Ну что же, обратимся к телефонным да, звонкам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я вот хочу вернуться к теме, которая была до этой.
0: Да.
1: Саша, отмотай.
0: Так, говорите.
4: Ну... Я бы хотела предложить более гуманный способ по поводу фиксации домашних животных.
0: Так.
4: Все-таки не цементировать их, чтобы они были так обездвижены совсем.
0: Ага.
4: Вот. Хочу, правда, сказать про волнистых попугайчиков, потому что очень давно занимаюсь этой проблемой. Развожу этих маленьких птичек у себя дома. Ну, они, гады, портят обои, какают везде.
0: Царапают когтями, кстати, вот.
4: Да, колготки и... рвут, вот, всякие дорогие.
0: То есть, а вы что же, всегда лежите ногами вверх, что ли, как бы, чтобы... Как же они добираются?
1: А, по-моему,
4: ну,
1: на
4: вот
1: пятки
4: они умудряются все равно садиться.
0: То есть, они как собаки набрасываются прям.
4: Да, да, когда их
0: значит,
4: много...
0: вы очень привлекательны, видимо.
4: Видимо,
0: вы, наверное,
4: да,
0: похожи на цветок, потому что птицы любят садиться на цветы.
4: Да, да. Вот, вы знаете, вот очень хороший способ
0: да, да,
4: брать резиночку от бигудей и на попугайчика, на его тушку одевать ее.
1: Фиксировать крылышки.
4: Крылышки, да, потому что и можно вставить в любое место, куда вам
1: не,
4: нравится.
1: Не, ну он тогда прыгать будет.
4: Не, ничего страшного, главное, что он летать не сможет.
0: А скажите, а ведь это таким образом мы перетягиваем ему грудную клетку, и у него,
1: он
0: значит...
1: Он задыхается.
4: Нет, вот в том-то...
1: Сдвигаются
4: нет,
1: ребра.
4: Вот как раз вся прелесть этого метода, что вот диаметр этой резиночки от старых бигудей подходит под диаметр тушки этого попугайчика. Это уже проверено.
1: Вам-то виднее, вы же, наверное, проводили исследовательские опыты.
4: Да, но это, я вот как орнитолог говорю вам, что это проверено.
0: А скажите, а вот, собственно, как бы понятно, но попугайчики вот особо волнистые, как бы у них есть тенденция суетиться, именно, значит, мотая крыльевыми лопастями. А вот ведь существует птица, ну, например, там, из серии кокоду, да, которая вот, она не особо летает, но зато ходит небе лежачего.
4: Ну, вот главное следить за попугайчиком, чтобы он не упал с шкафа, со шкафа или
0: за шкаф,
4: стола, да.
0: За шкаф, главное.
4: И за шкаф, да, то потом вот очень сложно будет его извлечь оттуда, он начнет разлагаться, издавать неприятные запахи.
0: И терять оперение, кстати. А вот если, например, взять и как бы какой-нибудь изящной цепочкой просто приковать попугайчика к колышку изящному, прям врубленному в середь кухни.
1: Это, наверное, у более богатых людей.
4: Ой, можно, но если очень много попугайчиков, это ж сколько же цепочек-то надо?
0: Но зато они будут так красиво мельтешить, да, на цепочках таких. Ну как?
1: Развякивание золота, как, опять же, оно завораживает.
4: Это у новых, да, русских, наверное, такой способ.
0: Живут. Ну, понятно, да, вот с попугайчиками метод понятен. А вот как быть, значит, с кошками вот там суетливыми, там, которые, кстати, вообще дерут обои. А,
1: да, кстати, мебель дерут деревянную.
0: И уж тут не говоря о колготках, они начинку даже колготок могут порвать вообще. Вот как быть с ними?
4: Начинку? Это не... что, ногу, что ли?
0: Конечно.
4: Ой, ну вот, да, ну вы же уже как бы про кошек и собак говорили.
0: А, то есть вы все-таки рекомендуете птиц пощадить в этом смысле?
4: Да, да, потому что они все-таки более вольнолюбивые.
1: Да, и, по-моему, вот кость птичьей ноги, она очень слабая, она может надломиться, и птичка улетит все равно.
0: Прямо у основания бетона, да?
1: Да.
0: Если она рванется крылами,
1: да,
0: прямо останутся.
1: Не, ну а будут стоять так покачиваться, да, и в итоге они обломаются, ну там, после третьего-четвертого качка.
0: Да, вы знаете, действительно, вот ваш метод,
1: лучше,
0: ваш метод гуманней.
1: Лучше, не, ну...
0: резиночку.
1: Тоже нормально. Мы все-таки пошли на некоторые разработки и придумали, что нужно по колено, так сказать, в бетон птицу зацементировать, и тогда у нее изгибы будут происходить. Дело в том, что всем известно...
0: А у них бедра тоже, как у индийских танцовщиц, у некоторых птиц, да, вот они как, да.
1: Дело
0: там
1: в том,
0: танцы брачные пеликанов там.
4: А вот если птицу по колено-то замуровать, как же вот ей будет испражняться, извините. Вот,
0: совершенно.
4: Она же... она не сможет...
1: Ну, у же колени-то где?
0: Нет, ну она же ногу поднимает всегда. Ты что, не знаешь, как птицы это делают? Ну, прекрати. Вообще, да, лучше действительно. Вот ваш метод мне тоже как-то ближе. И, кстати, дешевле, согласитесь,
4: да,
0: на,
4: да,
0: порядок.
4: Гораздо, да, дешевле.
1: Животный бетон, он сейчас подорожал, насколько я знаю.
0: Знаете, спасибо. Спасибо вам за звонок и за этот уникальный рецепт. Спасибо. Я думаю, кстати, что многие вот наши радиослушатели таким образом действительно решат эту проблему. Потому что нежели идти куда-то и, значит, заказывать вот этот, так сказать, биоцемент для закатки, значит, лапок животного, гораздо проще вот одеть. Такие, знаешь, народные хитрости. Это, вот, прям, это, наверное, нам звонила Козьма Прутков прям.
1: Да, вот похоже, что это, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я вот тут случайно попал на вашу радиостанцию.
0: Угу.
5: Ну, радиостанцию я слушаю днем.
0: Угу.
5: Ребята, ну, извините, вот такую чепуху.
0: Алло, алло, говорите громче, а то слово «чепуха» пропало где-то в...
5: Просто слушать, да, невозможно. Ну, я понимаю, что вы решили нас всех посмешить.
0: Так.
5: Это все понятно, но к вам очень подходит хорошая русская пословица «горе от ума». Вот все мы такие ребята, ну, такую чушь, это просто невозможно.
0: Понятно, спасибо. Вы знаете, мы в следующий раз пригласим Ефима Шифрина, чтобы он доступнее, так сказать, донес до вас, так скажем, наши идеи, и вы действительно в волю посмеялись. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вот я совершенно не согласен с предыдущим радиослушателем. То есть все-таки, по-моему, это довольно-таки очень серьезно.
0: Ну, в общем, да, просто мы уже говорили о методах, то есть, так сказать, донесения какой-то информации до людей. То есть, значит, кто-то способен воспринимать сухую научную лекцию, а кто-то, скажем, какого-нибудь певца-пародиста, то есть для него это смешно.
1: Да,
0: кто-то любит
1: вот
0: капустник,
1: сразу,
0: да, а кто-то любит, там, я не знаю, гонки Формула-1, там, к примеру. Поэтому все люди разные, мы не вправе, так сказать, вот, как бы этого несчастного человека как там, в общем-то, обижать.
1: Ну, вот вы, наверное, очень мало смотрите телевизор, а предыдущий радиослушатель много.
6: Да, наверное, просто смотрит человек телевизор, поэтому и... Вот, я, в принципе, хотел спросить вот что. А что делать, если, допустим, вот того же попугайчика, скажем, крылья его можно перевязать вот этой вот резинкой, а как же быть, если он будет, скажем, клеваться просто?
1: Ну, мы же советовали колпачок от ручки. Или, опять же, в цемент.
6: ну да.
7: Ну, клюв прям в цемент.
0: Такая цементная бляха будет.
7: Нашлепка.
0: Да.
6: Ну да, а что, скажем, делать, скажем, с петухом?
0: А петухов дома не хранят.
7: Да, это...
0: Это как бы все больше в местах лишения.
7: Лишения свободы.
0: Да, так что уж тут... Это не к нам вопрос.
6: Спасибо большое.
0: До свидания, спасибо.
7: До свидания, пожалуйста.
0: Почему ты сказал «пожалуйста»? А, ну...
7: Но он же сказал «спасибо», и ты сказал «спасибо».
0: Да?
7: А мне что остается говорить?
0: Ага. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло.
0: Алло, алло.
7: Алло.
0: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Что-то у вас какие-то все мелкопопугайчики и темки-то идут.
0: А поскольку это самый, так сказать, ходовой товар сейчас, то есть птица стоит недорого, правильно? Вот, и плодится быстро.
8: А старичка Дарвина совсем забыли?
0: Кого-кого?
8: Старичка Дарвина-то.
7: Но в нашем институте он...
0: Занимает как... почетное место вот среди бюстиков в коридоре, так что...
7: Да, а это значит, он является большим изгоем.
8: Загипсовали, значит.
0: Ну, что ж поделать, он, так сказать, увековечили...
8: Зооантропоморфы.
0: Как вы говорите?
8: Ну, зооантропоморфы.
0: Нет, вы знаете, как бы это уже совершенно устаревшая тема. Мы ее разрабатывали, сейчас я вам даже скажу точное число. Это было 16 июля в 134-м выпуске нашей программы. И приходил известный вам наверняка человек, ученый, профессор Иван Матвеевич Нерест. Да, так что как бы эту тему...
8: Нерест, простите, это функция.
0: Нет, это фамилия, простите, вы не обижайте профессуру отечественную.
8: Да нет, я не это имею в виду.
0: А как же, а я вот именно имею в виду и Ивана Нереста. Вот это так и написано. Нет, простите, вот тут написано Иван Матвеевич Нерест, а вы его называете зверем. Одно дело, если бы вы назвали господина КДК зверем, вот после того, что он сделал со всеми экспонатами, вот, с сушеными бабочками и личинками. То есть, да, кстати, с личинками, между прочим, которые, так сказать, общественные, на общественные деньги куплены. То да, можно сказать, КДК, ты зверь. А Иван Матвеевич Нерест, уважаемый профессор.
7: Даже, можно сказать, заслуженный, имел почетные награды.
0: Нет, я не могу разговаривать с радиослушателями, которые не в курсе предмета совершенно. Пожалуйста.
7: Да, видно сразу, что неподготовленный.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте, еще раз.
0: Здравствуйте.
9: Я вот хотел задать близнецу вопрос.
0: Конечно.
9: Вот в животном мире встречаются сиамские близнецы?
7: В животном,
9: как они вообще выживают,
7: да,
9: потом?
7: Выживают, спасибо, ну, по-разному. Вызывают вообще, не вызывают, а выживают. Есть близнецовые рыбы, по их, так сказать, конструкции создали катамаран. Вот. Есть свое, ну, очень много же. Это
0: я просто сейчас многие наши радиослушатели, дескать, воскликнули. Как же так, вот мы там когда ходим, значит, со спиннингом или с жердянкой.
7: Да.
0: Типа рыбу ловить, да? Вот, мы ни разу, дескать, не ловили сиамскую рыбу. Но все правильно, потому что, как бы говорят, одни мозги хороши, а два лучше. Уже двойная рыба не такая дура, чтобы ловиться вот на крючок какой-то, да, собственно. Да.
7: И потом их мало.
0: Да, конечно, то есть в сравнении там это все равно...
7: Я не думаю, да, что кто-нибудь из радиослушателей когда-нибудь видел вблизи там сиамского близнеца, а не по телевизору.
0: И, конечно. Ну,
7: любого пола.
0: И, кстати, мы в ближайшее время будем проводить, так сказать, конкурс. Тот, кто в этом конкурсе выиграет, сможет созерцать вас.
7: Автограф там,
0: Торшин,
7: да,
0: с автографом. Вот. Ну что же, музыкальная пауза.
7: Да.

Ну что же, и я предлагаю перейти к основной теме нашей сегодняшней беседы. А тема — это насекомые и их место

0: в жизни человека. И, собственно, как вы, коллеги, уже, наверное, догадались, наших радиослушателей все-таки прежде всего интересуют не те насекомые, которые живут диким образом, ну, скажем, такие известные всеми нами насекомоведами, любимые, как, скажем, жук, носорог, да, ну, или пчелка, которую очень с натяжкой можно назвать домашним животным. Все-таки там явно есть какая-то независимость. Ну, она там летает, где хочет ее, да. Вот прежде всего, наверное, наших радиослушателей интересуют домашние насекомые, как то самый такой тривиальный случай — это тараканы. Во вторую очередь уже муравьи, рыжие муравьи. Вот скажите, пожалуйста, Максим Сергеевич и вы, Игорь Петрович, что вы думаете, скажем, если проследить эволюционный путь развития человечества в случае, если наши дома были бы полностью лишены этих насекомых, каким образом повлияло бы их отсутствие и невозможность созерцать их рыжие эти спинки, лапки, да, их разбегающиеся тушки, вот, ну, скажем, вообще человечеству, как бы пошло развитие человечества?
1: Вы знаете, Александр Алексеевич, дело все в том, что я бы не стал так ставить вопрос, как вы. Дело не в том, были бы и не были бы, и как, какова бы была бы наша жизнь с тараканами или без. Важно, откуда они пришли. Я, например, в данный момент времени проживаю в микрорайоне Митина-1. Это, в общем-то, новостройка, и там достаточно пестрая публика по своему национальному
0: колориту
1: и по своим убеждениям, да. И, конечно, каждая квартира – это свое маленькое государство. Вместе с господами, которые обитают в этих квартирах, вместе с ними приехали тараканы. Могу, например, сказать, что мои тараканы, они приехали с улицы Народного ополчения, с Хорошевки. Соседские тараканы, я не знаю, судя по всему, приехали из какого-то ближнего Подмосковья.
2: То есть там такая маленькая Америка, то есть там люди, они какие-то иммигранты, не люди, а тараканы.
1: Да, Игорь Петрович, и естественно, если ко мне приходят тараканы из Подмосковья, то я считаю, что мне не очень приятно с ними общаться, и моя супруга Татьяна Владимировна пользуется всевозможными средствами. Кстати, передо мной здесь случайно совершенно вот оказалось средство для облегчения дыхания через нос. Я его понюхал, мне очень понравилось, мне стало легче дышать.
0: Да, учитывая, что туда наши референты для всех гостей добавляют кокаинное количество. Она постоянно тут лежит. Ну, это я открыл небольшую нашу тайну фирменную. А скажите, пожалуйста, Максим Сергеевич, не доводилось ли вам сталкиваться с таким явлением? Вот, ну, скажем, вот вы переехали в новую квартиру. Есть люди, которые, значит, дабы проверить эту квартиру на наличие там нечисти, вообще благоприятных каких-то аспектов жизненных, они то окошко, типа, да, запускают. А есть люди, я вот слышал о наличии таких, которые привозят из старой своей квартиры действительно таракана реального, запускают его, как бы, вот, дескать, кусочек старого дома. Может быть, вот так же и здесь происходит ситуация?
1: Естественно, я же с этого и начал. Действительно, люди, желая того или не желая, это зависит уже от их убеждений и творческих каких-то порывов, они либо привозят с собой тараканов сознательно, либо бессознательно. Поскольку вряд ли у нас сейчас благосостояние наших граждан достигло таких масштабов, что все заезжают в новую квартиру с новой мебелью, обязательно какая-то старая дрянь привезет с собой старое канапе. И...
0: Или яйцо там будет в нем лежать, таракани в этом канапе.
1: Естественно, и, да, и вместе с запахом детской мочи, который, может быть, 30 или 40 лет хранится, когда еще тот же самый обладатель счастливой новой квартиры был молод и воспитывался на данном диване, вместе с ним, естественно, с этим запахом приезжает и таракан. Другой вопрос, например, вот что касается моих соседей на 15 этаже, то у них ведь каждую субботу, например, происходит подготовка щей, и это свой специфический запах. Лично мне он очень нравится, потому что я...
0: Ну, он, кстати, извините, что я вас перебиваю, Максим Сергеевич, он, в принципе, приятен, но вот на каком-то процессе, на начальной стадии, затем вот уже как бы несколько он таким становится навязчивым.
2: Когда три дня разогревает, да.
1: Вы, Александр Алексеевич, видимо, не были в пионерских лагерях. Я очень часто ездил, причем в хорошие блатные лагеря. Это был в Крыму, у подножия горы Карадаг, но тем не менее лагеря есть лагеря, и лагерная столовая она остается таковой.
0: Навевает приятные такие...
2: А вы ведь, Максим Сергеевич,

0: животных. Например, может быть, вот мы видим собаку, да, и думаем, вот это собака. Может быть, тараканы также там рыжие на черных смотрят. Или они их как равных? Вот, как
1: это, вы считаете? Я очень долго наблюдал еще за другими паразитирующими животными. Это голубями и воробьями. И мне было всегда интересно, как они совместно поклевывают хлеб.
0: Да,
1: вот и это. При этом какого-то такого антагонизма я не заметил, потому что нормально воробушки поворовывают, а голубей. Голуби спокойно так разевают свои клювики, в общем-то, не спешат, толкаются. И ну, даже непонятно.
0: Поклевы они... редко случались. Вот
1: да, то есть никаких драк, ни стенка на стенку, ничего не происходит. То же самое у черных и рыжих тараканов. Какие-то совершенно независимые пласты насекомых. Единственное, чем они отличаются, это устойчивость к разным...
0: потравляющим.
1: Токсическим средством, да, потому что от одних средств выживает только, погибает только рыжие, от других только черные.
0: А скажите, коллега, а вот не считаете ли вы, что, может быть, вот эти наблюдения, они говорят о том, что просто эти животные, да, ну, вот голуби, там, и воробьи, или вот разные породы тараканов, они просто не видят друг друга, ну, вот вообще.
2: Что до меня-то мне вообще стыдно находиться за одним столом и говорить в один микрофон с Игорем Петровичем, потому что сразу видно, что он совершенно недавно переехал в панельный дом. То есть его, так сказать, выход на панель состоялся совсем недавно. Что до меня, я давно...
1: Я просто хотел ведь... Вы, Максим Сергеевич, говорили о переезде с жильцами тараканов. Как бы каждый жилец привозит своих тараканов со своими повадками.
2: Да,
1: но
2: да.
1: Со мной в новую квартиру почему-то поехали только рыжие тараканы.
2: Да нет, меня заинтересовало несколько другое. О том, как вы рассказывали, как голуби клевали хлеб. Вы извините, когда я еще проживал в первом панельном доме, то есть в Ворошиловском тогда еще районе, и садился на троллейбус на улице Демьяна Бедного в сторону метро Полежаевской, вы извините, я видел, как голубь клевал, причем с таким аппетитом нечто другое. Это то, что осталось после человека, который выпил и не очень хорошо себя почувствовал.
0: Да, кстати, это такую картинку я тоже наблюдал. Было дело. Но видите ли, Максим Сергеевич, собственно, голод не тетка, на безрыбье сам раком станешь.
1: Тараканов за подобные занятия меня не заставал, потому что в домах обычно люди стараются вот после выпивки использовать унитазы или раковины. Редко кто вот свои не до конца переваренную пищу как бы извергает на пол или на кровать.
2: Александр Алексеевич, вы знаете, после этого я, как раз после этого случая, как я увидел голубя, который клевал с аппетитом, то, о чем я сказал, я сочинил стихотворение. Правда, я обратился в этом стихотворении к собирательному образу, к киске. Стихотворение называется «Киска и Максимка». Там диалог меня, Максимки, и ее киски. Значит, такое стихотворение. «Почему ты лижешь, киска, на асфальте мой плевок? Потому что он, Максимка, пахнет свежей колбасой». Я отвечаю: «Что ж, тогда тебе я, киска, дам еще один плевок». Она отвечает: «Благодарствую, Максимка, мяу-мяу, мур-мур-мур». Вот такие наши животные.
0: Ну что же, прервемся на музыкальную паузу и напоминаем телефон в нашей студии 203-19-22. Также напомним, что у нас в гостях Максим Сергеевич Покровский и Игорь Петрович Лопухин. Слушаем композицию.

0: Изабелла Юрьевна Дамба спрашивает нас о том, что в одной научной статье, она автор этой статьи не упоминает, была проведена такая аналогия тараканов со всем известным животным зайцем. Причем с чертежами были приложены чертежи, кальки, схемы там внутренних кишков. Значит, по мнению автора статьи, которую прочла нам, процитировала Изабелла Юрьевна, заяц — это есть прямое, так сказать, ответвление и продолжение таракана. Смысл этого высказывания — все упирается в уши. Дело в том, что полная бесполезность ушей у зайца, ну, таких здоровых, она объясняется автором статьи как просто рудиментарные усы тараканьи. Ну, то есть, если посмотреть, скажем, там крупным планом приведена фотография морды таракана с усами и мелким очень фотография морды зайца.
1: Да-да-да.
0: Одно целое. Вот даже наши радиослушатели могут взять далеко от себя, отодвинуть зайца и прям под лупой посмотреть таракана, и они убедятся в этом. Что вы, коллеги, думаете по этому поводу? Насколько это вообще реально?
2: Очевидно, что уши зайца — это, конечно, хитиновые образования. Всем известно, что хитиновый покров у тараканов способен к мутациям. Дело в том, что я еще занимался исследованием воздействия алкоголя на соотношение человека и домашних животных и паразитов. Угу. Дело в том, что люди, у которых развивается синдром белой горячки, очень неадекватно реагируют на летающих тараканов. То есть в тот момент, когда они пытаются их убить, и таракан улетает, они впадают в кому или в истерическое состояние, и в этом случае тараканы являются даже опасными.
0: Раздражителем, как бы.
2: Да, непосредственно инициатором каких-то истерических или коматозных состояний.
1: Вы знаете, я бы посоветовал Изабелле Юрьевне Дамбе. Мы здесь так рассуждаем, но, в принципе, мы как бы обзорную экскурсию проводим. Мы не специалисты в конкретных каких-то областях, в тонкостях. Я бы ей посоветовал ознакомиться с трудом, который написал мой хороший знакомый Вениамин Леопольдович Шлюс на тему развития слуха и зрения у людей, которые знакомы с тараканами. Например, когда давишь таракана тапком. Первый раз я услышал этот звук, когда моя очень хорошая знакомая уборщица. О, боже мой, действительно, это правда все. Когда я учился в институте и был в стройотряде. Хорошее время было в бакалейно-винном отделе. Магазина продуктового на Соколе. Уборщица по имени Тамара Игоревна, она, конечно, давила замечательно тараканов. Ой, и у меня аж слеза пробирает, я вспоминаю это. Простите, фасовщица. Елена Бедбаева. Когда я, молодой студент, сидел, опустив ноги в фасовочную ванну с сахаром, потому что я не мог, конечно, себе позволить, чтобы трудящиеся покупали нормальный фасованный сахар, я обязательно свои кроссовки, которыми я ходил по полу, по грязному, я обязательно их опускал в ванну и слушал рассказы о Тамаре Игоревне о том, как в ее коммунальной квартире заводятся тараканы. Один раз я ее посетил, побывал у нее в гостях. И со своим одноклассником, одногруппником, однокашником по институту Алексеем Валентиновичем, вот там я услышал первый хруст таракана. Это, конечно, было замечательное влияние. После этого я точно понял, что я могу стать музыкантом. Правда, я не услышал всех частот, и поэтому я не могу стать продюсером, звукорежиссером, а я уж так просто исполнитель музыки.
0: Скажите, Максим Сергеевич, вот меня эта мысль о треске действительно таракана, ведь неспроста же он хрустит. Как вы считаете, не проводили ли вы таких исследований? Может быть, там все-таки наличествует скелет, ну, костная какая-то структура. Что там может хрустеть? Потому что хруст действительно страшный. Вот...
1: Как считает, опять же, мой друг Вениамин Леопольдович Люс, само тело таракана, оно развивается в процессе. Сначала это, естественно, такое склизкое амебовидное существо, которое просто расплывается. То есть это какая-то инфузория, которая не снабжена никакими ни мозговыми, ни силовыми, ни нервными центрами.
0: То есть это такая клетка просто какая-то, которая большая.
1: Это может быть и много клеток, но, опять же, это не развитые механизмы организма. Это просто много одинаковых клеток. А потом, согласно его теории засыхающей козявки из носа, тело таракана приобретает более такой уже...
0: Вот то, что мы сейчас называем хитиновый, то, что вот наш коллега Игорь Петрович назвал хитином, да.
2: Вообще очень интересно, кроме о том, что зайцы все-таки родственники тараканов, я думал, но как бы не находил веских доводов, но о том, что речные раки являются ближайшими родственниками тараканов, по-моему, всем очевидно.
0: Но простите, коллега, тогда вы несколько разрушаете стройную теорию Максима Сергеевича насчет этот засыхающий хитиновый. Да,
2: козявки.
0: Да, они же постоянно во влажной среде.
1: Да, это нацмены просто.
2: Дело в том, что у раков нет губ. Известно, что у раков нет губ, поэтому они не способны свистнуть. Вот известно есть выражение. А наоборот, у зайцев есть пресловутая зайчья губа.
0: Да,
2: вы понимаете,
0: да.
2: Какая интересная метаморфоза. То есть они одни не обладают губами вообще, но другие, то есть это как бы известно, то есть нарочито не обладает губами, то есть это даже уже стало поговоркой, совсем безгубые. А другие, наоборот, обладают очень известными губами, зайчьими.
0: То есть, кстати, здесь навевает на мысль о том, что вот эволюция в данном случае пошла по пути даже не какой-то там, не какого-то вот чисто развития в одном направлении, а вот эта ветвь широкая, вилкообразная, потому что ведь даже вот, скажем, и люди есть некоторые, которые вот наверняка что-то там есть. Вот если сейчас наши радиослушатели посмотрят на того, кто рядом с ними, и увидят, что вот концы ушей так демонически вытянуты немножко, да, и такая очень узкое должно быть лицо, очень, и уши так очень вытянуты, и, как правило, у этих людей нет вообще бровей. Вот все оперение, оволошение тушки нормальное, а бровей нет, то это уже как бы наталкивает на мысль о том, что стоит пойти взять все-таки пробу крови, потому что не исключено, что годам к 5 этот человек может покрыться хитиновой какой-то оболочкой тоже, что не совсем будет восприниматься хорошо окружающими.
2: Это все зависит от правильности теории козявки, то есть насколько быстро он покроется вот этой хитиновой оболочкой.
0: То есть вы предлагаете ему как-то больше-то принимать в ванну или что-то? Или...
2: Ну, нужно... Природа всегда дает нам какие-то уроки. Мы все учимся у природы посмотреть на рака. Который как бы теорию козявки всем своим существованием опровергает.
1: Я бы согласился с губами, потому что мне известны, конечно, и аналоги в нашей национальной культуре. Например, строки из песни «Подставляй-ка губки алые». Они, в общем-то, тоже оттуда же родом. То есть, понятное дело, что когда развивается заячья губа, то ее не стыдно и подставить для поцелуя. Поэтому все мы взаимосвязаны, все мы друг от друга произошли. Я считаю, что действительно тараканы и зайцы очень похожи друг на друга. Поэтому, в общем, подтверждением этому служит та ситуация, когда я учился в Московском авиационном институте, был на картошке, и мой хороший друг Алексей убил кирзовым сапогом, случайно совершенно зайца задел. Это чистая правда. Я ел жаркое, было очень вкусное жаркое из зайца. И когда его привязали уже, естественно, освежеванного, то есть он был без шкуры, одни мышцы, как атлет, как такой гладиатор, как сейчас показывают по телевизору. Вот, это был просто уже вылитый таракан, так сказать, такой сухощавый, подтянутый достаточно.
0: Кстати, вот этим, этим видимо и определяется вот такая разница. Вот, скажем, например, известно, что китайцы не заставишь никакой вообще силы съесть зайца. Так же, как европейцы, очень трудно заставить съесть таракана. Вот это на самом деле объясняется не особенностью кухни, мне так кажется, а какой-то генетической памятью.
1: Да.
2: То есть, впрочем, видимо, так, гусеницу и собаку. Да, вот, это обычно...
0: Скажите, Максим Сергеевич, я обращаюсь к нашему гостю Максиму Сергеевичу Покровскому. Совершенно недавно весь, так сказать, научный мир был поражен вашей книгой и вашими многочисленными выступлениями по телевидению, в средствах массовой информации, с лекцией на тему, ну, вы так ее назвали, достаточно, может быть, шутя, но, тем не менее, тема серьезная. Наши полосато-задые друзья, так называлась тема вашей лекции. Речь в них шла о летающих насекомых, а конкретно о пчелах, осах, оводах, шершнях, где вы в этой лекции тоже как бы вывели одну общую у них деталь. Вот не могли бы вы сейчас поподробнее нашим радиослушателям рассказать, почему вот эта кампания как-то неожиданно прекратилась? Может быть, ваши какие-то соперники начали качать другую теорию? Или, может быть, вы сейчас заняты каким-то другим уже трудом? И, может быть, для тех, кто, к сожалению, не смог прочитать или посмотреть ваше вот тогдашнее выступление, вкратце рассказать вашу концепцию насчет полосатых задов.
1: С удовольствием, Александр Алексеевич. Дело все в том, что моя рукописная книга о полосатых задах существах была спровоцирована порывом любви конкретно к оскам. Дело все в том, что оски нередко появляются в квартире в моей матушке, потому что она расположена на третьем этаже блочного панельного дома.
0: А, извините, в момент какого-то варения сладких предметов или нет, совершенно произвольно?
1: Нет, обычно это происходит ближе к осени, когда оски...
0: У них нерест как раз.
1: Нерест. Они нерестятся в теплых местах, уже какие-то октябрьские дни они побуждают к тому, чтобы искать дополнительное тепло. Помимо теплотела собственного и тела, теплотела своего партнера. И оски залетают в квартиру, а когда квартира заканчивает проветривать, форточки затворяют, оска остается в тепле, но без еды. Uh-huh. И без еды она начинает истощаться, и я, клянусь вам, это было правда, по-моему, два или три даже раза. По-моему, три раза в моей жизни. Я у себя на ковре, на зеленом, на, так сказать, мутно-зеленом паласе находил такую полосатую невзрачную оску, которая еле перебирала лапками. И я решил почему-то первый раз, второй и третий раз я уже это знал точно, а первый раз я просто по наитию, так сказать, ну, ученым свойственно какой-то такой вот, ну, это не аксиом, это была интуиция, да. Как Нильс Бор, который предположил что-то там об атомах, то я предположил об оске, что ей просто не хватает элементарно пищи. И я предложил ей пищу. Я взял у матушки в баночке медок. Предложил оске.
2: И оска откушала.
1: Да, она взяла на бумажечке вот...
0: А она не делала ли попыток утащить это своим друзьям?
1: Нет, она была очень слаба, и вот ту капельку, которую я предлагал на бумажке, она еле-еле шевелила усиками, как только она ловила, унюхивала эту еду, она сразу впивала с нее своими вот этими кусалицами и выпивала всю капельку, и после этого она уже нахально, совершенно разнузданно летала по моей квартире, у нее начинался кутеж, и она понимала, что еще несколько дней она...
2: Кусалицами или хлебальничком?
1: Хлебальничком.
2: Хлебальничком.
1: Вот этими вот такими клешенками. Есть... И она понимала, что несколько дней жизни на халяву от Максима Сергеевича ей достаются очень легко. Вот. А потом уже о судьбе оски я ничего не знал, потому что я считаю не вправе как бы... вторгаться в естественный процесс более чем на одну капельку вареница. Потом
0: ну,
1: я
0: такой обычно... гуманный достаточно шаг.
1: Да, я ее выгонял за навесочкой за пределы своей хаты, и она там уже развивалась, естественно, по законам средней русской полосы, и все шло не знаю как дальше. Я не окольцовывал, я обычно не ставлю опытов над животными. Как у нас, кстати, в лагере на подножии Карадага была просто какая-то операционная, ребята из второго отряда, не знаю, просто что-то страшное делали с мухами, вырезали им какие-то члены. А что касается меня, то я исключительно интеллектуальным общением с животными вот черпаю.
0: Угу. А скажите, коллеги, вот многие наши радиослушатели, вот сейчас вот пришла Изольда Тихонова на панель, это двоюродная сестра нашей замечательной Изольды Терентьевны Дамбы, и она задала такой вопрос. Она говорит, вот у меня дома живут не тараканы, а рыжие маленькие муравьи. С Соответственно, суть вопроса такая, что многие спорят между собой домохозяйки. Типа, например, одна другой звонит, говорит, ты знаешь, я вот там у меня тараканов много. А ты, говорит, принеси вот от меня несколько этих самых рыжих муравьев. Тараканы, дескать, пропадут. Вот, потому что они там типа не дружат что-то. Вот какие у вас есть, может быть, советы, соображения на эту тему?
1: Ну, опять же, стоит обратиться к специалистам, которые квалифицируются на какой-то конкретной области. Мой друг Александр Лифтович Лестничный, его вторая фамилия Пролет. Он всю жизнь любил двойственность, и все время на вот свои научные доводы он строил на теории предположения-отрицания. То есть, ну, двух противоположностей, как в цифровой системе. Ноль, единичка, да, нет. Вот, лестничный пролет, он говорит о том, что, естественно, должны существовать совершенно разные, и в то же время, ну, что я долго говорю, единственная борьба противоположности, она дает себя знать всегда, везде и во всем. То есть госпожа Панель должна понимать, что если существует рыжий, то рядом с ним обязательно бок о бок должен идти черный. Если
2: существует... Или белый.
1: Или белый. Это уже, в общем-то, зависит от степени, как бы, восприятия цвета.
0: А какой-нибудь предел-то этому есть? Ну, скажем, вот их три, белый, рыжий, там черный. А если там их еще больше будет, ну, цветов-то много, то как бы ограничивать искусственно эти цвета имеет ли нам смысл? Или все-таки пустить на самотек этот
1: предел
0: процесс?
1: Есть, естественно. И предел этот, к сожалению, к большому, раньше он контролировался естественным образом. Мы теперь уже не в состоянии вспомнить, как, потому что в генофонде, так сказать, нашей природы этого не осталось. Сейчас это делается искусственно. Когда я проживал, учась в первом, втором, третьем классах у своей бабушки на бульваре Карбышева, там местная молодежь из дома 21 занималась тем, что просто маленькие пузырьки, видимо, из-под капель для носа или что-то такого, собирала какую-то страшную жидкость. Состав ее, естественно, засекречен, так же, как и состав концентрата Пепси. Я знаю, что туда входило примерно что-то ацетон, клей, может быть, еще что-то. Просто это гадость заливалась в муравейники, и муравьи, те, которые посильнее, обесцвечивались, а те, которые послабее, они просто разлагались, подыхали, естественно.
0: А, я думаю, что это, скорее всего, там еще была перекись водорода, потому что у нас сейчас новая мода на радиостанции, все вот референтки нашей программы, вы сейчас видели, да, они прям выливают, и обесцвечивание
2: это происходит. Это достаточно негуманный метод борьбы с муравьями, потому что муравьи легко дезориентируемые насекомые, достаточно вычислить их секретные тропы, которые они прокладывают достаточно явно в квартирах, и поставить туда какой-либо предмет, желательно достаточно вонючий, как муравьи моментально дезориентируются и скапливаются вокруг этого предмета и не знают, куда им идти, потому что не все из муравьев обладают способностью прокладывать новые тропы.
0: А вы знаете, коллега, я думаю, это, наверное, прежде всего объяснимо тем, что, ну, уже не секрет, что вот муравьи — это как бы коллективный разум, то есть вот муравейник — это мозг. Если, например, часть уже их перешла туда за барьер, то часть тут осталось, то это похоже на человека с бодуна, или который вот, значит, там, ну, типа, демон какой-то, дебил, вот он, у него части мозга, ну, не работает, и они не могут воссоединиться, вот этого воссоединения не происходит, кстати.
2: Наступает шизофрения муравейника, да, раздвоение,
0: да,
2: личности.
0: Да, практически. И получается, кстати, что здесь мы подошли еще к одной теме, которую нас просили затронуть наши радиослушатели. Как вы считаете, вот, если коллективный мозг муравьев уже утвержден, как говорится, и печать стоит, то вот существует ли коллективный мозг у тараканов, или все-таки, скажем, каждый таракан или оса тоже, кстати, это индивидуальная совершенно система. Ну, а вот о пчелах можно ведь сказать, что это индивидуальная система, она личность у нее у каждой. Кстати, если под лупой посмотреть, у них видно гримасу у пчел.
2: И отпечатки щупалец неповторимые.
0: Да, совершенно, как вот отпечатки человеческих пальцев. А что вот вы думаете насчет тараканов и ос?
1: Естественно, у них существует коллективный мозг. В этом я убедился уже сам. Я не буду обращаться ни к господину Шлюзу, ни к господину Лестничному Пролету. Я сам в состоянии ответить на этот вопрос, потому что несколько лет назад, по-моему, 6 или 6,5 лет назад, когда моя супруга Татьяна Владимировна получала квартиру в жилищно-строительном кооперативе, попросту говоря, ЖСК, Я просто пронаблюдал за той организацией вообще людской вот этой общности ЖСК, и я понял, что это полная аналогия с тараканами. То есть люди, совершенно не подозревая того, что делают это, почти бессознательно занялись плагиатом, и организацию ЖСК как бы приняли, позаимствовали, что ли, у тараканьего, у тараканьей общины.
0: А, простите, Максим Сергеевич, может быть, вы как-то тут несколько неправильно подходите к вопросу. Может быть, не сами ли они это переняли, а им это как бы заставили их это сделать. Вот, скажем, если вы вспомните буквально лет 5 назад, да, придя, например, за колбаской куда-нибудь в магазинчик, вам такая бабища или девушка заворачивала каждый кусок отдельно в бумагу. Сейчас все это расфасовано, скажем так, заворот в бумагу. Это индивидуальный подход. А когда вот все получают вот эту колбасу в одинаковом, собственно, виде, пользуются одинаковыми совершенно предметами быта. Ну, то есть вот это происходит как раз убийство индивидуальности. То есть не сами, может быть, люди с собой это делают. Может быть, какой-нибудь дяденька сидит один или группа дяденек. Вот что вы на это думаете?
1: Я, в общем-то, конечно, хочу согласиться с вами. Единственное, что не совсем я комфортно себя чувствую от формулировки, что я в чем-то ошибаюсь. Я ни в чем не ошибаюсь, потому что я ничего не утверждаю. Что касается дяденьки, то мне сейчас достаточно тяжело ответить на ваш вопрос, потому что сейчас зима, холодно, и наше, так сказать, половое... И так же, как и общественное сознание.
2: Очень слегка... хорошо вы затронули тему полового. Потому что далее я расскажу о половом сознании навозных мух.
1: Замечательно.
0: Это, кстати,
1: интересно. Сейчас наше половое общественное сознание слегка замерло. Я думаю, что к теме дяденьки, который руководит всеми тараканями, так сказать, передвижениями, мы можем вернуться ближе к лету, когда все расцветет и настанет, как я понимаю, намного больше ясности и в нашей, так сказать, общественной жизни, и в нашей личной жизни, и когда все расцветет, и, в общем-то, действительно, уже уходя, так сказать, от темы общественной, ближе к дерьму, конечно. Что там с мухами, скажите?
2: Интересная история. Мне посчастливилось познакомиться с одним австралийским профессором, который занимается очень узкой областью. Он всю свою жизнь изучает навозных мух. То есть не насекомых вообще, не мух вообще, а именно навозных. И долгое время среди крестьян и среди ученых также было заблуждение, что мухи, навозные мухи, спариваются на навозе.
0: Я, кстати, тоже вот так до сих пор считаю.
2: Профессор выяснил, что мухи только ухаживают друг за другом на навозе, спариваются около коровьей лепешки и откладывают яйца туда же. То есть они, что называется, мухи отдельно и котлеты отдельно. Они очень четко следуют этому правилу.
0: А интересно, чем это вызвано? Может быть, как бы...
2: Есть многие поговорки. Не живи там, где... мухи, вот они, видимо, как бы... у них их коллективный разум достаточно сильно развит. То есть они поиграются, шасть в травку, а потом только возвращаются уже яички отложить. Но на ту же самую лепешку.
0: То есть как будто лепешка, это у них как бы дом родной, они лепешки не меняют.
1: Мне даже прямо мне на ум пришла очень такая интеллигентная, на мой взгляд, утонченная шутка. У нас ведь тоже много существует господ, которые, чтобы было проще встречаться, назначают свидание своим девушкам около общественного сортира. Хе-хе-хе-хе-хе-хе.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: 53 минуты первого в Москве, и наши уважаемые радиослушатели могут позвонить по телефону 203 19 22 и задать вопрос по нашей теме. Ну и, собственно, если вообще вас что-то интересует, я думаю, что Максим Сергеевич Покровский вам с радостью ответит. А Игорь Петрович сейчас, к сожалению, вышел. Дело в том, что он пришел сюда не совсем один. А нет, вот, собственно, и он вернулся. Ну что же, как славно пожелать. Просто Игорь Петрович занимается, я открою вашу маленькую тайну, тем, что, в общем-то, работает над скульптурой. Скульптура — это, в общем-то, как бы бюст одного очень известного человека. И чтобы не отрываться от работы, Игорь Петрович постоянно возит ее с собой и в ходе озарения выходит туда, что-то ей там прилепляет, то на вымени что-то, то на ноздрь, то отлепляет. Вот. Хотя все мы в один голос сразу ему сказали, что, дескать, Игорь Петрович, и так все классно.
2: Хватит лепить.
1: Хватит лепить, все нормально.
3: Вот, и ну, вот, кстати, да. Этот компьютерный голос девушки, которая только что говорила, вот она сказала, никак и где попало. Вот это как раз, по-моему, она обращалась к Игорю Петровичу, который совершенно безраздельно лепит свои скульптуры. И когда она говорила...
2: Дело в том, что многие слушатели могут подумать о материале скульптур не то, что есть. Это нормальная скульптурная глина, а совсем не...
1: Ну, просто, по-моему, вы знаете,
3: на которой размножаются, собственно...
1: Она откуда-то взята тогда из очень странных мест.
2: Ну, из зоны... Есть такие зоны...
3: Вы знаете, господа Игорь Петрович и Александр Алексеевич, если у вас возникнут в вашей какой-то беседе спорные моменты, я бы посоветовал вам обращаться вот к этому компьютерному голосу, потому что он очень часто говорит именно умные вещи, и это как вот книжечка, которую откроешь, не пойми на какой странице, и прочтешь там, открыть на сотой странице, прочесть 12-ю сверху строчку, и сразу истина, знаете. Да, ответ на вопрос.
2: Книга гаданий такая.
1: Ну что, послушаем, что нам хотят сказать наши радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер. Вот не могу с вами согласиться.
1: Ну, давайте мы вас...
4: Насчет того, что есть черные, есть рыжие. Там. Просто черные — это, видимо, папы, а рыжие — это мамы, а маленькие черные — это их дети.
1: А почему-то нет маленьких рыжих?
4: А потому что они попозже, видимо, меняют окраску. Да дело, собственно, даже не в этом. Просто должна быть гармония. Вот вы говорите, если же вывести, допустим, тараканов при помощи муравьев, там какая-то знакомая женщина предложила вам. Просто должна быть гармония. Это как среди животных, так и среди насекомых в квартире. Если вы заведете там кошку и собаку, то просто как-то они будут уживаться. Так же и муравьи с тараканами сидят.
3: Вы правы, конечно.
1: Спасибо вам за звонок. Да, ну что ж, тут настолько, по-моему, человек, который позвонил, не прав, что лучше сказать, что он прав. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
5: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
5: А вот у меня вопрос такого плана. А вот сейчас разрабатываются различные средства. Вот все мы знаем средства, по-моему, Маруся. Вот, если не ошибаюсь... или Нюра там, по поводу борьба вот с тараканами. Вот, не знаю, у меня вот, например, дома, но мы просто постоянно их грохаем.
1: То есть так, посредством обуви?
5: Да, да, но здесь просто, вы знаете, просто когда одеваешь сандали, в общем-то, и начинаешь грохать, то есть сандали как бы отлетают. Вот,
1: Это, наверное, они их отталкивают.
5: Да, вот понимаете, вот такая беда, вот особенно импортные сандалии, они такие.
1: Ну а чем мы можем вам помочь, скажите, пожалуйста?
5: Вот, я вам.
3: Вы хотите спросить, как с ними бороться все-таки, да?
5: Да, как с ними бороться. И марка какой обуви вот бить, потому что сандалии иностранного производства.
1: Ну, понятно. Хорошо, сейчас спасибо за звонок.
3: Мы готовы ответить на вопрос.
1: Да, Максим Сергеевич, если
3: вы знаете, мы просто на самом деле хотели, конечно, обойти эту тему уничтожения этих животных.
1: В силу гуманности.
3: Да, но раз уж вы ее затронули, мы же не можем делать вид, что у нас передача не в прямом эфире, так сказать. И, естественно, мы должны ответить на ваш вопрос. Дело все в том, что еще один мой третий друг, Вячеслав Юрьевич Подъяичный, он изобрел, естественно, такой метод. в результате которой очень успешно можно бороться с тараканами. Это очень просто. Для того, чтобы уничтожить всех тараканов, совершенно не нужно уничтожать их всех, их детей, их отложений. Можно просто каждой особи мужского пола в определенный момент, это в период нереста, как раз вот сейчас этот период.
2: Вы имеете в виду стерилизацию?
3: Просто ударить под яички. Если вы спрашиваете, какая для этого...
2: стерилизация путем удара, да, известный метод.
3: Если вы спрашиваете, какая обувь для этого подходит, то, в принципе, для этого подходит два...
1: Казаки, наверное, скорее всего, ботинки.
3: Вы знаете, как ни странно, нет. Немножко нет. Я тоже думал раньше, что казаки, потому что они такие большие, нет. Как ни странно, для этого больше всего это показали опыты. Это исключительно опытом путем... Вот это достигнута, получена такая информация. Либо просто голые ноги с нестриженными ногтями, либо кроссовки-боты, которые были популярны очень в нашей стране лет, так скажем, 12, 14, 10, да, даже, может быть, чуть меньше. Назад, вот, этим вы можете бороться, ударяйте под яички тараканом.
2: Нет, и еще вот предыдущий оппонент наш, и абонент, который говорил о том, что совершенно дикую теорию о том, что черные тараканы — это папы.
1: Ну, что, неграмотная теория, согласитесь.
2: Да, дело в том, что это, это как была история между лошадьми и ослами, когда получались мулы. Угу. А, таким образом, можно даже уничтожить тараканов, потому что...
1: Посредством генетического вот скрещивания.
2: Дело в том, что черные тараканы иногда совокупляются с рыжими особями, но потомство, которое получается, уже не способно не то что к самовоспроизведению, не способно вообще ни к чему.
1: Ну, тут достаточно вот посмотреть на фотоснимки, редкие картины вот лика Павла Первого, вот где внутри рода происходили скрещивания, в результате, значит, вот все последующие, они вырождались.
3: В период фестиваля, кстати, извините, что я вас перебиваю, в период фестиваля в каком-то 40-каком-то году, да, который в Москве проходил, у нас подобная история произошла, и тоже достаточно сомнительные результаты принесло вот это, так сказать, повальное скрещивание всех цветов, и естественно, что не всегда это получается.
1: Вот, ну что же, коллеги, после новостного блока мы продолжим беседу о нашей теме. И еще раз телефон студии 203-19-22. Можете звонить. А сейчас Петр Марченко с отрывком из своей новой книги. Напоминаю вам, что в гостях у нас Максим Сергеевич Покровский и Игорь Петрович Лопухин. Речь у нас сегодня идет, собственно, о теме, которую вы же нам в ваших многочисленных письмах, приходах сюда и выкриках под окном подсказали. И следующий вопрос, который назрел в связи с такой рекомендацией Максима Сергеевича вот нашему радиослушателю насчет такой, ну, скажем так, мягкой кастрации мужской половины тараканьих особей. Некоторые наши радиослушатели выразили такое мнение, что информация, которая недавно прошла в одной из центральных московских газет, это была статья Ипполита Абрамовича «Жми». В этой статье Ипполит Абрамович написал, что если взять самочку таракана и вплотную рассмотреть ее, опять же, под линзой, то можно четко увидеть у нее на брюшке рудиментарное вымя. Вот наши радиослушатели в этом сильно усомнились. Коллеги, что вы вообще на эту тему думаете, прав ли Ипполит? Или, может быть, сомнения наших радиослушателей оправданы чем-то? Раз да. Есть, вот как вы сказали, Максим Сергеевич, раз наличествуют, значит, какие-то пенисно-яйцевидные структуры у этих особей, то, соответственно, должно быть вымя у особей противоположного пола.
3: Как поется у Высоцкого, я таукитянку схватил за грудки, а ну, говорю, признавайся. Так и тут. Я тараканку схватил. Да,
2: да, конечно, вымя уже давно утратил свои функции кормления, и единственное его назначение — это эстетическое и сексуальное услада самцов-тараканов.
1: То есть вот похват.
2: Похват непосредственно хватательными щупальцами и по
3: щекотам. Похват и ощуп. Существует два таких научных понятия. Хотел бы определиться в лексиконе. Похват и ощуп.
1: Ага. А вот геометрически это как выглядит?
3: Геометрически это пока очень тяжело определить, потому что...
1: Ну, ощупь это, видимо, устными поверхностями, устными отростками или ощупь... тоже лапами.
3: О, нет, ощупь, в принципе, он на той ощупь, чтобы осуществляться совершенно непристойно, хамски, вот...
2: Да. Устными это лапочками. Пощекот такой.
3: Устными пощекот, и оглаживание еще это иногда называется, а именно ощупь это... Такие лаптильные, совершенно непристойные движения, которые совершает таракан. Он это совершает обычно задней пяткой, естественно, самым грубым органом. Это считается у них так, ну, хорошей шуткой, типа как
2: да,
3: у нас.
2: Причем это не имеет отношения никаким брачным играм. Это делается исключительно из хулиганства.
3: Да, это правило хорошего тона в кавычках.
2: Побуждение.
3: Это как у нас все равно, извините, как есть такая шутка: нагадить, наиспражняться на половик. Там закрыть газеты и поджечь. Так у них это. У них же существует тоже своя такая теория такого псевдосолдатского юмора, псевдоказармы такой, или именно казармы. То есть это...
1: А скажите, Максим Сергеевич, а существуют ли вот у них какие-то, ну, так скажем, аристократические структуры? И как можно определить, скажем, от аристократического таракана от какого-то такого более хулиганского? И как влияет, скажем, дом, в котором живет таракан? Ну, скажем, может ли в семье какого-нибудь сильно там уже там пьющего и продавшего все из дома человека жить, скажем, какой-то
2: аристократический. Жить и страдать, и мучиться.
3: Да, вы знаете, наукой определено, естественно, что является правилами хорошего тона или наоборот. Ну, естественно, я не могу не упомянуть о том, что около правила хорошего, около слов правила хорошего тона все равно нужно ставить кавычки, поскольку у тараканов существует так называемый комплекс пейджера, который, естественно, в самом же своем тяжелом случае перерастает в болезнь сотового телефона. Это когда таракан совершенно несоизмеримо просто со своими собственными пропорциями начинает расставлять ноги, и походка у него превращается в нечто такое, ну, как бы, ну, представьте себе пожилого штангиста, который...
1: Ну, то есть это называется, в принципе, Максим Сергеевич, вот в науке, может быть, вы забыли просто этот термин, расперды.
3: Да-да, ну, да. Это, в общем-то, достаточно такое народное понятие, у нас этим понятием владеют очень многие, даже начинающие лаборанты. Расперды — это просто реальное следствие комплекса пейджера или более серьезной формы болезни сотового телефона.
1: А скажите, что бы вы могли посоветовать тем нашим радиослушательницам особо пожилого возраста? Ну, понятно, что если там живет молодой какой-то человек там дома и, скажем, видит такую картинку, какой-то, значит, представитель от тараканов, весь такой в расперды, вот сидит на столе и даже не думает убегать, смотрит очень нагло, смотрит в упор. Понятное дело, что, например, вы или я, или там вот наш коллега Игорь Петрович, мы просто его хлопнем, нам-то по барабану его комплекс. А вот старые женщины, одинокие, они очень боятся в данном случае. Вот как вы считаете, велика ли опасность такого подавления вот тараканьей, вот этой наглости человеческого какого-то внутреннего чувства достоинства? Вот они же прям пугаются, убегают, не трогают таких тараканов. Даже были случаи, одна ему дань носила, в магазины ходила, вот как восок спас.
2: Намного сильнее опасность, когда более молодые люди начнут платить дань и забивать стрелки с этими тараканами где-нибудь на помойках для выяснения отношений. Старые люди как-то, они не привыкли к этому и обычно относятся спокойнее. Просто или убегают и говорят: да пошел ты. А вот молодежь может какие-то новые веяния в отношении с тараканами привнести.
3: Старым людям, конечно же, тяжело приходится при таких контактах, но если они обратятся в книжное издательство «Мир» или, кстати говоря, почему-то «Букинист», непонятно почему, потому что, в общем-то, раньше такая лексика была не принята, но, видимо, раньше что-то было похожее. Короче говоря, тот же самый «Лестничный пролет», мой замечательный товарищ, он и написал и издал такой разговорник, который называется «Ну, в общем, ты понял». Там совершенно четко, конкретно изложены ключевые моменты, которые заставляют какого-то совершенно не не в меру оборзевшего таракана понять, что его место в щели. И он уходит спокойно, совершенно шевеля своими усами, и волочит за собой же все там свои телефоны, я не знаю, что там, сигнализацию от автомобиля, да, и он уходит.
1: А скажите, а вот, собственно, вот в этой книге замечательного пролета там даны рекомендации вот только по поводу тараканов или по поводу и других животных, например, вот есть же там, и они идут за грибами веселой семьей, с ними там пупсики в бантах все, да, грибочки собирают, песенки поют, и вдруг такой бычара на опушке стоит, ну, в смысле, вот там, молодой, и он прям на них, да, и побежал.
2: Ну да, или кабан. Тоже,
1: да, или кабан какой-то. Вот в книжке вот вашего замечательного...
2: Или лось.
1: Что еще страшнее.
3: Если вы хотите, Александр Алексеевич, обобщить, конечно, понятно, что красота спасет мир, и я думаю, что, конечно, сейчас такого разговорника для всех животных нет. Хотя общую программу поддержки людей в борьбе с обнаглевшими животными начинает, по-моему, фирма Libres или при поддержке Tampax, который, в общем-то, борется за чистоту отношений, за чистоту взглядов и за правильность общения. Но это будет большая культурная программа, и она только начинается сейчас. Я не знаю, когда она кончится. Это будет проводиться, естественно, при поддержке ведущих московских групп, которые занимаются сейчас именно такой, скажем так, лирической музыкой. Но это очень серьезный вопрос, это тема для отдельного разговора. Это, к сожалению, такой стройной теории пока никто не сделал. То есть, как бы от частного перейти к общему мы не можем. Научившись беседовать и усмирять тараканов, это совершенно не значит, что мы умеем уже подпрыгивать, ловить мух.
2: В одиночку ходить на лося.
3: Да, совершенно это тайна природы.
1: Ну что же, прервемся на музыкальную композицию.

0: и опоссум частенько делали.
1: Мегагерц.
2: И, собственно, сегодня наша беседа с нашими гостями проходит под музыку ансамбля «Ногу свело» и конкретно под пластинку, которая называется «Сибирская любовь». Этот коллектив, насколько я знаю, является вашим любимым, по крайней мере, на сегодняшний день. И вот перед этим была композиция, которая называлась «Сандуновские бани». Вот перед композицией, которую мы только что прослушали, в этом году состоится праздник столетия Сандуновских бань. И я знаю, что вы, как большие поклонники творчества этого коллектива, затеяли какое-то мероприятие там с участием самых высокопоставленных лиц Москвы, области. Не могли бы вы поподробнее рассказать, как это будет выглядеть, что это будет?
3: Да, группа «Ногу свело» — наши большие друзья. Началась наша дружба давно, уже, по-моему, несколько лет назад, когда наша компания, просто компания друзей тараканов и остальных домашних животных, занималась морением вот этих животных у них дома, потому что это совершенно невозможно было. Я даже помню, что у кого-то либо у гитариста, либо у барабанщика в квартире просто нельзя было ходить, потому что был сплошной хруст. Было очень жалко этих животных, их давили тапками, их пришибали скалками, вениками. И решили просто уже, чтобы
4: было
3: они не мучились.
4: Сложно организовать вывоз трупов. Да. И,
2: да. В результате захламления.
3: Их решили просто выморить, чтобы они не мучились, да. А что касается наших друзей «Ногу свело», то они, конечно, затевают целый ряд акций. А акции в Сандуновских банях в последнюю очередь, потому что это должно быть венцом всей программы. Во-первых, очень скоро, в пятницу 16 февраля, «Ногу свело» собираются здесь, совсем недалеко, на Арбате. Если стоять вот как, прям как станция находится, стоять спиной к центру и чуть-чуть после ресторана «Праги», то есть по левой стороне улицы Новый Арбат, естественно, Новый имеется в виду. Итак, 16-го ребята задумали раздавать свои кассеты с пластинкой «Сибирскую любовь». Я уж не знаю, они будут раздавать ее просто так, дарить, либо это будет какой-то конкурс. Но, тем не менее, вот музыканты решили заняться популяризацией без того хорошо продающегося альбома. Видимо, он настолько себя хорошо чувствует в ларьках, что лишнюю сотню, полторы кассет люди просто вот захотели подарить.
2: А скажите, сами они будут это вот делать или какие-то представители коллектива? Вот, может быть, они вас попросят?
3: Вы знаете, это будут делать, естественно, их двойники, потому что сами они, как по их словам, по словам барабанщика Антона Якомульского, сейчас находятся в таком состоянии, что наблюдают за миром из окна автомобиля. Они не выходят, у них бронированные стекла, естественно. Вся информация поступает только через пейджеры, через какие-то совершенно засекреченные сотовые каналы связи. Будут их двойники, но они будут вполне похожи, будут говорить голосами похожими. Вот мы пробуем тоже,
4: да,
3: дублировать.
4: Их также можно будет узнать по вот этой большой системе Алтай, в одного в руке, и по вот этой полевой рации. Вот, такой, ну, она носится как рюкзак за спиной, весит 15
2: там,
4: килограммов.
2: Она будет потрошенная, и в ней как раз будут лежать все вот эти вот кассеты и то, что будет раздаваться.
3: Ну, не будем пугать наших

0: вечер, в ночь, на вечеринку видеоклипов «Ногу свело». Они будут презентовать два своих новых видеоклипа. «Рождественская колыбельная» и «Деморализация любви». И еще один небольшой для фильма, но достаточно большой для видеоклипа, 11-минутный настоящий кинофильм, который будет вестись, заводиться с проектора. Ну, об этом можно говорить долго, неинтересно. Могу сказать только, что ребята сказали, что в программе будет тантрический секс, киберсекс, чтение стихов, телемост «Москва. Кривой Рог», аукцион картинок, кадров из видеоклипа, выступление группы «Ногу свело» с непривычной программой, либо очень старыми, забытыми, почти неизвестными, либо совсем новыми песнями.
1: Почти не написанными.
0: Почти не написанными. Вот, все это состоится. Ну, а как бы уже после столь длинной преамбулы, отвечая на конкретно ваш вопрос, Александр Алексеевич, состоится акция в Сандуновских банях, пока не установлена точная дата, но, естественно, понятно одно, что музыканты будут играть на этой акции абсолютно нагие, вот, так что все
1: абсолютно их... бесплатно, абсолютно, потому что бесплатно. Волнует проблема, конечно. Рейтинг Сандуновских бань значительно сейчас упал, потому что все любят какие-то более кабинетно-девочково-панельные, панельные, да, такие помывочные услуги. А вот такая заслуженная организация, как Сандуновские бани, из-за этого терпит убытки. И, видимо, рейтинг бань должен возрасти благодаря этой акции.
2: А, Игорь Петрович, расскажите, действительно ли на этой акции вот будут совершать также публичную помывку представители московской мэрии и даже вот правительство России?
1: Естественно, это... такой проблемой падения авторитета Сандуновских бань ведь озабочены не только разные музыканты, вот как группа «Ногу свело», но, естественно, и отцы нашего города, и, да и вообще отцы, как бы. И, естественно, они абсолютно бесплатно тоже примут участие вот в этой в показной, ну, как показной.
2: В хорошем смысле.
1: В хорошем смысле, конечно. Да, показной.
2: Показательная помывка. А будет ли трансляция телевидением осуществлена какая-то?
0: Обязательно ведутся переговоры с ОРТ, с РТР, с более такими модными, так сказать, и мелкими телекомпаниями. Вот. Я хотел бы еще дополнить слова Игоря Петровича. Дело все в том, что, конечно, не только политики будут допускаться до действия. Всех граждан мы ждем. И критериев отбора не будет вообще. То есть общественное положение, возраст, половая ориентация. Все это совершенно не важно. Убеждения какие-то. Единственное, что будет учитываться, и очень строго предупреждаю, будет оцениваться при отборе для участия в телешоу, это конкретные размеры половых органов. Дело все в том, что они не должны быть слишком велики. Мы в последнее время столкнулись с тем, что народ пытается как-то приукрасить, что ли, свои размеры вот своих
1: атрибутов. И в моде вот это есть моде, такая очень, да, тяжелая болезнь, сообразие. Называется она фрагментарный или парциальный гигантизм. Но он бывает, этот гигантизм любых органов, но вот именно половых органов стал сейчас моден.
2: Даже специально, я знаю, обращаются к каким-то генетикам.
1: Генетикам, и, да, потому что эта болезнь мало изученная и генетически передаваемое странно. Никогда непонятно, где что вырастет.
0: Поэтому я могу заверить вас, что какой-либо фрезеровщик или палаточник со своими, там, скажем, условно, там, 12-14 сантиметрами очень легко и быстро победит какого-нибудь лихача-парламентария 22 сантиметров.
2: А скажите, Максим Сергеевич, а контроль вот этот как бы при входе как-то будет осуществляться, наверное, специальными?
0: Да, да,
2: или будут как
1: вот... В бане же видно все, как бы.
2: А, там... то есть там будет в предбаннике контроль, то есть как бы...
0: В данном случае мы взяли пример с известных ведущих как западных, так и отечественных телешоу. Официальный контроль будут осуществлять ведущие фотомодели из ведущих модельных агентств. Вот. Они будут просто измерять взглядом и потом говорить, взглядом, прошел, взглядом, не прошел. Да.
2: Кстати, действительно, такой контроль, он самый, все-таки, во-первых, а, опыт, б, женская чистая интуиция. Это серьезная вещь. Ну что же, послушаем следующую композицию.

0: сожалению, нас покинул все-таки замечательный наш скульптор Игорь Петрович Лопухин. Ну, и это правда, поскольку, как он сказал, скульптура эта требует постоянного поджига. Ну, скажем, он пролепляет там ноздрь какую-нибудь, и чтобы ноздрь не стекла, ему приходится, естественно, производить обжиг. Сейчас он ноздрь приклеил, и производится, значит, отвоз скульптурного изделия в его мастерскую. То есть, сами понимаете, хобби этого замечательного ученого, оно достойно уважения. Но мы продолжаем беседу с Максимом Сергеевичем Покровским, коллегой Игоря Петровича. И вы можете задавать вопросы Максиму Сергеевичу Покровскому по телефону 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи, Александр и Максим. Это Владислав.
2: Здравствуйте.
1: Прежде всего, как говорится, всеземное свидетельство о смерти, вот, и поэтому мне очень тоже близка тема животных непосредственно. И хотелось бы вот в стихотворной форме рассказать вам, что бывает, то есть при продолжительном общении, даже, так скажем, с домашними животными. Вот в данном случае это котенок.
2: Угу.
1: Ага.
0: Слушаем.
1: Хорошо. У подруги был серый котенок. Он мурлыкал и весело пел, но вчера этот милый ребенок на коленях ее околел. В чем причина? Наташа кричала, и в глазах чуть заплывших тоска. Я не знала, она мне сказала, что была с этой смертью близка. Но в какой-то момент откровения я улыбку ее уловил. Стройность тела и кисти движения, очертания невидимых крыл. И прижав ее к стенке на кухне, был вопрос мой поставлен всерьез. Ты убила его, дорогая. Ну и что? Обойдемся без слез. Мы сидели на кухне и мрачен. Был в коробке котеночка труп. Мне, наверное, судьбой предназначен вечный смех сумасшедших подруг. Вот хотелось бы как-то послушать мнение Максима Покровского относительно вот таких вот моих безумств.
0: Спасибо за звонок.
2: Замечательно. Дело все в том, что я надеюсь, что вы записали, написали это стихотворение, действительно, которое мне очень понравилось. Это правда с должной долей иронии, так же, как и с должной долей серьезности воспримите мое заявление о том, что вы награждаетесь призом. Мы пригласим вас сюда, в продакшн-студию радиостанции «Эхо Москвы» для записи такого AD, то есть рекламного, так скажем, творческого джингла примерно такого содержания. Я часто «Моего котеночка».
0: Ну что же, следующий телефонный звонок по телефону 203-19-22 и вопрос Максиму Сергеевичу Покровскому от наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, Александр.
0: Доброй ночи.
3: У меня о насекомых еще можно задавать?
0: Конечно, конечно.
3: Понимаете, когда-то очень давно я прочел фантастический рассказ один, роман вернее, в котором... В результате воздействия радиации...
0: Кого, простите, воздействие?
3: Радиация.
0: А, радиация, понятно.
3: Да, да, муравьи мутировали, там развился страшный интеллект. Вот. И в конце концов это очень плохо сказалось на самом человечестве. Вопрос касается всех этих генных инженерий, радиации, вот их именно непредсказуемого воздействия не только на насекомых, но и на флору. Потому что не секрет, какой мак вырос около Чернобыля. Вот, теперь Интерпол ломает голову, что с ним делать.
0: Угу. Потому что даже нельзя сжечь, поскольку такой выброс в атмосферу вот этих вот дымов и паров, он сам по себе очень, ну,
3: нет,
0: активен.
3: Просто там в результате мутации возникло совершенно новое вещество, гораздо более мощное.
0: Да.
3: Естественным путем. Вот, так что вот о непредсказуемости воздействия человеческой деятельности.
0: Хорошо, спасибо, спасибо за вопрос.
3: Спасибо.
0: Максим Сергеевич, я все-таки вот считаю, может быть, что если брать генетику как серьезную науку, то и научность науки, она прежде всего заключается в том, чтобы уметь прогнозировать результат своей деятельности. Если мы берем какой-то катаклизм, кстати, у меня был приятель Исаак Мойзефович Катаклизм, мы учились с ним в одной школе, уникальная фамилия, он за нее еще получил приз. В свое время был конкурс фамилий, проводился. Вот.
2: Не в Каннах ли?
0: Да, именно там.
2: Замечательно.
0: Да, вот, собственно, таково мое мнение. Ну, если как-то вот вы что-то можете сказать нашему радиослушателю.
2: Я полностью соглашусь и с вами, Александр Алексеевич, и с нашим замечательным радиослушателем. Единственное, что я бы даже не хотел произносить каких-то «но», поскольку я действительно совсем согласен. Единственное, я бы просто хотел вас всех предостеречь от лишних страхов, потому что, как говорится, у страха глаза велики, и посоветовать для того, чтобы просто спокойно и здраво ко всему относиться и нормально, с крепкими нервами действительно быть готовым к реальным катаклизмам, как можно реже покупать дешевую фантастику в каких-нибудь арбатских переулках, вот, заниматься чтением естественной, научно обоснованной литературы, в которой содержатся научно обоснованные выводы. Вот, если вы действительно будете во всеоружии, потому что катаклизмы возможны, и будете основываться на серьезных трудах, то вы будете в меру осторожны и в меру спокойны.
0: Да, кстати, действительно, вот это такой призыв к разумности в потреблении информации, это очень своевременно, я считаю. Вот к нашей беседе подсоединились для вас, может быть, еще несколько пугающие существа, но я рад вам представить, познакомьтесь. Вот только не, вот это не рука, что вы сейчас пытаетесь пожать, это его брат. Энджелс и Торшин, наш замечательный сиамский близнец, который является полноправным участником нашей программы. А вот перед вами Энджелс, Максим Сергеевич Покровский, замечательный деятель науки и культуры.
4: Доброй ночи всем радиослушателям, а также почетным гостям радиостанции и бессменному хозяину, так сказать, папе Монморанси, это Александру Лаэрскому. Вот в эфире вновь два диджея сиамских близнецов. Это Энджелс и Торшин. И, Саша, у меня первый к тебе вопрос. Вот мне немного неловко, вы друг друга называете по имени и по отчеству одновременно, что мне очень непонятно. И мне бы хотелось узнать, а как же мне быть в этой
2: будьте
4: ситуации?
2: Будьте Энджелсом и Торшином, вас тоже двое.
4: Не, да. Но у нас был папа. Вот. И в детдоме мне нам говорили, что он был известным летчиком. Но когда он затерялся в льдинах, с ним был его паспорт, и как бы его не нашли. И поэтому у нас как бы нет отчества. И мне всемирно обидно всегда. Не. Когда вот говорят, что просто Энджелс и Торшин, получается как-то...
0: Ну, давайте будем звать его Полисович тогда.
2: Полисович.
0: Полисович. Энджелс Полисович.
2: Не тем ли летчиком известным был ваш папа, который так поэтично воспел 7000 над землей?
4: А, мистер Сюткин, да? Вообще, да, что-то вот говорят. Вот я когда передвигаюсь в инвалидной коляске по Арбату, ну, по известным местам, где и хаживает этот мистер, говорят, как они похожи, вот как они похожи. И, вы знаете, может быть, да, он упал именно с 7 тысяч над землей.
0: Ну, я не советую вам обращаться к нему в ближайшее время вот с просьбой какой-то материальной поддержки. Я уже
4: да вижу. Что вы, я об этом уже и не думаю. Мне уже, как говорится, доводилось общаться, так сказать, с псевдоотцами. В свое время я был слегка навязчив, но после небольшой раскрутки эти псевдоотцы появились, их стало очень много, ежедневные приемы приходилось устраивать, как-то, вот как вы любите говорить, изучать генофонд их, не там, из чего они состояли, есть ли у меня, у нас,
0: ну, ладно, него ладно, давайте вернемся к теме нашего разговора. Я вот знаю, что у вас была какая-то интересная мысль, вы хотели с нами с ней поделиться на тему, опять же, домашних насекомых.
4: Да, у меня был один вопрос. я могу сказать про себя то, что в свое время мы совершали экспедицию в солдатские столовые для изучения таракановидных насекомых. И меня всегда интересовал вопрос. Дело в том, что в то время я был писарем при экспедиции, записывал всю информацию. И чем я был хорош, что я не понимал того, что записываю. И поэтому меня держали там. И меня все время интересовало, как они различают вот самков, самец. Делают вот это вот, как это называется, очищение от пола.
0: Максим Сергеевич, что бы вы могли на эту тему сказать? Потому что вопрос действительно достаточно серьезный. Вот вы сказали, что типа там нужно там определенного размера, знаешь, ботинком каким-то образом, ну, гуманно, не уничтожая тараканов, лишать их. Вот. А как, может быть, какие-то по первичным признакам сразу отличить там дамы это или...
2: Люди как-то умеют это делать. Я, как и любой ученый, вы знаете, я во многом очень слеп. Я не могу вам сказать, потому что в свое время, когда с группой «Ногу свело», я праздновал их победу на одном из фестивалей, это было еще летом 93-го года, в одном из тогда еще зарождающихся ночных московских клубов. Не сам клуб «Давай-давай», а то, что потом стало клубом «Давай-давай», нас побили, потому что мы были пьяны, и мы бурно праздновали свою победу. И у меня теперь очень сильно перекошен внутри, перекошена вот носовой хрящ, и я не могу одной ноздрю нюхать. То есть, соответственно, всю гамму запахов я воспринять не могу, и поэтому я не могу различить самка и самку. Я их давлю, мерзавцев, вне зависимости от их пола. А люди просто понюхивают и достаточно легко определяют, кто самец, кто самочка.
0: То есть нужно конкретно взять вот особь, которая в данный случай пробегает вот перед вами.
2: И занюхнуть.
0: А скажите, вот мы сейчас так дали совет, а ведь легкие очень разные у всех людей. Не может ли быть такого, вот он, например, держит за ножки таракана, и такая мощная понюха во все мощь легких, что происходит, значит, отрывал его на лопастей и влет тушки в ноздревую систему человека. То есть, может быть, как-то это нужно делать на расстоянии? Или какие меры предосторожности должны быть?
2: Человеческий волос в носу в состоянии отфильтровать все органы таракана или даже более мелкого существа. В последнее время, действительно, вы правы, эта проблема обострилась, потому что когда к производству были допущены электрические эпиляторы волос в носу, я один раз таким пользовался, достаточно удобная вещь, но как ты чувствуешь неестественно себя. Вот, потому что даже если выдираешь волосы ногтями из носа, то, естественно, не все, а самые большие, те, которые непосредственно появляются уже наружу и создают неприятный визуальный ряд. А все остальные волосы остаются и совершенно нормально фильтруются. Поэтому таракан может быть отсмахнут.
0: Ну, коллега, вы забыли о тех наших людях, которые вот сейчас подверглись влиянию высокой моды, и у которых вот волосы изнутри носа в целях предохранения от обморожения пересадили, в общем-то, наружу. Это известная вещь. То есть вот те, кто победнее, они просто выворачивают нос себе наизнанку, чтобы вот волосы
2: обрывали. Да.
0: А некоторые вот пересаживают, потом, когда наступление летнего периода, который, так сказать, ярко выраженная запыленность, они пересаживают назад. Вот эти люди же, они могут по привычке просто внехнуть, и он туда влетит прям... Может быть, какие-то сеточки есть, производство сеточек для фильтрации?
2: Замечательный вопрос. Все это достаточно сейчас интенсивно исследуется, и на самом деле по величине и значимости проблемы это приравнено к термину скотоложество. Естественно, люди неправильно поступают такие, но к таким людям пока еще не найден подход, нет соответствующей рекламы. Вот только единственное, что я помню, с изображением животных, по-моему, даже не животных, а птиц, у нас идет по телевизору, там почему-то написано «позвоните родителям». Я совершенно Не знаю, при чем здесь родители, хотя мы заказывали совершенно другой продукт.
0: Скорее всего, просто какой-то молодой специалист на телевидении пробовал различные шрифты.
2: Да-да-да.
0: И решил набрать именно такой, забыли потом при монтаже убрать, это известная вещь. А вот по запаху, что я могу сказать, чисто по запаху, как определять. Вот, скажем, самец таракани, если следовать, ну, как бы схеме, которая нарисована в книге, которая так и называется «Домашние насекомые», книга замечательного нашего писателя, искусствоведа, кстати, Эдуарда Корень. Вот он там пишет, что запах самцов таракана сравним с запахом вареного яйца, ну, куриного, в смысле, вареного яйца. А тогда как запах самочки напоминает вот соленую петрушку, вот так пишет Эдуард Корень. То есть достаточно понюхать и определить, если петрушкой, значит, самочка. Вот, и, соответственно, если яйцом, то самец. Вот, Даш,
4: вот
0: что-то...
4: Ну вот, я думаю, что зимой очень трудно достать свежую петрушку, а борьба с насекомыми необходима.
0: Ну в данном случае вот остается единственный метод. Это визуальный, конечно, контроль, как мы уже сказали, с помощью каких-то линзовых устройств, как мы уже говорили выше, когда еще участвовал в нашей беседе Игорь Петрович Лопухин. Это визуальный контроль с целью обнаружения, значит, брюшного рудиментарного вымени у женских особей, либо каких-то вот генитальных ярко выраженных возбухленностей в случае, если это мужчина. Судя по всему, только так.
2: Конечно. К сожалению, у нас сейчас не очень часто можно встретить в нормальных магазинах либо фотоаппаратуры, либо оптики хорошие красивые лупы. Примерно такие лупы, которые была на столе, как звание, не помню, группенфюрер Мюллера, да, в фильме, да, «17 мгновений весны». Вот, будучи в Париже, я заходил в один из магазинов и хотел купить себе очень похожую лупу. Правда, они там стоили очень большие деньги. Лупа стоила порядка, бог его знает, 200, может быть, даже франков. Это, значит, 100 или 200 тысяч рублей. Это, конечно, очень тяжело, поэтому я пользуюсь обычной нашей советской лупой. Черный такой, вдвигающийся в ручку. Это такой вот стандартный образец. Там на ней, на ручке, нарисованы крест 2. Крест означает умножить, то есть двукратная лупа. Вот. Лупу крест 2 вы можете покупать, если у вас хорошее зрение. Если плохое, то дополнительно к очкам вы все равно увидите. Вот. По каким-то контурам половых органов вы определите. Если у вас хороший нюх и вы действительно в состоянии отличить петрушку от яйца, то можете еще и занюхнуть.
0: А уже самый простой метод, потому что не всякий человек там в состоянии себе купить такую лупу, это можно сделать так: попросить у бабушки или там взять какие-то очки с достаточно сильным увеличением и налить ванну водой, туда погрузить исследуемую особь на самое дно, а затем вот сквозь эти очки смотреть. То есть в данном случае,
2: да,
0: вода,
2: да,
0: является,
2: да,
0: как бы еще увеличительным. Так что масса методов.
2: Подобную разработку предложила ведущая западная фирма «Глаукома». Это сейчас используется. В качестве луп предлагают использовать, ну, я имею в виду, нашим самодельщикам-умельцам, уже как бы вышедшие из строя детские ванночки. А в качестве глазного отверстия вот эти дырочки, из которых вода выпускается. Я помню, у меня в молодости была такая ванна, но тогда я еще не пользовался, потому что глаукома не существовала в таком интернациональном масштабе, не было рекламной кампании. А сейчас, пожалуйста, все телефоны глаукомы вы можете видеть на экранах телевизоров. Она идет примерно перед тампокс, после либрес. Вот когда особенно вот там, когда вот такая женщина, какая-то там, типа Маргарита Носкова там, или Анна там какая-то, там, неважно, она говорит, вот почему ей очень удобно пользоваться. Это красота, это удовольствие. И сразу затем такой тоже старикашка, достаточно живчик такой, он снимался в «Чапе», такой мерзавец. Он говорит: вот это пользуйтесь ванночками, рассматривайте тараканов.
4: А у меня один знакомый, звездочет, его еще звали Анатолий Тимофеевич Столичный, он разобрал для борьбы с тараканом, родит свой телескоп, который ему подарила Ассоциация луноведов. и он разобрал его, вывел эту особь и уничтожил их вот как выжиганием. Вот когда солнце выжег. Просто выжег. Он выжигал вот эти половые органы.
2: Так... Он сейчас, да, он сейчас тоже, я с вами согласен полностью, он работает по контракту в фирме Глаукома. Это одна из ведущих технологий для того, чтобы рассмотреть половые органы таракана. И действительно, разобранным телескопом он отправляется в специальной капсуле на Луну и оттуда уже за ним наблюдает. То есть как раз увеличено.
0: Кстати, вот тут еще некоторый момент. Многие наши радиослушатели очень ошибаются. Ведь общепринято считать, что на заднице у некоторых тараканов болтается их яйцо, вот такой отросток. Вот, очень долго так думали, ничего подобного. Вот если увидеть вот такую вот штуку там, то это, как бы сказать, возбужденная очень сильно мужская особь. Они, в общем-то, встречаются достаточно хаотично, а рождают. Вот, кстати, про людей говорят рожают, а про тараканов говорят рождают. Это тоже такой момент очень серьезный. Они, в общем-то, в определенный период, как правило, это происходит зимой. Ну, когда на улице уже холодно, они забиваются под плинтусовые поверхности, и там, знаешь, происходит у них... Вот, а эти же тараканы, вот с тем, что принято у нас называть яйцом, они встречаются и летом, что совершенно не может никак быть, если это беременность. Это просто эрегированный половой орган мужской особи таракана, конечно.
2: Ну, вообще, размножающиеся тараканы — это особая статья, потому что, вот, к сожалению, съемки размножающихся тараканов не вошли в замечательный видеоклип группы «Назарет» «We are animals», там показывают
0: уток там
2: скрещивают, да, уток, да. Ну, поскольку тогда, опять же, не была хорошо развита система визуального контроля над действиями закулисными, так скажем, действиями тараканов, этого не могли. А я вот могу сказать, опять же, обращаясь к своим друзьям вокально-инструментальному ансамблю «Ногу свело», что они для своего альбома «Я счастлива, потому что беременна» один из вариантов оформления альбома, это будет вот как раз такой вот комикс, что ли, с картиночками размножающихся тараканов.
0: То есть одновременно будет нестись и функция обложки, какая-то вот обучающая такая, как бы, запрограммированность. Потому что не все имеют дома компакт-проигрыватель, а так хотя бы, имея этот буклет, уже люди смогут каким-то образом повысить свои знания о том, что их окружает. Ну, я предлагаю послушать композицию. Да, что-то вы хотели сказать.
4: Композицию вот послушать.

0: 20 минут третью в нашем чудесном городе. И напоминаю вам, что в гостях у нас Максим Сергеевич Покровский. Рядом с ним и напротив меня сидит сиамский близнец. И мы периодически принимаем ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22. И с радостью один из них, коллеги, я вывожу в эфир. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Да.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я бы хотел выяснить у Максима Сергеевича все-таки подробнее вот насчет этой акции с группой «Ногу свело». Это произойдет на Новом Арбате или на Старом?
2: Да-да, я же говорил, поправлял сам себя. Извиняюсь за ненаучную постановку вопроса, трактовку, да, за некорректность. Это произойдет на Новом Арбате.
1: А во сколько приблизительно?
2: Я могу сказать, что это произойдет в районе 2 часов пополудни.
1: А это будет не рядом с магазином «Мелодия»?
2: Вы знаете...
1: Обычно бывает. Вот Филя Киркоров там раздавал свои...
2: Слеза...
1: Нет, я не хочу провести никакие исторические параллели.
2: Да нет, уже я хочу их провести.
3: Внебрачный брат.
2: Вы знаете, Бог его знает. Мне сказано было так, что если стать спиной к центру и обратить свой взор в сторону Подмосковья...
3: В какую сторону Подмосковья?
2: То по левую руку окажется вот ресторан «Прага», который, я сейчас понял, укутан по причине холодов какой-то тряпкой. И вот то здание, в котором находимся мы, универмаг Новоарбатский, ирландский дом, где Левис 501 по $45 в свое время.
3: Что ж так дорого? 60.
2: Сейчас уже вообще ужас какой-то.
3: 60 гривен, по-моему, раньше.
0: А, кстати, мы сейчас ведем нашу программу из новоарбатского гастронома.
2: Да, да,
0: дело
2: да.
0: в том, что студия передвижна, и сейчас мы сидим около мясного.
3: Да, как тем раз более время обеденное с двух
0: сейчас
3: до трех.
0: Сейчас мы начнем наслаждаться. Да.
1: Да. Ну, да.
2: Так вот, похоже, это будет где-то здесь. Мне сказано так, по левой стороне улицы, если спиной к центру. По левой стороне, чуть после Праги. Вот, по-моему, название «Мелодии» не упоминалось. То есть, ну,
3: это нет, это даже не рядом. С другой стороны,
1: да,
3: «Мелодия» это...
1: А вот тогда вопрос к Александру Алексеевичу.
0: Да.
1: Александр Алексеевич, а когда намечаются концерты ваши, так сказать, вашего коллектива?
0: Наша капелла будет петь свои куплеты 22 февраля в клубе «Табула Раса».
1: А это как туда проехать?
0: А это Киевская набережная, вот я знаю одну.
3: Это от метро Киевской, если стать лицом к набережной, пойти вправо или поехать на автобусах, троллейбусах, там пару остановок.
0: Да, там перед мостом повернуть направо, и там вы увидите, он очень неприметный.
2: Так вот,
1: понятно. А теперь у меня чисто научный вопрос.
0: Да, вот это ближе к теме.
1: Вот хотя Игорь Петрович ушел, вот по поводу полового воспитания навозных мух. Вот была произнесена такая фраза, что мухи ухаживают только около навозной кучи, значит, в травке, значит, делают гадости свои.
0: Это как раз ухаживают они, Игорь Петрович сказал, что как раз на куче.
1: Да, прошу прощения, на куче.
0: Да.
1: Около нее делают, значит, все свои дела и возвращаются, чтобы отложить яички именно на ту же кучу.
0: Да.
1: А что произойдет, если вот какая-нибудь бабушка, предположим, вот
0: вместо гриба эту кучу подберет?
1: Унесет эту кучку для удобрения на цветы свои, на герани, кактусы.
0: Кстати, действительно хороший вопрос.
1: Ведь отложить тогда яички, сами понимаете, будет негде.
0: Угу.
1: Вот, сейчас, секундочку, да. Александр Алексеевич, у меня такое к вам дополнение. Вы почему-то забыли столь славную традицию, как поднимание трубочек по нечетному и четному времени.
0: Да, кстати, это было забыто, но дело в том, что...
3: Вам повезло, так бы вы не были бы усилены.
1: Не были бы, да?
0: Да, кстати, так что, видите, эта традиция послужила бы вам во вред. Да.
1: Ну вот, просто. Спасибо. Понятно. Если можно, ответ вот на мой вопрос о навозных кучках.
0: Угу.
1: До свидания.
0: Ну вот я что тут, коллеги, думаю, что, собственно, можно как пример привести, например, старушку, кормящую голубей. Вот она, например, год их кормит, два постепенно у голубей и у их потомства получается, появляется так называемый приобретенный рефлекс. Они к этому месту прилетают, и если, например, эта бабушка, ну, как это говорит, отбросит лыжи, не дай бог, конечно, то эти птицы, они по инерции еще достаточно длительное время прилетают в это место, но они не помирают с голоду именно на этом И на этом и работают все инстинкты, чтобы они туда в холостую не пролетали. Постепенно они допирают, что, дескать, тут все, больше халявы не будет, и перелетают куда-то в другое место. Но это голуби. А что касается мух, тут я бы хотел узнать ваше мнение, потому что, честно говоря, я как-то не могу себе представить их действия в подобном случае.
2: Да, да, действительно, все так же происходит. Вы сами правильно сказали, Александр Алексеевич, это по методу ночных клубов, халявы и презентаций. То есть срабатывает какая-то такая наработанная, что ли, срабатывает наработанное масло, неважно, фишка. Вот что-то происходит. Ну, а если, естественно, бабуся уносит эту кучу, ведь эту кучу может унести не только бабуся, ее может унести, например, подошва сандали какого-то младенца, который прогуливался, или совочек его.
0: Он, представьте себе, что это произошло.
2: Формочка от курича.
0: Уже после от ложа. Да. От ложа яйцевых лопастей.
3: Это эмигрирование получится.
2: Да. Они живучие, яйцо достаточно сохраняется очень хорошо в щели между, скажем, надорванным каблуком и там и шнурком в ботинке младенца. И перемещаются они. Это как соцветие крестоцветных, которые ветром переносят семенные зерна из региона в регион. Это только помогает их развитию. И навозные мухи становятся просто популярными. Поэтому занесение их в книгу рекордов Каитуса совершенно не грозит им. Они будут развиваться и жить дальше спокойнее.
0: Кстати, может быть, именно благодаря вот такой миграции их популяция и является одной из наиболее сильнейших. Ведь вот навозные мухи, это на самом деле, как доказано уже по подсчету, были подсчеты с помощью космических спутников, это самая многочисленная, собственно, популяция летающих насекомых на планете. Да, что вы хотите сказать?
3: А еще вот популяция навозных мух породила новый современный цвет. Это цвет навозной мухи, в который перекрашивают все козырные автомобили.
0: Да, такой немножко с
3: перламутром.
0: С перламутром, да.
3: Зелень в перламутр.
0: Да, еще есть такой, да.
2: Да, да. Блестящий. Обычно даже и пишут в газете там из рук в руки.
3: Цвет навозной мухи.
2: Да, спойлеры, электроподъемники, цвет навозной мухи. Там.
0: То есть
2: КПП 5 ступеней, все. Там,
0: вот видите, как влияет, влияют насекомые на эстетическое люк, воспитание, да, людей.
2: Люк, да.
3: А ты знаешь, Саша, сейчас на автомобилях модно делать не шторки, а жалюзи. Вот эти
0: нет,
3: железные.
0: Нет, я этого еще не слышал.
3: Ну, очень эффективно.
0: То есть типа как в офисах, чтобы они.
3: Да, да, да.
0: Ага.
3: И они еще выполняют бронированную роль.
2: Чтобы бойницы легче открывать, там делают жалюзи, да.
0: А вы знаете, что вот сейчас мы обсуждали уже в Думе вопрос о том, чтобы ввести закон о расположении на дверях. Ну, слишком много мы пришли к выводу, что слишком много пустого места информационного на автомобилях. Вот на дверях, да, особенно частные автомобили. И мы пришли к выводу, что нужно на этих дверцах, на передней левой дверце, чтобы было видно со встречной полосы, угу, и гаишником, должен быть напечатан в полный рост. Ну, не в полный рост, а в полную, так сказать, в полный габарит лицо ее водителя, его паспортные данные, имя, фамилия и домашний телефон. Вот, по-моему, это разумная достаточно мера.
3: Но это как бы дополнительный номер машины будет, бортовой.
0: Да, да.
3: То есть спереди стоят обычные классические номера, а уже по бокам высвечиваются.
0: Нет, тут просто чем это еще объясняется? Мы предлагали два варианта решения. Сейчас очень в моде тонированные стекла, из-за которых не видно, что там вообще в салоне, и как бы сотрудники госавтоинспекции, они часто их ловят, основывают массу сил и средств, тратятся.
3: Ругаются очень сильно, бьют эти стекла автоматами.
0: Вот было предложено два варианта. Первый вариант, это, как я уже сказал, на двери наносить портрет водителя с тем, что чтобы гаишник знал, кто за рулем. И второй вариант — это вместо лобового стекла автомобиля вставлять линзу. Так, чтобы не видно было ни руля, а было видно только вот глаза водителя. Вот, ну вот он едет, а за стеклом глаза одни. И по ним видно, что за персонаж. Ну, то есть, вот если, например, он там бухой или еще что-то, или вообще он там так, видно, что глаза не в себе, например, или красные, с красными жилами такими, как у бычары, то сразу можно штрафовать. А если они просто, да.
3: Но в каждом правиле есть исключение, ведь есть такие люди, у которых от природы глаза не в себе уже.
0: Мне у них очень будет справка часто... на левой дверце автомобиля будет написана специальная фраза, которая будет разрешать им проезд.
4: Я еще слышал один выход из ситуации с тонировкой стекол. Это внутри салона устанавливается кинокамера и выводится наверх на телевизор, который крепится на багажнике. И гаишники, стоя на посту, видят подъезжающий
0: едет,
4: телевизор.
0: Что, внутри, да.
4: Что там творится? Особо это рекомендуется для кадиллаков, у которых там много места.
0: Ведь есть опасения, что преступные элементы будут пользоваться видеомагнитофонами. Они могут
4: Саш, ты уже все и растрепал сразу же.
0: Да.
4: Теперь это уже не будет.
2: Ну, бог с ней с видеотехникой, а на самом деле вынесение на левую переднюю дверь каких-то визуальных данных о водителе очень хорошо, потому что это дополнительный сервис для самого обладателя иномарки. То есть уже водитель может совершенно спокойно ездить в машине, скажем, с голой спутницей со своей, или, например, не обязательно голый или не голый, просто заниматься чем ему нравится, например, ковыряться там пальцем. Скажем, если у него КПП автомат, то пальцем правой руки он может ковыряться у себя где угодно и совершенно, то есть не бояться того, что он будет замечен, что его пристыдят за нетактичное поведение на дороге, какой-то за какие-то жесты.
0: Причем, вы знаете, коллеги, что даже уже начинается очередь на эти трафареты на дверцы, и вот как вот есть блатные номера, вот так же будут блатные трафареты. Вот, например, взять этого самого главного в Югославии, по-моему, Милошкович, да, вот как он по-простому, не там Йозеф Милошкович, там какой-нибудь Полунский, а просто так, по-простому, Милошкович, также будет некоторые блатные трафареты, например, там Федорович, вот, ну, например, Сергеевич, вот вы, Максим Сергеевич, сможете там, если договориться, у вас будет просто Сергеевич, вы просто один Сергеевич, а все гаишники будут знать, это едет машина Сергеевича.
4: Ну, как у Мадонны, у нее же номер Мадонны написано.
0: Вот, да, все. Да. Ну, то есть, ну, у нее номер, у нас дальше пошли.
2: Ну, про Мадонну вы не говорите, ее уж раскрутили, так что это у нас существует присказка, вот Мадонна раскрутилась, конечно, не в пример. Каким-то группам.
4: Поднялась так.
2: Поднялась, скажем, какая-то там коррозия металла. Она же разве она может быть так раскрутиться, как Мадонна, ни в коем случае.
0: Мадонна.
4: А ты сознаешь, что сейчас очень модно делать зеркальные потолки в автомобилях?
0: Нет, вот об этом я...
4: Вот зря.
0: А смысл этого действия?
4: Ну, а какой смысл делать зеркальные потолки в ванной или в комнате?
0: Вообще логично. А еще
4: тем более, если ты откинулся на сиденье отдохнуть и можешь причесаться.
2: И потом, чтобы педали было видно, на какую педаль нога нажимает, это очень важно тоже, да.
4: Ты же не можешь одновременно смотреть вниз и вперед.
0: А вы знаете, кстати, что сейчас вот очень многие автолюбители занимаются тем, что бомбят на улицах.
4: Да, я видел. Да,
0: специально в производство, сейчас пущено, налажено производство и продажа уже устройств, которые прикрепляются к двигателю автомобиля с тем, чтобы вместе с бомбящим ехала супруга. Потому что, как правило, вот люди, которые бомбят, они в основном работают на своих женщин, которые дома сидят, ну, на жен. И чтобы жены дурака не валяли, они их берут с собой в бомбилово, сажают на правое сиденье и в специальную воронку, которая вставляется вот в панель автомобиля, специальную устройство, она засыпает мясо. А вот в момент поездки вот этот двигатель автомобильный, он измельчает его в фарш. То есть тем самым производится, значит, изготовление фарша. И по пути они заезжают в различные столовые, берут там, значит, сырье. Пока они накатают, они привозят уже готовый фарш. Столовая наработка идет.
4: На полставки.
2: Да, это же на самом деле очень серьезная и злободневная тема о бомбящих водителях, потому что в последние годы в Москве очень участились перестрелки, число жертв.
4: Бомбардировки.
2: Да, все это, конечно.
0: Вот, а здесь, по крайней мере, даже были случаи, когда они вот просто откупались фаршем.
4: У гаишников это один из распространенных способов взятки.
2: Сколько раз я видел на дорогах гаишников, которые просто сырой фаршмак жуют, уплетают и...
0: Да, это, кстати, вот все вот им как бы дают. Вот. А есть еще сейчас один метод, кстати, разрешено работникам госавтоинспекции вместо штрафа или фарша позволять вот нарушителю массировать себе пятки. Ну, в течение получаса ему массируют. Он же все время стоит или сидит.
4: Массаж такой.
0: Массаж, да.
4: Я слышал, чтобы получить права, надо пройти обязательно этот курс массажеров.
0: Да, конечно.
4: Пяток,
0: то есть теперь...
4: И после этого только тебе дадут права.
2: ладно, но это с введением новых международных прав к тесту на массирование пяток прибавилось, извините, лизание еще одного места. То есть это совсем тяжело.
0: Да, потому что в разных странах свои порядки, да. Вот.
2: Да, иногда.
4: Но у нас еще гуманно достаточно. Да.
0: Но, с другой стороны, тогда вот если люди стремятся туда, за рубеж, то уж они должны быть готовы ко всему.
4: Да. Вот, и... Но получение международных прав, там же все способы перечислены при сдаче экзаменов.
0: Да, то есть многие сейчас удивлены этому, ничего в этом страшного нет. Действительно, это вас не обманывает, это уже, ну, как бы в законе это.
4: Все люди братья, что ли?
0: Да. Ну что, я предлагаю послушать телефонный звонок.
2: Ну, давайте
0: того, слушай, 203-19-22 телефон нашей студии. В гостях у нас Максим Сергеевич Покровский. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло. Алло. Алло.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Это Константин Ломтев.
5: Приветствуем.
6: Вот. Я бы вот еще хотел бы заметить вот такую вот вещь по поводу тараканов. Вот. Вы знаете, нет, то, что вот если, допустим, у таракана, у него уши находятся на лапках. Вот. Если, значит, таракану отрубить лапки, то есть он уже не будет слушать, то есть таким образом вот эти таракан с лапками, вот допустим, на полу, так?
0: То есть он чувствует вибрацию пола, когда вы к нему идете?
6: Нет, вот если, значит, рядом ударите или по таракану попытаться ударить молотком, допустим, вот, он, значит, сразу убегает. А вот если вот ему вот оторвать лапки, то есть вот он глохнет. Вот. И вот если его чем-то уже попытаться стукнуть, он уже не убегает, потому что он уже оглох.
0: А скажите, коллега, а где вот находятся эти уши? Какой они формы? Вот если, например, взять лупу и сделать разглядывание их, они как бы как человеческие выглядят или просто какие-то отверстия в стволах ножных?
6: Вы знаете, вот это я как раз не знаю.
2: Я понимаю вас, почему вы не знаете. Вы не совсем хорошо знакомы с анатомией таракана. Дело в том, что на лапках у него находятся не уши, а ушные раковины, которые у таракана выполняют роль присосок и помогают ему двигаться
0: по потолкам,
2: по потолкам да, или по отвесным стенам. Что касается слуховых, равно как ротовых и анальных отверстий, то всего-навсего это у таракана одно отверстие, оно выполняет сразу все функции.
0: Там круговорот у него, да, внутри постоянно идет.
2: То есть это никаким образом не влияет на слух.
0: Да, и еще хотелось сказать, что единственное, может быть, отверстие, которое находится на одной из лап таракана, это ноздрь его, то есть ноздрь, он ногой, да, ногой дышит, и если в случае отрыва, скажем, этой ножной лопасти, то в него все равно эта ноздрь, она в тушке и дальше, то есть он дышит ногой.
2: Да, да, да, да, да.
4: Я думаю, поэтому они и пить не умеют.
0: Ну что же, композиция.

0: 41 минута третьего в Москве. И, к сожалению, зовут срочные дела Максима Сергеевича Покровского. И дело в том, что в лабораторию завезли новый совершенно материал. И как бы неспокойный дух ученого зовет его туда, в науку, туда, к микроскопу и к лазеру. Что бы вы, Максим Сергеевич, хотели в заключение? Нет, конечно, не то я сказал. Чем бы вы хотели подвести черту нашего сегодняшнего разговора? И, может быть, у вас есть какие-то слова, которые вы хотели бы обратить к нашим радиослушателям?
1: Конечно, спасибо вам за столь замечательную беседу, спасибо всем слушателям. Самым хорошим прощанием, для того, чтобы оно было веселым, легким и многообещающим на будущее, на мой взгляд, послужил бы анонс новых дел. Что касается научных моих работ, то это, конечно, будет вот действительно работа с новым материалом в лаборатории. Сейчас длительное время я буду работать над темой запаха изо рта у тараканов, потому что эта проблема действительно очень волнует меня, моих соседей, моих сограждан в такой нестабильной ситуации, экологической, политической. Вот. Запах изо рта – это очень важная вещь. Что касается моих друзей и музыкальных пристрастий, то я еще раз хочу просто напомнить, что друзья группы «Ногу свело» в пятницу 16 февраля на Арбате в 2 часа ждут вас и будут раздавать ни в коем случае не пиратские. Вот у нас тут тема зашла о пиратах.

0: деморализации любви будет 11-минутный фильм, тантрический секс, киберсекс, чтение стихов, аукцион и телемост «Москва. Кривой Рог». Приглашаем всех, приглашаем вас, дорогие сиамские близнецы, и вас, Александр Алексеевич.
1: Спасибо.
0: Ну и все, и акция на Сандуновские бани, собственно... О ней мы уже много сказали. Вот, все это привязано к выходу альбома «Сибирская любовь». Следующий, как я уже сказал, будет называться «Я счастлива, потому что беременна». Выйдет он еще не скоро, поэтому вы сейчас обратите взор именно на этот альбом. И, пожалуйста, поскольку все-таки для меня более родная тема – это наших домашних животных, пожалуйста, пока не задавайте вопросы на тему запаха изо рта у тараканов, потому что этому будет посвящена, конечно, очень большая...
1: Это будет отдельная. Серьезная, да, серьезная тема. Я благодарю вас, Максим Сергеевич, за то, что вы нашли время и посетили нас сегодня от лица наших благодарных радиослушателей, от своего лично, от двух вот этих симпатичных реп, что рядом с вами. Надеюсь, что мы еще с вами действительно встретимся и обсудим массу серьезных проблем.
0: Несмотря на то, что я действительно с большим трудом нашел время, я понял, что я не зря его провел. Я желаю всем неспокойной, а веселой, но без происшествий неприятного характера ночи. Желаю всем оставаться на этой же самой волне. И желаю всем служащим ГАИ переключиться на эту частоту и слушать дальше наши разговоры, ваши разговоры, нашу музыку. Всем до свидания. Целую. И, естественно, я это к женщинам-мужчинам же я жму руку. Жму руку сильно, крепко, доброжелательно, прямо и честно гляжу в глаза. До встречи.

0: Все.
1: Собственно, еще известен один метод. Это метод вытягивания с помощью специальных микровертелов подкожной клетчатки. Тем самым вот происходит убирание вот этих жировых, значит, откладов. Ну, как бы, может быть, это вы скажете сейчас мне, что это псевдопохудание.
2: Но вообще вот эти все искусственные пути к похуданию, они малоэффективны. Лучше действовать естественным путем.
1: Вот, например, обмот ножных и лопастей, ну, вообще всей, значит, тушки целлофанизированными какими-то материалами, и пробег вокруг какого-то объекта долгий, значит, пропотевание эндогенное многократное после этого, значит, обмыв тушь. Вот. Но тут существует опасность задыха, поскольку пористость забивается, значит, потовыми выделениями, может быть задых, то есть ноздревых щелей уже становится мало для вдыхания. Ведь известно, вот вам снится страшный сон, что вас засунули головой в песок. Это на самом деле происходит затык, значит, вот сопельной массой дыхательных путей. Да.
2: Я бы посоветовал еще очень оригинальный способ для похудания. Людей, которые знакомы с гражданской обороной, я имею в виду не группу, а стиль жизни. Да. Ну, то есть, вот когда мы живем при газовой атаке, там, такого плана, я хочу сказать, что очень эффективным способом является АЗК.
1: Да, но, кстати, автоматическая заправка вот коленчатых, вы это имеете в виду?
2: Нет, я имею в виду такой специальный плащ химзащиты, применяемых в вооруженных силах.
1: А вот эта аббревиатура как расшифровывается?
2: АЗК? Да. Я не буду обманывать никого, я не помню. Но дело там что-то такое с химической защитой, потому что этот плащ защищает от осадков всяких радиоактивных, от всяких
1: выпадов.
2: Да.
1: А вот, собственно, нет ли у вас такой мысли, что как бы это же вот этот, значит, плащевизм, вот этот, он тоже ведь, ну, цель его конечная, так или иначе, это не защита, естественно, от каких-то осадков, а все-таки, значит, конечная его цель — это пропотевание эндогенное.
2: Конечно.
1: Есть, да. А это же вот какая тогда разница между, значит, плащевизмом и целлофанизмом, если она, значит, дома доступнее целлофанизация, ей же не нужно для этого идти там в войсковую часть и говорить: дайте АЗК, там воины, они им.
2: Но не обязательно идти в войсковую часть.
1: А вот плащевизм каким-то образом должен быть материально обеспечен. То есть, если целлофанизация, даже колбасный, вот колбасный промышленность.
2: Но он сложнее в упаковке. Чтобы себя упаковать таким целлофаном.
1: Кстати, есть колбаса, она тоже потеет. Вот если некоторые говорят: колбаса отсикнулась. Есть такое выражение.
2: Да, я даже ни разу не слышал.
1: Это на самом деле потеет. То есть дело в том, что вообще даже вот, ну, вот выражение такое «мертвый не потеет», оно в корне неправильное. Поскольку,
2: ну,
1: да, вот так же и колбаса, там все равно же эндогенные все сохраняются. Ликфортом,
2: идет, да.
1: Правда. Да, да, я вас перебил.
2: Ну, это ничего страшного, я практически закончил. Еще КЗК, конечно, огромным дополнением будет противогаз. Это очень эффективно для похудания лица. Если у вас уже морда не проходит в проем дверей, то нужно, конечно, попробовать подыскать противогаз.
1: А вот, кстати,
2: и долго
1: я
2: бегать.
1: Я тут, кстати, с вами позволю себе не согласиться. Дело в том, что если вы считаете, что для похудания какой-то конкретной части тела, это вот то, что затронул наш гость Игорь Петрович, это, скажем, фрагментарный гигантизм. Ну, то есть, если, например, щечные лопасти ярко выделяются, такие здоровые, набыченные, а все остальное, значит, тушка, она очень таща, это вовсе не значит, что можно одеть, значит, противогаз и, значит, устроить пропотевание вот ликфором именно щечных лопастей, и что они там похудеют. Мне кажется, что с противогазной все-таки вы немножко попутались.
2: Не, ну, конечно же, нужны советы у врача.
1: Иначе, ну, вот,
2: никакие,
1: например,
2: методы нельзя проводить с собой без консультации.
1: Ну вот Галина Прохоровна Шаровара, она приходила к нам. Кстати, фамилия пишется через тире.
2: То есть через два тире, да?
1: Да.
2: Шаровара.
1: Да. Да, это индуска. Серьезно? Да, у них вообще в инду, вот в Индии у них у всех очень большие, значит, ягодичные лопасти. Ну вот, наверное, вы заметили, вот даже по фильмам у них все такие
2: задастые.
1: Задастые, ягодичные, да. Ну как, и дяденьки тоже, которые там изображают вот каратистов, бьют, значит, своих соперников активно. Они тоже ягодичные лопасти развиты гораздо сильнее, нежели там лопаточные части и прочие там атрибуты. Вот, а они очень часто приходят и говорят, дескать, про отложение вот, в бедерных, значит, лопастях большого количества клетчатки. И вот, что бы вы, например, посоветовали? Целлофанизация, АКЗ? Ну, мне кажется, только не противогазизм.
2: Ну, конечно же, в первую очередь надо много двигаться. Отложения происходят только из-за того, что они мало двигаются. Либо просто стоят где-то, сидят, лежат.
1: А вот это двигаться, да. То есть любой двиг, ну, он вызывает наращивание мышечной массы.
2: Ну, то есть, не всегда.
1: Ну, например.
2: Ну, когда происходит пропотевание, то жир выходит посредством воды.
1: Угу.
2: Вот, или... А превращение жиров в мясо не так сильно. Это очень мало происходит.
1: Ага, а вот обратный процесс, скажем. То есть, как вы считаете, вот образование жировой клетчатки, это что? Это превращение мяса в жир или это совершенно отдельная, значит, животная субстанция? Может быть, можно как-то избежать роста вот этой отдельной животной субстанции, если мы берем жир как эту субстанцию, посредством, значит, вот диетических каких-то мер?
2: Я думаю, что вот вы, наверное, обращали внимание на соревнования по бодибилдингу.
1: Да, это когда они с ружьями бегают,
2: да,
1: на лыжах.
2: Да, вот, да. Вот стоит им прекратить свои занятия, они начинают жиреть. Потому что у них
1: причина,
2: уже,
1: вот интересно узнать.
2: У них уже, ну, как бы, мозг привык подавать очень много витаминов, там, белка и прочих ингредиентов для того, чтобы мышцы качались, да?
1: Угу.
2: А не происходит качание мышц, и вот это вот скопление туда производит жиры. То есть вот эти все дела превращаются в жиры.
1: А, скажем, деревизм такой вот. Как с этим?
2: А деревенение мышц?
1: Нет, деревизм.
2: Я не знаком с этим понятием. Знаком. Может, вы не так его формулируете?
1: Ну, тогда, может быть, вы знакомы. Это порная вентиляризация.
2: Да, сейчас вот, чтобы не происходило того, что человек может задохнуться через кожу. Дело в том, что мы дышим не только ноздрями, но и всем телом.
1: Кстати, вот тут наверняка многие сейчас сразу задали себе вопрос, дескать, обманывают, потому что, вот, например, многие сейчас нас в ванной слушают, сейчас самое время пойти, значит, помыть, а они там ныряют туда и ноздри, значит, все ноздри затыкают пальцами. Обычно, кстати, вот можно попробовать, знаете, как указательными двумя пальцами каждый палец в ноздри не так вот зажимать, как
2: да,
1: там сливка, вот, а так, тогда будет плотнее.
2: Ну, так, кстати, можно сливку себе и сделать.
1: Да, это позорно. Все, они говорят, дескать, что же нам все равно дышать надо, как бы, и думают, а, понятное дело, это мы не можем дышать в ванной, потому что вода, ничего подобного, просто не развита эта функция у людей. Вот в воде в любой есть пузырькизм. Ну, как
2: да,
1: бы, то есть
2: кислороды,
1: кислородные всякие. Вот, и вполне при определенном комплексе упражнений можно, погрузившись в воду, да, и дышать.
2: Йоги как-то же сидят под водой и ничего дышат.
1: А ну и что, я вас прервал, да, вы хотите?
2: Да я уже забыл, что вы прервали. Что вы прервали?
1: Ну, вот насчет вентиляризации.
2: Да, дело в том, что очень большой ряд молекул сконцентрирован около пор, который вырабатывает, ну, как бы,
1: А вы такой, вот вы не могли бы более наглядно обрисовать, скажем, вот пористость в разрезе? Ну, то есть, как это выглядит? Как, например, может быть, канализационный люк? Ну, то есть, может, это люки вообще? Может, там крышек только нет? Может быть, они раньше были крышки? А если внутрь, значит, заглянуть, пройти по этим коридорам необъятным, да? Вот, ну, через пористую всю эту систему, как это выглядит вообще? Куда это все ведет?
2: Ну, давайте немножечко пофантазируем, чтобы ярко обрисовать эту картину.
1: Мне надо, так сказать, воздадим, заставить воздвигнем визуальный образ, пирамиду визуального восприятия расширим.
2: Да. Значит, кожный покров, его толщина несколько миллиметров.
1: Это вы имеете в виду животных, грудничков, женщин или мужчин?
2: Ну, субстанцию, я понял. Млекопитающихся.
1: А то скажем них... тогда, вот скажем, дельфин или кит.
2: У дельфинов у них по некоторым
1: причинам... у них это впереди торчит, а мне о них не будем. Да. Давайте вот к китам.
2: Да, и в общем, между... Вот идет кожный покров, между мышцами и кожным покровом существует воздушное пространство.
1: Это чтобы вот когда, значит, в случае механических повреждений или падения был подпрыг хотя бы.
2: Ну, пружинистость. Ну, не так... только, конечно, для этого. Это такая побочная функция.
1: А скорее так... всего, кстати, вот эта прослойка воздушная наиболее мощная, наиболее сильно в ней внутреннее давление. Это же как, типа, вот баллончик для сифона. Так же она выглядит. Если, вот, например, медсестры очень часто замечают, что когда они колят больному укол в ягодичную лопасть, то происходит звук, похожий на неприличный. Да. И они думают, что, дескать, больной вот от страха или остроты, а это воистину острота ощущений, он, значит, газ выпустил. На самом деле это вот выходит, вот именно этот вот сифон.
2: Подкожный воздух.
1: Подкожный, да. Воздух, да.
2: И, значит, воздух проникает в поры.
1: В смысле, наружный воздух.
2: Да, наружный.
1: А, простите, а вот хотелось бы узнать, если говорить, опять же, о ягодичных, значит, лопастях, вот там тоже ведь есть поры, но вот каким образом, да, через них не выходит внутренний подкожный вот этот сжатый воздух? Может быть,
2: почему?
1: Там клапаны...
2: Он входит. Он входит и выходит обратно.
1: А каким же образом поддерживается вот внутриподкожное вот это давление? И в таком случае получается, что мы пришли к главному вопросу нашей программы о вреде узких трусцов.
2: Да, конечно же, вот те трусы, которые носили наши отцы, деды, вот, они очень были оригинальны, и не зря эта модель была общепринята. Ну, даже...
1: Так называемые,
2: ну, такое
1: вот семейные,
2: мнение, мы выросли, да, мы
1: семейные
2: выросли
1: трусы.
2: В трусах.
1: Кстати, тут если еще вернуться, сделать такой ракурс в историю, до появления семейных трусцов были набедренные повязки.
2: Ну, это еще было более,
1: еще удобнее. Но,
2: еще удобнее.
1: Но в данном случае, когда были набедренные повязки, то полевые, значит, были эффекты, микрополевые бури там в плане ветра, и все это было,
2: забивание,
1: значит, налип, залип.
2: Забивание пылью пор, это было очень страшной болезнью.
1: Да.
2: Вот эти дикие люди очень страдали и умирали от этого, поэтому они жили лет по 30, по 35. Потому что за этот срок поры как раз забивались окончательно, и
1: дыхал у вас окончательно.
2: Человек, да, иссыхал просто. То есть, ну, он мог жить,
1: можно,
2: но он иссыхал на глазах.
1: Просто, да. Да. Потому что с этим воздухом еще происходит, ведь с обменом воздуха через, так сказать, заднелопастные поры происходит как бы озонирование всего организма. Это вот недаром цветочные горшки у них снизу, там тоже дырка сделана. Если вам говорят, что типа вот смотрите, цветочный горшок, а снизу дырки нет, лажи, уже его не имеет смысла брать в расчет, конечно, должно быть отверстия. Также вот, значит, заднелопастные поры, они как бы... Вот из этих, кстати, частей лучше всего происходят барабаны, и вот каннибальские племена, как мы с вами убедились недавно на организованной от нашей программы экскурсии, мы теперь всех наших радиослушателей вводим в музей, ведь на экскурсии мы возьмите ручки и блокноты.
2: Иногда даже делаем выезды,
1: выезды
2: в
1: массовые.
2: Новую Зеландию.
1: Но это для особо обеспеченных. А ну, так вот вы возьмите ручки и бумажки, мы вам дадим в конце адрес и место встречи, где мы встретимся с вами, и сделаем очередную экскурсию в музей орнитологии, вот, в московский. Да, ну вот мы там посвятили, то есть там барабаны именно из заднелопастных кожиц.
2: Да, вот, и, в общем, когда кожа поступает через поры, подкожный слой, где воздух уже начинает обрабатываться такими, ну, легочным покрытием. Все мышцы вот перед кожным слоем, они покрыты легочным покрытием.
1: Тут даже вот можно, коллега, пример провести. Вот, например, происходит погруз, значит, тушки в водянистую поверхность. Особенно это видно, этот эффект вы можете наблюдать на курорте. Ну, не в открытом море, скажем, а вот в бассейне, то есть на каждом
2: или
1: курорте.
2: Или в ванночке.
1: Да, в ванночке. Вы, когда вы можете даже не на себя, на вашем пупсике, подружке, бабушке или дедушке его прям кидаешь, а вот в ванную, и у него вся тушка облепляется микропузырьками.
2: Продолжайте. Вот, и этим... так сказать, легочное покрытие, оно начинает впитывать себя кислород, обрабатывать и уже потом отправляет в мышечную ткань, в кровь, и получается, ведь вы, я надеюсь, знаете, что легкие, они целиком работают только на сердце, а все мышцы остальные питают только легочное покрытие этих мышц.
1: А скажите, пожалуйста, а вот, собственно, прочие потроха, типа там печенки разные, селезеночные, всякие лопасти, они каким образом?
2: Ну, у них идет подпитка от все-таки от мышц, которые идут после кожного покрова.
1: А вот скажите, часто в кинофильмах сейчас показывают, ну, особенно в видеофильмах, показывают людей всяких, лежащих, значит, с белоснежной постели, и в ноздрь им вставлены такие трубочки. То есть, вот скажите, значит, это делается, то есть мы можем сразу определить, что, то есть, как вы сказали, легкие напрямую связаны с ноздрью. А значит, ноздревые вот эти щели, если туда воткнуть трубочки, мы можем строго сказать, что вот этот персонаж конкретно лечит, лежит вот на излечении какой-то, значит, болезни, связанной с сердцем. А если у него воткнуты в поры, значит, вот эти вот микрокатетерные устройства, то это уже как бы вне сферы насосной, да, болезни происходит? Это...
2: Ну, в принципе, да. На самом деле еще бывают такие ситуации, когда вы видите, что из носа торчит трубка и уходит куда-то.
1: Да,
2: непонятно.
1: Вот, кстати,
2: это говорит о том, что человеку делают пересадку кожи, вот, или еще какие-либо пластические операции. Дело в том, что нарушение, вот даже любой порез нарушает герметичность. Это приводит к крововыделению из тела. Можно потерять порой очень много крови в зависимости раны, толщины. Им делают специально перед пересадкой кожи или операции вот этой по пересадке кожи, делают
1: вкач воздушных струй.
2: Нет, делают операцию специальную по, как бы...
1: Ну, после музыкальной паузы вы это расскажете.

0: После соединения сердечных легких с мышечной тканью начинают, подключают, значит, аппарат кислородный. Ну, вот видели, наверное, кислородные баллоны еще сваривают.
1: Стоят, да. Ну, они, кстати, вот универсальны, то есть в том смысле, да, что и там можно...
0: Ну, там у них кислород просто хранится, и все. Да, и вот, да, через эту трубку, которую воткнули в нос для того, чтобы сделать пластическую операцию, начинают качать чистый кислород. Дело в том, что мы поглощаем кислород, как бы концентрируем...
1: Ну, там много всяких примесей.
0: Да.
1: А здесь, кстати, совсем чистый, его же нельзя, там происходит, значит, ожог трахейных лопастных.
0: Да, а тут идет такой очень обильный уход кислорода в мышечную ткань, в печенке, в селезенке, там надо же достать до самых ногтей, как говорится, даже ногтям нужен для проразрастания кислород.
1: А, кстати, вот это хороший момент, может быть, если лишить вот рудиментарные отростки, вот эти, ну, ногти, волосы какие-то, да, доступа к ним кислородных, значит, флюидов, то вполне возможно, что произойдет, так сказать, экономия средств энергетических в организме, рудиментаризм вот этот, он сам с собой перестанет быть проблемой. Я имею в виду членный рудиментаризм.
0: Ну, я тебя могу даже, Саш, взять в соавторы. Дело в том, что в нашей лаборатории мы изучали такую проблему, как излишний волосяной покров. И вот таким методом мы решили избавлять людей от страданий.
1: То есть перевяз происходил или что?
0: Мы перекрывали подступ кислорода к железом вырабатывающим, либо, ну, не либо, а волосяной покров. И в нужные места, соответственно, если прикрыть мазу всем каналом для волосяного обволосения, то может человек весь облысеть, то есть у него не будет ни брови, ни ресниц.
1: А это, простите, делается, вот определить, ну, понятное дело, что это дело науки, но и цель нашей программы — это доносить до людей истинную информацию. Каким образом можно, например, определить, где находится железо, ответственное за рост, значит, когтевых рудиментов, а где находится железо, значит, которое ведает ростом, скажем, внутриноздревых оволошений. Ведь без них, как мы сегодня уже обговорили и с Максимом Сергеевичем, и с Игорем Петровичем, вот, тоже происходит, скажем, в случае занюха там какого-то, происходит влет тараканьей тушки. Это все.
0: Ну, про ногтевые стимуляторы можно сказать так, что они находятся, вот если взять пальцы рук или ног, то собирается суммарная масса и делится на количество пальцев, и определяется центр.
1: А как, где это геометрически?
0: Ну, так вот примерно я могу вам сказать, что на руке это где-то в центре ладони находится этот, как бы, лимфатический узел.
1: Это который отвечает за рост
0: ногтей, да.
1: А, то есть вы хотите сказать, что их 4?
0: Нет, он один.
1: А, то есть он отвечает за рост.
0: У вас же ногти одинаково растут на каждом пальце.
1: Простите, а на ногах? То есть вот вы хотите...
0: На ногах находятся в пятке.
1: А, ну, знаешь, 4 их.
0: А, всего лимфатических, да, узла? Ну, конечно, у вас же на лбу не растут ногти.
1: А, кстати, не проводились ли у вас в лаборатории такие исследования, если попробовать лимфатический узел с ладони пересадить вот именно на лоб, то ведь можно обойтись без кепки. Ну, тут будет здоровый, ну, ноготь
0: такой.
1: Да.
0: Не, дело в том, что такие опыты запрещены медицинской конвенции.
1: А согласитесь, что достаточно хорошее удобство было бы. То есть, по мере, например, зима, если... Ну, зимой тоже полезно, чтобы снег не светил. То есть, скажем, ноготь на лбу вырос. И если он, ну, совсем не нужен, его можно срезать. Да. Или наращивать по мере плюс. Можно делать на нем какой-то рисунок специальный, наносить, собственно, вот...
0: Ну, это понятно, да. Но дело в том, что все врачи, они... Хоть и врачи, но они немного человечны. Я надеюсь, вы помните Великую Отечественную войну, когда людям под ногти совали иголки, выдергивали ногти. Представляете, если вот на голове бы тогда были ногти, что бы с людьми делали?
1: То есть, а вы думаете, что вот этот ноготь на голове, он будет расти не прямо из-за лба, а вот, то есть, получится голова как палец. Ну, вот если так посмотреть, ну, на, да, палец, то есть, мордашка так будет вот у человека находиться вот...
0: То есть, получится, что вот место, где волосяной покров...
1: Это ноготь.
0: Это будет вот такой ноготь, продолжающийся в козырек.
1: Ага. А нельзя никак сделать, чтобы он рос, например, четко вот из-за лба как-то или...
0: Ну, вы знаете, может быть, и можно, но мы в силу гуманности не занимались этой проблемой. У нас сейчас есть вот по поводу рисунков очень сильное предложение от одного нашего молодого специалиста. Это то, что мы за счет удаления волос вывели такую фишечку, что мы посредством удаления волос можем создавать рисунки нательные. И волосы будут расти именно этим рисунком.
1: То есть, например, если вот ей нужно утеплить какие-то там определенные части тела, то именно там можно что-то... Или имя любимого, например, волосяной. Вот уже я видел, кстати, вот с вами сейчас пришла замечательная девушка. У ней на спине написано «Гена волосами», где-то длиной 10 сантиметров. Это тоже вот в ваших рук дело, я так понял.
0: Ну да, это очень сложная и дорогостоящая операция. Я не могу выдавать секрет ее, потому что все
1: начнут
0: этим заниматься.
1: А можно, это же получается такая волосяная татуировка.
0: Ну
1: то
0: да,
1: есть можно
0: это
1: ведь...
0: сейчас супермодная фишка.
1: То есть прямо вот на руке, предположим, да, на абсолютно лысый, достаточно густый, черный, так собственный, причем щетиной собственного, не синтетического производства, написано какое-то имя, да?
0: Да.
1: Ага. А скажите, а в случае, скажем, насильственной эпиляции каким-то третьим лицом вот этого рисунка, каковы шансы, что опять произойдет вырост? И не получится ли смазанный вырост? То есть просто какая-то волосяная эпиляция?
0: 100%.
1: 100% гарантия.
0: Может это только идет... произойти угущение.
1: Ну, угущение даже лучше, это значит,
0: да,
1: контрастность повышает.
0: Только это может произойти.
1: А скажите, так ведь, скажем, это, видимо, связано с посадкой в пористую поверхность луковиц определенных, видимо, так. Или,
0: ну, естественно, мы производим рассадку корней волос. Только этим способом мы добиваемся. Ну и, соответственно, по заказу клиента мы рассаживаем определенный цвет волос или делаем цветные рисунки.
1: А, простите, ведь, ну, сколько известно в природе естественных цветов? Ну, там черный, да, грубо говоря, альбинос, это практически бесцветный, рыжий там и несколько оттенков, там, ну и, скажем, блондинистый. То есть вы обходитесь этими только цветами или вы вживляете каким-то образом луковицы там животных, например, какой-нибудь лисицы, где там...
0: Не, дело в том, что мы работаем с безвредными химикатами, вот, и мы можем достичь любого цвета.
1: Угу. А не было ли идей или заказов от каких-нибудь достаточно богатых, ну, людей с причудами, на то, чтобы сделать такую волосяную татуировку из, скажем, перьев каких-то экзотических там птиц, ну или там из меха какой-нибудь андатры.
0: Но я могу вам сказать, что вот
1: ну, скажем,
0: была...
1: вот, извините, что я перебиваю, вот, скажем, вы же сами рассказывали тут вне эфира о даме, которая пришла в ваш центр и заказала себе воротник из лисиц, чтобы вы ей нарастили, но чтобы он был всегда при ней, как произрастал из нее, и что вы сделали эту операцию, такой несъемный воротник, который является частью ее покрова волосяного.
0: Да, это очень богатая светская дама.
1: Ну, вот. Даже не будем...
0: Или, нет, не, будем, не, но... ни в коем случае, иначе мне такой нагоняй сделают. Вот она, да, действительно пришла, заказала нам это дело. Мы 3 месяца всаживали ей корни волос, проращивали их. Это вообще очень трудно. И она проходила все эти 3 месяца с пакетом на шее. Ну, это была как бы маленькая
1: удобрение,
0: тепличка. Да. Вот. Ну и, конечно, очень дорогостоящие вот эти добавки. Они основаны либо на женьшеневом корне. Ну и я не буду рассекречивать.
1: Ну что же, после музыкальной паузы вернемся.
0: Конечно.
1: Хотелось бы немножко вернуться к теме вот, человека ногтя. Ну, то есть человека, у которого на затылочной кости расположен ноготь. Мне кажется, что удобство здесь очевидно. Во-первых, способность все-таки регулировать длину, ширину козырька. Его, кстати, его, скажем так, светопроницаемость, потому что вы можете там покрасить этот ноготь каким-то там... Даже можно тонированную пленку от стекла автомобиля на него наклеить.
0: Зеркальную тонировку применять.
1: Да, что угодно совершенно. Плюс естественный, так сказать, достаточно серьезный вот покрыв и защита головы от попадания на нее посторонних предметов. А вот не кажется ли вам, что вот тот факт, что до сих пор это не внедрено в широкое производство, это какая-то непонятная вот заговорческая деятельность со стороны каких-то серьезных сил общественных?
0: Дело в том, что этот проект нашел своих покупателей, очень много потребителей заинтересовалось этим, было много писем, звонков, бесед, люди приходили, просто интересовались, но людям было это интересно, но некоторые мафиозные структуры, я не буду их называть именам, позвонили к нам в лабораторию и потребовали формулу
1: вот этого,
0: да, иначе жизнь нашего директора вряд ли бы была сохранена до сих пор. Нам пришлось отдать эту формулу этим бандюгам.
1: То есть теперь вот как бы вот эти некоторые кепки на их головах, которые мы видим, вы хотите сказать, это ногти?
0: Ну нет, они сами, конечно же, не могли себе позволить в силу своего умственного развитие, воссоздать эту формулу.
1: То есть для них главный факт владения вот этим.
0: Ну как, они ее уничтожили.
1: А цель, извините, цель это?
0: Цель была такова, что это были, ну, под это дело были замешаны магнаты шляпопроизводства. Ну или вообще производство любых головных уборов от детских вот этих
1: панамочек
0: до взрослых.
1: Кстати, уникальность панамочек детских в том еще, что они могут служить как и подгузники. Вот сейчас новая фирма памперсы. То есть памперс можно пупсику надеть на голову, хочешь на очко, на задницу, хочешь вообще пупсика обмотать этим памперсом. И, кстати, вот для взрослых тоже сейчас делают.
0: Там же как для ног, дыры, так и для дыры. Рук.
1: Кстати, сейчас вот вы слышали о новом изобретении. Это памперс для взрослых людей уже.
0: Ну, это уже не новое изобретение.
1: То есть, это вот у вас как раз, я вижу, вот он, да? Я так тонко намекнул.
0: Нет, это у меня проводим испытание новых корсетов для женщин. Вот, и я как главный испытатель должен это опробовать сам.
1: То есть вам и вымя нарастили?
0: Ну, силиконовая грудь у меня сейчас стоит,
1: чтобы было более правдоподобно. Да. Ну, не жмет, я не знаю.
0: Ну, как, знаете, конечно, много недостатков. Через неделю мне надо сдавать отчет. Времени вообще завал.
1: То есть тоже бухгалтерская у вас деятельность.
0: Да.
1: А вот если вернуться все-таки к человеку ногтю, вот скажите, какова вероятность того, что среди прохожих на улицах сейчас наши радиослушатели могут увидеть человека, у которого вместо вот шляпки это ноготь на голове, естественный, который растет у него из головы, и если такие есть, то как можно определить это издалека? Ну, конечно, наши радиослушатели вежливы, они не будут подходить и спрашивать, извините, это у вас ноготь?
0: Но слан спрашивать, дергать могут.
1: Дергать, да, или там попытаться грызть его. Вот. А вот, ну, все-таки я интересно же, да, родили.
0: Я могу сказать, что процент встречи с такими людьми очень мал. Ну, настолько мал, что он практически невозможен.
1: Ну, все-таки определить-то как-то можно?
0: Наша лаборатория провела 10 опытов. Из них 3 человек умерло. Вот. Ну, у них там что-то в организме было не в порядке. Организм не принял.
1: Вы имеете в виду умерло, вот, которые пытались определить, ноготь это или нет, или которым приживляли это?
0: Нет, умерли, которым приживляли, соответственно.
1: Ага.
0: Те, которые хотели узнать, они к этому делу не могли. И потом они очень маскируются.
1: А почему? Это же, по-моему, привилегия достаточно.
0: Ну, как привилегия, если... Ну, вот как раньше стригли панков волосатых, так начнут им стричь ноготь этот.
1: На голове.
0: Да, это же очень неприятно.
1: Потом можно насадиться им случайно на какую-нибудь шпалу. Опять же.
0: Да. И они это искусственно перекрашивают под козырьки, одевают тюбетейки, а ноготь красят
1: под козырек.
0: Под козырек такого же цвета. Получается...
1: А снизу он, то есть ноготь же снизу, вот он тоже красит.
0: И снизу красит, да, да, да.
1: Ага. Но все-таки вот такие люди есть, да?
0: Да, вот мы делали бывшей проститутке такой ноготь. Она его вечно красила в ярко-красный цвет. Вот лаком ногтей.
1: А скажите, а вот как обстоит дело вот с заусенцами на этом ногтюзе?
0: Не, ну, конечно же, у них есть с собой напильники обязательно. Вот дрочевой очень хорошо при нем применяется.
1: То есть вот где-то вы хотите сказать, что им нужно для этого уединиться, вот образовавшийся заусенец.
0: Ну, конечно, да. Вы представляете картину, если это произойдет у вас на глазах. У нас все одинокое не принимается, не приживляется, и поэтому их пытаются выжить.
1: То есть вы хотите сказать, что если, например, идет по улице человек в кепке с козырьком, и вдруг заходит в какой-то подъезд, ну, или в какое-то место со звонком, то есть он звонит, прям ему открывают, и он туда заходит, то это вот специальный пункт по стачиванию заусенца с ногтя.
0: Ну, вообще эти места очень засекречены и дорогостоящие. Я могу вам сказать, что этих людей не пускают в музей. Потому что был ряд случаев разбивания витрин ногтем.
1: То есть он наклоняется. Да, наклоняется. Это же прочность-то как клюв практически птичий.
0: Да,
1: кстати,
0: да, да, да.
1: А скажите, а как быть со свитерами для этих людей? Ведь никто не одевает свитер.
0: Ну, они одевают не свитер, а это называется жакет, что ли, с вырезом таким на груди. А, не под горло, а с вырезом.
1: То есть они лишены возможности носить под горло, или им прям на них шьют это? Если,
0: ну,
1: вот очень,
0: если только так, или делают свитера в виде рубашек, которые расстегиваются и снимаются не через голову, а через руки.
1: Ага. А скажите, пожалуйста, а если такие люди есть, то почему бы им просто не состричь этот сам ноготь? Вот, вы ведь и спать неудобно, согласитесь. Может,
0: ну как,
1: быть, как-то
0: почему
1: уже...
0: неудобно? Зато вы не наваливаетесь лбом на подушку, не перекрываетесь на ноздревой проход.
1: А изгиб, значит, шейной структуры, шейной лопасти вверх. То есть это же практически как голову назад оттянули. Вот.
0: Ну, можно напрячь шею, и все будет нормально.
1: А скажите, а увеличение, собственно, массы головной лопасти в связи с наростом вот этим, он как-то влияет на осанку, может быть, на состояние вот позвоночника, реберных структур? Ведь сжатие постоянное. Не получается ли так, что у них ребра не по отдельности, а одно такое ребро здесь прям широкое справа, а другое вот здесь слева широкое? Мутация.
0: Нет,
1: такая.
0: Дело в том, что, конечно же, сам первого опыта мы не учли этой ситуации, и у нас просто получился впоследствии горбач. Вот. Но позже мы учли это дело, и мы стали вживлять мышечную ткань в шею дополнительную. И теперь, как бы, у этих людей, у них шея сильнее. Она удерживает ноготь.
1: То есть вот он типа такой, как бы, в кепке с козырьком, и мощная шея практически,
0: да,
1: она же должна быть диаметром.
0: До 15 килограмм выдерживает.
1: И практически вот толщина шеи, как диаметр головы, то есть,
0: ну,
1: они...
0: Ну да, то есть сливание такое происходит, просто не то, что как у лебедя там тонкое, вот, а прям получается вот на уровне щек, вот так, например.
1: А скажите, а не было ли, как бы, у вас, может быть, заказов от совсем уж странных людей на трансплантацию себе... птичьих, скажем, клювов?
0: Ну, это течение было модно одно время. Их делали вот как бы вместо сережек, вкалывали их в ноздри, вкалывали в уши.
1: Клювы.
0: Да, конечно. некоторые делали себе клювовые брови. То есть выщипывали эти и наклеивали. Ну, не наклеивали, а вживляли даже, можно сказать.
1: А, кстати, вот мы тут, так сказать, подобрались к теме, которую очень часто у наших, наши радиослушатели нам задают в своих письмах. Вот, в частности, Тамара... Людмиловна Ноготь, странная фамилия, Рустам Каримович Гмырь. Вот они спрашивают. Вопрос очень простой, я думаю, вы на него сможете ответить. Зачем человеку нужны брови? Ну, понятно, что ресницы, это значит, чтобы не было запыления глазных яблок. А вот брови, то есть они не несут, спрашивают наши радиослушатели, никакой практически функции. Что вы можете
0: ответить? Я могу сказать, что брови — это только декоративный характер проявления. А то есть они служат только для красоты. Вы сами понимаете, что человек без бровей просто ужасен.
1: А скажите, а не считаете ли вы это просто сложившимся стереотипом?
0: Ну, нет.
1: То есть, если, например, сейчас в моде будет выбривать брови вообще, то, может быть, что, люди с бровями будут как женщина с волосами под мышками смотреться?
0: Не, мы пробовали, конечно же. Мы брали первобытных людей в Новой Зеландии и в течение 20 лет прослеживали то, как они себя будут чувствовать. Ну, не выживали они долго.
1: А в чем причина?
0: Ну, дело в том, что эмоциональное восприятие человека себя очень сильно воздействует на импульс биения сердца.
1: То есть, подождите, вы хотите сказать, что они боялись сами себя, но у них-то там нет, скажем, зеркал, поэтому, скажем,
0: как нету?
1: Ну, как нету, а где у них зеркала? Да, вы думаете, вы думаете, что он, склоняясь над водной гладью за рыбой, осознает, что это он в отражении?
0: Да.
1: Вы делали такие опыты?
0: Да, водная гладь, опять же...
1: Но она же щербит, сморщит.
0: Не всегда.
1: Практически всегда. Он же лезет сразу руками.
0: Смотрение друг другу в глаза.
1: А у них...
0: Когда они смотрели друг другу в глаза, они просто-напросто рассматривали друг друга. Ну, иначе они как могли еще познать себя?
1: То есть вы хотите сказать, что любая корректировка их внешности третьей силой, ну, скажем, вот с помощью вас, ученых, она приводит к травмированию серьезному психическому в процессе обзора себя же в зеркальной глади?
0: Ну, мы изучаем эту проблему.
1: То есть вы как-то так не хотите, я вижу, отвечать на мой вопрос.
0: Да.

Опоссум – стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных – Фил Коллинз. Партию бас-гитары – Питер Тош. Партию гитары – Ли Скротч Перри.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас Толик Погодаев, лидер группы «Бундзёрин». Вот запись этой группы мы только что прослушали с кассеты, только что вышедшей. И сегодня для вас акустический концерт после такой трудной, я бы сказал, недели. И для меня она трудная. И, судя по синякам под твоими глазами, Толик, она у тебя тоже была нелегкая.
1: Да, вчера вот ЦСКА погуляли в нашем клубе, и синяки до сих пор не проходят.
0: Вот, но я думаю, что это явление временное, и как бы котлы организма, ну, это мы так медики называем почки, они перекачают.
1: Надеюсь.
0: Вот, я как бы предлагаю опять восстановить такую традицию флетовых, понимаешь, концертов только на всю Москву. Сейчас каждому из вас, уважаемый, у кого включен приемник, с гитаркой войдет Толик Погодаев и споет свои песни под эту гитарку. Вот, представь себе, что там, хотя вот я этого очень не люблю, но свечи, знаешь, зажигают люди. Сидят за столом и поют о костре, о мудрости, вот такие дела. То есть, нет, но это мы не будем представить. Давай просто представь себе то, что бы ты хотел, вот какой бы ты хотел аудиторию перед собой видеть, и вот как будто она тут есть. Потому что то, что как бы здесь вот визуально люди не представлены, наверняка многие тебя будут слушать. Вот давай для них исполни композиции. Как я красиво говорю. Простыл я в этом бассейне.
1: Но я расскажу попозже, рассказать, по какому поводу это вообще собрание-то.
0: Ну, давай сперва несколько песенок, а потом...
1: Сначала попоем.
0: Да.
1: Вот, Саш, ну, могу разойтись, там потом трудно будет остановить.
0: Ну, у нас на это есть Прохор, она, в общем-то, вырвет у тебя гитару и сделает с ней то же, что вот видишь, там вот лежат щепочки вот эти.
1: Все мудро устроено, замечательно.
0: Продумано.
1: Начну я сегодня с песни, которая называется... «Мама».

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: И я напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Погодаев. Как тебя по батюшке?
3: Васильевич.
2: Васильевич. Скажи ему, Филиппыч,

0: Вот эту вот самую, да, которая на кассетке.
1: Это альбом записан в 94-м году.
0: Угу.
1: Ну вот вышел он сейчас на элите.
0: Ну это на самом деле всегда так. Все происходит очень вовремя. Вот я не могу не сказать пару хороших слов про себя. Вот у меня, например, буквально недавно вышли альбомы, которые были записаны 10 лет назад. То есть все всему свое время, Василич.
1: А у тебя нет такого ощущения, что вообще все возвращается на круги своя?
0: Ты знаешь, хочу сказать честно, что, на мой взгляд, вообще формируется какой-то новый, ну, не андеграунд, а новый индепендент. То есть вот, судя по официальной там музыкальной прессе и по многочисленным там роликам, видео, да, вот, которые гоняются сейчас, существует в нашей стране всего 10-15 групп и исполнителей, более-менее молодежных. Вот, остального ничего нет. И поэтому, вот, как бы, мне кажется, что сейчас, ты прав, вот именно происходит не то, что возвращение, а такой новый виток своего рода. Ну, посмотрим, собственно, во что это выльется. Еще должны появиться еще, на самом деле, новые самоздатовские какие-то журналы в ближайшее время, мне так кажется. Вот, несмотря на полную коммерциализированность всего этого печатного дела. Вот. Ну, давай все-таки скажи поподробнее, где будет происходить эта презентация.
1: Так вот, да. Презентация этого альбома будет происходить в клубе «Не бей копытом» 30 июня. Начнется это все в 19:00. Будут наши друзья, которые собрали, будут играть и поздравлять тоже группу. И сами с удовольствием поиграют для пришедших. А пришедших, вот я не знаю, опять же ситуация, видишь, какая.
0: Да.
1: Много концертов, много, ну, вообще даже... Но я думаю, что ты-то придешь.
0: Ну, если вот мне не нужно будет класть плитку, просто сейчас меня просили вот в Бутово, там новый бассейн маленький в детском садике, меня просили плитку там выложить. Ну, понимаешь, все же для детей. Вот, если как бы я управлюсь быстро, то обязательно подъеду.
1: А ты так это, перенеси немножко, скажи, что...
0: А как же будут приниматься роды, Толик?
1: А мы сделаем бесплатный концерт для детей, для рожениц, чтобы ускорить.
0: Ну, тогда
1: или
0: я,
1: замедлить
0: тогда,
1: процесс.
0: Тогда
1: мы поможем, Саша.
0: Тогда я приду. Вот, а скажи, пожалуйста, вот ты заготовил какой-то вопрос, я знаю, нашим уважаемым радиослушателям. Они могут позвонить по телефону 203-19-22 и ответить на него. И вот...
1: А вопрос очень простой. Я думаю, в конце вот нашей беседы или программы, там, mm-hmm. не знаю, как это все это назвать, или концерта, мы поставим песню, и пусть слушатели отгадают название этой песни.
0: Чего? То есть, как называется песня?
1: Да, мы не скажем.
0: Хорошо, не будем. Хорошо. То есть, тот, кто...
1: И первые 7 человек, которые дозвонятся...
0: Даже 7?
1: Вот у меня тут 7 флайерсов.
0: Понял.
1: Выделено клубом, «Не бей копытом», специально для таких счастливчиков.
0: Вот. То есть, как бы вы пообщаетесь с Анатолием Погодаевым, и он...
1: Бесплатно,
0: да,
1: попадете на
0: бесплатно
1: презентацию.
0: Бесплатно попадете на презентацию.
1: Но мало, больше, даже не мало, а больше.
0: Дальше, а
1: больше
0: как же, того, они же будут в прямом эфире.
1: А мы сделаем как? Наверное, просто составим список. Вот он дозвонился и сказал свою фамилию.
0: Ну вот он скажет ответ,
1: да.
0: А остальные будут звонить и повторять. Так что я думаю, наверное, с 7 человеками... Да, ограничимся, наверное, 2 на 2 лица. Это будет разумней. Ну, скажем, один позвонит, тот, кто угадает, тот пройдет вдвоем.
1: Верно, да.
0: По-моему, это разумней. Вот. Хотя можно сделать прием звонков не в прямом эфире.
1: Ну вот мы сейчас подумаем, как это лучше сделать. А я хотел добавить, что кроме нас еще будет... вот про тех друзей, которые нас будут поздравлять. Это группа будет «Реставрация», «Авантюра», «Оркестровая яма», город Хабаровск. «Нормальный ход», «Коломна», «Най Борзов». Ну вот, возможно, еще кто-то будет из тех, потому что там как бы список немножко пополняется. Здесь вот...
0: Практически фестиваль такой будет.
1: Ну, вот, ну, дружеская вечеринка, я назвал.
0: Понял. Ну что же, давай-то следующую композицию.
1: Слушай, у меня что-то интересная мысль пришла в голову. Mm-hmm. Вот я посмотрел «Оркестровая яма Хабаровск». Мы, значит, из Владивостока. И вообще такое впечатление, что скоро не надо будет ездить там за 10 тысяч километров куда-то слушать дальневосточную музыку. Достаточно будет прийти в клуб. Вернее, уже сейчас достаточно прийти в клуб «Не бей копытом». Сэкономим столько денег.
0: Кстати, я, знаешь, хочу сказать, такое, мне тоже мысль пришла интересная. Вот там Бунзёрин, группа из Владивостока, действительно, там есть группа там, вот, из Хабаровска, ты перечислил. А вот московские группы, в основном, особенно группы вот, нового поколения, они играют так называемую клубную музыку. Кстати, я хочу сказать, что после того, как мы простимся с Анатолием Погодаевым, я буду...

0: крутить вам диски. То есть я буду крутить вам записи самых разных отечественных исполнителей. Вы услышите там и старые вам известные вещи, и кое-что новое. Так вот, практически все это новое, оно похоже, как, извиняюсь, письки новорожденных. Это клубная такая какая-то музыка, и мне кажется, что именно вот люди из таких вот регионов, как твой, они как-то превзносят что-то более, на самом деле, свежее, нежели вот, вот это какое-то болото странное. Почему оно образовалось, мне сложно понять. Может, дашь какие-то рекомендации московским коллегам?
1: Да я вот, собственно, сам думаю, как бы...
0: Ну, давай ты опей.
1: Как бы песни попей. Рекомендации, да это трудно дать. Каждый свой путь ищет. Вот это я аккорд такой взял. А песня, которую я хочу сейчас исполнить, называется просто «Посвящение России».

0: Монморанси и опоссум частенько делали.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Погодаев, и пришел он сюда, потому что 30 числа в клубе «Не бей копытом» состоится презентация, и, соответственно, концерт группы вот «Бунт зерен», презентация новой кассеты, которая называется «Воздушный змей». И мы тут посовещались, пока Толик пел с ним, и решили, что, собственно, первые, наверное, все-таки два человека, вернее, тот товарищ, который первый дозвонится и угадает название композиции, а композицию, я так понял, ты сейчас будешь петь, да, это?
2: Можно сейчас петь, да.
1: Ну вот я думаю, да, что уже сейчас.
2: А что, что оттягивает?
1: Да, сейчас прозвучит песня. Песня в исполнении Толика Погодаева. Вот тот из вас, кто угадает ее название, получит, так сказать, право бесплатно пройти в этот клуб «Не бей копытом» 30 числа. Причем не один...

0: Ну что же, уважаемый, тот из вас, кто дозвонится и назовет название этой композиции, вот я уже догадался.
1: Может, подсказку, Саша?
0: Да ну прекрати. Ну зачем? Зачем? Давай попробуем. Никаких подсказок. Подсказка будет в том случае, если первые двое не угадают. Вдруг они сразу угадают. Ну давай попробуем, как ты смотришь на это. 203-19-22. Мы ждем от вас версии названий только что прозвучавшей песни. Тот, кто угадает, тот, как я уже говорил, будет иметь возможность попасть 30 июня в клуб «Не бей копытом». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Дмитрий Невнимательный.
0: Здравствуйте.
2: Ну, я думаю, что вообще раньше эта композиция называлась «Ветер», насколько я помню.
0: Ага.
2: А сейчас, ну, я думаю, так же или...
1: Ну, все верно.
0: А что?
1: Да, так и называется.
0: То есть человек угадал сразу. Ну вот, собственно говоря, переговорил Анатолий с Дмитрием, договорились там насчет там рыбешки взять, курушки беленькой, и встретиться 30-го на презентации, так сказать, новой пластинки, вышедшей на, так сказать, кассете, понимаете ли, как я путанно говорю, группы «Бунт-Зёрин». Ну и пока у нас еще время терпится, я предлагаю продолжить акустический твой концерт в прямом эфире, прямо здесь. Я бы и сам спел, но поскольку у меня голос осипший, я просто перед тобой встану на стул, когда ты будешь играть, и спляшу, чтобы тебе было веселее, хорошо? Таким образом, это будет поддержка. А вы, уважаемые радиослушатели, представляете себе, как это будет выглядеть. Потому что в движении я очень красивый.
1: Вот я специально танцевальную такую песню
0: сыграю. Конечно, диско.
1: Нет, регги.
0: Еще лучше.
1: Но она будет звучать не как регги, потому что я играю сейчас без басиста и без барабанщика.
0: Но я в мозгу дорисую рисунок.
1: Окей.
0: С вами в воспаленном мозгу.
1: Договорились. А песня называется «Мальчонка молодой».

0: сам-то любишь или нет? Радость и свет.
1: Ну вот, сразу тебе покажу, тут пока ты пел, я вот танцевал, правда, в середине упал, ну, потому что равновесие плохо держу после того случая. Но тут вот сейчас покажу тебе фотографию, Прохор сделал на кодек моментально, вернее, на полироид. Вот видишь, вот меня танцующего, вот посмотри повнимательнее, поближе. Вот.
2: Саш, какой загар.
1: Да, ну,
2: в таких лампах такой
1: загар. Ты когда думал, там же какая радиоактивность, да. Я работаю. Вот, ну что же, Толик, смотри, в принципе... Мы сказали про концерт, мы сказали про то, про сё, про пятое и десятое. Вот. И вопрос, который Генриетта Шерсть обязывает нас задавать каждому гостю отныне. Вот он даже тут начерчен сзади тебя на плакате. Не забудь задать вопрос. И вопрос, вопрос, конечно же, о творческих планах. Все понятно. Можешь не отвечать. Ну, тогда это уже хороший ответ. Тогда слушаем следующую песню.
2: Чё-то...
1: Ну, это просто наша Прохорова, иногда все заходит, и как бы ты относись спокойнее, не пугайся так больше. То есть это она, это вот то, что она тебя так схватила, это не агрессивный жест, это не жест агрессии, наоборот, так сказать, миролюбивый. Просто вот место такое она сегодня что-то выбрала.
2: Хорошо, по-легкому отделался.
1: Да. Ну, мы ее вывели уже вот в угол там. Ну что же, следующая песня.
2: А следующая песня будет, наверное, баллада. Ну, длинную песню спеть или короткую, Саша, вот как лучше?
1: Ну, давай длинную, но тогда она будет последняя.
2: Если длинная, да?
1: Да. Но с другой стороны, баллада это же хорошая песня.
2: Но баллады, они же длинные такие.
1: Да.
2: По 9 часов пели раньше, говорят.
1: О. Я помню, мы по 8 у станка стояли.
2: Ладно. Я не буду длинную тогда песню петь. Хотел балладу про разбойника Степана. Но вы ее еще слышите на концерте. Так что другую спою песню.

0: шумная песня. Ну что же, Анатолий Васильевич, остается 4 минуты времени, 4 минуты до того, как, так сказать, твои слушатели разойдутся. Ну, мы же как бы, типа, флутовый концерт, понимаешь? Вот. Я предлагаю тебе исполнить ту композицию, которую, на так сказать, на твой взгляд, ты бы вот посвятил бы...
1: уходящим.
0: О, правильно, да, хорошо. Спасибо, что выручил. А то у меня нить рвется после того случая.
1: Есть у меня песня такая, «Сам себе Истома» называется.
0: О.
1: Вот я, наверное...

0: Чикай.
1: Ну что же, спасибо тебе, славный геройский орел Цолик. Я желаю тебе удачи 30 числа. Напоминаю, что 30 июня в клубе «Не бей копытом» в 19:00 презентация новой кассеты группы «Бундзёрин», которая называется «Воздушный змей». И в гостях у нас сегодня был командир этого коллектива Анатолий Васильевич Погодаев.
2: Спасибо, спасибо, Саш, вам. Спасибо тебе и всем радиослушателям.
1: Ну, а сейчас, после маленькой заставочки, новости.
3: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так... Выдуваете. Значит, вдох, начали. Выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох. Вдох и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох. Выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох, хорошо.
1: Начинаем беседу с нашими гостями в студии. Прежде всего, я, конечно же, представлю даму. Это Валентина Агафоновна Нарезко и Кирилл Немоляев, который и привел, в общем-то, эту сюда. Здравствуй, Кирилл. И, конечно же, прежде всего, хотелось бы задать вопрос, что это вот очередной акт благотворительности. Я могу смело, уважаемые радиослушатели, говорить так по отношению к Нарезке, поскольку она, в общем-то, все равно это и не слышит, и, по-моему, вряд ли как-то реагирует.
4: Дело в том, да, Саш, спасибо, что ты разрешил привести Валентину Николаевну, но дело в том, что вот за то время, что мы находимся в эфире, мне пришлось ее временно вывести.
1: Послушай, извини, давай сразу определимся. То есть тут еще и Валентина Николаевна есть. То есть, ну, я так понял, что помимо Валентины Агафоновны еще...
4: У Валентины Агафоновны, соответственно, отца звали Агафон.
1: Да.
4: Но в связи с тем, что с именем Агафон существовать достаточно проблематично, то когда
1: вы
4: ему...
1: Вы между собой зовете Николаевна.
4: И где-то начиная с 30 лет Агафон, вот как бы... Отец Валентина Агафонова, он посчитал необходимым, даже это сказалось как-то на судьбе дочери, просто поменять имя.
1: Ну, это, безусловно, так сказать, кармическое, такая вот, кармическое редактирование, самое эффективное, это смена имени, он фамилии. Но следующий тогда вопрос. Скажи, пожалуйста, почему... давай я просто буду называть, все равно ни черта не понимает, просто Валька, да? А почему Валька в такой странной форме? Что это за форма и вот эти шпалы какие-то в руках у нее маленькие?
4: Нет, ну...
1: Не ставь сюда! Не
4: это,
1: ставь!
4: Это Александр. Да-да-да. Нет, просто дело в том, что она в типично железнодорожной форме. Это вот модные нынче, это вот в этом сезоне. Ну, как, впрочем, и, как мне помнится, в прошлом сезоне вот оранжевые тулупы.
1: Были,
4: которые,
1: да, были такие, да-да-да.
4: В которых подчас вот самые модные укладчики путей и просто... Валентина Николаевна работает в этой сфере, и поэтому сочла необходимым, и мне показалось достаточно органичным, привести ее сегодня именно в этом виде прямо с места работы.
1: А ты вот уверен, что она работает? То есть она проходила у нее очередное медицинское освидетельствование? Потому что все ведь локомотивные бригады, либо по требованию врачей, насколько я знаю, администрации, также поездных составов, он также по личной просьбе, но личную просьбу она вряд ли, как бы, наверное, выразила. Но, тем не менее, как-то меня терзают сомнения, поскольку я не говорю вообще о предрейсовом медицинском осмотре, потому что в начале работы подлежат машинисты электропоездов, там, помощники, да, но она в вряд ли помощница. Они вообще должны являться там на медосмотр с маршрутом, в общем-то, машинист. чисто даже. А ей-то как там быть?
4: Ну, поскольку Валентине Николаевне более 50 лет, то она должна проходить освидетельствование ежегодно.
1: Да.
4: И соответствующие документы имеются. А сегодня мы, видимо, говорим об этом прежде всего потому, что День железнодорожника, Александр.
1: Безусловно, сегодня День железнодорожника. И ты знаешь, Кирилл, с какой мыслью сегодня оторвал я голову от атласной подушки с черной наволочкой? В смысле о том, что ведь они же возят. Вот происходит в мире огромное количество изменений, да? Рождаются дети, дохнут, в общем-то, старички, вон, старушки. Животные также повсюду убегают или их просто выпускают на волю. А они возят.
4: Ты знаешь, понятие «возить», оно ведь делится на составляющие, как мне кажется.
1: Да.
4: Первая составляющая – они ввозят.
1: И ввозят, и также вывозят.
4: И, соответственно, вывозят.
1: Кстати, вот вообще лингвистическая сама суть слова «возят», она не до конца раскрыта.
4: Согласен. Полностью. Вот, полностью, да, согласен.
1: Давай все-таки сейчас заострим внимание наших уважаемых радиослушателей, да, на вывозе.
4: Мне кажется, во-первых, следует задать такой вопрос. Что более полезно с точки зрения вот, ну, вот, общепринятых каких-то канонов? Ввозить или вывозить?
1: Здесь, я думаю, мы упираемся в вопрос, скажем так, уже геополитический, как ни странно.
4: Если говорить о нашей стране в целом.
1: А, если говорить о нашей стране, то все-таки до 92-го года, я думаю, конечно же, было полезнее вывозить. Потому что здесь могли бы просто, в общем-то, и отнять. А так, в общем-то, происходил вывоз, затем тщательное сохранение. И после этого сейчас мы видим, опять ввозится. Другое дело, что ввозятся уже в несколько измененной форме. То есть тогда они были так слегка, в общем-то, опушенные. Сейчас это просто какие-то комки шерсти. Может быть, для нас это и хорошо. Может быть, хорошо. Но с другой стороны, они же все просят. А попробуй не дать.
4: Да.
1: А откуда взять? Ведь, ну, никто же не хочет, понимаешь, никто же не хочет. Все хотят сами.
4: Но в то же время возят, понимаешь?
1: А в то же время возят, да.
4: То есть невзирая.
1: Но с другой стороны, может быть, так сказать, железнодорожные лингвисты, сокращенно ЖЛы, они и, так сказать, упростили эту схему, поскольку ввоз и вывоз, да, это такое круговое движение, в общем, как круговорот каната внутри птицы.
4: То есть можно сказать, что если ввезли, то рано или поздно все равно вывезут.
1: Конечно. Поэтому, видимо, у нас уже у железнодорожников так и принято говорить, просто мы возим.
4: Совершенно справедливо. Но в то же время, понимаешь, из этого, как мне кажется, не стоит делать какого-то культа. Какого-то такого вот, понимаешь, заострять на этом внимание. То есть люди возят, пускай они делают это так, как считают нужным. Вот, скажем, нас ведь с тобой тоже возят. Мы садимся, и нас везут. Понимаешь, мы садимся, нас везут, и рано или поздно привозят.
1: Но бывает так, что это происходит слишком поздно. В таком случае я говорю себе, что на все воля Божья. Ну, и они тоже так же говорят, потому что, глядишь, привезли бы раньше, а там бомба, например, да? Или денег не дают. А так привозят с запозданием, глядишь, а уже все вышли, и очереди нет. Поэтому все это, безусловно, делается к лучшему. Но я бы хотел затронуть тему, которая волнует всех железнодорожников, в общем-то, ремонтно-вагонный состав. Это проблема некоторой, скажем так, что ли, дискриминации, неприкаянности, жилищной, личной в жизни тоже, в общем-то, неустроенности работников и бывших работников, особенно работниц подвижного состава. Вот,
4: так.
1: Скажем, представляешь, что любой пассажир, было такое постановление, имел полное право убедиться лично в отсутствии или наличии запаха алкоголя изо рта любого работника состава. И мы наблюдали, мы ставили, в общем-то, и потом мы и клали, и, в общем-то, сажали даже некоторых, где ни попадя, на вокзалах, да, как при прохождении билетного контроля проводник, значит, смотрит билет, а его, значит, хватают, что твоего коня за лицо, открывают, туда засовывают ноздри вот эти пассажиры, потенциальные ПП, мы их железда... и нюхают, попросту говоря, и огромное количество было лживых вызовов, также попыток как-то закапать и подставить, попросту говоря.
4: Это ведь все мы прекрасно знаем, как сев в поезд и проехав какое-то время, поезд может неожиданно остановиться. Вот, Александр.
1: Да, да, конечно.
4: Вот, допустим, едем мы из Москвы в Санкт-Петербург. И вдруг поезд останавливается. Поезд останавливается не на станции, а останавливается просто вот в чистом поле буквально. Почему это происходит? Это происходит с санкцией так называемого, ну, вот как ГАИ останавливает машины для проверки, да, скажем так, документов или проверки, не пьян ли случайно водитель. Вот то же самое то останавливается, вот когда мы останавливаемся в поле, вот многие спрашивают, почему поезд
1: почему
4: останавливается,
1: стоим?
4: Почему стоим?
1: Вот это такой вопрос,
4: да, вот, даже если мы едем в купе, вот
1: остановился,
4: да, и спрашивает один человек, который даже другого не знает, и потом, может быть, завязывается разговор между ними.
1: Даже
4: один
1: спрашивает,
4: почему стоим?
1: Более того, что бывает, что кто-то стучит в окно и спрашивает, от чего стоим?
4: Да,
1: то есть внутри-то спрашивают, почему стоим, да, а снаружи кто? Они спрашивают, от чего стоим?
4: От чего это происходит? Дело в том, что...
1: Да. И почему это происходит?
4: В непосредственной близости от путей возникает работник соответствующих органов с достаточно большой палкой. Ну, то есть не такой, как вот у работников ГИБДД, а с гораздо большей палкой, которая
1: имитирует,
4: светится. Она светится и в определенной степени имитирует.
1: И имя этому человеку дежурный фельдшер, ДФ.
4: Совершенно справедливо, да. Сокращенно ДФ. Он, значит, делает сигнал, и поезд останавливается, выходит из кабины, выходит машинист и проходит небольшое медицинское освидетельствование. Это может быть связано, прежде всего, с проверкой документов, а может быть, с тем, как едет поезд. Ведь мы можем, вот как машина, ведь правильно едет она?
1: Туда-сюда,
4: да, вихляет. Туда-сюда вихляет. То же самое может случиться с поездом.
1: Конечно. Не,
4: поэтому...
1: да, не притормозил.
4: Да-да-да. Как бы
1: вот,
4: проехал,
1: знаешь,
4: на желтый сигнал. Это тоже
1: подчеркнуто.
4: Это еще более страшно. Если одна машина проехала на желтый сигнал, то можем представить, да, что произошло, если поезд, который ведет с собой не трех пассажиров, как любой автомобиль,
1: да.
4: А как бы до 1000 пассажиров.
1: Да, каждый из которых, между тем, поел сытно. Вот, ты знаешь, если позволишь, я зачитаю инструкцию. Инструкцию, фрагмент инструкции, которая распространяется среди ДФов. В общем-то, достаточно драконовые меры. Лиц, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения, ДФ, то есть дежурный фельдшер, освидетельствует, используя индикаторные трубки. То есть, представляешь, производится, в общем-то, попросту говоря, катетеризация.
4: Да.
1: Не то, что думают наши радиослушатели, как у сотрудников госавтоинспекции, на выдох. А здесь берется и мазок, в общем-то, все прочее берется. Даже что не хочется, все равно берется.
4: Но, согласись, ответственность значительно выше. Потому что один машинист ведет целый состав.
1: За ним тысячи людей.
4: За ним тысячи людей. Даже не столько, сколько в самолете.
1: Целую Москву защищали 12 панфиловцев. А тут... Да. Ну вот, соответственно... Используя индикаторные и прочие, вот тут так и написано, используя индикаторные трубки или другие специальные технические средства, заметь. То есть для, скажем так, инструкция, она не является секретной для служебного пользования, и вот эти другие специальные технические средства тут не расшифровываются, что под этим подразумевается. Основаниями для этого являются признаки опьянения, запах алкоголя, неустойчивость позы, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке. На все это можно возразить, конечно, да, запах алкоголя, это и существенно, ты согласен, да?
4: Ты понимаешь, Александр, дело в том, что один из наиболее распространенных вопросов, который задается машинистам поездов, вот соответствующими работниками, это вопрос такой: куда едем? И вот если не может машинист ответить на этот вопрос, то после этого сразу начинается уже всестороннее медицинское обследование.
1: Да.
4: Более того, если мы знаем, что поезд опаздывает, как обычно говорят, скажем, поезд задерживается, что это значит? Это значит, произошло что-то с составом, с экипажем,
1: с машинистом,
4: да, с пилотом. Соответственно, здесь может быть либо замена машиниста, помощником машиниста, либо расформирование поезда во избежание каких-либо инцидентов.
1: Конечно.
4: Поэтому вот, когда мы все с вами слышим, поезд задерживается на час или на два, то, соответственно, можно сделать уже определенные выводы, что произошло. Потому что говорить о какой-либо пробке или почему он опаздывает, это же глупо.
1: По меньшей мере, глупо. Вот ты совершенно правильно объяснил, насколько, в общем-то, просто придраться к такому моменту, как нарушение речи, да? Что касается неустойчивой позы, вот здесь тоже сказано, запах алкоголя, неустойчивость позы. Представьте себе, значит, ДФ, вот этой палкой светящейся останавливает состав. по правилам, по внутренним инструкциям, значит, пилот.
4: Я прошу прощения, да, извини, пожалуйста, Александр. Пилот поезда, машинист, ну или как даже будем более точно выражаться, пилот поезда должен вести состав стоя.
1: Безусловно.
4: Это известное абсолютно правило. И да. Если вдруг мы уже видим, соответственно, работник органа видит, что пилот сидит,
1: это уже прецедент.
4: Это уже нарушение.
1: Мало того, когда пилот должен выйти из поезда в момент его остановки, дабы предъявить, в общем-то, ДФу там все, что не попадя, то, соответственно, насколько мы все знаем, мы старые поездники, вон ездители, что рельсы лежат на такой штуке типа гравия. В момент соскока, значит, вот пилота вниз, хочешь, не хочешь, там же высота, во-первых, большая, он не может сойти, как вот эти около мавзолея ходили раньше. То есть он так и так как-то оступится, поскользнется. Поэтому мы часто наблюдаем пилотов подвижного состава, прыгающих по гравию. Вот где стройка, и там прыгают это пилоты, тренируются на устойчивость, чтобы...
4: Происходит ДФ, или, как мы уже говорим теперь всем известную фразу, дежурный.
1: Фельдшер.
4: Дежурный фельдшер.
1: Да.
4: При помощи своих, значит, коллег производит оперативную съемку.
1: Конечно.
4: То есть скрытой камерой происходит съемка, чтобы потом можно было доказать то, что поведение пилота подвижного состава было, мягко говоря, не соответствовало каким-то требованиям, да, и канонам.
1: Да. Было недостойно, в общем-то, пилота.
4: Вот совершенно правильная фраза. Недостойно.
1: Далее.
4: Под словом «недостойно» может уже подразумеваться практически все, что
1: ДФ захочет, да. Далее, значит, нарушение речи, ты сказал, неустойчивость позы тоже вроде бы достаточно серьезно. Дальше. Выраженное дрожание пальцев рук. Заметьте, уважаемые радиослушатели, что если мы возьмем в расчет все те факторы, о которых мы говорили выше, то в момент, когда вот он дает свою ксиву, соответственно, ДФу, пилот, чтобы у него еще не дрожали руки, когда он знает, что за ним следит скрытая камера, что ему сейчас будут тыкать катетерами куда ни попадя, что он по графию спотыкнулся, чтобы тут уже не дрожали руки, это вообще какой-то
4: бред. А потом, давай, Александр, представим себе ситуацию, когда, в общем, машинист, или, как мы говорим, пилот. Забыл документы.
1: Это все.
4: То есть забыл документы.
1: Считай, семья голодная. Безусловно. Далее. Особенно меня в этой...
4: Я прошу прощения, да, извини, конечно, что я перебиваю. Документы, чтобы поняли наши радиослушатели, документы — это как права на вождение электропоездом, так и техпаспорт.
1: Конечно.
4: Вождение по доверенности. Очень интересный момент. Потому что получить доверенность на вождение очень сложно. Это не то, что вот ты, скажем, взял у друга машину, написал, да, от руки. Это совершенно другая история, потому что за ответственность значительно больше. Мы уже говорили об ответственности.
1: Конечно.
4: Поэтому сегодня в День железнодорожника вот эти вопросы, мне кажется, нужно. О них нужно говорить.
1: Да,
4: не нужно молчать.
1: Люди ведь еще ругаются. То есть они сядут в поезд. Только 5 минут не прошло, они уже яишки, вон курушку достали, едят. Все это воняет и помидорами, огурцами свежими. Им в голову не приходит о тех закулисных вещах, которые происходят там, у подвижного состава, у людей, от которых зависит жизнь пассажиров.
4: Сокращенно ЖП. Да, ты затронул очень важный момент. Дело в том, что сейчас с 1 сентября вводится закон, по которому пассажир не может входить в состав, в вагон занимать место с каким-либо продовольствием. Это вредит напрямую. Прежде всего, с коммерческой точки зрения, страдает вагон-ресторан. Соответственно, в вагон-ресторан никто не ходит, если каждый приходит со своей едой.
1: Да.
4: Мы же не приходим в клуб отдыхать со своим пивом, правильно? Мы
1: покупаем клуб. Security выгоняют.
4: И поэтому вот этот закон, он двоякий. С одной стороны, мы все привыкли, да, сесть в поезд и выпить пиво, взять его с собой. С другой стороны, все-таки понять железнодорожников можно. Цены на билеты не растут. Они были, как, собственно говоря, так как были, так и остаются. Допустим, Москва-Питер, поезд 90 рублей всего-навсего, плацкартный вагон. Всего-навсего. 90 рублей — это не всегда в Москве на такси проедешь.
1: Это меньше, чем бутылка хорошего Кагора.
4: Совершенно справедливо. И поэтому И поэтому
1: да, надо
4: входить в поезд, да, все-таки всем нам придется теперь, скажем так, пустыми. То есть,
1: пустыми. Пустыми.
4: Ну, порожничком. Порожничком, да.
1: Кстати, поэтому... тут нужно еще, знаешь, Кирилл, что сказать нашим уважаемым радиослушателям, что это, конечно же, не является такой мерой уж совсем тоталитарной. То есть на первых порах с сентября где-то по, может быть, октябрь, да, и даже ноябрь, это будет пока что на добровольных условиях, то есть основе. То есть проводник может, скажем так, с укором смотреть и как-то, ну, намекать, что, дескать, ну что же вы, дескать, свиньи-то такие. Вот, ну, как бы с укором, да.
4: То есть, ну, конечно, глупо говорить там, что же вы не думаете о государстве, о железнодорожном, там, так сказать, транспорте, о проблемах, которые стоят.
1: Да, да.
4: Как бы о заработной плате работников ресторана и так далее. Но, с другой стороны... Рано или поздно это подействует.
1: Конечно, конечно, ведь люди у нас сознательные. Ну, далее, я бы хотел перейти к следующему пункту, если ты не возражаешь. Соответственно, про нарушение речи мы сказали, выражены дрожание
4: машинисты,
1: пальцев.
4: Да, машинисты, да? Все-таки мы подчеркиваем, если
1: конечно.
4: Кто-то...
1: Но больше всего меня тут возмутил следующий пункт. Резкое изменение окраски кожных покровов лица. Ну, уважаемые, ну, представьте себе, что пилот подвижного состава, завидев, так сказать, ДФ, то есть дежурного фельдшера, спрыгивает все-таки вниз на гравий. А это физическое действие, это физическая нагрузка. Рожа хочешь, не хочешь, покраснеет. Это да. Вообще драконовское. И это же, это, кстати, заметьте, что вот этот пункт, он наравне с пунктом о запахе алкоголя. То есть достаточно ДФу сказать, я парень, да у тебя лицо покраснело. И это практически то же, что от тебя пахнет спиртным.
4: Вот давай разберем.
1: Давай, конечно.
4: Мы один вышел из машины, правильно?
1: Да.
4: Ваши документы. Или ты спрыгнул с подножки поезда. Это совершенно разные действия.
1: Совершенно разные действия.
4: И может выскочить мениск, там, может... быть сломана нога. И поэтому
1: может даже произойти непроизвольное извержение газа, сокращенно ИГ.
4: Ну, это может произойти, в общем, и при подъеме, так сказать,
1: да,
4: в электропоезд. Это может произойти при поглощении пищи. Мы не будем заострять на этом.
1: И даже в бассейне.
4: Совершенно справедливо. Вот мне интересный, хотелось бы поговорить об интересном моменте, что при уклонении работника локомотивной бригады от так называемого освидетельствования,
1: да, да, да, вот
4: присутствии двух свидетелей. Вот заметь, освидетельствование в присутствии двух свидетелей.
1: А извини, Кирилл, тут я должен обязательно сказать, что кто эти свидетели не обговаривается очень часто. То есть ДФы берут в эти двух свидетелей либо своих друзей, либо, что еще хуже, своих ближайших родственников. Бывало, человек
4: это так называемые понятые, чтобы было
1: конечно,
4: понятно. Да.
1: Конечно, то есть он берет свою тещу и свою жену. Вот, говорит, это у меня понятые. У вас, извините, руки дрожат и лицо покраснело. Сейчас мы вас будем катетеризировать. Что остается пилоту? Давать бабки. На всю семью. Да, и вот уже следующий пункт, и, видимо, самый-самый смешной. Поведение, не соответствующее обстановке. То есть, если пилот выпрыгивает, завидев фельдшера, и пытается как-то шутить, или улыбается шире, чем это нужно, и чем это покажется, скажем так, ну, приемлемой в данной ситуации ДФу, ДФ может конкретно отправить на катетеризацию.
4: ДФы, ведь это же... они хитрые.
1: Конечно.
4: Они хитрые. Они не всегда стоят прямо рядом с путями. То есть... подчас они прячутся, как вот это делают работники ГИБДД.
1: Да, да.
4: Они
1: да.
4: выходят из-за кустов неожиданно. И очень сложно бывает затормозить. Пилоту бывает очень сложно затормозить, потому что если бы он видел появление ДФа, ну, скажем, за километр, а ДФы прячутся, соответственно, когда они выходят неожиданно из кустов и начинают махать вот этой гигантской фосфорицирующей палкой,
1: да,
4: то
1: да.
4: уже возможно... резкое торможение, исключительно резкое. Соответственно, стрессовая ситуация у пилота.
1: И, кстати, я хочу еще сказать следующее. Сейчас, предвидя благородный гнев наших радиослушателей, они будут вопрошать просто и возопить на тему того, есть ли какая-то служба внутреннего расследования, да, которая контролирует действия уже вот этих ДФ, дежурных фельдшеров. Нет, уважаемый, на данный момент такой службы нет. Такой службы нет, да и дежурных фельдшеров по всей нашей необъятной стране всего 4.
4: И можно ведь говорить о том, что дежурные фельдшеры с так называемой лицензией на работу и просто дежурные фельдшеры — это совершенно разные люди. И это безобидное слово «фельдшер» которая в лексиконе как бы встречается буквально каждого человека.
1: Конечно.
4: Ничего не имеет ничего общего вот с этой страшной профессией, как ДФ, дежурный фельдшер, именно на железной дороге. То есть
1: на
4: это
1: путях.
4: Не просто на путях, это не просто врач.
1: Или
4: это...
1: добрый путеец.
4: Да, совершенно справедливо. Это работник, скажем так, инспекции, с одной стороны. То есть это не просто работа медицинская. То есть
1: это даже с элементами инквизиции.
4: Совершенно справедливо.
1: Ну, сейчас мы на 5 минут прервемся. Я, кстати, предлагаю вам, уважаемые радиослушатели, присоединяться к нашему разговору.
4: Тем более в такой день, Александр.
1: Да, вот ты знаешь, кстати, что меня... Ну, не то, что как бы огорчает даже, да, несколько настораживает. Тут послание такое вот человека по имени Аркадия. Аркадий, да. Александр, твоими проблемами должен заниматься далеко не Тельсон. Я не знаю, что такое Тельсон, а скорее врач-психиатр при поддержке дюжины санитаров. Желаю удачи. Аркадий, ну, конечно, спасибо, что вы так считаете меня таким сильным, что дюжина санитаров как-то только и сможет с меня свинтить. Но я бы попросил вас все-таки посерьезнее подойти к нашему разговору.
4: Дело в том, что вполне
1: разговору.
4: Возможно, что да. Радиус действий, вообще радиус действий в жизни Аркадия не так широк. И, соответственно, он не пользуется, может быть, железнодорожным транспортом. Соответственно, проблемы, о которых мы сегодня говорим в день железнодорожника, могут его не так волновать. В частности, вот проблема питания в поезде. Я думаю, что многие наши радиослушатели сейчас как-то насторожились, поскольку закон был принят в Государственной Думе всего лишь 2 дня назад.
1: Да, да, да.
4: И вот это будет в какой-то степени шоком, когда будет производиться...
1: Тотальная,
4: я не хочу сказать,
1: просто,
4: да, не хочу сказать обыск. Досмотр. Будет,
1: конечно,
4: производиться,
1: конечно,
4: досмотр перед тем, как любой пассажир входит как бы в состав.
1: Кстати, хотелось еще сказать, что именно тогда, когда вот настанет это время... Это
4: я хочу повторить для тех, кто только что подключился, да, к нашему, да, разговору, да, что мы говорим о железной дороге. В частности, о том, что для того, чтобы с большей отдачей работал вагон-ресторан, с 1 сентября вводится закон о том, что каждый посетитель, каждый пассажир поезда не может проникнуть в состав и занять свое место, будь то купе, плацкарт или СВ, если он взял с собой какую-либо еду или какие-либо напитки.
1: Сюда, кстати, не входят, скажем так, консервы долгого пользования.
4: Да, сюда не входят консервы
1: и
4: долгого
1: сало.
4: Пользования. В какой-то степени на первых порах сало.
1: Но это в киевском направлении.
4: И обратно. И
1: крупы. Крупы. Не входят крупы, конечно. То есть то, что требует все-таки приготовления. Ну вот, уважаемые, присоединяйтесь к нашему разговору. Если у вас есть какие-то вопросы, да, я мысль-то не закончил, что как только этот закон на себе люди почувствуют, они начнут сюда звонить в дневное время к нам на радиостанцию и дико волноваться, дескать, что же это такое?
4: Да, как вот же так?
1: И когда Аркадий подъедет наконец-то навещать свою тетю, ему скажут: Аркаша, огурец-то оставь, пожалуйста, вот, а на обратном пути, вот тут-то Аркадий все взводит.
4: Вполне возможно, Аркаша будет один на вокзале, на перроне, и, соответственно, отдать огурец на сохранение.
1: Ему придется только
4: этому самому,
1: так скажем, кулинарному ДФу. Ну, я напоминаю номер, по которому вы можете нам звонить.
0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
1: Да-да-да.
4: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: А скажите, пожалуйста, если что-нибудь живое с собой вести...
1: Вы имеете в виду куру или голуби, собственно?
5: Да, с тем, чтобы... Или там поросенка.
1: Ага, понятен. Вопрос
5: чтобы
1: понятен.
5: Чтобы вот зарезать и съесть.
1: Понятно.
4: Зависит, я скажу сразу, зависит,
1: да,
4: от того, насколько длительная поездка. Если это поезд Москва... Улан-Удэ, скажем, или Москва-Хабаровск, то нет, потому что можно в этот промежуток, а это неделя, а то и больше, зарезать, в общем, не только поросенка, а то и двух. И, соответственно, если вы едете в Санкт-Петербург или в Бологое, то, пожалуйста...
1: Берите.
4: Берите.
1: Конечно, берите. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло. Здравствуйте, да. Александр.
1: Здравствуйте.
6: Это Антон Петрович Берг.
1: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, а предусматривает ли инструкция ДФУ постановку поезда на площадку? записку в случае обнаружения признаков алкогольного опьянения машиниста.
1: Понятно, отсутствие... понятен вопрос. А тут ситуация следующая, что, конечно же, ни о каких штрафных площадках речи не идет. Либо состав расформируется, то есть если, скажем, все остальные водители поездов тоже находятся в неадекватном состоянии и не способны, так сказать, экстренно примчаться на замену, то есть, значит, этот пострадавший, да, или обвиненный, или уличенный пишет доверенность, нотариально она на месте заявляется ДФом, всеми членами его семьи, значит, того забирают и дисквалифицируют, этого нового сажают, он везет дальше. Если этого не происходит, то всех пассажиров, а это наверняка с кем-нибудь хоть раз случалось, высаживают, просят и сажают на следующий поезд, либо по частям, да. То есть, конечно же, никто не объясняет, что там, дескать, нажрался наш водила, да, так никто не говорит, просто техническое состояние.
4: Не объявляют же, понимаешь, по вокзалу. В связи с тем, что машинист в нетрезвом состоянии управлял поездом, прошла за

0: все должны будут, в общем, топать в вагон-ресторан. Почему? Потому что если из каждого вагона-ресторана из этого из шести будут бегать туда-сюда девочки с подносами, то между ними возникнет конкуренция. А это все-таки вагоны-рестораны, это будет единая поездная сеть. То есть мы не можем себе позволить, в общем-то, никакой конкуренции.
1: Цены на билеты не будут повышаться так, как они вот должны уже по всем признакам давно были повыситься, ведь еще до дефолта столько же и стоили билеты.
0: Да,
1: и
0: да.
1: За счет чего? Почему это происходит? Потому что будут работать вагоны и рестораны, и, соответственно, определенная отдача достаточно большая будет именно вот от этой коммерческой структуры.
0: Еще хотел сказать о большом плюсе вот такого размножения, да, вагонов и ресторанов. Ведь сейчас мы имеем один вагон-ресторан, где предлагается довольно-таки, ну, скажем так, скудное меню, по мнению, например, нас, олигархов, банкиров. Вот. А там будет, например, вагон-ресторан для
1: вегетарианцев.
0: Диетический вагон-ресторан. Вагон-ресторан даже для кормящих матерей, где они могут прийти, сцедить ее. Если, например, она везет ребенка, у нее молоко пропало, то другая, в общем-то, мать кормящая там же, в общем, даст пососать.
1: Проблема необычная,
0: да.
1: Неоднозначная. Мне кажется, Александр, стоит послушать мнение наших радиослушателей, потому что...
0: Не, сейчас ты знаешь, что-то не хочется. Давай сейчас прервемся на 5 минут.
1: С удовольствием.
0: Потому что надо пойти выгрузить.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Валентина Агафонова Нарезко, активный член, в общем-то, железнодорожник в какой-то степени, да, Валентина? Да, говорит Валентина, и Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в нашей студии такой интересной гости. И, соответственно, мы сегодня наш весь эфир посвящен дню, великому дню празднования Дня железнодорожника, работников также и, в общем-то, прочих, также возимых, ввозимых и возимых. И, соответственно, мы только что затронули вплотную тему, она взволновала многих наших радиослушателей, они отнеслись к этому серьезно, что радостно. То есть, поскольку серьезное отношение к какой-то вещи рождает, соответственно, и ответственность определенную, да, в отношениях.
1: Я прошу прощения, что перебиваете, Александр, да. Затронули две темы. Тему именно вот состояния машиниста во время вождения и возможность медицинского освидетельствования, да, с целью предотвращения той или иной аварии по причине, ну, скажем так, нетрезвого какого-нибудь машиниста. И мы сегодня затронули важную очень тему. Это закон о ресторане.
0: Который был утвержден в Государственной Думе буквально 4 дня
1: назад. Закон о питании в поездах, который, к сожалению, запрещает нам с вами, начиная с 1 сентября, входить в подвижной состав, занимать свои места, будь то СВ, купе или плацкарт. Да, и алчно пожирать привнесенное с собой. То есть, к сожалению, будет производиться, я хочу опять повторить, это не обыск, это досмотр личных вещей. Как это бывает на любой таможне, с целью обнаружения продуктов, и опять-таки продукты придется оставлять на перроне или отдавать родственникам провожающим.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Сразу хочу сказать, что мы уже говорили о том, что вагон-ресторан, соответственно, будет не один в поезде, и а будет. Таких вагонов будет 6.
0: И они будут специализироваться на разной пище, вагон-ресторан для диетической еды и так далее. Соответственно, Николай интересуется, распространяются ли полномочия ДФов на машинистов товарных поездов, электричек, ундрезин.
1: Давай сразу напомним нашим радиослушателям, что такое ДФ или кто такой ДФ.
0: Да. ДФ – это дежурный фельдшер. Это штатная единица, осуществляющая контроль за физическим состоянием пилотов подвижного состава, сокращенно ППСов, посредством остановки поезда в любом месте. Это может быть чистое поле, перегон, также выгон, унтполе, да. Посредством спецприбора, именуемого «палка».
1: Причем соответствующих внушительных размеров, фосфорицирующего, да, в темноте, как это, собственно говоря, необходимо.
0: Безусловно, безусловно, Николай. Мало того, я еще хочу сказать, что для ДФа, так сказать, одиноко бредущие в полутьме дрезины, это просто легкая добыча, поскольку чаще всего, ответственность меньше. То есть мы, железнодорожники, вот Нарезко тоже не даст соврать, приравниваем, попросту говоря, дрезину.

0: так же, как сотрудники ГАИ приравнивают, скажем, мотоцикл.
1: Да, вот. Ну, велосипед даже.
0: Велосипед, да. Поэтому, если, например, пьяный велосипедист едет, то забрать его самого, может быть, не заберут, но велосипед отнимут. Также и дрезину могут изъять, попросту говоря. Что касается товарных поездов, те же самые правила. То есть все это то же самое, как на дорогах. Грузовой автомобиль, товарный поезд. Электрички, безусловно, безусловно, Николай. Причем мало того, что с электричками гораздо проще ДФом, поскольку нет необходимости стопорить их в открытом поле. Электрички останавливаются достаточно часто, и очень часто бывает так, что чуть ли не через станцию в вагон, где находится пилот, в его кабинет, входят люди.
1: И я хочу напомнить нашим радиослушателям то, что мы говорили о том, когда вы все слышите, каждый из нас с вами неоднократно слышал на вокзалах объявление, что поезд задерживается на час или на два, это не потому, что поезд застрял в пробке. Это же, конечно, глупо, да, нелепо. Да. Это потому, что, значит, соответственно, ДФ остановил подвижной состав и обнаружил пилота или попросту машиниста подвижного состава вне кондиции. То есть как, не способного продолжать движение. Как кажется ДФ. То есть в нетрезвом состоянии.
0: Скажите, Валентин. Да, покивает Валентин. Соответственно, к нам на пейджер и так люди просто приходят и постоянно интересуются. Раз у нас встала проблема питания в поездах, то многих попросту интересует и проблема дефекации. Как обстоит с этим дело? Ведь не секрет, что все то, что, в общем-то, извергают из себя сытно покушавшие пассажирки тоже, да, все это, как ни печально, размазывается в большинстве своем встречным потоком воздуха по дну подвижного состава, сокращенно ПС, но и частично попадает на рельсы. Поэтому многие, в общем-то, влюбленные, которые ночами выходят из села, сидят на перегоне, он грызут семечки, иногда распевают, и также бывает, пройдут туда-сюда по шпалам. Помните такая песня? А мы по шпалам, опять по шпалам идем домой по привычке. От них поступают жалобы.
1: Причем, что... я прошу прощения, да, вот, возвращаясь к этой же песне. Зачем идти по шпалам, непонятно. Но, вот заметьте, даже в песне сказано, идем по шпалам по привычке.
0: Конечно,
1: то есть люди,
0: конечно,
1: не обращая подчас внимания на различные фекалии и вот как бы на все то, что находится на шпалах, они все-таки идут домой именно по привычке.
0: Но
1: то
0: есть знаешь,
1: именно по привычке, потому, конечно, что так исторически сложилось.
0: Кирилл, тут есть еще один момент. Мы провели исследование, скажем так, вот той динамики загрязненности, скажем так, рельс он шпал в сравнении с тем периодом, когда была написана вот эта известная песня, и с нынешним периодом. Дело в том, что в момент, когда была написана эта песня, люди были скромнее, продуктов было меньше. Я бы не сказал, что был голод, конечно, но продуктов было меньше. В колбасе не было столько жира и специй, которые, скажем так, стимулируют работу кишечников, и канаты у пассажиров значительно мощнее, в общем-то, нежели у тех, кто под эту песню «Мы по шпалам бредем, в общем-то, домой», танцевали на танцплощадках в коротких юбочках, унт под оркестр. Исходя из этого, вот эта калорийность питания, это огромное количество булок. Кстати, законопроект, который принят в Думе буквально недавно, он ведь еще призван не только защитить интересы вагонов ресторанов, но и каким-то образом препятствовать нелимитированному выбросу фекалий и прочих отходов на рельсы.
1: Соответственно, сейчас мы переходим к очень важной теме, скажем так, осенизаторы железных дорог. Это или что это?
0: Да, практически до сегодняшнего дня мало кто, кроме специалистов, знал о существовании осенизаторской железнодорожной службы, сокращенно АСС. Люди эти, как правило, уже, вот Валентина кивает, да, Валентина, нарезка, будущее ваше в АСС. Туда не берут людей со стороны, туда не берут людей по найму. Как правило, между собой мы, железнодорожники, называем АССников тренерами. Тренерская работа. Куда ушел спортсмен, он теннисист? Подался в тренеры. Он сейчас на тренерской работе, да? То же самое происходит и с людьми, которые по выслуге лет должны вроде бы уйти на пенсию, но так любят поезда, он по громых, в общем-то, колеса и топки, что идут в АСС. Их очень много не нужно. Они волки, они, в общем-то, и совы.
1: Да, нужно сказать о периодичности, да, что ежедневно происходит чистка. И где-то через 15 поездов вот прошедших происходит вот так называемая вот чистка. Да. Выезжает специальный оборудованный состав.
0: Да, АСС-ный состав.
1: Да, из трех вагонов. Многие, наверное, могли наблюдать такой состав, но с уверенностью мало кто мог сказать, собственно говоря, зачем вот и какие функции выполняет такой трехвагонный состав, достаточно нелицеприятной формы.
0: Кстати, я еще хочу сказать сразу, что ведь действительно вот эти, которые по шпалам вот с девушками сидят и смотрят, ну, часто мы, проезжая, да, видим, что на Косогорах, если поезд едет внизу, сидят молодые люди. Это раньше они кидали камнями и всякие другими предметами в поезда. Сейчас они вполне довольны романтикой. Вот мы сидим, смотрим, как люди куда-то едут. Мы сейчас не можем уехать, потому что мама и папа не получают зарплату, но когда-нибудь это случится и с нами. Мы поедем на юг, в Ялту, говорят они себе, целуются, пьют портвейн, машут руками пассажирам, отёшим-то махают им в ответ. Вот они так машут и махают, махают и машут, машут и махают, и иногда даже посылают ВП, воздушные поцелуи. Так вот, представьте себе, если бы поезд собирался собирающий фекалии с рельса. Это очень... мы о технологии расскажем, безусловно. Это смотрится не совсем опрятно, скажем так, да? Был бы на виду этих людей, то вот АСС-ники, скажем так, стеснялись бы. Это, ну, то есть, это такая несколько интимная сторона жизни нашей железной дороги, сокращенная НЖД. Исходя из этого, вот этот подвижной АСС-ный состав должен своим внешним видом праздную публику отпугивать, то есть создавать ощущение дискомфорта. Ведь не будете же вы назначать своей любимой девушке свидание в туалете какой-нибудь пивной, правильно? Так же и здесь. Основная цель внешнего вида вот такого дизайна, а это дизайн, Кирилл,
1: да,
0: безусловно,
1: абсолютно
0: это дизайн, вот этого ассенизаторского железнодорожного состава прежде всего в том, чтобы они говорили: ой, ассенизация едет, пойдем быстрее, и уходили. Именно так.
1: Ну, еще одна отличительная особенность, что вот такой ассенизаторский состав, ассенизаторский поезд идет всегда в другую сторону. То есть это такой, как бы... Ну, это сопряжено с определенными техническими вопросами, о которых не хотелось бы говорить, но повторюсь, сказав, что совершенно стопроцентно ассенизаторский состав проходит в другую сторону, не в ту сторону, в которую шел поезд, а в противоположную, то есть навстречу.
0: По встречной полосе, да.
1: По встречной полосе.
0: Безусловно. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, Кирилл, может быть, у наших радиослушателей.
1: Да, конечно, конечно.
0: Какие-то вопросы, мы с радостью вам ответим, просветим.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да-да-да. Говорите.
1: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, не молчите.
3: Владимир вас беспокоит.
0: Здравствуйте, Владимир, да.
3: Ну, у меня такое впечатление, что я слушаю первоапрельскую передачу.
0: Нет, сегодня...
1: Сегодня, да, немножко другой
0: августа.
3: День. Да.
0: Да.
3: Ну, почему? Вот, что касается поездов дальнего следования, ну, и не очень дальнего.
0: Да.
3: Я много поездил в своей жизни.
0: Угу.
3: Не в каждом поезде бывает вагон-ресторан.
0: Безусловно, безусловно.
3: Не везде можно поесть, уверяю вас.
1: Так мы и говорим о том, что...
0: Владимир,
1: да,
0: спасибо за звонок.
1: Вы не очень внимательно слушали,
0: да,
1: Владимир.
0: Да. Дело в том, что вот эта мера, которая на первый взгляд покажется многим, так сказать, потенциальным пассажирам, ну, как мы их железнодорожники называем, это, да, пассажир попросту, да, ПП. Это профессиональное название, потенциальный пассажир. Эта мера может показаться драконовской, но мы еще раз говорим, что изъятие у вас продуктов при входе в подвижной состав будет вполне компенсироваться 6 вагонами-ресторанами, которые будут болтаться там и сям, в общем-то, посреди поезда. При этом, если, например, вот вы, Володя, там, не дай бог, конечно, будете вынуждены принимать только диетическое питание, да, или молочную там диету, вы можете пойти в определенный вагон-ресторан. Если вы, Володь, грузин, у вас будет специальная осетинская пища.
1: Более того, планируется, естественно, в летних поездах, то есть на летний сезон, открытый вагон-ресторан.
0: Вот это, кстати, к вопросу Жени. Вот он прислал такой вопрос. Сделают ли дополнительные места на поезде, на крыше, чтобы можно было проветриться? Будет, конечно.
1: Только не на крыше. А
0: не
1: это
0: на крыше,
1: называется.
0: Да, открытый. Но он будет как, конечно...
1: Ну, кафе, так называемое.
0: Кафе, но оно будет закрыто оргстеклами, чтобы все-таки у вас не сдувало и вам не вдувало. Потому что если из поезда кто-то кинет, а еще есть такие свиньи, которые кидают окурок, он может упасть вам, в общем-то, в стакан, да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
4: Я бы хотел спросить вот такой вопрос. Как известно, у пилотов есть душевая кабина.
0: Да.
4: Специальная. А вот для пассажиров планируется ли введение душевых купе? Плацкартов.
0: Ну, в принципе, вы знаете, спасибо, это уже
1: в зависимости от протяженности.
0: От протяженности. И существуют, конечно, купешки, где есть уже души, душевые кабины.
1: Естественно, мы уже говорили о длинных переездах. Москва, там, Новосибирск или Хабаровск.
0: Или Монголия.
1: Да.
0: Да.
1: То, соответственно, естественно, не помыться. Ну, ни один нормальный человек не выдержит такое количество времени,
0: конечно,
1: без душа.
0: Конечно.
1: Поэтому... Но сегодня все-таки мы говорим вот о проблеме питания. Она...
0: А гигиена, проблема, это серьезные, кстати, вещи. Но мы ее решаем постепенно, вы поймите, не все сразу. Конечно, есть коллективные души в поездах. В крайнем случае, есть, так сказать, человек-протиралка. Вы можете зайти туда, если это не душ, то он, по крайней
1: мокрое
0: мере...
1: Мокрое полотенце, да.
0: Мокрым полотенцем вас оботрет. Это достаточно дорогостоящая пока что услуга, но в каждом поезде мы планируем, в общем-то, завести протиралку.
1: Ну, такое несколько смешное название протиралка,
0: но
1: просто
0: это
1: мы используем
0: собой,
1: между собой. Да,
0: да, да. Ну, так было. Протиралка или трун? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло, это Диоген?
0: Вы ошиблись, извините. Перезвоните, он, может быть, придет. Он с собачкой пошел гулять, так это. Я еще раз хочу вам сказать, что телефон сменился. Это уже не квартира. Вот, это телефон радиостанции. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: А у меня два вопроса.
0: Пожалуйста.
6: Первый вопрос, чем обусловлено навязывание вот железной дорогой воли того, что, так сказать, невозможно провести продукты, да?
0: Да.
6: Взять с собой в дорогу. А второй, так сказать, а ежели человек, так сказать, едет, ну, по каким-то своим делам, а у него ограничены финансовые возможности.
0: Да.
6: Насколько, так сказать, будут дороги? Потому как ресторан это все-таки предусматривает какие-то определенные наценки и дороговизну.
0: Вопрос понятен. Вопрос понятен. Спасибо. Значит, на первую часть вопроса отвечу я, если позволите. Чем вызвано такое решение, в общем-то, Думы? Прежде всего, это вопрос, как ни странно, эстетики. Ну, представьте себе, вот вы же затронули во второй части вопроса, то есть такую тему, как-то малообеспеченные люди, которые тоже вынуждены ездить в поездах. И представьте себе такая картинка. Вот заходит такой малообеспеченный человек в вагон, просто, ну, в вагон, да, там, в купе, неважно, в поезд. А рядом сидит, значит, достаточно обеспеченный человек, который достает там румяную курицу, достает там бутылочку шампанского и начинает все это поедать. Это травмирует пассажиров. Дело в том, что наконец-то наши законодатели стали, ну, скажем так, немножко занялись со самообразованием и поняли, что вопрос еды, да, прием пищи, это столь же интимный процесс, как и там половой акт, извините, как дефекация, опять же, да, и не хотят провоцировать людей, находящихся, так сказать, в разнополярном таком финансовом положении, на какие-то взаимные действия. Поезд, он сближает, электричка сближает людей, и бедный там богатому не товарищ. Это во-первых. Во-вторых, очень многие люди жалуются, что ну что же это такое, только сели, они начинают жрать. Вот этот постоянный запах котлет, огурца, он яичко, не всем нравится, согласитесь. Это вопрос эстетики, прежде
1: всего. И потом я бы, Александр, хотел сказать несколько другой экономической проблеме. Дело в том, что давайте все пронаблюдаем. Ведь железнодорожные билеты за последние несколько лет вообще не подорожали. Не подорожали. Или буквально на несколько рублей. Соответственно, откуда-то железные дороги нам нужно брать деньги. Понимаете? Да, деньги сейчас решают и всегда решали много. Сейчас решают практически все. Поэтому если будет определенный доход от вагонов-ресторанов, а от 6 вагонов-ресторанов, то, соответственно, это позволит также не повышать еще какое-то время деньги на билеты. Давайте тогда сейчас просто повысим деньги, чтобы мы, железнодорожники, получали зарплату, и вы тогда вообще не поедете никак, ни жрамши, ни как угодно. Понимаете?
7: Безусловно, безусловно.
1: Тут вопрос такой, мы можем как бы, это немножко обидно такое слушать, потому что все хотят есть, и кто-то хочет есть дома. И вот нам сложный вопрос, давайте... Я сейчас немножко завелся, прошу прощения.
7: Ну, ничего, Кирилл, это совершенно справедливо твое состояние. А меня еще больше всего в этом вопросе тоже ведь поразило следующее. Значит, у вас есть деньги на яишку и курочку, и чтобы вот, значит, эту яишку и курочку поедать, в общем-то, прилюдно, да? А денег, чтобы пойти и купить ту же яишку и курочку в вагоне ресторана, у вас, видите ли, нет, да? Вот так подходим, да? Нет, уважаемый, мне тут в данном случае вот такой подход к питанию в поездах, а я достану, разверну, похрущу и съем, но напоминает 92-й год от владельцев мобильных телефонов, которые с этими соплями ходили где ни попадя. Да, то же самое здесь. Не надо делать из еды шик унд культа. Сэкономьте денежки, сходите в вагон-ресторан, съедите. И к тому же, опять же, еще один момент. Это вопрос гигиены, прежде всего, гигиены. Ведь эти курушки, унт кости и прочие там яичные скорлупа валяются, и наши проводницы бедные, Валентина нарезка не даст соврать. Не дашь соврать? Не дает соврать. И же убирают это. Тараканы от этого. Сами же кричите. В поездах тараканов полно. Хоть наволочки чистой стали. Орут ведь? Орут. А из-за чего это все? Потому что жрут там же, где и спят. Вы у себя в спальне, уважаемые, едите? В спальне вы едите? Не едите вы у себя в спальне. Вы, видите ли, предпочитаете на кухоньку идти. Так
1: многие,
7: же,
1: да. Многие радиослушатели могут возразить,
7: извини,
1: что...
7: просто завелся.
1: Нет, нет,
7: немножко,
1: нет.
7: Да.
1: Многие могут возразить. Я куплю курочку на вокзале по 30 рублей, а вы мне курочку в вагоне-ресторане по 50 рублей. Нет, спешим успокоить. Глобальной разницы между ценами в магазинах и вагон-ресторанах не будет. Это будет, ну, максимум в 2 раза дороже. Ну, даже, скорее, меньше. То есть это будет вполне приемлемые деньги.
7: Зато все это вам подадут на тарелочке, так сказать, с голубой каемочкой.
1: И главное, что будет гарантия качества. Это не купленный у каких-то старушек, извиняюсь.
7: У цунарефов.
1: Да. У цунарефов, да.
7: Да.
1: Поэтому определенные плюсы есть, и, наверное, каждый пассажир поймет эти плюсы. Просто не сразу. Естественно, процедура досмотра при входе в вагон, она раздражает. И некоторые вот эксперименты, которые проводились в некоторых составах, конечно, человеку неприятно, что это какая-то таможня, как будто он выезжает куда-то за рубеж, да, и что-то его обыскивает, там, не знаю, наркотики, как будто у него ищут, или оружие. Нет, это просто ищется... Даже мы говорили о том, что консервную банку, в принципе, можно провести, или какие-то такие неприготовляемые продукты.
7: Кстати,
1: ну, там, манную крупу, да.
7: Тут еще идет речь о гражданском, так сказать, о гражданском самосознании. Если вы протащили через эту, скажем, ну, так, да, через там досмотр, да, эту банку консервов, и попытались ее в поезде съесть, то ваши вот, так сказать, товарищи по купе, они же на вас будут смотреть, как на свинью, дескать, протащил и жрет. Вместо того, чтобы пойти в вагон, это наша цель, уважаемые, сделать не добиться вот этого, скажем так, таким фашистским, что ли, способом каким-то военщины, да, и агрессии. Наша цель, чтобы с течением времени просто не было даже и мысли такой, возьмем в поезд яичко сварим. Да зачем это?
1: Ну, давайте еще раз мы вспомним такой пример. Мы же не ходим в клубы отдыхать вместе с едой со своей. Мы же не приходим и там потанцевать или отдохнуть в клуб вместе с едой.
7: Хотя ты знаешь, когда вот, помнишь, расскажу я эту историю, когда мы с тобой открыли это казино, там один богатый достаточно сынок, он постоянно там играл, приходил с девками, а его любящая бабушка все время туда приносила своему Сереженьке курочку и проходила через... У меня тут сыночек, внучек Сереженька играет, вот он уже, наверное, проголодался, приносил пирожки, то есть это было трогательно, смешно, но, тем не менее, реально было, да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: А, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: А я прежде всего хотел бы спросить, а почему вы в присутствии дамы сидите в шляпах? в головных уборах, точнее.
7: Это просто подарок железнодорожной фуражки, которую она же нам принесла как сувенир. И, сами знаете, нет, подарок надо разглядывать в дверях.
1: Ну, а потом все-таки форма есть форма. И поэтому мы не железнодорожники. Да. И, соответственно, было бы глупо, если бы мы сейчас сидели здесь в халатах каких-то.
7: Или в маскарадных костюмах дурацких. Как вы привыкли нас, собственно, видеть. Но сегодня не 1 апреля. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
9: Доброй ночи.
7: Здравствуйте, уважаемый.
9: Моя фамилия Гуров Владимир Петрович, я пенсионер.
7: Здравствуйте.
9: Я вот хотел вам задать несколько вопросов по поводу, вот, чтобы продукты не вносить в вагон.
7: Да.
9: Первый вопрос. Значит, вот я диабетик.
7: Да.
9: Мне через каждые 2 часа нужно кушать специальные продукты, которые диабетические, которые даже не в любом городе еще найдешь. Вот черствый хлеб.
7: Понятно, понятно.
9: И так далее.
7: Значит, здесь сразу хотим сказать, что это предусмотрено в нашем проекте. И при наличии медицинской справки, заверенной комиссией в ТЭКом, так называемом, да, вы можете именно вот вашу, так сказать, пайку приносить туда. При этом в этом нет ничего плохого. Вы можете вашим соседям по вагону объяснить, сказать, вот такая у меня ситуация, мне разрешено.
1: Ну, конечно, о чем вы говорите? Неужели это не может не учитываться?
7: Конечно. Да.
9: Но ведь люди-то не могут, одни могут понять, а другие-то могут и не понять этого.
7: Здесь все зависит.
9: Это раз.
7: Да. Здесь все зависит все-таки от общественной культуры в целом, да. Если люди перестанут думать о том, чтобы сварить яичко в дорогу и скушать его в поезде, да, то они вполне поймут вас вот с вашей проблемой там, понимаете?
9: Вот я ездил на Украину, я специально сушил сухари, вот этот зерновой хлеб, там на Украине нет.
7: Да.
9: Я вез его туда, там кушал, там я не мог его нигде найти.
7: Понятно.
9: Потом второй вопрос.
7: Да.
9: Вот в основном пенсионеры-то берут плацкартный вагон, который стоит, допустим, там 150 рублей. Если, допустим, доехать до, пределах этих, такие города, где на сутки ехать.
7: Да.
9: Как вы можете представить, если зайти, вот я был, значит, в ресторане, обыкновенный рассольник стоит 128 рублей, плюс так, хлеб.
7: Так понятно.
9: Может пенсионер взять билет, сэкономить на плацкарте, ехать? Вот. Может ли она потом пойти в этот ресторан?
7: Вот послушайте, пожалуйста. Именно в этом и есть.
1: Я прошу, Александр, здесь нужно дать понять, для плацкартных вагонов будут столовые, не ресторан. Вот чтобы не отпугило это слово. Ведь ресторан очень многих пугает. Ресторан, значит, дикие деньги. Нет,
7: конечно.
1: Это столовые, причем по самым, что ни на есть, умеренным ценам.
7: Это во-первых. Во-вторых, опять же, замкнутый круг. Чтобы вагону-ресторану прожить, ведь очень... Ну, это практически эпидемия какая-то. Брать с собой в дорогу курочку. Понимаете? Это эпидемия.
9: Так.
7: Из-за этого вагоны-рестораны не добирают прибыль, понимаете? И так. Они вынуждены тем редким клиентам, которые туда заходят, продавать этот рассольник по 150 рублей. Как только, скажем, спрос и предложение войдут в гармонию, да, автоматически упадут цены. Причем мы рассчитываем, что цены упадут вдвое. Вот, к примеру, вас устроило бы, если бы тарелка рассольника вкусного, дымящегося, стоила 50 рублей.
9: Александр,
7: да.
9: Я вас очень... Вы понимаете, я очень много ездил. Я военный пенсионер. Так вот, вы можете представить, я очень хорошо это все знаю. Значит, практически получится так, что эта пенсионерка сядет в вагон, и она будет сутки ехать, и она даже хлеб, кусок не возьмет в рот, потому что не за что будет купить.
7: Почему?
9: Это раз.
7: Хорошо, извините.
9: А богатый человек, то есть состоятельный, он никогда, он не будет ездить поездом. У него есть самолет... Или собственный, как у нашего от Березовского, или как у нашей Думы. Или он поедет на с этим общим рейсом.
7: Хорошо, что вы что-то сказали наша Дума, а вот не ваша, да. Приятно, что вы считаете нас своими.
1: Я прошу прощения.
7: Спасибо.
1: Я отвечу на этот вопрос.
7: Да, конечно, Кирилл.
1: Давайте себе представим. Мы уже говорили о том, что билеты железнодорожные практически не подорожали. Существует второй вариант решения этой проблемы. Вы можете взять с собой курочку, но билет на поезд будет дороже в 3-4 раза, как это стало практически. Практически в любой сфере. В сфере продуктов, в сфере, я не знаю, в бытовой сфере. Но ведь все подорожало. Мы ведь знаем, что было несколько лет назад, 3 года назад. И что теперь? Все подорожало в 3-4, а то и в 10 раз.
7: Да.
1: И поэтому железнодорожные билеты до сих пор не подорожали. Соответственно, железная дорога находится в критическом состоянии. И существует 2 пути развития. Вот мы уже говорили о них. Можно пойти по первому. Просто взвинтить цены. Тогда вы просто не доберетесь от одного места до другого.
7: И сухарики бабушка будет жевать, и, так сказать, идя по шпалам по привычке. Это первое. Второе, опять же, вот тревожный звонок, да? А то есть вы считаете, что бабушка вот это сутки будет ехать, и сутки, что твой хомячок жевать сухарики, да? Ну хорошо, поест эта бабушка 5 раз по микропорции, да? От этих сухариков крошек для тараканов будет значительно больше, нежели польза для тушки самой бабушки. То же самое, эти же 5 маленьких порций, она может прийти в человеческих условиях, скушать в этом вагоне-ресторане, давайте назовем вагон-столовая. Еще раз, пусть это будет немножко дороже, но от этого не будет корок, во-первых. Второе, эта бабушка не будет выходить за 2 часа готовиться к этому отъезду, там брать в дорогу курочку. Вот я о чем хочу сказать. О культуре еды в общественных местах, в дороге, понимаете? Почему мы предложили этот законопроект, и, наконец, эти дяденьки его приняли. Это же великая победа для нас всех. Да! Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны
8: кожаного.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Вы знаете, вот я из тех пассажиров, которые только что приехали. Я 15 лет не была в Киеве.
7: Да.
8: Значит, в 85-м году, накануне Чернобыля, мы с подругой ехали. Значит, насчет того, что цены не подорожали, простите, это неправда. Мы ехали к оккупированному, платили, если не ошибаюсь, 16,50. Сейчас я ехала плацкартным 376.
1: Нет, но, безусловно, я прошу прощения, что перебиваю вас, безусловно, цены не подорожали. Но вы сравните с тем, как подорожало все. Не в 85-м году, конечно, сравнивать с 85-м, вы бы еще с 13-м годом сравнили.
8: Нет, в 13-м году я не было, мне всего 68.
1: Я понимаю, но вы бы сравнили с тем, что было несколько лет назад. Вот несколько лет назад, 3 года назад. Вот я, допустим, хорошо знаю Московско-Ленинградскую железную дорогу. Вот как стоил билет в плацкарт 90 рублей, так он и стоит. И ничего не изменилось.
8: Вы меня спросите, вы меня сейчас отключите, я все уже выскажу, что накипело.
7: Извините, значит, еще, простите, да. Мы вас не отключим. Еще один такой момент. Дело в том, что, к сожалению, мы, вот сейчас живущие в Киеве, являемся для них, москвичей, совершенно другим государством. Поэтому говорить о ценовой политике здесь нам не приходится. Кстати, как вы нашли Киев вообще вот после долгого...
8: Влюблена всю жизнь, а сейчас еще больше.
7: Да, да. Ну, видите, они
8: просто
7: там в Москве...
8: Низкий поклон,
7: ничего, конечно, да.
8: Низкий поклон мэру Киева. Вот. Я вот хочу ему, кстати, написать.
7: Да, конечно, я вообще пишу всем мэрам.
8: Нет, я серьезно, он же, понимаете, он не перестраивает. Он вот как мама мне рассказывала об институтской улице.
7: Понятно, понятно.
8: До революции.
7: Понятно.
8: Так она и есть.
7: Понятно. Но так, тем не менее, вы согласны с тем, что говорить о ценовой политике между двумя разными государствами весьма сложно?
8: Так, можно я? А то у меня накипело, я вот все сказала, куда написать.
7: Ну, давайте.
8: Значит,
7: давай.
8: Второе. Значит, насчет бабушек, которые могут себе позволить за 50 рублей съесть супчик. Неправда. Я получаю пенсию максимально 826 рублей. Значит, с трудом поехал в Киев, потому что это, наверное, последняя моя поездка, так как я понимаю. За 50 рублей супчик в один конец купить не могу.
7: А что вы будете кушать? Вот что вы лично кушали?
8: Значит, вот я тоже. У меня плохо с сахаром. Значит, вот я брала с собой туда.
7: Да.
8: Я брала бутерброд с сыром.
7: Так.
8: И обратно то же самое. И яйцо. Вот. Мне еще там навязали яйцо.
7: Вот я хочу вам сказать,
8: все, простите,
7: что...
8: Простите, можно я еще кончу?
7: Нет, пока нельзя, простите, пока нельзя кончить. И закончить нельзя. Дело в том, что этот же бутерброд с сыром вы сможете купить за 6, видимо, рублей. Мы пока не делали. Да, вот в этом вагоне столовой.
8: Навряд ли.
7: Так, видимо, и будет. И извините, пожалуйста, все-таки мы, наверное, вас выключим. Почему?
8: Потому
7: тут телевизионщики... У нас.
8: Простите,
7: да.
8: Значит, я туда ехала третьим поездом.
7: Третьим.
8: Не работал, 9-й вагон, не работал туалет, не было воды. Обратно мы ехали, я ехала 43-м. Авария случилась, мы до сих пор не знаем, пытаемся, 2,5 часа стояли в поле.
7: О, понятно, понятно, спасибо. Спасибо, извините, что мы так, это все, о чем мы говорили выше, тут нам показывают, что интервью у нас сейчас пришли взять. Кирилл, это самое, сейчас я выскочу на секунду. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» почетный железнодорожник Валентина Агафоновна Нарезко и Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о проблемах железной дороги, о всем, что связано с этим видом транспорта, поскольку сегодня, в общем-то, у нас, у всех железнодорожников, у пассажиров, мощный праздник МП, сокращенно праздник железнодорожника, ПЖ сокращенно. И мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Соответственно, напоминаю, что...
1: Вот отклик, конечно, вот проблема питания в поезде получила эта проблема колоссальный отклик.
7: Конечно.
1: И мы хотим вот все-таки сейчас еще поговорить немножко на эту тему и показать все-таки то, что это решение правильное.
7: Да.
1: Это решение положительное.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
7: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Александр, доброй ночи.
7: Доброй ночи.
10: Я прошу прощения.
7: Ничего, это со всеми происходит. У нас тут недавно вот один человек не такой устроил, побил все яйца в инкубаторе, так что ничего страшного, забудьте об этом, да.
10: Вы знаете, я вас назвал было Диогеном, просто по фамилии, Лаэртский.
7: Да, понятно.
10: Так вот, у меня вопрос, вернее, даже два. Во-первых, как быть, если сам ДФ пьян? И второй вопрос. Предусмотрено ли аналогичные вот ресторанным действиям в поездах, ну, относительно, так сказать, отхожих мест общего пользования? То есть, к примеру, если маленький ребенок, можно ли горшок будет с ним взять?
7: Ага, понятно. Понятен вопрос. Вопрос резонен, спасибо. Значит, сразу
1: у нас
7: хотел...
1: такая есть шутка. Шутка у железнодорожника. ДФ, вот по поводу, может ли быть пьян ДФ, то есть
7: ДФ
1: ДФ всегда пьян.
7: Вот, что касается второй части вашего вопроса и вообще детей, да, в том случае, если все-таки какую-то прибыль, поступление денежное, да, в, скажем так, в кошелек нашей железной дороги, сокращенно НЖД, мы повысим за счет расширения вот сети питания, да, то, вероятно, мы сможем добиться ранжирования вагонов по классу, вернее, скажем так, по... Ну, можем сказать, да, даже так, по классу пассажиров. Если мы видим молодую кормящую, в общем-то, мать с грудником, вот, то, соответственно, мы эту мать будем, ну, как знаете, для пассажиров там...
1: Комната матери и ребенка.
7: Да, купе. Так же и здесь. То есть вы с ребенком, ребенку до 13 лет, да, это будет отдельный вагон, где будут перевозить только вот их, там, либо людей пенсионного возраста, либо военных, да, либо курсантов, там, это военных, мореходных, там, так далее. Вот это, конечно, уже в мечтах, я мечтаю. Но что касается вагона для женщин с малолетними детьми, это уже не за горами. Мы планируем, выносим, уже в Думе ставим. И кладем тоже так же активно. Так что там и горшки возможны, и пеленки, и даже соска, в общем-то, возможно. Следующий, видимо, телефонный звонок. У тебя есть что добавить, Кирилл?
1: Нет, мне бы хотелось просто еще поговорить с нашими радиослушателями, да, поскольку проект этот закон только что принят, соответственно, для многих это новость. То есть
7: конечно.
1: Для многих это большая новость о том, что нельзя будет проходить в поезд, нельзя садиться в вагон, занимать свое место, имея при этом продукты питания,
7: на руках,
1: какие бы то ни было на руках, да.
7: И, соответственно, Валя, что ты думаешь? Ну, утверждающе кивает Валентина Агафонова нарезка. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да, говорите.
11: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Значит, сейчас программа Германа Грефа еще только обсуждается,
7: да.
11: А у вас уже там закон принят.
7: Угу.
11: Не кажется ли так, что сейчас академики эту программу рассматривают, они могут ее зарубить,
7: угу.
11: И, в общем-то, и закон у вас, оказывается, тоже в подвешенном состоянии. То есть, в общем-то, вот не опережаете ли вы, так сказать, события, потому что программа Германа Грефа – это серьезное дело. Вот как-то
7: понятно,
11: вы это, по-моему,
7: понятно.
11: Не все продумали.
7: А значит, спасибо. Ситуация в том, я хочу сказать, что старина Герман, он, конечно, талантливый экономист, но не забывайте, что он всего лишь ученик Арнольда Загу. И многое в своей программе, которая неплоха, но, как и любая программа, не без изъянов, он позаимствовал у Арнольда Загу, только, скажем так, скорректировал ее под текущий временной континуум, понимаете? Вот, я хочу сказать, что это несколько разные вещи. То, о чем мы говорим сейчас, это уже принято, это уже грядет. Вот оно, вот она туча-то.
1: Да, точная дата, это 1 сентября. Естественно, с 1 сентября это не будет повсеместно, но с 1 сентября этот закон вступает в силу и вступает в действие.
7: Ну, а Герману мы, конечно, желаем только успеха, как в продвижении его вот законопроекта «Унтработ». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
12: Доброй ночи.
13: Меня зовут Зинаида.
7: Здравствуйте, Зинаида.
13: Доброй ночи. Знаете, у меня такой вопрос. Ну, вот есть, допустим, такая ситуация, что если я, предположим, привыкла есть только дома, и, ну, такое слово, ну, брезгу в других местах, то ничего, я вот в вагоне-ресторане, что делать?
7: Понятно. В таком случае у вас есть только один выход, Зинаида, не ездить. Потому что, ну, извините, это вообще, на мой взгляд, несерьезный подход. Я там брезгую в вагоне-ресторане. А спать вы на нашем белье железнодорожном, которое женщины-мученицы стирают для вас, значит, не брезгуете. А тараканами, которые вот плодятся, опять же, еще раз повторюсь, из-за того, что кругом ссорите, вот там повсюду кидаете и тыр-пыр не убираете, вы тоже, значит, не брезгуете, значит. Либо голодать, простите, а другим по пассажирам, вот вы, Зинаида, извините, так цинично подходите к ним. Я, извини, Кирилл, я разволновался.
1: Нет, но это совершенно...
7: А другим пассажирам не противно и не брезгуют ли они смотреть на вас, вот несомненно красивую женщину, которая алчно пожирает у них на глазах, а? Курицу или яичко?
1: Не, ну в любой проблеме есть положительные и отрицательные стороны.
7: Да!
1: И... Безусловно, каждый человек — это индивидуальность. Кому-то можно брезгливо там брезговать тем-то или тем-то. А у кто-то, знаете, вы знаете, вот берут билет в купе, а от кого-то плохо пахнет.
7: И да,
1: что же, там... не ехать теперь или просить этого человека выйти?
7: Конечно. Мало того, вот даже здесь мы, например, сейчас, конечно, такого рода уже глубокое ранжирование проводить на железной дороге, даже говорить об этом, видимо, рано. Но здесь вот, когда на ночь я сейчас сдаю пустующие ночью помещения «Эхо Москвы» людям, нуждающимся из них на ночь, там, на Арбате приходят, там, с девчонками, либо на вокзале как-то. Я стараюсь все-таки жителей определенных республик селить, скажем, в кабинете там высшего начальства, да, скажем, в операторской я селю людей из Молдовы и так далее, чтобы как-то это... Так же и здесь. Если мы видим, ну, скажем, человек не совсем опрятный, да, при продаже вот билетов в кассах, операционистка, кстати, сейчас штатные психологи там положены, которые операционисток оттаскивают, скажем так, на визуализацию психотипов потенциальных пассажиров, да. Если человек как-то не совсем опрятен, она по умолчанию продает ему билет, скажем, в вагон, где приблизительно вот такого же плана, ну, относительно гигиены будут люди ехать. Если там, ну, понимаете, о чем идет речь, да, то есть, может быть, это кому-то покажется не совсем правильным, не совсем гуманным, но это на самом деле гуманно.
1: Александр,
7: да.
1: Мне кажется, что вот мы уже беседуем несколько часов в эфире. Все-таки сложно нашим радиослушателям вот так вот ночью сегодня принять и понять этот закон. Потому что закон принят, решение это принято, и так уже будет. А наша сейчас задача просто немножко успокоить людей.
7: Да, и мы это делаем, на мой взгляд, очень удачно, очень успешно. Но я думаю, что нам сейчас нужно перейти плавно и к другой теме, поскольку огромное количество наших радиослушателей волнует проблемы безопасности движения подвижного состава. То есть мы обсудили только что вот пилота и его состояние. Ну как быть с техническим состоянием поездов, с техническим состоянием локомотива? И, конечно, в первую очередь безопасность движения зависит от РТПА. Я расшифрую данную аббревиатуру. Это рычажно-тормозная передача и авторегуляторы. Это то, от чего зависит наша с вами жизнь, когда мы, в общем-то, едем, въезжаем или когда нас вывозят. Я вкратце поясню. Для передачи усилия сжатого воздуха через шток тормозного цилиндра и систему рычагов и тормозные колодки на поверхность катания колесных пар, вот, мы, железнодорожники, применяем рычажно-тормозную передачу. В принципе, вот на электропоездах последних выпусков тормозные цилиндры мы расположили по концам рамы тележки. То есть в среднем там по два, если я не ошибаюсь, по-моему, по два тормозных цилиндра на тележку, да, да, Кирилл?
1: Вот теперь хотел бы сказать об так называемых пневморегуляторов.
7: Вот, значит, это очень важно.
1: Автоматический пневморегулятор, чтобы не возникало вот вопросов безопасности. Значит, устанавливают в раме тележки моторного вагона. Регулировка выхода штока тормозного цилиндра происходит при попадании воздуха в полость регулятора. При
7: и тут, кстати, не нужно думать, именно в полость регулятора, а не...
1: Да,
7: не
1: здесь, вот да. Что важно, что при каждом торможении в процессе регулировки происходит укорачивание тяги на 2,5 мм.
7: Представьте себе, 2,5. Если 2,6, уже мы имеем право снять по составу.
1: Это технически сложные термины, сложные, как бы, понять простому человеку, но тем не менее, да, при выходе штока тормозного цилиндра в установленных пределах воздух из тормозного цилиндра в полость корпуса регулятора, прошу прощения, не попадает.
7: Нет,
1: да?
7: нет.
1: Отверстие 4 в тормозном цилиндре находится за поршнем.
7: Именно поэтому оно не должно попадать. Но бывает так, что происходит прохлоп. Но
1: поршень до него не доходит?
7: Не доходит. Поршень не доходит. Но если происходит пробел, пробивка, то вот здесь и начинается неполадка. То есть он проходит, воздух перекрывается, и уже вот для отключения регулятора, вот если там экстренные меры, то на патрубке, идущем вот к тормозному цилиндру, мы имеем этот самый разобщительный кран. А может, и не имеем. Бывали случаи хищения разобщительных кранов. А к чему это приводит? К выходу из строя системы торможения. Но это через 5 лет динамика высока. То есть тормозная...
1: Вот, да. сейчас мы подошли к тем, просто элементарно сказали фразу торможения, чтобы всем нашим радиослушателям было понятно, о чем идет речь. Ведь если поезд не тормозит, то знаем, уж чем-то заканчивается. Страшно, давятся люди или происходит столкновение.
7: И животные давятся, и все, что на рельсах, попросту давится. Кстати, исходя из этого, ведь кроме пневматического привода на поездах, да, мы вот используем рычажно-тормозную передачу, связанную с ручным приводом, потому что очень часто поезда, как правило, старые, опять же, вот мы упираемся в проблему финансов, и пневматический привод отказывает. Тогда машинист, он пилот, он вынужден осуществлять торможение с помощью колонки. Там такой гибкий стальной трос и система рычагов. Я мог бы сейчас объяснить, как это все устроено, но, думаю, мало это будет кому интересно. И представляете, то есть насколько должна быть молниеносная реакция у пилота, когда отказала пневматика, и он должен привести в движение вот эту вот
1: махину,
7: попросту говоря. От этого действия зависит его жизнь. Бывало, защемляло. То есть он раз, его защемило, и мы его вытаскиваем, такого раскоряку, и в госпиталь. Называется, пострадал на рабочем месте. Да. Если у вас есть какие-то вопросы, я волнуюсь, что-то, Кирилл. Просто такая тема.
1: Просто мы сейчас затронули сложную тему торможения. Наверное, в любом виде транспорта торможение — это самое главное все-таки. Это, конечно, напрямую связано с безопасностью. И такое понятие, как ручник, понятие, вот, как бы, знакомое каждому водителю, ручник. Соответственно, поставить поезд на ручник, чтобы он не покатился.
7: Конечно, конечно.
1: Вот это тоже тема отдельного, наверное, разговора. Мы продолжаем принимать ваши звонки, продолжаем слушать ваше мнение о тех проблемах, которые мы сегодня затронули. Напомню, что сегодня у нас день железнодорожника.
7: День, да.
1: Да, действительно, великий день железнодорожника. И, соответственно, Александр, мне кажется, можно послушать...
7: Телефонный звонок. Но прежде, Кирилл, если ты не возражаешь, я просто хочу привести пару цифр, чтобы наши радиослушатели были в курсе. Вот представьте себе, что расчетное нажатие чугунных тормозных колодок на ось электропоездов моторного вагона равна 100 килоньютонам. Для сравнения, это 10 тысяч тонн. А прицепного вагона 90 килоньютонов. Это 9 тысяч тонн. Вот представьте себе, если, например, на ваш «Жигуленок» нажать с такой силой. Плюшка.
1: Значит, мы можем говорить о том, насколько развита икроножная мышца у машиниста, который должен тормозить.
7: Да.
1: Ведь ты тормозишь на машине, ты
7: я не торможу.
1: Просто элементарно.
7: Конечно.
1: Управляя «Жигулями» или
7: «МВ»,
1: мы тормозим. А как бы мы должны нажать на тормоз и затормозить весь подвижной состав. Соответственно, усилия должны быть колоссальные. Ну, грубо говоря, хлюпиков среди машинистов просто нету. Туда не берут. Это люди с колоссальной физической силой. И прежде всего силой ног.
7: Да. В связи, кстати, с участившимся в последнее время экстренным торможением на железных дорогах было также нами предложено на рассмотрение в Госдуму законопроект об утверждении новых типов спальных мест в вагонах. То есть, если вы помните, уважаемые радиослушатели, еще лет 10 назад обязательно были пристежные ремни такие, то есть два ремня, которые пристегивались вот поперечно к сиденью, на котором к лежаку, попросту говоря, к шконке, да, вот. Сейчас эти меры уже давно не соблюдаются. Остались, скажем так, все коммуникации для крепления этих ремней, но никто не пристегивается. Значит, первый метод – это снова ввести обязательное ночное пристегивание пассажиров к спальным местам. И второй метод – это расположить спальные места в вагоне
1: параллельно следованию поезда.
7: Совершенно верно, Кирилл. С тем, да, и спать, соответственно, все должны ногами вперед. Безусловно, да. Ну, сейчас мы примем... Так, секунду. А, вот тут еще вопрос технический. Я думаю, что, может быть, ответим на нем, да? Александр, в новых поездах скажите, каким образом работает килевая система поплавков? Ведь смыв происходит гораздо лучше, и запах не распространяется на остальные вагоны. Ведь это гораздо лучше, чем старая система смыва. Я думаю, вы согласитесь, пишет Александр Нимб.
1: Ну, видно, что человек разбирается.
7: Видно, что разбирается. Но, Александр, ведь килевая система поплавков, она весьма ненадежна. Она, конечно, эффективна, но часто выходит из строя и требует постоянных профилактических работ. Для этого, вы знаете, как железнодорожник, видимо, да, приходится производить достаточно серьезные демонтажные работы, а затем снова монтаж. Поэтому пока что, на данный момент, пока килевая система не усовершенствована настолько, чтобы доступ к ней был вот упрощен, мы не можем снабжать все поезда, к сожалению, именно ей. Вот. Но... работаем,
1: по крайней мере, спасибо за интересный вопрос.
7: Спасибо.
1: Приятно, что нас слушают люди, которые
7: близко к сердцу и понимают это.
1: Железнодорожным транспортом.
12: Телефон прямого эфира 203-19-22.
7: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Да-да, говорите.
14: Алло.
7: Да-да-да. Рассказывайте. Только погромче, если можно.
14: Меня слышно хорошо, да?
7: Отлично.
1: Не то слово.
14: Очень интересная тема у вас вот затронута насчет этого нового закона.
7: Да.
14: Но мне хотелось предложить вам такой вариант, что нужно сделать все-таки один вагон, где люди могли бы принимать пищу свою, проносить вагон. И эти отходы можно использовать для откорма свинок, например, которых можно возить в прицепном вагоне.
7: А, понятно, понятно. Спасибо, спасибо за ваше предложение. В принципе, ну, скажем, на каком-то таком эмоциональном уровне, может быть, ваша идея хороша, только я бы делал этот вагон без сидячих и лежачих мест, то есть чтобы люди просто вот заходили и ехали как свиньи и пожирали, в общем, то, что они взяли с собой. Если хочешь, так сказать, пожирать свою пищу алчно, куру, шкунт, яичко, то делай это вот, как говорится, в свинарнике в общественном.
1: Да, совершенно правильно, Александр, да. На самом деле правильное решение, очень правильное решение проблемы. Я думаю, что не найдется таких людей, которые будут готовы вот так вот, лишь бы поесть свою курочку.
7: А ехать, видите, да, в
1: дискомфортных условиях. Это какие-то бомжи только могут.
7: Да. Ну, давай сейчас прервемся буквально на 4 минутки.
1: С удовольствием.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня Валентина Агафоновна Нарезка, заслуженный железнодорожник. И, кстати, она просит, чтобы ее называли не железнодорожница, как предпочитают многие представительницы прекрасного пола, сокращенно ППП, а именно железнодорожник. И Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в нашей студии такой интересный гость. И мы обсуждаем сегодня те проблемы, которые, как это ни печально, имеются даже в такой светлый день, в самый великий светлый день, как-то праздник железнодорожного, в общем-то, флота. Я не оговорился, а именно флота, потому что ведь подвижной состав, сокращенно ПС, это тоже флот, это тоже гордость нашей страны. Вспомните эти теплушки, которые перевозили буренок с печальными глазами на целину, вунт обратно. Вспомните те теплушки, которые везли станки во время, в общем-то...
1: Да. Мы можем об этом говорить достаточно долго. Сегодня мы все-таки говорим, наверное, о насущных проблемах.
0: Конечно.
1: О том, что волнует всех нас в этот день. И о том законе, который был принят 2 дня назад в Государственной Думе, по которому, к сожалению, а с другой стороны, может быть, и к счастью, все мы теперь, конечно, будем питаться в поездах, исключительно в вагонах-ресторанах или в вагонах-столовых. Проносить еду с собой в поезд и занимать свои места согласно проданным билетам. К сожалению, с 1 сентября будет не разрешено, будет проводиться, повторяю, не обыск, это будет досмотр личных вещей при посадке на поезд. Соответственно, цены, как мы уже говорили, цены будут умеренными, даже, можно сказать, дешевыми. Не те цены, которые сейчас в вагонах-ресторанах. Вагонов-ресторанов будет отныне в составе не один, а 6. Александр, я просто напомнил нашим
0: радиослушателям,
1: кто только что включил свои радиоприемники.
0: Краткий конспект всего, о чем мы говорили в течение прошедших 2 часов, и что вызвало несомненный интерес и живое любопытство у наших респондентов. Соответственно, сегодня я еще вкратце скажу о том, что ожидает наших радиослушателей дальше. Дело в том, что, как это ни печально, близится-таки зима, близится холода, и поэтому сегодня мы еще обсудим такую тему, достаточно серьезную тему, как-то особенности эксплуатации электропоездов в зимних условиях. Ведь мало кто, то есть, например, птичка, которая живет у своего хозяина, не догадывается о том, какие у этого хозяина проблемы на работе. Хотя от этих проблем может зависеть жизнь не только самой птички, но и ее яиц, унт, в общем-то, птенцов. Также и многие наши радиослушатели и пассажиры, в общем-то, напоминают мне этих птичек. То есть, едучи в поезде, они не думают о том, какие проблемы бывают у работников железных дорог в связи с подготовкой, значит, состава унт-флотилии к зиме, к лету, к осени, вообще к подготовке, да?
1: Ну, как машину следует готовить, да, ведь любую машину,
0: конечно,
1: менять масло и так далее. Также мы сегодня поговорим, это очень интересная тема, тема новых вагонов.
0: Да,
1: тема. Совершенно новых вагонов, и что, наверное, даже где-то, можно сказать, Александр, это революционно. Согласно разработкам, последним разработкам ученых, психологов, невропатологов, согласно этим разработкам и в связи с этими исследованиями и полученными результатами, пассажир состава, пассажир поезда будет теперь отдыхать на полке, спать. Не, как бы, как это объяснить даже, ну вот я могу сказать грубо, да, вперед ногами. То есть находиться параллельно
0: следованию движения.
1: Да. Не лежать перпендикулярно.
0: Это прежде всего делается, да, в целях безопасности.
1: Но самое главное, почему мы говорили о разработках психологов и невропатологов. Дело в том, что в таком состоянии человек, как показали исследования, практически мгновенно засыпает при условиях определенного покачивания. То есть покачивание параллельно, да, не перпендикулярно. И вот такие составы, видимо, будут вводиться, естественно, постепенно, и будут вводиться уже с октября месяца.
0: Да, их будет всего один.
1: Ну, я как разработчик, да, извини, не хотел говорить о том, что он будет один, но мне так кажется, что где первый состав, там и второй. Мы можем послушать мнение на этот счет.
0: Где второй, там уже третий, а там дюжина.
1: Нет, я понимаю твою как бы иронию и твое мнение о том, что все это галиматья, но мне как бы верится все-таки. Я хотел бы услышать мнение наших радиослушателей как по поводу вот закона о питании в поездах, так и вот по поводу новых вагонов.
0: Но прежде всего я хотел бы, если ты позволишь...
1: Еще я хочу добавить, что количество полок будет значительно большим. То есть будет не две как бы полки, верхние и нижние, а четыре полки.
0: И пассажиров тогда вы будете называть бутербродики.
1: Да. Я прошу прощения, у нас в эфире сейчас возникают те споры, которые мы обычно как бы,
0: да, на производственных
1: обсуждаем,
0: совещаниях.
1: Да, поэтому
0: да.
1: Не надо сейчас.
0: Прежде чем мы сейчас примем телефонные звонки, я хотел бы заранее предупредить вот тех звонивших, которые будут выражать свое категорическое «нет», да, вот этому нововведению, которое недавно приняла Государственная Дума. Вот, к примеру, некоторая статистика, которая, ну, попала к нам в руки, это касаемо, вот, скажем, поездов, которые вот в Киев вот ездила женщина, нам звонила, да, и так далее. Вот, к примеру, огромное количество электропоездов с прокатом бандажей, износом гребней и других частей механического оборудования на этих линиях эксплуатируются. Размеры этих частей механического оборудования в пути следования могут предельно превысить допустимые нормы. Вообще для предотвращения вот возникновения коррозии в поездах, да-да, тоже есть коррозия, ведь никто их не делает, как Audi, там, да, оцинкованы. Все неработающие части машины, аппаратов должны быть смазаны техническим вазелином, что при инспекции на вот этих, на этих направлениях мы не обнаружили. Техническое обслуживание, вот сейчас уже ТО-2, мы должны проходить пересылаемых электропоездов с постановкой на смотровые канавы, должны производить слесари комплексных бригад с участием проводников. А мы наблюдали одного слесаря, и не то, что участие проводников, там проводницы, понимаешь, были, да. Затраты, кстати, времени вот составлять должна не более одного часа на электросекцию. Всего этого нет. Там по 5 часов одну секцию делают. Это все из-за того, что не хватает средств, не хватает организованности, понимаете? Думаете, приятно вот проводнику наблюдать, как сидит какой-то буржуй, и в обе щеки уминает курушку? Он яишко, когда у него, у проводника дома дети голодные.
1: Ну вот как раз, Александр,
0: да,
1: мне кажется, что тот закон, который, слава богу, принят в первом чтении, соответственно, он поможет вот решить эти проблемы и, прежде всего, не повышать цены на билеты, как это планировалось ранее, а за счет пункта питания...
0: Конечно.
1: И, к тому же, недорогого пункта питания, вагонов, ресторанов или, как мы уже говорили, вагонах, столовых, решить вопросы финансирования всей железной дороги в целом.
0: И даже, в общем-то,

0: как будут введены на каждый подвижной состав по 2 багажных вагона, куда вы должны будете обязательно, как это делается в самолете, сдавать личные вещи. Это делается для того, чтобы сделать купе более просторными и удобными для именно живых людей.
1: То есть можно взять какую-то, скажем, мелкую маленькую кладь, ручную кладь, только, да, конечно, не до 20 килограммов, а до 3 килограммов.
0: Да, безусловно. Вот, кстати, ты знаешь, пришло еще очень хорошее сообщение. Сейчас я его зачитаю. Секунду. Сейчас. Тут просто его необходимо зачитать. От души поздравляем с праздником. Огромное вот вам спасибо, приятно, что вы помогли мне понять, что самый ужасный человеческий порог есть яичко в поезде. И главное, наконец-то я поняла, кто должен учить меня культуре и эстетике. Конечно же, вы, железнодорожники. Ведь вы продемонстрировали такую культуру, гуманизм, такт. Со своей стороны предлагаю решение проблемы дефекации в поездах. Дефекацию надо запретить. Тогда все будет совсем культурно. С восхищением, ну, Надежда.
1: Да, не без иронии. Наденька, да, не без иронии, конечно.
0: Но дело в том, что мы, мужчины, еще можем потерпеть, скажу вам, так сказать, культурно. У вас же, женщины, мы обратили внимание, помнишь, кому пляж открыли на йоге, да?
1: Но мы же не космонавты все-таки.
0: Конечно.
1: ФВ, физиологическая выдержка у нас не может быть, как у космонавтов. Как известно, космонавты и длительность полета в первое время космонавтов напрямую зависела от ФВ, так
0: называемого. Да!
1: То есть, чем дольше ФВ, тем продолжался дольше полет. Соответственно, у Гагарина был не очень высокий фактор ФВ, поэтому полет был коротким. Но мы не космонавты, и физиологическая выдержка не такая. Соответственно,
0: Безусловно. Надежда, ваше предложение не совсем рационально, гуманно все-таки. Хотя, вот, ну, это такой легкий юмор по отношению к нам, железнодорожникам. Мне даже приятен. Все-таки вы, наконец-то, вот задумаетесь, и, глядя на человека, поедающего яичко напротив вас, все-таки подумайте 5 раз, стоит ли обсуждать с ним, например, последние работы Гегеля. Да. Но я предлагаю послушать. Я очень переживаю, болею. Телефонный звонок,
1: да,
0: если
1: конечно,
0: ты не против.
1: Конечно, конечно, да-да-да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Паша Вазелинов.
0: Говорите громче, вас плохо слышно. Судя по всему, он сказал, что он что-то мажет вазелином.
1: Да, но... Тут сложно сказать, как это применимо. Да, может быть, просто человек ошибся, мне кажется.
0: Может быть. Может быть, он позвонил своему половому партнеру, а попал к нам. Но сейчас мы ненадолго прервемся. Вот, и...
1: С удовольствием.
0: Да. Видимо, не мы одни с тобой волнуемся. Вот пришло, так скажем, поправка на пейджер от позвонившего по поводу вазелина. Я хотел сказать...
1: Что это была не ошибка, да?
0: Да, что это не ошибка. Я хотел сказать, чтобы мазали техническим вазелином те части подвижного состава, которые соприкасаются... металлические конструкции вагона, напрямую соприкасающиеся с атмосферными воздействиями. В принципе...
1: Ну, это и так делается, в общем-то.
0: Как говорится, на безрыбье и сам раком станешь. И наши сотрудники, вот особенно в зимнее время, которое вот-вот грядет, они идут на всякие ухищрения, чтобы как-то обезопасить от коррозии, он защитить.
1: Я хотел просто сказать, Александр, что можно послушать телефонный звонок, потому что как бы телефон, насколько я понимаю, что раскален, как это принято говорить. Действительно, проблема серьезная.
0: Да, конечно, конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло, здрасте.
0: Доброй ночи.
4: Во-первых, поздравляю всех с праздником.
1: Спасибо большое.
0: Вам также, конечно же, конечно.
4: Я вот по какому вопросу. Вы вот говорили, чтобы поменять расположение спящих мест.
1: Ну, это, скажем так, проект, который, за который я рад, и вот у нас с Александром есть определенные расхождения в этом, ну...
4: А вы не боитесь то, что человек, если не будет сваливаться, то будет биться больно головой при резких изменениях скорости? Или,
1: Мы же говорили о том, что, скорее всего, во-первых, это будет вперед ногами человек должен спать будет. Соответственно, торможение, оно же может повлечь за собой только какое-то такое... соприкосновение пятками с стопами. А ведь мы знаем, если вы лежите на полке, то можно

0: просто слететь с полки. Так, по крайней мере, человек уж ни в коей мере не упадет с полки. Ведь сейчас по статистике каждый, ну, как бы подвижной состав, скажем так, да. На той же самой пресловутой железнодорожном сообщении Москва-Питер, в каждом подвижном составе с верхних полок падает до 5 человек вот за рейс.
1: А смертельные случаи
0: бывают? Смертельные случаи бывают, но здесь это для этого, скорее всего, как правило, нужно удариться головой. Нужно удариться головой о столик, и бывали смертельные исходы, слава богу, их немного, но вот в таких вагонах, которые мы планируем, где люди будут спать вперед ногами, в них смертельные исходы и вообще процент падения с полки, с верхней полки, а и таких верхних полок будет 3.
2: Ну, даже вот если не брать в расчет откидную еще.
0: Ну да, да. Вот
2: то
0: будет
2: для любимцев.
1: И вот еще по поводу других поводов.
0: Да.
1: По поводу, например, провоза еды. Вы не думаете, что вот это все дело повлечет с собой то, что люди начнут просто прятаться по карманам бутерброды с сыром и потом травиться несвежими продуктами?
2: То есть вы предполагаете такую контрабанду, да, своего рода?
1: Ну, что-то типа того.
2: А, понятно, спасибо за вопрос. Опять же, здесь мы прежде всего, конечно же, упираемся в, ну, я уже даже устал об этом говорить, в самосознание людей. Если, например, вы, не дай бог, заболели желтухой, к примеру, и вас корчит, корячит, и вам говорят, нельзя вам приносить в больницу острое, но ваши родители вам несут, а вы едите, чья в этом вина, только ваша. Так же и здесь. Все зависит от самосознания. В конце концов, мы, ученые, мы не можем, и медики, запретить, скажем так, потребителю съесть тоже тухлое яйцо и дома.
0: И, правильно, абсолютно верно.
2: И поезд, понимаете, подвижной состав, он не гарантирует вам, то есть, оздоровление какого-то. Если вы хотите себя сами навредить, пожалуйста, ныкайте, едите, мы не несем.
0: Своеобразный будет все-таки, мы уже говорили о том, что будет досмотр. И, в общем,
2: конечно,
0: не так просто будет засунуть куриное яйцо и пронести его в кармане. То есть, наверное, на какие-то ухищрения будут идти люди, но все-таки это будет досмотр и, соответственно, но мне кажется, это будет не так просто, что я вот захотел заныкать бутерброд с сервеладом, я его положу там за пазуху и пронесу. То есть это...
2: Конечно. Я даже, ну, опять же, это также претензия может быть к нашей сосисочной. Мы ее примем, потому что у вас там не было выбора, а здесь вы привезли с собой. Может быть, вы вообще наркоман будете, да. Ага, так, ну тут опять же вот про килевую систему. Но мы уже, уважаемый Александр, эту тему уже обсуждали. Мне бы не хотелось вот одно и то же обсуждать, да. Кирилл, если ты не против, может быть, мы опять же вернемся к телефонному звонкам.
0: Да, конечно. Сегодня в день железнодорожника мы обсуждаем насущные и, что там говорить, важные проблемы.
2: Конечно.
0: Поэтому мнение наших радиослушателей... Важно, крайне важно.
2: Для нас важно, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, говорите, пожалуйста.
3: Во-первых, с праздником вас.
2: Вас так.
0: Спасибо большое.
3: Это замечательный праздник. Вы знаете, я очень жалею, что не абсолюта в этот день. Вот. У меня, значит, два вопроса. Может ли пассажир, значит, по коммерческой цене принять участие в вождении поезда? Вот, если ему что-либо не понравится, ну, скорость, допустим. То есть он какие-то... изменит скорость. Вот. И второй вопрос. Значит, вот я спортсмен и очень часто езжу по железной дороге. Скажите, 5 часов все-таки до Владивостока, но я занимаюсь канатным спортом. И можно ли вот какой-то спортзал, что ли, повесить канат, так сказать, отделить для нас, спортсменов, какую-то комнату, может быть, бильярд поставить и так далее. Спасибо.
2: Понятно, спасибо.
0: Я думаю, что по поводу, на первый вопрос, существует практика частных поездов. Они знают единицы, в общем, конечно, у богатых свои причуды, многие хотят порулить, знаете, дайте порулить. И существует практика частных поездов, это, как правило, поезда с двумя вагонами максимум, и едут в ней такие, скажем так, обеспеченные люди, которые хотят попробовать себя в роли машинистов поездов.
2: Да.
0: Происходит это на так называемых запасных путях, и, в общем-то, прецедентов не было, столкновений. Другое дело, конечно, если вы хотите поехать в Махачкалу или на Дальний Восток куда-то, то, в общем, частные поезда на такие расстояния не ходят. Но можно порулить, стоит это недорого. Существует специальная служба, поэтому проблемы никакой нет. Эта услуга уже на протяжении, если мне не изменяет память, двух или трех лет существует. Пожалуйста.
2: В принципе, еще хотелось сказать, что в нынешнее время в такой тотальный, тотальной коммерциализации вообще всего, да, то есть когда вы можете, к примеру, поехать на военный полигон и там пострелять из пушки за определенный прайс, да, вот, то нет ничего, я считаю, в этом плохого, чтобы на каких-то специально очищенных, когда-то ржавых путях пустить состав, и желающие могут поиграть там в паровозик. В конце концов, я не считаю, вот, Кирилл, ты как-то сказал со смущением, об этом не все знают, но мы, железнодорожники, тоже должны зарабатывать
0: деньги.
2: Знаешь,
0: мне это напоминает караоке-систему, знаешь, вот хочу попеть, дайте я спою, да. Понимаешь? Вот
2: кстати, ты знаешь, что выпустили, наконец, караоке с группой Prodigy?
0: Ну, мы немножко отвлекаемся.
2: Да, не будем о музыке. Да, так вот, Светлана интересуется, планируется ли в новых вагонах двухспальные места. Очень, кстати,
0: да,
2: интересный
0: вопрос. Интересный вопрос,
2: Кирилл.
0: Да,
2: я
0: да.
2: предлагаю тебе ответить на него, потому что ты занимаешься проектировкой сейчас, обивки в частности.
0: Ну, на самом деле, конечно же, планируется. То есть, поскольку мы говорим, что это будут вагоны, где пассажиры будут ехать, скажем так, вперед ногами, то большую часть, вторую полезной площади купе будет занимать большая кровать. Большая двухспальная кровать, и, соответственно, попадание в такой поезд либо на основе документов, что вы, собственно говоря, муж и жена,
2: да,
0: либо
2: да.
0: На коммерческой основе. Можно на одну ночь даже. Здесь можно как-то и снять, снять купе на одну ночь, чтобы проехать с любимой девушкой в какой-то другой город и, соответственно, там приятно провести время. Но эта коммерческая основа не совсем к нам относится. И это же та же железная дорога, но все-таки это как бы тема отдельного разговора. Хорошо, что мы просто поговорили об этом, потому что многие спрашивают, не всегда удается ответить, тем более, что в прямом эфире.
2: Конечно. Еще хотел сказать, что вот не обязательно вагоны, которые включены в подвижной состав, должны быть снабжены данными спальными местами. Это, в принципе, делается и в стоячих вагонах, то есть вы можете прийти на любой вокзал, договориться как-то, что вот попросту провести какое-то время. Я не считаю, опять же, что в этом есть что-то, скажем так, плохое и предосудительное, да, провести время вот в вагоне, который обустроен двухспальной кроватью. Тут это совершенно, на мой взгляд, нормально. Как ты думаешь, Кирилл?
0: Не, ну я полностью согласен. И существует, конечно, безусловно, такие вагоны, вот если мы говорим о двухспальных вагонах,
2: да.
0: То это на манер СВ. Тут не может быть верхней полки, то есть, ну, как бы это все-таки дело очень интимное, и поэтому, если вы покупаете билет в такой вагон, то, естественно, это купе для двоих.
2: Безусловно. Ну что, еще, видимо, телефонный звонок.
0: Да, конечно.
2: Да, и еще, Кирилл, извини, просто приходили вопросы, касаемые вообще музыкального сопровождения, погрузки и выгрузки пассажиров. Ведь уже привыкли мы, когда едем на юг отдыхать с любимым человеком, да, то играет какая-то музыка. Вот спрашивают у нас радиослушатели, будет как-то централизованы, вот скажем так, музыкальные пристрастия? Потому что сейчас каждый проводник, он директор ставит там, что ни попадя. Достал кассету из кармана и поставил.
0: Ну, во-первых, планируется, конечно же, живая музыка. Прежде всего, живая музыка. То есть будет играть небольшой ансамбль в специальном купе, и, соответственно, каждый может его будет послушать и на заказ. То есть любая музыка. Это не ресторан, то есть ансамбль может играть музыку в любом стиле, любого исполнителя. То есть для тех, кто очень любит музыку. То есть это, мне кажется, что... Потом планируется расширение сферы развлечений. То есть это можно будет взять на прокаты, там, шашки, нарды и, соответственно, настольный хоккей для детей, там, может быть, какие-то мячики, то есть там буквально ласты и так далее. То есть это вопрос обсуждаемый, и наша задача какая, железнодорожников? Сделать так, чтобы ваша поездка была максимально приятной, комфортной, приятной, и чтобы вы не скучали в пути. А то вот люди говорят, как там пятеро суток ехать до Улан-Удэ? А вот
2: трястись,
0: так, как
2: говорят,
0: бы, трястись. Да, вот совершенно справедливо, трястись. Но если мы сейчас будем ехать, как мы уже говорили, вперед ногами, и будет параллельно движению расположена койка, то никто трястись уже, по сути, и не будет.
2: Еще хотелось добавить, ты абсолютно прав, вот во всем выше тобой изложенном, но что есть такая категория нетерпеливых пассажиров, особенно это те, к тем относятся, кто, значит, перемещается на юг. И уже вот загрузившись в поезд, они уже грезят вот этим югом, запахом моря и так далее. Не зря ты сказал про ласты, многим покажется, ну, какой-то прям ерундой, дескать, как же так, какие ласты там и так далее, да? Вот, на самом деле, это делается исключительно с тем, чтобы порадовать нетерпеливых, которые еще им 5 суток ехать до моря, но они уже сейчас имеют право взять на прокат маску, ласты и прочие эти трубки, чтобы...
0: Ну, скажем так, примерить, да?
2: Конечно, примерить и почувствовать себя уже полностью в шкуре, вот, так сказать, отдыхающего. По-моему, это весьма-весьма гуманно, да? Следующий, видимо, телефонный звонок, если ты не против.
0: Да, Кирилл. Конечно.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте,
4: Кирилл. Во-первых, поздравляю вас с праздником.
0: Спасибо. Как вас зовут?
4: Дмитрий.
0: Дмитрий, спасибо большое.
4: Я из Марии. А вот по поводу чего. Да. Ну, кстати, я полностью согласен по поводу того, что ногами вперед. Если, знаете, есть плацкартные вагоны.
2: Конечно.
4: Приходилось мне ездить на боковых сиденьях. Там как раз так и ездишь, кстати. Ногами вперед.
0: Совершенно справедливо. Вот, я извиняюсь, что я вас перебиваю, бога ради, простите. Просто, а вот мы с Александром здесь сидим, мы вроде коллеги, но у нас разные концепции по поводу этого вагона.
2: Да,
0: и Саша так, он немножечко относится к этому с прохладцей. И так и происходит у нас... постоянные споры, естественно, не доходящие ни до какой драки там, но тем не менее иногда хочется прям как
2: профессиональные,
0: вот просто, да.
2: Профессиональные споры, да.
0: Спасибо, что вы на этом напомнили. Скажите, пожалуйста, да, конечно.
4: Да, вот. Ну, да. Это ладно, это сделать, конечно, купе можно, это понятно.
2: В смысле, там, что купе?
4: А вот еще, знаете, вот по поводу еды. Вот да. Вы говорите, вот вагон-ресторан, да. Вагон-столовая. Вот я бы, знаете, вот я не знаю, конечно, это может уже и поздно, если в Государственной Думе это уже сделали. А я бы вообще бы на станциях, чтобы кушали, потому что же ей же естественная, ну, пища должна естественным путем уходить. Для этого надо делать туалеты, правильно? А туалет загрязняет железную дорогу, кстати говоря. Поэтому я бы сделал его все-таки на станциях.
0: Это правильно. Эта тема обсуждалась. Были споры. Каждый ест по-разному. Кто-то проглотит буквально за несколько секунд, а кто-то любит рассусоливать, сидеть, болтать, там, как бы обсуждать какие-то темы. Кто-то вообще берет, читает газету, когда ест, пища плохо усваивается. Неважно. Это очень субъективный, то есть сугубо индивидуальный процесс. И поэтому питание на станциях неизбежно затрудняет. Видите, как будет подгонять? Я уже поел, поехали, а что вы сидите, что вы ждете? Там, то есть это совершенно приведет к непредсказуемому графику остановок. Непредсказуемо. То есть это сбивает вот тот жесткий график, которым существует, как бы, существует железная дорога.
4: Надо делать биотуалеты в вагонах.
0: Тоже вопрос спорный.
4: Да, ну тут железная дорога-то засоряется, правильно.
0: Но мы уже так говорили об этих уборщиках.
2: Да. Уборщики, вы как-то немножечко, видимо, Дмитрий, невнимательно.
0: Может быть, поздно можно.
2: Да,
0: поздно,
2: но тем не менее, спасибо вам за такое беспокойство. Спасибо, конечно же. Так вот, что касается, опять же, музыки, хотелось бы к ней вернуться. Музыки на железной дороге. Дело в том, что ты так сказал, ну, это вполне справедливо, выделив элитарную часть пассажиров, которые могут себе позволить там ехать с живой музыкой, которая транслируется по всему вагону, по подвижному составу, но согласись, что это не всем доступно.
0: Ну, да, ты прав.
2: Тут, я думаю, что нужно как-то более найти универсальный подход, так, чтобы было радостно всем нашим клиентам, да.
0: Ну, Это вопрос сложный. Здесь же как бы не только музыка и кино. Тут есть о чем поговорить, что называется.
2: Конечно.
0: Это,
2: конечно.
0: Вот естественно, когда мы просыпаемся, и невозможно выключить радио, которое играет подчас ерунду, которую совершенно не хочется слушать, и ты волей-неволей от этого просыпаешься, и в плохом настроении, поскольку ты совершенно не планировал проснуться под вот эти чудовищные
2: жуткие
0: аккорды.
2: Звуки, да.
0: Да. Это вопрос открытый, и, видимо, на первых порах придется вообще отказаться от музыки все-таки, потому что тишина все-таки она не раздражает, скажем так. Вызвать нарекание, что почему там, скажем, тихо, ну, навряд ли. Скорее вот эти раздраженные...
2: Самые звуки.
0: Да, как бы люди, раздраженные звуками, они... Ну, в общем, короче говоря, проблема есть, проблема стоит, но она не такая острая, поскольку вот то, о чем мы говорили, проблема питания, проблема ночлега, то есть все эти проблемы более насущные.
2: Ну, а как ты относишься вот к идее, которую сейчас в приватной беседе нам высказала Валентина Агафонова Нарезко, что будет специальный вагон-клуб, который по желанию можно посещать пассажирам в определенное время. То есть, если ехать 5 часов, то, к примеру, там сегодня в 19:00 там такой-то коллектив играет, или там такой-то артист выступает, либо заказать из этого клуба массовика затейника к себе в купе человека там, или девочку, которая, в общем-то, встанет на табурет, он прочтет стихи в берете и так далее. То есть, как тебе эта вот идея?
0: Но,
2: если нужна тишина, можно не...
0: Да. Мне кажется, что в этой в связи, вот мы разрабатывали этот план, не принят он, к сожалению, пока.
2: Не принят,
0: это,
2: вот.
0: Да, это вагон-дискотека. Это вагон-дискотека, куда все приходят танцевать. И играет дискотечная музыка, это не рейв, это так, ну, нечто среднее такое, скажем так, для любителей просто хорошей танцевальной музыки. Работают диджеи, люди танцуют, естественно, нету никаких там мест, где бы можно было присесть. Ну, то есть есть места отдельные, где можно присесть, но это необычный вагон, то есть он немножко другой формы, не такой продолговатый, то есть он несколько шире, и, соответственно, там можно прекрасно провести время, там, потанцевать, можно даже познакомиться с девушкой и так далее. Но, повторюсь, это все-таки уже немножечко мы заглядываем вперед, далеко вперед, наверное.
2: Да, да.
0: Сейчас вот проблема питания и вот то, что принят этот закон, это, конечно, я думаю, еще долгое время будет будоражить умы и сердца многих наших радиослушателей. Не так-то просто понять, что теперь вот эту курочку в фольге, вот это яичко, помидоры, огурцы, да, и уже так не развернешь. Но, с другой стороны, мне кажется, что через какое-то время люди поймут, что...
2: И поймут, что эта мера, она была, в общем-то, вынуждена, да, и только исключительно сделана ради их блага. Я целиком с тобой согласен.
0: Можно послушать, да,
2: телефонный звонок. Безусловно.
5: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
6: Алло.
2: Да-да-да, говорите.
0: Доброй ночи.
6: С праздником, Кирилл.
0: Спасибо. Как вас зовут?
6: Меня Александр.
0: Александр, спасибо.
6: Вы знаете, очень плохо слушали радио и телевизор, не смотрели совсем предыдущие товарищи.
2: Да, ну...
6: Было закрытое заседание. Очень обострились прения. В результате пришли к соглашению, что досмотра и обыска при входе не будет. Потому что все пассажиры при подходе к вагону все свои баулы, чемоданы и рюкзаки аккуратно развешивают вдоль вагонов на предварительно прикрученные туда крепко кронштейны. В результате обыск и досмотр отпадают сами по себе.
2: Спасибо, спасибо за ваше мнение. Вы, видимо, посмотрели какой-то португальский сериал, потому что мы говорим о проекте, принятом в Государственной Думе.
0: Были, видимо, знаешь, слышал звон, да не знает, где он.
2: Да,
0: наш уважаемый радиослушатель. Действительно, такая идея была, но на одни кронштейны уходит немыслимое количество денег, нужно переоборудовать все вагоны, потому что на кронштейны могут повесить как чемодан, так и неизвестно что. То есть здесь сила тяги там, в общем.
2: Да.
0: Это такой вариант рассматривался, но сразу отпал. Ну, как бы это неправильно. И потом это не... Ну, я даже не представляю. Ты можешь себе представить, что к поезду какие-то кронштейны прикручивают,
2: да, в огромном
0: количестве, что-то развешивается?
2: Это из серии «Проходи, сказка». Безусловно, безусловно...
0: Неприятен просто процесс досмотра вот этот, понятно.
2: Действительно, это неприятно, но еще раз, я не устаю повторяться, значит, ситуация в том, уважаемые, что... что эта мера с досмотром, она не будет вечной. А мы ее ввели только для того, чтобы каким-то образом, таким, ну, не совсем, да, приятной, понятной мерой, да, повысить культурный уровень пассажиров.
0: Кто-то просто может не согласиться, мол, время не то. Это раньше мы все были как одна семья, все двигались там, да, и так далее, к некой великой цели, и могли там дом борется за звание образцового дома, понимаешь, высокой культуры быта. Сейчас немножко времена изменились, но тем не менее, все равно закон направлен на улучшение состояния вагонов,
2: конечно,
0: культуры потребления пищи и... железная дорога какое-то время еще не будет, руководство железной дороги не будет повышать цены на билеты, а прибыль будет идти за счет вагонов-ресторанов, которых будет теперь не один, а целых 6, ну, там, в зависимости от длины состава, но в среднем 6 вагонов-ресторанов.
2: Хотелось сказать еще одну вещь. Вот был там звонивший, который сказал, что по его, опять же, мнению, там нужно на стоянках производить питание, да, но штатными психологами и диетологами было доказано, что наиболее активные фазы вот у человеческого желудка и обмен веществ происходит, как это ни странно, именно в пути. Именно когда человек садится в купе. Поэтому мы не можем действительно реально себе позволить отказаться от этих вагонов-ресторанов. Да.
0: Ну, я еще хочу сказать немножечко, конечно, о том, как принимался этот закон. Был интересный проект нашего коллеги о том, чтобы сделать своеобразный мини-бар в каждом купе. Как это бывает в гостиницах. Своеобразный мини-бар. Эта идея пока в стадии рассмотрения. Но я думаю, что как бы эта поправка принята не будет. Поскольку мини-бар в каждом купе, он повлечет за собой, собственно говоря, тот же самый бардак, который достигался за счет приноса пассажирами в купе из дома вот своих вот этих... различных напитков и продуктов питания. Поэтому мини-баров, я сразу хочу сказать, что мини-баров не будет в купе. То есть вообще питание в купе будет запрещено. И будет небольшой штраф. Если вы все-таки пронесли с собой халву или, не знаю, мармелад, и проводник, заглянув в купе, увидел, что вы его употребляете, то будет налагаться штраф. Штраф небольшой, но если вы вот так раз съели, два съели, три съели, то вас саживают со станции. То есть вы не доезжаете до пункта назначения.
2: Совершенно, совершенно правильно. Так, вот спрашивает нас радиослушатель посредством пейджера. А что мне делать? Я живу с того, что покупаю туалетную бумагу оптом в Николаевске, везу ее поездом до Тулы и там продаю. Что если такие же ограничения, как на еду, будут введены на провоз пассажирами со собственной туалетной бумаги? Не могли бы вы прояснить этот закон? Спрашивает Афанас Шнытько. Видите ли, уважаемый Афанас, дело в том, что туалетная бумага является предметом гигиены. И на нее данный закон, он как на зубные щетки, мыло не распространяется. Единственный момент, как я уже сказал выше, если это не будет ручная кладь, то есть ни одна связка, как раньше, помнишь, клубцевым хлопцем носили на шее, да, там кожи.
0: Рулоны, да, как бублики.
2: А будет действительно какая-то... Ну, большое, за большой объем занимать, то вам придется, конечно, сдавать ее
0: в багаж.
2: За это не будет взиматься никакая плата. Единственное, придется, ну, вот такой
0: аналог. Там через состав придется идти достаточно длительное время, чтобы все это погрузить.
2: И потом выгрузить.
0: Ну да.
2: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
2: Доброй ночи, здравствуйте.
5: В связи с тем, что... Значит, проблема питания у нас имеет сегодня такой широкий резонанс.
2: Да.
7: А вот я бы хотел немножко вернуться к безопасности. И вот у меня вопрос сначала непосредственно Валентине, вот, а потом я хотел бы Александру задать. А значит, Валентине вопрос следующий. А вот не секрет, что многие из четырех так называемых вот фельдшеров были замечены пьяными непосредственно на месте работы. А вот и у меня вот значит такой вопрос. А в последнее время запрещенные стимуляторы принимаются, скажем так, не перорально, а вот посредством клизм, либо внутривенно. Вот в связи с этим, каковы на сегодняшний день методики допинг-контроля вот по этому поводу? Поскольку выявить очень сложно. Вот, и к Александру вопрос следующий. Значит, Саня, ты не мог бы с ними поговорить по поводу возвращения программы в прежнее русло, как бы, то есть с субботы на воскресенье, поскольку вот мне, скажем, сегодня идти на работу, а я буду, как бы, не выспавшись идти.
2: Я понял. Спасибо. Спасибо за звонок. Значит, что касается возвращения программы, именно с этой целью я и просил, чтобы программу перенесли на эту ночь. Может быть, многим это покажется странным, но ситуация в том, мне бы не хотелось, чтобы нашу программу слушали не специалисты, люди, не искушенные в технических, экономических и гуманитарных, в общем-то, вопросах, проблемах, а чтобы эту программу не слушали от нечего делать. Дескать, у меня выходной, дай послушаю. Должен огорчить вас, действительно, если вы интересуетесь теми проблемами, которые мы тут поднимаем, вы даже, несмотря на работу, их послушайте. Если вас это слабо интересует, то есть вы случайный человек, и в этом нет ничего плохого, вам совершенно нет необходимости ее слушать. А что ты с Валентиной обсудил? Чего она там?
0: Не, ну просто...
2: Она-то не формулирует конченое.
0: Ну, я бы не стал так говорить.
2: Ну, извини, конечно, но она...
0: Просто сейчас нет возможности с ней пообщаться.
2: Да.
0: В силу просто временных вот... Континиумов. Да, временных поясов. И, как говорят, замнем для ясности. Да, не очень сейчас есть желание говорить на эту тему.
2: Конечно.
0: Можно просто будет, скажем так, через неделю или через две пригласить ее еще раз, и мы уже поговорим как бы откровенно.
2: А, то есть ты так не стал с ней, да, это обсуждать?
0: Нет, но просто сейчас возникли более насущные проблемы, потому что проблема вот это внутривенного, скажем так, употребления, проблема контроля, проблема то, что фельдшер всегда пьян, как мы говорим. Ну,
2: да.
0: Это, конечно же, важно, но... Ну, разве мы можем говорить о том, что у нас вот честные и порядочные работники ГИБДД, правильно? А это в чем-то сродни работникам ГИБДД. То есть всегда существуют свои законы в любой сфере и...
2: Ну, свои
0: сложно,
2: недостатки.
0: Да, свои недостатки, с этим бороться пока очень сложно. Поэтому, знаешь, как что охраняешь, что имеешь. Поэтому, если контролируешь состояние машиниста, то, собственно говоря, сам подчас грешишь тем, над чем имеешь контроль. В данном случае над состоянием, над кондицией машиниста. То есть, если сам пьян, то, соответственно, желание сделать так, что, уличив другого в своем же пороке, получить от этого какие-то выгоды и какое-то удовлетворение, или там отстранить от ведения состава. Ну, повторюсь, везде свои сложности, свои проблемы. Мы их стараемся решать, но пока не всегда это удается.
2: Да, еще мне бы хотелось... А вообще-то у нас остается совсем немножечко времени сейчас. Так. Будет ли в целях профилактической борьбы с насекомыми паразитами производиться постриг особо шевелюристых пассажиров, интересуется Ира.
0: А, особо шевелюристых пассажиров.
2: Ну да, если он типа, дескать, да, чересчур уж такой.
0: Ну, это опять-таки.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Валентина Агафонова-Нарезко и Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в студии такой интересной гости. Гости железнодорожника, я бы сказал, железнодорожника в юбке, в хорошем смысле этого слова. И, соответственно, как мы обещали, третья или четвертая, такая заключительная, видимо, часть нашей беседы сегодня будет посвящена проблемам надвигающихся холодов, надвигающейся зимы. Как это отразится на безопасности движения подвижного состава, да, и, соответственно, каким образом собираемся мы, железнодорожники, подготавливать электропоезда к работе, обслуживанию их в зимних условиях. Я хочу сказать, что в принципе, этим, конечно, занимается руководство депо, то есть именно план подготовки электропоездов для работы в зимних условиях. И руководство депо, сами знаете, состоит из разных людей, поэтому многие руководители могут подойти к этому, скажем так, на свой страх и риск. Ну, не совсем ответственно, да. Поэтому мы, конечно, создаем сейчас группы депутатов, которые ходят вообще. Ну, вот приходят и следят. Следят за тем, как руководство депо составляет именно этот самый план. Хочется сказать, что по правилам, которые существуют с давних времен и проверены временем, известно, что все правила писаны кровью, да, подготовка к земле должна осуществляться...
1: К зиме, для... прошу прощения, к зиме, ты сказал к земле.
0: О, прошу прощения, конечно, к зиме. Должна осуществляться для дорог первой группы, а это та группа, которая вот повсюду, в общем-то, с учетом окончания ее не позднее 1 октября. Для дорог второй группы, это которые дальше, там уже не позднее 1 ноября, а работа по подготовке электропоездов выполняют комплексные бригады при плановых ремонтах и осмотрах и локомотивные бригады при работе на линии. Вот здесь особо я бы хотел отметить, что, соответственно, комплексные бригады набираются, как мы, железнодорожники, любим выражаться, на суше. То есть там, где кадры не ограничены, а уже там, в пути, когда локомотивная бригада на линии, да, выполняет работы, то вот состав этой локомотивной бригады особо тщательно должен подбираться, потому что там, если вот в, скажем так, в комплексных бригадах незаменимых нет, то в локомотивных бригадах эта вот фраза, она никак не ложится. Все трое локомотивных бригадиров, они самодостаточны и незаменимы.
1: Ну, я хочу более доступным языком сказать нашим радиослушателям о том, что существует, значит, соответственно, первое, что надо сделать при подготовке электропоезда к зиме, это заменить летние смазки зимними.
0: Конечно,
1: и второе, это в общих чертах, вот если объяснить... те работы, которые необходимо провести. Александр, вот согласись со мной, можно очень долго говорить о том, можно, что надо делать, как,
0: а можно
1: надо
0: молча делать.
1: Да.
0: Делать.
1: Да, можно молча делать и сказать одну фразу. Необходимо устранить зазоры.
0: Безусловно. Кстати, многие наши радиослушатели будут думать, ну как-то бредят, какие зазоры. Я хочу сказать, что закрывают боковые и нижние вентиляционные отверстия тяговых двигателей. Это такие существуют специальные заглушки. А, кстати, вот допускается, в принципе, оставлять незаткнутыми нижние или боковые отверстия, но это вот исходя уже из местных, соответственно, условий. Потом проверяют плотность прилегания крышек смотроводящих проводов. То есть те провода, которые, в общем-то, посредством снятия крышек наблюдают за ними, садятся и, в общем-то, даже медитируют. На железнодорожники, да, проверяют плотность прилегания крышек смотровых люков тяговых двигателей.
1: Вот опять-таки, да, все зазоры.
0: Все зазоры. Исправность замков, состояние чехлов, в общем-то, разных там проводящих проводов. Выходные концы электродвигателей должны быть укреплены в клицах, потому что часто они из клиц вылетают по лету. Установлены они должны быть так, чтобы расстояние между проводами к двигателю от осью колесной пары, он там, вы знаете, у вагонов, да, сколько пар, было не менее 100 миллиметров. Это при перегруженном в вагоне. Да.
1: В период гололеда рамы, вот я хотел сказать, что вот в этот период, значит,
0: рама токоприемников.
1: Да, рама токоприемников покрывают тонким слоем, вот таким тонким слоем.
0: Противоледная жидкость.
1: Да, так называемая или... противогололедная жидкость.
0: Да. Ну, мы ее обычно называем тормозух.
1: Да. Или, ну, что еще можно, конечно, здесь использовать трансформаторное масло. И но вот для защиты полоза от прожогов при гололеде разрешается приклеивать лаком вот на такие, как бы на боковые стенки полоза.
0: Ленточки.
1: Вот, да, ленточки. так называемых, внимательно, вот, тугостойких материалов, то есть абистокарон или фротопласт, ну там, то есть много в разных
0: вариантах.
1: Конечно,
0: конечно. Да? Вот, кстати, многие наши радиослушатели интересуются, а как же вообще с аккумуляторами мы собираемся обходиться? Вот летний кадий, литиевый электролит в аккумуляторных батареях мы, как правило, используем в зимний период, но только когда его плотность доведена, ну, где-то до 1,27 ГНСМ. Ну, это мы так называем, да, плотность, да.
1: Ну, опять-таки, обобщая, можно сказать, что сейчас в работе новые вагоны, так называемые зимние вагоны.
0: Да, вагон-зимняк.
1: Вагон-зимняк, где можно... типа шутки такой, как, где можно перезимовать. То есть вагон, выдерживающий самые суровые Лёдные. Температуры, да.
0: Да, да.
1: То есть в нем никогда практически не бывает холодно.
0: А это все потому, что мы даже в нем производим продувку, ревизию электропечей, калориферы продуваем, контракторы, мехадумные соединения тоже. Причем печи отопления, проверяем их цепи, изоляцию. И еще тут очень важно, но это у нас всего один регулировщик этим занимается, но он, в принципе, справляется сейчас пока, это регулировать устройство автоматики отопления на поддержание вот в вагонах температуры в среднем 13-15 градусов. А в кабине она должна быть не ниже 17, потому что если будет немножко ниже, то может утепляться дико, в общем-то, пилот. И в момент выскока к ДФу просто простужаться.
1: Вот. Нет, ну да, перепад температур как бы совершенно ни к чему.
0: Ни к чему, да. Ну, соответственно... если, скажем, какой-то брак был допущен в работе вот локомотивными бригадами, то мы сейчас создаем комиссии, которые должны отследить вот возможность возникновения такого брака и помогать уже в разработке мероприятий вообще по предупреждению случаев брака посредством, в общем-то, лишения, наказания и даже порой вплоть до увольнения, без ВП, да.
1: Ну, вопрос также насущный. Можно послушать и мнение наших радиослушателей.
0: Вот, ты знаешь, профессор Московского государственного университета Свирский интересуется, а будут ли в составах будущего вагоны библиотеки? Очень, кстати, да, очень да, хороший
1: да, да.
0: вопрос.
1: Просто все сейчас забывают о библиотеках. Ведь давай вспомним, Александр.
0: Давай, конечно.
1: Еще 10-15 лет назад мы все ходили, каждый выходил в библиотеку и брал книжки. Где ты теперь видел сейчас у нас районный библиотеки и очереди туда, и книжки вот с этим, понимаешь, вот талоном, местом, куда надо было засовывать так вот талончик.
0: Да,
1: я уже забыл, как сейчас, честно говоря, как он назывался, вот этот, не купон, как это называлось. Ну, в общем, грубо говоря...
0: Чековая книжка.
1: Да, грубо говоря, совершенно невозможно теперь пойти вот в библиотеку, там, завернуть за угол и пойти в библиотеку. И поэтому этот вопрос, конечно, в первую очередь не вставал.
0: Да, да,
1: то
0: да.
1: То есть, естественно, никто книг у вас не будет отбирать. Если вы
0: Конечно,
1: проходите
0: наоборот,
1: в вагон,
0: будут одобрять.
1: Да, это, в общем, ну, соответственно, досмотр не учитывает то, что там вам нельзя читать в поезде. Здесь вопросы только питания, которые, опять-таки, сопряжены с антисанитарией и с возможностью поддержания чистоты.
0: Да. Давай сейчас послушаем телефонный звонок, а затем все-таки я бы хотел поподробнее остановиться на вопросах вот зимней эксплуатации. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: С прошедшим праздником вас поздравляю.
0: Вас также, спасибо.
2: Спасибо, спасибо. Я по поводу первого вопроса.
0: Угу.
2: Вот. Я все-таки думаю, что вы должны понимать, что 80% у нас нищие люди.
0: Да.
2: И все-таки у нас сейчас есть ведь вагоны в составах с питанием. Есть ведь такие?
1: Есть такие вагоны.
2: Вот. Может быть, их увеличить, но и оставить категорию тех, которые были без питания. Вот рассчитаны на разные сословия людей. Потому что все-таки вы там в доме сидите, наверное, люди все-таки очень далеки от бытовых проблем. Ведь это хорошо для поезда экскурсионного. Танцы, музыку слушать. А здесь люди едут по делам, на работу, с детьми, на похороны.
0: Извините,
2: и
0: вы...
2: каждому
0: простите, простите.
2: Проблема лишь бы доехать.
0: Понятно. Вы имеете в виду все-таки, видимо, электрички?
2: Нет, я имею в виду именно поезда. Да,
0: хорошо. Россия. Вот представьте...
2: Но все-таки оставить вагоны частично, так как есть без питания. Плацкарт, хотя бы два вагона купе и два плацкарта.
0: То есть, чтобы в них можно было со своей едой ехать?
2: Да, в составе, да.
0: Но мы об этом говорили, но это будет не плацкарт и не купе, это будет вагон даже без сидячих мест.
2: А
0: вообще.
2: С ребенком как?
0: с ребенком. Они надо ввести ребенка.
2: А как вы думаете, ребенка водить в столовую?
0: Конечно.
2: Должен безусловно. Быть детское питание, должно быть.
0: Так
2: да?
0: Мы об этом и говорили,
1: мы уже об этом же
0: будет.
1: Говорили, что это будет.
0: Ну, будет знаете, даже диетический
2: знаете,
0: вагон.
2: Это все-таки нельзя ущемлять нас, даже наши права в питании.
0: Ну как, извините.
2: Нет, ну я, например, не хочу. Я тоже курочку на семью еду. Представляете, на семью с ребенком сколько? Я сделаю дома поэкономнее. То, как мы привыкли есть. Всю жизнь есть.
1: Хорошо, себе. Хорошо, я отвечу на ваш вопрос. Вы можете спасибо, сделать вам. Курочку, безусловно, взять ее с собой, но билет на поезд подорожает в несколько раз.
0: Безусловно.
1: В десятки раз. Ведь мы уже говорили о том, что железная дорога, это как-то сейчас... Об этом не то, что не принято говорить, но все не обращают внимания, что все у нас в стране подорожало за последние не 10-15 лет, а за последние 3 года. Была масса реформ, был дефолт, наконец, все подорожало. А железная дорога, если подорожала, только на какие-то, ну, смешные суммы. И так дальше продолжаться не может. Существует два варианта выхода из ситуации. Либо мы поднимаем сейчас билеты в 3, 5, 7 раз. На разные направления.
0: Да, в 12 либо, даже, да. Может, если мы подсчитывали там...
1: Ну, и такие варианты тоже есть. Либо, соответственно, мы решаем вопрос с питанием. Я думаю, что по, как бы, на холодный рассудок вот так вот спокойно все взвесив, вы поймете, что, наверное, лучше питаться по нормальной цене. Никто не говорит, что это будут рестораны, что здесь будут... То есть рестораны будут тоже, но это будет по карману. Наверное, лучше все-таки так поступить, чем вы вообще не сможете добраться до места.
0: И еще я хотел бы еще раз все-таки сказать. А вот вы говорите, там многие едут на работу, многие едут на похороны, да? И что же теперь сидеть, едячи на работу, со скучным видом, в загаженном с куриными костями поезде? Ну вот объясните мне. И опять же, что это за разговор? Я варю на семью курицу, это будет поэкономнее. Я еду с ребенком. Да ну что это за рассуждение такое? Когда вы ту же курицу, да, это будет, я же объясняю, она может быть на 20, на 30 рублей дороже. Ну, на 50, в конце концов. Но вам не нужно будет даже дома кастрюлю мыть, ну, поймите же вы. Вот, ладно, послушаем еще телефонный звонок.
1: Да, я просто хочу сказать, что, Александр, конечно же, не 50 рублей. Это будет, ну, от 20 до, там, 30 рублей, вполне возможно, даже меньше.
0: Конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я помощник президента Российского олимпийского комитета.
0: Да.
3: Я хотел такой вопрос задать. А почему, в частности, вот вы отклонили в Думе рассмотрение вопроса о создании специальных составов для сборных команд Российской Федерации с бассейнами, с прочими стадионами и прочими мощностями? Вот такой вопрос.
1: Вы видите, там сейчас звонят и люди в панике, что принят закон по поводу питания, а вы говорите, в общем, такой важной проблеме, но все-таки, наверное, спортсмены могут обойтись без бассейнов, без гимнастических снарядов.
0: Конечно, конечно.
1: Конечно, было бы прекрасно, если бы у нас с вами был другой уровень жизни, мы могли бы спокойно думать о том, как бы, а чтобы еще такое придумать, понимаете ли? Но все-таки сейчас пока... Не до жиру. Грубо говоря, не до жиру. Конечно, Олимпиада и спортсмены, престиж нашей страны, это важно. Как мы выступим, это тоже очень важно. Но все-таки, вы знаете, надо думать о простом человеке. Пока мы не решим проблемы, пока каждый пассажир наш не поймет, что то, что делается на нашей железной дороге, делается во благо. Вот пока как бы мы будем думать именно о простых людях. А спортсмены, безусловно, но... Повторюсь, это вопрос будущего, недалекого будущего, но не настоящего.
0: Конечно, конечно. И ни в чем нельзя переусердствовать. То есть вот у меня такое все-таки ощущение, Кирилл Всеволодович, что наши респонденты как-то ну, не совсем, что ли, ответственно подходят к обсуждению данной проблемы.
1: Не, просто что тут обсуждать? Можно к чертям, извиняюсь за выражение, прекратить вообще перевозку пассажиров и все?
0: Да,
1: проблема будет решена, пожалуйста. Конечно, делайте, что понятно. Хотите. Идите по шпалам, я не знаю, летите
0: как
1: на ходоки, самолетах.
0: Как
1: да.
0: Ходоки, да.
1: 35 раз дороже. Пожалуйста,
0: ботинки
1: можно так сделать.
0: За спину и везите.
1: Поэтому, что-то а что-то там обсуждают, люди не понимают просто элементарных вещей, когда государство, когда на дотации железная дорога, невозможно совершенно зарабатывать деньги. Предлагается вариант, что проблема питания будет решена, но там какие-то копейки будут, значит, идти в госбюджет, и на них будет существовать дорога за счет потребления пищи. Люди как бы, ну,
0: И будут находиться в гигиенических условиях. В конце концов, давайте дойдем до того, что и в метро начнем, в конце концов, жрать с колен.
1: Да, давайте входить в метро, и там будем ехать по окружной...
0: Да, на работу, по кольцу, на похороны, да. жрать, кормить маленьких детей еще. Что-то как-то мы разволновались.
1: Нет, ну, просто хочется, да. Скажем так, не то, что там по-хорошему, но хочется нормальным, спокойным,
0: цивилизованным
1: языком, цивилизованным, да, образом объяснить, что мы делаем благо. Вместо этого получается как...
0: Да. Ну ладно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Это Вася Солнцевский.
0: Да, добрый день.
1: Добрый день, да.
4: Не остерегаетесь ли вы негативной реакции пассажиров на первое время, которые потащат свои, в общем-то, тюки с всякой шурмой, и, в общем-то, увидев, что вот эти рестораны будут, в принципе, их кидать вот этой шурмой, вот всяческие рестораны, столовые.
0: Понятно. Ну, вопрос понятен. Опять же, мы все крутимся, как буренка вокруг своего колышка, Вася. Именно ради этого нас уполномочили рассказать вам об этом нововведении, чтобы вы были готовы к этому. Еще раз хотим сказать, что на первых порах никто у вас не будет отбирать вашу курушку унт яичко. Никто не будет отбирать
1: шаурму.
0: Все будут просто смотреть на вас, как на лоха, как на человека некультурного, необразованного, смотреть неодобрительно, понимаете? Поначалу. А где-нибудь с ноября будут отбирать.
1: Не, ну, да. К сожалению, у нас такой народ, что у нас будут закладывать, я вот уверен.
0: Конечно.
1: Увидят, что да, пойдут к проводнику и скажут, там вон, извиняюсь, халвой там или кефиром балуются. То есть,
0: конечно.
1: К сожалению, у нас такой народ. Другое дело, что и в Америке такой народ. Там превысишь скорость, и тут же позвонят, там, что вот там, из машины прям позвонят, скажут на пост, говорят, вот у меня тут едет знак, видел, проехал человек на такой-то скорости. То есть закладывать — это как бы традиция хорошая во многих странах. Поэтому, видимо,
0: конечно, да,
1: этих случаев не избежать.
0: И опять же, ну как-то вот меня все-таки немножко, ты знаешь, Кирилл, тревожит. Тревожит вот такая какая-то неадекватная реакция. Значит, ущемление прав. Вы едете, опять же, в общественном транспорте, уважаемый, в общественном транспорте. Знаете, что висит на входе в метро, да? На входе в метро висит вход в метро с мороженым и другими там пачкающимися предметами запрещен. Это вы не считаете ущемлением своих прав. А ездить в поездах, кушать курушку, унт, яичко и мусорить ими, а мы потом с Кириллом Всеволодовичем убирать. Это, дескать, вот... для вас нормально, да? По-моему, это одно и то же. Это, так скажем, один бок разных самоваров, скорлупа трех яиц.
1: Совершенно справедливо. Да. Просто существует стереотип, и преодолеть стереотип, любой стереотип, очень сложно. Поэтому вот такие звонки, эти звонки будут идти, видимо, на радио «Эхо Москвы» в течение многого времени, потому что люди не готовы. То есть люди не готовы к такому повороту, и повторюсь, сказав, что понять все благо и то, что этот закон, принять его нацелено исключительно на положительное, исключительно позитивный закон. К сожалению, пока в этом убедить, видимо, Александр, нам с тобой, видимо, наших радиослушателей не получается.
0: Ну, давай послушаем еще телефонные звонки, раз у нас такая вот дискуссия весьма живая. Хотя я бы, конечно, с большим удовольствием, и мне кажется, это более, ну, что ли, злободневно, да, это поговорить о грядущей зиме и о... собственно, о том, как мы готовим подвижной состав к ней.
1: Потому чтобы он был подвижным.
0: Да, да. Ну, ладно, раз не хотят, раз их больше волнует проблема, вот как бы курушку. Ладно, хорошо, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: А я хотел узнать, а если я только кассерный употребляю?
0: Что еще что? Раз?
5: Кассерные чистки.
1: Консервы?
5: Кошерные.
0: Ну, это если вы едите только кошерную пищу, то вам, видимо, либо придется поголодать. Вот, либо то есть, ведь кошерная пища, это, ну, скажем так, это... ну, все-таки весьма в нашей широте редко встречающееся явление. Если вы, так сказать, избрали эту пищу и едите ее, так скажем, и на воле, да, ну, вот, то есть в обычных условиях, значит, вы можете себе это позволить. Тоже в обычном кабачке вы не поедите ее. Поэтому вы можете заказать в вагоне-ресторане поезда, на котором потенциально собирается куда-то отправиться, именно для себя отдельный стол. в котором вам приготовят вот именно вашу пищу. Это будет стоить, конечно, дорого, но на улице вы тоже не в каждом месте найдете такую специфическую кухню. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
6: Доброй ночи. Это Любовь Сергеевна.
0: Здравствуйте, Любовь Сергеевна.
6: Наконец-таки это заводилось. Я такая злая, просто не знаю.
0: Да мы с вами тоже.
6: Да, вы тоже. Я вижу, уже взвинтились. Да. Вот, вы говорите о культуре, о питании, да. А вот о гигиене. Ни разу, вот я 2 часа уже слушаю, вы ни разу не сказали, что творится в поездах. Какая грязь, какая постель. Такое все. Вот я очень часто, сейчас я по болезни не могу ездить. Вот сейчас у меня сестра больная в Запорожье, да? Так надо съездить. А такой билет дорогой, 530 рублей. Я пенсионер, инвалид 2-й группы. Да. И вот я поеду, а вечерком мне захочется чай. С какими шишами я пойду в этот ресторан? 10 заплачу за стакан чая?
1: Вы знаете...
6: Подождите еще минуточку. Вот едешь в этом вагоне, вонь, грязь и все такое. Вот сколько раз я ездила в Эстонию. Чистота. Заходишь на вокзал, вот, в поезд на вокзале. Чистота, аккуратно, все постели заправлены. Утром встаешь уже, вот подъезжаешь к Таллину, смотришь, эти проводницы моют стены, панели. А у нас бардак.
1: Вот и ездите в Эстонию.
6: Да, я живу в Москве. Зачем я в Эстонии? Я вот езжу вот на юг, вот к своим родственникам, которые остались вот в СНГ, вот в Баку, на Украине, в Ростове, все родственники. Я не могу поехать. Я как вспомню, я дрожу вся, какой грязи придется ехать.
0: Понятно. Ваш, так скажем, крик души понят. Спасибо вам за...
6: А вот вы еще сказали, что вот будет это есть курочку, а вы будете сидеть, вы не сможете. А я буду вот сидеть, а человек пойдет в ресторан покушать. У него есть на что покушать.
0: Понятно.
6: В ресторане. А у меня нет ни шиша.
0: Понятно. Спасибо вам за поддержку. Вот, наконец-то, хоть единственный человек, который нас поддержал и понял всю глубину вот этой идеи, которую, наконец-то, приняли наши законы. Действительно, только что позвонившая, вот Любовь Сергеевна жалуется на грязь и целиком, я так понял, согласна с нами, потому что вот этот метод запрета на внос пищевых продуктов в вагоны, прежде всего, конечно же, отразится вот на чистоте наших
1: составов. Крик души, он ведь... направлен был еще на то, чтобы мы как бы поняли, что все-таки 500 рублей – это та сумма, которую можно заплатить, но с большим трудом. А если еще и придется платить деньги за как бы питание, то это вообще выльется в какие-то немыслимые суммы. Но вы Конечно. Понимаете, вот если так вот абстрагироваться, да, бутылка пива у нас стоит, ну, скажем так...
0: 13
1: да,
0: рублей.
1: Приблизительно чуть дешевле, чем за рубежом.
0: Да.
1: В любой цивилизованной стране. Чуть дешевле. У нас многие продукты или вещи стоят так же, как за рубежом. А билеты железнодорожные вот из Москвы в Санкт-Петербург, я уже говорил, вот именно это направление, которым я занимаюсь, вот в такое, вот на такое расстояние 6-7-часовой переезд даже в плохом вагоне будет стоить в 10 раз дороже, понимаете, в 10 раз. Поэтому, если вы считаете, что 500 рублей – это сумма большая, то что же делать, если это вообще минимум? Вы понимаете, это в пересчете, это $20, всего-то навсего $20. И мы не можем отвечать за проблемы всей страны, что так получилось, что... во всей стране вот так, такие зарплаты и так далее. Что же нам делать? Мы работники железнодорожного транспорта. Нам тоже нужно кормить свои семьи, нам тоже нужно зарабатывать деньги, понимаете?
0: И тоже ездить в отпуск.
1: Да, вот понимаете, то есть как бы мы все люди. И поделать ничего невозможно. Сейчас я повторюсь, что это сфера услуг. Вот вы сравните самолет или любые другие вот какие-то, как бы, ну, я сейчас немножко волнуюсь, прошу прощения, просто
0: ничего,
1: такой момент.
0: Ничего, конечно, это...
1: Момент серьезный. Железнодорожный транспорт в нашей стране дешевый, даже очень дешевый, по сравнению вообще со всеми другими видами и транспорта, и вообще условий жизни. Не знаю, там, сравнению с торговлей, по сравнению с, там, с, ну, То есть, естественно, по сравнению с зарплатами это получается дорого. Но мы, повторюсь, тоже должны как-то есть, должны зарабатывать деньги. Сейчас зарплата работника железной дороги, я даже не буду называть этих чисел. Вам станет смешно.
0: Да, конечно, конечно. Но, тем не менее, уже, видишь, пошли звонки в поддержку. Вот интересный вопрос от нашей постоянной радиослушательницы Татьяны Булановой. Она спрашивает, а нельзя ли устроить отдельно мужские, а отдельно женские вагоны?
1: Ну, в принципе, конечно, можно устроить отдельно мужские и женские, только я не совсем понимаю смысла, Александр.
0: Мне тоже не совсем понятно, но если вы, например, едете, скажем так, как турист или у вас корпоративная поездка, то вы можете, конечно, ну, если у вас много народу, короче, перемещается, то вы вполне можете там купить билеты, раздать женщинам билеты в один вагон, мужчинам в другой. То есть я просто не вижу, конечно, смысла делать ну, специально вот это. Мне кажется.
1: Говорю, тут такие вопросы возникают, люди так звонят, просто в такой экзальтации находятся, как бы, по поводу того же самого питания.

0: что в дальнейшем даже мы планируем таким образом строить вот общество, да, чтобы люди даже дома не готовили еду, а спускались вечером вниз в каждом жилом доме, начиная от пятиэтажки и кончая коттедж новомодным на Рублевке, должен быть свой маленький ресторанчик с домашней кухней. И уже более того, далее мы планируем вообще строить дома без кухни. Да.
1: Александр, ты заглядываешь в послезавтрашний день. Сейчас я могу себе представить, с какими выражениями лиц слушают нас радиослушатели. Уважаемые наши потенциальные пассажиры.
0: Кирилл, я же могу себе позволить пофантазировать тоже.
1: Да, но я хочу еще раз сказать. Существует два пути развития железной дороги. Это повышение цен на билеты, глобальное, повсеместное повышение цен на билеты в несколько раз.
0: Да.
1: Либо, как мы уже говорили, принятый закон, я считаю, что совершенно правильно он принят, о запрете на питание в поезде, на внос в вагон продуктов питания, взятых как бы с собой в дорогу. Это более правильный путь. В таком случае все-таки вы сможете поехать, заплатив сумму, которую вы уже привыкли платить, перемещаясь, скажем, в то место, куда вам нужно на протяжении многих лет. Иначе получится, что вам придется сразу заплатить, или вы просто уже не сможете потянуть, что называется, вот такую вот сумму, которую вы придете брать билет, а выясняется, что он стал в 10 раз дороже. И конечно, что вы тогда будете делать?
0: Конечно. Что тут у нас? Ну, тут все Аркадий волнуется. То есть я прочитаю, если ты не позволишь.
1: Да,
0: хватит строить из себя жертв антисанитарии. На самом деле вы жертва собственного идиотизма, пишет Аркадий. Ну, видимо, в штыки воспринял юный организм Аркадия наше нововведение. Аркадий, дело в том, что, конечно же, со временем, я искренне хотел бы в это верить, когда вы повзрослеете, вы поймете, что все-таки лучше ездить и жить в чистоте, да, нежели вот в запахе курушки, яичка. Надеюсь я, что вы это поймете. Ну, сейчас телефонный звонок,
1: да, конечно,
0: да, послушаем.
1: Конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло.
2: Алло.
0: Рассказывайте, уважаемый.
2: Я в радиостанцию звоню.
0: Безусловно.
1: Это мы.
2: Да. Не понял.
0: Да, говорите.
2: Так это прямой эфир сейчас?
0: Безусловно, вы в прямом эфире.
2: Очень приятно.
0: Да.
2: Вы знаете, слушаю вас тоже очень долго.
0: Угу.
2: И крайне возмущен.
0: Да.
2: Возмущен в следующем. Либо вы по возрасту действительно еще не очень зрелые люди.
0: Угу.
2: Потому что вспомните, какая ситуация была в вагонах-ресторанах вот при нашем развитом социализме. Туда попасть вообще невозможно было, когда были приемлемые цены.
0: Угу.
2: Когда цены будут неприемлемые, да, будет свободно, но тогда давайте с другого конца начинать.
0: Угу.
2: Не с тех людей, которые курушку, как вы пренебрежительно говорите, яичко проносят, а с тех людей, которые, в принципе, могут себе позволить ездить в СВ, летать самолетами, и у них не будет там никакого запаха, у них все будет прекрасно.
0: Понятно.
2: Вот давайте
0: понятно.
2: Их интересы не будем отслеживать, а будем отслеживать интересы все-таки большинства. Спасибо.
0: Спасибо. Я только с трудом понимаю, при чем здесь наш возраст. Вот, и, видимо, как раз звонил любитель курушки унты яишка, судя по такому возмущенному голосу. Поймите еще раз, мы, конечно же, не против курушки унты яишка. Мы даже, может быть, для особо, так сказать, одаренных будем делать спец такие приемники, куда их, в общем-то, погружать и дико кормить в течение города курышками, вот яишками в присутствии таких же персонажей, как они сами, да. Мы ничего не имеем против курушки, яишка. Мы только за то, чтобы люди питались и ехали в цивилизованных условиях.
1: Цены в вагонах, ресторанах, которых будет не один, а их будет несколько, да. По всей вероятности, их будет 6, цены будут значительно ниже, чем сейчас. Сейчас цены в вагоне-ресторане высокие только потому, что вы приходите в поезд со своим курышком и с яичком, понимаете?
0: Это раз. И два. Неужели вы считаете, что это плохо, если даже будут большие цены? Большие цены на определенные продукты стимулируют людей к действию. Может быть, тогда

0: вот любители курушки унт яишка, извините, я болею, задумываются о том, где же все-таки раздобыть денежек на то, чтобы купить эту курушку и яичко, да, вот, и тем самым вот пошевелив своими курушко-яичными мозгушками, поднимут хоть немножко экономику нашей страны, потому что пока мы будем алчно пожирать курушек унт яишек, да, собственно, вот, приготовление в поездах и рассчитывать на кредиты врагов Запада, ничего хорошего тут не будет, а и придет время, когда курушка, унт, яичко тоже кончится.
1: Ну, Александр, да. Я прошу прощения, что перебиваю. Ничего, прошу, то есть хочу успокоить нашего радиослушателя. Саша сейчас немножко завелся.
0: Цены, да, я прошу прощения.
1: Цены будут умеренными. Конечно, не как в советских столовых. И атмосфера будет не как в советских столовых. Атмосфера, и все будет очень красиво и цивильно. И цены будут умеренные. Цены будут умеренные. То есть не как в ресторанах. Будут, безусловно, вагоны столовые, так называемые, где будут совсем да. дешевые продукты. И будут вагоны для обеспеченных, которые, как вы изволите...
0: И мы продолжаем беседу с Валентиной Агафоновной Нарезко и Кириллом Немоляевым. Соответственно, речь у нас идет о железнодорожном транспорте, и вся программа посвящена железнодорожникам, поскольку сегодня закончился, правда, уже их профессиональный праздник. Я все-таки думаю, может быть, есть смысл поговорить о подготовке зимних составов к зиме. Ну, это даже, скорее, уважаемый радиослушатель, будет произведено в форме отчета, может быть, перед вами, как мы это делаем. Значит, регулярно отопление вагонов мы этой зимой будем включать при температуре наружного воздуха ниже 5 градусов Цельсия. То есть, как только температура опускается ниже 5 градусов, все проводники обязаны начинать топку. Да, да. Топка.
1: Так называемая, да, топка.
0: Соответственно, после длительных отстоев, так же, как и коротких отстоев, и просто отстоев, мы будем проверять работу электропневматических приводов, ну, в частности, контакторов, реостатных контроллеров, реверсов, на четкость срабатывания и отсутствие утечек воздуха. Это делается в целях, опять же, вашей безопасности. Очищать от снега и льда подвагонные ящики, детали автотормозов, рычажной передачи будут заключенные. Для того, чтобы исключить примерзание колодок, тормозных колодок к бандажам, мы будем ставить электропоезда, в общем-то, в отстой только с отпущенными тормозами.
1: Только с опущенными тормозами.
0: Это то же самое, что автомобиль нельзя зимой ставить на ручной тормоз, чтобы он не примерз. Но некоторые ставят, особенно владельцы москвичей 4121. Соответственно, в необходимых случаях будем затормаживать состав ручным тормозом или там подкладывать башмаки, ундкеды. Да, это... При выезде из депо локомотивная бригада должна убедиться, ну, по идее, да, в исправной работе маслоотделителей, там, влагосборников.
1: Водяных баков здесь.
0: Да, да, водяных баков особо. Сливных устройств, кстати, вот в туалетных узлах и системы их обогрева. А в период гололеда эта же бригада должна очистить ото льда все детали токоприемников и опорный изолятор, чтобы не было КЗ, короткого замыкания.
1: Ну вот вообще, на самом деле, по поводу сливных устройств, туалетных, конечно, узлов и системы, да, их обогрева. Действительно, система обогрева крайне важна. Почему? Потому что, выражаясь доступным языком, если вы заходите в туалет и садитесь на
0: горшок,
1: скажем так, на горшок, да, садитесь, да, на унитаз, а он ледяной, то это как бы, ну, со всех точек зрения...
0: Ну, просто некрасиво, безусловно.
1: Вот. Вот можно просто даже задать вопрос такой, не требующий ответа. Неужели каждый из нас, не, как бы, не находясь в поезде, не ходил в туалет и так брезгливо не думал, как же ему, собственно говоря, сейчас присесть-то? С мыслью, такой, с брезгливой, да, мыслью о том, сейчас это будет... Ну, то есть, что об этом так подробно, да, говорить, да, не стоит. Просто вопрос отопления, вот отопления.
0: Отопление. Вот еще хотел сказать, что очень многие наши пассажиры, они, скажем так, возмущаются. Почему это во время стоянки поезд, дескать, дергается так туда-сюда? Ну, есть такой эффект, скажем так, постука, да? Я хочу сказать, что если случаются резкие перепады температуры на улице, а под резкими перепадами мы, железнодорожники, подразумеваем где-то перепад в среднем 2-3 градуса по Цельсию, то в данном случае мы просто обязаны передвигать электропоезд на 1-2 метра через каждый... час или полчаса, понимаете? Если, скажем, вот этот интервал час прошел и выдался на время стоянки, то и здесь мы вынуждены туда-сюда его, так скажем, торгать. И периодически мы также обязаны опускать и поднимать только приемники, предупреждать застывание смазки в шарнирах тем самым. Потому что если она застынет, то шарниром, сами понимаете, а шарниры сейчас очень дороги. Кстати, многие также жалуются на шум. К примеру, стоит электропоезд на станции, да, люди спят, и такой, что это такое, да? Я хочу сказать, что эта локомотивная бригада выполняет свою обязанность по продуву тормозной и напорной магистрали электропоезда. То есть там такие есть концевые краны, вот особенно в головных вагонах, и они их троекратно должны открывать за время рейса. Вот при каждой смене кабин и на отстой продувают главные резервуары и влагосборники. То есть предварительно отключают на 10-15 минут их обогрев. Поэтому иногда ночью вы чувствуете, что вот как бы становится холоднее, да? В морозную погоду за 1-2 минуты до отправления поезда мы прогреваем прожектор, включая его в режим тусклого света. Почему? Потому что поезд без прожектора, в общем-то, как птица без яйца, да? Может быть, сейчас какие-то вопросы появились по всему нам, да. Да.
1: Мне кажется, просто, Александр, что наш отчет не очень интересует радиослушателей в силу вот реакции на то заявление. Да, но это как бы такая проформа, и раз в год железнодорожники
0: собираются вместе.
1: Да, собираемся вместе и делаем своеобразный отчет о проделанной работе, о том, что будет сделано ближе к зиме.
0: Ну тогда, наверное, телефонный звонок, да?
1: Да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам вниманием.
3: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
3: Снова Вася. Вот.
0: Да.
3: Не будет ли уделяться в поездах какой-то вот культурно-просветительской деятельности, что ли? Вот что-то вроде, какой-то вот экскурсионного плана, вот когда бывает плывешь на пароходе, вот, а там мужик говорит в диктофон, вот вы плывете по таким-то местам, здесь останавливался.
1: Угу. Очень хороший вопрос, да.
3: А вот еще это, можно еще задать вопрос?
0: Да, конечно.
3: Вот будут ли выдаваться какие-то значки или эмблемы, как в память о поездке после, когда будет человек уходить из поезда?
0: Понятно. Что касается, вот, скажем так, экскурсионной какой-то программы, то, скорее всего, этого не будет. Опять же, по причине того, что не все пассажиры одинаково позитивно реагируют на, в общем-то, на такие, на какой-то лишний шум, попросту говоря.
1: Да, возможно, некие экскурсионные вагоны, но тут как бы тоже палка о двух концах, и, что называется, вопрос это пока не рассматривается.
0: Пока нет. Другое дело, что вполне возможно, если мы, например, все-таки решимся и будем делать в вагонах какой-то типа вагон библиотеки, да, то вполне возможно там вы сможете взять, как это делается в ведущих там музеях, на прокат какой-то плеер, на котором будет записано вот как бы комментарии там специалистов по поводу мест, которые в данный момент вы проезжаете. А насчет второго вопроса я как-то с трудом понял. У тебя...
1: Нет, ты просто молодой человек задал вопрос по поводу неких вымпелов и памятных каких-то сувениров, скажем так. После окончания поездки,
0: это все зависит, опять же, от, так сказать, пожелания бригады. То есть, ведь, как говорим мы, локомотивщики, то есть поезд — наш дом родной. И если мы хотим людям, которые были гостями, гостили в нашем доме, преподнести какой-то подарок, то, безусловно, это, в общем-то, мы преподнесем. Но центральное руководство железной дороги очень неодобрительно, опять же, в силу финансовых, в основном, проблем, относится к каким-то вот, назовем это так, подаркам, да? Я думаю, вы понимаете это, да? Следующий телефонный звонок, да? Кстати, опять же, если финансовое положение исправится, то вот будут и подарки. Там шапочка. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло, доброй ночи. Это Дмитрий Зеленоградский.
0: Да, здравствуйте.
1: Доброй ночи.
4: Вот, у меня такое несколько оригинальное предложение. Это для того, чтобы повысить частоту и культуру в поезде, в общем-то, объединить поезд с церковью. Объясняю смысл. В общем-то, поезд, как и храм, является как бы замкнутой системой.
0: Безусловно.
4: Ну и на время в нем обитания, в общем-то, существует некоторая общность людей. Если вот как в храме это как бы спасающихся, званных и избранных, то в поезде, в общем-то, тоже объединенных единой целью доехать. И доехать, в общем, безопасно и чисто. И вот я думаю, что если...
1: Скажем так, это программа минимум.
0: Да.
4: Объединить поезд с храмом, то есть превратить его в храм, во-первых, будет чище по той простой причине, что, в общем-то, людей настолько бескультурных, что осквернять храм значительно меньше, чем, как говорится, осквернить что-то что-то светское, типа обычного поезда.
0: Спасибо.
1: Я даже просто не готов комментировать. Да, очень
4: уже
1: необычно.
4: В Подмосковье это практикуется. Вот, например, только сегодня узнал, что в подмосковном селе Остров, в общем-то, с храмом совмещена милиция.
0: Понятно, понятно. В принципе, я бы, наверное, сказал так, что эта идея, она несколько такая, ну, является, на мой взгляд, опять же, утопической. Вот. Но, с другой стороны, это все-таки сладкая такая утопия. То есть она как бы идеализирует вот ту основу, на которую мы опирались, принимая этот законопроект.
1: Да, но здесь просто речь идет о том, что, что объединяет якобы общая идея доехать.
0: Конечно.
1: Но все-таки она объединяет, да, эта идея доехать, она объединяет подчас настолько разных людей, до такой степени разных, что как бы...
0: Страшно становится.
1: Да, становится даже страшно. И очень сложно будет объяснить или заставить этих людей, чтобы они почувствовали, что это как бы храм, и поэтому не будут, соответственно, они там мусорить и будут себя вести прилично. Мне кажется, что это все-таки очень сложно, это все-таки совсем разное.
0: Там... Вот Костя интересует, будут ли выдаваться зимой пассажирам теплые пижамы, шерстяные носки.
1: Да, да, да. Безусловно, в холодных вагонах будут выдаваться пижамы, шерстяные носки, и можно будет парить ноги. То есть это совершенно четкая услуга, которая сейчас уже вводится. Можно будет парить ноги по желанию. По желанию. Не более двух человек, соответственно, одновременно в купе. Но поскольку это такое очень избранное удовольствие, то есть как бы подчас оно сопряжено с тем, что просто человек простудился, не хочет заболеть, соответственно,
0: да, да, да.
1: Ажиотажа в этом плане наблюдаться не будет. Но пижаму можно будет получить. Парить ноги, если мне не изменяет тариф, 5 рублей. Пижама, по-моему, 7 рублей. Пижама-носки вместе 7 рублей.
0: То есть, в принципе, смешные цены. Следующий, да, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я, как человек, безусловно, старый.
0: Да.
5: Вот, значит, возмущен то, что облегчиться можно во время движения поезда.
0: Конечно.
5: А не на стоянке. Вот,
0: да.
5: Объясните, может быть, наоборот, как-то сделать, что облегчиться можно и, так сказать, во время стоянки. И с точки зрения гигиены, мне интересно. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, опять же, тут ситуация с тем, что проводились такие эксперименты, когда в момент стоянки поезда подгонялся, попросту говоря, специальный такой ассенизаторский, в общем-то, состав, молниеносно подключалась, производилась состыковка, в общем-то, вводящего жерла ассенизаторского состава с выходным отверстием, в общем-то, централизованным поезда, но в дальнейшем, особенно в дальних регионах, как-то Сибирь, унт, прочие дела, унт, Бурятия, где наблюдаются некоторые, к сожалению, затруднения с топливом.
1: Количество... Да. Разматический случай.
0: Да.
1: Курьезный эпизод, когда вот подобного рода эксперименте люди некоторые просто не дожидаясь стоянки, сходили в туалет просто непосредственно в купе.
0: Да, было.
1: Это было, после этого было решено в общем-то, прекратить подобный эксперимент,
0: да, да,
1: как издевательский.
0: Да, конечно, конечно. Остается у нас, Кирилл Всеволодович, буквально 5 минут. Я предлагаю послушать последний, видимо, на сегодня телефонный звонок.
1: Да,
0: сейчас что тут у нас? Так.
1: Сообщение на пейджер?
0: Да, тут, значит... в холодных вагонах должны выдаваться пижамы и носки, а в теплых вагонах пижамы и носки должны отбираться.
1: Хорошо, что наши радиослушатели, наши потенциальные пассажиры не теряют чувство юмора.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Скажите, вот, пожалуйста, Министерство пути сообщения, оно такое консервативное, а вот на речном транспорте уже давно придуманы такие средства передвижения, которые никуда не движутся. Плавучие рестораны. Поэтому, наверное, можно и стоячие вагоны придумать, и стационарно присоединять зимой городским сетям, и будет замечательно там.
0: Вы знаете, есть уже такое. Дело в том, что еще в середине 80-х годов некоторые туристические, особенно подростковые группы, да, мы размещали вот на, скажем так, ну, в буферных станциях, то есть в стояках, то есть в вагонах, которые просто стояли, так сказать, в отстое. То есть это такие, скажем так, гостиницы на колесах. То же самое, что и в речном пароходстве. Это применялось уже.
6: Но тут есть недостаток. Вот общая цель будет ли доехать куда-нибудь в таких вагонах?
1: Ну, естественно, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь, что здесь как бы возмущение пассажира будет значительно больше, когда он, что называется, с платформы говорят, понимаете, это да, город, да, Ленинград. Поэтому это все-таки, опять-таки, утопическая, мне кажется, концепция, поэтому...
6: Да, здесь, я подозревал, здесь, что так и будет.
1: Да, здесь скорее, если человек хочет как бы сымитировать, знаете, как в фильме, по-моему, «Отроки во вселенной» или «Москва Кассиопея», они как-то полетели куда-то, а потом выяснилось, что никуда не летели. То есть он хочет якобы поехать,
6: да,
1: понимаете?
6: Вот,
1: в такой ситуации, да. Да, для таких случаев это оптимально, просто, к сожалению, этот вид развлечений как-то, по сути, является уникальным, потому что не думаю, что подобного рода...
6: массовый,
1: да,
6: не будет.
1: Навряд ли, да, но давайте прикинем... По-моему, нигде за рубежом я что-то о таком не слышал. У нас же все приходит позже. Знаете?
0: Да, да.
6: Понятно.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Очень интересный вопрос. Спасибо.
0: Ну вот, в принципе, видимо, этим, безусловно, серьезным и таким ответственным в полном смысле данного слова звонка, звонку, видимо, мы и попрощаемся с Валентиной Агафоновной Нарезко. Спасибо вам, Валентина Агафоновна, за то, что вы появились сегодня в нашей студии. Так интересно рассказали, показали. И с Кириллом Всеволодовичем Немоляевым. Спасибо, Кирилл.
1: Спасибо, Саша.
0: Еще вкратце я хочу сказать, что сегодня мы обсудили новое постановление, вернее, принятие нового законопроекта по поводу пищи и поездов. И также обсудили те проблемы, которые, как правило, остаются незаметными для пассажиров, проблемами нас, железнодорожников, профессионалов.
1: В свою очередь хочу еще раз успокоить наших потенциальных пассажиров. Все, что не делается на железной дороге, все делается во благо. И не надо возмущаться. Нужно просто спокойно все взвесить, дорогие наши радиослушатели. Спокойно все взвесить и постараться понять, что мы такие же люди, как и вы. И мы тоже хотим ездить в поездах. И мы тоже хотим быть людьми. И поэтому давайте принимать вместе решения. Давайте делать так, чтобы всем нам было хорошо и легче жилось. Спасибо.
0: Это было сильно.

0: И в гостях у программы «Монморанси», как я уже вам, собственно, сообщал, Александр Самойлов, командир коллектива «Последний шанс», Лилия Вьюгина, человек, который занимается сверлением дыр в зубах своих пациентов и пациенток, и, собственно, жена Александра Самойлова, Анна, которая совмещает, в общем-то, идеально две функции. Это функцию супруги, соответственно, функцию матери детей Александра и функцию менеджера, насколько я понял. Свои вопросы Александру, его супруге, ну и Лиле Вьюгиной, если у вас такие появятся вопросы, то вы звоните по телефону 203-19-22 и можете их задавать. А вы, уважаемые, все втроем можете сказать здравствуйте нашим замечательным москвичам.
1: Доброй ночи. Здравствуйте.
0: Да. То есть у меня была долгая тирада сегодня.
2: Такое конечно, представление совершенно необычно, когда командиром представляют первый раз в жизни.
0: А я объясню.
1: У меня женой первый раз в жизни.
0: Я объясню, почему это происходит.
1: Нет, у нас
2: просто мать моих детей.
0: Свадьба — это такой, скорее, социальный акт, который на самом деле ничего не значит. Это, скорее, общественное мнение.
1: Да я тоже так думаю.
0: Правильно, правильно. А что касается командира, то я поясню, Саша. То есть ситуация такая. В свое время вот в России на селе всегда как бы самым главным человеком был либо поп, либо почтальон. И они всегда враждовали. То есть, ну, например, в чай почтальон попу досыпал перца. Или наоборот. Постоянно отковывали, значит, вот копыта у коней друг друга. Телеги перепиливали, сбруи и так далее. Вот. И всегда они говорили, ну, как бы попу ему не пристало говорить про себя, что я командир села. А почтальон всегда говорил, я командир сельской почты. Это был почтенный, потому что никто писать не умел, все ходили к нему. Вот. И здесь в данном случае как
2: или
0: бы...
2: к учителю.
0: Ну, учитель, он, как правило, был забитый из ссыльных. Неудачный революционер. Неудачный революционер, горький пьяница. Неудачный даже, я бы сказал, Достоевский. А вот командир сельской почты, он как бы был всегда такой, знаешь, циничный немножко, всегда писал и одновременно был флагом деревни. То есть в том смысле, что типа вот там у них такой начальник, вот почтамп, что прям и все в почтении падали ниц на рельсы.
2: Да. Под почту.
1: Прям. Саш, ну ты что-то вот заговорился. На самом деле мы же собрались по такому печальному поводу, на самом деле.
0: То есть ты имеешь в виду полнейшее выпадание зубов у нашего Прохора,
1: конечно,
0: девушки?
1: Конечно, потому что нет, у командира сельской почты, у нашего командира тоже, да. И у жены его Аннушки, которая масло разлила уже, вот когда мы сейчас поднимались в лифте. Дело в том, что ребята, в общем, достаточно...
3: называется маслом.
1: Ребята достаточно старенькие уже. И да, и по серьезному такому поводу собрались, даже печальному, я бы сказала. Группе «Последний шанс» недавно исполнилось 20 лет.
2: Даже ребятами вас назвали.
1: Поэтому, да,
3: 21 год.
1: Даже 7 ноября. И, в принципе, это так... Вот я вспоминаю, было мне 10 лет. Это я себя так молодой уже представляю. Я их слушала на концертах. Было мне 20 лет. Я их слушала уже на слетах КСП, которые тогда любила, а сейчас перестала любить. Потому что, помнишь, как ты говорил, там солнышки лесные с помпонами такие ходят, ужасно неприглядные после ночи в палатках, там,
0: может,
1: после сидения у костра.
0: Может, это будет нескромно сказать, но я целиком, вот помню, в нашем как-то разговоре с тобой по телефону, я просто слил тебя, извини, вместе со всеми вот КСП, прям целиком и сказал, что эта культура, она сама по себе мертвая и очень... неприятные, потому что, Саша, извини, что я так говорю, но у тебя не создалось...
2: Ты считаешь, что я КСП, да?
0: Нет,
2: тоже
0: нет.
2: Представляю такую
0: нет, в данном случае...
1: Я забросила удочку, да. Ты видишь, как? Вот давай,
0: да,
1: давай.
0: Да,
1: давай.
0: Я просто всегда создается впечатление, что люди, приезжающие вот на слеты эти, я там ни разу не был, меня упасло какое-то проведение, да, вот. Они всегда сидят, и каждый поет и ждет, вот когда, например, закончат петь вот этот, извиняюсь, мудак, и сяду, наконец, пою я, и прям, и все... А вид внимательно очень при этом делают. То есть какая-то такая фальшь на природе. То есть, с одной стороны, природа, она как бы мать, да? А с другой стороны, она фальшивая, прям пуповина тянется. Они прям смотрят и врут друг другу в лицо. Вот это очень...
1: Да, конечно,
0: с Лилей мы спорили очень долго на эту тему.
1: Ребят, ну чего вы спорите? Ну лучше зубы сверлить. Ну, так лучше
3: нет,
1: зубы
3: никто
1: сверлить.
3: На самом деле не спорит. Просто
0: воняет,
3: я хочу сразу точки над «и» поставить. Я тут недавно думала, почему же «Последний шанс»...
1: Это я так вас называю, да. Ассоциируют все время с КСП и говорят, вот, да и выступаете вы, и выступали в залах КСПшных. Я поняла, почему. Потому что 20 лет назад альтернативой, вот нормальные люди тогда еще, нормальные люди и нормальные авторы в КСП были. Это теперь, поскольку не поступает никаких новых людей, и там развиваются какие-то там братья-мещуки, которые-то и авторами не являются. Но это ладно.
0: Я даже не в курсе, и фамилии я не называю.
1: Не развиваются, да безумие. Не надо, да. Они сильно развиваются, а все нормальные люди как-то так вот затихли уже.
0: А давай вот сейчас я исполню композицию о том, как впервые мне попала на руки кассета группы «Последний шанс».
1: Ты сам споешь, что ли?
0: Да, я сейчас исполнять буду. Значит, человек один, который... Ну, я фамилии не привык называть, потому что мало ли, вдруг он не согласен будет с этим. Но это реально. Он был и есть сейчас. Он является сыном одного из основателей этого движения КСП. И одновременно у него были очень странные у этого сына вот увлечения. То есть одновременно он слушал всякие эксепты, а в другом ящике у него лежали разные вот ансамбли из серии, там, ну, я там смутно помню. И он мне записал, как я сейчас помню, наш ансамбль «Blackfoot» какой-то, «Черная нога», прям все он тащился. И с другой стороны сказал, что вот этот «Последний шанс», причем запись была сделана на магнитофон «Легенда» с таким ремнем кожаным, которым было очень удобно во дворах драться. Прям берешь за ремень по репе, бах, кому-нибудь сверху. Вот. И он прям с металлической сеткой был. Ну, реально пиратская запись. Там слышно шуршание, там льются бутылки. И пьеса, которая как бы мне задела по-нормальному, это вот «Он в простой хламиде мчится на ослице». Русыми кудрями ветерок резвится.
1: Сейчас скажешь, пьеса, что это не они.
0: Может быть, я не знаю. А другая пьеса, которая вот эта «Крысуля и мышуля», вот она как крысу. Бы... Да, «Крысуня» очень понравилась моей маме, и, соответственно, очень не понравилась мне. Ну, понятно, потому что антагонизм поколений всегда как бы амплитуда его высока была.
2: Ну, ты 50% угадал, в общем, в своем пении. «Кисунь, крысунь наша», а про хламиду нет. Это какие-то стихи такие подозрительные.
0: Ну, то есть это принадлежит первому «Последнему
2: шансу». Первое нет.
0: Ну, все до кучи выдавалось прям туда. Кстати, мало того, я, честно говоря, когда мы с Лилей договаривались, что вот ты придешь, я думал эту кассету прям тебе преподнести еще тех времен, вот, там написано что-то, фото там такая. Не, правда, она есть, такая запись вся хрипящая. Вполне возможно, что я передам ее там, может быть.
2: Ну,
0: да.
2: Давай, если это так важно.
1: Мы не закончили еще про КСП. Так я говорю, что 20 лет назад это было нормально, потому что это была некая такая альтернатива, правильно? Официальной, официозной музыки. И они вас взяли под свое крыло, и вы сами туда пошли, потому что, ну...
2: Но они потом пожалели об этом.
1: Вот. Да, потому что вы очень сильно выбивались.
2: Основатели КСП, чей сын там, с кем ты общался.
0: То есть была полная дискредитация его движения.
2: Да, конечно, конечно.
0: А вот еще я помню, как-то по телевидению показывали, по-моему, как раз тебя, Александр, играющего на такой палке, воткнутый в ведро с одной струной.
1: Mm-hmm. Да. Шлагбаум. Какая палка?
2: Это подарок наших советских пионеров. Как-то мы же летом проводили концертную деятельность в лагерях пионерских.
1: В лагерях.
2: Вот, это сейчас странно звучит. И дети нам, как бы заканчивая смену, подарили вот этот вот инструментик. Вообще там очень много от них, не только подарков, но и идей возникало. Ну ладно, давай послушаем музыку, а потом мы...
0: Пьесу.
2: Пьесу. А потом мы продолжим...
1: Про мышуню, да?
0: Диалоги.
1: Про мышуню как раз, да?
2: Да.
1: Как Саша сказал,
2: про мышуню? Нет, про кофейню.
1: Ага.
0: Кофейня?
2: Да, «За углом кофейня» называется.

Вижу ли с милой век вдвоем, что в имени тебе моем вопрос на 20 000 лет и за углом кофейня. Навстречу плут весьма поэт, он лихо врет, какой дуэт, ищу вас 40 000 лет тут.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Александр Самойлов, менеджер группы «Последний шанс», Анна и Лилия Вьюгина, которая любезно привела сюда наших гостей. И также параллельно, будучи человеком, осведомленным в жанре, в котором вы работаете, ну, гораздо сильнее, чем я, более сведущий, я вот...
1: В жанре КСП.
0: Ну, кстати, ну вот эта пьеса, она немножко все-таки напоминала. Ну, ты уж прости, но все-таки.
1: Да нет, ну что ж.
0: Да.
1: Раз уж нет, тут есть такое мнение, что мы вышли как бы оттуда.
2: На самом деле, я как специалист как раз могу сказать, к сожалению, о практически окончании жанра, ну, это вот, чтобы просто точку поставить. Мне все никак не дали договорить, почему же все-таки, по моей теории, «Последний шанс» туда записали. Потому что там тогда были нормальные люди 20 лет назад. Сейчас там нормальных людей нет. Вот остатки этих самых солнышек с помпонами, к сожалению. И больше подпитки для них никакой вот не появляется. Вот так вот, правильно?
0: Ну, а вот
2: да, конечно, правильно.
0: Лезут ли к тебе исполнители, например, и говорят ли такие фразы, типа, «Саш, я песню написал, послушай». Я просто почему это спрашиваю, у меня вот несколько таких случаев было.
1: У тебя был такой опыт, да?
0: Да, и знаешь, как это обычно происходит? Mm-hmm. Сейчас тебе расскажу. Значит, садится человек с гитарой напротив тебя, начинает тебе смотреть в глаза mm-hmm. и поет. А ты сидишь как пень, и значит...
1: Тебе жутко неудобно.
3: Да,
1: потому что
3: нельзя взгляд отвести.
1: В принципе, тот, кто занимается оригинальным творчеством, он ненавидит, в общем, ну, достаточно скрытно то, что делают другие. Но по-настоящему он ненавидит, понимаешь? И у меня есть действительно любимые какие-то оригинальные вещи вот тех музыкантов или групп, которые я знаю, которые вот на слуху. Но люди, которые приносят вот свое творчество, действительно ты себя чувствуешь неудобно. И зачем это все надо? Почему он ко мне обратился? Да неужели я какой-то... Да и я его гладко так отшиваю.
2: Да, что я не могу
1: воспринять. Я, конечно, послушаю сначала, может быть, песню.
0: Знаешь,
1: но с первой песни да. становится все понятно.
2: Не,
1: знаешь, как он складывает слова, какое его мышление, как он написал вот эту вот штучку.
0: А некоторые идут еще дальше. То есть, если ты, к примеру, ну, не то, что позволил, а выслушал эту песню и еще, например, одну, то дальше, как правило, следует подарок. А знаешь, какие подарки бывают? Я вот сейчас расскажу. Например, один подарил мне фотографию своего ребенка, который совершенно алчным видом ел куриную ногу здоровую. Это действительно факт. Почему это произошло, я не понял.
1: А что это такое-то произошло? Произведение, фото?
0: Нет, просто фотография обычная, сделанная там любительски mm-hmm. очень. Там ребенок сидит и ест ногу куриную.
2: Сань, так это тебе как орнитологу на самом деле.
0: Дескать, жестокое обхождение с птицей.
2: Конечно,
1: Карачка летят же по небу. Вот они теперь прилетели в место, где их ждут.
0: Мы, кстати, буквально...
1: В наше детство.
0: Дня три назад в Москве проходила грандиозная акция, которая была целиком спонсирована нашей программой, и как мы были ее учредителями. Это был массовый набив подушек перьями птиц, погибших вот как раз в результате неудачных орнитологических экспериментов. Ну, авиакатастрофа, кстати, тоже, ведь самолет это тоже своего рода орнитологический эксперимент, согласитесь. То есть
1: не
0: тоже...
1: только людей,
2: особенно у нас в стране
1: птиц.
2: Это эксперимент чистый, самолет.
0: А потом, значит, эти подушки, на них были вышиты лики членов правительства Российской Федерации и преподнесены прям поименно каждому из них. Вот. Так что сейчас все спят очень удобно.
2: Саш, да. насчет фотографий ты стал говорить, и насчет того вот, насчет песни, которую ты сейчас послушал, насчет кофейни. На самом деле, я тебе хочу открыть секрет. Последний шанс... Нужно не столько слышать, сколько видеть. Потому что я тебе просто рассказываю, ты же никогда не был на концерте. Ну, мы как-нибудь сходим, да?
0: К сожалению, не был, да.
2: Так они там прыгают, скачут. Слушай, они там прыгают, скачут, в дудку дудят. На этом самом, на ведре-то играют со струной, понимаешь? И нужно это все видеть. Не только слышать, но и видеть. Это, в общем, словами не описать, Сань.
1: Ну, во всяком это случае, шоу-группа. у нас публика всегда разделяется четко на две части. Кто был на нас... И кто не был на нас? Вот кто не был на нас, им совершенно невозможно объяснить. Хоть я буду 10 демо-кассет ставить, и чтобы они хорошенько послушали, это совершенно не объяснить, потому что это ровно середина, ровно половина того, что мы делаем. Музыка — это ровно половина того, что мы делаем. Вот и все.
0: А вот в связи с этим, что ты думаешь насчет вот, отечественных раскладов, не знаю, как это сказать, в сфере...
2: Разборок.
0: В сфере, собственно, видео, вот, видеобизнеса. Дело в том, что как бы я... И меня за это ругают. Я не могу к этому серьезно относиться. То есть то ли у меня не хватает энергии этим заняться серьезно, то ли люди, которые этим занимаются, как-то немножко амбициозно со своими тараканами, переубедить их очень сложно. Но вот ты говоришь, я охотно верю, что как бы видеоряд и визуальное восприятие группы, оно важно. То есть оно и для нас тоже подходит. Но мне кажется, что нет сейчас здесь таких средств, таких возможностей, чтобы передать вот это с полной силой. То есть, казалось бы, что, например, тебе мешало бы взять и заснять хороший видеоматериал. Пусть это даже будет не клип, а снять концерт. Вот программа, они, в принципе, делают это достаточно удачно. Вот в Ad Libitum, действительно, то есть они научились снимать очень грамотно. Uh-huh. Очень грамотно. Но здесь уже, как говорится, нашла коса на камень. То есть музыканты не готовы. Я это охотно признаю, что происходит уже слабое место у музыкантов. То есть они раз приходят и непрофессиональный подход к съемкам. То есть те научились снимать, эти научились сниматься и так далее. Вот были какие-то у тебя эксперименты? Может быть, ты какой-нибудь сейчас прям что-то мне скажешь такое, и я прям завтра сделаю, и у меня будет хороший видеоролик, к примеру.
1: Вот ты знаешь, я тебе могу по своему просто опыту сказать, что то, что ты спрашиваешь о том, что значит вот сейчас вся эта видеопродукция. Эта видеопродукция в основном делают те, кто ничего не может показать на сцене. Вот яркий пример, замечательный клип Меладзе о девушках из высшего общества. Замечательный клип, мне кажется. И совершенно полная беспомощность его, вот как он на концерте это делает.
0: Тоже ни разу не видел.
1: Ну вот я видел, я сравнил просто вот этого человека и там, и здесь. То есть обычно клипы делают для тех, кто вообще ничего из себя не представляет. Я уже говорю о том, что они не понимают, что такое сцена, не понимают назначения не только, вот, понимаешь, он должен петь песню, он же уже актер, он же уже и режиссер сам себе, он же должен уже понимать, где он находится, на каком он месте, на каком пятачке он стоит, и что он для этого, чем он должен обладать, даже хотя бы прочитать литературу какую, не обязательно иметь какую-то практику. И вот с точки зрения, ты говоришь, что программа умеет, ну, как бы уже подтянулась до уровня, чтобы отснять так, как это надо, я думаю, что она пока еще не подтянулась до уровня последнего шанса. Потому что там, например, такой пример грубый, в каждой песне очень много режиссерских точек, акцентов. Если режиссер телевидения, который снимает даже с 10 камер, чуть-чуть перебросит не так, вся картинка, вот как зритель сидит в зале и смотрит всю эту картинку, вот он не может никогда угадать, как надо, как мы продумали сделать вот этот номер.
2: Не, ну там подтянулся только Андрей Пастернак.
1: Он подтянулся, да.
2: Он уже давно
1: хорошего уровня, и он очень здорово.
2: Когда мы снимались год 4 назад в программе, хорошо он звук сделал.
0: Собственно, я когда смотрю вот этот концерт, гигантский концерт Питера Габриэла, ага. Может быть, ты видел там трехчасовой, такой здоровый совершенно, то я впадаю в жуткую совершенно депрессию, поскольку там настолько грамотно сделан звук, и настолько, ну, то есть все просто грамотно. Ты смотришь, это как художественный фильм, плюс слушаешь музыку. Я всегда задаю себе вопрос, неужели у Пети, вот у него так все схвачено, и он способен все это контролировать, весь процесс. Понимаешь, я не верю в то, что люди там умнее, чем здесь, или у людей там больше возможностей, или люди там более как подкованы в технике. То есть...
1: Ну, я верю. Я верю. Знаешь почему? Потому что, во-первых, вот ты сравни, например, уровень нашей музыкальной культуры просто. Вот всех этих рок-групп, да, которые сейчас есть. Ведь совершенно нет конкуренции по-настоящему. И по этой причине уровень звучания, уровень слаженности бендов наших, он, ну, совершенно не конкурирует на европейском уровне или на всемировом уровне, потому что там огромное количество сзади стоит музыкантов, которые сыграют лучше и точнее и вкуснее. эту музыку. И я имею в виду и групп даже. Конечно, там ширпотреба, ну, извини, навалом.
0: С другой стороны, вот там у Мадонны, например, играл Омар Хаким на барабанах. То есть там, тем не менее, даже вот у такого ширпотреба откровенного задействованы в тылах очень серьезные люди-то, на самом деле. Конечно. Может быть, это с бабками связано, я не знаю.
2: Это связано, естественно, с деньгами. И именно Саша об этом говорил, и Аня. Если, например, при съемке, как ты говоришь, режиссерские акценты и точки, даже там с 10 камер, человек сидит и не знает, значит, когда переключать, так это просто должен быть ваш человек, который с вами должен постоянно работать.
1: Но ты попробуй, приведи своего человека на телевидение и скажи, или даже я, например, я делаю раскадровку, то, что я делал вот на Минском телевидении в 70-х годах. Они говорят, очень здорово работать, ты нам дал всю раскадровку. И мы уже вставляем туда камеры. То много же сейчас амбиций.
2: Но они все равно, наверное, не сделали.
1: А мир-то наш вообще полон дилетантов сейчас. Сейчас все дилетанты сидят и в журналистике, и на телевидении, и в составлении этих программ. И
0: в журналистике, вот, кстати, здесь я немножко готов поспорить.
1: Давай.
0: То есть там, знаешь как, они дилетанты в своей профессии. Если взять журнализов как профессию, то они там дилетанты. То есть журналисты, это что, на мой взгляд, это такой справочный ларек посреди вокзала искусств. Я как-то об этом говорил. И уже в Совке сейчас этот ларек заимел такую форму гораздо выше самого здания вокзала. То есть они должны просто говорить, ребят, этот поезд отходит туда-то, туда-то, этот туда-то. Здесь, на наш взгляд, удобнее в нем ехать, а в этом не очень удобно. То есть сейчас они просто говорят, этот поезд вообще говно, а этот не поедет никуда. А я вообще Гагарин. Вот так они говорят. Вот. И здесь их вот этот дилетантизм, он уже переродился в профессиональнейший остап-бендернизм. ОБ сокращенно.
1: Да,
0: понимаешь?
1: Хорошо,
0: то есть это величайшие мошенники, которые уже дошли до такого уровня вот профессионализма, что они пишут сами о себе, показывают сами себя, и они уже звезды. Вот ты не звезда, извини, там я не звезда, Меладзе не звезда. Ну, никто не звезда, а звезды журналисты. Понимаешь, о чем
1: конечно.
0: Речь?
1: Конечно. И все мы их знаем прекрасно.
0: Вот. Вот. Хотя да. Мы не знаем ничего о них. Ты заметил?
1: Абсолютно, абсолютно.
2: Да мы не хотим о них знать много-то.
1: Это во-первых, да. Во-вторых, как они, понимаешь, они же работают по такому принципу, что ты им сказал, понимаешь, что они не написали. Они совершенно не интересуются какими-то подводными течениями, совершенно не узнают никакую историю, не касаются.
2: Если ты им сказал гадость про какого-то человека, они ее и напечатают, не проверив на самом деле. Может, ты пустил... Ну, просто с ним
3: плохое настроение.
2: Или счеты просто. Ну,
0: это как раз и издержки, собственно, вот профессионализма, профессии. Вот. Это то, о чем я сказал. Ну, в плане гонок, вот скачек, они, конечно, впереди очень сильно.
1: Саша, ну у тебя классное ночное ток-шоу. Давай послушаем песенку.
0: Пьеса.
1: Да, пьеса называется «Золотая молодежь».
2: Пьесенька.
1: 85-й год.

птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

корону и вручили ей корону. Бил ворона, выбирай, кто главнее, попугай, соловей, сова, павлин или перкут исполин.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: И в гостях у программы «Монморанси» Александр Самойлов, командир группы «Последний шанс», продюсер коллектива «Анна» и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны столь почтенными гостями сегодня в нашей студии. Я вот о чем хотел спросить тебя, Александр. Да. Скажи, пожалуйста, насколько выгодно вообще иметь женщину-продюсера? Насколько мягко и выгодно, в общем-то, вот результаты ее разговоров с людьми, а люди, которые в шоу-бизнесе, они же акулы, то есть вот, например, за то, за что мужику они могут набить морду, как бы женщине могут дать денег.
3: А можно я сначала усыплю?
2: Только не жми ей на сонную артерию.
3: Нет, не ее усыплю. Спите все дети и Ксюша с Егором. Я вам сказал, спите, засните.
2: Я бы я притворился в спящем виде его сейчас просто. Даже, может быть, не уснул бы, но притворился.
3: Насколько хорошо иметь рядом продюсера, это знаю только я. И это большая честь для меня, что Аня занялась этим делом, потому что это не по зубам никаким акулам. То, что она делает.
4: Саша, а заметь, как вот даже в твоих устах все трансформировалось. Вот абсолютно. до новостей она была просто женой Анны, да? Которая масло в лифте разлила. А вот сейчас что-то после новостей прям так продюсером сразу стала.
5: Да раньше я уже заметила.
3: Мы сейчас тут разговариваемся, конечно.
2: Кстати, я хочу напомнить номер телефона в студии 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к Александру Самойлову, звоните. Саша, я предлагаю, собственно, поднять телефонную трубку, поскольку поступает телефонный звонок. Анна, оденьте наушники.
3: Какую? Зеленую, красную?
2: Нет, ты ничего не делай там, я
5: опусти
2: сам.
5: Руки, Саш.
2: Только не бей его по рукам. Как обычно это делаю я нашему Прохору, когда он лезет за бутербродами моими или там ботинки, шнурки связал недавно, мне к стулу связала.
5: Хороший парень.
4: Девушка.
2: Это у нас девка, она ходит с повязкой на глазах, хотя все нормально видит. И делает вид, что играет в жмурки, и тем самым ощупывает сотрудников и сотрудниц. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
6: Здравствуйте,
2: уважаемые. Говорите, пожалуйста, чуть громче, если реально это.
6: Хорошо. Я хотел бы сказать, что, вот, знаете...
2: Знаю.
6: Все, что звучит, по-моему, я не собираюсь говорить
3: это
6: о всех радиослушателей, что это все-таки КСП на 100%. А для меня вот ассоциируется КСП с ЛКСМ на 100%. Простите,
3: мой правильный. Правильно. Хорошие у вас ассоциации, молодой человек.
4: Спасибо. Ты уже не молодой, если ассоциируется.
6: Ну, пускай отреагирует там как-то. Может быть...
2: Спасибо.
6: Ну, планку. Нет?
2: Спасибо.
4: Хорошо.
2: Ну, я, кстати, может быть, от себя, если вы позволите, немножко добавлю. Я почему-то вот не считаю, что ВКСЛ, она вот напрямую может ассоциироваться с КСП.
3: Ты даже не выговариваешь уже.
2: Да, я немножко другого поколения, я старый больной парень.
3: А ты был в ЛКСМ?
2: Ты знаешь, да, но я...
4: Это родители заставили.
2: Отдельная история, как позорно это все было.
3: Позорно.
4: Ну, Саша вот не
2: Слушай,
4: был.
2: Слушай, я хожу...
3: Да, я был.
2: Да был.
4: Был?
2: Конечно, был.
3: Даже в пионерах был.
2: Ситуация такая. Вот помнишь, да? Это же было как?
3: Да.
2: То есть почетно вступить в ЛКСМ, да? Дескать, вот с другой стороны, если ты, ну, как бы такой разгильдяй и тебя не принимают, да, то рано или поздно за тебя ходатайствует школа, директор берет портфель, одевает, значит, очки, куда-то там идет, договаривается, там, блистая склянками, и тебя все равно рано или поздно принимают. То есть вот такого же где-то плана была ситуация у меня. То есть это была чистой воды фикция, на самом деле, этот почет. Потому что если тебя не принимают, то, значит, хвост тебя все равно подтягивают силком, прям как у кобры, у которой перебит позвоночник.
4: Ну ты просто наверняка сначала не выучил устав, просто не захотел. Вот. А потом тебя и без устава приняли, потому что решили, что ну ладно, у тебя память плохая, зубы тоже, кстати.
2: Зубы, да, никуда, никуда.
4: И потом просто сделали тебе подарок, чтобы мальчик не мучился.
2: Кстати, как поживает вообще твой центр по путешествию в собственных зубах с помощью микрокамеры, одетый на вот сверло?
4: Ты знаешь,
2: я знаю, что он процветал, но вроде бы как бы сейчас, поскольку экономика терпит крах, то уже меньше вроде клиентов должно быть.
4: Да нет, понимаешь, на самом деле приходят люди какие-то совершенно пьяные, с гнилыми зубами. И вместо того, чтобы вести себя пристойно, понимаешь, чтобы вот это вот путешествие по зубам шло нормально, они берут вот, понимаешь, или все это прокусывают, ой, или ломают. Да.
2: Порча
4: и поэтому,
2: оборудование.
4: Да, порча оборудования происходит. И мне сейчас нужно очень большие деньги вложить, чтобы это оборудование опять заиграло, понимаешь?
2: Ну, я понял. Ну, я надеюсь, вот у тебя получится.
4: Сейчас мы сидели, кстати, ты помнишь, сказал в начале программы о том, что наступает пора потения, потому что вроде весна и жарко, да?
2: Да, да.
4: Мы сейчас сидели в машине, потели. И я у ребят вот осматривала зубы как раз. Ну, несмотря на то, что они старенькие, да? Ну, вот там, ну, мы говорили уже об этом.
2: Да.

0: сказала она, зовите меня пушистый помпончик. Он прям растрогался, заплакал и ушел, и сейчас его уже неделю не видно на работе. Давайте звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
2: Алло.
0: Приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Кто же это у нас еще не спит?
2: Да вот молодой человек звонит вам.
0: Рассказывайте, сударь.
2: Вот хочу вас спросить, скажите, вот последний шанс, это вот патологией является ли это как-то вот приобретенное после уже?
1: Онтологией. Приобретенное что?
0: Вы имеете в виду название, секрет названия или как бы вот...
1: Или явление.
0: Вот или явление.
2: Атмосфера вообще вот вокруг вот этого.
0: А, понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос.
1: Спасибо.
0: Ну, как бы, понимаешь, Александр, видимо, если
1: ты позволишь... Я понимаю, что я должен шутить.
0: Нет, не обязательно. Просто как бы творчество, любое искусство, да, то есть творчество это всегда принадлежало трудовому народу, как ты заметил. А были люди искусства. Вот,
1: да, были люди праздные, которые не хотели работать на государство, а хотели работать на свое дело.
0: Да, ну, видимо, наш радиослушатель...
1: На себя, короче говоря.
0: Да, наш радиослушатель, он, видимо, хотел спросить...
1: С этой точки зрения, да. Это патология. Потому что все то, что делалось для себя... 20 лет назад было патологией и, естественно, не поддерживалось всем официозом, безусловно. И сейчас это патология, потому что все равно
3: Это некоммерческое.
1: Да, это некоммерческое.
3: Ну,
1: и,
3: как это некоммерческое?
1: Ну, деньги приносит, но не в таком масштабе, как приносит шоу коммерческое.
3: Ну, как почтальон,
1: да.
3: Мешками, и так не приносит.
0: Не судят.
3: Нет.
0: Вот как года два назад это было. Ну, это я отвлекся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Свиньи, блядь.
0: Приятно познакомиться.
1: Вы знаете, видимо, звонили...
0: Нет, видимо, звонили из замечательной какой-то компании.
1: Да.
0: Вот и так там друг друга ненавидят.
1: А это просто тяжело понять так сразу, понимаешь?
0: Я тебе скажу. Авитаминоз. Авитаминоз. Когда большое количество свиней собирается, и они там, каждый кричит свое имя громко. То есть, вот, одна прям, она прям лезет и прям, ну, дайте, я говорю, бы, они, да ты г. Они, нет, я бы, я сейчас на радио позвоню и скажу, что да. Вот. Замечательная женщина звонила. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Номер 4.
0: Да-да-да, говорите,
1: говорите, пожалуйста, молодой человек. Вы в эфире.
2: В эфире?
0: По-моему, человек какает. Ну, давайте песню послушаем.

сказала крысуня, ах, что за манеры? Скажите, но кто ж так зевает без меры? Право вам, любезная, помните знать, что лапою нужно свой рот прикрывать. К тому же какая привычка дурная, облизывать лапы покой не зная. Пора вам, любезная, помните знать, на лапах микробы нельзя их лизать. К тому же ужасная поза, не так ли? В ней гордости нет, дорогая, ни капли. Пора вам, любезная, помните знать, на улице нужно красиво лежать.

0: Недавно совершенно вот было зафиксировано прям практически повальное нападение крыс на людей в нашем городе.
1: В Москве?
0: Вот, в Москве, да. Ты знаешь, как это происходило? Я выхожу из лифта, у меня подъезд с охраной, значит, два дюжих охранника за спиной, впереди свита, ну... Ты видел, как я приехал весь в мигалках, в синих проблесковых маячках и фуражке. Вот. И прям из-за мусоропровода выбегает крыса. И прям на всех бежит.
2: Одна, причем на всех.
0: Одна. И все прям так встали. И у них такая измена была, что

0: Она вот бежит за чем-то, и нельзя ее вроде трогать, она маленькая, но в ней был очень большой прям посыл такой. Все встали, она так села на задницу, посмотрела на нас всех, сказала: «Свиньи!» Забежала под лестницу, и все были потеряны и ушли.
1: На чисто русском языке.
0: Ну что, послушаем телефонный звонок.
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, господа, меня зовут Саша.
3: Здравствуйте. Редкое имя.
2: Да, ну, вы знаете, это не редко, это самое такое.
3: Ну, хороший.
2: Да, вот Александр Лаерский, вот я тоже Александр. Вот, значит, вы знаете, вот я.
0: Пушкин, кстати, тоже Сашок был.
2: Да, вы знаете.
3: Александр Пушкин.
2: Да, это был великий человек. Вот, дело не в этом. Ближе к теме, это вот я вас слушаю, вот первый раз услышал даже это название.
1: Угу. Вот, значит, «Последний шанс» вообще это сочетание, да? Словосочетание.
3: Не, название,
1: раз.
3: Саш. Да, говорите мне, молодой человек,
2: да, я вас слушаю. То есть название и творчество. То есть я даже не знал, что такое бывает. Вот.
1: Еще не то бывает.
2: Вот. Но на самом деле это мне очень нравится, вот то, что вы поете. Вот. Ну, это здорово.
3: А вы не поете случайно?
2: Я?
3: Может, вы на баяне играете?
2: А что, похож голос, что я пою?
3: Да. Так нравится?
2: Чего?
0: Нет, знаете, нет, просто... вот это вы уберите, пожалуйста, на место, положите вот это на место. Не об этом сейчас говорила Анна. Да, вот, да. Угу. Так лучше, да.
2: Нет,
0: да.
2: Ну как-то так это самое странно.
3: У нас мне такой видеотелефон.
1: Наши камеры везде.
2: Но мне просто многие говорят, что голос немножко такой чист, как у диджея.
0: А вы знаете, ноги, они никогда не любят голос. А ноги всегда с голосом не в ладах, потому что они ревнуют голову к шее. Они находятся дальше от головы.
1: Диджея.
2: Не, ну на самом деле это я очень удивлен, вот, что мой голос похож на какого-то исполнителя. Вот потому что я даже. Не, ну конечно, петь я люблю, чисто так вот. Петь.
1: Ну вы спели бы нам чего-нибудь.
3: Спой что-нибудь, Сашуль.
2: Чего?
1: Да вот что хочешь, любимую.
3: Какую-нибудь там.
0: Русскую народную пьесу.
1: Ее услышат, ну, по крайней мере, 15 миллионов сейчас. Да? Не спящих.
3: Главное, что я услышу. Давай, Саша.
2: А вы.
3: 3-4.
2: А вы мне не подпоете?
1: Подпою, да. Давай. Если я знаю, подпою.
2: Ну давайте вот что-нибудь из творчества группы «Манго-манго».
1: «Манго-манго», ой, да. Господи.
0: А может, не будем?
1: Может, не
0: Александр,
1: будем
0: простите. То есть, да, пощадите мои уши, пожалуйста. Я очень редко расписываюсь в своих симпатиях или антипатиях.
1: Вообще к кому?
0: Простите, пощадите.
2: А тогда предложите что? С удовольствием.
3: Давайте, может быть, «Зайкина».
0: «Ой, цветет калина».
1: Давайте.
2: Творчество. Хорошо, тогда...
0: Давайте Юрия Антонова.
2: Нет, хорошо, не тогда хотите. И творчество Александра Лаэрского.
0: Нет, тоже не надо.
3: Давайте «Калинку»
0: маленькую. Наслушались уже. Уже наслушались.
2: И творчество Антонова, пожалуйста.
0: Давайте, да. А как вот эта песня про море? Море.
3: Я еду к морю, что ли?
0: Нет, к морю я еду.
2: Так сказать, можно начинать петь, да?
1: Ну давай, мы подхватим.
2: По зеленой глади моря,
0: по равнине океана.
2: Корабли и капитаны покорили
0: простор широт.
3: Ура!
0: Тихо, Лиля.
3: Я?
1: Не вовремя.
3: Такое? Это не я. Ну, просто обрадовался, извини.
2: Ну, и припев, в общем-то, можно сказать.
0: Море.
2: Мир бездонный.
0: Тихий шелест. Волн прибрежный над тобой.

0: Надежда.
1: Хорошо, так как?
2: Надежда маленький оркестрик.
1: Спасибо, Александр.
3: Ну что-то вы не в рифму немножко.
2: А это не важно.
1: Это был рэп.
3: Вот, но это была такая, для радиослушателей, это была такая кавер-версия, это сейчас вся программа-то в записи идет, поэтому...
1: Да, естественно, мы тщательно монтировали этот кусок.
3: Вот, поэтому это просто радиослушателям хочу
2: Чума!
3: Сказать, то, что это была такая кавер-версия вот на песню Юрия Антонова, был такой новый ремикс.
1: Спасибо, Александр. Вот. Спасибо. Удачи вам. Слушайте нас дальше. А мы будем слушать следующую пьесу ансамбля «Последний шанс». Номер 4 пьеса.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанти» Александр Самойлов, командир коллектива «Последний шанс», его супруга и по совместительству менеджер группы Анна и Лилия Вьюгина, которая, являясь огромным специалистом в области музыки и зуботехники.
1: И протезов.
0: Да. Да, да. Как бы тоже здесь сидит в качестве такого медицинского консультанта. По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать ваши вопросы. Но я вижу, что Лиля машет активно руками и, судя по всему, что-то прям хочет высказать тираду. Исполнить какой-нибудь номер.
1: Есть там что сказать.
2: Да, ты знаешь, я как-то задумалась наоборот. Ты так что-то говорил, я задумалась, что тут шнурочек расшнуровываю, который мне девушка Прохор к стулу привязала. Да, и я вспомнила, что я хотела сказать в первой части, но меня все время перебивали. Вот когда вы говорили по поводу клипов. Просто хочу зрителям напомнить, тем, кто ничего не видел, не слышал, и вот сегодня только узнала о «Последнем шансе». У них была вот как раз вот запись, вот сейчас была песня «Кузнечик». Помнишь, такая передача была в застойные времена «Вокруг смеха»?
0: Ну, я скорее название помню. Вот там вел такой худосочный Иванов. Парень Иванов по фамилии.
2: Да-да-да.
0: С усцами.
2: И вот почему-то, видимо, он все время думал, или редакторы, о том, что вот как-то ребята очень смешные, и все они вокруг смеха. И часто их туда приглашал, правильно?
1: Со смехом.
2: Часто?
3: Ну, не только часто.
1: Туда один раз.
2: Ну, вот я вот запомнила.
0: Я не в курсе, на меня не надо так смотреть. Да. А он другое шестью глазами, человек, пожалуйста, не надо.
3: Ну, может быть, вот ты помнишь вот «Учение с увлечением», это уже в твои годы шло. Такая программа, она начиналась.
0: У меня был период года три, когда у меня не было вообще телевизионного приемника. То есть, когда у меня спрашивали паспорт, прям милиция брала паспорт, там стоит БТП, значит, без телевизионного приемника. И говорили, иди, не бога.
3: Ой, а что ж ты тогда в наше общество? Ах, у нас не было. У нас же было общество, долой телевизор, и мы же организовали.
0: Ну, я же был не то, что...
1: Это тайное было общество,
3: ты не знал. Ну, это тайное, закрытого типа такое.
0: Да, очень закрытого. Вот видите, каких вот людей ценных упустили.
3: А у нас там люди-то ценные. Так, Филипенко, Саша, вот на открытии были. Правда, все в темноте, при свечах.
0: А так
3: еще
0: и надо,
3: там кто
0: это
3: был?
0: Надо в темноте.
3: Кто получал там еще членские билеты? Это у нас Филипенко.
1: Долина, Вероничка, да. Троицкий.
3: Артем, да.
2: Вероник.
3: Да, да, да. Там были.
2: Так, да, Саня, да, вот еще хочу сказать тебе тоже, дать информацию такую, что у ребят на их выступлениях, у них на сцене такое шоу грудничков еще. Они вызывают грудничков прямо из зала, дают им дуделки всякие, свистки, всякие барабанчики. И они у них там на сцене тоже. Ну, то есть совершенно разные дети. Я не знаю, вывозите их специально или нет. Вроде
3: да
2: разные.
3: Что?
2: На каждом выступлении разные дети. Они
3: где
2: выходят на сцену
3: возьмем?
2: И начинают там наяривать. Понимаешь?
3: Да не, ну как они выходят? Они написали записку. Типа там, дядя Саша, а когда мы будем выступать? Ну, он говорит, ну давайте их туда.
1: Ну,
3: прям
1: это традиции уже.
3: Аж в гримерную их
1: выстроим.
3: Когда
1: они все выстраиваются под сцену и ждут, когда их пригласят.
2: Представляешь,
1: в конце
2: какие
1: надо
2: наглые.
1: Обязательно пригласить, потому что они знают, что это традиция.
2: А иначе забросают гнилыми помидорами.
0: Ты знаешь, вот, в принципе, да. Вот как бы я, ну и программа «Монморанти», то есть все, кто ее начинал, и также большой круг единомышленников, считает, что, например, вывод в свет, показ и, как бы, например, участие в рекламе грудничков в возрасте до там 8 где-то лет, это просто очень негуманно, не только по отношению к грудничкам, к самим, но и к обществу в целом, поскольку, вот, на мой, в частности, взгляд, да, вот вид грудничка, которому там где-то год и меньше, он просто травмирует нормального человека. То есть это тот же самый даун, только не развившийся до физически больших размеров.
1: Но
0: он
1: ты
0: не вызывает жалости.
1: Ты тоже был таким грудничком.
0: Естественно, я
1: забыл.
0: Да,
2: и он очень переживает.
0: Я совершенно знаю, но другое дело, ко мне показывают двух в шляпах, сидящих на лошадках по телевизору, и про ковбоев говорят, у меня это не вызывает умиления, а простите, но вызывает отвращение. Я считаю, что это нормальные чувства. Если, например, Александр, ты как-то можешь и имеешь другую точку зрения, то вот, пожалуйста, выскажи, потому что людям тоже интересно узнать.
1: Нет, ну, дело в том, что я уже это все прошел, грудничковый период, не только свой, как ты, понимаешь, но у меня второй был период, когда мы подняли двоих детей на ноги.
0: Ну, я скажу сразу, и... чтобы вы, извини, пожалуйста, я на самом деле физиологически являюсь дедушкой. Mm-hmm. Нет, это действительно факт. То есть моя
1: теоретически,
0: первая...
1: да?
0: Нет, физиологически.
1: А физиологически.
0: Да. То есть моя самая первая подружка, она родила дочь, а эта дочь вот буквально где-то месяца 4 назад родила как бы внука или внучка, я не знаю, поскольку не имею доступа в эту семью.
1: Ну, твоих кровей.
0: Да, естественно, то есть я дедушка, то есть перед тобой сидит дедушка в законе, вот. Поэтому мне это очень... Это то есть юридически, естественно, это нигде нет. Но прикинь, я сейчас приду, скажу, покажите мне внука, мне в бубен бах, и скажут, да, да, свинья. Да. Вот. Я поэтому-то не прихожу.
1: Без второго слова.
0: Да, да.
3: Да, только свинья.
1: Нет, ну ты не соприкасался с этим возрастом, понимаешь, ты не держал этот возраст на руках, ты не укладывал их ночами спать, ты...
3: Не дрался с ними, как
1: да,
3: сегодня ты.
1: Сегодня мне устроили бой.
0: Кто выиграл, скажи, пожалуйста.
1: Мой мальчик, Егорушка, которому 9 лет, у него же боксерские перчатки, он мне сегодня устроил так, почти что нокаут.
0: Нет, я возился с детьми, на самом деле, причем это происходило так, то есть я обучал их вольной борьбе, вот, я кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.
3: Ой, и по плаванию, Сань?
0: Нет, по лыжам, не надо
3: ну,
0: путать.
3: Это я по плаванию. Почти, это Саша по плаванию мастер.
1: Ты перепутал всех
0: да,
1: мужиков.
0: Да, вообще ничего не понимаю.
3: Она только на зубы смотрит.
0: В искусстве ничего вообще человек в спорте не понимает, только зубы и зубы. Вот, и я боролся с детьми, стоя на коленках, потому что это, ну, чтобы рост
3: сегодня
0: был
3: сегодня у нас дом был то же самое.
0: Да, потому что как бы стоя
3: точно
0: в полный
3: прям
0: рост мне интересно.
1: Саша, ты просто
3: точно
1: читаешь историю моей семьи. Потому что я не могу сражаться, стоя на своих ногах.
0: Не,
1: только вообще, на коленках.
0: Только.
1: А рост позволяет...
0: Как-то более-менее, да, и интерес появляется.
1: Да,
0: какой-то. Ну что, послушаем телефонный звонок. Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый...
0: И вам того же.
1: Ночи.
0: Да. Рассказывайте, сударь.
4: Ну, меня зовут Дмитрий Невнимательный. Очень давно я вам...
0: Здравствуйте.
4: Не звонил.
1: Угу.
4: Ну вот, хотел бы сказать, что вот, что интересно, но про существование группы «Последний шанс» я знаю давно, в принципе, но как-то первый раз услышал вчера днем по другой радиостанции, так, и понравилось.
1: Ну это кто-то без нашего ведома крутит наши
4: да,
1: пластины.
4: Это...
3: Знаешь, сколько пиратов на радиостанциях?
0: И не только, даже водку подделывают сейчас.
3: Да.
0: Правда.
1: Да,
3: а если
1: сказать...
3: водка «Последний шанс», выпьешь и привет.
0: Не видел.
4: Не пробовал.
3: Не пил водку?
1: Но это не наша продукция. Продолжайте, Дим.
4: Вот, даже, наверное, несколько ваших песен, если вы не против, разучу, там тоже буду петь.
1: Детям?
4: Ну, детям, взрослым, всем, кто попадется.
3: Девчонкам.
4: Девчонкам тоже, конечно. А как же?
0: Ну, давайте послушаем песню.
4: Давайте.
1: И знаешь, как она называется? «Проходит белая зима».
3: Записывай,
1: хотя она уже
3: зима
1: почти прошла,
4: конечно,
1: но вчера опять вернулась.
0: Ненавижу.
3: И
0: вот эта перхоть,
3: сейчас...
0: которая падает вообще.
1: Да.
0: Уже вот настроение весеннее, да?
3: Да.
0: Выходишь, а там вот это вот да, дерьмо там... прям лежит такое и мерзкое. И прям думаешь, ну почему?
1: Ну
0: почему
1: представь
0: такое?
1: Представь себе
0: вот
1: тогда и... «Черное море», а мы будем слушать
0: пьесу.
1: Эту пьесу.
4: Да.
0: Песня?
1: Дим, поехали?
4: Поехали.
3: Бери гитару, Дим.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: И в гостях у программы «Монморанси» Александр Самойлов, лидер группы «Последний шанс». А еще две замечательные половины. Нет, что-то я не так сказал. Но, в общем, дамы вышли просто сейчас на данный момент вниз, потому что пришел автомобиль, и, в общем, нужно сделать разгрузку. Ты видишь, Саш, насколько тяжела вот работа, когда работаешь на самоокупаемости. Постоянно разгрузка, загрузка, ну, заходящие люди.
3: На плечах у женского пола.
2: Да. Вот, факсы текут рекой, я бы сказал. Прям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, и ваши вопросы Александру Самойлову.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
4: Доброй ночи. Меня зовут Андрей. Вообще первый раз слышу «Последний шанс». Угу. Но вот забавно на самом деле. У меня такая просьба небольшая. Ну там, говорите, дамы вышли, да?
3: Да.
4: Так какой-нибудь неприличный анекдот от «Последнего шанса».
3: А вот она уже одна вернулась.
2: Да, кстати, вы... Нет, серьезно.
4: Ну, несмотря на...
2: Слышите ли вы цокот по кафелю каблучков?
4: Слышь, конечно.
2: Вот.
4: В мозгу отдается прям, ну, ужасно.
2: Ну, сейчас мы, знаете, попробуем развести на это дело, может быть, самих дам, Александр.
4: Ну, неприличный анекдот.
2: Да.
4: Конечно.
2: Вот, как бы, неприличный анекдот просят от «Последнего шанса».
5: Я считаю, самый неприличный. Я вообще не люблю анекдоты такие уже, которые рассказывают. Я люблю, которые сочиняют люди вот близкие. Вот Егор сочинил. Я не знаю, устроит вас или нет. Ну, у нас такое общество. Значит, он в третьем классе учится и сидит на первой партии. И учительница все время говорит, вот разбираем там слово по составу, там, ну, знаете, это приставка, там, суффикс, корень, вот это вот скукотища.
2: Вообще
5: он
2: не
5: так
2: помню.
5: Встает,
2: ничего не помню.
5: Пальцы веером, очки он так одевает темные.
2: Не очки, а склянки.
5: Да, склянки. Да. И говорит, опять разборки достали тут все.
4: Вот да, это... слов прямо.
5: Самый да, вот наш на такой сыночек.
4: Ну, это дети новые.
2: Новое. Да. А вот, кстати, вот вы сказали, новое поколение детей. А вот скажите, вот у вас, вот я к радиослушателю обращаюсь,
5: Андрей.
2: Например,
4: да,
2: к Андрею. Есть ли вот, у тебя какой-то вот прогноз на тему того, каким будет поколение, которое вот сейчас родилось или родится, там, ну вот пятилетнее, скажем, вот интервал 5 лет, вот пройдет, скажем, 15 лет.
4: Не поверите, есть. Я думаю, они все будут так 1.2 метра ростом, так, судя по всему.
3: Как американцы, что сейчас?
4: Я не знаю, как кто, но вот что-то с каждым годом все крупнее, крупнее, ну вообще ужасно.
2: Знаете,
4: и тупые такие, тупые.
3: Это не от окорочков идет?
2: Нет. Вот, кстати, я вот немножко, если позволите, как раз хотел бы опровергнуть, наоборот. Вот,
4: смотря какие, конечно.
2: Нет,
4: все
2: вот,
4: разные.
2: Вот в Ясенево, например, замечено огромное количество низкорослых женщин, очень маленьких, вот из молодого поколения, и когда, вот, например, наш базитолог Андрей Орлов, вы наверняка слышали, да, он живет там и работает, институт базитологии находится там же, вот он, когда выходит из дома, чтобы дойти до проходной института, и из проходной, чтобы дойти домой, он проходит толпу вот этих низкорослых созданий.
4: Базиликов таких.
2: Да, и типа говорит им «кыш». Прям говорит, кыш, вот у него другая теория, наоборот, что рост будет меньше, понимаете? Может быть, вы имеете в виду мужскую особь?
4: Я не знаю, я в общем. Наверное, мужскую, да, наверное.
2: То есть мужская будет здоровая такая, да?
4: Да, женская вообще исчезнет. Что такое?
5: Нет, а на самом
2: нормально,
5: деле,
2: да.
5: На самом деле...
3: У всех будет направленность только одна.
2: Хорошо сказал, да? Спасибо, спасибо.
5: Ну, я в дополнение просто к разговору хочу сказать, что почему такие дети могут рождаться? Вот мы прогноз сейчас слышали. Потому что и в родителях что-то не то. Я вот хочу рассказать анекдот последнего времени, который, кстати, входит в среде нами нелюбимых журналистов.
2: Не журналистов, журнализов.
5: Журнализов или... Ну, да. Вот. Очень, кстати, тонкий, вот если вы поймете. Муж и жена лежат в постели и ворочаются, час лежат, два лежат, три. И, наконец, жена говорит мужу, а у них ничего не получается. И вроде как непонятно, для чего легли. И жена говорит мужу, ну что, ты тоже никого не можешь вспомнить?
2: Ой.
5: Чувствуешь?
2: Как, кстати, это анекдот полной депрессивности.
5: Я даже не поняла.
2: Нет, анекдот очень... Он на самом деле очень смешной, но полный депрессивности и философского смысла.
5: Вот, да.
2: Вот
5: да.
2: Человек, который сочинил этот анекдот, я бы пожал ему руку и сказал, ты очень грамотный.
5: А я не знаю, кто сочинил, но этот, этот анекдот пришел к нам от журналистов еженедельника «Коммерсант Уикли».
2: Передадим ему привет, потому что анекдот действительно хороший. То есть люди... держат руку на пульсе времени, собственно говоря. Ну что же, песня?

свет зажгу, я свет зажгу на этом берегу. Иди тихонько, следи, на камне есть вода. Иди со мной с огнем туда, на белом камне есть вода. Иди тихонько, рука с рукой, рука с рукой, здесь кто-то есть другой. Иди тихонько, тот кто-то может слышать нас.

0: 73,82 МГц.
1: И я так понял, что вот сейчас мы слушаем композиции с последнего, видимо, альбома группы «Последний шанс».
2: Последнего.
1: Ну, я имею в виду с последнего на сегодняшний момент, поскольку я парень тактичный, я всегда это говорю. Вот, скажи, вот я тут наблюдал три блестящих коробки, три компакт-диска. Угу. Твое отношение в данном случае к цифровым носителям, это не как профессиональный вопрос, дескать, там, убивают ли цифры живость и так далее. Нет, просто я, например, очень сильно переживаю до сих пор, что моя одна вот из... Вернее, две моих мечты в жизни, они не сбылись и, видимо, уже никогда не сбудутся. Первая мечта — это иметь автомобиль «Запорожец» именно, вот, причем горбатый. Угу. И вторая мечта — это выпустить LP, то есть виниловую пластинку. То есть я этот момент попросту прозевал.
2: Да. Нет, ну это LP ушло, но дело в том, что если ты заплатишь деньги, тебе с удовольствием на апрелевском заводе напечатают столько, сколько ты хочешь LP. Вот. У нас за нашу историю мы прошли все дела, начиная от таких гнутых пластинок, которые были в «Колобках», журнал «Колобок», до LP, а сейчас компакты. И вот эти два компакта мы выпустили просто... Это были такие же аналоговые записи 70-х, 80-х годов, просто сейчас реставрированные, мы выпустили две пластиночки. Вот. А все равно даже вот этот компакт мы делали, мы записали вот в Германии, мы записали на цифру, угу, 5 песен, а здесь мы все равно писали аналоговую запись, сделали, а потом уводили ее на цифру, чтобы выпустить компакт. Потому что компакт, естественно, будет.
1: Послушай, а вот не травмирует ли тебя вообще Германия? Я почему это спрашиваю? Потому что ведь доказано, что определенная фонетика языка, да, mm-hmm, она очень, mm-hmm, ну, в буквальном смысле, да, отражается, да, настроении, физиологии человека. Скажем, доказано, что вот, например, если заставить человека, который родился в России, говорить по-немецки, то, mm-hmm, у него гены будут все-таки русские, фонетика, соответственно, немецкая, и в результате у него будут здоровые челюсти, как вот у птицы птеродактиль. Вот. Вообще, ведь, ну, я не хочу показаться там нацистом, еще кем-то, но замечена такая тенденция, что немцев очень не любят. Я, например, вообще, вот люди, понимаешь, я, например, в Праге наблюдал сцены, когда там пьяные немцы ходили, кричали, mm-hmm, там всякие лозунги какие-то, вот, причем солидные вот люди. То есть единственный там достойный, на мой взгляд, представитель, которого я очень уважаю из Германии, это группа Крафтверк и Нина Ханин. Ну, может быть, я кого-то не знаю или кого-то забыл. Вот. Но в целом, вот ты говоришь о Германии. Насколько тебе там, ты себя чувствуешь своим среди людей, говорящих на лошадином языке?
2: Понятно, Саша. Он действительно язык безумно ненормальный для нас. Потому что вообще мы в Германии уже 6 лет. И я тебе хочу сказать, что первые 4 года я вообще этот язык не воспринимал. Я там говорил на английском. И все контакты свои вел, все разговоры, все концерты на английском языке. И потом вдруг настал день, ну, даже для меня вообще эта ситуация германская. Первые 2 года была жуткая. Но потом вдруг она совершенно стала нормальной. Я там себя очень хорошо чувствую. Везде, по дорогам, когда я еду, когда я общаюсь с людьми. Я немножко отстранился от них, я там нашел свою нишу такую, как бы духовную, жизненную, спокойную такую. Знаешь, никто меня не трогает, мне вот это очень нравится.
1: А приходилось ли тебе сидеть в немецкой тюрьме?
2: Ты, ну, знаешь,
1: какое-то задержание, там, да, сшиб пару-тройку милиционеров, было, да, ихних или еще что-то?
2: Было, но было... я вытаскивал своих братков оттуда, они...
3: Они по-немецки,
2: да,
3: просто не говорили?
2: Нет, да, они залетели, да, в немецкую тюрьму, причем, в общем, там была целая история. После концерта там мы CD продавали, а они сказали, что это вообще... Вы нарушаете законы и как бы занимаетесь здесь чересчур коммерческой деятельностью. И посадили в тюрьму. Но меня не посадили, потому что я поехал за паспортами. У меня не было на руках паспортов. Вот, привез их из гостиницы и вызволил их оттуда. Они там просидели 3 или 4 часа в немецкой тюрьме настоящей.
1: Ну, вот, как бы очень давно у нас в эфире был человек, который отсидел в немецкой тюрьме, я не совру, по-моему, 1.5 года. Угу. Вот, у него был свой рассказ. А не можешь ты как бы оживить память? Вот что значит тюрьма по-немецки? Ты же их вызволял? шнурки там, я знаю, не вынимают.
2: Нет, там ничего им не вынимали, там их даже покормили за эти три часа, дали пищу достаточно приличную.
3: Калорийную.
2: Да, они там сидели в разных, причем, камерах, их было трое.
1: А может, это чтобы их там развести на показания?
2: Да, да, да, конечно. Ну, это автоматически просто делается. Угу. Они сидели в разных камерах.
1: То есть не для удобства физического?
2: Нет, нет, у них есть... Вообще Германии, у них есть свой стереотип. Они никак не могут привыкнуть, что, например, они очень дотошны до буквы закона, и никак не могут привыкнуть, что в Германии уже влезло, ну... по отношению ко всему населению, уже процентов 40 живет каких-то там турков, арабов, югославов, итальянцев, там все сейчас в Германии
1: живут. То есть они не могут оценить эту ситуацию.
2: Американцы там засели американских баз, и после них вообще полный разгул, вообще беззаконие и всяких махинаций творят страшно американцы. Вот эти американские солдаты. Они надувают немецкие законы.
1: Как бы совершенно недавно я по роду службы, ну вообще-то я работаю в ГАИ официально устроенный.
3: И служил когда-то, между прочим,
1: на подводной лодке работал.
2: Меня один раз оштрафовал, даже не знаю, кто.
1: Ой,
2: я.
1: Да?
2: Да, да.
1: Ты содрал, содрал. Ты найди квитанцию, я верну.
2: Ладно.
1: Вот.
2: Ты знаешь, какая это квитанция ты давал мне.
1: Я посмотрю по номерам.
2: А ты по компьютеру посмотришь.
1: В компьютере. Тут написано, для работы с этим монитором установить ли переключатель в положение А. А кнопку А кто-то спер отсюда.
2: Вот. Так вот.
1: Нет, вот про как беспредел в Германии. То есть, ну, известна такая фишка, что гоняют автомобили. Как бы. Вот. И буквально вот мне рассказывали люди, что начался полный произвол. То есть даже тех же немцев просто, ну, чуть ли там не режут, не убивают. Говорят, дескать, там вообще сейчас молчи, сейчас мы там все у тебя отберем. И, то есть, они сами боятся, уже запуганы. Вот. Но другой момент, то есть вот то, о чем ты сейчас сказал, о таком наплыве туда вот арабской волны и так далее, ту же картину я, как ни странно, и Лили, кстати, может подтвердить, она ездила на конгресс зуботехников в Лондон, в Лондоне тоже истинных англичан уже нет, то есть происходит активное насыщение Европы...
3: Вымывание.
1: Ну, я думаю...
3: Коренных национальностей.
1: Куда вымывание?
3: Вымывание коренных национальностей.
1: Куда вымывание?
2: Не вымывание, куда вымирание.
1: Вымирание, не вымывание. Вот скорее правильно.
2: Ты знаешь,
1: если они вымываются, Париже, они должны все в Египте строить офисы европейские, понимаешь, в Хургаде. И вместо кальянов, например, запускать в космос шаттлы. Да. И там Мадонна должна ходить прям по берегу вот Хургады голая и петь дуэтом с Амаром Хакимом. Ну, неважно. Ну, смысл в том, что такая же картинка вот, наблюдается всюду. То есть даже есть теория, такая теория, что сейчас вот этим народам станет очень тесно, и территориальная такая стесненность заставит их просто напасть на европейцев и завоевать их. Вот.
2: Нет, но это еще сказал Федор Михайлович у нас, Достоевский, что засилие Востока произойдет. И мы все будем под пятой у косоглазых. Безусловно. Ну, это образно.
1: Но это же сейчас случае... действительно становится заметным. Вот,
2: да, конечно. Это... конечно. Ну, это вот письма Достоевского там.
3: Ну,
2: там
3: что там про машины-то рассказывал?
1: А, ну, про машины, что как бы люди, которые, ну, вот с гор они спустились, они уже в Германии, и они грабят и немцев, и тех, кто перегоняет автомобили там в Россию, то есть русских,
2: ну, это
1: говоря.
2: Так, в общем, не массово, но случается. Я даже попадал в такую историю.
1: А это уже, кстати, статистика,
2: да,
1: на самом
2: это
1: деле.
2: Статистика. Это я сам ощутил на себе, что это значит.
1: Ну, давайте, от них. Может быть,
2: знаешь,
1: послушаем,
2: а
1: звонок лучше телефон.
2: Давай,
1: да?
2: Звонок, а ты переставь через одну песню. Не следующую, а через одну, и там... Я вас
1: четвертая пьеса.
2: Да, четвертая.
1: Здравствуйте. Звоночек. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Дедушка Саша.
2: Доброй ночи.
1: Внучек. Ты что ли?
2: Это красная шапочка.
1: Твоя мама, наверное, много курит, что у тебя такой голос.
4: Это ваш постоянный радиослушатель. Хоккеист.
1: А, привет. Это правда, правда. Да, действительно, да. Человек играет в хоккей очень в почтенной команде. Мы проверяли досье, действительно, так. Да.
4: Это вот я, да. Просто мама моя, она сейчас работает в больнице, она врач. И она тоже вас слушает, вот мне звонила, значит, сейчас оттуда. и спрашивают, есть ли вот записи вашей группы в продаже вообще.
1: Группа «Последний шанс»?
4: Да. Последний
1: хороший шанс. Вопрос, хороший вопрос. Спасибо.
4: Понравилось просто маме.
2: Да, есть вот. В продаже.
4: И Прохор. Вот, Александр, ответьте, пожалуйста.
1: А что Прохор? Прохор?
4: Как здоровье Прохор?
1: А, спасибо. Насчет Прохора, да, спасибо. Насчет Прохора, она, значит, выдумала Прошка. Новую фишку себе. Прохор подходит периодически. Вот, ну я уже сказал, что вот там к главному по радио она подходила, а теперь у нее новая фишка. Она подходит ко всем мужчинам на улице, говорит: «Здравствуйте, вы меня не знаете?» Тот, естественно, говорит: «Вы знаете, нет, не узнаю». А она тут ему такую прям телегу прет нагло, прям в переносицу, говорит: «А я от вас беременная». И мужчина прям теряется. Вот, и то есть у нее новое развлечение. Она все время ходит то побитая, то с деньгами теперь. Ну, то есть у нее так, знаешь, вот там ее там качает, как греческую ладью, я бы сказал. Да, да.
2: Ну, этот образ, он, конечно, вездесущ, везде проша.
1: Слушай, вот такой рекламный вопрос задали. То есть где можно купить? Я думаю, ты не называй адреса, ты лучше расскажи о наличии вообще продукции. Да, и в дальнейшем.
2: На Арбате есть, в Мелодии есть.
1: Компакты или что это?
2: Компакты.
1: А кассеты?
2: Последнего шанса.
3: Кассет
2: нет. Кассет мы не выпускаем. Кассеты делают пираты, вот я знаю.
1: А знаешь, извини, то есть я опять же все о себе.
2: Ну, конечно.
1: То есть ситуация такая. Был прецедент, так называемый, когда одна из фирм, на которой выпускалась там от детства «Чистые глазенки» и прочее, она вот этот момент с кассетами немножко упустила из виду, видимо, по неопрятности кого-то из сотрудников. В результате раньше вышли компакт-диски. Соответственно, компакт-диски послужили готовым цифровым мастером для выпуска. Да, у меня дома лежит около 5 кассет разных фирм. Там часть польских, там от детства «Чистые
2: глазенки». Твоих,
1: да? Да, понимаешь. Mm-hmm. То есть я это к тому говорю, что этот момент ты, как командир коллектива, должен отслеживать. То есть всегда должны вперед выходить все-таки кассеты. Это серьезный рынок. Потому что, например, знаешь, как было? Я выхожу, ко мне он подходит и говорит: «Александр, ты свинья». Я говорю: «А почему?» Говорю, это, дескать, так, ну ты мне, дескать, так говоришь.
2: Сегодня он говорит:
1: «Потому что ты...» Да, он говорит: «Ты говорит, мне, ты, говорит, прям мажор такой, и ты вот начал выпускать компакты, а для простого народа кассеты не выпускаешь». То есть не все могут купить действительно эти компакт-диски.
2: Да, у нас, да. У нас самая популярная кассета. Но они также передерут с твоей кассеты, которую ты выпустишь первую, понимаешь, еще с худшей записью. Пусть уж они делают хорошие записи с цифры.
1: Ну, вообще с тоже, компакт, с другой стороны, гуманы, да, подходят?
3: Ну,
2: они же
3: все
2: равно сделают, Саш. Все равно они сделают и выпустят. И если они на этом почувствуют, что деньги будут делать, они будут делать.
1: Не, ну сейчас вроде введена какая-то вот борьба,
2: да,
1: там серьезная.
2: Просто, у нас это...
1: Думаешь, лажа, да?
2: Нет, лажа полная.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, это
1: здравствуйте.
5: Вася говорит.
1: Здравствуйте.
5: У меня к вам вот такой вопрос по поводу Германии.
2: Вася,
5: он
2: номер 7.
5: Для меня актуальный в силу того, что я питаюсь килькой в томате, потому что ни на что другое у меня нет денег. Ну и для вас, наверное, актуальный. Какая, так сказать, в Германии наиболее популярная туалетная бумага, какого цвета и рвется ли она по дырочкам? Потому что наша вот не рвется. Я пробовал, не рвется.
2: Вася, вы знаете этот
1: анекдот
2: про туалетную бумагу? Нет? Вася, вы в эфире еще?
1: Нет.
2: А, нет уже, хорошо. Такой анекдот мне рассказали.
1: Ушел.
2: Наши построили какой-то сверхзвуковой самолет, который надо через неделю уже везти на выставку в Париж. И при первом испытании у него отламывается хвост. Ты не знаешь, нет? Отламывается хвост. И эти два изобретателя, которые сделали этот самолет, на них насели вот эти вот спонсоры. Все говорят: «Да мы вас сейчас убьем, если вы вообще не подготовите к салону в Париже». Ну, они так подумали, покумекали, и сразу же на следующий день сделали еще один. Опять испытания. Самолет вообще перебивает все вообще мировые стандарты. То есть такая чума летит. Ну, первое место на салоне в Париже. И хвост ломается. И опять по тому же месту. Те сидят уже так вдвоем, думают, что же делать. И вдруг один говорит: «Знаю». И строит третий самолет. И третий самолет, прежде чем его запустить, он подходит со сверлом. Говорит: «Где у нас ломалось?» Вот в этом месте. И просверливает.
3: Перфорация.
2: Да. Самолет летит, перебивает все рекорды, садится и не ломается. А другой говорит: «Как? Откуда ты взял?» А вот по этой самой причине. Что ты попробуй по дырочкам разорвать.
6: I'm so dry.

0: если...
1: И у нас в гостях Александр Самойлов, лидер группы «Последний шанс», и Анна, продюсер этого же коллектива, а также Лилия Вьюгина, зуботехник и человек, который, которому мы обязаны сегодняшними нашими гостями, ну и человек, который разбирается вообще в искусстве и т.д. и т.п., а также зуботехник. Это я уже говорил. И сейчас вот мы прослушали буквально на дысь композицию на немецком языке с замечательным припевом. Кстати, очень хорошо был спет. То есть,
2: Ганзе.
1: Нет, действительно, что-то в ней было. И вот Александр сейчас переведет вам текст.
2: Дословный перевод. Все-все-все деревья пив, все-все-все каменья пав, вся-вся природа пуф, все-все-все девицы пив, все-все-все мужики пфав, все-все женатые пуф, все-все-все славяне пив, все-все-все евреи пав, вся-вся Россия пуф. Вот так.
0: Это 28-й год, да, Саша?
2: Да.

0: песня. Саша, вот мы сейчас послушали. Это, по-моему, записано с музыкантами из «Деревянного колеса», да?
1: Нет, это записано не с музыкантами
0: «Деревянного колеса». Или скрипач только, да?
1: Это скрипач наш, последний шансовский.
0: А вот на последнем концерте, на вашем 20-летии, вы выступали вместе с «Деревянным колесом»,
2: одну
0: с таким коллективом.
1: Да, у нас просто сейчас совместные такие дела. Они помогли записать две песни. Вот Сережа Гапен, в частности, пел, а Володь Калашников играл там на басу. И они с нами принимают участие в некоторых концертах. Вот этот новый материал мы поем вместе. Это такая группа «Деревянное колесо», продвинутая в студенческих кругах. Ну, как бы года 2-3 назад они еще гремели, а сейчас они немножко так затухли. Ну, мы их опять вынули на поверхность.
0: Ну, когда вы их вынули на поверхность, на сцену, то бишь, просто весь зал лежал в повалку, потому что, Саша, это я тебе просто говорю. Там все были, я не знаю, сколько их, там 5-6 человек было.
1: Колоритные ребята.
0: И они все вышли, да. И мы так подумали, что такое сборище натуральных, классных таких идиотов. Просто они настолько были в роли, они еще ничего не говорили и не пели просто.
3: Слова.
0: А мы им говорили, кстати, это в гримерке. Это в хорошем смысле. Это классно были придуманы им имиджи такие.
3: Кстати, я прошу прощения, я сегодня видел таких персонажей на улице. На улице Малая Покровка. То есть мы едем, да, и прям вот остановились, и типа как ту крысу увидели. Вот прям встали вот так и прям почтенно проводили взглядами. Таких людей я не видел давно. Представьте себе, то есть их было трое или четверо, одеты как непманы какого-то там, ну, 1900-х годов, начало, вот в каких-то бобровых шапках таких, но это было настолько стильно, с такими окладистыми бородами, с какими-то усами, ощущение, что где-то вот рядом происходила съемка кинофильма тех времен, а они вышли, и они шли почтенно, и у одного прям на пальто таком, с меховой этой...
0: Ширинка расстегнулась.
3: Нет, доход. ценник висел, ширинка. Ценник висел. И люди там, им где-то лет там, ну, по 40, то есть взрослые, и так они смотрелись прям стильно, что очень нас порадовали. Серьезно.
1: Секта какая-нибудь.
3: Не знаю, но может быть, все, кто вот ощущение такое, я сперва подумал, монархисты. Прям, ну.
0: Слушайте, а я недавно прочитала вот секты, какое там Аум Синрикё. Сейчас возрождается секта Скопцов. Представляете?
3: А это тогда сейчас потребуется огромное количество вот сельских клозетов с уменьшенными дырками. Под это дело.
1: Вообще без дырок.
3: То есть это, знаешь, что получится? Это будет как бы сейчас огромная эта работа халтурщиком с Украины.
1: Да.
3: Они будут строить и сколачивать будки для секты. Как бы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло?
3: Да.
4: Слышите меня?
3: А
4: да,
3: то.
4: Слушаю. Саш, не стыдно вообще таких людей приглашать? Я не в плохом смысле, но видишь ли, единственное призвание твоих гостей это давать казачка за границей, потому что такую байду в России слушать просто никто не будет. То есть коллектив, ну, абсолютно бросовый.
3: Ну, спасибо, ну,
1: наверное,
3: тоже стыдно, за вашу,
1: конечно.
3: За вашу...
1: Как вас зовут?
4: Ерофей.
1: Видишь, Ерофей, ну, конечно,
3: спасибо за
1: звонок. Сидим здесь и краснеем. Ну, что ж делать?
3: Нет, я просто немножко поясню, в принципе, вот...
1: Номер 8, Ерофей.
3: Обвинение Ерофея, оно имеет под собой некоторую почву. Дело в том, что ведь существует огромное количество примеров, ну, как он сказал, бросовых коллективов, которые, например... уехали туда, взяли там название имени пролетарского писателя и что-то там лобают, музыку посредственную типа Скорпионс. Ну и вообще масса каких-то коллективов, которые постоянно подвизуются там. Вот непонятно, как они там выживают. Вот, но я просто хочу еще раз сказать, что группа «Последний шанс», она была мной, например, услышана очень давно. И,
1: не защищаюсь.
3: Да, в данном случае я прям ставлю щит такой. То есть это один из тех коллективов, который, в общем-то, не знаю, как сейчас, но в свое время крути, не крути, махай, не махай, но был для определенного и очень немалого круга людей все-таки культовым. Может быть, я как вот... Вот, поэтому в данном случае я думаю, что было бы интересно всем, кто сейчас нас слышит, узнать и о существовании этого коллектива, и о том, что он...
0: Как они сейчас поживают.
3: Да, да. То есть, в принципе, тогда это был один из таких немногих.
1: Ну, а с другой стороны, Ерофей же всегда прав, понимаешь? Ну, кто к тебе придет ночью? Ну, только бросовые люди же, которые опустились вообще ниже некуда.
3: Как он меня слил. Следующий звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
3: Да-да-да, говорите, пожалуйста, громче, вас плохо слышно.
2: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
2: Роман Николаевич беспокоит.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А вопрос такой можно, грустный?
1: Роман Николаевич?
3: Да.
2: Как вы считаете, в чем ваша личная изюминка? Почему у вас вообще есть слушатель, по вашему мнению?
3: Спасибо за такой вопрос. Вот, Александр, как тебе круто,
1: да,
3: пришлось.
1: Ну, у нас много изюминок. Роман Николаевич,

0: по роду деятельности им приходится заниматься очень, игрой на очень многих инструментах. А потом это так все между стилей, то, что мы делаем, это на грани каких-то вещей, это неопределенно. Вот Ерофей, он же простой парень, он же понимает все это. Что здесь ничего, здесь все иносказательно, здесь столько иронии, которая, ну, не читается сразу с первого раза, тем более с ночного эфира, с Бадунада, ну, куда там понять это тяжело. Ну, поэтому очень много у нас то, чем мы владеем, вот, в своей области, в своем искусстве. Поэтому
1: прости, что я перебиваю, но с другой стороны, вот есть как бы такое понятие, как дежавю, да? Это когда наступает, наконец, такая, ну, возрастает пуповина с матерью. Ну, да. То есть прям открывается истина. Это дежавю, это тот момент редкий, когда человек, наконец, становится самостоятельным. Поэтому ему неприятно, и поэтому он чувствует себя дискомфортно. Потому что в данный момент он предоставлен сам себе. Вот состояние Бадуна, оно на самом деле как бы очень сродни состоянию дежавю. Мне кажется, ты тут не прав в том смысле, что состояние Бадуна наиболее обостряет восприимчивость. Или я в чем-то не прав?
0: Восприимчивость и агрессивность поднимается одна.
1: Ну, это как бы след. Вот агрессивность — это следствие уже того, что человек воспринял.
0: Да вообще это все глупости, то, что я говорю. Вы воспринимаете это спокойнее, и как вы это воспринимаете, вот этот эфир, так и воспринимаете его, вот как вот тот мужик, который про свиней сказал. Все нормально, понимаете? Тут ничего мы вам не докажем, вы нам ничего не докажете. Понимаете, мы каждый делаем свое дело, вы живете своей жизнью, мы своей. Вот и слава богу. И когда мы пересечемся иногда в эфире, в прямом, на программе Александра Лаверцкого, вот это вот класс получается.
1: Давай следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Да-да-да.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
1: Да-да.
2: Дозвонился наконец.
0: Ну, слава богу.
2: Никогда не звонил, вот сегодня дозвонился.
1: Говорите.
2: Я, понимаете, ассоциация возникла такая. Вот про кузнечика песня.
0: Угу.
2: Со скрипкой.
0: Как вас зовут?
2: Игорь.
0: Игорь. Хорошо. Номер 10.
2: Про кузнечика.
0: Угу.
2: Когда я вас первый раз по телевизору увидел, это было, я уж не знаю, лет 10 назад.
0: Да-да, были мы тогда еще.
2: По телевизору вы выступали втроем.
0: Да.
2: Это для меня был глоток воздуха. На фоне этих голубых гитар там всяких.
0: Да вообще на фоне голубых.
2: Да, на фоне голубых. Для меня был глоток воздуха, понимаете?
0: Вот. Спасибо, Игорь.
2: Я просто, ну как вам, желаю, чтобы после этого я как-то вас не видел.
1: Ну, нет, я что-то не понял, Игорь. Я желаю, чтобы вас я
0: нет, он, не видел. Нет, он говорит, я после этого вас не видел. Он 10 лет не видел нас, и вдруг услышал.
2: Сейчас услышал, да. Серьезно.
0: Нет, серьезно, серьезно.
2: Первый раз услышал, после 10 лет.
0: Да, ну, бывает такое. Понимаете, мы, например, там Володя Щукина, мы с ним начинали группу. Я вот через 20 лет увидел сейчас, и такое бывает, понимаете. Он там играл с нами сначала. Вот я его недавно, мы делали концерт, и я его на этом концерте совместно увидел.
1: Ну, кстати, вот, я и хочу сказать, что это, в основном вот сегодняшняя наша такая посиделка, она вот, приносит и радость там Игорю, в частности. То есть,
0: да,
1: то есть,
0: ну, конечно.
1: Поэтому спасибо
0: за звонок. Спасибо, Игорь, за звоночек. Ага. А что вы не спите так поздно?
2: А я дежурю.
0: А где?
2: Как, на
0: в банке? Где?
2: На объекте.
0: А, ну понятно, не спрашиваю, все понял.
1: Ну, я знаю, где этот объект.
0: Игорь, ну слава богу, что мы хоть скрасили немножко ваше дежурство.
1: Ну что, еще один звоночек. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло. Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемые.
0: Первая женщина, ура, которая не спит. Номер 11. Как вас зовут?
1: Приезжайте, мы вам сделаем татуировку, такой здоровый кол во всю спину. Цветной прям. Да.
0: У нас здесь татуировщик, да?
1: У нас свой салон.
0: Девушка, как вас зовут?
3: Меня зовут Катерина.
0: Катерина. Хорошо, Катя.
3: Записали, да?
0: Записал.
1: Паспортные данные диктуйте.
0: Не надо, не надо. Катя, рассказывайте.
3: Дело в том, что я хочу вам в любви признаться. Я несколько, наверное, недели 4 или 5 слушаю вас, вот каждую передачу. И группа сегодня замечательная, мне нравится очень.

0: Мерзкий, вообще просто зайчик.
1: Зайка моя.
2: Да, просто я как бы на Новый год ходил по Москве в течение недели как раз с Бодуна и в костюме зайчика. Вот, а вместо хвоста у меня был воздушный шарик, надутый легким газом, то, что он парил, обшитый перьями.
3: Что значит женская проницательность? Она это почувствовала.
2: Да, да, да.
0: Хотя я вас не видела в костюме зайчика.
2: Вы видели, просто вы не знали, что это я.
3: Хотя вы видели вообще его лицо? Нет?
0: К сожалению, но я, возможно, видела просто что-то, не могу припомнить.
3: Да я вот сам увидел только сегодня первый раз.
0: Да.
2: И не смог сдержать вот выражение отвращения. Прям отвернулся и сказал, что это, господи. Вот, и прям убежал, его Лиля схватила и говорит, не волнуйся, это все нормально.
1: Ночные фантазии.
2: Дескать, просто. У нас такие сотрудники, сказала Лиля.
0: Мне хватает того, что у него очень приятный голос.
3: Нет, у него голос обалденный.
0: Обалденный, да.
2: Спасибо, это мне очень приятно прям слушать.
3: А мне тоже, не зря же сегодня здесь две дамы.
2: Я растолкал щеками все по бокам. Да, спасибо. Ну что, пьеса теперь?
3: Катя, давайте пьесу мы вам споем.
2: Пьесу.
0: Да.
3: Грустную, Катя, грустную.
2: Пьеса.

0: по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы Александру Самойлову. Доброй ночи. Нет, мне не надо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте.
1: Скажите,
0: простите, вы, по-моему, нас обманываете. Татьяна Николаевна живет этажом выше.
1: Нет, я вас не обманываю.
0: А, ну извините.
1: Значит, мне хотелось бы узнать, вот 20 лет назад вы говорите, что были созданы. Это официальная ваша дата? Мне казалось, что я слышала вас в году 75-м.
2: Да, мы с 75-го года, с 7 ноября 75-го года существуем.
1: Вот тогда это было на улице Герцена. Вы, по-моему, выступали... как это называется, сейчас не помню.
3: Медиков.
1: В МГУ выступали в МГУ. Там. Вот,
2: где... Да, выступали, вдвоем.
3: Где сейчас церковь, да.
2: Вдвоем, в МГУ с Володей Щукиным вдвоем выступали.
1: Да, мне было очень приятно вас сейчас услышать, вспомнить, потому что тогда произвело на меня это впечатление.
2: Ой, а сейчас какое впечатление?
1: Ну что вы.
2: Нет, серьезно.
1: Дело в том, что давно просто как-то так жизнь сложилась, что вас не слышала. Один раз или два видела по телевизору, и вот сейчас третий раз фактически я вас слышу с тех самых пор. Ну вот очень помню вас. Приятно было тогда услышать, потому что были совершенно неожиданные какие-то ассоциации, впечатления от первого вашего выступления. Вы были очень не похожи на всех.
2: Ну, мы и остались, в общем-то, не похожи.
1: Да, вы остались не похожи.
2: Да, но дело в том, что
0: Я просто к тому веду, что сейчас самое время пропеть песню о предстоящих акциях группы. Татьяна Николаевна, спасибо вам. Сейчас Анна, видимо, объявит что-то, исполнит нам какой-то номер по поводу того, где вы сможете увидеть людей, переживших с 75-го года по 97-й.
2: Революции.
0: Все там бузетические кучи, колебания забов массовые и знамен. И если у вас будет возможность, приходите и оцените, визуальные изменения в образе музыканта.
1: Да, это очень слышно. Приятно изменились. Мне очень нравится, как вы выступаете. Спасибо.
3: Лучше это, я думаю, увидеть. И мы также приглашаем тех, кто родился, может быть, в 75-м году, а может, чуть позже. 1 апреля мы такую акцию проводим в клубе «Вермель». Я вам скажу адрес. Это Раушская набережная, дом 4.
2: Напротив России.
3: Напротив кинотеатра России и рядом с гостиницей «Балчук», следующий дом по набережной. И такая 1 апреля день такой особенный, поэтому там будет комедия, музыка, пиво. Девочки, мальчики. Наша группа в шоу гомерического смеха. А также мини-дискотека для совсем молодых. И с участием, конечно, пива «Миллер». Вход там не бесплатный, но очень дешевый. Поэтому приходите, я могу дать туда телефончик 231.
4: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
0: И в гостях у программы «Монморанси» я еще раз представляю нашего товарища научного, зав кафедры ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат международной премии «Золотой моллюск» профессор Максим Антонович Грифель. И сразу здравствуйте, Максим.
5: Здравствуйте.
0: И сразу к вам вопрос. Поскольку я человек в океанологии совершенно мало смыслящий, как и большинство наших радиослушателей, иначе не было бы такого обилия вопросов, пришедших ваше имя сюда, к нам, в нашу программу. Вы принесли с собой массу таких мелких ракушек всеразличных и постоянно их так как-то перекладываете по пакетикам, разглядываете в эту линзу их. Скажите, что, зачем это, вы их постоянно носите с собой, что это дает вам?
5: Да, вы знаете, ведь стрессы, жизнь. Ракушка, она же в ней весь океан, в ней вся жизнь. И разглядывая эти кольца, жизненные ее кольца, можно погрузиться в этот безбрежный океан, можно забыть обо всей этой гадости нашей. Очень помогает, очень.
0: То есть это типа как вот у дерева, да?
5: Да, вот большая раковина, предложить куху, там белый шум. Белый шум, это, знаете, даже когда зубы лечат, белый шум, он снимает зубную боль, страх. Вот,
0: Тоже прикладывают.
5: Бормашинки, да. Нет, там генератор белого шума. А ракушка, натуральная ракушка, она дает чистый белый шум, розовый шум, и стресс уходит, уходит стресс. Очень рекомендую всем.
0: А скажите, вот действительно, на самом деле, зависит ли сила этого шума или там,
5: вы понимаете,
0: там от объема?
5: Дело в том, что там от объема одно, но это вся гадость, которая вокруг, все шумы посторонние, они там складываются, интерференция там, интерференция внутри, но в результате какая интерференция? В результате чудный белый шум. Вот говорят, это шум прибоя, это шум тихой вселенной, чистый. Вот любая гадость, трамвай, там вот соседи, все это вот. А в результате мы получаем вот этот покой. Очень рекомендую. Возьмите ракушку, купите ракушку любую, вот тихо сядьте на нее, посмотрите, приложите к уху. Это просто, это покой, это покой.
0: А скажите, все-таки вот как бы хотелось продолжить, прежде чем перейдем к основной теме нашей беседы, хотелось бы продолжить вот тему о ракушках. Вот известно, что, скажем, такие ракушки, как крылообразные, я не знаю, как они научно называются, из них достают вот это вот, значит, все дело и едят. Это как бы употребляют в пищу моллюсков. А вот из таких раковин морских, которые вы говорите, вот слушать можно, можно ли улиток есть? Или там вообще не улитка, что там, кто там вообще живет, как вот оно выглядит. Это просто вопрос, интересующий конкретно Маргариту Тимофеевну Симак, которая прислала нам письмо.
5: Ну, каждый, кто за рапанами нырял. Это же на Черноморском побережье Крыма рапаны, такие раки. Они знают, что там моллюск тоже, там моллюск. И у него такая ложная нога. И он такой твердой перегородкой, как в минуту опасности, закрывается. Вот. Его кидают или в кипяток, или в кислоту там. И вот этот моллюск, он весь... Ну, вы знаете, обычно едят других раковин. Я думаю, с голодухи, теперь едят всех. Но, в принципе, есть специальные дорогие раковины съедобные, там, мидии, вот там и все. Ну, кто в ресторанах ходит, то есть... Я чисто профессиональный, конечно, я не по ресторанам. Но обычно едят не тех.
0: Да, ну, спасибо. И я думаю, что теперь уже нужно перейти к основной теме нашей беседы. А сегодня профессор Максим Антонович Грифель пришел к нам в студию, чтобы рассказать о таком замечательном, поистине замечательном явлении природы, и в частности природы океана. А это ведь своя стихия, водный космос, так его называют, я знаю, их теологи, океанологи. О китах, которых принято считать, у кого как, кто считает их млекопитающими, кто считает их птицами, имеется в виду, ну, так и говорят, большая птица морская, это моряки, когда они вот в поэтическом настроении, так китов, значит, называют, а кто-то считает их рыбами, и, соответственно, Максим Антонович Грифель любезно согласился рассказать нам о том, что связано с китами, о месте китов и продуктов их жизнедеятельности в нашей с вами повседневной жизни, ну и вообще о китах.
5: Ну, вот вы знаете, китобойное дело, оно, конечно, развивается давно, но вот развитие как раз этого промысла, оно привело к тому, что многие киты попали не то что в редкую, в Красную книгу, их просто уже заносить нельзя, потому что взять негде. Вот. И китобойство, оно, конечно, в принципе, регрессивный промысел, потому что на планете китов мало. И наш институт, он по другой причине занялся этим делом. Сейчас же что? Сейчас же дотации все урезаны. Наука в загоне, знаете. А мы решили, ну что, вот океанология, она же не может вот все накопленные, весь этот опыт, наши наработки, чтобы они канули в лето из-за того, что денег нет. И вот, ну как, одни пошли по пути конверсии, конечно. Ну какая конверсия? Мы решили найти сами пути, вот, и обратились к потребителю лицом. Вот, и вот честно скажу, в политику не хотел соваться, но вот то, что Крым стал украинским, сильно нас подкосило. Там было столько разработок уже готовых совершенно. Под Семиизом было, под Горзуфом. Там, например, даже в рамках конверсии, например, были вот обычные черноморские медузы, была такая популяция выведена, которая при попадании с забортной водой в промывочные емкости атомных реакторов, там, лодок, они увеличивали период распада урана втрое, и критическую массу доводили до невозможной. Просто вражеские подводные лодки подплыли к этим портам, они бы встали просто, понимаете? И вдруг все эти наши вот эти плантации, вот эти медузные, все оказались за границей. Ну, просто руки опускаются.
0: А, потом... извините, там уж не специалисты, они способны там поддерживать
5: же,
0: нет, работу.
5: Там же кабарванец, 1:30, сходите на Киевский вокзал. Кто там может заниматься этой разработкой? Это все впустую. Там выяснили, конечно, что эти медузы при подплывании к пляжу увеличивают потенцию и возбуждение местных женщин. Там. И местный криминальный элемент использует этот высушенный порошок, я не знаю, в каких-то таких целях вульгарных, я не знаю. Это серьезная стратегия исследования. Теперь это не секрет, потому что, ну что, это все опущено под откос. Потому что медузы переродились, они используются не по прямому назначению. Фактически все эти плантации, все эти охороженные, они, ну, разграблены. Вы понимаете, там нищающая нация, абсолютно, там наука в загоне. Вы знаете, там сейчас непросто все. И как, конечно, они наши серьезные вот эти разработки, которые на нашей серьезной экономической базе, они все просто они не, на нет сведены. Обидно. Молодые ребята вот у нас занимались, там сделали мидии, которые вот при подавании на стол, они пищат трехтональным писком, понимаете? Люди просто в валютных ресторанах, они балдели, понимаете? Потому что мидии просто пищат, когда их готовят. Эти пищали буквально вот... Сладкоголосые мидии были.
0: Это, кстати, важный очень такой аспект в туристическом бизнесе.
5: Кулинарный. Потом там вот велись разработки у нас вот ракушки, которые предстают не к любому днищу корабля, к любому, а только покрашены шаровой краской. То есть если военный корабль, шаровая краска, они облепляют его брюхо и не дают ему выйти вот на вот это глиссирование. Понимаете, никакой атаки не получается. Была такая выведена уже ракушка, опять это все в никуда ушло. Приходится, ну, на Волге эту ракушку морскую не вырастешь же здесь, правильно? А засолить московское водохранилище ради того, чтобы такие опыты проводить, ну, никто же это не даст. И вот там был выведен такой морской конек, который усилил кавитацию на подводных крыльях вот, ракетоносцев. Тоже, понимаете, ну, о грустном не будем о грустном. И мы решили, ну, зачем? У нас есть штат, у нас есть наработки, есть научные работники. Мы решили, да, найти сами деньги. И заняли сейчас, вы знаете, все-таки журнал «Спрос», «Общество потребителей». И мы решили вот эту океанологию, такую науку, казалось бы, там вот, который весь выход только вот Латимерия. Вот он Латимерия, вот она там столько-то миллиардов лет, Латимерия. И все удивляются. Ну, мы думали, что океан, он же безбрежен и безграничен и по объему, и по размеру, и по своим вот этим потенциальным и вот возможностям. И мы решили заняться вот со стороны потребителя исследованием потенциальных возможностей океана, о том, как на Западе, всем известно, там специалисты, там наука, общество потребителей развито. И надо выяснить вообще, это, во-первых, там богатейший опыт, вообще, там использование этих, потому что там на суше все давно использовано. Вы знаете там, что я, вы знаете, может быть, это параллель такая недопустимая. Честное слово, я читал в журнале, что ФРГ, вот, даже неприятно говорить, но просто я хочу сказать, насколько это прагматичное, противное общество, все это западное. Там вот одна проститутка в публичном доме, я не помню журнал, но при желании, наверное, можно даже найти. Может быть, «Эхопланеты». А вот проститутка, она не могла ходить. И вы знаете, ее использовали как лежачую проститутку. Вот она уже лежала, принимала лежу, уходили, и она все лежала. То есть вот там вот все это вот прагматизм, вот это вот ужасно. Даже используют то, чтобы вот положить бы и не использовать. Но я не знаю, вот. И вот мы занялись океанскими этими резервами в аспекте обычного рядового потребителя. Вот, и выяснилось, что, во-первых, на Западе, ну, конечно, приходится честно сейчас признать, об этом все пишут, что все приходится начинать исследовать с исследования зарубежного опыта, потому что там эти разработки велись намного раньше, потому что вещь актуальная, начинает, это не только морская капуста, это же без... Там в океане вся таблица Менделеева, там кто только не плавает, там, ну, сами знаете, вот. И выяснилось в первый же буквально год исследований, выяснилось богатейшая такая палитра использования океанских резервов. Вот об одном из них... Ну, даже у нас как-то вот такой филиал общества потребителей возник, вот, для исследования прикладных таких вот. аспектов океанологии. И одно из направлений я сегодня хотел осветить. Вот. Но я хотел спросить, а вот у вас же немножечко музыкальный канал, да?
0: Да, мы периодически заводим и музыку, собственно, практикуется.
5: А можно личную просьбу сразу?
0: Конечно.
5: Я хотел своей тёще попросить завести какую-нибудь советскую, вот хорошую советскую песню. Можно?
0: С радостью, с радостью. А как зовут тёщу?
5: Валентина Павловна.
0: Для Валентины Павловны от профессора. Кстати, хороший у неё получился... Кто вы ей приходите? Зять, да?
5: Зять, да.
0: Хороший зять, зятёк, профессор.
5: Который год.
0: Ну что же, песня.

0: Ну а пока мы продолжаем нашу беседу, и вот только что нам позвонил по сотовому телефону товарищ, которого зовут Гоша, фамилия его Базенит, и он спросил такой, может быть, несколько вопрос прямолинейный, и, естественно, это вопрос не специалиста, видно сразу. Известно, что киты сами по себе очень большие по размеру. Вот какое максимальное количество китов могло бы поместиться, это спрашивает Гоша Базенит, скажем, ну, в Ледовитый океан. Он пишет просто в океан, но я вот чисто физически, чисто по размеру. Занимался ли кто-либо такими исследованиями?
1: Знаете, есть всякие газеты, разные скандалы, там такие вот, там такую фигню печатают. Конечно, никто такой цифры не считал. Я думаю, не будет считать. Но калькуляторы сейчас везде продаются. Можно сесть и посчитать. Вот синий кит, он до 60 метров бывает длиной. А океан можно и на карте. Вообще, конечно, по таким вещам не звоните, а лучше.
0: А, ну то есть как бы вопрос лишен смысла.
1: Ну, конечно, кто же их столько наложит туда в океан?
0: Ну что же, тогда уже, наверное, непосредственно к теме нашего сегодняшнего разговора. А тема — это продукты моря. То есть я даже не имею в виду там креветок всяких и то, что можно съесть там или пососать. Вот. А я имею в виду промышленные продукты. Мало кто из наших радиослушателей, это я так незаметно подвожу к основной теме нашего разговора. Мало кто из наших радиослушателей знает, что входит в состав многочисленных стиральных порошков, отбеливателей, синик и прочих вот этих всех прибамбасов для стирки белья.
1: Да, да, вот очень интересный оказался аспект такой вот жизнедеятельности китов и одновременно деятельности западных концернов, выпускающих всяческую продукцию, стиральные порошки, отбеливатели, вот. Вот кит, он же, в принципе, это же, как вот сказать, как чудо-юдо рыба кит. Конечно, это может быть и чудо-юдо, но ни в коем случае не рыба. Кит — это млекопитающие и живородящие. Даже кто постарше поколением, был такой фильм «День дельфина». Фильм, конечно, безответственная, ненаучная фантастика, но там был зато такой воспроизведен момент, как вот дельфин рождал дельфиненка. Буквально прям показано, вот съемки подводные были произведены, как вот дельфиненок хвостом, причем хвостом вперед, вот вылезает прям это все в бассейне, там снято очень хорошо. Западное кино, конечно. Вот. И там живородящий, он выродился живой дельфиненок. И, соответственно, дельфин, как один из подвидов китов, вот, любой кит, даже синий кит, там кит, зубастые киты, касатки, все, это живородящие киты. То есть это вот нормальные млекопитающие, приспособленные к жизни в воде.
0: А вот. Скажите, извините, что я перебиваю, скажите, Максим Антонович, просто бытует среди наших радиослушателей такое мнение, что дельфин, раз мы заговорили о дельфинах, что дельфин — это тот же кит, в принципе, ну, то есть тот просто меньше размером.
1: Тот же кит,
0: да.
1: Конечно, тот же кит, а только вообще-то вот дельфины, они, вот знаете, такой вот момент такой, они же не совсем киты, да, они поменьше и послабее, и вот они и не зубастые киты, не касатки, и как вот и у людей бывает маленькие, да, им пришлось, видимо, как-то вот в результате вот этой отбора естественного, им вот пришлось стать умнее. Поэтому дельфин, он один из самых умнейших. То есть, понимаете, он вроде-то из китов. Но кит, он должен быть большой, мощный кит. Или вот кашалот зубастый кит, касатка зубастый кит, агрессивный. А дельфин, он маленький, акула быстрее. И дельфин у него, выжили какие? Не сильнейшие, а умнейшие. Поэтому у дельфина развита система общения, они общаются друг с другом. У них там система каких-то даже там, похоже, ценности своей. Дельфина такая субкультура уже, то есть вот не числом, а умением. То есть дельфин стоит, как-то его одно время даже ставили вот в отдельную такую ступеньку, кто изучает друг друга. Дельфин-человек или человек-дельфин. Ну, конечно, эти разговоры кончились, это была так псевдосенсация. Но все-таки дельфин — это такая очень отдельная такая вот
0: Ага. А скажите, вот чисто я знаю, ну, как бы где-то читал, не помню, может быть, это и неправильно, и, в общем-то, было написано, может быть, обманули, но, тем не менее, я читал, что во многих институтах их теологии, по крайней мере, раньше занимались, ну, взвешиванием не только там рыб, но и конкретных частей их тушки. Вот, в частности, производилось ли взвешивание, скажем, мозга китов? Потому что бытует, опять же, мнение, что, невзирая на размер, то есть у всех китовок мозг весит совершенно одинаково. Будь то дельфин, будь то кит, там, может, самый большой какой-то, который только существует, все равно мозг одинаковый размер занимает. Не размер, а вес, я имею в виду. Да.
1: Вы знаете, не, вес он разный, конечно. Вот, возвращаясь про дельфинов, у них оказался мозг вообще очень похож на мозг человека. Даже такие в журналах картинки приводились: мозг дельфина, мозг человека, и не сразу отличишь. А у всяких там вот кашалотов, у них, конечно, кашалот интересный зверь. У него на лбу у него мощная такая жировая подушка, и он лоб использует в качестве атаки. И, соответственно, ну, при таком образе жизни там особого мозга-то и не надо. Вообще агрессия сплошная. Вот. Но, тем не менее, мозг есть, там килограммов много. Но эффективность мозга разных китов, в отличие от дельфина, она, конечно, намного ниже. Там все более-менее пропорционально, но очень неэффективно.
0: А еще сразу просто как бы такая вводная еще небольшая тема, поскольку мы, разговор все-таки у нас будет сегодня о китах. Скорость плавания. Кто, банальный вопрос, но его задает Антонина Яковлевна Филипп. Кто быстрее плавает, скажем, который из видов китов наиболее скоростной, там, дельфин или кто-то, если их поставить в бассейн на перегонки, хлестнуть, там, он прям должен побежать. Кто быстрее прибежит?
1: Ну, не знаю, каждый ли хлестнуть себя даст. Ну, касатка, скорее всего, приплывет. Касатка. Зубастый хит. Касатка. Агрессивные животные. Красивые, агрессивные животные.
0: Это вот которые синего цвета. Такого, с остальным отливом.
1: С отливом. Сливом. Касатка такая красивая, такая агрессивная. Вот многие лошадей любят. Потому что, ну, я думаю, что пузо и тонкие ножки. Что это за красота такая? Ну, грива, хвост развивается. Ездит. Вот касатка. Смотрите, как идет касатка. Это же совсем другое дело, касатка. Ну, лошадь, ну, я не знаю. Ну, многие не согласятся со мной. Я считаю, что смотреть, как касатка это идет.
0: А вот скажите, кстати, Людмила Амбруазовна Вопль спрашивает нас в своем письме. Оно, кстати, письмо пришло очень давно, еще почти 2 недели назад, и там вопрос, собственно, можно сформулировать так, что существует масса ученых людей, уважаемых, которые специализируются на разных областях. Ну, скажем, кто-то на птицах, орнитологи, кто-то на конях, это, значит, кинологи, кто-то, значит, на вот свиньях, как у нас была болгарская профессорша ваша, коллега, тоже, наверное, это профессор, потому что Петкана, она вот свинолог, свиновед известный. Вы вот, соответственно, ихтиолог и планктолог. А скажите, вот отношения между учеными этих степеней, ведь вы так или иначе как-то пересекаетесь, такие же, как вот, скажем, между различными родами войск, то есть есть ли у вас какое-то пренебрежение, скажем, к орнитологам или там к свинологам, и как они относятся к вам?
1: Да ни в коем случае, ни в коем случае. Что же, у нас же, что какие войска? Войска, они, в принципе, на одной площади, им тесно, поэтому там одна я хозяйка полей, другая какие там, я на полях. И несерьезно сидит. А у нас у каждого своя область, там, у каждого кто-то китами, орнитологи, там, птицами. Ну что, птица села на воду, чайка, что это, сразу кит, что ли, стал? За глупости какие. У каждого хватает своей работы, надо заниматься своим делом. Делом. Меньше трепотни, меньше, больше делом заниматься. И каждому хватит пока что-то все. Что? Нет. Надо наукой заниматься, наукой.
0: Ну что же, и к основной теме перейдем.
1: Да, вот одно из направлений, если не хотелось от общих фраз перейти к конкретики.
0: Ну как, мы, в общем-то, дали неплохую, я считаю, вводную по китам. Потому что, на самом деле, вот опять же, если взять птицу, то птицу наблюдают все за окном, могут там денек понаблюдать за ее повадками, манерами, уже как-то у них мнение сложится о птице. Так как кита даже в зоопарке нету, собственно. Кстати, могут ли жить киты в неволе?
1: П- плохо-плохо они живут в неволе. Они вообще как это... Непредсказуемо могут выбрать это на берег. Я потом коснусь этого вопроса. Ну, тяжело транспортировку. А синяки 60 тонн, как его перевезешь? Что, никакой вертолет не поднимет.
0: Катить тоже его сложно. Он будет в грязи весь обволокан.
1: Ну, вы представьте, вот дельфинов их мокрыми тряпками обкладывают. А кита обложить тряпками? Ну, не серьезно.
0: Совершенно.
1: Абсолютно. Поэтому... И их не так много, чтобы уж не более там. Весь мир неволя, получается. Но да не об этом. Тут оказалось интересное, вот при исследовании практического применения оказался интересный аспект, что вот оказывается, многие эффективные отбеливающие средства, стиральные пирожки, пирожки, они используются, при их изготовлении используется семенная жидкость китов. Простонароще, простите, как вот Ходакова пишет в книжках «Сперма». Вот. И откуда такая вот странная ее функция? Оказалось, что вот китихи в момент, ну, грубо говоря, как это параллель провести, нереста, что понятно слушателям было.
0: Родов, они... можно сказать, родов.
1: Нет, вот в момент спаривания этих брачных игр,
0: а.
1: Вот они собираются в замкнутые такие лагуны, там вот такие заливы тесные, вот, и начинают выделять такую раздражающую жидкость. Но ее действие настолько сильно, что она действует не только на китов, но и на всяких крупных вот этих моллюсков, что всех, вот кальмары, осьминоги, гигантские кальмары, он же до 16 метров в длину бывает, осьминоги, они туда все просто вот набиваются, вот от возбуждения выбрасывают эти чернильные вот эти вот дикие струи свои вот эти вот.
0: А, кстати, тут такой момент интересный. То есть они слетаются вот в эти маленькие лагуны, все вот осьминоги и прочие вот эти. Они, кальмары, поскольку их привлекает вот эта семенная жидкость китовой матки, да, как бы, в принципе?
1: Нет, у матки не семенная жидкость. Там просто определенная железа выделяет секрет привлекающий. Ну, как вот всякие...
0: Ну, они вот на это...
1: Да,
0: вот...
1: и, конечно, они все это просто вот настолько это сильное действие, может быть, там...
0: А то есть у них происходит какая-то полная потеря самоконтроля, раз они начинают применять вот уже какие-то защитные свои действия, поскольку у них, видимо, расслабляются все мышцы внутри.
1: Это, наоборот, это, я думаю, сильнейший стресс такой вот, как это, к их вот этой, как это, психотипике сложно отнести, конечно, там параллели там... Все намного проще, но очень это все ударное воздействие такое сильное. Может быть, там же даже какое-то биополе, там это вопрос не исследован пока что. Но все это кончается вот этим извержением этих струй, там все это. И вот наплывшие киты вот для спаривания, они тоже от возбуждения у них начинается выброс этой семенной жидкости, и она обладает сильнейшим отбеливающим свойством. Она вот эти все это вот чернильные эти струи, все это муть, она все это моментально отбеливается. То есть вода становится прозрачной, и вот эти вот вожделенные китихи, они становятся им доступны. И из-за этого получается возможно вот их спаривание этих китов и потом воспроизводство потомства. И вот...
0: Извините, тут я вот уже просто несколько подготавливался к встрече с вами, и мне тут наши референты заготовили такие вот как бы, некоторые шпаргалки. Нужно, наверное, сказать, что впервые вот это свойство, ну, то есть ведь не просто так вот, а неожиданно там узнали, что раз, и производится вот эта полная нейтрализация осьминоговых и кальмарных выделений, правильно? А вот первым это заметил, в принципе, рыбак, которого звали Тимофей Феоктистович Шуруп. По-моему, это он заметил в 1918 году, если у меня правильная тут сводка. Но совершенно не придавал он этому значения, пока не приехала...
1: В общем-то, не придали этому значения. Но потом, когда уже все эти страсти улеглись, оказалось, что ничего в воду рядом не сбрасывалось, еще время не то, Гринпис-то и делать нечего было, соответственно, его и не было на свете. Вот. И такой интересный эффект был замечен его семьей, с женой, конечно, домохозяйкой. И так как время такое было, когда все новое так поднималось, то как-то все это счастливое стечение обстоятельств позволило заняться этой проблемой. Были выделены народные деньги. Вот. Но, как и все это прочее в нашей стране, то есть Дальше научных разработок дело не пошло. Дело легло в папку. Не из-за чьей-то там какой-то злого умысла, конечно, там не было никакого, ни вредителей не было, как-то там любили назвать, а просто халатность, халатность. Потому что многие, многие наши разработки, это вот МДП, полевые транзисторы, там радиолампы специально, там, вот что угодно, технологии ткачатся там, они же у нас все придуманы, но все эти применяются, понимаете? И здесь было то же самое. То есть вот научная разработка проведена, там защищена диссертация, и все. То есть, и здесь через сколько десятков лет прошло, выясняется, что там это на широкую промышленную основу, маркетинг теперь все это. Конечно, технологические корни скрываются, потому что не каждый отнесется к тому, что вот в его тазике с нижним бельем, в автоматической машине, семена и жидкость кита. Ну, согласитесь, не каждая хозяйка свое тонкое белье
0: туда вот положит к такой большой рыбе, опять же. Ну, рыбе
1: не
0: это
1: то,
0: я
1: что подам. Рыбе, но для одной это будет какая-то вот пикантная такая подробность, а другая и откажется, вот.
0: А скажите, пожалуйста, просто в нашей программе очень часто поднимается тема селекции. Вот как, скажем, ну, вы знаете наверняка о существовании микроконей, маленьких домашних лошадок, о существовании там маленьких верблюдиков. Ну, то есть все это уже действительно реально существует, и богатые достаточно люди. А даже и сейчас уже, наверное, по нынешним меркам и при нынешнем развитии этой науки и люди среднего достатка могут себе там позволить завести дома лошадку, например, размером, ну, с карандаш, с видеокассету вот такую, да, вот, не проводились ли такие эксперименты вот с китами, то есть, потому что я вот сейчас подумал, что было бы очень неплохо, значит, если вывести маленького совершенно кита, ну, размером, например, с пескаря, да, просто его действительно пускаешь вот вместе с бабой его вот в этот в тазик, они маленькие там, и вот сразу происходит очистка белья, минуя процесс, о котором мы дальше будем говорить, а это процесс, надо, наверное, сразу сказать, процесс связан с производством вот всех этих химических очистящих средств, так?
1: Понимаете, дело в том, что кит — это специфическое животное, у него китенок там 1,5 тонны весит, и многие это, его параметры, они напрямую связаны с процессом его жизнедеятельности. То есть вот фонтан кита, да, вот гидродинамика фонтана, функционирование его внутренних органов, они настолько специфичны, что при уменьшении размеров это станет просто невозможно. То есть вот у кита китовый ус, да, это такая гребенка вместо зубов, через которую просеивается планктон. То есть если кита пропорционально уменьшить, то получается, что через эту гребенку молекула не пролезет просто фактически. А, да, то есть, да. И кит, у него должен быть определенные параметры фонтана, вот этого китового фонтана. Который, то есть определенные вот функционированные печени кита, там печень кита, это целая мидия-фабрика. Там все очень специфически. Там гидродинамика сосудов. Ведь кит, заметьте, у него же хвост не как у рыбы, да, рыбы он вертикально, у него хвост горизонтальный. Там совершенно другие уже законы. Там функционирует. Вот если человека сделать очень большим, он сломается под своим весом.
0: Ага.
1: Если кита сделать очень маленьким, это невозможно. Он
0: может лопнуть.
1: Не станет работать вообще. То есть он не то, что китом перестанет, он перестанет быть. Поэтому китенка в ванной завести, конечно,
0: хотелось бы, но невозможно.
1: Не получится, нет, нет.
0: Ну что же, я предлагаю поднять телефонную трубку, нам дозваниваются радиослушатели. Напоминаю вам, что в гостях у нас зав. Кафедры ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат международной премии «Золотой моллюск» профессор Максим Антонович Грифель. И вопросы, пожалуйста, к нему по существу, поскольку времени у него очень мало, человек научный, весь из себя занятой.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире,
3: алло.
0: Мы вас слушаем. Да-да-да.
3: Алло.
0: Да. Да-да, говорите.
3: Это Эхо Москвы?
0: Да.
3: Александр, я хотел бы вас спросить. У вас, Катя, вот мы сейчас сидим, и вот здесь вот у нас чисто такая дружеская компания собралась. Мы слушаем ваши передачи регулярно.
0: Спасибо.
3: И мы хотели бы узнать, вот сейчас у вас речь о китах идет, насколько я понял, да?
0: Ну, в общем, да, о китах и конкретно об...
3: Кстати, вот наша компания, как раз мы сейчас сидим, пьем пиво, мы бы хотели спросить, вот киты, как сейчас становится известно, они приспосабливаются к условиям, так как сейчас у нас экологическая ситуация, она вообще нарушена.
2: Да, есть.
3: И что было бы, если бы, вот, допустим, разлили в море пиво бы, и тогда бы киты бы выжили или нет? Вот,
2: а, то есть вы имеете в виду, если бы в море разлили пиво, да?
3: Да.
2: Ага, сейчас хорошо, спасибо, спасибо за вопрос. Вот Максим Антонович, кстати, вопрос действительно, он, казалось бы, несколько прямолинейный, но, тем не менее, и мне вот интересно узнать, скажем, если действительно в море вылить, ну, нефть, понятно, выльется, там все всплывут, а вот действительно, если вылить достаточно большое количество пива, то есть сделать, скажем, ну, 1:2, 50-50 оставить, вот, то есть что может случиться в таком случае с китами? Способен ли их иммунитет сработать в данном случае?
1: Понимаете, вот кит, оно существо высокоорганизованное достаточно. У него и мозг развит, как я уже коснулся, и объем достаточен. Вот вы заметите, по людям, например, да? Вот после принятия спиртных напитков, казалось бы, человек человеком, да? А как лицо теряет? И кит, как существо млекопитающее, теплокровные, с высокой организацией.
2: И, кстати, у него, говорят, шерстка. Это правда небольшая есть?
1: Нет, там шерстки.
2: Нет? Нет. Прошу прощения.
1: И вы представьте, если вот это существо алкализировать. Вот здоровый мужчина, посмотрите, да? Так вот, здоровый мужчина. Примет алкоголь? Примет. Ну, лицо человеческое теряет. Я думаю, беда бы началась страшная. Вот, знаете, 60 тонн, да? А через него же он постоянно тут воду процеживает, да?
2: Но он же ее, может быть, не глотает в желудок, а через жаберные. Ну,
1: всасывание все происходит, конечно. И вот посмотрите, там у пивнушки, да, вот, подошли машины нормальные, отходят уже, нет лица человеческого, нет лица человеческого. И я бы, ну, киты, они же не приспособлены. Они бы быстро пали жертвы алкоголизации, быстро. Я, вы знаете, стыдно вспомнить, один раз Воробушков накормил хлебушком, пиво намочил. Было в институте. Ужас. Воробушки покачивались, на ветку попасть не могли. Я думаю, даже думать об этом страшно, что было бы с китами.
2: А скажите, вот вы так сказали...
1: Лодки бы переворачивали бы.
2: Насчет вот потери лица,
1: а потом
2: лица,
1: представьте,
2: да?
1: Вот печень 1200, да, кило, а с циррозом такая, что это... Она просто кита утопит. Такая печень в два раза больше, а? Там же наливая плавучий, там же очень тонко. Ему, чтобы вздохнуть, надо кверху приплыть. А здесь печень тянет вниз циррозная. Это кит утонет напрочь. Там же, я уже страшно подумать.
2: А насчет вот потери лица, просто такой вопрос сам по себе сразу напрашивается. Насчет мимики. Существует ли у китов и у китообразных мимика какая-то
1: у
2: морда?
1: У китов, у них очень специфично, у них все в глазу. У них глаз вот... Кстати, западные кинематографисты, они очень это поняли. Там вот есть такой фильм, вот там скитовый глаз так раз открылся, и там такая бездна, такая, не то что сознание, такое, а что-то природное такое. У кита все во взгляде. Вот у них есть различия. Они там, ну, хвостом каждый бьет по-своему, но это, они, каждый кит отличается своим фонтанчиком и глазом. Вот китовый глаз там. Хищный кит, у него хищный взгляд. Планктоновый кит такой вот, синий кит. У него такой задумчивый взгляд, у него глаз. Все.
2: А скажите, пожалуйста, вот, в принципе, ну, известно, что там многие птицы или там собаки, я уже не помню кто, поскольку все в голове не удержишь при большом объеме информации. Вот, ну, короче, какие-то животные, ряд из них, видят все в черно-белом свете. Кто-то видит крупно, так, мозаичное зрение, так называемое, это вот у кузнечиков там и у некоторых...

0: Поэтому цветопередача и разрешающая способность китового глаза, она очень высокая. И вот по выражению глаз китобоя, они даже, в принципе, догадываются, когда тот нажмет на спуск. Кита очень трудно... В кита же вообще, к счастью, очень трудно пристрелить. У них вот же за гарпуни в конце граната взрывается. Надо, чтобы граната попала в голову киту, и там взорвалась. И кит, он же вообще чувствует... То есть он не только чувствует, он видит, он следит за выражением глаз китобоя. Китобой на носу. Вот. И поэтому... То же самое зрение, но очень четко, очень хорошо все.
1: И связано с нервной, видимо, коркой очень серьезно.
0: Да, точно.
1: Прямой,
0: да.
1: Прямой жилкой. Ну что же, еще один телефонный звонок, поскольку мы все делаем в нашей программе «Подва», в силу того, что вы уже видели наше чудо. Для нас он давно перестал быть чудом нашего сиамского близнеца. Номер нашего телефона.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: И ваши вопросы Максиму Антоновичу Грифелю, пожалуйста, будьте лаконичнее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я сам по специальности ветврач, и понимаете, с интересом слушаю это все.
1: Угу, спасибо.
3: Вот, и мне кажется, что в наше время, конечно, сейчас совсем это... Время трудное и тяжелое, но конкретно вот посмотришь клипы передачи, допустим, по «Гринпис».
1: Угу.
3: Активные действия ведутся. Ну, действительно, это приятно посмотреть. Что конкретно, допустим, делаем мы? Вся наша федерация. Какие организации? Или они только заседают?
1: А, то есть вы имеете в виду, какие вообще конкретные действия по защите от окружающей среды предпринимает вот наш гость, да?
3: Да-да, ну не только, скажем, окружающей среды, в частности, животных.
1: Угу.
3: Ну, в частности, по всей экологии, скажем, флора, фауна.
1: Ну, сейчас мы постараемся. Спасибо вам. До свидания. Ну, такой достаточно, в общем-то, что-то упало. Достаточно, собственно, вопрос серьезный, я считаю, потому что, скажем, мы все видим действительно эти ролики Гринписа, где они осаждают корабли на маленьких утлых лодчоночках, там прыгают туда. Я уж не знаю, насколько это эффективно вообще. Вот. В нашей, конечно, стране, и это тоже надо признать, при нынешних, в общем-то, грудничковых всяческих раскладах, вот, политических, я имею в виду, все меньше и меньше остается времени и места защите зверьков разных и прочих птиц в нашей жизни. Но, тем не менее, вот, скажем так, вот вы, Максим Антонович, лично, вот что вы сделали вообще за весь свой долгий научный путь, скажем так, спасли ли вы жизнь хотя бы одного вот кита или там птицы, ну, или какого-то другого животного?
0: Вы знаете, вот мы, к сожалению, приходится признать, что в стране делается очень мало для защиты окружающей среды, и, как ни странно, наибольшее, самое большое спасибо, надо сказать, пограничникам, которые разгоняют вражеских
1: китобоев.
0: И китобоев, всяческих браконьеров от наших пределов, чтобы хотя бы таким способом, военным способом, мечом отогнать.
1: Вот недавно, я прошу прощения, что опять же перебиваю, так недавно в газеты опубликовали заметку о том, как какие-то китайские лазутчики перелезали сюда за лягушками, даже там в перестрелке погиб сотрудник погранохраны, они там очень хотели там лягушек добыть, поскольку свои у них вроде бы как закончились.
0: Ну, а вот движение зеленых, оно скорее пока что как-то такое неэффективное у нас, То есть, как и все остальное, лишенное должного финансирования, оно скорее на словах получается. Приходится признать, и, конечно, флора, фауна сильно страдают. Единственная надежда, что все стабилизируется, все нормализуется. Остается надеяться только на это. Мы же пытаемся выработать такие условные рефлексы, как вот бывает прикармливание, то мы делаем, соответственно, припугивание, чтобы при проявлении человеческих особей все более-менее обладающие вот, рефлекторными такими задатками, все просто разбегались, расплывались и прятались. Mm-hmm. Удается в некоторых популяциях на вид человека и его механизма выработать такой условный рефлекс,
1: к спрятыванию.
0: Да, чтобы, как бы чтобы прятались, чтобы, потому что надеяться на благоразумие не приходится.
1: А

0: Скажите, Максим Антонович, вот как вы считаете, должен ли каждый, ну, каждая группа ученых, занимающихся, ну, вот, например, ваш институт, ваша кафедра занимается конкретно вот китами, предположим, да, кто-то, опять же, занимается птицами. Должны ли действительно ученые, вот как сказал нам звонивший товарищ ветеринарный врач, должны ли ученые собираться, вот ученые разных отраслей собираться вместе и говорить о том, как что-то защищать, или все-таки каждый ученый должен защищать тех, вот в чьей отрасли он работает. То есть, ну, вот, например, вы взяли конкретно и вынесли. Я знаю, вот это вот тоже у меня тут написано, что именно ваш институт вынес в Думу как бы предложение о том, что за убийство какого-то кита, любого без лицензии, уголовное наказание серьезное, вплоть до высшей меры. Вот не знаю, примет ли Дума ваше предложение. Вот. Ну, это как бы вот именно от вас идет, да? Вот. Должно ли быть так? То есть, или все-таки ученые все вместе должны как бы собираться, обсуждать все эти темы?
1: Я думаю, меньше слов надо. Надо все начинать с себя. Как у врача, не навреди, и здесь тоже не вреди, не вреди. Трепотней дела не исправишь. Хаженный на своем месте, он может спокойно, рассудив, зная направление, сделать хорошо. А все эти конгрессы, все мы знаем, чего они стоят, чего они стоят.
0: А не может получиться дисбаланс. Вот я подумал, ну, например, вот у вас будет все удачно, и вы сохраните и преувеличите даже популяцию китообразных. Вот, а орнитологи, например, сдадут позиции, и какие-то виды птиц, например, просто передохнут, да? И получится, что на земном мире будет много китов, ни одной птицы. То есть это же тоже, если, например, вы будете усердствовать, они будут бездействовать. Ну, или наоборот, понимаешь, куда же там птицы без кита? Это же напрямую связаны.
1: Есть надежда, что если будет много китов, например, есть же птичка, которая зубы крокодилу чистит.
0: Да, да.
1: Значит, может возникнуть популяция птички, которая будет касаткам зубы чистить. То есть здесь симбиоз, он же возможен. Он же это гибкий подход. Сейчас же такая экология тяжелая. И, возможно, всякие мутации очень быстрые. Что-то там радиоактивное поле, электромагнитное поле. А если на что-то тащить, это миллион лет раньше надо было. Сейчас какое чудо может вырасти за десятилетия. И если где-то будет перекос в одном месте, будет другой же перекос в другом месте. Это баланс только нарушен давно. Чтобы там касатки греться на солнцепёхе, да, там рот откроют, им зубы чистит другая птица там.
0: То есть, в принципе, уже да, сейчас просто там нужно огульно как бы спасать.
1: Браться за что? Вот латимерия жива, а вот морскую корову загубили в прошлом веке, например. Ну, это же ужасно. Милейшие, добрейшие животные, морская корова, нету фактически. То есть, понимаете, взяли бы отдельную особь и ростили где-нибудь.
0: Ну, хотя бы в каких-то таких, в какую-нибудь лагуну.
1: Конечно. Видите? Поэтому надо браться за все, что можно, только за голову. И делать.
0: Ну что же,
1: каждый может сделать у себя аквариум, что угодно там, и ростить там, то, что ему глянулось. Понимаете, надо работать. Взял аквариум, приплес, посадил, расти, сходи на птичий рынок, там все можно купить, и корми его. Нормально. Не все же вот там, я не знаю, сейчас многие все суббота сидят, выпивают в обла, там, во, морской житель.
0: В обла, ну, да?
1: Не в обла же все кончается, там, с икрой, без икры, за головой, без икры. Ну, понимаете, там же безбрежный океан, безбрежный. Каждый мог бы помочь.
0: После выпуска новостей мы продолжим беседу с нашим гостем. Его зовут, я имею в виду нашего научного товарища, его зовут Максим Антонович Грифель, профессор Института океана и лагун. Ну а сейчас через несколько секунд новости. Ну, вот такая, скажем так, несколько гринписовская, я бы рассказал, заставка. Записана она, честно скажу, по просьбе представителей этой организации, которые знают, что наша программа, в общем-то, все больше и больше переходит на тему животного мира, на тему мира растений. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас завкафедра ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат международной премии и «Золотой моллюск», профессор Максим Антонович Грифель.
1: Да. Ну, вот, собственно, мы как-то, конечно, защита среды окружающей, животрепещущая тема, каждого интересует, несмотря на всякие трудности наши. Но мы ушли от основной темы сегодняшней беседы – производства порошков и отбеливающих средств. Вот. И оказалось, очень интересная технология получения, казалось бы, как, кита упросить произвести семяизвержение в определенном месте, это же невозможно, там автодоилку никакую не устроить.
0: И в определенное время, что, потому что нужно же постоянно сбор делать, получается, для того, чтобы производство порошков не прекращалось.
1: Ну, здесь такой нюанс, что концентрация вот этого ингредиента должна быть очень маленькая, очень высокоэффективная она. Поэтому достаточно сборы нерегулярные, но такие существенные. И одна природная особенность китов сыграла добрую службу людям. Оказалось, что вот возбуждение китов, оно доводит их до, если можно так выразиться, умопомешательства. Вот и киты для саморазрядки используют такой интересный момент. Они выискивают узкую пещерку подводную, неглубокого залегания. Потому что они же кислорода дышащие киты-то.
0: А они могут этой дыркой в спине дышать? Или это как бы ложное мнение, неправильное? Что они дышат дыркой в спине вот?
1: Ну, они всплывают, да, через специальные каналы закладывают очередную порцию воздуха и погружаются там все это.
0: То есть у них, кстати, сильное погружение, потому что...
1: Такое. Да, вот.
0: Очень большая должна быть сила мышц, чтобы утонуть с объемом воздуха заглотным. Вот, представьте себе.
1: Там специально кит, все это вот... Кит очень сбалансированный, не то что устройство, организм. Мы отвлеклись опять. Вот очень интересный момент. Вот именно эти пещерки, если исследовать миграции китов возбужденных, можно выяснить для каждого региона свою такую пещерку, которую киты используют, какие-то там семейства китов, для самоудовлетворения. И если там устроить приемный механизм, то буквально за там, неделю нереста можно набрать тысячи и тысячи литров семенной жидкости. Вот, кстати, такой момент, как в средствах массовой информации освещается, что там 20 китов выбросились на берег. Казалось бы, это массовое безумие, что-то такое, какая-то болезнь. Ничего подобного. Просто если эта пещерка оказывается засыпанной, забитой, если вот привычное место для сбрасывания напряжения оказывается... Ведь у китов, у них же невозможно, это публичный дом какой-то. Мы же понимаем, что никакого искусственного средства, это же не придумаешь. И если вот его вот эта вот спасительная пещерка оказывается каким-то образом недоступна, у него получается сперматоксикоз у кита. И нарушается там центральная нервная деятельность, просто у него безумие наступает, и они выбрасываются на берег. То есть... Вот, ну, казалось бы, такое вот животное огромное, какая страсть может быть? Ну, нет, оказывается, что вот и там эти вот движущие силы, они до безумства доводят.
0: А, извините, пока мы не отошли от этой темы, просто наша постоянная радиослушательница Алена Свиридова в своем письме попросила меня задать вам вопрос. Может быть, он несколько нескромный, но очень интересует нашу радиослушательницу. Вот я даже не знаю, как сформулировать. Ну, скажем так, какое количество в граммах или в килограммах семенной жидкости содержится в китовой особи мужского пола?
1: Ну, она, видимо, неграмотная, медицински неграмотная. Она же не содержится, она же вырабатывается семенными железами. Но вырабатывается она с жуткой скоростью. Вы представьте, это облако даже надо вызвать весь в воде, обладающее там свойствами обесцвечивающими. И там до 250 литров в 10 секунд. Это жуткий выброс происходит. Это физическое зрелище. Это вот возбужденный кит. Это специфическое выражение китовий глаз. Там вот очень специфические формы бьющего фонтана. То есть там вот что-то дружба народов фонтана в ДНХ. Это все. Что вы? Там безумный фонтан. Это зрелище. Это же те вот китобои, которые видели это, они просто у них просто после этого рука не... Их списывают с кораблей, списывают. У них рука не поднимается на кита. Потому что когда они видят такое, что... Это Ниагара только вверх. Вот это все, понимаете, возбужденный кит, это хвост, глаз. И вот этот выброс семени, он очень специфического такого розоватого цвета. Вот это просто... Это что-то... Это десятки, сотни литров, там, в зависимости от особи, конечно, это, там, но это грандиозно.
0: А скажите, а технология сбора, вот это, ну он же это выкидывает, скажем, вот даже если он заплывает в эту узкую щель для, как вы говорите, самоудовлетворения, предположим, он же это выбрасывает в воду, каким образом удается собрать это все хозяйство?
1: Вы меня неправильно поняли, он не заплывает, он же саму узкую пещерку использует. Для самоудовлетворения.
0: То есть как это, резервуар это получается уже.
1: Ну, как я не знаю, так вот в эфире, как это назвать? Не то, что резервуар, а как вот это китихозаменитель такой.
0: Ага, ага. Есть, ну, а там уже, видимо, должен стоять какой-то наземный насос, который...
1: Это, конечно, там примитивное устройство такое, то есть гидро-приемник. Ну, знаете, концентрация такая высокая, что там попадание какой-то части там, соленой воды, то ничего, оно ни в коем случае не аннулирует эти очень-очень эффективные средства. Если бы хозяйка один раз получила себе вот пузыречек этой жидкости, она бы забыла вообще все эти отбеливатели. То есть, ну, оно, конечно, дорого, дорого все это. То есть это надо... Там, первичная переработка только на берегу. То есть сразу. То есть, потом закатывается в герметичные такие... Вот эти кеги, и отправляются производителям. То есть, конечно, это под охраной, все опечатано, потому что это эксклюзивное такое. Потому что конкурент не имеет исходного, он же никогда не сможет достичь. Там вот показывают потом в рекламе, что вот дочка пролила соус, но день для нее был счастливый, а в корне-то лежит семенная жидкость кита. То есть, если бы не китовья любовь, то соус так остался бы на платье-то, дочки-то.
0: А скажите, случаются ли, вот вы, как человек опытный в этих вопросах, я знаю, что вы, в принципе, ну, тоже занимались разработкой вот части, по крайней мере, технологии вот, производства отбеливающих порошков из семенной жидкости кита, случались ли какие-то крупные хищения на этом пути, поскольку эта масса очень дорогая, вот, действительно, и с какой целью? То есть, потому что, по-моему, налево продавать, скажем, полуфабрикат смысл нет, чистую жидкость опасно так же, как и платину. Вот, ну, это же нереально. То есть были ли случаи хищений, куда можно это деть? Вот, ну, вот если, например, вам сейчас поставить банку с китовыми вот этими вот семенными всеми жидкостями, куда бы вы, например, бы с ней пошли, если бы вы были не профессором Максимом Антоновичем Грифелем?
1: Ну, вы знаете, мне трудно себя представить вне своей работы. Я ее очень люблю. Я уже не первый десяток лет ей... Поэтому сложно. Я даже такие вопросы не могу даже и обдумывать. Вот. Но, конечно, криминальный бизнес присутствует. Это же используются электростимуляторы, электровозбудители. И такой внеплановый выброс семени. Сильно семенные железы Китая истощаются, потому что, понимаете...
0: Ему тоже нельзя постоянно работать.
1: Ну, конечно,
0: но... Перегрузка будет.
1: Как вот в чем...
0: А скажите, а вот такой метод, мне он только что пришел в голову, и, может быть, я как-то даю возможность каким-то пиратам или криминальным структурам, даю возможность в руки, так сказать, на халяву заработать, но, тем не менее, если создать резиновую копию самки кита, и кит бы, соответственно, наполнял бы ее вот этой семенной жидкостью, думая, что это вот как бы его дама, сердце, он прям ей... И туда, и прямо и не надо собирать, значит, насосы не надо, только вылавливай этот надувной резервуар, сливай и снова запускай.
1: Знаете, кит, он очень своевольный кит, и вот от всяких таких вот... Чего они гибнут? Они вот навязаны, это же дитя природы, огромные, но дитя природы. И никаких навязанных этих удовольствий, там вот молодежь выбирает пепси, да, там. Ну, стоит на каждом углу пепси, мы ее пьем, гадость это. Кит, он же натуральный совершенно такой вот продукт природы. Он эту гадость не примет. Если уж его довела вот беда до этой пещерки, так он ее сам нашел, сам выбрал. Если она закупорилась, все, кит гибнет. А какие куклы? И это ертаман какой, он купит куклу. Но это же деградация, понимаете? Это все продукт цивилизации.
0: То есть уже продукт электричества совершенно не соответствующий
1: вот
0: естеству.
1: Эти гады, которые вот, браконьеры, они же как в землеизвержении? Это берут огромные электроды, втыкаются в кита, и там определенными разрядами вызывают землеизвержение. Но это же насилие. Это же хуже электрошок. Вот лоботомии бывает, а это электрошок. Понимаете, все неестественно. Естественно.
0: А скажите, такой вопрос тоже.
1: Ну и, кстати, вот все эти искусственные, качество уже не то. Отбеливающие же там, например, вот жалобы на то, что нежное женское шелковое белье из суррогатов разрушается. То есть это же неравноценно все.
0: К нам пришло письмо от семьи Станиславских, от Ивана и от Сары Станиславских, которые спрашивают вас, с какого возраста кит... Да, благодарю, это мне принесли еще пачку писем. С какого возраста и по какой, соответственно, возраст кит считается способным к воспроизводству своего рода? Ну, то есть... половая зрелость его.
1: Знаете, вот акселерация, она не прошла мимо китов. Не прошла. От года 65-го половая зрелость китов, она наблюдается буквально с полуторагодовалого возраста. То ли магнитное поле подействовало, то есть сейчас вот эта юношеская гиперсексуальность, она на китов вполне... Это, конечно, соответствует интересам производителей отбеливающих средств. Ну и так как пока не наблюдается никаких негативных проявлений, то это только приветствуется, соответственно. Никто не пытается затормозить сексуальность китов. Вот, поэтому сейчас очень рано. То есть кит буквально...
2: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: В гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов и Айрат Дашков, которому мы обязаны приходом сюда Василия. Здравствуй, Василий, рад тебя видеть и рад слышать эту песню по-настоящему, потому что воспоминания о юности, они всегда теплы. Но это, собственно, что-то я не то уже говорю. Ты знаешь, приходит огромное количество писем к нам в студию. Вот, например, пенсионерка Екатерина Геннадьевна Лютая, она вообще занимается тем, что, в общем-то, вышивает хохломские узоры. Вот. И она пишет, что была у меня такая, дескать, идея, Александр, найти себе спокойный уголок, где я бы могла заниматься творчеством, но чтобы рынок сбыта моей продукции, моих хохломских узоров, остался на родине. Я бы, говорит, иногда приезжала, тут как-то продавала бы. Вот. И мне было хорошо. Я с пенсионеркой согласился, потому что такая мечта была и у меня, например, осесть в Праге, заниматься там, ну, на вокзале работать, правильно? Как все русские. Вот. В свободное время записывать что-то и здесь издаваться. Но и я, и Екатерина Лютая, как бы, видимо, только плюсы эти. Казалось, поди плохо. Все условия для того, что вид за окном хороший. Вот. А как сказал Ганс Гильон, то, в общем-то, вид за окном создает и творчество, собственно говоря. Вот. Но мы не знаем сторон отрицательных. А они наверняка есть. Ты, как человек такой опытный в этом смысле, ты уже не первый год живешь вот в другой стране. Вот, что бы ты мог сказать о минусах? Это я так сразу о минусах, потому что эта тема сквозит всюду.
1: Минусы такие, что вокруг люди говорят на другом языке. И я говорю на другом языке в том плане, даже те, которые приехали оттуда из той же страны, они говорят на другом языке, чем говорю я, как говорю я. Допустим, 33 слова будет 33, вот так говорят они. Или там «Гриша! Здравствуй, Гриша!» Ага. То есть, понимаешь, там откуда-то они или с Украины, или с Молдавии. Так? И я считаю, что другой язык — это не мой язык. Вот я говорю, как они говорят, знаешь, с московским акцентом. То есть вот я помню, ездил в поезда здесь, мне сразу: «А, ты москаль». Вот, так, знаешь, да, сразу отличали. Потому что вот есть московский акцент в русском языке.
0: Извини, что перебиваю. В свое время мне довелось побывать в городе Екатеринбурге. И я что-то там говорю им, ну, прогоняю, типа, здравствуйте, друзья. Вот, а смотрю, все прям смеются. Прям. Ну, типа, вот я думаю, что я так там лицо стал вытирать. Думаю, может, опять со мной это произошло. Вот выяснил, что им действительно наш акцент кажется вот как для нас утрированный какой-то болотной такой полуодесский вот язык. То есть, и я вот просто это сказал, что я подтверждаю целиком наличие московского акцента. Это действительно испытал тоже.
1: Поэтому, живя в Лос-Анджелесе, значит, получается так, что, ну, естественно, американцы говорят на английском языке, и те иммигранты из Советского Союза говорят на других языках, нежели чем я. Потому что, если они говорят с таким диким акцентом, вот для меня, это не мой язык. Потому что для меня критерий такой: могу ли я этих людей использовать в своих записях? Вот, я записываю альбомы, так, и я, к сожалению, не могу, потому что я считаю, что это будет дисгармония.
0: Все вот такие.
1: Если, допустим, стюардесс летних линий, там нужно подпеть, и там буква «Р», я понимаю, все люди, которые букву «Р» не выговаривают, но это будет отход от авторской идеи.
0: Плюс еще любой микрофон как бы эту букву «Р» обычно подчеркивает. Да. То есть и так-то кажется, что...
1: Да. Или там, допустим, есть песни, в которых буква «Г» есть. Если там будет «Г», понимаешь, тоже не подходит. И поэтому мне приходилось приглашать специально для участия в альбомах оригинального участника группы «Центр» Валерия Виноградова, который с честью справлялся вот с этими подпевками вот в этой песне, потому что он говорит с московским акцентом, так же, как и я. И центр группы московская. Так? И поэтому я стараюсь вот выдержать этот стиль. И живя там, вот если ты, допустим, устроишься работать на вокзале в Чехословакии, то у тебя возникнет та же ситуация, если ты вот как человек пишущий, насколько я понял, вот, и любишь играть с ансамблем, и любишь, чтобы тебе там с тобой пел тот или подпевал, то, уверяю тебя, в Чехословакии там тоже будут такие «Гриша».
0: А вот это как раз и случилось.
1: Александр.
0: Я же почему сказал про вокзал? Там же пошла новая тенденция. То есть как бы друзья поехали, ну, решили почему-то то ли сэкономить, то ли им прикольнее в поезде. Ведь в поезде можно напиться, да, в самолете. Mm-hmm. Как бы вот решили поехать в Прагу вот на электричке. Приехали, а их там встречают такие вот. И говорят, типа, пацаны. Mm-hmm. Так прям, ну, на чистом русском языке, типа, хочешь в Праге спокойно же денег, да, пришли мне, а то я сейчас позвоню и достаю такую вот хреновину с этого свисток сотовый, mm-hmm. понимаешь? Вот, поэтому как бы я так понял, что в основном все силы сейчас там стекают вообще к вокзалу. Mm-hmm. Вот, насколько, кстати, это уже от меня такой mm-hmm. вопрос, муссируется тема в средствах массовой информации русской мафии. Не мог бы ты вот осветить нам этот вопрос?
1: Я, к сожалению, полный профан в этом деле, потому что, как я понял, русская мафия, если таковая имеется, о чем, соответственно, русские там полностью открещиваются, представители русских районов, но, как я понял, может, она действует в тех же районах. Так? Потому что, как я понял, вот если вьетнамцы, если вьетнамский какой-то квартал, или китайский квартал, или японский, или корейский, то там своя внутренняя вот эта разборка идет внутри друг друга.
0: Ну, общежитие обычно.
1: Я как-то там, открыл на интернете десяток наиболее разыскиваемых ФБР лиц, и там какой-то вьетнамец среди них. Так я, значит, стал... Ну, просто интересно, что этот вьетнамец какой-то хуэнь-кван-кван такой, понимаешь? Вот,
0: наверное, его звали Нго Динь Зьен.
1: Совершенно справедливо. Я думаю, это-то как сюда попал? Значит, стал выяснять поподробнее. И оказалось, что он приехал специально из Вьетнама и убил какого-то вьетнамского бизнесмена в Америке, который там уже, значит, бизнес сделал. Так? Вот. И там еще были какие-то случаи, и, как я понял, вот они друг с другом, понимаешь? То есть ты должен быть на той же радиоволне, uh-huh. чтобы как-то, значит, вот даже на уровне мафии, если таковая существует, так? И я живу территориально очень далеко вот от этого так называемого русского квартала Лос-Анджелеса. И поэтому я полный профан. Что там творится?
0: У меня за всю мою жизнь был только... Ну, есть сейчас только один мой товарищ, который мне говорит, мне, типа, в жизни нужно все, кроме наличия соотечественников. Вот так он. Причем он это говорит совершенно искренне. Вот. Но я думаю, он там бы был, в общем-то, счастлив, потому что изолировать себя можно целиком. Но с другой стороны, вот, насколько, опять же, я знаю, есть такое понятие болото, вот эта русская диаспора, о которой такие песни тут поют, что, дескать, не влезть в нее нельзя, потому что останешься в одного, как бы, биться с американским флагом. Вот. А влезть в нее, это значит, ну, тоже беда. Вот и все вот между этими вилами тычутся. Тебе-то как удалось? Это почему? Может, я тоже там лыжи навострю со временем? Я же должен...
1: Прагу, да?
0: Ну, через Прагу, потом туда. Надо же плацдарм там, понимаешь? Там
1: начать все... с Праги, а там будет видно.
0: Конечно.
1: Так, подготовиться. Моя ситуация такова, что я человек довольно-таки замкнутый. И мне достаточно общения с самим собой, в принципе. То есть меня не тянет в ресторан, меня не тянет в Диснейленд. Я, кстати, ни разу в жизни в Диснейленде не был.
0: Правильно.
1: Я там 7 лет прожил, я там ни разу не был. Вот. Я был несколько раз в таком заведении, которое называется Universal Studios. Это такой типа выставка достижений кинохозяйства американского. Вот там голливудского. И, значит, возят экскурсантов на трамвайчиках через всякие исторические места, в которых снимались там фильмы Хичкока. Ну, такого. Сделают всякие такие имитации фильмов, в которых были землетрясения. И так. И я там был, типа как сопровождающих каких-то знакомых, которые приехали в Лос-Анджелес и говорят, а вот мы хотим посмотреть. И мне, я говорю, я в Диснейленд не пойду. Так? Ну, ладно, сюда я уж пойду, ладно. И то есть я их сажаю на этот, на трамвайчик. Вот они поехали, я, значит, жду. Через 45 минут они приезжают, я их забираю. Вот, и, значит, веду домой. Это единственное, наверное, мое общение вот такое с американской такой вот, ну, культурой, что ли. Вот именно то, что есть настоящая вот эта вот штука, которая распространилась по всему миру.
0: То есть мы называем вот такой стиль отдыха, ну, иногда и стиль мышления как бы базитизмом. Вот есть такой термин базитизм. Это на Алтае один человек обнаружил селение людей больных, вот у них у всех это свисал тут зоб здоровый, и были выпученные глаза. Они были все похожи один на одного немерено. И чтобы отличать друг друга, имена себе совешь, там, я там Ген, там, я там Гриш, к примеру. Вот, соответственно, никакие идеи они тоже не могли генерировать. Вот, и довольствовались тем, что им предлагали другие. А поскольку запросы у них невысоки были, то им достаточно было как раз каких-то там Диснейлендов, этих гамбургеров и так далее. Вот ты сейчас рассказал это все, то есть действительно вот настолько там силен этот базитизм, то есть это действительно так?
1: Я сейчас вот что как-то, значит, попытаюсь раскрыть это пошире. Я считаю такую вещь, вот что касается меня, почему меня не тянет вот вообще никуда. Как говорю, мне достаточно общения с самим собой. Дело в том, что, как я понял, вот я небольшой турист сам по себе. Вот концепция туриста, вот знаешь, в Москве вот пойдешь куда-нибудь на Красную площадь, и там вот люди с фотоаппаратами какие-то ходят.
0: Как правило, японцы. Они любят там...
1: Знаешь, вот эта концепция такого... Человек с фотоаппаратом и такого, знаешь, с какими-то значками.
0: С туристическим автобусом обязательно. И с флажком впереди, да, идет тетка такая.
1: Ага, ага. Да. В какой-то панамке с символом города. Так? Вот. У меня совершенно эта такая жажда вот туризма отсутствует. Я прожил в Лос-Анджелесе несколько лет и спрашиваю местных, вот почему все так вот говорят, ах, ах, Калифорния, ах, Южная Калифорния. Это Лос-Анджелес находится в Южной Калифорнии, там такая, типа вот географическая, ну, что ли, такая штука. И они говорят, ну, смотри, вот ты не понимаешь, здесь в одно и то же время ты можешь поехать на виндсерфинг, на океан, покататься на этом вот, на досочке, и если ты не хочешь, значит, там тепло, там пляж, или там искупаться в океане. Если ты не хочешь, ты можешь 40 минут проехать на машине в другую сторону и кататься на горных лыжах, там снег лежит, потому что горки. Так, значит, моя ситуация. Я в океане купался за 7 лет один раз. В течение первого года, когда ко мне приехали русские знакомые, с которыми я напился, и они поехали на океан. Я, значит, поехал с ними на океан, зашел в воду, вода холодная. Вот, все, значит, с тех пор я в воду больше не заходил. На горных лыжах, это мне даже в бреду не приснится, я их просто, я лыжи вообще ненавижу, как эти две вот эти штуки, которые к ногам привязываются.
0: Это отношение к ним у меня тоже сложное немножко.
1: Вот, тем более с каких-то гор, а там же эти лыжи, это же не просто лыжи, это же костюмчик вот этот.
2: Вот красный,
1: эти,
2: вот этот.
1: Вот эти очки, вот это, значит, вот это лицо. У тебя обязательно должна какая-то девушка с тобой быть так же одетая.
0: Да.
1: Ну, чтобы, понимаешь, чтобы так это засветиться.
0: Ритуал целый.
1: Там, наверное, надо $1000 потратить на эту экипировку. Так. И туда, значит, выезжать. Ну, там, понимаешь, то есть, короче, вкусить все. У меня полностью отсутствует вот эта вот тяга к горам. Я вообще горы не люблю. Я родился в равнинной местности, я горы вообще не люблю. То есть, значит, еще альпинист из меня нулевой.
0: Тоже. Кстати, из меня тоже. Я один раз скатился в Алуште с горы. На мне, ну, целая только кепка почему-то осталась.
1: Я, кстати, правда, говоря, совершенно не понимаю людей, которые в горы прут. Вот я слышал, знаешь, на Эвересте еще одна жертва. Чего он туда попер?
0: Как раз я в тот момент над ним пролетал. Это правда. На туристическом базитическом самолетике. Вот. Нет, мы летели очень-очень тихо. Вот, а вообще у них же есть, назад, когда мы летели, с нами летела как раз группа вот этих товарищей, и они очень громко в самолете пели песни. Вот, причем гитару очень не строила, и он с такой бородой сам, очень здоровый, и пел какую-то песню очень задушевно. Вот, но мы ему сказали, ты, дескать, пап, давай дискаунт по шуму немножко. Ну, вот тогда он немножко притих. Вот, вообще, это очень загадочные, вот, действительно, люди.
1: И потом, значит, ну ладно, там бы они сами, ладно, прешь ты в горы, ну ладно, твое личное дело. А значит, там так, штат Колорадо, там вот так называемые Rocky Mountains, так, горы под названием Rocky, так это называется у них. Там, значит, здоровые, особенно в зимнее время, там здоровые снежные эти вершины. И вот все знают, что там бывают эти снежные лавины, как он называется, аваланч, так? Дикие совершенно, которые там сметают все. Так эти же специально лезут туда группами. Вот в этот сезон, когда эти оползни, так, их там заваливает, и это все спасатели там бьются за них, потому что они должны их спасать, теперь они туда заперли, так, вот. И, значит, вот, их оттуда оттаскивают, значит, выкапывают из снега, значит, там половина мертвецов, так.
0: Половина вот уже обморожена.
1: Уже все, уже готово, так, значит, да. Он, значит, посетил, значит, эти горы, и половину их, значит, там сами бьются эти спасатели, там вертолеты, какая техника задействована, это же службы, должны их те же спасать, он туда залез.
0: Там так. Связь специальная какая-то,
1: все, мощнейшая. Все, там еще, какие-то, да. ну что, я, знаешь, понял, почему они делают, потому что это бесплатно, спасание это бесплатно в Америке, там за все платить, а вот это дело бесплатно.
0: А интересно, вот здесь так же бесплатно или нет, вот я не уточнил, но эти люди очень были страшные с гитарой, я побоялся это спросить. Наверное, тоже, в принципе, это же гуманная акция.
1: Вот, и то есть эти, значит, они их там спасают, вынул его из снега тот. Он же ничего не соображает, понимаешь, пробежал.
0: А потом
1: там
0: через год опять полезет.
1: Я не удивлюсь.
0: Полезет.
1: Понимаешь?
0: Полезет.
1: Вот. И вот и опять эти спасатели, значит, опять бедные эти ребята.
0: Опять работают.
1: Вот, которые на самом деле, может, кого-то спасти там надо, ну, не знаю, там прошла какая-то катастрофа, там оборвалась, не знаю, машина.
0: Просто люди сами не нарывались, а у них это
1: да,
0: произошло.
1: Ну, получилось, да. Может, там какой-то там дачный поселок, кто-то ехал, было оледенение, машина там, ну, сорвалась там с этого.
0: Или киты выпрыгнули все, вот, вот было один раз, по-моему.
1: Нет, так эти прут там, и все.
0: Ну, знаешь, как сказал в свое время один мой хороший знакомый, говорит, вот, знаешь, пожарников, ну, слушай, пожарники, это они, говорит, прикалываются огонь тушить. А вот они, может, прикалываются вот спасать, а эти в горы лазить, понимаешь?
1: Нет, причем эти люди платят большие деньги, чтобы туда доехать, платят, значит, за гостиницу, там где-то останавливаются
0: за
1: в гостинице.
0: За право восхождения деньги платят. Чуть ли, вот я не буду врать, но сумма какая, чуть ли не 10 тысяч долларов залезть на горку, чтобы вот, типа, чтобы дали лицензию.
1: Правда, да, и там с проводником, а вот где-то без проводника. И вот только он без проводника, там он накрывает сразу же. Так, и вот кайф.
0: Представляешь, как проводнику-то, да, вот? Вот с такими сдаунами.
1: А проводник, он уже привык, он уже знает. Ну, сейчас вот они там отойдут, ну и все. Он уже там знает, что делать. Конечно, вызывать надо эту вот эту спасательную. У него уже налажено, да? Уже начали иметь там с собой, что там, как его отмораживать, понимаешь?
0: Слушай, ну вот ты, наверное, на пляже вообще бываешь иногда хотя бы?
1: Нет.
0: Ну вот, а если все-таки тебе приходится бывать на пляже?
1: На пляже, знаешь, как бываю? Сейчас тебе расскажу. Значит, вдоль пляжа там идет так называемый Pacific Coast Highway. Ну, такое Тихоокеанское шоссе, который идет, значит, начиная вот от Южной Калифорнии до Северной Калифорнии, туда, в сторону Сан-Франциско, и она идет вдоль пляжа. И так что вот я на пляже был, когда мимо проезжаю, смотрю, там сидят.
0: Там прыгают.
1: Да, так что я, в принципе, могу рассказать о ситуации на Лос-Анджелесском пляже.
0: Это просто что касается меня, и вот сегодня я нашел единомышленников, мне как-то было в этом стыдно признаться, но я, когда выхожу на пляж, я всегда беру винишко, вот, и прячусь под зонтик сразу. Я вот не вылезаю на солнце, вот, и мне все говорят, ну, что ж ты там на пляже? Вот я под зонтик забьюсь там втихую, в легкую, и мне же сразу весело. Вот, и вот сегодня я первый раз встретил людей, которые делают так же. Вот, ну что же, пьесу?
1: Давай.
0: Старенькую опять, да?

ухожу домой в такси. Моя жена привела любовника. Мне позвонила на работу соседка. Соседка все видела с балкона. Он пришел в бежевой шляпе, принес нарциссы и маленький торт. Они познакомились летом в Анапе, когда я ездил в аэропорт.

точно знала, что я на дежурстве и вернусь домой только послезавтра. Специально для него сидела в салоне и втихаря закупила шампанского. Он не спеша принимает ванну и вытирается моим полотенцем. Ходит по квартире в моих тапочках, пьет мой ликер и орет.

времени слышны его смех и ее визглявый голос. Кто она такая? Сомнений больше нет. До конца выдавили, осталось недолго. Я

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Василий Шумов и Айрат Дашков. Мы разговариваем потихонечку, а вы по телефону 203-19-22 можете так начинать звонить и высказывать ваши соображения, также задавать, конечно же, вопросы Василию Шумову. Вот, ты знаешь, я все-таки думаю, что не все наши соотечественники, которые приезжают туда, они приезжают с какой-то, скажем так, корыстной целью или погыкать, или там как-то еще. Вот. Существует другая категория людей. Мне о ней недавно рассказала одна дама, которая там была. Ее принимали в частном доме, как бы наши бывшие сограждане, которые там уехали год назад. Вот. Но они и тут были наглухо, по ее словам. Вот. А там, значит, такие песни они пели. То есть, значит, она приехала к ним. Открывает, значит, там штора какая-то, там жалюсь, да, там какое-то солнышко, кирпичный дом, и какой-то стоит катер, там, ну, автомобиль. Вот, ей показывают, смотри, как нам так, ну, вид, как вид, дескать. Да ты что, это же так же гениально, как Битлз. Вот такая фраза на полном серьезе пропелась. Следующий момент, который меня насторожил, я тоже хотел узнать твое мнение, это их кино, ведь кино там у них, я так понял, это целый культурный пласт. То есть, где вот они сидят, как она рассказала, едят вот эти попкорны, да, и смеются там очень громоподобно. А когда она им говорит, дескать, ну что ж ты так смеешься? Причем откровенно эти смеются не там, где нужно, а типа у них своя какая-то логика, ну, типа, уже запоздало, видит, весь зал так пошел, ага, там эхо, а они там в ответ, что ж так, дескать, громко, а я так, расслабься, это же Америка, вот такие фразы вот такие люди поют.
1: Насчет кино, дело такое, что мне последнее, значит, попалась на глаза такая вещь, вот выходил фильм не так давно под названием «Эвита». В главной роли, значит, Мадонна, которая играет вот эту какую-то там историческую аргентинскую героиню. Естественно, никого поприлично не найти не могли. Но не в этом дело. Дело в том, что до выхода этого фильма, я просто как-то случайно, мне журнал попался на эту тему, они уже знали, сколько зрителей пойдет его смотреть. И уже высчитали, уже какой будет доход, и были довольны.
0: Понимаешь? То есть там продано все сразу как-то.
1: Нет, еще фильм не показывался в кинотеатрах. Так? Но они уже все точно посчитали, что придет столько-то зрителей, пока он будет, когда он будет показываться, и они получат столько денег, и они уже были довольны. То есть вот эти зрители, они настолько, как бы сейчас сказать, ну, дисциплинированные и вымуштрованные, что вот эти американские, значит, статисты, которые занимаются статистикой, и вот эти киностудии, у них, наверное, целые отделы есть, которые ведут, значит, этот опрос общественного мнения. И так называемое есть понятие «ожидаемая явка» на фильм. Ожидаемая. Так? Там какие-то дикие формулы, какие-то дикие, значит, методы, как они это делают, значит, считают. Но интересно то, что до выхода фильма на суд публики, если можно назвать так, судом публики, они уже знают точно, сколько они за это дело продадут билетов, сколько, значит, фильм будет кассовый или не кассовый и так далее. Вот они были довольны насчет этой «Эвиты».
0: Так очень часто, ведь как бывает, какой-то фильм смотришь, и там вроде в начале сюжет, все идет, все интересно, потом что-то раз, ощущение такое, что режиссеру надоели герои, он начинает тупо их одного за другим либо коцать, либо они умирают, либо просто исчезают. Вот, видимо, тут как раз те расчеты в какой-то момент фильм уже снимается, они приводят к тому, что денег, дескать, не собрать, и резко, может быть, сокращают бюджет. И ему приходится резко там сюжет кромсать, потому что есть такая вещь, действительно, когда, типа, да надоело уже выдумывать, или там наркотики у него кончились какие-то, он там, да ладно, там убьют.
1: Это знаешь, как называется? Это называется потом, когда вот они урежут все, так сократят там на часа на два. Вот. А то, что было изначально, это остается и потом выпускается на видеокассете директорская версия. Директор, то есть режиссерская версия.
0: Вот так,
1: да? Режиссер и директор у них называется. Режиссерская версия.
0: Типа... А вот что касается конъюнктуры, там вот видео и кинорынка. Вот ты сейчас сюда вернулся, ты когда последний раз приезжал на родину-то?
1: Ну, в марте прошлого года.
0: А, ну, значит, вот таких перемен, может быть, резких особо не застал. Я имею в виду сейчас взять кино, кинотеатры. Сейчас везде в них мебельные или автосалоны. Больше мебельные. Я не знаю уж, кто эту мебель покупает. Вообще, на что люди живут, для меня загадка. У меня только знакомых человек 12, которые мебелью торгуют. Чем занимаешься мебелью торгуют? Не понимаю я. Это ладно, везде, как бы в кинотеатрах, то есть кино, как бы оно умерло. Вот. А там, если верить, опять же, это прям, типа, прям культура, буквально культура. Вот. Что, почему их туда тянет-то, если дома купил кассету, воткнул, посмотрел?
1: В Америке люди довольно-таки, ну, следуют традициям. Если в Америке есть какая-то традиция, то она будет надолго. Когда, допустим, есть вот традиция такого семейного праздника, который называется Thanksgiving, у нас такого нет, типа день благодарения. Это вся родня собирается. Ну, то есть повод собрать все родни. Там это какой-то последний или второй четверг октября, что ли, я уж точно не помню. В общем, где-то осенью. Так? И обязательно должна быть индейка из духовки. Здоровая, причем такая, знаешь, здоровая.
0: А искусственная, потому что ее, ну, кормят всякими, да, там, гормонами. Вот этими,
1: да, здоровая такая. И тыквенный пирог. И тыква такая, знаешь, выставлена где-то в окошко, пустая тыква.
0: Вот со свечками,
1: да-да-да. Вот. И уже знают, что, допустим, вот приближается Thanksgiving, и они уже знают, что в Америке будет продано, там, не знаю, 100 миллионов этих индеек. Потому что все покупают. Все. Да?
0: А ты принимал участие в этом безумии?
1: Я из-за вежливости пару раз ходил, и потом всегда находил какие-то отговорки, типа, у американцев так, я работаю, это все.
0: Святое.
1: Да, я работаю. У них не хватает даже собрания, что это выходной день, там, ну, до свидания. Я работаю, я в студии, я работаю, у меня смена. Все, ну, приходилось, потому что... Ну,
0: я может быть, это отношение такое к тебе, как к музыканту, поскольку музыкант, он все-таки везде считается, ну, как бы человек сам себе на уме. Там...
1: Нет, нет, это просто работа. Вот когда ты говоришь, что я работаю, это все. Это типа, знаешь, как в свое время я пошел на партсобрание.
0: То есть, ну,
1: все,
0: понятно.
1: Это уже все, понимаешь, что ночевать буду у нее.
0: Ну, дескать, у меня сегодня 8-е, как будто она говорит. У меня сегодня 8-е.
1: Все, все. Ну, да. Вот. И что касается кино, дело такое. Значит, в последнее время вот был популярен стиль фильма катастроф. Вот ни с того ни с сего вдруг... Раз, вдруг популярный фильм катастроф.
0: То есть, типа, массовые бедствия какие-то, что...
1: Да, вот, допустим, был такой фильм, который назывался «Данте Пик». Ну, типа, «Пик Данте». Горы, да, «Пик Данте». И вот, значит, это, из этого пика, значит, он взорвался, вулкан. Так, вот содержание фильма. Люди убегают от этого взорвавшегося вулкана, и там все рушится. Вот содержание фильма.
0: Это такое же с домами что-то было. Тут как-то
1: нет,
0: показывали
1: нет.
0: пару раз.
1: Я наблюдал. Я уже не помню. По-моему, это даже был он не первый. Я забыл, какой фильм явился первым фильмом катастроф вот за последние там года два, который создал эту моду. И только, значит, это один фильм катастроф какой-то студии, там, не знаю, или Warner Brothers, или там 20th Century Fox, или Sony, что у нас там, Columbia Pictures, это Sony. Я не знаю, кто сделал первый такой фильм. Но это значит, что все студии, Paramount, все они, сделают по одному, по два фильм катастроф. И пошло, значит, турбуленс, как самолет падает, просто сюжет фильма пассажиры в падающем самолете.
0: Так? А что же их влечет? Дескать, мол, хорошо, что это не я, потом, и не баба моя, наверное.
1: Потом фильм «Землетрясение в Лос-Анджелесе».
0: Вот этот показывали тут.
1: Так.
0: Показывали.
1: И причем там в них так называемые хорошие актеры. Вот в этом фильме, где вот от вулкана все бегут, так? Там этот Пьер Броснан, который, значит, вот новый Джеймс
0: Впереди
1: Бонд.
0: Впереди всех бежал.
1: Ну, новый Джеймс Бонд, он там спасал людей. А. Спасал людей от этой, от лавы, от пепла, который, значит, их там засыпал. В этом фильме про Лос-Анджелесское землетрясение хороший актер Томми Ли Джонс. Это хороший актер. Он там тоже, значит, типа спасателя-пожарника, когда Лос-Анджелес там трясет. А, помимо того, что там было землетрясение, магма начала литься.
0: Спучить ее.
1: Спучить, так? Да. Вот, и там, значит, весь Лос-Анджелес горит. И вот у каждой тир-студии, киностудии крупной, есть так, по одному, по два таких фильма. В разных версиях, ну так называется, фильм-катастроф. Все.
0: И ходят, да, люди вот смотрят.
1: И вот из-за того, что они настолько там натренированы, так, то есть они пойдут, будут смотреть.
0: А видео? Ну почему не купить,
1: значит,
0: сейчас это вот
1: видео все-таки? Такие, видео обстоит так, что вот сейчас вышел фильм, вот, допустим, «Данте Пик». с этим, бегущими от этого, от вулкана, а на видеокассету он появится только через 6 месяцев.
0: Хитрые.
1: Так?
0: Вот. Они пишут там с треножника, как знаешь, раньше было пираты на сайте
1: ставят. Нет, ну это нет.
0: Это, наверное, которые гыкают вот. И да, сюда отправляют.
1: Да, наверное. Потому что для американцев это некоторые вещи, вот, которые у нас распространены в плане такого, знаешь, такого мошенничества, у американцев даже... Они у них это вне их восприятия. Вот, допустим, сидеть в кино с кинокамерой снимать, а потом размножить на кассетах. У них это вообще не... Ну, они не знают. Им недоступны такие вещи. Потому что, ну, как... Ну, билет в кино там стоит сколько там? $7.
0: Так, ну, много сказать, денег.
1: Так. Ну, такая стабильная цена, которую уже... Они уже знают. Вот $7.
0: Там. А сколько там доход средний, вот, ну, скажем, рабочего фермы? Ну, это я так взял, к примеру. Наверное, рабочая ферма немерено получает деньги.
1: Я живу в городе, так, ну, и так, если ты работаешь, ты неплохо зарабатываешь, если ты не работаешь, где-то что-то, ну, там не очень, ну, скажем, считается так, более месяца зарабатываешь $2000 в месяц.
0: Ну, вполне терпимая сумма.
1: Ну, если это... человек снимает квартиру, допустим, маленькую квартиру в Лос-Анджелесе, так скажем, двухкомнатная по нашим понятиям, или в их понятиям one bedroom, ну, в общем, одна комната, где спать, а другая комната, значит, где сидеть. Ну, в таком среднем районе, не в самом бедном, не в самом богатом, такая она будет стоить долларов 700 в месяц, 700-750.
0: Как бы ты-то на первых порах как обитался?
1: Ну, у меня...
0: Вот как только приехал, тебя, наверное, прибило
1: нет,
0: сразу?
1: Нет, как я там вообще оказался?
0: Вот, вот так. Ты у меня спрашиваешь?
1: Ну, вот. Как я там оказался? Оказался там по семейным причинам. У меня жена американка.
0: А, ну, видишь, тебе проще. Понимаешь, у тебя уже плацдарм.
1: То есть я приехал в семью.
0: Ну, пьесу отслушаем.
1: Давай.

0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: У нас в гостях Василий Шумов по телефону 203-19-22. Звоните, задавайте ему вопросы. Но прежде такой, может быть, прозаический вопрос, который мы быстренько так... Там, школьница Василиса 9 спрашивает вот рацион питания русского гражданина на чужбине. То есть вообще гастрольные есть же блюда разные, когда люди ездят на гастроли, да, там, ну, масса вот. А вот как бы с чего начал ты? Вот приехал яишенка или что там? Ну, это Василиса.
2: А, в моем случае все было довольно-таки так просто. Из-за того, что я приехал в семью.
1: А.
2: Так. У моей жены уже была, значит, такая концепция питания. Вот она вегетарианка. И я, значит, решил, раз жена вегетарианка, для упрощения вот этого всего дела, я тоже буду типа вегетарианца. Просто для упрощения, не из-за того, что я там, мне коровку жалко, понимаешь, или там птичку жалко, а из-за того, что просто для упрощения вот этого питания. Потому что я, честно говоря, большого значения вот не придаю. То есть, ну что есть, то и съел. Ну, как человек выросший, понимаешь, в Москве, то есть особыми претензиями в плане кулинарии я там не обладаю. То есть, все, что есть, то и съел. Так? Вот из-за того, что жена вегетарианка, я, значит, как-то так стал типа такого полувегетарианца. Полу. Да? Потому что иногда я что-то ел такое, не вегетарианское, скажем, рыбу.
1: А рыбу они едят, вегетарианцы?
2: Я нет, нет, знаю. Нет. Ну, там есть разные градации вегетарианцев, так? То есть моя жена, скажем так, ну, психически нормальный вегетарианец. Потому что он доходит на самом деле до клинических случаев.
1: А она идейно как бы на это пошла или тоже потому что лень просто была?
2: Нет, у нее типа такой, что вот на нее нашло ни с того ни с сего, когда ей там было лет 16 или 17, задолго того, когда она меня встретила. Так вот на нее нашло что-то, что вот, значит, надо стать вегетарианкой, так? Ну, по крайней мере, это она так рассказывает. Ну и все, что я отношусь вообще с большим уважением к индивидуальным каким-то проявлениям любой личности. Я сугубо индивидуалист, как в творчестве, так и в жизни. Я считаю, что индивидуальность в первую очередь. И если моя жена, тем более вегетарианка, браво. Отлично. То есть я полностью поддерживаю. Так. И, значит, для упрощения я вот питался, что, значит, входит в рацион моей жены. А она там все что угодно. Она ест сыр. Так. То есть она такая, я считаю, вменяемая вегетарианка. Она просто не ест мясо, рыбу и птицу. Вот что называется. Там животная пища.
1: Да.
2: Так? Это. Ну,

0: со временем там у меня получилась такая картина, что я, кстати говоря, в свободное время, вот я в горы не лажу и на серфе не катаюсь, я играю в хоккей, настоящий хоккей.
1: Ходили слухи даже, да, что ты создал там команду и назвал ЦСКА.
0: Да, это значит, ну сейчас я уже прекратил играть вот с командой ЦСКА, с той местной. Меня пригласили в одну из новых лиг, там любительских, типа тренером.
1: Ну, то есть, а ты так серьезно, прям вот там в хоккей умеешь, типа там рассекать?
0: Я сейчас тебе расскажу, что до того времени, как я увлекся рок-музыкой, ну, это было в раннем возрасте, я был воспитанником детско-спортивной школы ЦСКА в Москве в хоккей. Так, то есть, дело такое, там готовят профессиональных хоккеистов, в принципе. Ну, в то время так не называлось, но, в принципе, это одна из лучших хоккейных школ, которую ну, только можно найти, так? Вот. И, ну, я там стал играть в хоккей, потому что там есть возможность. Здесь я уже в хоккей давным-давно, я, наверное, лет 15 на коньках не катался. Так. Но из-за того, что была эта закваска цисковская у меня, все эти вот инстинкты и навыки, приобретенные в юном возрасте, они сохранились. Ну, естественно, уже, естественно, там и запал не тот, и скорость не та. Но, по крайней мере, вот общие навыки, они так и сохранились. И для любительских команд там, когда люди играют после работы, этого было более чем достаточно.
1: А состав-то был из соотечественников бывших?
0: А, нет, нет, нет. И,
1: местные, знаешь, я сказал, да?
0: Да, местечковых, вот. И в Южной Калифорнии, так называемый, хоккей — это растущий спорт, развивающийся спорт. Все равно в Америке хоккей вот так вот в среднем, спорт малоизвестен. То есть он где-то месте так на 20-м по популярности.
1: Ну, по-моему, даже они вот не участвовали же ни в чемпионатах, ни в каких там.
0: Нет, ну, хоккей — это канадская игра. Сейчас Национальная хоккейная лига, которая, в конце концов, так вот в последнее время получила больше развития в Америке, чем в Канаде. Многие канадские команды переехали в американские города просто из-за того, что зарплата хоккеистов резко возросла. Но это бизнес, капитализм. И маленькие канадские города, типа Виннипега, не могут поддерживать высокооплачиваемых игроков. И они переезжают, скажем, команда из Виннипега теперь переехала в город Феникс в Америку. Так? И в Калифорнии то же самое. Ну, такой популярность хоккея своего рода развивается. И организуются там, из-за того, что есть катки с искусственным льдом, организуются такие любительские лиги. И меня парень, который организовывал одну из таких лиг, пригласил возглавить там команду любительскую. Типа быть играющим тренером.
1: Угу, вот. Почтенная должность.
0: Да, я сказал, хорошо, давай. Я говорю, я был в школе ЦСКА, давай сделаем команду ЦСКА. Он сказал, о, отлично, у них это называется...
1: А он понимает хоть о чем речь, что ЦСКА
0: нет,
1: ну, там...
0: Нет, нет, у них это называется Red Army.
1: А, ну...
0: И в свое время это вот то настоящее ЦСКА, в которой были вот, типа, игроки типа Харламова. Они ездили в Америку и в Канаду в 70-е годы, навели там, значит, такой большой фурор. И с тех пор вот команда Red Army это типа такой, знаешь, как, ну что ли, хорошая память у вот, американцев, кто интересуется хоккеем, вот о уровне, о классе игры и так далее. А в силу того, что вся эта форма изготовляется там, эти майки фирмы CCM, то проблем не было с экипировкой вот этими майками и этими гетрами. Вот. И несколько сезонов вот я так и играл, как ну, играющий тренер.
1: Выигрывали чаще-то все-таки?
0: Нет, команда была такая, середнячок в моей лиге, потому что у меня были разные игроки, которые встали на коньки нас там несколько лет назад.
1: А вот скажи, вот как бы я так заметил, что тоже это американское веяние, как какой-нибудь спортивный чемпионат, выбегают деваки в юбках, какими-то штуками такими машут, ну, дескать, создают праздник, дескать, мы бабочки от спорта. Вот они тоже бегали там?
0: Нет, тут, наверное, такая была интересная вещь, что вот человек, который, в принципе, без понятия хоккея, так, но он смотрел по телевизору много раз, и там время от времени происходят драки в Национальной хоккейной лиге, которые разрешены по правилам.
1: Говорят, там даже не останавливают, пока кто-нибудь не рухнет, вплоть до того.
0: Нет, в основном это такие, там дерутся одни и те же игроки в каждой команде, по одному, по два таких, называется enforcer, ну, типа такой.
1: То есть специальные как бы люди.
0: Да, которые очень минимальные хоккейные таланты. Так, а иногда, так иногда, да, я так смотрю, как они вообще там играют. Ну, потому что плохо катается человек, да. Вот. Но зато вот он специально для этого, он так, где-то так, так и тяжелый, здоровый. такие бугаи.
1: Они, наверное, общаются потом между собой, сидят в пивнушке, ну, то есть свой круг.
0: Типичный,
1: такой,
0: типичный представитель такого плана парень, который, значит, там бьется все время, он дерется, там лидер по штрафным минутам, а в такой обычной жизни он там любит детей, какие-то иллюстрации для детских книжек делает.
1: Или, может быть, жена его гоняется до миски плеточкой.
0: Ну, насчет этого это особо так не афишируется. Но вот типичный игрок такой есть, Тодд Юэн. Там, он долгое время играл в команде Mighty Ducks, это новая команда там в местечке под Лос-Анджелесом, которая называется Анахайм, кстати говоря, где Диснейленд. Это фирма Disney организовала хоккейную команду Mighty Ducks. После того, как они сделали фильм фирмы Disney, который назывался Mighty Ducks, про детскую хоккейную команду, они организовали потом настоящую команду NHL, и, значит, вот этот игрок, Тодд Юэн, играл долгое время. И он только специально, значит, по этому делу, по мордобою, да. Потом они его продали в Сан-Хосе, там, под Сан-Франциско, значит, это Sharks, акулы. Так, он там же. И вот у него такая картина на льду. Он только, значит, мордобой. А после он оформляет книжки для детей. Вот эти рисуночки там для, вот, для детского садика. Там, ну, знаешь, там Мишка, Чебурашка, вот эти все. Да. Вот такого плана. И он сам придумывает эти персонажи. То есть, ну, вообще, он когда смотрит на ребенка, он там плачет. Так? А у него лицо все просто в этом, ну, в этих в синяках все время так.
1: У него шишки там
0: у него такие. Все кулаки стесаны там, потому что они когда дерутся, там они в основном удары идут в шлем.
1: Шлем.
0: То есть там у них своя техника, понимаешь? Они стараются сперва шлем сорвать вот с того, с кем он, а тут с него тоже, потому что они в шлемах играют.
1: Надвигают еще их на голову.
0: И, в общем, там целая технология, потому что куда только бить можно, только вот в эту, в саму, понимаешь?
1: В репку.
0: В репку, да? Потому что там шлем, и все равно они вот это... лупят и пошли.
1: Тебе приходилось биться так, вот бодаться с кем-нибудь?
0: Дело в том, что в любительских лигах это запрещается.
1: А, ну то есть, потому что... а все-таки иногда душа просит.
0: Нет, правда. там бывают эти свалки, так. Но там такая картина, что в любительской лиге там таких специальных ребят нет, так, которые поэтому... И мне из-за того, что я хорошо просто стою на коньках, так, мне трудно сбить с ног.
1: А, но ты же еще и тренер играешь.
0: Понимаешь? Тебя... То есть там такая, я хоть...
1: То есть они не лезут, наверное, просто чувствуют, что детское
0: нет, это ломится. Нет, это никому не надо, потому что там люди собираются после работы поиграть просто в свое удовольствие. Да? Ну, иногда бывает там раскаляться страсти, и иногда бывает там один-два таких игрока, которые, насмотревшись вот таких вот игр...
1: По телевизору посмотрел.
0: Mighty Ducks каких-нибудь, да? Ну, приходят. Ну, там сразу большое удаление следует, и его там дисквалифицируют на пару игр. Так? Ну и все, в силу того, что эти лиги платные... То есть сами игроки платят за, ну, за лед, там как и небольшие деньги. Ну, он просто получается вне команды там на 2-3 недели.
1: И вечером, да. Типа, жене не может сказать, она знает, что его деклассифицировали. Типа, а он куда пойдет? Все,
0: нет, не там, идется. Кстати говоря, в основном там играют холостые ребята, как ни странно. Как ни странно, женатые люди в хоккей не играют.
1: Слушай, а почему нет вот женских команд?
0: Есть.
1: Вот, есть. Не на траве. Я
0: нет, есть.
1: Прям
0: есть.
1: На коньках,
0: есть.
1: Что ли?
0: Есть, и там, значит, из-за того, что женские хоккейные команды просто по количеству намного меньше там. Их просто женщин меньше играет. Женщины играют с мужиками вот в этих любительских лигах.
1: А нормальные девки красивые хоть или так? Ну...
0: Понимаешь, ну, когда ты идешь играть в хоккей и видишь там девушку, понимаешь?
1: Ну, уже вот я говорю,
0: это опасно. Это уже как-то ты ее не воспринимаешь, в принципе, как женщину.
1: Ну, ты же не будешь там ее там толкать. Там,
0: а вот иногда трудно разобраться, потому что ты играешь с какой-то другой командой, ты же не знаешь, какие там игроки, а там в этих все в шлемах, так? Вот. И, в принципе, ты там физиономистику не изучаешь, когда ты играешь в хоккей. Кто там? Ты усмотришь другая майка и бьешь туда. Другого цвета, понимаешь? Вот
1: а это все. Как бы смешанная команда даже бывает. У них там, ну, там, то есть, там, скажем, может быть, две девки остальные.
0: Не, ну, там одна максимум. Редко. Так, ну, бывают. И, кстати говоря, некоторые из них неплохо катаются. Там вот одна, я знаю, играет там в другой команде. Она была этим членом национальной сборной американской, вот женской. Да? Ну, там это любительский там хоккей. Вот. Но они играют вот, для поддержания тонуса в таких любительских лигах. И она неплохо катается, довольно-таки так неплохо. Ну, катается, да. Она не участвует ни в какой там силовой борьбе, естественно. Но, по крайней мере...
1: Могут же шлепнуть об борт ее все равно вот так.
0: Да кого угодно могут шлепнуть.
1: В принципе, да.
0: Кстати говоря, разговор зашел о хоккее после разговора о вегетарианстве. Так вот, мое вегетарианство, знаешь, закончилось на чем? Значит, несколько лет назад я врубился в борт со всей скорости, сам по себе.
1: Просто промахнулся, дескать, чуть-чуть.
0: Не промахнулся, бывает просто там что-то, ну, конек там подвернулся, так, и со всей скоростью я врубился в борт левым плечом, так. Ну, игру я доиграл, а плечо, знаешь, онемело, то есть, ну, вроде как там оно не вылетело вот из ключицы, как там, знаешь, вот, что надо было вставлять его назад. Но я разбил здорово вот эти мягкие ткани, и долгое время это не заживало. Mm-hmm. Не заживало, наверное, год. Все время вот болит там и болит. Ну так, понимаешь, не сильно, но чувствуется. В конце концов, моя жена нашла какого-то такого натурального доктора, потому что помимо, что она вегетарианка, она еще вот во всех этих натуральных, во всех медицинах, вот это. Натуральный доктор — это тот, который, значит, лечит или руками, или натуральными средствами, там, то есть не химией вот этой, там, препаратами.
1: Ну, без трубочки это ходит.
0: Да, да, вот. Да, да. И когда он со мной побеседовал, он сказал, ну, ты вряд ли скоро вот у тебя это плечо заживет, потому что ты... Он спросил, откуда я, что? Он сказал, что ты вот из северной страны, Россия северная страна, и все твои предки, они ели мясо не из-за того, что они там не любили животных, а просто, чтобы выжить в эту зиму. Так? И у тебя вся твоя система организована таким образом, что все основано на мясе. У нас же все едят мясо постоянно, так?
1: Ну, в общем, вот, да, это
0: и,
1: уже...
0: И все предки. И, как он мне объяснил, до тех пор, пока я не восстановлю свой нормальный рацион, на котором вот я вырос и жил всю свою жизнь, у меня все эти травмы будут залечиваться крайне-крайне редко. Вот, и все. И иначе я послушал его совету. Он мне сказал, ты в таком плохом состоянии, вот чисто твой, вообще весь организм, вот после твоего этого так полувегетарианства, что тебе надо в день там 3-4 антрикота таких больших, что называется Нью-Йорк стейк, там таких здоровых куски мяса.
1: Вот. Ну, то есть ты сейчас как бы завязался.
0: Я сейчас нормальный, да. То есть нет, и дело в том, что моя жена, для нее это было типа, знаешь, как оплеухой, потому что вроде бы она хотела мне как лучше.
1: По здоровью, дескать, помочь.
0: Потому что там вегетарианская есть целая система, что знаешь, там и если ты не ешь мясо, то там не развивается рак прямой кишки, допустим. Потому что рак прямой кишки считается, что это от того, что много мяса ешь и так далее. Но там у вегетарианцев своя есть такая как теория, объясняющая, как здоровая, это здоровое, да, что там лучше сердце работает, меньше сосуды закупориваются и так далее, и тому подобное. Вот. И все, значит, и плечо у меня прошло. Само по себе.
1: Правильно, потому что там же еще гормональные эти средства, которые, в общем-то, идут на лечение.
0: Результат налицо. То есть у меня год не проходило плечо, он мне посоветовал, не прописывая мне никаких таблеток. Просто сказал, вот ты должен вернуться на свой нормальный режим.
1: Не, ну, в принципе, такая, кстати, игра, там, как хоккей, это же калорий много отбирается, боксеры, все, вот попробуй боксера подержи на вегетарианство, так и я его побью.
0: Он превратится в буддиста и не сможет человека по лицу ударить.
1: Да. Не, а, кстати, буддисты, они очень ловкие. Они очень высоко прыгают, я наблюдал.
0: Серьезно?
1: Да. Очень, очень ловкие.
0: Потому
1: люди.
0: Потому что банан, чтобы с дерева достать или чего?
1: А, нет, у них как бы вот очень сильные ноги. А вот они ходят же постоянно вокруг ступы и читают мантры. А. И ноги развиваются.
0: Такие.
1: Очень, как у страусов.
0: А, о, молодцы.
1: Ну что же, ненадолго прервемся, а затем продолжим общение с Василием Шумовым.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: В гостях у программы Монморанси Василий Шумов и Айрат Дашков. Мы слушаем старые записи группы «Центр». Вернее, не старые, а, как вот ты сказал, специально изготовленные вот в том стиле. На мой взгляд, удалось это.
1: Да, дело в том, что неоднократно ко мне обращались любители музыки с вопросами, а когда вот выйдут на компакт-дисках записи «Центр», старые «Центр». Вот эти песни, которые вот мы сегодня слушали, часть из них, потому что некоторые слушали мы снова в альбоме «Смотное пятно неизвестно чего». А вот старые песни начала 80-х годов, которые мы тут играли на концертах. И я искал, где же все эти оригиналы, вот так называемые мастера на этих, на бобинах.
0: На 19-й скорости.
1: На 38-й даже некоторые были. Смотри как.
0: А где же они, вот
1: интересно? Так вот, и, значит, оказалось так, что некоторые есть, некоторых вообще нет. То есть нет, я, ну, не знаю, где они.
0: Слушай, а вот меня интересует, как же ты так вот писал, что труд был, и такое вроде, ну, небрежное, непростительное отношение к... Ну, нужно было сразу изымать прям. И,
1: понимаешь, там... когда это дело писалось в году так 83-84, так... Там и в мыслях не было, что это может быть кем-то когда-то выпущено в каком-то виде. Как вот теперь на компакт-дисках, там фирмы грамзаписи есть разные.
0: А ты получал удовольствие, когда это все по новой переделывал?
1: О, огромное, да? Огромное, да. Я как-то, я, как говорится, постарался.
0: Не, ну это
1: постарался. И у меня, значит, что оказалось, живя в Лос-Анджелесе, запись этих песен на кассетах, на компакт-кассетах. Я просил своих знакомых прислать мне из Москвы, у кого в любом качестве копии, мне просто, чтобы так сориентироваться, как там сыграно, и слова, чтобы точно уже так это все снять. Потому что дело в том, что у нас много альбомов, так, и многие песни, я даже их забыл, что-то я их сочинил. Понимаешь? Потому что, как говорят, ну, я же не так называемый нечесовый артист. Вы знаешь, есть программка, и поехал по стране. Лет 10 одни и те же песни. Знаешь, в принципе, вот как устроен этот шоу-бизнес. Вот. Я тебе расскажу вот случай из Лос-Анджелеса. У меня одна знакомая певица, студийная в Лос-Анджелесе. Она, значит, помогала Пит Таушенду. Знаешь, Пит Таушенд из группы The Who?
0: Да.
1: Вот, он сейчас живет там, недалеко от Лос-Анджелеса, записывать его новый альбом. И Пит Таушенд, значит, когда он это дело или записывал, или записал, значит, получил приглашение. Есть такая сеть клубов в Америке, называется House of Blues. Ну, что-то типа планеты Голливуд, только сориентировано на вот такую живую музыку, скажем так. И в основном такая музыка, которая традиционная. Ну, скажем там, рок-н-ролл, блюз, ритм-н-блюз. И Пит Таушенд, естественно, как суперзвезда, там желанный гость. Но там ему сказали, вот как ни странно, эти устроители лос-анджелесского этого клуба House of Blues. Значит, давай, делай свой концерт, только 80% старых песен. Ну, The Who. Хитов старых. И 20% новых. Знаешь, он отказался.
0: А потому... грустно, кстати, когда так говорят.
1: Да нет, это вот как устроен этот шоу-бизнес, понимаешь? И поэтому вот в моем случае, из-за того, что я никогда особо нигде не гастролировал, тем более последние 7 лет я, значит, просто отсутствовал здесь физически, многие песни совершенно естественным путем, я их просто забыл, что такие даже существуют.
0: Не, ну, естественно, 7 лет.
1: И вот, кстати говоря... Кто-то мне присылал кассеты, чуть ли не ты мне там где-то собирал. Как я, помнишь, я тебя спрашивал, а есть у тебя, у тебя-то есть? Ты спрашиваешь, у тебя есть центр? Я говорю, а у тебя есть. Вот. И поэтому какие-то, значит, я собрал все, что мог. Так, я слушаю. Так, понятно, понятно. И как-то начинаю вспоминать, что да, вот это мы записываем.
0: Темп там такой, типа.
1: Нет, нет. Типа, знаешь, вот в принципе, я все помню. Так. Но до тех пор, пока это я не послушал, я это не...
0: Ну, настроение это
1: не было в активной памяти. Так, это где-то было там на подкорочке. Вот. И я стал, значит, постепенно так выруливать, как же с ними поступить, потому что на самом деле поступают заявки от слушателей. Знаешь, где же старый центр? Вот. А то, что даже осталось на мастерах, выпускать нельзя, потому что, как я это услышал, мне говорят, а ситуация изменилась у нас.
0: Вот так, да?
1: Понимаешь? У нас ситуация изменилась. У тебя тут не было, а у нас ситуация изменилась. Мы теперь движемся.
0: А, в движении.
1: Да, я тут был обвинен молодыми журналистами в том, что, значит, я отстал от жизни и ничего не понимаю.
0: Вот так,
1: что, да? Что я типа, как тебе сказать, ну, живу там у себя и живу. А вот тут такие вещи происходят, что Америка давно отстала от всего.
0: Во как.
1: От этого, что здесь происходит, так? Вот и то, что движется куда-то. Все движется, все случается. Так?
0: А вот ты же, когда вот центр начинался, была такая плеяда журналистов, из которых сейчас уже часть стала культовыми, да? Вот мне интересно твое мнение. Вот как ты считаешь, насколько изменился сам журнализм здесь? Вот насколько они изменились?
1: Я тебе скажу такую вещь. Значит, у меня есть так называемый свежий взгляд, такие свежие глаза, потому что у меня здесь не было долго. Так? Вот. И многие вещи я могу вот как-то так узреть. А люди, которые здесь живут, они просто к ним привыкли, как-то их не выделяют, что это, в принципе, какая-то такая интересная какая-то штука.
0: Привыкание шло постепенно.
1: Да, то есть не обращаешь внимания. Вот. И вот что касается журналистов, вот те, которые были в мое время, и сейчас, которые, как ты говоришь, стали культовыми, значит, вот глядя на них, я бы, как бы так сказал, определил такую творческую группу, даже не только журналистов, а, кстати говоря, музыкантов, которые вот были в мое время. Ну, так как неохота говорить, потому что мое время еще вроде не кончилось. Но все равно в то время, кстати, так скажем. «Золотое подполье» есть такая книжка. Назовем это время «Золотым подпольем». И вот глядя на то, что сейчас с ребятами происходит, я вот как создал такую категорию, которую называю «отработанный материал». Понимаешь? Отработанный материал. То есть человек физически еще существует. Он там кушает, там дышит.
0: Но не генерирует.
1: Или он генерирует, но это уже отработанный материал, как калошный фабрик, вот старый калошу лепит.
0: Иногда делает модификацию остроносой, чтобы в Киргизии лучше брали.
1: Да,
0: там, у них там попсы это лучше за остроносы.
1: Да, вот. Ну, хотя, в принципе, калоши уже просто, они там...
0: Ну, как бы, да.
1: Как концепция, она уже исчезла. Они там все лепят, эти калоши.
0: И еще с зеленым сукном внутри от бильярдов списанных. Вот эти.
1: И поэтому сложилась такая вот категория людей. Ну, вот смотри, например, если ты помнишь, вот во времена «Золотого подполья» людей за пьянку, за тунеядство, за какое-то мелкое хулиганство высылали за 101 километр. Помнишь?
0: 5 минут прям, кстати.
1: Да.
0: Не, ну можно было как-то избежать этого.
1: Ну, короче говоря, очень ты быстро мог оказаться за 101 километром, и назад уже трудно было прописаться и так
0: далее. Точно.
1: Теперь люди сами туда едут. Типа, вот они отмораживаются здесь. То есть они, понимаешь, они не могут адаптироваться. Ситуация изменилась. Понимаешь?
0: В движении же.
1: Движется все. Тут все случается, Америка тоже отстала. Так? Вот. И они не набирают вот эти обороты этого движения. И они отмораживаются. То есть в плане того, что вот они начинают ненавидеть ларьки, скажем, людей с пейджерами.
0: А, вот такие.
1: Пейджеры как вообще, как концепцию, как вот живое существо. Ненавидят людей там.
0: Музыкантов тоже.
1: Музыкантов, которые что-то добились. Так. Которые как-то разбогатели по сравнению с ними. И вот это все вместе их выталкивает за 101 километр в лес куда-то.
0: То есть спасаются отступлением, но героически при этом.
1: Нет, это типа, ну, как тебе сказать, ну, вот признак отработанного материала. То есть, понимаешь, то есть все, ушел в лес, и все. И сам понимаешь, ну, человек ушел в лес, ну, что с него взять?
0: Конечно, вот у меня, как бы, я тоже достаточно так отшельником пребываю, ну, так особо нигде так не мелькаю, все после того грустного случая, вот, но тем не менее, вот у меня свой какой-то взгляд появился, знаешь, я даже такую красивую формулировку вывел, что вот журналистика — это как бы справочный ларек на вокзале искусства, сильно, да, вот, а ни в коем случае справочный ларек не должен быть выше здания вокзала. А здесь они что-то настроили очень много. То есть, а уже звезды, понимаешь?
1: Ты понимаешь, дело в чем, что, наверное, когда ты говоришь журналистика, и вот в моем случае, ну, это имеется в виду, скажем так, музыкальная журналистика.
0: Да, исключительно.
1: Вот, музыкальная критика. И с этим делом, кстати говоря, оказалось очень туговато. Это уже не то, что там отработанный материал, а вот молодняк, вот которому сейчас по 20 лет, то есть когда вот было золотое подполье, они ходили в первый класс в школу.
0: Так, то есть... Они ничего не помнят.
1: Нет, они не помнят, да, то есть ничего. Они вот уже сформировались вот сейчас, то есть так вот, как сказать, раскрутились, новое слово, на что, приподнялись, вот. И музыкальные журналисты, они, в принципе, говорят только о деньгах. То есть они музыку воспринимают так. Эта группа получила или затратила 20 тысяч долларов на видео. Раз, вот тут они молодцы, тут они разбираются. Или для раскрутки такого-то проекта, таких-то, таких-то, продюсер вложил 100 тысяч долларов. Ах, какой молодец там. Или музыкант приехал на концерт на 600-м Мерседесе. Или там на 500-м. Или там на 300-м, на 420-м. Так?

0: концепции. И вот Айрат в курсе дела. Мы проводим своего рода конкурс, который называется «Смутное пятно неизвестно чего» по названию вот этого альбома.
1: Кстати, вот немножко о нем давай скажем, про новые песни.
0: Про новые песни. Вот мы слушали несколько песен, типа «Иметь». Там, коротенькие мои вот миниатюрки, которые были характерны для старого центра, тоже стал их опять как бы записывать. И концепция такая, ну ладно, альбом, идея альбома возникла, название альбома возникло в прошлый мой визит, когда я общался с моими московскими участниками группы «Центр», в частности, с Евгением Головиным, и в нашем разговоре вот о современной жизни как-то он упомянул, что какой-то философ назвал это смутное пятно, неизвестно чего, современное состояние вот нашей действительности, вот этой российской. Я как-то так, ой, это хорошее название для альбома. Так? Ну вот, и стали, значит, в этом направлении как-то уже я стал целенаправленно написал песни, уже было несколько песен, значит, Женя дал несколько текстов, я сделал, значит, музыку для текстов. И появилась такая идея, почему бы не поговорить с народом, вот, знаешь, сделать типа такого конкурса на смутное пятно неизвестно чего. Вот что в восприятии какого-нибудь человека, вот что это такое, как ты это можешь представить в виде рассказа, картинки, фотографии, скульптуры, лепки, вырезки, чего угодно, вышивки, смутное пятно неизвестно чего.
1: Это, в общем-то, наверное, вымя глазами дальнозоркого ребенка.
0: Вот. И все, что вы хотите, пожалуйста, в виде смутного пятна неизвестно чего. Так? И интересно, мы стали получать отклики.
1: То есть собираете информацию.
0: Да. Ситуация изменилась.
1: Ситуация движения.
0: Ситуация изменилась. Пошло. Мы движемся. Мы оторвались от Америки.
1: Да, кстати, послушаем народ. Не хочешь послушать звонки?
0: Ну вот я бы с удовольствием бы послушал, вот что они могут сказать в их понимании смутное пятно неизвестно чего.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, рассказывайте, уважаемый. Думает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Good night, Василий. Очень я рад, что вы снова нас посетили. Вот. И вы, в принципе, уже ответили на все вопросы, которые я хотел задать. Uh-huh. Я вот просто тоже заглядывал к вам в интернет, на вашу страничку. Uh-huh. И вот была там такая интересная какая-то еще... Какое-то предприятие, как бы это назвать-то. Вот. Называлось «Радио Совдеп». Uh-huh. Вот. Что это есть такое?
0: Это есть такая интернетовская радиостанция, потому что вот уже на интернете возможно передавать звук.
2: Но это Real Audio, да, называется?
0: Нет, это Real Audio, это формат, по которому можно передавать, один из форматов. Моя вот эта радио Совдеп станция, она передает в формате Shockwave. Так, ну, можно и сделать, я, наверное, когда приеду, сделаю еще, потому что, как я говорил, Real Audio, много людей используют Real Audio, у них уже в компьютерах есть эти, значит, программки, которые...
2: Так проще просто.
0: Ну, это более распространенно, наверное. Вот. И есть у меня, значит, там два шоу на данный момент. Одно шоу называется «Современная поэзия». В моем арт-колледже за последние 25 лет посетила масса поэтов и литераторов. С живыми концертами, так называемые.
1: Да, читают стихи, да, вживую.
0: Да. Я узнал новое слово, сленговское. Я коллекционирую новый сленг, потому что я отстал. Лив. То живем. А слово лайф — лив.
1: Ну да, видишь, в движении же все.
0: Да, и там есть профессор литературы, некто Джо Берриман, значит, отличная женщина. И у нее сохранились записи всех этих поэтов за последние 25 лет, которые там были. И один из поэтов был Иосиф Бродский. И там у нее сохранились уникальнейшие записи его выступлений вот в этом моем арт-колледже Калифорнии, Калифорнийский институт искусств, точнее, как он называется, начало 80-х годов, где он читает стихи и по-русски, и по-английски. И это, по-моему, единственный раз он так выступал. Да? Вот. И я сделал вот из этой кассеты выпуск вот в шоу «Современной поэзии». То есть я вел беседу с этой, значит, с профессором о том, как Бродский там выступал, она рассказала, как она его восприняла, какие были впечатления. И само чтение Бродского. Так, вот кто интересуется, может, значит, посмотреть. Там есть, называется «Современная поэзия». Там на английском языке все. В принципе, из-за того, что проблемы со шрифтами. Вот этот кириллица наша, там всегда есть проблемы. Получается не очень-то хорошо пока.
2: Все-таки нет, но решить можно.
0: Нет, решить, конечно. Кстати говоря, может быть, вы примете участие, кстати говоря, в этой радиостанции совершенно спокойно,